или во вторую, и скажу: ребят, как кукушка, какие звуки издаются? Я скажу: ку-ку-ку-ку, да. Я скажу: хорошо. А уточка, кря-кря-кря, хорошо. А соловей, там кто-то посвистит. Кстати, я знал человека, который потрясающе пародировал песни Соловьев, отдирал кусочек бересты, и как-то вот-вот, и с помощью вот этого кусочка бересты он пел Соловьем совершенно фантастически. Если я вас спрашиваю, как Каст кричит, и вы разведете руками, и я думаю, мало кто даже в 8-м, в 9-м, в 10-м, а то и в 11-м классе мне ответит, как кричит аист. Но самый умный и самый наблюдательный мне скажет: дядя, аисты не кричат, аисты щелкают клювом. Ну, на самом деле это не совсем так, потому что аисты, у аистов голосовая коммуникация тоже есть, но вот в такой в брачный период аисты действительно щелкают клювом и очень-очень громко. При этом они запрокидывают голову назад, вот вы видите, да? И дальше идут такие щелчки, быстрые и очень-очень-очень громкие. Зачем запрокидывают голову назад? Потому что у них недоразвитые вот эти вот голосовые связки, и они как-то вот натягивают, вот, увеличивают вот это вот пространство и для модуляции звука. И щелчки они делают разные по тональности при этом. Да? То есть у них вот эти щелчки, они их могут сделать по тональности выше, ниже. Ну вот у меня был товарищ, который этот попкорн знаменитую играл в зубах. То есть там тоже можно. Я рот открываю, да, вот. Объем рта регулирую, за счет этого тональность звука выше или ниже. Вот точно так же делает аист. Поэтому для нас с вами это вот этот стук клюва аиста весенний, но не для других аистов. Другие аисты, они улавливают нюансы. И этот стук, он не равномерный, неоднозначный. Он может стучать сильнее, может стучать реже. И тональность разная. То есть это как азбука Морзе уже, ребят, получается. Один аист другому может передавать какое-то послание. Ты сюда не ходи, ты туда ходи. А то клюв башка попадет, совсем мертвый будешь. Это мое гнездо. Аисты очень любят одно и то же гнездо использовать каждый год. Вот известно самое старое гнездо аистов. Ему, по-моему, 380 с чем-то лет, сейчас уже не помню сколько. Оно 2 метра в Европе, 2 метра в радиусе и 4 метра в высоту. Представляете? То есть они каждый год, эти 300 с лишним лет, они подстраивали гнездо, подстраивали, приносили все новые веточки. И получилось вот 4-метровая. Представляете себе такая вот труба 2-метрового диаметра. И там уже в этом гнезде селились воробьи, селились какие-то сычики, другие птицы. То есть они прилетают на одно и то же гнездо. Аисты ремонтируют его, приводят в порядок, и самец сразу же оглашает окрестности вот этим своим щелканием клюва, что здесь мое место, ребята, гнездо занято, идите стройте свое, и потом будете их 380 лет, как я, это гнездо латать и перестраивать. Вот. Но при этом у аистов есть и другие звуки, с помощью которых они общаются. Есть такой тихий свист, который переходит в шипение. И это, ну, как мурлыканье у кошки. Это такое выражение спокойствия, такое спокойное общение, да. Ну, вот как мы на шепот переходим, вот у них тоже такое вот шипение, такое тихое шипение. Есть, ну, громкий щелчок, это все понятно, да, это привлечь, отогнать. Есть такая вот позывка «чили» или «чилин», да, это для поддержания связи в полете. То есть, когда аисты летят, а иногда они собираются достаточно большими компаниями, вот, то, естественно, они перекликаются в полете, как мы с вами перекликаемся в лесу, когда собираем и ягоды, есипение.
А вот сипение уже сипят, так это самцы. Вот когда у них такая любовная песнь, нежность, ему хочется своей самке выразить свою нежность, он начинает сипеть. А есть даже писк и мяуканье. А писк и мяуканье это уже у птенцов. Это вот позыв, позывка такая: папа, мама, я хочу есть. Потому что, конечно же, птенцам всегда приносят еду. У моего друга Алексея Михайловича Мурашова, у него около дома, он в Тверской губернии живет, я вам про него рассказывал, у него около дома столб телеграфный, на нем гнездо аистов, каждый год они туда прилетают, и поскольку место такое гадючее, там гадючий очаг рядом, то очень часто из этого гнезда на голову Алексею Михайловичу, его жене Яне сыплются гадюки с перебитым хребтом, которые при этом кусаться еще могут, вот, которых не успели птенцы клювом прихватить у родителей. Гадюки очень вкусные, они их целиком едят. Так, что вам еще про аистов можно рассказать? А, вот еще, значит, какой интересный момент. Вот здесь мы с вами сейчас видим такую очень интересную картину. Здесь папа учит молодых аистят щелкать клювом. Вот, это что же надо учить? Всему надо учить. Ну, вот любой папа должен своего сына всему научить, что ему пригодится в взрослой жизни. И вот молодых, вот этих двух, видно, да, у них немножко клюв отличается. Вообще, ребят, целиком ювенильное перо обычно уходит у крупных птиц через 2, через 3. У аистов вообще только через 4 года вот эти вот птенцы уже станут окончательно взрослыми и смогут обзавестись своими собственными семьями. Но сейчас они уже полетят вместе со своими родителями, потом они уже изучат все эти маршруты, будут летать сами. И, ну, представляете, 4 года. Значит, 4 года выжить – это тяжело. 4 года выжить, дотянуть до вот этого 4-летнего своего совершеннолетия. Потому что каждый год они совершают миграцию на расстояние где-то около 5 тысяч километров. Это очень далекий, очень тяжелый, очень опасный путь, потому что приходится лететь там по 10 часов в день, и за каждый день посчитайте там, сколько там километров преодолевать, да? Ну, всего вот такой перелет длится около 20 дней. Вот вам простая задачка. За 20 дней пролетают 5000 километров. Вот и посчитайте, с какой скоростью они летят и сколько часов в день им приходится лететь. У аистов, кстати, свойственно такое явление, которое называется бигамия. Как там, если бы я был султан, я бы имел трех жен, да, и тройной красотой был бы окружен. А у аистов бывает так: один папа и две мамы на гнездах. И при этом он совершенно спокойно кормит и одну семью, и другую, если он хороший отец, может себе позволить. Почему нет? Кстати, вот немногие все-таки знают, вот мы как-то краем уха так что-то слышали, что в некоторых мусульманских странах можно там несколько жен иметь. Да, можно. Но только при условии, что вы этих жен будете содержать нормально, там очень жесткие требования. Вот просто так кто угодно, он несколько жен себе не заведет. То есть этот человек должен быть с определенным достатком, который несет ответственность за этих жен и за детей, которых этих жены будут рожать. То же самое у аистов. Пожалуйста, хочешь свою бигамную семью создавать? Создавай. Если здесь много лягушек, ящериц, гадюк, и ты их прокормишь, пожалуйста. И еще у них есть такое интересное явление. Обычно у них не больше 4 яиц бывает в кладке. А если вдруг самка отложила пятое, то они могут это яйцо расклевать или даже убить этого птенца, может быть, даже съесть. Вот. Но вот эти вот 4, которых они выкармливают, птенец, который уже начинает как-то трепыхать перышками и почти слеток, он может обидеться на своих родителей, что они его плохо кормят, и перебраться в другое гнездо, в чужое. Ну, в этом чужом гнезде ему по башке немножко постучат первое время, но потом его примут и будут кормить наряду со всеми. Так что вот такая у них Санта-Барбара.
Так, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, ребят, чьи-то яйца. Вот, если кто-то из вас хочет научиться разбираться,

голос на квакающих. Я помню, где же это было? В каких-то тропиках мы вечером шли, я вдруг услышал какие-то такие жуткие булькающие звуки. Вот как будто буль-буль-буль, вот совершенно непонятное что-то. А оказалось, что это кваквы. На больших-больших деревьях целая стая огромная квакв ночевала. И вот они издавали совершенно такие фантастические звуки, которые ну никак не догадаешься, что это издавала птица. Так, ребят, мы с вами почти 2 часа уже. Давайте мы с вами, у нас дальше будут журавли, да, журавли и дятлы. Во, давайте мы с журавлей с вами отыграем. Будет ровно 2 часа. И тогда с дятлов мы в следующий раз начнем, потому что дятлы, конечно, это очень интересная группа. Александр, если можно, покажите нам следующую картиночку. Вот. Я не помню, показывал вам или нет, у меня была потрясающая совершенно такая экспедиция в Хинкангский заповедник. Ну, наберите этот фильм, есть, можно набрать «Хабургаев в натуре», «Хинкангский заповедник» или «Журавли», вы его найдете. Я просто сейчас не помню, как он называется. Дело в том, что в этом заповеднике инкубируют яйца. Там идет реинтродукция в природу 2 видов редких журавлей. Это даурский журавель и японский журавель. Как это делают? В гнезде журавля 2 яйца. Но все равно выживает обычно 1 птенец. Поэтому ученые-орнитологи находят гнезда, одно яйцо забирают, а вместо него подкладывают муляж. То есть фальшивое яйцо, чтобы мама не беспокоилась, когда прилетит. А эти яйца их инкубируют, потом выводят журавлят, их воспитывают в этом заповеднике. Там работают замечательные люди и выпускают на свободу. И вот мы уже приехали, когда эти журавли уже были слетками, даже не слетки, они уже летать умели. Они иногда такой стайкой по 3-4, там, по 5 человек взлетали, облетали, возвращались назад. Это было дело осенью. Мы с ними подружились. Ребята, они оказались очень хорошие. В глаз носами никому из нас не били. Но вот покажите, Александр, следующую картиночку, пожалуйста. Вот, видите, проверить, что там в карманах у дядьки лежит. Это за милую душу. Тем более, что мы их подкармливали, мы плавали, ловили рыбу, подкармливали их этой рыбой, и они всегда нас ждали на мостике, на причале. Вот следующее покажите нам, Александр, картиночку. По-моему, там я такую фотографию взял. Вот, это они Димке, нашему звукорежиссеру, полез за шиворот. И следующую картиночку нам покажите. А, вот. Это мы как раз приплыли с рыбкой. Видите, наловили рыбки. Они уже ждут, когда эти дядьки с рыбкой приплывут. Так вот, когда мы там снимали этих журавлей, мы услышали, как на болотистом другом берегу появились взрослые журавли. У них уже был пролет, и они стали переговариваться с нашими слетками. Вот вам, ребята, птичья коммуникация. Для нас это было просто пруту, пруту, пруту, пруту, а там шел диалог. Там конкретный был реальный такой диалог. Они говорили, говорили, разговаривали несколько дней. А потом наши ребята встали на крыло, присоединились к их стае и ушли вместе с ними в теплые края. И так происходит каждый год. То есть каждый год выпускают в десяток другой японских и даурских редчайших журавлей в дикую природу. И они присоединяются к стаям. Ну, вот меня в этом плане волновало только одно больше всего, потому что они уже, конечно же, теряли антропофобию. Они очень любили своих воспитателей, но на уровне импринтинга, да, запечатления. Буквально за ними по следу ходили. Ну, вот я спросил, говорю, ребят, а вот эта вот утраченная антропофобия, она не повлияет на то? И говорит, ты знаешь, нет, потому что, во-первых, слава богу, у нас у охотников считается плохой приметой стрелять в журавлей. У нас журавлей не стреляют. У Егора Исаева даже поэма была «Убил охотник журавля». Ой, обличительная. Вот. Но, к сожалению, это у нас.

0: Потому что во многих других странах журавли убивают, едят за милую душу, особенно в странах, через которые они летят, где еды на всех не хватает. Но, тем не менее, вот давайте следующее посмотрим. Александр, покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Вот это даурский журавль. Видите, это у него брачные танцы. Они прекрасно танцуют. Ну, кто помнит, была старая заставка «В мире животных», там японские журавли танцевали. А вот где они танцуют, это надо ехать в даурский заповедник, и там собираются бёрд-вотчеры как раз, чтобы любоваться вот этими танцами. Вот, видите, прекрасные. И следующее покажите. Это очень крупные журавли. А это японские. Самые известные, самые прославленные танцоры. И у японского журавля вот такая характерная красная шапочка. Это вот на следующей вы увидите картиночки. И давайте, ребята, сегодня мы на журавлях и закончим. Ладно? Никто из вас не против? Вот, тогда начнем. В следующий раз мы с вами с дятлов. Я откладываю свои шпаргалки на дятлах. У кого какие есть вопросы? Кто-то что-то хочет спросить о чем-то?
1: Да, есть несколько вопросов. Спасибо, Александр, за лекцию.
0: Так.
1: Сейчас мы их озвучим. Уточнение от наших внимательных слушателей.
0: Спасибо.
1: Я, наверное, уже надоел своими замечаниями и уточнениями. Петр ездил в Великое посольство в 1696-1698 годах, а государем-императором Петр стал после Северной войны в 1721 году.
0: Да, конечно. Спасибо большое за уточнение. Наоборот, я всегда вам благодарен за них. Но я, по-моему, не сказал, что он уже государем ездил. Нет, конечно. Он наследником престола. Но уже знали, что он наследник престола, согласитесь, когда он туда ездил. Спасибо большое. И если вы будете дальше делать уточнения, мы будем только рады. Так что никому вы не надоели. Вот. Еще есть уточнения какие-то?
1: Нет, вопросы. Александр Георгиевич, будет ли стрим про тропических птиц, туканов и райских птиц?
0: Ну, давайте сделаем. У меня здесь были калао заложены, потому что мы не дошли до птиц, которые коммуницируют при помощи, там будут поющие хвостами, поющие перьями. Ну, кое-кто уже догадался, о ком пойдет речь. И там у нас будут и колибри, и калао. Вот в следующей части. Если хотите туканов, да, давайте туда включим туканов и райских птиц, да, почему нет? Спасибо.
1: Еще несколько вопросов. Как кукушка подкидывает яйца другим птицам в гнезда? Как кукушки
0: не скажу, не скажу.
1: проделывают сегментацию яйца, чтобы его не выкинули из гнезда?
0: Расскажу в следующий раз, у нас будет кукушка, потому что голосовая коммуникация тут тоже играет очень большую роль. Какую, не скажу, пускай это как интрига будет. То
1: Хорошо.
0: есть кукушка для того, чтобы, во-первых, у кукушек есть специализация. Каждая кукушка специализируется на определенных, скажем так, видах птиц, которым она яйца подбрасывает. И для того, чтобы удачно это сделать, она довольно здорово мимикрирует. Под кого и как, расскажу в следующий раз. Спасибо большое. Вот у меня как раз они были сейчас вот в этой обойме, в презентации. Но мы дошли до какой? Мы дошли до 52-й, да? А у меня там 125 картиночек было подобрано. Ну, растянем в следующий раз. Так, еще есть вопросы?
1: Да, пару вопросов. Где зимуют скворы, ласточки и соловьи?
0: Скворцы Африка, ласточки тоже в Африке, и соловьи, по-моему, тоже. В основном, по-моему, Африка, хотя вот сейчас не буду врать, По-моему, кто-то из ласточек туда, в сторону Юго-Восточной Азии, тоже улетает. Но в Африке точно. Потому что в Африке, я помню, в Северной Африке встречал наших ласточек, наши зимородки там зимуют, очень многие. Но поют они у нас, как вы понимаете. Соловьи за границей не поют. Они поют только вот в своем отечестве. Ну, не только у нас, они по всей Европе живут. Есть еще тугайные. Ну, мы же в прошлый раз о соловьях говорили. Есть азиатские виды соловьев.
1: Последний вопрос. В романе 1984 Оруэлл пишет, что Дросс не поет в неволе. Так ли это?
0: Не знаю, сомневаюсь. Ну, во всяком случае, я могу сказать только одно, что у нас не в традиции держать дроздов. Такой традиции не было. Но я так подозреваю, что, во-первых, у дроздов характер не очень хороший. Ну, у скворцов тоже, но скворцы как-то они более компанейские. Вот. Потом у дроздов, у них же ведь они своим пометом, у них очень едкий помет, пахучий, которым они защищают свои гнезда. И, может быть, не держат еще дроздов именно из-за того, что слишком вонючий у них помет. Не знаю. Если хотите, могу это выяснить. Дрозды, да, говорите?
1: Да.
0: О чем мы с вами мучаемся? Вот есть у нас с вами в руках чудесная книжка Шамова, которая перечисляет 19 века, которая перечисляет всех абсолютно птиц, которых держали Горехвостка, Зарянка, Завирушка, Соловей, Королек, Воракушка, Красная, так, Иволга, Жулан, Белая Лазоревка, даже есть Снегирь, Щур, Зеленушка, так, Овсянка, так, дальше, сейчас, Чиж, Риполов, ага, Щегол, Зяблик. Так, это кто так много места-то занял? Канарейка, а ну, естественно, Гаечка, Синица, Масковка, Московка. Нет, ребят, дроздов здесь нету. А, вот скворец есть. Скворец есть, отлично. Ну-ка, червячок, пеночка, малиновка, черноголовка, есть черный дрозд, ребят, есть черный дрозд, ну, конечно. Теперь, когда замолкли мои птицы и в комнате моей водворилась тишина, я снова отдаюсь моим воспоминаниям, и снова передо мной встают и старый сад, и плакучими березами у пруда, стенистыми аллеями, песни черного дрозда, несомненно прекрасную. Черный дрозд, ну, поют, ребят. Вот, пожалуйста, Шамов. Во всяком
1: Да.
0: случае, черный дрозд поет. Черные дрозды, кстати, у нас есть. У меня они залетают регулярно, черные дрозды сюда. Но у меня, правда, граница Московской и Тульской области, но они в Москве. Вот мой друг Олег Шумаков говорит, что полно их на юго-западной. Он живет в этом Тропаревском парке. Говорит, полно черных дроздов.
1: И последний вопрос от Мии, 12 лет.
0: Мия, здравствуй, привет Лондону и привет попугаям Крамера, которые у вас оккупировали Лондон. Рады тебя слышать. Так.
1: Спасибо огромное за лекцию. Возник вопрос, могут ли птицы охрипнуть, как люди, например, от холода?
0: Думаю, что нет, потому что у нас же голосовые связки, мы хрипнем, да? А про птиц мы же говорили, там другой немножко звукоизвлекающий аппарат, там сиринкс, там вот эти вот мембранки, которые натягиваются, я думаю, что вряд ли. А люди хрипнут не только от холода, Мия. Вот у меня эфиры по 2 часа на радио. А потом еще 2 часа с вами поговорю, и потом, знаете, я после этого 2 дня хриплю без всякого холода.
1: Да, еще один вопрос от Мии. Наверное, последний. Наше время в эфире подошло к концу.
0: Ага.
1: Спасибо за понимание. Еще один вопрос. Как дельфины так хорошо слышат друг друга под водой? Или это вибрации они чувствуют? Это уже
0: Ребят, ну
1: отвлеченный
0: прекрасно,
1: вопрос.
0: они друг друга слышат под водой, потому что под водой звуки передаются гораздо лучше, чем в воздушной среде. В водной среде они проходят дальше, несмотря на то, что это плотная водная среда. И мы с вами об этом говорили уже. Помните, мы с вами говорили, что у нас киты могут переговариваться на расстоянии в десятки, в сотни миль друг от друга и прекрасно друг друга слышат. Вот. Ну, мы поговорим об этом. У дельфинов же тоже там разные звуки, они и щелчки издают, и такой треск, и скрежет. Поговорим, потому что когда мы будем говорить о дельфинах, там уже почти как у нас вторая сигнальная система по Павлову. Я вам уже говорил как-то раз, что когда я учился на филологическом факультете еще, 1976 год, то у нас ОСИПЛ было отделение, структурно-прикладная лингвистика. И вот я страшно им завидовал, они каждое лето ездили на практику в дельфинарии в Севастополь, изучали язык дельфинов. Лингвисты. Лингвисты, а не биологи. Так что изучали именно язык. Вот. Ну, все, наверное, сегодня.
1: Да, на сегодня все. Спасибо, Александр. Спасибо
0: Спасибо
1: нашим
0: всем.
1: слушателям. Увидимся через 2 недели, как обычно.
0: Да.
1: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Вопрос, можно ли есть плесневелые продукты, в общем, интересует очень многих. Дело в том, что домашние заготовки – это такая своеобразная священная корова. Ну, нельзя их выкидывать. Ну, как так? Вы что? О чем вообще может идти речь? Тем более, что там слой плесени-то на варенье, например, ну, он маленький, тоненький. Его же можно, наверное, выкинуть. И безопасно есть все остальное. Либо это какой-то продукт тоже. Может быть, ценный, может быть, вкусный. Может быть, его передала бабушка, например, и очень внимательно смотрит за тем, едите ли вы ее подарок. Ну, в общем, есть нюансы. Поэтому, да, действительно, нужно сказать о том, что плесневелые продукты опасны для здоровья, независимо от того, какой размер поражения. Это связано с тем, что грибы сами по себе, они выработали как бы две эволюционных тактики, да, то есть в ходе эволюции у них появились две тактики защиты. Во-первых, это эндотоксины. То есть, чтобы плодовое тело у макромицета, то есть у гриба с плодовым телом, это какие-нибудь, не знаю, там подосиновики, какие-нибудь очень красивые белые грибы, не менее красивые мухоморы или что-то в этом роде, они все, естественно, как-то пытаются защищаться, чтобы их, эти самые плодовые тела, не съедали. Некоторые из этих эндотоксинов опасны и для человека. Ну, например, альфа-аманитины из бледной поганки, из белой поганки и из галерины окаймленной. Некоторые опасны только для животных, а люди, в общем-то, их переносят вполне нормально. Но что здесь важно? Эндотоксины, они предназначены для доставки сразу в организм, непосредственно в организм. То есть человек должен или животное должны нарушить целостность плодового тела, и тогда произойдет, ну, некоторое отравление. При таком стечении обстоятельств грибы могут себе позволить, условно говоря, изобретать какие-то сложные молекулы, которые неустойчивы во внешней среде, которые, ну, например, будут разлагаться под действием ультрафиолета или будут окисляться на воздухе очень быстро. Кстати, вы это наверняка видели, когда срезали ножку гриба, и она, например, на воздухе очень быстро меняла цвет. Это как раз один из тех случаев. Но есть и другая тактика. Например, у гриба нет плодового тела. У него есть просто огромное количество его нитей, гиф. И через эти гифы он и питается в том числе. Поэтому ему нужно защищать субстрат. Как вы понимаете, в почве очень плотненько, в смысле народонаселения. Там есть и грибы, там есть и бактерии, там есть и куча-куча всего. А еды не так много, поэтому идет конкуренция. Каким образом можно застолбить, условно говоря, субстрат? А давайте мы его отравим. Но для самого гриба это будет нормально, это все будет хорошо. Наоборот, может быть, даже некоторые ферменты будут работать как внешнее пищеварение, да? То есть они разобьют крупные молекулы на те, которые помельче. И потом гриб через гифы сможет всосать в себя необходимые питательные вещества. При этом то, что он выбросил из гиф в почву, будет ядовито, опасно для окружающих. И вот тут начинаются нюансы, да, потому что именно так работают плесневые грибы. Если продукт заплесневел, значит, он начинен этими самыми экзотоксинами. Почему? Ну просто потому, что гифы очень тонкие. Вот вы видите плесень, а вот если мы представим, насколько распространились даже самые тонкие гифы, это будет уже гораздо большая область. А теперь представим, что из этих гифов выделяется в том числе экзотоксин. И мы еще расширяем область. Потому что, например, если это какая-то среда жидкая, по ней это все будет распространяться очень быстро. Да, с хлебом там возможны варианты, потому что сильно далеко экзотоксины не уйдут. А вот если это, например, варенье, желе или еще что-то в этом роде, так это прекрасная среда. Она будет пропитана экзотоксинами чуть более чем полностью. Именно поэтому рисковать не стоит. Да, конечно, есть пищевые плесени, могут возразить. Действительно, это правда. Но если сыр не подорожал в холодильнике, это важно, да? То есть он изначально с проверенной, с нужной, с нетоксичной для нас плесенью. А вот то, что на нем может завестись во время хранения, оно далеко не всегда для человека полезно. Еще один важный нюанс. Поскольку экзотоксины выделяются во внешнюю среду, в агрессивную, соответственно, они будут гораздо более устойчивы. Они будут простыми. Они будут максимально простыми, насколько это может позволить себе грипп, но они будут устойчивы ко всем факторам внешней среды. И к температуре, и к ультрафиолету, и к кислороду, и ко всему остальному. То есть это будут прям действительно натуральное химическое оружие. И, например, попытаться перекипятить варенье тоже не очень хорошая идея. На самом деле не факт, что те экзотоксины, которые в него выделились, будут разрушены в ходе термообработки. Потому что некоторые из экзотоксинов устойчивы до температуры 160-180 градусов. Даже так. Самые опасные из них – это, пожалуй, афлатоксины. Те, которые вырабатываются афлатоксины Aspergillus flavus, то есть желтый аспергил. Плесень такого веселенького желтенького цвета, который образуется, например, на зерновых культурах, на кукурузе, на перце, на остром в том числе, на кофе и на прочих-прочих продуктах. Так вот, она действительно невероятно опасна. Но она чаще всего возникает в период хранения, причем неправильного хранения в определенных условиях. Что нужно плесени? Чтобы было тепло, сыро и никто не мешал. Желательно, чтобы еще и темно было. Естественно, это условия неправильного хранения зерна. Потому что мы прекрасно знаем, как работают элеваторы, мы прекрасно знаем, какие есть условия для хранения других продуктов. Да, там как раз вот эти все негативные факторы устраняются. Поэтому чаще всего отравление афлатоксинами и прочими микотоксинами – это проблема развивающихся стран, находящихся в теплом и влажном климате. То есть это Африка, в меньшей степени Юго-Восточная Азия. И да, действительно, в Африке до сих пор регистрируются вспышки с сотнями жертв, к сожалению. И чаще всего это кукуруза. Один из самых проблемных продуктов в этом смысле. А почему кофе нет? Потому что очень часто в сети приходится читать, что нельзя пить растворимый кофе, потому что там могут быть микотоксины. На самом деле нет, потому что растворимый кофе в этом смысле самый безопасный продукт. Ведь кофейные зерна, ну они, конечно, семена, но да, будем пользоваться установившимся бытовым термином, кофейные зерна обжаривают. И если мы посмотрим температурные режимы обжарки, они несовместимы с жизнью афлатоксина. То есть он уничтожается. Ну и кроме того, если мы учтем, что тот же, например, растворимый кофе происходит дополнительные технологические этапы обработки, то это уже какая-то своеобразная гарантия, что афлатоксинов там не будет. Плюс и Всемирная продовольственная организация, Всемирная организация здравоохранения, они предъявляют очень высокие требования к подобной пище. Ведь мы знаем, что там могут быть микотоксины. И есть специальные методы скрининга, скажем, зерна. Используется ультрафиолет определенной длины, просто просвечивается вся масса, мы видим, где конкретно пораженные зерна, мы их можем убрать, мы можем обработать все, предположим, какими-то специальными веществами, и на этом проблема будет решена. Так что, да, не нужно ставить на себе микробиологические эксперименты, заплесневелые продукты, без сожаления выкидываем.

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Я понимаю, что сейчас кто-то обратит внимание на мой волшебный голос, но, извините, это традиционная осенняя метаморфоза, а не на время. Просто я не могла откладывать запись этой программы, так как с героиней сегодняшнего выпуска мы уже очень давно хотели сделать что-то вместе. И вот, понимаете ли, всем коллективам радиостанции «Комсомольская правда» заинтересовались этой темой, и я поняла, вот тот самый момент, когда нужно приглашать культуролога, автора и ведущую подкаст «Искусство для пацанчиков». Всем очень рекомендую. Музыковеда, лектора прямой речи. Настя Четверкова сегодня в передаче данных. Настя, здравствуй.
3: Привет.
2: Понимаете ли, в чем дело, друзья? Оказывается, что свои секреты есть у многих шедевров, даже у тех, которые нам знакомы, ну, с самого-самого детства. И говорят, я подчеркиваю, я в этом сомневаюсь, что в каждом значимом произведении искусства есть какая-то загадка, двойное дно, тайная история. Но я стала готовиться, чтобы поговорить, так сказать, об экспертизе, и поняла, что есть несколько понятий. Искусствоведческая экспертиза, атрибуция и экспертиза подлинности. Они, конечно, все связаны друг с другом, но нельзя поставить между ними знак равенства. Ну, например, атрибуция не совсем включает в себя экспертизу подлинности и искусствоведческую, да? Атрибуция – это, чтобы мы понимали с вами, процесс сбора информации об объекте. Ну, вот, Настя, давай с этого и начнем. Как по понятиям это разделить? То есть, вот для начала подходит искусствовед к картине, да? Вот ты и твой коллега. И что вы делаете? Вы же не соскребаете с нее кусочки краски, не нюхаете, не тащите на рентген, а сначала просто визуально осматриваете, верно?
3: Ну, вообще у экспертизы существует порядка 5 стадий, которые она проходит, и на каждой стадии к картине подходит новый специалист. К произведению искусства подходит новый специалист. То есть тот, кто отвечает за рентген, отдельный, да, этап.
2: Это такая профессия, например, есть рентгенолог картин?
3: Рентгенолог картин, да. Ну, человек, который разбирается конкретно в этом. И та же атрибуция, например, да, ты права, это определение подлинности произведения, но только с точки зрения принадлежности его к конкретному автору и времени создания. То есть это делают чаще всего искусствоведы, которые в этом шарят, и они подходят и думают, ага, так, значит, я изучаю все картины этого художника, этого периода конкретного, да, к которому он там примерно датирует их, и смотрит стиль, там, стиль художника.
2: Ну, то есть может настать тот момент, когда мы смотрим на картину, и мы понимаем, что вроде бы это Леонардо да Винчи, но вот все говорит о том, что это его кисти картина. Почему мы сомневаемся? Потому что она не была известна, она не присутствовала в каталогах, ее где-то раскопали на чердаке?
3: Может быть, потому что она не была описана, о ней никто не упомянул во времена да Винчи, ни Вазари не упомянул, который писал как раз о художниках эпохи
2: Возрождения. Хорошо, что ты сказала, что Вазари – это человек, мы поняли, да, сразу, так.
3: Да-да, Вазари – это человек, который как-то так у него получилось, что он с кем-то был знаком, а вообще он взял и написал биографию всех великих художников эпохи Возрождения, и это круто, потому что с помощью него мы можем хоть что-то о них знать вообще доподлинно. Мы узнаем это по письмам, по перепискам, по каталогам, которые раньше составляли от нечего делать всякие богатые люди, которые такие, так, что мне сегодня поделать? Я составлю каталог, что у меня есть, да, какие картины у меня есть в коллекции. И, конечно же, это все-таки сейчас потрясающая экспертиза с помощью макрофотографии, с помощью химической лаборатории. Ну и мы еще, я думаю, об этом поговорим, но суть в том, что с помощью современных видов исследований компьютерных и так далее мы можем гораздо лучше выявить подделки поздние, подделки 19 века, например, того же Возрождения.
2: Ах, вот что! То есть, когда краска старенькая, поэтому нужна эта многоступенчатая система. Я-то думаю, господи, сейчас ведь не обманешь.
3: Есть потрясающая вещь, мне рассказал один эксперт, я очень смеялась, и она говорит, хорошие поддельщики, они изображают на картинах даже клопов. Я говорю, в смысле клопов? Ну, не клопов, а их какашки. Я говорю, как, что? Ну, когда рама долго стоит, она старинная картина в раме стоит долго, то заводятся, естественно, какие-то существа, например, клопы, и они оставляют экскременты свои. И вот хорошие поддельщики, они даже будут эти экскременты пытаться сделать, чтобы картину продать подороже.
2: Какой смысл так стараться и напрягаться, когда химический анализ тут же разоблачит, что какого срока годности эти остатки клопов?
3: Это могут пропустить. Это может быть экспертиза, которая будет, ну, смотреть, допустим, ага, так, ну, поверхностная. Например, в аукционных домах не во всех бывает очень плотная экспертиза. Мы это знаем, например, по работе Бэнкси, которая пошла в Шрёдер, ну, порезалась, вы знаете, наверное, называется «Любовь в Шрёдере». Ее сейчас называют так, и вообще девочка с шариком такая, с сердечком. И она во время аукциона просто хоп, там нажал кнопку из зала человек, и она разрезалась на мелкие-мелкие такие макаронины. Ну, вы наверняка видели, не до конца, она до половины разрезалась.
2: Да, мы знаем, что это люди, которые испортили предмет искусства, его больше не существует. Нормальные люди так это воспринимают, а не как что-то современное.
3: Да, но это сам художник сделал такую штуку. Но неважно, суть в том, что как могли на аукцион привезти картину, которую не проверили раму, как это вообще может быть? А вот так может быть, они договорились, аукционный дом и продавец договорились, что продавец им отмахнет 15% от продажи этой стоимости, но если они не будут проверять раму.
2: А это понимаешь? Не вызвало у них подозрений?
3: Я думаю, что, может, и вызвало, но, во-первых, они, может быть, и рады были перформансу Бэнкси, а с другой стороны, 15% – это вообще хорошие денежки от
2: продажи. Я, конечно, понимаю, деньги, да, деньги победили. Когда наступает тот самый момент, когда картина, и какая это должна быть картина, и какие обстоятельства, проходит вот все этапы – Крым, Рым и медные трубы, как говорится. То есть вот от визуализации под разным светом, я знаю, есть скользящий, дневной, полуночной, но, вы знаете, я тут, когда готовилась, удивилась. Я все время не любила картины голландцев, потому что нужно очень много света, чтобы вообще там что-то увидеть. Я вообще не понимала, зачем люди к ним идут? Там все темно, там не видно, там ночь. Но это мое личное восприятие. Оказалось, что картина «Ночной дозор» на самом деле не ночной, а дневной. И определили это, когда ее очистили от копоти, ну, вот такой временной, по расположению тени, что это около 2 часов дня. Тем не менее, возвращаясь к своему вопросу, когда картина проходит все этапы, что это за серьезность момента должна быть?
3: Ну, это как с картиной «Спаситель мира», например, которую продали на Кристис в 17 году за 453, по-моему, миллиона долларов. То есть, когда речь идет о том, что никогда эту картину не приписывали да Винчи, да, ее где-то там видели, она у кого-то там в частной коллекции была, а тут какой-то эксперт сказал, да это же да Винчи, она была в коллекции, на яхте плавала сколько-то лет у какого-то там богатого восточного человека. Чтобы продать дорого картину, эта картина должна выставляться в музеях. И чем больше на выставках она выставляется, чем больше она...
2: Мелькает
3: на выставках, да, по-другому с этим не скажешь, вот, тем лучше и тем она дороже становится. Это один из таких критериев ее дороговизны. Когда эту картину на выставке Леонардо да Винчи должны были показывать в Лувре, Лувр, естественно, напрягся, он начал проводить огромное количество экспертиз, чтобы проверить подлинность того, что это действительно Леонардо да Винчи. А для тех, у кого в коллекции это была картина, им было выгодно, потому что они собирались ее продать. А если она побывает в Лувре на выставке да Винчи, все такие, о, это точно да Винчи, да, и, конечно, ее продадут за очень большие деньги.
2: Так а что выяснили, да Винчи или не да Винчи?
3: До сих пор очень спорная вещь. То есть ее выставили в итоге на выставку, то есть она была в Лувре, и да, конечно, ее там посмотрели много человек и так далее, но до сих пор ходят слухи о том, что это была все-таки очень, очень дорогая, но махинация, мистификация.
2: Слушай, ну какая махинация? Картина-то красивая, времен да Винчи.
3: Картина,
2: ну, что тогда?
3: Да, красивая.
2: Ну, вот передо мной календарь висит, красивый календарь, все нормально. Я вот так воспринимаю, красиво, некрасиво.
3: Знаешь, есть еще очень интересная, такая немножко мистическая, может быть, вещь. Но я в это верю, я просто сама на себе это почувствовала. Есть энергетика картины, которую не подделаешь. Вот не подделаешь ее. И в этой картине, я думаю, что есть энергетика. С моей личной не видела, но видела кадры, где люди смотрят на эту картину, и по реакции людей можно увидеть это. Знаете, когда я это почувствовала, когда в Москву привезли Мунка. Меня всегда на всех интервью спрашивали, а вот правда Мунк от него, там мурашки от него?
2: Давай слушателям напомним, это знаменитый, растащенный на мемы Крик, да, в первую очередь.
3: Да, да, норвежский художник. Крик он написал еще в 19 веке, а не в 20-м, как многие думают. Ну, неважно. Суть в том, что когда в Москве я подошла к его картинам, у меня действительно начало учащаться сердцебиение, пульс биться. Да, я, конечно, эмоциональный человек, но вместе с тем я отошла, наверное, станции через 3 метро после того, как уже ушла с выставки. Энергетика картин существует.
2: Я не могу с тобой не согласиться. Я тоже это испытывала, когда, знаешь, есть такие выставки один на один, когда пропускают по одному зрителю к картине, которая висит за неким подобием ширмы. И впервые я с этим столкнулась в Лондоне, как раз рассматривала да Винчи. Ты сказала вещь, которая меня зацепила, что музей может продать картину. Это вообще как? Как они смеют? Зачем? Кто им разрешает такие вещи?
3: Для того, чтобы купить другое искусство, например. То есть у музеев не так много бывает денег, и государство им не так часто выделяет денег хороших, чтобы купить новую картину на аукционе. А на аукционах картины стоят очень дорого. И, в общем, это очень сложная система. Но суть в том, что иногда они берут из запасников картину, которая, например... Не то, что им жалко все, но они знают, что они могут, например, купить что-то более ценное для этого музея, конкретно для этого музея, и обновить таким образом экспозицию. То есть вот в этих целях бывает, что продают.
2: А бывало такое, что музей, ну или какой-нибудь богатый восточный человек купил произведение искусства за многие миллионы, как дети говорят, тысяч, миллиардов, да, сексиллионов, а потом взяли, проверили и...
3: Ой, столько случаев.
2: Да ты что? Ну, мне кажется, вообще... это как-то очень странно звучит. Ведь мы говорим о музеях с мировым именем. Даже если ты там не был, ты знаешь хотя бы один шедевр, которым славен этот музей. Они что, не проверяют? Или у них на больничном в этот раз были эксперты?
3: Бывает всякое, но бывают какие-то потрясающие подделки. Кстати, есть, я рекомендую нашим слушателям книгу Ноя Чарни, которая называется «Искусство подделки». И если вам интересно, то там таких историй собрано просто огромное количество.
2: Прервемся на мгновение и продолжим передачу данных. В гостях у нас сегодня музыковед, культуролог, автор и ведущая подкаста «Искусство для пацанчиков», лектор прямой речи Настя Четверякова.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим об экспертизе, о тайнах, загадках, мистификации. В общем, обо всем том, что сопровождает высокие предметы искусства. Сегодня в гостях у нас музыковед, культуролог, автор и ведущая подкаста «Искусство для пацанчиков», лектор прямой речи Настя Четверякова. Настя, слушай, хотела вот о чем спросить. Сознательно ли подельщики выбирают современное искусство, то есть то, которое ближе к нам, чтобы было проще обмануть химанализ, химический анализ красок. И как действуют те, кто подделывает, ну, ту же эпоху Возрождения?
3: На самом деле, без разницы, что подделывать. Ну, современные, да, чуть-чуть попроще, потому что краски те же самые, что и сейчас есть. В принципе, мне кажется, вызовы некоторые, даже интересные подельщикам. Я вот забыла, как зовут подельщика, который... Это было после Второй мировой войны, и его судили за государственную измену на самом деле, потому что он был обвинен в продаже национального культурного наследия на нацистом. Он был голландец. А он сказал на суде, что я не продавал великого Вермеера, картину «Христос и грешница», нацистам. Я им продал подделку. Я ее сам сделал, под Вермеера как бы закосил, сам сделал и продал нацистам. Искусствоведы, которые были в зале, они сказали, это неправда, это был настоящий Вермеер, мы его проверяли. Там и краски, и все было. И он говорит, окей, вот давайте в тюрьме вы мне дадите мои инструменты, краски и все прочее, я вам нарисую еще одну картину Вермеера. И он снова нарисовал, искусствоведы снова обалдели, как это круто получилось у него. И его выпустили из тюрьмы чуть ли не как национального героя за то, что он объегорил самого, кто там был, Геринга.
2: Да, хорошо, но как он, как же этот химический состав, он, его можно подделать, получается?
3: Можно подделать. Вот смотрите, 5 этапов есть. Первое – это изучение стиля, анализ авторской подписи. Да, это то, о чем мы говорили, это искусствоведы делают, это теоретическая работа. Дальше – это рентген. По рентгену другой специалист будет работать. Что рентген нам может показать в картине? Он может показать, ну, например, что было нарисовано поверх какой-то картины. Потому что, например, Пабло Пикассо очень часто, там у него был период в творчестве, когда у него не было денег, и он рисовал очень часто поверх одной картины другую картину. Например, «Девочка на шаре», которая у нас в Пушкинском висит, да, она нарисована поверх другой картины его. Или, например, «Черный квадрат», ну, я, может, про него там еще расскажу поподробнее, но тоже рентген показал, что под ним была другая абсолютно картинка, да, жираф, который ногой в красном валенке пинает что-то. Ну, это мне такая ассоциация заходит. Я детей всегда на лекциях спрашиваю, а вы как думаете, кто это? И надпись, по которой мы знаем, что Малевич знал о черном квадрате другого автора и его как бы вспомнил и вот нарисовал. Третья стадия – это когда под ультрафиолетом смотрят картину. На ультрафиолете очень хорошо бликует свежая краска, и поэтому можно понять, какие места переписаны заново, подписаны, подрисованы и так далее. И четвертое – это химическая лаборатория. Вот там-то как раз картину тыкают иголкой, обычной иголкой или скальпелем, например, сдирают краски, маленький-маленький совсем кусочек, и эту краску изучают под микроскопом с помощью химических всяких элементов, и вот там-то раскрывается, какая краска, что и так далее. Например, в работах художников 17 века не могло быть цинковых или титановых белил, потому что их просто не было тогда изобретено, их изобрели в 19 веке, ну и так далее. И пятое – это макрофотография. Макрофотография, она позволяет изучить трещины и также позволяет все эти работы в большом очень качестве, в хорошем качестве занести в архив, чтобы потом, когда, например, эту работу будут перепродавать, они в архиве посмотрели, такие, а, да-да-да, это подлинник, мы его разбирали.
2: А бывает такое, что наука не стоит на месте, и вот новый тест придумали и решили перепроверить какую-нибудь Мона Лизу?
3: Хлоп, это не она, да? Да, конечно, такое бывает. Про скульптуру я скажу, потому что это, мне кажется, интересно будет слушателям. Появилась уникальная вообще такая штука, с помощью которой можно видеть, а вообще, что было на поверхности скульптур, например, древних, да, там, древнегреческих, например. И оказалось, что все скульптуры древнегреческие, античные, белые, которые мы себе представляем как белые, они все были цветные. Они все были гламурные, яркие, раскрашенные. Античность не белая, я вот в своей книге это написала большими буквами. Античность гламурная и яркая. Все здания были расписаны, все скульптуры были расписаны, все они были разодеты, и там у Венеры Милосской было украшение на голове.
2: Это прям какой-то ВДНХ получается, мне нравится.
3: Да, и именно так. То есть на самом деле Греция была очень яркой, и это вот все позволило рассмотреть именно специальная техника компьютерная, которая позволяет даже тончайшие слои краски, которые когда-то были, впитались, да, вот их посмотреть.
2: Я недавно в Инстаграме Максима Галкина видела, как он мыл древнюю картину. Я, правда, ее не смогла идентифицировать, но он что-то рассказывал, он поклонник искусства, и он ее мыл, да, и рассказывал, да, как ее можно мыть с мылом, с губкой, то есть вот так вот как-то.
3: Ну, с мылом, губкой я бы не рекомендовала, конечно, все-таки я бы отдала специалистам, но моют картины для того, чтобы снять вот лаковый слой, он в себя впитывает очень много пыли. И еще смотря, как картина хранилась, да, тоже это очень влияет, если ты же дома не хранишь ее в специальном там боксе под специальной температурой. Вот, и поэтому их очищают иногда. И вот недавно был скандал по поводу, опять же, того же Вейермейера, да, где расчистили, и оказалось, что на стене там, хоп, на картине, на стене висит картина. Как так там? Все вообще, смысл весь переигрался и так далее.
2: Да картина, ребят, заиграл по-другому. Я понимаю, о чем говорит Настя. Да. Вам не обязательно ее представлять. Поверьте мне, я вам не вру. Вот сначала одна картина слева, потом ее помыли, и другая она стала.
3: И другая картина.
2: Меня это обижает и расстраивает. Я скажу так, я не хочу, чтобы их мыли.
3: Да почему? Наоборот же здорово. Мы возвращаемся в прошлое, мы как будто сделали такой шажок, огромный прыжок в прошлое, в машину времени сели и посмотрели, как было тогда. Это же круто, я не знаю. Но суть в том, что я вот недавно узнала, что, например, эксперты, которые занимаются расчисткой картины, они работают в тишине. Знаешь почему? Потому что они работают скальпелем, счищают лак. И звук счищенного лака другой, нежели соскобленной краски.
2: Мона Лизу тоже мыли?
3: Их две. И про то, которую ты мне писала, она находится в Прадо в музее, и она считается, тоже сделана Леонардо да Винчи, они не его учениками, но считается, что это как бы первая проба пера. То есть он попробовал, такой нарисовал, окей, все получается, и давай я другую сделаю. И вот ее в 20 веке расчистили. Она была такая темная-темная, ее так и называли, темная Мона Лиза или как-то так. И когда ее расчистили, увидели потрясающий вот этот пейзаж сзади невероятный, и картина сразу обрела вот этот объем, как у госпожи Лизы Дель Джаконда, так правильно называется эта картина, которая висит в Лувре. Вот, и, конечно, это было невероятно. Посмотрите в интернете, просто разница, ну, колоссальная вообще.
2: Я почему про Мону Лизу всегда, друзья мои, так расспрашиваю, потому что у меня с ней свои счеты. У меня таких две картины в жизни. Ты когда бежишь в музей ради одной картины, еще будучи какой-то такой юной девочкой, и обламываешься. Причем на такие долгие-долгие годы, не то что на всю свою жизнь. Вот так было с Моной Лизой, и дело не в ней. Я ее не разглядела. Спасибо французским мастерам Лувра, которые повесили ее так, что рассмотреть ее нет возможности. Это блики сплошные, это толстенное стекло. А вторая такая у меня была проблема с похищением Европы в Русском музее. Ну, это вообще была моя любимая картина с детства. Ну, вот представьте себе, когда ты кого-то любишь с самого детства, специально едешь смотреть... И как на свидание пришел другой мужчина.
3: Про Джоконду я вот что хотела сказать. Зато в карантин Лувр выложил на своем сайте, прямо на первой странице, Джоконду в обалденном разрешении, просто в невероятном разрешении, чтобы люди могли рассмотреть. И поскольку фишка Джоконды в деталях, потому что в глазах у нее зашифрованы инициалы Леонардо да Винчи, и это надо рассматривать.
2: Это не легенда?
3: Нет, они там есть. И потом в другом глазу что-то еще зашифровано, и люди до сих пор не понимают, что это за буквы или цифры. Потом на самом заднем там мосту мы знаем точно, что это за место вообще, потому что там за мостом была надпись 72 найдена. И думали долго, что это такое, а потом поняли, что это изображено место, где в 1472 году был страшный потоп. И Леонардо да Винчи решил запечатлеть это в картине. В общем, загадок у нее столько еще, сколько вообще... Я детям рассказываю все эти загадки, все эти штуки, мы с ними разбираем на лекциях как раз в прямой речи. И, ну, слушайте, это просто невероятно. И кто она была, самое-то интересное, в версии 10, наверное, существует, не меньше. Поэтому
2: потрясающе.
3: Даже в самых старых картинах можно сидеть и еще разбираться.
2: Вот поэтому эпоха Возрождения самая, что ни на есть, как это сказать, интересная, что ли, чтобы не использовать такие слова, знаешь, или вкусная, или няшная. Ну да ладно. Настя, спасибо тебе от всего сердца. Конечно же, хочется еще говорить, но время эфира неумолимо, поэтому я тебя с удовольствием еще раз представлю. Друзья мои, музыковед, культуролог, автор и ведущая подкаста «Искусство для пацанчиков». Я, знаете, хочу сказать, что если вы хотите, но у вас не хватает времени, или вы сомневаетесь в себе или в чем-то, ну, как-то понять, начать понимать и, может быть, разбираться в искусстве, ну, вас тянет, знаете. Вот это тот самый метод, тот самый инструмент, которым нужно воспользоваться. Лектор прямой речи Настя Четверякова сегодня была в передаче данных. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: А с чем был связан ренессанс динозавров? Вот с этим товарищем, звали его Дииноних, и поэтому пернатое животное, выйдя на солнце, скорее всего, никак не согреется. И оказалось, что клоака динозавров полностью повторяет по строению клоаку птицы. Есть, например, единственный динозавр, который от кринжа помер, это вот Большой Джон.
2: Дмитрий Соболев, автор канала «Упоротый палеонтолог».
3: Перейдем к делу. Вопрос. Когда динозавр болел, у него температура тоже подскакивала, как и у нас?
1: Да, на самом деле это у всех животных так случается, встречается. Ой, будет ли время у меня пить? Вот приеду домой и буду. Так вот. Естественно, повышается. Недавно буквально была описана животинка, плотоозавр из конца триасового периода. Чувака нашли под Цюрихом в Швейцарии, очевидно. Чувак болел остеомиелитом, и по нему прям видно, что правая ручка у него от плечевой кости до, ну, то, что у них называется лопаткой, по-нормальному называется скапула каракоид, было поражено этим самым остеомиелитом. Вот и чел 4 года практически ходил и заживо гнил. С газовыми гангренами, что называется, лайк и репост. Ну, и чувак просто шел по болоту и внезапно взял и там завяз. А вот была бы у него не такая больная ручка, может быть, и выжил бы. Ну ладно, температуры мерить будем у вымерших животных прямо сейчас. И косвенно, и напрямую. Немножко бэкграунда, опять же, потому что, как всегда, как называется, я часто рофлю над этим выражением, да, говорим «партия», подразумеваем «Ленин», говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Здесь у нас просто восприятие динозавров. В том плане, что чаще всего, ну вот представьте, да, ситуёвина. Как у нас обыватель представляет динозавра, это, по сути, либо четвероногая, либо двуногая. Я пшерица,

нравится этого британец, по-моему, насколько я помню, был, который был прям таким сподвижником дарвинизма и эволюционной теории. И он первый предложил, что динозавры и птицы являются родственниками, и птицы являются потомками динозавра. Откуда это он выяснил? А, там просто была тема такая прикольная. До этого, по-моему, где-то в середине 19 века был описан товарищ Археоптерикс. Такая первоптица, помните его, наверное, Археоптерикс литографика. Его там обнаружили в Лагерштете германском, насколько я помню, Зальхоф информация. Там с перышками, отпечатками, со всеми, прям видно было, что это вроде как рептилия с длинным хвостом, с зубами, без клюва, но при этом есть крылья, перья, и может он даже умеет летать. И вот во второй половине 19 века был также обнаружен динозавр, такого же примерно размера, где-то меньше метра в длину, компсогнат. И оказалось, что скелеты типа первоптицы и типа вполне себе стандартного динозавра оказались очень сильно схожи. И вот это было где-то в 1870, по-моему, 6 или 8 году. Гексли так неиронично, конечно, высказывался, что смотрите-ка, у нас, оказывается, вот есть переходные звенья, и динозавры на самом деле потомки птиц. Но в те времена были очень веселые орнитологи, которые посмотрели на это все и сказали, что... Да, чуваки, что-то вы нам очень сильно врете, и вообще птицы как бы появились там где-то от отдельных групп животных, и даже вот неиронично, что сейчас у нас есть около 600 видов динозавров, которые являются практически птичьими динозаврами. Это и джихолорнисы, и нансуорнисы, и конфуциорнисы, всевозможные группы паравиесов типа анхиорнитиц, консориоптериксов. И все равно находятся десятки ученых-орнитологов и палеонтологов, которые до сих пор верят, не считают, а именно верят в то, что птицы — это отдельная группа архозавриков, и к динозаврам никакого отношения не имеет. Буквально советская школа палеонтологии об этом говорит. Короче говоря, на все это происхождение птиц от динозавров и их родственность было отложено на долгий ящик до конца 60-х годов 20 века. До момента так называемого ренессанса динозавров. С чем был связан ренессанс динозавров? Вот с этим товарищем, звали его Дейноних. Дейнониха описали как раз-таки в те времена. И как раз-таки в те времена в палеонтологию, в особенности в палеонтологию, связанную с изучением динозавров, пришли всевозможные гистологические методы. Начала всякая вот эта вот любовь приходить с изучением изотопов, про которые мы тоже сегодня поговорим. И оказалось, что Дейноних, судя по гистологическим данным, как минимум, является достаточно высокометаболитичным животным, потому что кажется, что он достаточно имеет высокие темпы роста. То есть получалось, что животное длиной 3,5 метра и весом около 100 килограмм могло достигать своих размеров взрослых где-то в 3-4 года. То есть все такие темпы роста характерны, в принципе, больше для современных птиц и млекопитающих, которые примерно вот такого размера животные взрослеют примерно в это же самое время. Это был первый намек. Началось все это, конечно же, с товарища Астрома и товарища Беккера, которые начали кричать во все услышания об этом. Их очень долгое время не слушали, почти на протяжении где-то 30-40 лет. Но на данный момент Дейноних, вот из представлений уровня парка юрского периода, да, из реконструкции 69-го года, стал существом тем, которое мы сейчас как бы имеем в реконструкциях и в восприятии этого животного. У меня, кстати, видосик скоро будет про этого животного от самых маленьких его моментов вылупления до моментов, когда животинка начинала охотиться на крупную добычу. Как-нибудь можете потом агрессивно зайти ко мне в канал и поставить дизлайк, что очередные колдуны-ученые что-то намудрили, а мы тут сидим, короче, на Ютубе это смотрим. Так вот, а как мы из двуногой ящерицы с загнутым назад когтем на задней лапе получаем пернатое ничего? На самом деле начинается вопрос как раз-таки с тем, что а как мы будем подтверждать теплокровность? И как вообще ученые на данный момент изучают физиологию динозавров? Потому что вообще вот если посмотреть на то, как обыватель представляет себе изучение палеонтологических остатков, да, это у нас просто приходят, изучают кости, изучают их длину,
там смотрят, какие у них углубления, какие дырочки, какие отростки, где потенциально может крепиться там какие-нибудь сухожилия, какой-нибудь мышцы, изучают суставные поверхности. А потом берут, пишут научную работу, выкладывают ее, и вот мы описали нового динозавра. Берем там самые непонятные сочетания греческих и латинских слов, называем так, чтобы никто не смог это повторить с первого раза.

0: просто как какой-нибудь Сканториоптерикс, да, там, или Кархаронтозавр, да. Я просто постоянно так вот люблю прикалываться над людьми в этом плане. Там Сканториоптеригида, ну, типа стандартное название, как бы. Это с детства привык латинские слова читать, а людей, которых людей это пугает. Вот. И, соответственно, обыватели так и считают. На самом деле, современная палеонтология, она... Ну, куда сложнее, скажем так, и микроскопы, и микро-КТ, и все остальное там используется. Так вот, как подтверждали теплокровность у динозавров, и как, соответственно, из лысого ящероподобного диеноника получили пернатую няшку с теплым сердцем. А на самом деле, у динозавров обнаружили сложные покровы. Началось все вот с этого чувака под названием Синозавроптерикс. Его обнаруживают в 90-е года. Причем прикол в том, что это животное – это представитель группы компсогнатов, то есть динозавров, которые к птичкам отношения практически не имеют. Они на филогенетическом древе даже к тираннозавридам ближе. Синозавроптерикса, угадайте, где нашли, да, нашли его в Китае, нашли его тоже в Лагерштете, то есть месте, где хорошо сохраняются окаменелости, нашли вместе с перышками. Это, конечно, довольно интересная тема, потому что после 90-х годов таких пернатых динозавров начинают находить очень-очень много. Но Синозавроптерикс был первым. А теперь просто вот подумайте. Если посмотреть на стандартное восприятие динозавров, то как это обычно воспринималось палеонтологами, например, там, середины 20 века? Динозавр просыпается, разминается утречком, выходит погреться. Окей, да, как бы, если мы подходим к вопросу, как к низкометаболитичному животному, оно что должно сделать? Оно должно погреться на солнышке, чтобы разогреться, поднять свой метаболизм. А теперь представьте, если у вас есть внешние покровы, если у вас есть покровы даже вот тех самых четырех типов, которые у динозавров описаны, то есть различные типы стержневых и безстержневых перьев. И вы выходите на солнышко погреться в шубе. Вот знаете, как раньше в погребах хранили всякие, ну, пытались точнее хранить максимально долго всевозможные пищевые ресурсы. Да, это можно, конечно, засолить, а можно сделать по-другому. Можно зимой выйти на реку, напилить там больших глыб льда, закопать их глубже в погреб под землю, засыпать сеном, и эта глыба льда все лето пролежит в этом погребе и не растает. Короче говоря, термоизоляция работает в обе стороны. И поэтому пернатое животное, выйдя на солнце, скорее всего, никак не согреется. В особенности, если оно будет окрашено вот так. Потому что, ну, большая часть света просто переотразится. Увы и ах, так что наличие сложных покровов, каких-либо термоизолирующих, уже говорит о том, что, скорее всего, они были нужны для того, чтобы удерживать получаемое внутреннее тепло от внутренней печки. Далее, двуногая походка. Надо понимать, что динозавры изначально появляются как небольшие собиратели всякого мусора. Где-то в середине триасового периода, 235 миллионов лет назад. Там есть, конечно, датировочки в Южной Африке, 242, по-моему, миллиона лет назад. Но там очень спорно, там фрагментарные остатки. Пусть будет 235 в среднем. Короче говоря, в любом случае, первые динозавры — это, что называется, двуногие, бипедальные животинки, у которых очень... О, да надо целый рулон, чё. Да поздно уже, все остыл. Так вот, двуногость им была нужна для того, чтобы перемещаться экономично на большие расстояния. Там у них развитая хвостобедренная мышца, которая оттягивает бедренную кость назад. Хвостик там по-всякому виляет, чтобы компенсировать латеральные нагрузки при ходьбе. Вот у нас хвостика нет, мы ручками машем, наоборот, в противофазе движения ног. Как бы им приходилось жопой вилять, ничего не поделаешь. Простите. Так вот, у меня про это даже целый ролик есть, если что. В принципе, вот я единственный человек на Ютубе, который... может пятой точке динозавра посвятить целый ролик. Почему бы и нет? Поэтому и канал так называется. Так вот, двуногость в любом случае, она предполагает, в особенности в случае динозавров, что у тебя будут очень большие мышцы, которые будут тратить очень большое количество энергии, и эти мышцы нужно как-то обеспечивать. Их нужно обеспечивать кровеносными сосудами для того, чтобы поставлять туда пищевые всякие прикольные, вкусненькие вещества и кислород через эритроциты в этой самой крови, ну и еще отводить. Так что наличие двуногой походки по одной из работ 2000... Ой, нет, это даже не 2000, по-моему, это конца 90-х была одна из первых работ. Посчитали, что базовый метаболизм динозавров, чтобы двуногость была эффективная у этих самых динозавров, должен быть равен базовому метаболизму современных птиц и млекопитающих. Иначе такие мышцы питать будет невозможно, и двуногая походка даже у ранних динозавров просто не состоится. Так что... как бы, ладно, перья нашли, теперь еще и математически доказали. Но, как я уже говорил, косточки можно изучать гораздо серьезнее, чем просто описать в них какие-нибудь дырки и места крепления мышц сухожилий. На самом деле, у костей динозавров есть очень интересная особенность. Не у всех, конечно, есть, но у большинства. Это так называемая пневматизация. Пневматизация костей у них существует и среди трубчатых костей, воздушные полости есть, воздухоносные полости. Есть в телах позвонков, там в шейных, например, это обналичествует, там у некоторых даже и в ребрах есть, и в скапулокаракоиде, везде, короче говоря. Эти пневматизации — это, что называется, ответвление воздушных мешков, которые были у динозавров. В частности, у хищных динозавров, у терапод с помощью воздушных мешков формируется такая, как называемая, система проточного дыхания. То есть она связана с тем, что тут на самом деле даже не знаю, кому будет лучше видно, я не буду сейчас прямо целиком всю эту систему объяснять. Главное, в чем здесь вывод. У вас есть система мешков шейных, передних, там, которые находятся в брюшной полости, а также система с задними мешками. Посреди них находятся легкие. И ты через эти воздушные мешки таким образом прокачиваешь воздух, что и на вдохе, и на выдохе у тебя через легкие проходит свежий воздух, обогащенный кислородом, и на вдохе, и на выдохе ты имеешь, так сказать, фазу насыщения кислородом. Правда, из-за этого приходится увеличивать ЧСС, то есть частоту сохранения, сокращения сердца в два раза, но, тем не менее, зато у тебя максимальная аэрация кровишки, и к твоим мышцам поступит гораздо больше кислорода, чем у сообразного, соразмерного тебе, не родственного, но, тем не менее, конкурирующего для тебя млекопитающего. Более того, воздушные мешки, они также очень часто примыкают к группам мышц, к особенно крупным группам мышц, обеспечивают их охлаждение, то есть через них еще терморегуляция происходит. Плюс динозавры, как и их потомки птицы, не умели потеть, и единственный способ охладиться, это тоже через воздушные мешки, испарение осуществлять прямо там, хотя голуби еще и клакой умеют потеть. То есть вот видите, пятая точка динозаврам пригождается и в этом плане достаточно интересным способом. Так что представьте себе, как бы мог потеть тираннозавр. Рядом бы в этот момент лучше бы не находиться, особенно людям с хорошим чувством нюха. Далее. Поговорили про крутые мышцы, которые потенциально математически мы нашли. Поговорили, что в костях нашли пневматические полости, которые потенциально связаны с воздушными мешками. И это все сравнимо с современными птицами, проточная система дыхания. Но нужно как-то доставить кислород до мышц. Так вот, мы знаем, что у современных птичек, вот тут слева картиночка есть, эритроциты содержат ядро, оно не особо функциональное, тем не менее оно есть. И прикол в чем? Да, мы знаем, какого примерно размера эритроциты были у динозавров. Как это узнали? Короче говоря, размер клеток красных кровяных телец у птиц и вообще, в принципе, у большинства нормальных животных, за исключением млекопитающих. Млекопитающих нет ядра в клетке эритроцитной. Размер эритроцита ограничен размером ядра. Как мы можем узнать потенциальный размер ядра у динозавра? Так называемые остеоциты, которые откладывают костный матрикс в кости. Они формируют вокруг себя, значит, набор этого костного матрикса из гидроксиапатита и постепенно ужимаются. Ужимаются они до размеров ядра плюс там какие-то микрометры. Вот. И, соответственно, если мы сделаем гистологический срез кости динозавра и увидим размеры лакун остеоцитов в костях, то есть клеток, которые собирают костный матрикс, мы узнаем размер ядра. Оказалось, что ядро у динозавров уже было маленьким, как у современных птиц, еще в момент их только появления. По-моему, даже у гирерозавра уже было так, а это 227 миллионов лет назад. Так что уже тогда, даже у предков диплодоков, как минимум, размер ядра и генотип устроен был так же, как у современных птиц, задолго до появления предков этих самых птиц. Более того, надо понимать, что можно как бы, конечно, заняться тем, что да, у тебя маленькие эритроциты. Теперь у тебя получается в одном объеме крови может содержаться больше этих эритроцитов. А значит, у тебя будет большая площадь клеток этих эритроцитов, на которых будет находиться гемоглобин, больше гемоглобина, больше аэрация крови, все такое прочее. Оксигенация крови, лучшая, соответственно, аэрация всех органов, до которых эта кровь будет добираться. Плюс, чем меньше эритроциты, тем, конечно же, можно сделать меньше капилляра, а это более такая удачная, скажем так, потенция для формирования более удачного насыщения тканей кровью и питательными веществами из этой крови. Но тебе в любом случае нужно иметь два круга кровообращения. Вот, и прикол в чем? У нас есть крокодилы, у нас есть птицы. Они все являются представителями архозавров. А если подойти к этому вопросу так со стороны так называемого филогенетического брекетинга, то можно заметить, что и у крокодилов, и у птиц есть четырехкамерное сердце с отдельными кругами кровообращения. Да, у крокодилов есть типа шунтирование, которое позволяет кровь смешивать, но судя по эмбриологическим данным, дырка между, скажем так, предсердиями возникает немножко по другой причине, и возникает она где-то за несколько недель до вылупления детеныша. Поэтому, видимо, крокодилы просто себе дополнительное шунтирование и эмуляцию трехкамерного сердца сделали тогда, когда вторично потеряли теплокровность. Это им потом еще поможет выжить в мелполиогеновое вымирание, так-то, если честно. Но у птиц, да, у птиц стандартное четырехкамерное сердце с двумя кругами кровообращения, то есть ты загоняешь сначала кровь в легкие, там она насыщается кислородом, а потом по всему телу, соответственно, ее гоняешь там через дуги аорты. И, судя по всему, если у нас у крокодилов, как ветки, которая раньше всех отделилась от архозавровой ветки, есть четырехкамерное сердце, и оно и генетически, и морфологически, и морфогенетически, скажем так, идентично по развитию сердцу птиц, то можно сказать, что, скорее всего, у динозавров тоже было четырехкамерное сердце. Более того, если мы берем и делаем гистологические срезы косточек динозавров, то мы даже можем измерить нижнюю границу артериального давления у этих самых динозавров. Я сейчас, конечно, пример тут приводить не буду, но просто, короче говоря, систолическое давление выше 90. Нормально. Нормально. Это даже в некотором случае гипертоническое состояние для некоторых людей. Далее. Темпы роста я уже в самом начале говорил. То есть, к примеру, вот такое животное, как тираннозавр, здесь показано, дорастало до своих максимальных размеров видовых где-то примерно в 10-12 лет. Это была масса где-то 6-7 тонн. Потом на протяжении остатков там своих 15-20 лет жизни, как, например, Скотти, там Сью, Стэн, это такие хорошо обнаруженные, описанные скелеты тираннозавра, ты там дорастаешь всю дополнительную тонны полторы, вот как, например, Сью, она или он, да, Сью это может быть и мужик, может просто из США, поэтому ничего удивительного. Так вот, масса оценена в 8200 кило. Но это редкость, это только одна такая особь обнаружена, потому что самый длинный товарищ по имени Скотти, он длиннее на полметра, но весит где-то 7800-7500 килограмм. Немного. Тем не менее, за 10 лет. Вот. Например, те же самые диплодоки, те же самые титанозавры, это длинношеи, растительноядные динозавры, они в первый год своей жизни уже набирали первые полтонны. То есть животное вылупляется массой где-то 500 грамм, а к концу года оно уже 500 килограмм. То есть представьте, как нужно много через себя растительности пропустить. И кроме того, насколько высокий базовый метаболизм нужно иметь, чтобы как можно быстрее из этой всей растительности, которую ты поглотил, кроме навоза, создать еще и свою собственную тушку. Поэтому да, судя по темпам роста в динозавров, а онтогенетические ряды от молодняка до самой взрослой особи описаны у многих их видов, и везде наблюдаются высокие вот эти самые темпы взросления. Например, для среднеразмерных динозавров это часто вообще 2-3 года, что вообще сравнимо с размерными им современными млекопитающими, а иногда даже их и обгоняет. Понятное дело, что это не для всех так. Например, гадрозавры вроде как могли расти 15-20 лет. Не для всех так. Утконосые динозавры, например, тот же самый паразауролов. Но, опять же, и динозавры — это не просто какая-то монолитная группа. Они чисто экологически, морфологически даже разнообразнее, чем современные млекопитающие. Как бы, увы, потому что, я как часто говорю, все нормальные млекопитающие сдохли вместе с нептичьими динозаврами. Сейчас живут самые вот главные овощебазы. Там, потому что, ну, например, как бы нормальное млекопитающее яйца должно откладывать, а не рождать живых детенышей. Это вот мы просто такие. Ну, что называется, в семье не без эутериев, ничего не поделать. Далее, гигантотермия. Понятное дело, что когда ты быстро растешь, ты достигаешь больших размеров, и в какой-то момент у тебя становится даже больше проблема как бы не перегреться, а не переохладиться. Потому что, ну, просто представьте себе, вот какую-нибудь, господи, у кого на даче такое часто тоже было, кто-то в ваннах воду хранит там, да, кто-то специальные бочки еще при Союзе там эти соседи кому-нибудь варили, вот там тонна воды стоит, да, и она может не замерзать там на протяжении месяцев осенью. То есть, в принципе, для какого-нибудь динозавра, который тяжелее 500 килограмм, зачастую больше проблема, ну, как бы, не получить себе солнечный удар или просто тепловой удар. Из-за этого даже, например, у многих крупных динозавров была водяная система охлаждения для мозгов, потому что все-таки нейроны, нейроглия, она к температурным режимам куда более, скажем так, требовательна. Поэтому у тираннозавра, да, там чуть ли не треть всей черепной коробки занимали кровеносные синусы вроде. Может, не треть, может, четверть, но что-то, короче, очень много. Так что водяное охлаждение тоже было придумано еще до того, как люди начали ставить в компы Ryzen. Вот. Ну, как бы у нас тоже синус кровеносный в мозгу большой, но немножко по другой причине. Вот, так что и далее, да. Даже для некоторых групп динозавров, например, для достаточно производных завропод, типа титанозавров, считается, что им даже в принципе-то свой метаболизм каким-то высоким, базовым, держать не нужно было. Животное просто сделает несколько шагов, и оно уже перегрелось. Например, тираннозавр. Да, тираннозавра температура была где-то чуть выше 34 градусов, стандартная температура тела. И она была выше, чем средняя температура окружающей среды, то есть он был теплее, чем окружающая среда. Но если посчитать, что взрослый тираннозавр, у него мышцы, которые его заставляют приводить в движение, например, у тираннозавра весом 7500, примерно 2700-3 тонны — это мышцы, которые его двигают. Вот. И получалось, что примерно тираннозавр активно пробежать мог только метров 500-600. То есть буквально я пешком бы от него такого смог бы уйти. Потому что 500-600 метров он пробегает, и даже при всех его способностях иметь воздушные мешки, проточную систему дыхания, крутые эритроциты и все такое прочее, у него просто перегрев наступает. И отвал пятой точки, действительно. То есть, как бы, там уже просто начинают мышцы сами такие, примерно, как в сувиде готовятся, вот. Не знаю. Олег с канала Обломова сейчас бы просто порадовался дико этому пониманию. Далее, самое страшное, полярные динозавры. Динозавры были обнаружены в Антарктиде, например, тот же самый криолофозавр, они еще в триасовом периоде там жили, и Антарктида тогда действительно была тоже достаточно сильно на юге, там тоже были полярные ночи, и вообще-то не очень-то и тепло. Более того, у нас есть динозавры из Якутии, северо-восточного Китая, как, например, самый большой пернатый динозавр Ютиранус, который там длиной под 10 метров был, и то это вроде не самая взрослая особь. А динозавры с Чукотки, динозавры из Аляски с формации Принц Крик, как, например, здесь слева нанукзавр, полярный тираннозаврит, а рядом рогатые динозавры из группы пахиринозавров. И как бы, ну окей, да, мы знаем, что температуры в мезозое были чуточку средние по больнице, по планете, повыше, чем сейчас. Но никто не отменяет того, что, например, в формации Принц Крик температура зимой в среднем падала где-то до минус 5. То есть, хочешь ты или не хочешь, греешься ты или не греешься, но теплокровным нужно быть, и покровы тоже нужно термоизолирующие иметь. Ну, либо мигрировать. Хотя, на самом деле, как раз-таки у живущих в заполярье динозавров следов миграции обнаружено не было. Это можно установить с помощью изотопного состава зубов и костей. Далее, биомаркеры. Здесь, на самом деле, сильно останавливаться не будем. Просто можно, как я уже сказал, до костей вымерших животных докопаться куда более качественно. Так, если очень сильно упростить, то у животных, которые обладают высокими темпами метаболизма, у них, соответственно, высокие темпы кислородного обмена, и у них там, значит, больше возникает, ну, короче, более высокая активность митохондрий, и, соответственно, большее количество свободных радикалов высвобождается, которые там активно окисляют всевозможную органику внутри этого самого животного. Соответственно, у нас есть определенные биомаркеры этого переокисления. Ну, по сути, это буквально вы просто на жир льете перекись водорода. буквально так вот получается, если химическую реакцию просто упростить. Потому что перекись тоже не от балды появляется. Вот, и маркеры этого переокисления вы в костях можете обнаружить. И они будут коррелировать с темпами метаболизма. Это можно откалибровать по костям современных животных и по концентрации самых этих маркеров. И оказалось, что действительно динозавры по большей части были либо теплокровны, либо близки к самой этой эндотермии. А для птицетазовых динозавров было показано, что не такие-то они метаболитически крутые, но зато вот если мы будем говорить про хищных динозавров и про теропод, они практически все оказываются в зоне теплокровности. Для некоторых из них были показаны температуры под 40 градусов. Хотя, конечно же, вот, изучение, скажем так, метаболитической способности динозавров только по этим биомаркерам – это плохая идея, потому что там очень интересно оказалось, по коэффициенту, значит, этих биомаркеров ALE оказывалось, что, по-моему, варан современный, то ли нелец, то ли водник, оказывался метаболитически круче, чем некоторые современные млекопитающие. То есть, конечно же, этот метод требует дополнительной калибровки, но вместе с остальными методами морфологическими он, конечно, может помочь. Но в любом случае у нас как бы есть немножко проблема, потому что, ну, сложно на основе этого метода, как и любого другого, показать реальную температуру тела вымершего животного. Вот сейчас вот поговорим про палеотермометры. Что такое палеотермометры в целом? Ну, есть такой раздел палеонтологии, климатологии, называется палеоклиматология. Как бы логично, почему он так называется. Они обычно занимаются тем, что восстанавливают климатическую обстановку в тот или иной геологический эпизод времени. И там измерить температуру воды, ее соленость, там не знаю, что там еще можно сделать, там температуру воздушных масс, а вот ниже температура нуля падала или нет, реки замерзали или нет и так далее. Тому даже можно палеоальтиметрией заняться, то есть понять, на какой высоте от уровня моря находилась и закладывалась та или иная порода. И можно там по-всякому это все измерять, можно вот как по флоре, то есть буквально вот сидишь, да, и смотришь, насколько зубчатый у листика край, а насколько он гладкий, потом сравниваешь с морфологией листьев современных растений, например, покрытостеменных двудольных, и смотришь, какой, соответственно, климатической зоне эти листики принадлежат, и действительно корреляция существует. Например, зубчатости листика от того места, где он живет, от влажности воздуха и так далее. Можно там вообще, вот как вот клэмп-анализ, там около 30 всяких особенностей, чуть ли даже и не жилкование этих листьев используются. Но, тем не менее, конечно, все эти способы определения температуры, они очень относительные, у них очень широкие диапазоны. Они для растений, ну, скажем так, больше для кайнозоя. Ну, потому что, ну, сами подумайте, что покрытосеменная флора активно заселять начала нашу планету только во второй половине мелового периода. Вот, другие палеотермометры повеселее. Они там по микроэлементам. Вот я как пример здесь привел, это вот соотношение магния к кальцию, стронция к кальцию. Это все просто, короче говоря, от банальной термодинамики зависит. При какой температуре формируется, там, например, карбонат кальция какой-либо раковины, там сидишь, смотришь, сколько стронция по отношению к кальцию, там магния по отношению к кальцию, и, соответственно, можешь примерно понять, что вот взял, например, с датировкой 20 тысяч лет, и взял с датировкой 10 тысяч лет. Потом сравнил две концентрации и такой, вот с этого момента до этого момента температура повысилась там на 1,7 градусов. Но опять же, точную температуру ты не узнаешь. Ты узнаешь, насколько градиент изменился между двумя эпизодами. Нужно калиброваться. И калибровки есть, но магний и стронции в динозаврах ищут в последнюю очередь. Больше, конечно, всем интересно два метода. Это Delta-O18 и CAP-47, или некоторые тоже говорят Delta-47. Так вот, метод Delta-O18. Не знаю, достаточно простая схема формул, если что. Но если что, объясню. Короче говоря, у любого вещества, что кислород, что углерод, что какой-нибудь азот, я как на бремичке практически выступаю. Так вот, есть изотопы. То есть у нас, например, есть вот углерод, С12. Что значит это С12? Это значит, в ядре находится 6 протонов, 6 нейтронов. Вот. А есть углерод, например, С13, стабильный изотоп углерода С13. В нем 6 протонов и 7 нейтронов, то есть на 1 нейтрон больше. То есть это варианты одного и того же вещества, которые отличаются просто количеством нейтронов. Ну а еще они бывают стабильные и нестабильные. Вот, например, углерод С13, он стабильный. Он живет практически столько же, сколько и С12. А вот С14 распадается через 5700 лет, точнее полураспадается. Вот радиоизотопные методы типа углеродного метода, вот радиоизотопного, они основаны как раз на том, что изучают концентрацию С14, которая у нас в атмосферке образуется и потом накапливается в процессе биогенных циклов в растениях, например. В случае с кислородом есть аналогичная тема. Есть кислород 16, это стандартный кислородик, 8 протонов, 8 нейтронов, а есть еще его изотопы, два стабильных, кислород 17, кислород 18. Опять же, как вы понимаете, в 17 просто плюс 1 нейтрон, в 18 плюс 2 нейтрона. Так вот, метод Дельта-О18 банально изучает и применяет сравнение концентраций кислорода 18-го из пробы какой-либо и сравнивает ее со стандартным каким-нибудь значением, например, венское значение концентрации кислорода 18 в воде, или, например, есть стандартная метка, когда вот по белемниту берут очень прикольному меловому, в котором этого О18 было феноменально много, а должно быть там на самом деле около 0,11% от общей концентрации. Так вот, если очень сильно упростить, то при формировании карбоната кальция, того самого кальция СО3, из воды берется кислородик, вот этот О, он может быть либо О16, либо О18. И получается очень интересная вещь. Если очень упростить, то надо понимать, что термодинамически О18, он тяжелее, он ленивее, и он медленнее всех испаряется. Вот, и раньше всех выпадает в осадок. И если подойти к этому вопросу, опять же, достаточно упрощенно, как мы делаем, то в образце, который получился при более низких температурах, концентрация О18 будет расти. Затем вы также просто берете образец, например, который там продатирован, например, 62 миллиона лет назад, и образец, который датирован, например, 60 миллионов лет назад. И затем сравниваете. И если количество О18 растет в нашу сторону, да, вот, например, 60 миллионов лет кислорода О18 стало больше, то температуры падали. Если его становится меньше, то температуры повышались. Окей, но это нам не дает абсолютных температур. Но ученые на месте не стояли. Если у вас есть такой метод, то почему бы его не использовать? Ну и, честно говоря, хотя бы косвенные какие-то показатели, но можно изучить и использовать их для изучения, скажем так, терморегулирующих способностей вымерших животных. И здесь на самом деле надо отдать должное ученым, которые, что называется, из того самого вещества делают конфетку, ну или котлетку, кто как привык к этому выражению. Так вот, в 2006 году была выпущена работа, где действительно изучали косточки различных динозавриков, и не только динозавриков, но и других вымерших животных, по содержанию кислорода 18 в этих самых карбонатах. Как они делали? Они брали абсолютно точно холоднокровных животных. Это крокодилы и черепахи. И брали абсолютно точно неизвестно, теплокровных или холоднокровных, то есть кости динозавров и пробы из них. Далее они брали тропических животных, животных из средних полосы и животных за 50-х широтой севернее, то есть приполярных. Там был достаточно широкий спектр динозавров и с конца юрского, и с начала мелового периода. Например, как гиппокрозавр здесь вот показан, или какой-нибудь завроорнитолест. То есть, ну, широкий спектр динозавров был. Какая гипотеза, получается, у людей была? У холоднокровных животных температура тела привязана к окружающей среде. Получается, что если холоднокровный крокодил или холоднокровная черепаха будет жить на юге, то она будет такая же теплая, как окружающая среда. А значит, кислорода 18 должно быть меньше, чем у той же черепахи или крокодила, который живет за 50-й широтой, потому что его температура тоже привязана к окружающей среде, а окружающая среда за полярным кругом холоднее. Получается, кислорода 18 у него в костях должно быть больше. Это у холоднокровных. Но если мы говорим про динозавров, то получается интересная тема. Если динозавры будут теплокровными, если нет, погоди, если динозавры будут холоднокровными, то распределение концентрации кислорода 18 будет повторять холоднокровных крокодильчиков и черепашек. А если они будут теплокровными, то концентрация будет у экваториальных такая же, как у полярных. Ну, вы угадаете, на самом деле, что на самом деле произошло. Оказалось, что приполярные динозавры, динозавры, жившие в смешанных, скажем так, биомах, аналогичных современным широколиственным лесам, они оказались такими же теплыми, как и тропические динозавры. Но это, опять же, не полностью абсолютное значение температур. Ну и люди любят поиздеваться над логикой. Давайте вот изучаем мы кислород 18, а давайте добавим еще один изотоп. Тот самый изотоп углерода 13. И теперь прикол такой. На самом деле, если мы говорим про кислород 18, нам нужно знать, чтобы получить абсолютную температуру, абсолютное значение, да, нам нужно знать, вот у нас формула есть, например, да, нам нужно знать концентрацию О18 в момент образования карбоната кальция. Только тогда у нас будет можно применить какую-то либо из формул с пропорциями. А вот метод по углероду 13 и углероду 18 не привязан к концентрациям кислородов и углеродов, и их, соответственно, в породах, там, в воде и так далее. И прикол в том, что если очень сильно упростить, то здесь изучаются не один... Ну, сложно на самом деле, но тем не менее, да надо сказать. Так вот, тем не менее, сложно это или нет. У нас есть изотопы, да, окей, запомнили. А еще у нас есть такое понятие, как изотопологи. То есть, когда у тебя, например, молекула CO2 имеет там в составе 1О18, это, соответственно, у вас единичное замещение произошло. Если же у тебя еще и углерод заменяется, С12 на С13, у тебя получается двойное замещение, у тебя получается так называемый изотополог. Разновидность молекулы с разным изотопным составом различных атомов. Как бы сложно на слух воспринимать, но тем не менее, вот буквально у вас вот варианты изотопологов здесь в равновесной реакции показаны. И теперь очень важно. Прикол в том, что чем тяжелее изотопы в каждом из изотопологов, тем ленивее становится эта молекула, и тем ниже энергия ее химической активации, чтобы она начала участвовать, например, там, в процессах испарения, химических реакциях и так далее. Вот. И высокие концентрации изотопологов С13 плюс О18 плюс О16 показывают, что температуры при формировании карбоната кальция или гидроксиапатита были достаточно низкими. А теперь просто берем в лаборатории и начинаем лабораторно растить карбонаты кальция при разных температурах с разными концентрациями этих самых изотопов. Потом берем вымерших животных, например, скорлупу какого-нибудь траодона, его яиц, и смотрим, при какой температуре карбонаты и яичной скорлупы у него формировались. Ну и вот прикол, что у траодона, например, температура яичников в целых 40 градусов описана. На данный момент этой, по-моему, методе лет 15, ее все еще калибруют, но на данный момент это единственный метод по изотопологам С13 и О18 узнать абсолютную температуру помершего животного. И, если что, у вас еще 20 минут есть на вопросы. Потому что... Как там у нас было? По-моему, 2,5 часа я говорил, у меня это выступление изначально было.
1: 20 минут у тебя есть на ответы.
0: Значит, да, ничего
1: вопрос
0: не поделать.
1: От Андрея Пилипенко. Так птицы — это динозавры или отдельная сестринская ветвь эволюции? Ответьте, Дмитрий.
0: Ну, они группа динозавров, просто опять же, как подходить. Нет, вообще они внутри группы динозавров находятся, если кладистически к этому вопросу подойти. То есть они типичная группа динозавров. Очень производная, очень специализированная, там, с кучей различных анатомических наработок, но типа все равно динозавры.
1: Я вижу в далеком самом ряду далекую руку, пожалуйста, представляйтесь.
2: Здравствуйте, меня зовут Иван. Хотел поинтересоваться, нужно ли сделать вывод, что все динозавры были подобными, или все-таки были особи, которые, так сказать, в классическом понимании с чешуей, низко, это, хладнокровные и так далее.
1: И все хотят сожрать.
0: И все хотят сожрать. Ну, блин. А вообще, если к вопросу подойти, как я уже говорил, более-менее, скажем так, внятно. Нельзя сказать, что все динозавры были теплокровны или все были холоднокровны. Даже среди млекопитающих на самом деле очень широкие спектры метаболитических извращений возникают. Там есть у нас утконосы, есть бандикуты, есть голые землекопы. А есть, например, мы или какая-нибудь полевка под сорокет, которая греется. Среди динозавров было то же самое на самом деле. То есть даже вот я вот метод приводил этот, который по биогенным маркерам, он показывает, что, например, среди многих групп цитатазовых динозавров ну, базовый метаболизм был достаточно низким, то есть там температура 32-34 градуса. А вот для какого-нибудь тираннозавра, как бы под 38 разогреться, в принципе, было стандартной темой. Вот опять же про этот метод КАП-47, да, или Дельта-47, который по двум изотопам измеряет. Например, было исследованы, по-моему, кости майозавра и скорлупа яиц утраодонтит. И было выяснено, что, например, среди типа достаточно низкомедополитичных птицетазовых динозавров майозавры, напротив, 34 плюс градуса температурку имели. Вот. А уж про троодонтиды я вообще молчу. Поэтому, конечно, за всех не скажешь, но вариантов на самом деле много. Но именно что прям холоднокровных, убийственно холоднокровных, как современные там вараны-змеи, таких вроде как вообще и не было, если честно. Потому что у всех динозавров показано, что они как минимум там вот на ранней стадии эндотермии где-то находятся.
1: Вопрос задает Ольга Окман. У птенцов лысух на крыльях небольшой коготок, который позже исчезает, как рудимент такой от динозавров. А существуют еще подобные атавизмы у современных животных?
0: Рудименты или атавизмы? Ну, на самом деле, ни рудиментов, ни атавизмов не существует. Это все бред из времен где-то 20-го года, 20-го века. Не верьте им. Переходных звеньев тоже нет, кстати говоря.
1: Эволюции тоже.
0: Эволюции. Ну, в том виде, в котором мы тут сейчас ее обсуждаем, ее тоже нету. Но она есть. Как это? Как суслик, да. Вот. Обязательно бахнем. Но не сейчас.
1: Ну, короче.
0: Вообще, если про птиц говорить, там у них, например, есть антитрахантр. Это отросток подвздошной кости, который за вертлужной впадиной находится. Это тоже наследие динозавров, но антитрахантр у птиц, он как часть суставной поверхности вертлужной впадины, а у динозавров он был нужен для того, чтобы нога не вывихнулась. Потому что у птиц как бы вертлужная впадина, она шарообразным суставом практически образована, а у динозавров цилиндрический. Они не могут на шпагат сесть, поэтому, чтобы попа не порвалась, приходилось иметь специальную систему с мышцами, которая ногу подводила под тело. Но это жертва за двуногость. Такого много на самом деле, и, честно говоря, не то чтобы прям у всех птиц коготок пропадает. Посмотрите на современных палеогнатит, например, там на эму. Они этим коготком могут неплохо и навалять, если что. Ну, я, по крайней мере, на ферме у африканских страусов такое видел. Они разрешают им их там почухать, и когда это рассматриваешь, там вот такая вот штука. Ну, отличный рудимент.
1: Давайте дадим микрофон вот девушке, пожалуйста.
3: Здравствуйте, я Анна. Во время лекции вы упомянули, что нашли динозавра с болезнью. И мне интересно, находили ли еще, и пересекаются ли болезни, которые были тогда у динозавров, с нашими, которые есть, например, сейчас?
0: Они полностью пересекаются. Было с туберкулезом костей, был заживо гниющий титанозаврит.
1: Онкология какая-то была.
0: Онкология много. У кого не только у динозавров обнаружено. По-моему, даже у каких-то метапозавров было еще в триасе обнаружено. Лангерганцеклеточный гистиоцитоз был обнаружен, например. В теле позвонка у кого-то. Был диплодок... У кого-то, теле позвонка, я не помню у кого, опять же, по-моему, какого-то завропода. Был диплодок, который от соплей помер, буквально захлебнулся в них. Еще одно из доказательств, что воздушные мешки у динозавров были, потому что это аэросукулит, который характерен для молодых особей архозавров, и птицы до сих пор этим болеют. Что там? Ну, опять же, остеосаркомы были, какие-то автоиммунные заболевания тоже находили. А так, конечно, чаще всего это вот всякие переломы. Ну, я вот пример приводил, да, вот с различными последствиями травм. То есть это может быть там и газовые гангрены при попадании анаэробных бактерий, то тот самый остеомиелит с флегмонами, с такими обширными газовыми гангренами. А вот только проблема в том, что чаще всего, да, это вот последствия именно травм. Там вот, например, есть вайрекс, да, это тираннозавр, там возраст там где-то лет 15, вроде бы, могу врать, но там он такой крупный был уже, есть. У него просто хвост отгнил, потому что его родственник его укусил за хвост в 10-й или 11-й позвонок. Один единственный пример прямой агрессии тираннозавров во взрослом состоянии между собой. То есть они как бы друг друга жрали, но жрали уже по факту, когда нашел труп. А тут вот ситуация сложилась так, что, видимо, малец был слишком наглый, и на взрослого Рекса решил быкануть, ну а тот его на 6000 хп, видимо, в хвост ваншотнул, и, соответственно, все. Отвал того самого места. Как раз-таки просто потому, что хвостобедренная мышца там проходит, септический укус, повреждение, плюс бактериальное заражение, все это под фасцией, ну и заражение крови за месяц. Буквально отвалился хвост, я не рофлю. Ему не перекусили хвост, он у него отгнил за месяц. Есть, например, единственный динозавр, который от кринжа помер. Это вот Большой Джон, такой чувак, где-то лет 30. То есть пожилой прямо такой, и, ну, пожилой в прямом смысле, там, по-моему, даже уже остеопороз начали у него диагностировать. Так вот, у него, короче, есть пробитие кумулятивным снарядом в воротнике, вот, или ломом пробили, я не знаю, кто больше в War Thunder разбирается. Вот, и там видно, что чувак, видимо, вышел на вот эти вот половые бои против молодых самцов слишком больным, ему, видимо, в схватке он проиграл, его заунижали, сломали ему часть гребня, он ушел и через месяц помер. Но не от пробития, а от того, что он уже чем-то болел вирусным, и это вот, к сожалению, прошло всего лишь в течение месяца, и поэтому следов не осталось. Это, кстати, одна из проблем болезней. Вот когда что-то сломалось, когда что-то отгнило, отвалилось, можно, а когда чувак просто от соплей помер, да, скорее всего, мы никогда и не узнаем.
1: Тимур спрашивает, расскажите, почему генетические часы и палеонтологические датировки не всегда совпадают, и как эту проблему решают?
0: О, как решают, там
1: куча разных вариантов. Одно калибруют по-другому, если не ошибаюсь.
0: На самом деле, просто еще прикол в том, что, да вот буквально два события, которые произошли вот в этом году, ну, произошли они, ладно, окей, в прошлом году, короче говоря, передатировали слои геологические, где обнаружили в каменноугольном периоде Веслатиану. Она на 15 миллионов лет, ну, около 15 миллионов лет старше стала, а это переносит формирование первых настоящих тетраподных амниот на 15 миллионов лет. То есть, ну, и для генетических часов, которые, например, связаны с тем, что мы консервативные последовательности, там, не знаю, хокс-генов секвенируем или, там, не знаю, ну, чаще всего, конечно, рибосомы какие-нибудь, там, 23 Светберг субъединицу берут. Но, тем не менее, короче говоря, это как бы слишком неточно получается. И поэтому, да, как бы молекулярные часы могут показать одно, потом другое. Тоже буквально вот недавно выходила работа, где изучали формирование первых билатерально-симметричных животных. Их тоже на 20 с чем-то миллионов лет назад сдвинули. То есть за 545 миллионов лет назад. Там, понятное дело, что, скорее всего, так и было. За 565 миллионов лет назад их задвинули. Понятное дело, что та же Кимберелла, она не могла сформироваться так быстро, все это ожидали, и молекулярные часы это показывали, но теперь хотя бы палеонтологические доказательства этому есть, там нашли следы ползания абсолютно точно вытянутых, билатеральных, с целомической полостью, с гидростатическим скелетом и цефализацией, и это дополнительные 3 часа рассказов. Так что просто есть определенные палеонтологические находки, и между ними может быть просто огромный разрыв, как разрыв Ромера, где находится та самая Веслатиана. И пока нет палеонтологических данных, молекулярные часы по ним не откалибровать. Увы.
1: Пожалуйста, микрофон дайте молодому человеку.
4: Здравствуйте, меня зовут Кирилл, у меня два вопроса.
1: Давайте один, вот, пожалуйста.
4: Хорошо,
1: серьезно.
4: Один.
1: Не надо.
4: Один вопрос. Кто, зачем и когда решил потливость клоаки птицам померить, а потом перенести это на динозавра? Спасибо.
0: Прямо клоаки? Но у клоаки, я, насколько понимаю, птицы унаследовали от динозавров. Потому что пятую точку динозавров исследовали на основе птитокозавра. И оказалось, что внезапно клоака динозавров полностью повторяет по строению клоаку птицы. Даже установили, что у них секс был ненасильственный. Утки, товарищи, поучитесь этому, пожалуйста. Вот, такие дела. Не знаю, можно ли обсуждать клоакальный поцелуй? Ну, так называется научно. Так научно называется. Мы в храме науки, как бы, вы что? Я пользуюсь только настоящей терминологией.
1: Так, вопрос от зрителя с ником Селигер. Сохраняются ли отпечатки мозгов в окаменелостях древних животных? Можно ли делать выводы о наличии извилин и т.д.?
0: Я о существовании своих-то извилин не уверен. Вообще, слепки содержимого черепной коробки, они существуют, да, это эндокасты, там кто-то называет эндокранами, хотя эндокасты и эндокран — это немножко разные вещи. Неважно, слепки содержимого черепной коробки делают. Но можно хоть 1000 раз их наделать, но плотность расположения нейронов, там, упаковку их где-нибудь, вы вряд ли поймете по этому делу. Но можно зато будет, там, не знаю, сравнить, например, с развитие среднего мозга у терезинозавра с его ближайшими там родственниками, тебе, например, там, эрикозавра, да, и посчитать, кто там из них лучше смотрел, там, лучше, более умный был и так далее. Ну и плюс там морфогенез мозга посмотреть. Плюс для некоторых животных можно изучать даже эволюцию борозд. Например, это реконструировано для тюленей современных. То есть там даже проследили, как формировались луковицы и борозды осязательные, которые подвязаны к их вибрисам, которые нужны для ориентации в воде и охоте на рыбу и так далее. То есть даже это-то можно, но в очень редких случаях. Чаще всего это просто типа, ой, у этого средний мозг больше, чем обычно. Как бы, ну и ладно, окей.
1: Прошу.
5: Здравствуйте, меня зовут Никита, у меня внезапный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, если бы вам предложили на месяц, скажем, воплоти, поизучать любого из динозавров на свой выбор, кого бы вы выбрали и что бы это дало бы науке в перспективе? Спасибо.
0: Динозавров неинтересно. Интереснее куда-нибудь во времена Кембрийского взрыва рвануть. Там это посмотреть, это самое червье, там как там, нервные эти неврацели всякие формируются, нефрацели формируются и так далее. Не, если именно с динозаврами, на самом деле интереснее было бы двинуть, даже не меня двинуть, а отправить кого-то, кто более-менее будет в этом шарить, поизучать самых ранних динозавров, потому что там действительно проблема, что с ранними птерозаврами, что с ранними динозаврами жесткая такая вещь, что мы уже находим их зачастую как довольно специализированную и развитую группу. Вот. Так что посмотреть на реальности жизни там какой-нибудь таввы, какого-нибудь там ставрикозавра, неосозавра, демонозавра и так далее. Вот это да, было бы интересно.
1: Давайте дадим микрофон в третий ряд. Пожалуйста, девушка, вставайте, представляйтесь.
6: Здравствуйте, меня зовут Катерина. Возник такой вопрос. Вот раньше считали, что динозавры хладнокровные, скользкие, страшные. Сейчас доказали, что они теплокровные.
1: И не страшные совсем.
6: Да, и не страшные. Какие...
0: Теплокровность тоже достаточно широкий термин, если что.
6: Ну да. Какие еще есть гипотезы для доказательства про динозавров? Куда дальше двигается наука?
0: Ну теперь больше хотят поисследовать уже их поведенческие особенности. Там любят в гнездах покопаться и так далее, и тому подобное. То есть окаменевшее поведение. Ну, вообще, в этом плане очень хорошо помогают максимально драматичные и глупые смерти. Там, например, как авираптор, которого на гнезде завалило, или там утонувшие птенцы пситокозавра, за которыми, видимо, их более старшее поколение детей следило и потонуло вместе с ними. Вот, потому что там, видимо, ну, батя за сигами ушел, и как бы все, увы и ах, как бы спасать некому. Или, например, птенец Мейлуна, который уснул и задохнулся в болотных газах, но зато 6-месячный ребенок задохнулся, сидя на пенечке, но зато мы теперь знаем, что не такие уж хорошие мамы были среди троодонта.
1: Вот тут как раз вопрос прямо откликается на то, что ты сказал. Вопрос от Пардуса Ориенталиса. Были ли счастливы динозавры?
0: Мы счастливы. Ну, честно сказать, вот, когнитивную нагрузку смоделировать в их мозгах сложно, сложно.
1: Я вижу...
0: Я думаю, явно не грустили, хотя вот даже какой-то элемент депрессии вполне себе для них был возможен.
1: Ты же сказал, от кринжа кто-то умер.
0: Ну да, от кринжушки там на самом деле. То есть он просто пришел, как Илья Муромец такой, я проиграл, лег и все. То есть, и как бы уже просто не есть, есть просто у рептилий даже на самом деле вот такая тема, что вот, просто что-то случилось, он тебе сказать не может, но он отказывается жрать, все. Вот у меня у знакомой так питон 7 месяцев не ел, а потом что-то опять щелкнул, такой, все, излечился. Такой, опять ест. Ну вот как так?
1: Может, он параноед, питон твой.
0: Питон, да.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон.
0: Питона с петунией попутали, наверное.
7: Вот некоторые современные птицы на зиму улетают в теплые страны. А было ли такое с видами динозавров, которые, ну, средние между динозаврами и птицами?
0: Ну, с миграциями вроде как небольшие миграции для некоторых динозавров показаны. По крайней мере, у эдмонтозавра что-то такое находили. Но там, дай боже, если 500 километров. Но, например, прямо стопроцентно доказать, что какие-то там далекие перелеты были, это, по-моему, вот Энонсорнисы. Это группа таких вот типа птиц. Вот. И они, по-моему, наряду с... Ну, среди динозавров они были первыми такими трансконтинентальными чуваками, способными к далеким перелетам. Но вот сезонные миграции я вот с трудом докажу. Я знаю, что есть точно обнаружены места колонизации каких-то прибрежных птюшек, которые прилетали тупо на безлюдные, короче говоря, понятное дело, слава богу, безлюдные в те времена хотя бы, на пустые, неплодородные острова, безопасные, там гнездились, потом улетали, вот, куда-то, видимо, где можно уже было нормально жить и питаться, но это вот тоже такая спорная тема, сложно вот это доказать.
1: Вопрос задает Борода Бориса. Если через миллионы лет палеонтологи новой разумной земной расы, енотов, найдут мой скелет, как они смогут понять, что я любил пиво?
0: Но если оно было оригинальным крафтовым, как по ГОСТу у немцев, то, наверное, по изотопному составу зубов можно будет понять. Все-таки это же растительное сырье, вот, а если ты питаешься каким-то растительным сырьем с определенным изотопом составом, то это на твоих зубах отразится. По-моему, под C13 тоже делают что-то такое. Подсказывай!
1: Так, я сейчас ты просто мне скажешь, кому достанется книга «С нами или без нас. Естественно, история будущего» Роба Дана, а также «Зуб мозазавра из Марокко» от Палеохантер за лучший вопрос.
0: Прогнатодон? А вот про пересечение...
1: А, вопрос
0: самый подходящий. Уже вообще редко спрашивают.
1: От Анны про болезни динозавров. Пересекаются ли с современными болезнями? Вам достается книжка «Из зуб мозазавра» из Марокко.
8: На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Это, конечно, совсем неверные реконструкции, но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг там открывается такой новый микромир.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook

0: Мы сапиенсы, с нами мозг. Меня зовут Александр Соколов, я рад видеть вас на форуме «Ученые против мифов 11», организованном порталом Anthropogenes.ru в рамках проекта «Научная станция». А сейчас встречайте старшего джедая науки.
1: Одиннадцатый научный шабаш объявляю открытым!

0: Научные знания выходят далеко за рамки обыденных представлений. Чем дальше продвигается человеческая мысль, тем труднее переводить суть открытий на доступный каждому язык. Но пресса старается. И вот красивый образ, найденный журналистами, начинает жить своей жизнью, порождая новый миф. А порой новый страх массового сознания. Раунд первый. За пределами здравого смысла.
1: И начнем мы с астрофизики.
0: Сергей Назаров, астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, первооткрыватель переменных звезд и автор предоткрытия сверхновой.

0: Сергей, в различных фантастических произведениях можно увидеть или прочитать, как космический корабль погружается в черную дыру и выскакивает в каком-нибудь другом времени или даже в другой вселенной. Насколько это с точки зрения науки правдоподобно?
1: Это мало правдоподобно. Дело в том, что действительно существует такая красивая гипотеза. Мы ее знаем под названием «кротовая нора», когда две области пространства, казалось бы, очень далекие друг от дружки, они связываются между собой некоторым тоннелем, проходящим через другое измерение. Но дело в том, что хотя в принципе такое возможно, но расчеты показывают, что условия, которые необходимы для поддержания такого тоннеля в устойчивом состоянии и вообще для того, чтобы им пользоваться, они выходят за пределы того, что можно вообще получить в нашей Вселенной, не используя какой-то сверхэкзотики. Поэтому пока что это малоправдоподобно. Но для начала, как принято в науке, мы должны определить, о чем мы будем говорить, что такое черная дыра. Черную дыру можно определить с нескольких точек зрения. Ну, например, с точки зрения наблюдателя, черная дыра — это объект, который обладает таким соотношением массы и размера, что он перестает наблюдаться, потому что от него ничего оторваться не может, даже свет. И мы его не видим. То есть с точки зрения наблюдателя простейшая черная дыра, мы пока не будем говорить про всякие более сложные конструкции, это принципиально ненаблюдаемый объект. Можно определить черную дыру как некоторую область в пространстве времени, из которой у нас ничего вырваться не может, и даже информацию. И в этом плане черная дыра становится такой локализованной ячейкой внутри нашей Вселенной. Некоторым односторонним фильтром вы можете попасть внутрь, но обратно выйти уже не можете, потому что дверь за

0: вами закрывается, и все, и вы остаетесь только здесь. И вот черные дыры в связи со своими экстремальными свойствами, они давно привлекают внимание не только нас с вами, любителей науки, любителей космоса, любителей знаний, но и фриков, лжеученых и, скажем так, журналистов не очень высокого уровня, которые не стремятся разобраться, к сожалению, в такой непростой теме. Но мы с вами попробуем. Итак, не черные и не дыры. Мифы о самых ужасных объектах в нашей Вселенной. Ужасных в кавычках. Поехали. Итак, черная дыра — это область пространства-времени, из которой ничего вырваться не может, даже свет. Поэтому у черной дыры довольно простая конструкция в первом приближении. Это центр, которым мы называем сингулярность. В этом центре у нас бесконечная плотность. И, как следствие, остальные параметры тоже уходят в бесконечность. Поэтому современная физика с сингулярностью работает с большим трудом. Но вокруг сингулярности есть некоторая область, которую мы называем горизонт событий. Это как раз тот односторонний фильтр, который отделяет черную дыру от нашей Вселенной, локализует ее в некотором смысле. Если вы попадаете под горизонт событий, то выбраться обратно у вас уже не получится. С этим и связано название «горизонт событий». То есть те события, которые снаружи этого горизонта происходят, они принципиально доступны для наблюдателя. А то, что внутри, мы пока получить оттуда информацию не можем. Но это в первом приближении. Если посмотреть поглубже, то оказывается, что все гораздо интереснее. Итак, как получается у нас черная дыра? Дело в том, что есть такое понятие, как космические скорости. Мы обычно пользуемся первой и второй космической скоростью. Первая космическая скорость нужна нам для того, чтобы выйти на орбиту какого-то тела. Ну, например, на орбиту нашей планеты. Мы ставим пушку и стреляем вдоль горизонта, постепенно с каждым выстрелом наращивая скорость. Наш снаряд улетает все дальше и дальше. И вот когда он улетит на 40 тысяч километров длиной экватора нашей планеты, он вернется в ту же самую точку, значит, сделает один оборот вокруг планеты. То есть выйдет на орбиту. Конечно, нам придется для этого откачать атмосферу, ну или пренебречь ее наличием. Вторая космическая скорость получается, если мы продолжаем увеличивать скорость снаряда, его орбита из круговой становится эллиптической, вытянутой, и, наконец, когда эллипс вытягивается у нас уже на бесконечность, то для наблюдателя на Земле он фактически оказывается разорванным, и мы наблюдаем движение тела по параболе. Это вторая космическая скорость, и для Земли она 11,2 км в секунду. То есть это та скорость, которая нужна для того, чтобы тело ушло от какого-то объекта, в данном случае Земли, на бесконечность. Так вот, для черной дыры вторая космическая скорость равна или даже больше скорости света. Поэтому никакое тело, никакой объект, никакой свет, электромагнитная волна вообще покинуть черную дыру не может. И такие объекты, они обладают очень большой гравитацией. Почему? А потому что космические скорости у нас получаются в результате некоторого определенного соотношения между массой и размером тела. И для того, чтобы получить большую космическую скорость, приближенную к скорости света, нам нужно либо сжать тело очень сильно, либо в рамках его настоящих размеров очень сильно увеличить массу. И интуиция подсказывает нам, что в этом случае вырастет плотность очень сильно. Но с другой стороны, когда массовое сознание представляет себе черные дыры, то зачастую они выглядят как некоторые такие огромные монстры, все пожирающие, и они поэтому могут угрожать и нашей планете в том числе. Давайте разберемся, могут ли черные дыры быть такими большими и вообще какого они размера. Но для этого надо сначала понять, что мы принимаем за размер черной дыры. Как правило, это размер горизонта событий. Это размер черной дыры. Соответственно, мы можем посчитать, допустим, какого размера черная дыра получится из нашего Солнца. Ну, если, конечно, подключить к этому делу инопланетян, ну или хотя бы австралопитека, потому что само по себе Солнце черной дырой не станет. Оказывается, что это 6 километров. Это диаметр нашего Солнца. Ну, а радиус, соответственно, 3 километра. Это та самая черная дыра, которая получится из нашего Солнца. Если очень захотеть, конечно. То есть мы можем задаться простым соотношением, что на одну солнечную массу приходится 6 километров размера черной дыры. А черные дыры, они формируются во Вселенной разными способами. Ну и самые такие известные для нас способы – это схлопывание или коллапс массивной звезды. Самые массивные звезды, которые мы знаем, обладают массой до 300 масс нашего Солнца. И при их коллапсе, казалось бы, получится черная дыра соответствующей массы. Но на самом деле при взрыве таких массивных звезд, и даже еще перед взрывом, у нас часть оболочки звезды улетает в космос, причем зачастую это значительная часть. Поэтому черная дыра получится гораздо меньших размеров, то есть меньшей массы, и, соответственно, размеры у нее будут тоже небольшие. Как правило, масса черной дыры, которая получается из звезд, она порядка нескольких единиц или нескольких десятков солнечных масс. Соответственно, размеры будут исчисляться либо километрами, либо десятками километров, ну, в пределе это сотни километров. То есть даже по земным меркам это очень маленький размер. Ну а как же быть со сверхмассивными черными дырами? Ведь человечество уже знает, уже доказало, что в центрах галактик существуют очень массивные черные дыры, которые получаются не из звезд, а некоторым другим путем, скорее всего, либо очень сильно опосредованно из звезд. Это отдельная тема для разговора, мы сейчас не будем вдаваться в подробности, потому что не уложимся по времени. И вот такие сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, они обладают массой до 20 миллиардов солнечных масс. В принципе, могут быть и еще более массивными. Умножаем на 6 и получаем, соответственно, масштаб черной дыры порядка 100 миллиардов километров. А много это или мало? Ну вот по масштабам Солнечной системы, если такую черную дыру поместить на место Солнца, то оно проглотит все планеты Солнечной системы, и даже Плутон, и даже транснептунные, трансплутонные объекты пояса Койпера, то есть пояс ледяных тел на границах нашей Солнечной системы, он весь окажется в этой черной дыре. И кажется, ух ты, она действительно огромная. Но если мы сравним размером Солнечной системы с расстоянием до ближайших звезд, то окажется, что это несравнимо малая величина. И такая черная дыра относительно космических масштабов, то есть внутри нашей галактики и между звезд, она окажется не такой уж и большой. Есть еще один вариант создания черных дыр, который пока не доказан. Это маленькие или микроскопические черные дыры. Их можно создать при столкновении элементарных частиц пока что в теории. Но эксперименты ведутся, и, как вы знаете, вокруг Большого Дронного Коллайдера тоже ходили слухи о том, что он вот-вот сделает черную дыру, а потом она нас всех раз и все, и съест, и больше не будет нашей замечательной планеты. Спасибо нашим супернадежным источникам информации. И мы ответим на это храбрым смайликом. Потому что, во-первых, в Большом Адронном Коллайдере энергии маловато. Вот я сейчас верну на пару слайдов назад. Посмотрите внизу, видите циферки 10-26, а вверху 10-12. Разница составляет 14 порядков, то есть 100 триллионов раз. Это примерно столько энергии не хватает Большому Коллайдеру Адронному, чтобы создать черную дыру внутри себя. Хотя там есть определенные гипотезы, говорящие о том, что можно сделать черную дыру с меньшей энергией, но пока все равно нам очень далеко. И самое главное, это то, что частицы космических лучей, которые прилетают из космоса, обладают в миллионы, даже в десятки и сотни миллионов раз большей энергией, чем создает лучший коллайдер нашей планеты. Ну, а поскольку мы не видим, как черные дыры пожирают нашу атмосферу, высасывают ее с нашей планеты, значит, нам пока ничего не угрожает. И можно жить спокойно, несмотря на проделки злобных ученых. Двигаемся дальше. Вторая гипотеза. Логически интуитивно, если есть черные дыры, то есть что-то, куда все засасывается, значит, должны быть и белые, то есть что-то, откуда все выбрасывается. Логично? Логично. Нет, не логично. Такая гипотеза, она была очень активно обсуждаемая в кругах самых серьезных ученых в середине прошлого века, когда открыли квазары. Квазары — это очень яркие объекты, которые излучают огромное количество энергии. Зачастую это в десятки, сотни и даже тысячи раз больше энергии, чем излучает целая галактика с сотнями миллиардов звезд. Представляете, и излучается это дело из очень маленькой области на небе, из просто ничтожной области. Поэтому был большой соблазн сказать, что вот, посмотрите, вот оттуда из недр квазара извергается вещество, затянутое где-то там, в черную дыру. И вот по пространственному тоннелю оно, значит, попадает, излучается, мы это все прекрасно видим. И даже до сих пор в интернете встречаются сайты, которые на полном серьезе рассказывают нам вот про это. Но на самом деле мы не наблюдаем белых дыр и точка. То есть просто их нет. А энергия, которая излучается в квазарах, она объясняется теми же самыми черными дырами. Потому что при падении на черную дыру газ разгоняется до околосветовых скоростей. И благодаря известной всем формуле кинетической энергии, E равно mv квадрат пополам, скорость у нас околосветовая возводится в квадрат, и получается очень много энергии. И она выделяется при трении вещества, падающего в эту маленькую черную дыру с больших масштабов. Вещество сжимается, закручивается, трется друг об дружку, и в результате выделяется энергия с очень маленькой области пространства. И мы это прекрасно видим. Точно видим? А может быть, не видим? У нас же черная дыра, она же должна все поглощать. Ну, во-первых, аккреционный диск, это диск из падающего вещества на черную дыру, так называется, он работает за пределами трех размеров самой черной дыры. Именно там проходят последние устойчивые орбиты вокруг черной дыры, где вещество может долго вращаться, длительное время высвечивая энергию. И там оно становится видимым. Хорошо, вещество видно. А как насчет черной дыры? Здесь есть как минимум два пути. Я вкратце о них вам расскажу. Первый путь — это излучение Хокинга. Еще в 70-е годы Хокинг рассчитал, известный британский ученый, я так понимаю, его сильно рекламировать не нужно, что черные дыры могут испаряться. Это квантовый процесс, он достаточно сложный для объяснения, и в рамки этого доклада он не помещается, но в кулуарах можете подходить, с удовольствием побеседуем про это. Излучение Хокинга приводит к тому, что черная дыра теряет свою массу. Это пока теория, мы это не доказали. Но тем не менее, такой путь есть, и он всерьез рассматривается. Причем маленькие черные дыры должны испаряться гораздо быстрее, чем крупные, чем массивные черные дыры. И именно маленькие черные дыры пока не открыты, мы их не видим. Но было бы очень соблазнительно получить такую черную дыру в лаборатории и посмотреть, как она испаряется. Вот это было бы прям, ух, как здорово. А пока мы освоили второй путь. Это изображение больших черных дыр. Как же так, скажете вы? Как можно получить изображение черной дыры? А очень просто. Вот вам подарили большую черную кошку. Как вы ее видите? Казалось бы, она абсолютно черная, должна быть ненаблюдаема. Но если вы запускаете в черную комнату, то действительно ее можно только нащупать. До черной дыры дотянуться не можем, нащупать не можем. Поэтому мы пропускаем черную дыру перед белой стеной. И видим ее на фоне, на светлом фоне. Так вот, если диск из падающего вещества так ориентирован внутри галактики, вокруг черной дыры, что мы можем попытаться увидеть черную дыру на светлом фоне, вот тут-то и есть ключ к успеху. Первым это попытался сделать российский космический аппарат «Радиоастрон», но немножечко ему не хватило длины волны. А победа досталась международному проекту телескопа «Горизонта событий», который объединил очень много самых современных телескопов, работающих в микроволновом, вернее, в миллиметровом диапазоне. Это еще меньше, чем микроволновый. И в миллиметровом диапазоне нам удалось увидеть черную дыру в галактике Месье-87 на расстоянии 50 с лишним миллионов световых лет от нашей с вами Солнечной системы. Они еще попытались увидеть галактику, вернее, черную дыру в нашей галактике, но там изображение получилось не очень хорошее, поэтому они планируют переделать и получить лучшую картинку. Почему там изображение хуже, тоже тема для разговора в кулуарах, с удовольствием объясню. Четвертый миф. Черные дыры — сверхплотные монстры. Он рождается из того, что мы в учебниках читаем, что черные дыры рождаются при коллапсе звезд. И вначале мы обсуждали, что черные дыры, звездные массы, могут рождаться и рождаются при коллапсе, то есть схлопывании звезд. Это значит, что ядро звезды очень сильно сжимается, настолько сильно, что у нас просто внутри не остается никаких сил, которые могли бы сопротивляться такому сжатию. А значит, вещество будет стремиться неограниченно схлопнуться в точку. И поэтому вторая космическая скорость превосходит скорость света. Вуаля! Вот вам черная дыра. Все готово. А плотность такой точки, она тоже должна стремиться к бесконечности. Правильно? Правильно. Но если мы с вами поговорим о том, что черная дыра становится для внешнего наблюдателя черной дырой в тот момент, когда вещество уходит под горизонт событий, то есть не обязательно ждать, пока оно сожмется в точку, оно ушло под горизонт событий и стало для внешнего наблюдателя ненаблюдаемым объектом черной дыры. То есть это уже черная дыра. Поэтому мы можем говорить про то, что вещество, допустим, в данный момент времени распределено каким-то образом внутри горизонта событий, и неважно каким. И можно посчитать среднюю плотность черной дыры внутри горизонта событий. И вот для черных дыр звездной массы она получается сравнимой с плотностью атомного ядра. То есть очень высокая плотность. Но когда мы начинаем увеличивать черную дыру, оказывается, посмотрите на эти очень сложные формулы с десятками логарифмов, и интегралами, и тензорами, оказывается, что плотность черной дыры – это масса, деленная на объем. И, допустим, мы увеличим массу черной дыры в два раза. В числителе у нас появляется двоечка, а в знаменателе объем. Как он у нас увеличивается? Дело в том, что масса черной дыры, она прямо пропорциональна ее радиусу. Поэтому, если мы массу увеличили в два раза, радиус, который стоит в формуле объема в кубе, стал тоже больше в два раза. 2 в кубе — 8. Получается, в числителе у нас двоечка, а в знаменателе 8. Получаем 4. То есть всего лишь увеличив массу черной дыры в 2 раза, мы получаем в 4 раза меньшую плотность. Сразу же, автоматически. Но это понятно, что это средняя плотность по больнице внутри горизонта событий, но тем не менее. И если мы будем так двигаться и дальше, то окажется, что сверхмассивные черные дыры имеют очень маленькую среднюю плотность. И не обязательно делать коллапс какого-то огромного объекта до огромной плотности. Даже при плотности объекта меньше комнатного воздуха, но очень большой массе в десятки миллиардов солнечных масс, можно сделать черную дыру, причем сверхмассивную. Вот такие пироги. Едем дальше. Именно такие сверхмассивные черные дыры мы и наблюдаем в центрах галактик. А откуда мы знаем, что там именно черная дыра? Мы знаем это, потому что мы знаем соотношение массы и размера нашего тела. А массу мы получаем по орбитам звезд или орбитам газа, который вращается вокруг этой черной дыры. По законам Кеплера он позволяет взвесить центральный объект, и мы очень хорошо знаем массу. А по изменению яркости накладываем ограничения на размер центрального объекта. И получаем, что там кроме черной дыры ничего поместиться не можем. Это наблюдательный факт. Предпоследний миф. Черные дыры все засосут. Вот прям такой термин и употребляется. 18+ прям. Так вот, черные дыры все не засосут, по крайней мере, на обозримых масштабах в миллиарды лет, о которых мы можем сейчас говорить. Потому что при увеличении расстояния от черной дыры в два раза, гравитация по простейшей формуле, которая перед вами сейчас на экране, она падает в 4 раза. А масштабы во Вселенной и масштабы внутри галактики, даже между звездами, они настолько большие, что расстояние несравнимо больше, чем размеры самих объектов. Поэтому мы всегда имеем дело с черными дырами на больших расстояниях. Рядышком мы их не видим. И в результате черные дыры становятся для нас безопасными благодаря расстоянию. Расстояние нас защищает, но оно же, к сожалению, мешает нам получать еще более красивые картиночки. Приходится тратить деньги на большие космические телескопы. Ну и последний миф. Черные дыры угрожают нашей планете. И вот-вот, значит, точно именно нашу планету, Вселенная, ладно. Ну ладно, Вселенная там уже не важно. Но наша планета, как же так, сейчас подлетит черная дыра, или, может быть, ученые в коллайдере создадут, и все, и точно нашей планете станет не по себе. Так вот, ближайшие черные дыры, они находятся от нас на расстояниях в 1000 световых лет. А один световой год, я напомню, это расстояние, которое свет проходит за год, со скоростью почти 300 тысяч километров в секунду. То есть за секунду он проходит расстояние чуть меньше, чем расстояние от Земли до Луны. А за десятки минут это расстояние сравнимое с расстоянием до Марса или до Юпитера даже. А за год свет проходит 9,5 триллионов километров. То есть очень много, 9,5 тысяч миллиардов километров за один год. А расстояние до ближайшей черной дыры — это тысячи вот таких триллионных кусочков. То есть настолько далеко, что гравитацию мы от таких объектов не чувствуем, за исключением гравитационных волн, о которых тоже мы с вами можем поговорить в кулуарах. И даже если мы сделаем наше Солнце черной дырой, казалось бы, ну все, тогда точно оно нас съест. Нет, расстояние в 150 миллионов километров от нашего солнышка, от нашей черной дырочки виртуальной, достаточно для того, чтобы нас защитить. Правда, станет темно, холодно, и мы все равно все умрем очень быстро. Но не от черной дыры, а просто так получится. Вот. Но поскольку наша звезда, она просветит еще несколько миллиардов лет, поэтому на наш век хватит, как говорится, беспокоиться особо не следует. И, в общем, спасибо нашему термоядерному синтезу в недрах Солнца и запасам водорода за наше счастливое детство. Спасибо за внимание.
1: Большое спасибо, Сергей. А сейчас вопрос вам хочет задать один ученый. Лоренс Краус, астрофизик из США. Прошу, включите, пожалуйста, вопрос.
2: Добрый день. Приветствую всех гостей и участников форума «Ученые против мифов». Похоже, у вас там чудесное мероприятие. Я бы хотел задать вопрос лектору, который рассказывал про мифы о черных дырах. Интересно узнать, как ему предположение, что наша Вселенная на самом деле черная дыра. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.
0: Круто. Такие вопросы вообще допустимы? Хорошо.
1: Краусу можно.
0: Дело в том, что действительно, если мы будем виртуально увеличивать сверхмассивные черные дыры, то плотность их будет падать, и в конце концов, если мы попытаемся взять на себя такую ответственность и подставить формулу второй космической скорости массу и размер нашей Вселенной, который мы плюс-минус, но, конечно же, уже знаем, то оказывается, что мы очень близки к черной дыре. То есть наша Вселенная, она формально действительно может подпасть под определение черной дыры. Вот. Но здесь сразу встают вопросы. То есть первое, мы представляем, что вещество должно падать внутрь черной дыры на сингулярность, а наша Вселенная, наоборот, расширяется, причем еще и с ускорением. То есть уже по первому параметру Вселенная не проходит. К сожалению, вот РНТВ, который нас сейчас слушает, такие раз, зачеркнули. Вот.
1: Они нас не слушают.
0: Но хотелось бы.
1: Вопрос, присланный нашим делегатом. Что произойдет с черной дырой в центре нашей галактики, когда она столкнется с Андромедой?
0: Действительно, Андромеда и наша галактика, они летят вот так навстречу друг дружке, бегут. У них скоро будут обнимашечки, вот уже очень скоро. Мы, кстати, в Крымской астрофизической обсерватории планируем показывать это явление в телескоп. Поэтому приезжайте, мы билеты уже продаем, уже очень скоро, буквально где-то через 3-4 миллиарда лет. Вот примерно сейчас.
1: Можно мне в первом ряду местечко?
0: Да, вам можно. При столкновении нашей галактики и Андромеды черные дыры в центрах наших галактик, они должны тоже слиться, объединиться в одну еще более сверхмассивную черную дыру. Я напомню, в нашей галактике масса сверхмассивной черной дыры 4 миллиона солнечных масс, а в Андромеде немножечко больше. Там порядка сотни миллионов солнечных масс. Поэтому можно говорить о том, что все-таки андромедовская черная дыра победит в этом армрестлинге космическом, и нашу черную дыру поглотит, у нас получится просто немножечко больше сверхмассивная черная дыра. Но это произойдет не очень быстро, на масштабах где-то, скорее всего, в десятки миллионов лет. Может быть, в сотни, как повезет.
1: Спасибо. Ну, подождем немножко.
0: Чуть-чуть, да.
1: Так что у нас есть время для вопросов из зала. Прошу, дайте, пожалуйста, микрофон в левые ряды. Там я вижу руку, такую темную руку, да. Темная рука. Вопрос про черные дыры. Пожалуйста. Да. Представляйтесь. О, Господи.
3: Здравствуйте.
1: Все решат, что мы в сговоре с вами. Но ведь это не так. Не так?
3: Не. Я вот слышал такую концепцию, что если возле вращающейся черной дыры пустить фотон света параллельно ее, ну, не параллельно, а в том же направлении, что и ее вращение, то часть импульса передастся ему через там гравитационное взаимодействие, а еще лучше, если часть энергии, которая несется вот этим этой частицей, которую мы пустили вращаться рядом, там, если она массой обладает, если часть ее упадет на черную дыру, то и оставшийся передастся еще больший импульс. Так вот, насколько эффективно передача энергии вращения таким путем. В общем, пытались ли рассчитать КПД такого источника энергии? Ну, потом понятно, что эту энергию можно уловить там какими-нибудь методами, хотя бы солнечными панелями.
0: Отличный вопрос. Но проблема в том, что я астроном-наблюдатель. Поэтому пока что мы такие вещи пронаблюдать не можем. Максимум — это самые близкие области горизонта событий. Поэтому тут вопрос скорее к теоретикам, сколько там энергии может перетекать таким образом в фотоны. Вот. Но в любом случае это будет выражаться в том, что у фотона будет изменяться частота, и, соответственно, он будет голубеть, поэтому все будет уходить туда. Вот. А это хорошо, потому что это увеличит возможность его наблюдений. Поэтому спасибо за ваш очень хороший вопрос.
1: Спасибо за хороший вопрос, молодой человек. Так, пожалуйста, теперь в правые ряды. Вот чуть-чуть подальше, вот там я вижу руку. Дайте, пожалуйста, туда микрофон. Только представляйтесь, пожалуйста, представляйтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Денис из Москвы. У меня такой вопрос. Вот вы упоминали, что есть процесс, когда черные дыры излучают, хокингское излучение, они, по идее, должны терять при этом массу свою. Вот достаточно большой возраст Вселенной, чтобы какие-то черные дыры могли испариться полностью? И есть ли какие-то следы, может быть, от этого наблюдаемые? Спасибо.
0: Сейчас граница вот для текущей оценки возраста Вселенной, граница по массе тех черных дыр, которые должны сейчас испаряться, пролегает в районе 10 в 12 степени килограмм. То есть это порядка триллиона килограмм. Триллион килограмм – это масса, ну вот Москва-Сити возьмете, вот чуть побольше, наверное, две Москвы-Сити примерно или три Москвы-Сити. То есть масса такой небольшой или средней горы. Вот такие черные дыры, они могут сейчас в наше время испаряться. Но тут вопрос, откуда их нам взять в нашей Вселенной. И единственный способ для образования черных дыр такой массы – это первичные флуктуации. То есть в момент большого взрыва расширение могло приводить к тому, что где-то в какой-то отдельной области у нас плотность оказалась критической, и там получалась черная дыра. Вот мы пока это не знаем, это рабочая гипотеза, которая проверяется. Но тем не менее, если такие черные дыры существуют, то в наше время мы можем наблюдать их вспышки. И они будут в первую очередь происходить в гамма- и в рентгеновском диапазоне, поэтому современные рентгеновские и гамма-телескопы потенциально могут такие вещи наблюдать. Поэтому ждем новых перспективных инструментов и результатов их наблюдений.
1: Пожалуйста, в задние ряды теперь. И вы так машите руками, энергично машите. Вот, да. Вот справа налево. Да-да-да-да, все правильно. Вот там машут вперед. Да, да. Верно.
5: Ой. Здравствуйте, меня зовут Александра. Я хотела спросить про визуализацию. Извините. Визуализация черных дыр. Фильм «Интерстеллар». Там, короче говоря, такая красивенькая она. Вот. Я хотела спросить, насколько это вообще, этому верить. Все мои друзья говорят, что все это научно обосновано, тра-та-та, вот. Я хотела спросить у вас, вот картинка, которую вы показывали, она по-другому выглядит, а там все очень красиво. И чему верить?
0: Это разные конечно, черные дыры.
1: Конечно, фильму.
0: Да. Та виртуальная, а это реальная. Но реальность всегда оказывается чуть-чуть иной. Очень рекомендую почитать книгу Кипа Торна «Интерстеллар. Двоеточие. Наука за кадром». Исключительно хорошая книга, которая позволит абстрагироваться от рыдающего, как его, актера называли этого главного, МакКонахи, да, и сосредоточиться на картинке черной дыры «Интерстеллар. Наука за кадром». И там подробно рассказывается про то, как они делали эту черную дыру. Это реальная модель с конкретными расчетами черной дыры с массой 100 миллионов солнечных масс. И сейчас, уже в наше время, появилась независимая визуализация аналогичной черной дыры, которую сделала НАСА. Это буквально вот новость, там, не знаю, на прошлой неделе она появилась. Вот. И эти черные дыры, «Интерстеллар» и то, что сделала НАСА, они очень похожи друг с дружкой. Другое дело, что они не совсем похожи на то, что мы увидели в случае с галактиками С-87, но надо понимать, что это самый первый снимок, и у него очень низкое угловое разрешение. Мы далеко не все детали там видим. В частности, фотонную сферу мы не видим, отдельные детали в аккреционном диске тоже там очень сильно размытые и так далее. И по мере улучшения наших наблюдательных возможностей мы будем получать картинку, которая все ближе и ближе приближается к этому моделированию. Но опять-таки, моделирование сделано для одного строго определенного угла, то есть оно будет, у нас будет такая же картинка черной дыры, только для той черной дыры, диск которой направлен под тем же углом, что и в моделировании. Вот тогда в реальности будет картинка аналогичная. А так диски могут иметь какой угодно наклон, и картинка от этого будет сильно меняться.
1: Пожалуйста, балкон. Давайте послушаем.
0: То есть балкон. Реальность гораздо разнообразнее у нас получается.
1: Прошу, рука вот там. Да.
6: Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Спасибо большое за доклад. Я, конечно, не астрофизик, но вопрос задам. В книге Стивена Хокинга он говорит, что путешествие астронавт, попадая в черную дыру, проходит процесс спагетизации. Вот он примерно как-то так описал. Что происходит с веществом материи, если она как бы в теории попадает за горизонт событий в черную дыру? Спасибо.
0: Спагетизация – это… То есть в вашем вопросе, по сути, два вопроса. Первый – это спагетизация, это то, что находится снаружи горизонта события. А второе – это то, что происходит внутри. Так вот, по поводу того, что внутри, мы все очень плохо знаем. Мы предполагаем, что все сжимается просто в точку за очень короткий промежуток времени, и все. А вот насчет того, что снаружи, тут намного интереснее. Дело в том, что если размеры объекта сравнимы с размерами черной дыры, то есть с радиусом, горизонтом событий, то в этом случае между, скажем так, носовой и хвостовой части вашего космического корабля, как он бы ни был суперпрочный, будет разница в силах гравитации. И чем ближе размер, размер космического корабля к размеру черной дыры, тем сильнее будут эти силы. И если ваш космический корабль будет больше, чем черная дыра, то ему уже уцелеть никак не получится, потому что разница в силах гравитации будет слишком большая, и космический корабль будет вытягиваться. Но поскольку у нас все черные дыры должны вращаться, я сейчас не буду рассказывать подробно почему, подходите в кулуарах, я расскажу. И поэтому пространство должно увлекаться во вращение вокруг черной дыры, и корабль тоже. И его будет вытягивать в тонкую спираль и превращать в такую вот длинную макаронину, да, которая называется спагетти. Спагеттизация поэтому получается. Вот так. Так что не летайте, дети, к маленьким черным дырам. Летайте к большим, к сверхмассивным.
1: Полезные советы на форуме «Ученые против мифов». Так, просим, пожалуйста, с левых рядов. Да, красная рука, не черная только.
7: Сергей, спасибо за доклад. Павел, Санкт-Петербург. Скажите, а вот говорите, что галактика Андромеда когда-то столкнется с Млечным путем. Можно билетик? Очень хочется посмотреть. А может ли так произойти, что в результате появится квазар? Вот вы говорили, что квазар активно поглощает вещество. И жизнь, ну, в таком, наверное, квазаре перестанет быть возможной. Спасибо.
0: По определению, квазар – это объект, у которого энерговыделение в сотни и в тысячи, и в некоторых случаях даже в десятки тысяч раз больше, чем энерговыделение средней галактики. И, скорее всего, возможностей нашей черной дыры и андромедовской при слиянии будет маловато для того, чтобы зажечь квазар. А самое главное, будет маловато свободного газа. Потому что мы можем получать вещество, из которого берется энергия квазара, несколькими способами. И самый простой – это падение газа на черную дыру. Его можно получить из звезд, пролетающих рядышком, но звезды мелкие, черные дыры мелкие, и два иголочных ушка продеть одно в другое очень сложно. Поэтому газовые облака, падающие на черную дыру, они гораздо проще будут отдавать свое вещество. А сейчас, уже за многие миллиарды лет эволюции нашей Вселенной, газа в ней стало гораздо меньше, и даже в наших спиральных облаках, где газ, в спиральных галактиках, где газ еще есть в газовых облаках, скорее всего, ее тоже будет маловато для того, чтобы получить полноценный квазар. То есть, в любом случае, активность нашей суммарной центральной черной дыры очень сильно возрастет. Вопрос только на каких масштабах, то есть это сотни тысяч, миллионы лет или десятки миллионов, тут еще непонятно. Но она точно возрастет. А вот хватит ли энергии для квазара, это вопрос.
1: Так, пожалуйста, вопросы. Дайте вопрос в первый, самый, в первый ряд. Ольге Вдовиной, пожалуйста.
8: Спасибо. Ольга, город Кемерово. У меня вопрос следующий. Когда ученые пытаются объяснить, что такое черная дыра, зачастую приводится аналогия воронки на воде. Да? То есть утонул корабль, над ним образуется воронка. Если следовать этой аналогии, то характер воронки будет зависеть там, от размера этого корабля и скорости его погружения. Зависит, ну, если следовать опять же этой аналогии, когда схлопывается звезда, да, и образуется черная дыра, зависит ли какие-то ее характеристики, скорость вращения, там, ну, понятно, масса, плотность, и откуда берется скорость вот этой черной дыры, когда она перемещается? Какие еще характеристики у нее могут быть? Спасибо.
0: Отличный вопрос. У черной дыры очень мало характеристик. Основные – это масса, заряд и вращение. Масса получается у нас из массы самой звезды и в основном определяет параметры вот этой гравитационной воронки именно масса. Заряд тоже должен влиять, вот, но гораздо меньше. Плюс нельзя говорить, что у нас вещество должно получиться сильно заряженное, черная дыра должна получиться сильно заряженная. Скорее всего, так не получится, заряд будет какой-то небольшой. А вращение, как раз должно быть очень большим, и оно тоже может влиять на параметры этой воронки, а точнее сказать, на параметры вещества, падающего в эту воронку. А еще точнее, на расстояние, на котором будет проходить последняя устойчивая орбита с этим двигающимся веществом. И не вращающаяся черная дыра, и вращающаяся будут иметь вот эти последние орбиты на разном расстоянии. А это значит, что скорость движения вещества там будет разная, энерговыделение тоже разное, светимость разная, и значит, мы это сможем увидеть. И вот именно такие работы сейчас и ведутся, в том числе и на БТА, по определению вращения черных дыр. Это вот самые такие пионерские. Вот. А черные дыры могут летать, конечно. Те черные дыры, которые в центрах галактик, они сильно этим заниматься не будут, потому что они уже лежат на дне гравитационной воронки галактики. Они туда свалились и там в устойчивом состоянии. А мелкие черные дыры звездной массы, такие стандартные, они могут летать с большими скоростями вследствие того, что они рождаются при схлопывании звезды. Мы знаем, что этот процесс приводит к появлению вспышки сверхновой, то есть мы наблюдаем вспышку сверхновой, а она может быть асимметричной. Не симметричной, а асимметричной. И поэтому черная дыра, которая получается в результате, может приобрести какой-то импульс. Это первое. А второе, она может входить в состав двойной системы. Со вторым компонентом что-то случилось, а этот по гравитационной праще выстрелился и с большой скоростью улетел. Так что такие объекты запросто могут существовать. Быстро двигающиеся черные дыры – это вполне реальная штука.
1: Сергей, вам предстоит выбрать лучший вопрос. Значит, напомню. Вопросы были про взаимодействие фотона с черной дырой, про следы испарившихся черных дыр, про визуализацию в фильме «Интерстеллар», про спагетизацию, про Андромеду и ее столкновение с черной дырой и про воронку на воде. Кто получит книгу Нила деграсса Тайсона «Большое космическое путешествие»?
0: Кто из вас хочет почитать книгу Нила деграсса Тайсона?
1: Нет. Прочитать хотят все, но получит только один.
0: Хорошо. Тогда... Я думаю, что давайте, наверное, вопрос про воронку на воде.
1: Ольга, вам. Значит, Ольга Вдовина получает книгу. Наш уважаемый спикер получает подарки от нас. Такой вот замечательный деревянный эксклюзивный блокнот от компании «Фанпин» и «Пингвина Питека Джедая» работы студии Павла Краснова. Спасибо. А сейчас на экране должен появиться, по идее, скетч Юлии Родиной. Я надеюсь, нам его сейчас покажут.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Григорий Цидулко, специалист по усатым китам, и я хочу с ним поговорить про этих удивительных животных, усатых китов, про их распределение, образ жизни в Мировом океане. И я бы хотел начать наш разговор с грустной нотки. Вообще, вот мы мало задумываемся над тем, какая черная страница была в истории человечества — китобойный промысел. Мало того, что было истреблено огромное количество, миллионы китов, так еще этим китобои нанесли совершенно непоправимый урон экосистеме, потому что количество биологического материала, который перерабатывают и возвращают в виде удобрений в биоценозы морские усатые киты — трудно вообще переоценить. Я так думаю, что история с глобальным потеплением значительно была бы мягче, потому что киты непосредственно удобряют поля фитопланктона. Если упрощать сильно, конечно, цепочки значительно сложнее в море, но если упрощать, то вот фитопланктон, который, собственно говоря, и является настоящими легкими нашей планеты, он весь базируется на биогенных каких-то компонентах, на удобрениях, грубо говоря, которые поставляли усатые киты ввиду своих огромных размеров. Они перемешивают различные слои. Благодаря их путешествиям фауна океаническая путешествует с места на место. В общем, это ключевой вид в морской экосистеме. Их количество очень сильно подорвало и первичную продукцию, нормальный ход ее выработки этой первичной продукции, и, соответственно, рост зоопланктона и бентоса, то есть тех организмов, которые живут на дне морском и которые являются кормовой базой для рыбы, то есть косвенно подорвали и рыбную промышленность отчасти. В общем, это было ужасное явление. Как раз вот мы подробнее сейчас с Гришей поговорим о том, что такое усатые киты в системе Мирового океана. Здравствуйте, Гриша.
2: Здравствуйте.
1: Это было долгое предисловие, наконец, но я умолкаю, вы поговорите.
2: Я бы хотел сказать, что не только усатые киты, вообще крупные китообразные, по крайней мере, поскольку, ну вот, тема эта и для меня отчасти была новая, я к сегодняшней передаче, к такому разговору немножко готовился. Тема вообще того, как киты влияют на экосистему Мирового океана и на климат, тоже стала достаточно популярна, ну, последние лет 5, наверное, вот по тем статьям, которые я смотрел и читал. И я буквально сегодня столкнулся с еще одной статьей, которая приводит очень интересные цифры, что вот не усатые киты, но крупные зубатые кашалоты. По данным вот этих авторов, популяция из 12 тысяч вот этих кашалотов, которые обитают вокруг Гавайских островов, за счет того, что они перерабатывают как раз вот огромное количество биологического материала и переносят его вот эту самую эутрофатическую зону, то есть зону, скажем так, верхний слой Мирового океана, куда проникает солнечный свет.
1: Ну да, где, собственно, растет первичная продукция, фитопланктон.
2: Именно так. Так вот, в результате деятельности, скажем так, физиологической деятельности вот этих вот 12 тысяч кашалотов, в год связывается диоксида углерода, того самого, из-за которого происходит
1: потепление.
2: Связывается порядка 200 тысяч тонн.
1: Да. Ну, тут надо понять, кем связывается, да?
2: Вот как раз самым фитопланктоном.
1: Да.
2: А дальше это сравнивают авторы, я не берусь комментировать их цифры, просто привожу цифры одной из недавних научных статей, что это аналогично тому количеству вот этого самого СО2, который производит 15 тысяч машин, каждая из которых проезжает там 1000 километров в год.
1: Угу.
2: Вот для понимания того, какую роль играет только одна популяция этих самых
1: китообразных. Только одного вида китообразных.
2: Одна популяция одного вида.
1: Одного вида, ведь их много. И вот представьте себе, какой бы климатический рай, ну, условно говоря, насколько более устойчива к деятельности человека была бы экосистема, если бы китобои не били китов. Но давайте все-таки от грустных мыслей про биологию немножечко поговорим. Ну, начали уже про роль китов в экосистемах Мирового океана. Говорить. Вот для меня еще одной загадкой служит вот такая вот штука. Дело в том, что, ну, киты, да, они самые здоровые, самые сильные, благодаря тому, что они перешли когда-то на определенном этапе, там, миллионов, наверное, там, 20 назад начали резко расти, увеличиваться в размерах, перешли в крупный размерный класс, и, в общем-то, у них врагов, по идее, нет, за исключением
2: косаток. И человека.
1: Да, плотоядных косаток. Да, человека пока, Гриш, за скобки выведем.
2: Хорошо.
1: Оставим плотоядных косаток. Вот мы с вами знаем прекрасно, что существуют поля нагула у китов, у многих китов, скажем, вот вы специализировались на серых китах, о которых мы как-то с вами разговаривали, значит, у серых китов есть поля нагула, то есть места, где они едят, есть поля размножения, где они размножаются, испариваются, видимо, и потом рожают там же детеныш, есть пути миграции. И есть такие волки моря, как их называют, с неким налетом романтики. Ну, действительно, очень интересные животные. Касатки. Сейчас мы не будем про сложную классификацию транзитные, плотоядные, типа А, Б, там, С и так далее. Запутаемся. Хорошо. В аббревиатурах. Договоримся, что некоторые из них специализируются в охоте на усатых китов.
2: Да.
1: Возникает вопрос. Вот есть Калифорния, где есть серые киты, где они размножаются, там несколько точек, я так понимаю, да, бухт укромных, есть место на Гавайях, где размножаются, скажем, киты-горбачи.
2: Угу.
1: У Австралии есть такие места. Касатки дураки, что ли? Почему они туда не приходят и не едят там? Как вы думаете?
2: Кто сказал, что они не приходят и не едят? Я думаю, что просто дело в том, насколько часто люди это могут видеть, потому что основные нападения, скажем так, тех же самых касаток на тех же самых серых китов происходят у побережья Орегона и у двух Алеутских островов, через которые пролегает маршрут миграции серых китов как раз с детенышами,
1: побережья тем самым полям.
2: Две точки. Одно у побережья Орегона, а другое у...
1: Но это маршрут миграции.
2: Да, и то, и другой маршрут миграции.
1: Ну, миграция,
2: просто
1: понятно.
2: И те, и другие...
1: То есть, грубо говоря, эти хулиганы стоят у подъезда и ждут, пока...
2: Да.
1: Кто-то,
2: но кроме того,
1: мимо.
2: Мы знаем о том, что эти хулиганы там стоят, потому что и побережье Орегона очень густо населено. И те самые Алеутские острова,
1: да,
2: где как раз касатки нападают на мигрирующих серых китов, они являются районами активного рыболовства. И опять-таки известно
1: Видно.
2: О том, что они там нападают, потому что там есть люди, которые это видят.
1: Хорошо, а в полях размножения, где серые киты размножаются? Там же ведь ученые, они же работают.
2: Интересный
1: что
2: вопрос, и, казалось
1: деньги?
2: Бы, а почему бы касаткам не пойти туда? Но вот оказывается, что по каким-то причинам они, видимо, не так любят теплую воду.
1: Им тяжело, наверное, в теплой воде.
2: Им тяжело в теплой воде. Скорее всего, я здесь могу только предполагать.
1: Это действительно так, ведь касаток можно очень редко видеть в теплой воде. Это холоднолюбивый, в общем-то, вид.
2: Они в теплых водах встречаются, вплоть до тропических вод, их там видят,
1: но,
2: и знают.
1: Да, но где?
2: Встречаются мало.
1: Но где? Вот вопрос, да? Вот когда мы говорят, что в теплых тропических водах, забывают, что практически всегда эти теплые тропические воды, они тропические, но они далеко не всегда теплые,
2: совершенно,
1: потому
2: верно.
1: Что это апвеллинги, так называемые, то есть места, где холодная вода из глубины поднимается наверх.
2: И очень часто это далеко от берега происходит.
1: Да, достаточно часто.
2: Вот. А все киты или большинство китов, которые выбирают вот в тропических водах места такие для своего размножения, спаривания и рождения детенышей, им нужны воды не только тропические, а, собственно, им нужны воды хорошо защищенные, то есть это мелководье, и воды теплые, потому что китенок рождается без того...
1: По-настоящему теплый.
2: По-настоящему теплый, потому что китенок рождается без того толстого слоя жира, который защищает его от переохлаждения.
1: Ну, давайте подробнее об этом после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что касатки – это настоящая вершина пищевой пирамиды Мирового океана? А вот примерно 12-13 миллионов лет назад в океанах господствовал иной хищник. Это был вымерший кашалот, которого ученые назвали Левиафаном Мелвиля. Одновременно в честь библейского чудовища Левиафана и автор знаменитого романа о белом кашалоте Моби Дике Германа Мелвиля. Размером вымерший кашалот был с нынешнего до 17,5 метров в длину, но в отличие от него имел полный набор зубов в верхней и нижней челюстях. Надо заметить, что размеры зубов

0: любивый вид, хотя вот в районе Галапагосов они встречаются, а там, ну, вода холоднее, но не такая холодная, как, скажем, в других местах. Может быть, их распределение отчасти связывается с тем, что вообще охватить всю систему Мирового океана, да, вот своими патрулями, они же определенным образом устроены, да, ведь не все и не всегда определяется наличием только лишь кормовой базы. Вот что вот если вот здесь всегда много китов, то мы вот здесь всегда будем жить. Ведь для того, чтобы найти этих китов, почему хищных касаток называют транзитными? Для того, чтобы найти еду, они должны туда-сюда перемещаться.
1: Именно.
0: А киты тоже делают то же самое.
1: И киты тоже перемещаются. И киты, более того, очень хорошо маскируются. Возвращаясь к моим любимым серым китам,
0: да, конечно,
1: многие
0: давайте.
1: Прячутся от касаток именно в линии прибоя, там, где их локационные сигналы касаток маскируются, рассеиваются.
0: Я более того, я уточню, касатки, как правило, хищные, ну, во всяком случае, при охоте на мелких китообразных, они вообще не их локируют, им это не нужно, они слушают. Конечно, шум прибоя не даст им возможности идентифицировать кита, если он затихнет, не будет хлопать хвостом и булькать, выдыхать от всей широкой китовой души. Выдыхать, так что слышно на несколько морских миль. То есть серые киты научились маскировать, да, свое поведение.
1: Не только серые, но и те же самые гренландские киты, например, с ними происходит та же самая история. Вот несколько лет назад стало чуть больше известно о гренландских китах в Охотском море, обитающих
0: у
1: Шантарских островов как раз. Ну, популяция это вообще отдельная и интересная, которая живет в Охотском море и вроде бы не мигрирует никуда из него. Но вот летом они приходят ближе к Шантарским островам, вернее, даже к заливам Ульбанскому, Тугурскому и Академии, весь этот район называется Шантарское море. Так вот, там гренландские киты точно так же прячутся от касаток, ну, фактически в линии прибоя. И связано это не только с тем, что они маскируются от, скажем так, обнаружения касатками, у которых есть и активная система обнаружения, и пассивная система обнаружения, но еще мелководье их защищает, потому что тогда из, вот, скажем так, животных, которые передвигаются в трехмерной среде, и касатки, и киты, но киты это используют для своего блага и защиты, вынуждены, грубо говоря, оперировать двумя измерениями.
0: Двумерными, да,
1: и понятно. И фактически тогда снизу киты защищены тем самым дном. Так что вот такие способы они используют.
0: Ну да, потому что касатки, как известно, в некоторых местах, да и афалины тоже, они пользуются дном наоборот, как некой живой стенкой для того, чтобы свою добычу ограничить в пространстве, но при этом надо понимать, что эта добыча существенно меньше, чем сами охотники в этом случае, потому что ее можно загнать на это мелководье, схватить
1: и
0: оттуда вытащить.
1: Да.
0: А вот кита ты не вытащишь с мелководья, да? Это очень сложно сделать, поэтому тут действительно такая вот разумная достаточно тактика у вот этих самых огромных китов. Кстати, гладких китов недаром английское наименование bowhead, огромная голова. Неужели у них нету никаких вообще других приспособлений для, скажем, для касатки? Ведь они могучие, они бывают весят самки 150 тонн вообще достигают.
1: До 170
0: даже.
1: Рекорд. То есть это фактически сопоставимо или даже иногда, вот в некоторых случаях, ну, если брать рекордного синего кита.
0: Больше, который, да, 130 синий.
1: Я встречал в литературе, скажем, там, до 150, но все равно оказывается, что 170-тонный гренландский кит по весу, по крайней мере, больше, чем...
0: Но он шире в плечах, живот.
1: Везде, во всех промерах.
0: Да, голова больше.
1: Нет, они, безусловно, защищаются от касаток не только тем, что они вот уходят на мелководье и прячутся, они на этом мелководье еще и активно, скажем так, противодействуют этим касаткам, и вообще эта охота для касаток достаточно опасна. Когда кит встает, или несколько китов встают мордой буквально в берег, и начинают лупить огромным хвостом, вот 150-тонное животное бьет хвостом на мелководье, защищая таким образом, ну, будем говорить, свою спину, то под такой удар хвоста, в общем, касатке очень не хочется попадать. И на самом деле у всех хищников, у всех высших хищников, будь то касатка или будь то белый медведь, далеко не каждая охота успешна.
0: Все-таки у морских животных ее посчитать невозможно, вот степень успешности, в отличие от наземных, да, вот в процентном
1: отношении. Это очень сложно.
0: Это практически невозможно. Можно предполагать, что все-таки морским животным, тем более, почему касатки коллективные хищники? Потому что, ну, в одиночку на крупную добычу вообще нереально охотиться.
1: Конечно, конечно.
0: Абсолютно. Да и ни на какую, в общем. Да, потому что вот то, что мы знаем об акулах, вот кажется, что они активные охотники, в основном это падальщики. И если им кто-то попадается, то раненая, там, скажем, жертва специально.
1: Ослабленная,
0: по крайней мере, да. Гнаться за китом вообще невозможно себе представить, что так было.
1: Ну, более того, известно же, что вот вы как-то в начале нашего разговора сказали, что такие морские волки, касатки,

0: Ну, известно, что так же, как и у волков, у косаток существует распределение ролей во время охоты. То есть они не все скопом каким-то образом бросаются на этого кита, и кто уцепился и укусил, тому, значит, вот...
1: Лавры.
0: Лавры, да. У них существует совершенно определенное распределение ролей, и они этим ролям четко следуют. И обычно самая опытная или одна из самых опытных самок является вот тем волком, который прыгает на загривок там лося, если проводить такие аналогии. И учат они своих детенышей долгое время тому, как это правильно делать. Ну вот про гренландских китов, наверное, не очень много пока еще известно того, что происходит в Охотском море. А вот у побережья Аргентины, где они охотятся на морских слонов, там четко совершенно самка ежедневно фактически или раз в несколько дней приводит там, причем несколько групп только умеют так охотиться, далеко не все касатки.
2: На островах грозы.
0: Они приводят детенышей, помогают этим детенышам выбрасываться на берег, и даже в отсутствие уползать того самого морского слона, вот просто сегодня мы упражняемся, как рисковать жизнью. И дальше, если у детеныша что-то не получается, самка его всегда страхует. Были даже видеосъемки и наблюдения, как самка потом выбрасывает целый рядом фильм, детенышем, стаскивает его и сталкивает обратно в воду.
2: Да, или она, так сказать, начинает интенсивно бить хвостом, что смывает его, как-то размывает эту ступенечку, на котором он застрял. Да, без помощи старшей самки это, конечно, такую сложную технику освоить совершенно невозможно. Но мы немножко...
0: Ушли от миграции китов.
2: От миграции китов, да. Вернемся все-таки к усатым китам. Да, синие киты, конечно, они, наверное, наиболее эффектные, наиболее заметные. Но основную все-таки часть популяции китов составляют мелкие киты типа полосатики.
0: Да, малые полосатики на данный момент, наверное, самые многочисленные из усатых китов.
2: По своим технико-тактическим параметрам они больше всего напоминают там древних китов, которых находят ископаемых древних китов, но по своему, так сказать, строению, размерам и так далее. И это наводит меня на странные мысли. Вот мы рассуждали о том, что если есть касатки, если есть охотники, то, конечно же, нужно уходить китам в крупный размерный класс, иначе их просто съедят. Да, все-таки мы знаем, что там и синего кита добыть, ну, это для касаток подвиг, в общем, они его добудут.
0: Хотя недавно была публикация, вы, наверное, видели и статьи научные, и публикации в интернете, гудело вообще все сообщество о том, как несколько групп касаток объединились для того, чтобы добыть одного синего кита.
2: Так вот о том и речь, да. Вот часто думают, что эти волки моря, они нападают, и вообще как африканские гиеновые теперь волки уже принято считать, а не собаки, да, потому что это почти волки. Значит, они от добычи не оставляют ничего, кроме хорошо обглоданного скелета. Все съедают сразу. Нет, касатки питаются исключительно жиром. Язык, жир. То есть они много... съесть этого кита не могут. Из 150 тонн, вот интересно, сколько весит жир, язык посчитать. Ну, язык, наверное, несколько тонн. И вот на весь этот коллектив
0: ошибаюсь,
2: авторов...
0: Если я не кита примерно 9 тонн весит
2: 9
0: язык.
2: Тонн, да. Ну, хорошо. Вот они, значит, между
0: плюс
2: собой...
0: Плюс какой-то жир еще, да, там они
2: несколько,
0: съели. Да, они... Но мы опять все время съезжаем на касаток.
2: Нет, мы как раз про экологию с вами говорим. Тут большой синий кит, он, да, действительно, имеет смысл объединиться там с родственниками, потому что мы знаем, что они все в той или иной степени родственники, там, по прабабушкам однозначно. Все эти семьи касаток, которые объединились, им просто договориться между собой, все друг друга знают, напали.
0: Такой сезон охоты.
2: Сезон охоты, собрались вместе, поели обед такой семейный, большой. Но вот каким образом от этих опасных хищников, которые к тому же могут объединиться, страхуются те же самые малые полосатики? Мы видели с вами замечательные съемки Миши Коростелёва, да, охота группы касаток на малого полосатика. У того не было ни единого шанса вообще уцелеть. Вот это стопроцентная эффективность охоты, которая зависит только от того, нашли касатки этого самого кита или не нашли. Они же сверху накинули как сачок из собственных тел на него, утопили, вырвали язык.
0: Ну, тут нельзя все-таки однозначно говорить, на мой взгляд, потому что этот самый малый полосатик, который замечательно совершенно его снял и всю охоту Михаил как раз, мы не знаем, был ли он ослаблен, был ли это старый полосатик или, может быть, наоборот, слишком молодой. Вообще, малые полосатики удивительно быстрые животные. Вот до того, как я попал в Антарктику, у меня не было возможности разглядеть его вблизи никак. Сколько мы ни пытались, вот промелькивает буквально доли секунды на поверхности спинной плавник, и дальше это животное всплывает... Ну, за ним невозможно угнаться, оно всплывает далеко, и, в общем, очень быстро.
2: Миша, мы снимали его на Канарских островах для передачи «Диалоги о животных», и я готов двумя руками присоединиться, потому что он вынырнул раз, два, три, он делает два-три стежка таких, И потом, где он вынырнет на такой скорости?
0: Абсолютно непонятно.
2: Абсолютно непонятно, да.
0: В Антарктике они ведут себя немножко по-другому. Там, где они кормятся
2: поговорим
0: сельдью.
2: Поговорим об этом отдельно.
0: Тоже они создают большие скопления. И у малых полосатиков тоже есть свои способы и методы охоты. Ну, это тоже отдельная история. Но вот мне кажется, что за счет тех самых тактико-технических характеристик и
2: мобильности,
0: очень высокой мобильности, большой скорости, очень узкого прогонистого тела, они могут развивать как раз вот ту самую скорость, которая может позволять уйти от касаток. Но здесь опять-таки включается касатки, групповая охота.
2: Касатки до 60 км в час. Если они ловят морских свиней дола, самых
0: да.
2: быстрых, и это тоже навалом уже
0: Опять-таки, надо смотреть, как они их ловят. Те редкие съемки охоты от начала до конца, которые я видел, они не догоняют всей группой, всей семьей эту морскую свинью.
2: Они
0: у них всегда сидит засада,
2: загоняют.
0: У них есть загонщики, и вот когда они встречаются, тут-то как раз и происходит охота. Это как раз вот...
2: Ну, потом еще тут эффект Мессершмитта и Покрышкина, да, как известно, летчик наш, герой Советского Союза, многократный Покрышкин, сбивал реактивный Мессершмитт в конце войны. Вы не знаете? Это вот
0: эту историю я не слышал. То, что он сбивал, я знаю,
2: да,
0: но как это происходило?
2: Интересная история, да. Происходило очень просто, потому что вот этот сверхскоростной истребитель не мог так маневрировать, как Покрышкин. Он как удод. Птичка, да, вот он мог совершать совершенно неожиданные повороты, да, и там, где Мессершмитт закладывал длинную траекторию, Покрышкин ее просчитывал и срезал. Поэтому касатки – высокоинтеллектуальные животные, и они отчасти этим делом пользуются, тем более у них есть возможность задать нужную траекторию, да, с помощью коллектива. Хорошо, да, возвращаемся к усатым китам. Давайте поговорим про то, как вот эти огромные усатые киты борются с касатками. В частности, мы говорили, что беззащитные самки могут показаться беззащитны самки китов-горбачей на полях размножения в теплых водах. Ну вот касатки туда, допустим, заходят. Но мы забыли указать на один очень важный момент, что очень часто у них есть так называемый кит-эскорт, сопровождает самец. Касатки умудряются дурить кита-эскорта, и даже двух. Но это очень такая охота уже вариантная получается, да, как вы считаете?
0: Это интересно, но я никогда не сталкивался с описаниями или с видео какими-то, где бы касатки охотились в местах размножения на горбачей. Поэтому...
2: Только на путях миграции.
0: На путях миграции или на путях кормления. Причем я видел и видео даже, когда касатки охотятся не только на самок, но и, например, на самцов. Может быть, это какая-то молодая особь касатки решила потягаться с самцом. Которые,
2: ну, самцы-то
0: меньше,
2: меньше,
0: да, но тем не
2: но
0: менее.
2: Не, но
0: я видел, как этот самец горбача, вцепившийся буквально вот бульдожьей хваткой в этот хвост касаткой, махнул хвостом и фактически вот хвостом ударил касатку, не ударил касатку хвостом, а ударил хвостом вместе с касаткой об воду. И вот больше эту касатку в кадре, по крайней мере, никто не видел. Следующий кадр был, как этот хвост поднялся окровавленный там со следами укуса. Ну вот так вот, шлепнув со всего размаху касаткой об воду, кит вот даже вот таким образом может от такого захвата освободиться. Но то ли это был глупый молодой какой-то
2: касатик,
0: то ли он почему-то вот не в того кита вцепился, и его семья решила не поддерживать в этой охоте. Этих деталей я не знаю, но вот... Тем не менее, такие вещи происходят.
2: Происходит. Нет, ну понятно, что размерами киты защищаются, горбачи еще лупят своими грудными плавниками. И вообще есть очень красивая теория, что они эволюционно развились именно для этой цели, для того, чтобы лупить хищников. И, по-моему, мы неоднократно уже говорили в разных передачах про то, что горбачи, часто самцы, вообще просто выступают в роли таких вот полицейских, да?
0: Да. Известный случай. Вообще, ну, горбачи, наверное, одни из немногих китов, у которых происходит достаточно серьезное агрессивное взаимодействие между конспецификами. Они друг друга лупят этими самыми грудными плавниками. Вот
2: когда
0: те самые киты эскорта, которые вот пытаются решить, кто
2: там
0: же спарится.
2: Сложнее, да.
0: Но, безусловно, эти же грудные плавники могут использоваться и для защиты и себя, и своих сородичей, иногда даже других видов. От нападения хищников.
2: Да, но зачастую эскорт не спаривается с самкой, он просто с ней плывет, потому что он плывет не вне сезона размножения. Но вот во время сезона размножения к эскорту еще один эскорт присоединяется, и тут-то вот между ними и начинается то самое побоище.
0: Ну, то, с чем я сталкивался, это описание эскорта именно в районах размножения.
2: Да. Бывает. По-разному. О чем это говорит? Что жизнь китов сложнее,
0: чем намного сложнее, чем мы об этом думаем и знаем.
2: Да. Ну что ж, друзья, У меня в гостях был Григорий Цидулко, известный исследователь китов. Мы с ним хотели поговорить про экологию китов, немножко поговорили, но в основном говорили о поведении китов, что тоже очень интересно, на мой взгляд.
0: Безусловно.
2: Спасибо вам большое, Григорий. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Мужчин Масаи невозможно понять. Это не предусмотрено. С ними можно только жить, хотя и это не предусмотрено. Из книги Каринны Хоффман «Белая Масаи».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Белая Масаи». У нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Добрый день, Станислав.
2: Здрасте.
0: В 2005 году на экраны вышел фильм режиссера Гермины Хундгебурт «Белая Масаи». Картина основана на одноименном автобиографическом романе Каринны Хоффман. Краткий сюжет фильма таков. Карла планировала провести с другом 2 недели на белых кенийских пляжах. Но когда она встретила Лималиана, воина в традиционных одеждах, прическе и самодельных украшениях, она принимает решение уйти от друга и навсегда остаться с Лималианом. Молодая женщина преодолевает все бюрократические препоны и выходит замуж за африканца из полукочевого племени Масаи.
1: Я не могу не заметить то, что я прочитала книгу после просмотра фильма и не могла от нее оторваться. Она написана очень простым языком, довольно-таки примитивным, я сказала. Книга и фильм, они довольно разные, потому что фильм не передает вообще всего этого ужаса, допустим, про барьер межязыковой. Они вроде бы в фильме нормально общаются, а по книге, я так понимаю, что максимум несколько фраз, которые знает Масаи, он говорит: «Корина, все хорошо, нет проблем, ты как?» В принципе, больше фраз он не знает, она не знает особо английского, и вот они на ломаном английском пытаются пообщаться. И, в принципе, никаких точек соприкосновения нет. И в первую очередь я бы, наверное, хотела заметить тот факт, что меня удивило не тот образ жизни, который ведут Масаи, потому что о них много кто знает, да, а то, как эта женщина рьяно добивалась этого мужчину и все-таки добилась и прожила с ним там несколько лет и родила ребенка. На вашем пути встречались ли такие примеры, как люди из разных цивилизаций, абсолютно разных, да, мне кажется, у них в развитии разница несколько тысяч лет. Как они вообще могут существовать вместе?
2: Ну, люди – это как бы один вид, поэтому, ну, по факту могут. И вся история человечества, начиная там с кроманьонцев, это вот история таких взаимодействий. Другое дело, что, конечно, это бывает все-таки редкое, ну, в силу того, что где Швейцария, где Кения, где какая-нибудь там Танзания, не знаю, Папуа-Новая Гвинея, вот, поэтому просто физически редко народ пересекался раньше. А теперь, да, есть самолеты, и на тысячи или там десятки тысяч туристов найдется одна вот такая с прибабахом туристка, которая вот скажет: «А, хочу Масаи», который на самом деле самбуру. Я бы, кстати, вот с большим интересом почитал бы мемуары этого товарища, который этот псевдо-масаи. Вот, посмотреть, как с его точки зрения все это выглядело. Вот это было бы, на мой взгляд, гораздо интереснее, как бы вот он это превратил. Вот в Кении бы кто-нибудь нашелся бы, поехал бы к нему. Он же, может быть, живой до сих пор запросто, может быть.
1: Он живой, да.
2: Ну, пожилой уже. И интервью бы у него там такое развернутое взять, там, ну, на повесть какую-нибудь. Ну, вот это было бы гораздо интереснее. Но, что удивляться, там, швейцарцы, самбуру, да, на самом деле люди с неандертальцами смешивались. У нас есть 2,5% примеси от неандертальцев, которые вообще другой вид, если что. И ничего, а денисовцев есть, которые вообще другие. И вот там гораздо интереснее, я думаю, были закавыки. Ну, то есть, с нашей точки зрения, конечно, все грязные, волосатые, бородатые, с копьями, да, что те древние, но с их точки зрения это же были вообще совершенно разные миры. Ну, вот, а тут все-таки, ну, уже 20 век, в принципе, этот сам Масаи, он был, ну, не такой уж прям дикий, то есть он, да, конечно, из деревни, но встретились они в городе все-таки, то есть он уже как-то, ну, в курсе, что происходит.
1: Нет, ну, по книге он очень дикий.
2: Нет, ну, с нашей точки зрения понятно, вот, но это все-таки не совсем, а вот прямо только что из тундры.
1: А... Но он даже не разбирается в календаре, когда она уезжала, она говорит: «Я вернусь через 3 месяца». Он у нее спрашивает: «А 3 месяца – это сколько полных лун?» Он говорит: «Это 3 полные луны».
2: Нет, ну, я думаю, что это просто еще и лингвистика. Если бы мне кто-нибудь там, не знаю, по-масайски сказал, я бы тоже еще сильно задумался, что это вообще такое. То есть, ну, про луны-то он знал. Вот, просто надо было сказать в лунах, да и все было хорошо. Вот, ну и более того, это же Центральная Африка, ну, в смысле, Экваториальная Африка, и там сезонов-то нет, по сути дела, поэтому ему эти месяцы, ну, у него нету смысла считать. Ну, я не знаю, как в Кении, но я думаю, то же самое в Танзании, там есть поговорка, что у белых людей есть часы, а у танзанийцев есть время. им вообще по барабану совершенно, там месяцы, недели, ну каждый день он такой же, как предыдущий, в течение года не меняется ничего. Ну там есть, там здесь дождик прошел два раза, да, тут не прошел два раза, какая разница там по большому счету. Ну вот, поэтому сезонов особо выраженных нет, и нормально как бы, поэтому ему эти три месяца он никогда в жизни не считал. У подавляющего части населения и там всех этих стран, да, там Кения, Танзания, какой-нибудь там Эфиопия, у них даже возраст неизвестен. Они сами не знают, у них, ну, что-то там в паспорте может быть написано, но, во-первых, не у всех паспорта, а, во-вторых, это с потолка написано, ну, они нам сами говорили, что просто там взял и написал там такой-то от балды, там, они даже год не знают, в какой они родились, сколько им лет, какой день, какой месяц, а какая разница, зачем это знать, это совершенно лишняя информация. И более того, у нас-то то же самое было до самого распоследнего времени, вот когда у нас там, не знаю, ну, в какой-нибудь там, в лучшем случае, позднецарское время, и там раннесоветская, да, стали паспорта выдавать, и там, да, должно быть зафиксировано. А еще в начале какого-нибудь там 19 века у нас тоже народ в деревнях жил, и тоже не знал, сколько им там лет. Ну, там хорошо, если там в церкви записано, да, там в этой писцовой книге, там какой-то дьяк местный записал, что такого-то числа, а дни рождения не праздновали, и как бы сам человек, ну, там именины еще какие-нибудь, да, а так, в принципе, ну, именины – это же не день рождения. И день рождения никто не праздновал, знать не знал. И сколько лет для многих неизвестно. Даже для дворян многих, смотришь, год рождения неизвестен в 19 веке.
1: Я и в 20-м с такими людьми сама сталкивалась, которые не знали, были безграмотные, не знали из деревень, которые не знали, когда они родились.
2: Ну да. Да просто это лишняя информация, а зачем это знать? Ну вот, поэтому я за этого масая. Он молодец, так и надо жить.
1: А вот я еще с чего начала передачу, к чему я хотела провести вопрос. Про разные цивилизации вы сказали, да, то, что мы скрещивались с неандертальцами, у нас 2,5% гена. А вот я хотела бы с научной точки зрения послушать ваше объяснение, поскольку все равно же люди определяют, кто свой, кто не свой, по разным каким-то критериям, да. Исторически так сложно, что ты все-таки себе в первую очередь пару выбираешь своих, и никак не можешь выбрать не своего, который сильно отличается, допустим, ну, по тут... большей части. Как это вообще исторически можно проследить, как это складывалось, и как так получилось, что, допустим, те же самые сапиенсы, да, смешались с неандертальцами? Было ли у них такое различие, это наш человек, не наш человек? Относится ли он к нашему виду или не к нашему? Сильно ли, если он сильно отличается, то не буду с ним скрещиваться, грубо говоря, и продолжать потомство?
2: Тут, смотрите, есть такой весьма тонкий нюанс. Ну, во-первых, врожденно у нас ничего этого нету, то есть это все культурой определяется по большей части. Там экзогамность, эндогамность, но по факту в большинстве случаев это экзогамные группы, потому что если она будет сугубо эндогамная, то есть женится, выходит замуж только на своих, вот прямо внутри своего там коллектива, они очень быстро начнут вырождаться. Там начнется гомозиготность сплошнейшая, там и какие-нибудь вредные там мутации повылазят наружу и будут все там какие-нибудь там, не знаю, с расщепленным небом, с расщепленным, с дальтонизмом каким-нибудь там, не знаю, слабоумием там и чего угодно еще. Ну там всякая жесть генетическая вылезет 100%. У неандертальцев, кстати, она и влезала. У нас полно-полно примеров, как у неандертальцев вот эти врожденные отклонения, какие-то расщепленные позвонки, там какие-то кости в запястье несуразные, там еще что-то такое. Вот оно было. А сапиенсы, ну, опытным, видимо, путем пришли преобладающие экзогамии. То есть, когда женятся, выходят замуж за кого-то, кто снаружи. И это уже у кроманьонцев было. Вот когда у нас там три скелетика в могилке лежат, вот, они генетически все разные будут. Вот, они все из разных мест. И это по рожам видно, по черепушкам. Это просто эффективнее. И у большинства народов есть жесткие запреты на женитьбу и выхождение замуж на своих. А нужно обязательно, чтобы это было чужое. Ну, другое дело, что понятие «свой-чужой» определяется разными вещами. Там же, ну, не генетически там этот секвенс генома берут, а там какой-нибудь клан кенгуру, там тотем какаду, там еще что-нибудь такое. Вот. Но, в принципе, оно как-то соотносится и с родством биологическим, плюс-минус. И системы родства для этого очень такие важные. Вот. Но тут кто чужой, кто свой, и отношение к ним – определяется очень по-разному, в зависимости от того, с какими целями это определяется. То есть, если, скажем, мужики определяют, свой ли мужик или чужой, то там все понятно, что свой – это свой. Вот, как бы, вот, которые мы там на лавочке бухаем, да, это свои. А вот которые там соседнего двора, они уже нифига не свои, это уже чужие.
1: Тот, который спортом занимается.
2: Вот, да, который спортом, да, это вот не тот, да, ну и, соответственно, и это просто конкуренция. То есть мы имеем свою охотничью территорию, вот у нас есть делянка там с айгаками, а эти товарищи могут у нас эти ресурсы поймить. Вот, мы им не дадим. Ну, в таком простейшем исполнении. В принципе, это вот такой звериный чисто вариант. И с женщинами такая же история. То есть, когда женщина внутри женщин, как бы, да, тоже вот цель женщины – вырастить своих детишек. Ну, вот, а другие женщины – свои они помощницы, а чужие – они конкурентки. Они нашу тару соберут. Нафиг они нужны. Вот, но если речь идет о взаимоотношениях мужчин и женщин, там ситуация диаметрально обратная. Потому что для мужчины женщина своей группы, она с большей вероятностью родственница. И тут как раз вот это запрет на эндогамию вступает в силу. А если женщина из чужой группы, так это же прекрасно. За нее можно отправиться там куда-нибудь там, за 200 километров, утащить ее, украсть. Она еще сама будет счастлива, что ее украли. Это значит, что муж крутой. Вот. И как бы все счастливы, довольны. Ну, а лучше всего, конечно, не красть, ну, или там ритуально украсть, а заплатить там колым какой-нибудь, да. И вот там заплатили выкуп, какие-нибудь бусы, там мясо, там что-нибудь такое, шерсть, да, там просто там труд свой предоставили, там в разных версиях бывает. И вот эти обмены или там договора, когда еще родители, там дети, может, еще не родились, они уже договорились, что вот у нас родится девочка, у вас родится мальчик, и они будут мужем и женой еще там через 20 лет. И такое сплошь и рядом по всей планете. Ну, причем чаще это на самом деле по договоренности и очень мирно, потому что, ну, так вот всерьез воровать иногда бывает, но вообще это чревато, потому что родственники-то придут на разборки, и нафиг это надо. Ну, вот, поэтому вот когда мужчины и женщины, скорее всего, будут женщин приводить откуда-то издаля. И как можно дальше, так и лучше. Вот. Ну и более того, есть такой эффект чудесный, что когда люди расселяются массово куда-то, то в основном мигрируют мужики. Ну, какие-нибудь конкистадоры, там, казаки у нас по Сибири, да, что-то в таком духе, там, какие-нибудь эти ковбои на фронтире. И вот это будут толпы мужиков, которые там злобно-агрессивные, бегут занимать новые территории. Но если речь идет о семейных отношениях, то перемещаются женщины на коротких дистанциях. То есть обычно женщину приводят к себе в дом, а не впираются к женщине в дом. Вот. И здесь вот сработала вот эта как раз версия. То есть масай, он сидел на месте, патриархальность, она и у шимпанзе, у горилл то же самое, а тетка притащилась аж на из Швейцарии. Ну, ну, не то чтобы как бы это близко, но с учетом самолета, что она там прилетела там за 4 часа, ну, ну там 6 часов. Вот. И как бы это, в принципе, для современности уже вроде и не такая дальняя дистанция. И она отработала биологическую программу в полный рост. Вот. То есть женщины перемещаются, вот мужчина остается на месте, он до сих пор там сидит в этой Кении. А потом она еще раз переместилась и тоже отработала в полный рост сериальную моногамию.
1: Друзья, привет! У нас прекрасная новость. Мы 6 октября в Питере проводим деконструкцию. И у нас будет не один гость, а целых два. Клим Жуков и прекрасный Станислав Дробышевский. С Климом Жуковым разберем фильм «Троя».
2: А мы разберем фильм «Планета обезьян». Причем даже не один, а много, потому что «Планета обезьян» несколько. Есть старый фильм, есть новый фильм, есть какие-то там продолжения в букве, вот там все такое. И все это повод для обсуждения, потому что обезьянки там смешные, как минимум. И ереси там нагорожено много, так что будет чего обсудить. «Планета обезьян» 6 октября в городе Питере.
1: И в «Трое», кстати говоря, тоже много ереси. Я скажу за Клима Жукова. Это 100%. И самое классное, то, что после просмотра фильма и обсуждения все зрители, которые посмотрят этот фильм, обязательно зададут вопросы нашим прекрасным спикерам, и они ответят обязательно на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Ждем вас всех с радостью. Ну, самая основная тема, конечно, и фильма, и книги в том, что она написана женщиной. История женщины рассказана тоже в фильме, да? И там показана полностью вся картина отношения именно масаи к женщине. Как вы думаете, что больше все-таки повлияло? Так понимаю, основная у них религия все-таки сейчас ислам?
2: Нет, в Кении, Танзании там ислама становится все больше и больше, но это на побережье. А эти товарищи в пустыне сидят, они сильно не на побережье. Какой там, откуда там ислам возьмется?
1: Хорошо.
2: Они, просто... конечно, мусульман дико не любят, потому что мусульмане туда ходили походами этими рабовладельческими и захватывали в рабство.
1: Ладно, тогда так спрошу. отношения женщины именно у этого племени с чем больше связаны? Все-таки с их религией, получается. Плюс там есть все-таки христианские миссионеры по соседству, в фильме мы видим, да, которые вроде как бы пытаются там навязать свою религию. И вот это вот отношение к женщине, когда она не может посмотреть на еду и ни в коем случае даже ее готовить, как у нас принято, да, в традиционных семейных отношениях, что женщина готовит, создает какой-то уют, очаг и так далее. Она не имеет никаких прав, она выполняет в основном всю работу и там многоженство. В среднем там 100 детей – это абсолютно нормальная история, в этом нет ничего такого, доходит до 500 спокойно, и как бы всех все устраивает, вроде как они живут так испокон веков. Как вы считаете, что все-таки больше оказывает влияние на их склад жизни, и почему он именно такой у масаев?
2: Ну, это классическое такое неолитическое скотоводчество, ну или там ранний железный век, но железки у них все-таки есть. То есть это вот у нас было то же самое примерно, только в степях. То есть какие-нибудь современные монголы, ну, в принципе, то же самое. Ну, совсем современные, может, уже не совсем, да, ну, еще там 19 века в полный рост. Или какие-нибудь там, не знаю, калмыки, казахи те же самые. Ну, опять же, не совсем современные, а там 100-200 лет назад. Это вот классика для кочевников, потому что это экономика. Есть мужчина, он должен воевать и охранять от хищников, отгонять там волков, если это в Евразии, да, или там шакалов с гиенами, если это в Африке, ну, там львов, ну, льва прибил, вообще молодец, как бы, да, сразу там шрам на виске, и вот издалека видно, что приличный человек. Вот у него копье там с осягаем вот с таким ходит, как бы охраняет. И, в принципе, он как бы за то, что он все это пасет и охраняет, получает лучшую еду, вот. А женщины делают все остальное. Вот. Ну, как еще Пржевальский писал про монголов, что у монголов, у мужчин, три занятия в жизни. Это война, охота и попойки с друзьями. Ну, и, в принципе, у масаев ровно то же самое. Вообще тютелька в тютельку. Вот. А женщины делают все остальное, ну, и дети делают все остальное. Потому что с того момента, как они могут что-то либо делать, ну, там, не знаю, с 5 лет условно, да, они будут пасти тех же самых коров, вот, что-то бегать, что-то суетиться, ну, какие-то там шкуры обрабатывать, вот, а мужики, вот они, ну, как, до некоторых пор это мараны, это как бы такие воины, потом он женится, лет там в 25-30, может быть, вот, и становится приличным человеком, все, он уже мужчина, как бы взрослый, вот, у него там появляется куча жен, много стад, ну, если он богатый человек, если бедный, он идет в услужение богатому и пасет все дальше так же, вот, и дальше он не делает ничего, он стоит с этим своим копьем, как памятник, и все, на этом жизнь кончается по большому счету, ну, или там сидит где-нибудь, если совсем важно, он сидит еще, ну, вот, а все остальное делают женщины и дети, ну, и, соответственно, поскольку этот товарищ с копьем, и он как бы умеет драться, то ясно, что они ему будут подчиняться, потому что иначе им прилетит. Ну, там подход к детям, да, что дети вот, могут либо спать, либо бежать. Они не могут, например, стоять и сидеть. Вот. Они не могут днем есть. Они едят один раз в день. Вот они с утра поели, или вечером, я не помню, по-моему, с утра.
1: Нет, вечером, по-моему, не хотят ни завтрака, ни обеда, они только ужинают.
2: Ну, значит так, да. И тоже пьют там типа раз в день, вот, ну, если повезет. И, а все остальное время они должны бегать. А если он там притормаживает, ему прилетит по спине там дубиной какой-нибудь. А у них такие вот дубины с такими шишечками. Вот. И вот так они и живут. Это классика для скотоводов. Это вот все скотоводы, арабская система та же самая, да, с этими гаремами. Вот. Но там тоже будет вот этот аксакал там на верблюде, или там где-то рядом с верблюдом, там, с кальяном каким-нибудь. Вот. И тетки в чедрах, которые будут суетиться и что-то там по мелочам делать. Вот. Ну, а насчет готовки еды, ну, во-первых, я думаю, что женщина все-таки готовит. Вот. Не уверен, что так уж совсем они не готовят. Они статусную еду не могут готовить и смотреть. Это когда она важная. Ну, вот. Потому что дзампу какую-нибудь, вот эту там толокушу, они, ну, растирают на зернотерках, они только так. Ну, вот.
1: Но судя по книге, то, что она там описывает, она говорит о том, что вообще ничего они не готовят.
2: Ну, может быть, в этом конкретном племени, да, там по-разному тоже бывает. Ну, по крайней мере, то, что я видел, до тоги там только так растирают все это дело, и там тетки готовят по полной программе. Вот. Но это еще от племени к племени меняется, на самом деле, это уже такие тонкости, нюансы. Ну, вот. И как бы мужик, он главный по умолчанию. Я говорю, это у всех кочевников по всей планете. Ну, потому что экономика такая. Потому что главная ценность – это стада. И коровы, они гораздо ценнее, чем эти женщины и дети. Вот. Детей, как, собственно, замечено, да, там 300 человек, и, в принципе, там одним больше, одним меньше, там никто
1: не заметит.
2: Вот. А коров, конечно, там не 300, даже может тебя больше быть, вот, но их-то заметят, потому что корова – это деньга. Вот. Дети-то, они не ценны, их нельзя поменять на что-нибудь, а корову можно. Это такой вот подход к жизни. И для меня вот тоже загадка, что этой тетке вообще швейцарской там вообще понадобилось, и что она там забыла. Вот, ну, то есть она бы книжки почитала для начала. Но это вот из серии, что с жиру бесятся, книжек не читают, жизни не знают и лезут куда не должно. Вот, ну, огребла, как бы уехала в Швейцарию, ну, что и требовалось доказать. Ну, прославилась, книжку написала, да.
1: Ну, вот я говорю, я дочитала книгу практически до конца, пыталась в ней найти смысл, зачем она все это сделала и что ее зацепило в этом мужчине. Поскольку он читать, писать не умеет, разговаривать особо тоже на ее языке, они друг друга очень плохо понимают. Менталитет, понятно, разный, она чуть не умерла от малярии, там тоже подробно рассказывают о том, как она попала в больницу местную городскую, там небольшой поселок, по-моему, какой-то был. 5 дней там пролежала, лекарств нет, лечения никакого нет, она потом ушла, потому что бессмысленно было там находиться. Ее постоянно кусали вши, блохи, разные насекомые, она спала на коровьей шкуре. И вроде как интимные моменты там описывают, но думала, может, там она что-то ее зацепила, тоже нет. И не поняла, зачем она это сделала, поэтому жиру бесится, вы правильно дали определение всему этому происходящему.
2: Еще есть момент просто статистический, то есть, в Кении живет там сколько-то миллионов человек, да, сколько-то миллионов европейцев так или иначе туда приезжает там туристами, и на вот эти миллионы взаимодействий, ну, чисто погрешность как бы должна быть, что вот такая найдется тетка с прибабахом, ну, вот. Ее бы сводить к психологу и посмотреть, что у нее там в голове. То есть мы-то можем тут сколько угодно задаваться, там, что у нее там глюкнулось, да? Вот. А ее бы сводить к психологу, а может даже к психиатру, как вариант, и посмотреть. Вот. Ну как, вроде патологии-то особо нет. Я говорю, в принципе, такие взаимодействия это были во все времена. Но как бы обычно это, ну, как-то со смыслом, с каким-то, а тут, правда, смысла что-то вообще не проглядывает.
1: А, еще я забыла добавить, что он плюс еще алкоголик, постоянно пьет.
2: Отлично.
1: И жует вот эту траву наркотическую, мира, как ее правильно произносить?
2: Ну, там по-разному, да, как? Там по-разному. Да.
1: Бесконечно он жевал эту траву, после которой ты не спишь, постоянно энергичен, и периодически его там накрывал, он с ума сходил. А вот смотрите, вы правильно заметили, что на самом деле это получается не масаи племя, правильно? И насколько тогда правильно обсуждать нам это племя, а не то, в котором она действительно жила?
2: Ну, по-хорошему, конечно, надо обсуждать самбуру, но, если честно, я не такой великий знаток тонкости различий, потому что в Кении есть вот 3 таких основных племени, ну, с какими-то подразделениями. Это масаи, самбуру и туркана. Масаи, они на юге в основном, они уже на границе с Танзанией, собственно, и в Танзании, и они постоянно смещаются южнее, они уже до середины Танзании дошли. А туркана – это на северо-западе Кении, получается, а самбуру – на северо-востоке, уже ближе к Судану, туда. И со стороны глядя, это все как бы одни и те же товарищи. Такие длинные, тощие, с этими осягаями, с коровами, в этих тапках из шин автомобильных, ну и в этих каких-то побрякушках там красочных, и в этих а-ля саронги, которые они взяли у шотландцев, что замечательно. Там, ну, потому что англичане туда завозили тряпки из Шотландии, потому что надо было куда-то сбыть, там кризис перепроизводства, давайте вот этим папуасам как бы. Теперь национальная одежда у масаев и всех этих прочих – это шотландские ткани, вообще, что прекрасно, на мой взгляд. Вот. Но как бы с нашей точки зрения это все примерно одно и то же, но по большому счету между масаями и самбуру разница, ну, примерно как между русскими и поляками. То есть тоже, я думаю, с точки зрения какого-нибудь там, не знаю, итальянца, или там испанца, англичанина, русские, поляки, украинцы, белорусы, да, какая разница вообще? Ну, между русскими и белорусами действительно там особо нет. Вот, украинцы тоже по большому счету то же самое. Ну, поляки вроде уже что-то другое, да, какие-нибудь там, не знаю, чехи, словаки, кто там еще, сербы бывают, да, болгары. Ну, они все как бы славяне. Все примерно одно и то же. Вот, и здесь вот примерно в таком же духе. Но если близко смотреть, то даже внутри самих масаев есть несколько диалектов, которые не очень-то похожи друг на друга. У них религиозные воззрения отличаются, у них какие-то местные обычаи отличаются. Вот, но они сами про это не знают. То есть если какого-нибудь масая, произвольно взятого, спросить, какие бывают разные масаи, он скажет, какие разные, все одинаковые, все вообще одинаковые, мы масаи, вот от Эфиопии, там, я не знаю, до Мозамбика, все одинаковые совершенно масаи, потому что он за пределы своего вот этого кочевья, там, в 30 километров жизни никогда не выбирался чаще всего, ну, там, за редкими исключениями, которые там, ну, бывают, которые на Занзибар там уезжают, но, в принципе, в большинстве случаев они знают вот свою округу, и там действительно они все одинаковые, а если бы там проехать, не знаю, 200 километров, они уже говорят на другом диалекте. Ну вот, и самбуру — это вообще свой язык. Ну, он из той же языковой семьи, конечно, и, в принципе, там, наверное, ну, я говорю, русский и польский, что-то там похожее, да, звучит. Ну, вот, строй языка там примерно такой же, но он не такой. И чтобы в этом разобраться, по-хорошему, надо там, конечно, долго жить. Ну, вот, потому что там еще и условия жизни разные, потому что, ну, самбуру – это почти пустыня, вот, а масаи – это все-таки степи, ну, там, как бы, количество коров разное. А уже количество коров задает социум в немалой степени. Ну, экономика, она всегда в основе лежит. Ну, вот, потому что одно дело, когда у тебя 200 коров, а другое дело 2. Ну, как бы разница ощутимая. Ну, вот. И турканы, ну, турканы еще, ладно, в стороне немножко, а самбуру, они ближе к исходнику, которые вот, они же все из Эфиопии пришли, на самом деле. А в Эфиопии, видимо, может, еще даже с более северных областей. Ну, то есть все время движения, миграции идут с севера на юг. А масаи дальше всех прошли. И масаи, стало быть, намного больше смешались с другими, там, с дотогами, через дотогов, там, с теми же, там, хадзами, вот, ну, хотя напрямую с хадза они никогда в жизни браков не будут заключать, но хадза заключает браки с дотогами, дотоги с масаями, а плюс вокруг еще куча всяких разных земледельцев, они все не любят масаев, все дико лютой ненавистью, вот, но, тем не менее, периодически браки совершают промежуточные, ну, тем более вообще 21 век, вот, и поэтому масаи, они уже сильно другие, как бы, чем вот эти более северные. А северные все-таки сами по себе.
1: Ну, давайте тогда поговорим про их особенности отличительные. Вы говорите о том, что они сейчас примерно такого же роста, как и другие европейцы, но все-таки есть такой некий шаблон, что они очень высокие. И, в принципе, если поставить масаи и других людей из племен, да, других африканцев, они будут очень сильно выделяться. Понятное дело, за счет окраса, украшений и внешнего вида. Но даже если убрать все вот эти вот внешние отличительные признаки украшения, как еще их определить, отделить антропологически, если можно так сказать, от других национальностей?
2: Ну, по росту для начала. Про рост тут такой есть нюанс, что в конце 19 века у них средний рост был где-то 1,78-1,80 м, а в Европе был 1,65 м, и разница была весьма ощутимая. Поэтому во всех книжках написано, что масаи очень высокие, ну, потому что 20 сантиметров разница, там приходили эти англичане, там, о, масаи, такой до небес, причем они тощие, длинные, узкие, и это еще увеличивает как бы эту высоту визуально. А потом, на протяжении конца 19 века и весь 20 век, в Европе шла акселерация. Европейцы выросли на 15 сантиметров. И теперь в Европе местами рост средний, все те же самые 1,78-1,80 м, а где-то и 1,86 м в какой-нибудь там Голландии. Они вообще здоровенные, средний рост, там половина выше. И когда они приезжают, ну и я, например, да, у меня вот рост 1,78 м, а вот вчера мне намерили 1,80 м неожиданно. Ну вот, видимо, я подрос.
1: Выросли.
2: Ну вот, как-то да. Вот. И вот, значит, когда я такой из себя приезжаю, значит, в эту Танзанию какую-нибудь или Кению, вот, ну, я не вижу, что они какие-то особо высокие, потому что они такого же роста, как и я. Потому что у нас акселерация прошла, а у них не прошла. Вот, и все, ну, с какой бы стати она у них прошла, если у них традиционная жизнь, все та же самая. Вот, ну, а у нас, ну, причина акселерации – это другая история, это прям, я не буду сейчас лекцию читать. Ну, вот, и мы как бы подросли, тем более мы все-таки в среднем пошире, ну, это я тощий, как бы, да, нормальные это европейцы, они сильно широкие, и видно, что европейцы прям крупнее, чем масаи, типа палки такие. Ну, а они должны быть палками, потому что у них терморегуляция такая. Вот, и как их отличить? Отличить их легко, потому что это, строго говоря, даже другая раса. Особенно если это самбуру именно и турканы, а вот масаи, они уже намешанные как бы в большей степени, это эфиопская раса так называемая. У нас в Африке есть несколько рас. На юге всякие бушмены, южноафриканская раса, в Центральной Африке пигмеи, центральноафриканская раса. Большая часть это, собственно, негрская раса, это такие вот негры-негры. А в Эфиопии, всяком там Судане и так далее, там так называемая эфиопская, или она же восточноафриканская раса. И они, с одной стороны, очень темнокожие, и даже могут быть еще более темнокожие, чем негры в Африке, в такой нормальной как бы Африке. Но при этом черты лица у них больше на европеоидов похожи. У них довольно узкое лицо, прямой нос, сильно выступающее переносие, довольно тонкие губы, ну, не сказать, что прям очень тонкие, все-таки толще европеоидов, но по негроидным масштабам тонкие. Вот. И ну, скул каких-то особо нету, такое сглаженное лицо. Надброви практически отсутствуют, лоб очень выпуклый, и ну, они как бы вот другие.
1: Ну, вот. Как и раз этот актер идеально подходит под ваше описание.
2: Ну, да, естественно. И вот они, поскольку потихонечку мигрировали, а поскольку они скотоводы, они с соседями этими земледельческими, там, охотничьими не смешивались практически никак. Вот. Но все-таки потихоньку, когда они вот шли-шли-шли, потихонечку смешивались. Поэтому самые южные масаи, они уже заметно более негроидные. Их там не так много изучали, но там пара исследований было. И вот даже внутри масаев есть разница южных и северных. А турканы и эти самбуру, они самые северные, и они вот почти чистый, вот этот самый восточно-африканский вариант. То есть они такие хорошо темнокожие, но с такими тонкими вытянутыми чертами лица. Вот, вот они на фоне прочих местных жителей, ну там, если это Кения, кикую там главный народ, основной земледельческий, они прям вот глазом видно другие. И они выше ростом, потому что они скотоводы, и они пьют молоко с кровью. У них главная же еда – это молоко с кровью. Корове вскрывается вена, наливается там в эту бутылку, ну, из тыквы, горлянку. Ну, туда же на молоко наливается, все это, и как бы отлично, жизнь удалась. Вот, и они чаще едят мясо. Вот, не то, чтобы они постоянно едят, но между с местными жителями вот другими, которые не масаи, ходит такая байка, что масаи каждый день едят мясо. У них прям слюни текут при этом, когда они это говорят. Вот, у них есть такой вот прям стереотип, что масаи едят мясо. А эти местные, это другие вообще никогда практически мясо не едят. Для них какая-нибудь там козлятина, вот такой кусочек, это уже там праздник вообще там на месяц. Но у масаев реально большое количество мяса они едят во время религиозных праздников. У них там бывают сборища, там какая-нибудь священная гора. И вот они туда собираются, там режут коров, действительно много мяса едят. А в течение вот дня и там суток, месяцев и так далее, ну, едят, но не то чтобы прямо сильно много. Потому что сама концепция есть коров, она противоестественная. Потому что коровы – это деньги. И просто вот взять из кармана, достать пачку денег и сожрать, ну, это странно, мягко говоря. Вот пустить кровушки, как бы надоить молока и все это смешать – это самое то, да. А вот прямо мясо – это как-то чудно. Ну, там, козлов каких-нибудь – это нормально еще, козлятину можно. А коров есть, вот, и часто у них эти коровы просто дохнут, они их выкидывают и не едят. Ну, вот такое тоже бывает. Вот. Но все-таки на фоне земледельцев они едят мясо и достаточно регулярно. Поэтому они здоровые, поэтому большие, ну, в высоту. А в ширину они не могут быть здоровенные, потому что терморегуляция, потому что нужно остывать. Вот они как палки ходят. Такие хорошо мускулистые, ну и причем они с мускулами у них все в порядке. Они бегают с детства, там другие не выживают, у них же отбор жесточайший идет. У них вот эти там 300 детей, так из них потом до взрослого вида доживает, там, не знаю, человек 20. Ну вот, там смертность просто запредельная.
1: Ну это, наверное, еще связано с обрезанием, да, поскольку...
2: И они... с этим. Там 10% во время обрезания умирают.
1: Сразу.
2: Есть статистика, да. Она такая неофициальная, там толком никто ее не считал никогда, но вот порядка 10% во время вот этого умирает. Потому что, ну, антисанитария просто невероятная, и как бы на них эти болезни тоже действуют на самом-то деле. То есть есть какая-то байка, что они там какие-то мегаустойчивые ко всему на свете, но это те, которые выжили устойчивые, а те, которые были хоть чуть-чуть неустойчивые, они просто помирают. Это мы можем дожить до взрослого вида и быть болезненными. Мы можем себе позволить лечиться там без конца, там все такое. А они вот как бы либо в гроб, либо ты здоровый. Одно из двух.
1: Ну, смотрите, получается, им делают обрезание мужчинам и женщинам. И я так понимаю, если вообще им задать какой-либо вопрос, в принципе, они всегда отвечают, ну вот бабушки, дедушки там делали, и да, мы делаем, да? И то есть критического мышления нет никакого, и, в принципе, на какой вопрос не задавай, они ответят так же.
2: Да. Так это, на самом деле, это не про масаев, это про кого угодно. А вы к нам в какую-нибудь там, даже не то что деревню, да, а там окраину Москвы поедете и спросите, а какого фига вы вот эту дичь творите?
1: Это я понимаю, да. Но мне интересно вообще, откуда вот эта странная тенденция? Это, наверное, вопрос звучит банально, но мне интересно, откуда вообще эта тенденция появилась к обрезанию? Вы можете мне объяснить?
2: Ну, есть псевдорациональное объяснение, что это чтобы там, значит, инфекции не скапливались и так далее. Но это псевдорациональное, потому что...
1: Но про эту, конечно же, теорию я слышала.
2: Так не мыслил никто никогда в древности, потому что про все эти инфекции это уже там хорошо, если конец 19 века в Европе. Ну вот. А просто так получилось. Потому что каких только не бывает вот этих извращений.
1: Ну, не знаю, с таким посмотреть. Же успехом можно было придумать, там, не знаю, отрезать левую руку, говорить, там, вот левая рука тоже...
2: Нет, ну левая рука, она все-таки нужна. Вот.
1: Ну
2: нет,
1: хорошо, же, ухо там.
2: Смотрите, допустим. Масаи, они, например, зубы себе выбивают передние. И эта традиция, она впервые вот археологически зафиксирована еще 12 тысяч лет назад, если не раньше, в Северной Африке, северо-западной, причем Африке. То есть какой-нибудь там Алжир, Тунис, вот там Афогу-Бурумель, какие-нибудь такие вот местонахождения, Тафаральт, и там у каждого практически выбитые передние зубы. То есть это было еще в конце верхнего палеолита. И вот эти племена, они, это что, это охотники-собиратели были, потом они стали скотоводами, потом они добрались до Эфиопии, из Эфиопии уже в историческое время они вот мигрируют на юг, и вот у масаев это до сих пор традиция есть. Вот нафига выбивать передние зубы? А вот так вот. А есть племя в Австралии одно, где во время инициации мужской делают надрез на бедре, и всю жизнь поддерживают его в незажившем состоянии. То есть ему там лет, не знаю, 18, да, если не раньше, там 14, может быть, делают этот надрез, и он все время ее дербанит, все время втирает туда какую-то глину, все время чем-то ее вот как бы раздражает, чтобы не заживало. Это признак настоящего мужика. Вот, ну, он там живет лет там 25, наверное. Вот, то есть, в принципе, ну, вся жизнь, это не значит, что он там до 100 лет доживает. Это он там лет 10 так вот коречится, ну, дохнет в итоге. Ну, вот. Но, тем не менее, это вот как бы, вот какая рациональность, вообще никакой рациональности, близко даже нет. Есть обряды инициации, тоже там в мезолите еще зафиксированы, где там фалангу мизинца отрицают, ну, то, говорите, там руку не отрубают. Еще как, только не целиком, ну, целиком это не функционально, да, тогда они проиграют соседям. А фалангу мизинца отрезать, это запросто. Или во время там скорби по умершему, это и у папуасов на Новой Гвинее, у индейцев североамериканских, тоже вдова скорбящая отрезает себе фалангу. Известный прецедент, когда там вообще без пальцев оставались. Ну, вот когда там один муж, второй муж, третий муж, а там войны бесконечные, да, и там все, блин, что отрезать-то дальше, непонятно.
1: То есть у нее было 10 мужей, грубо говоря, она все 10?
2: Нет, больше, потому что больше? Не палец отрезает, а фалангу одну.
1: И она вообще понятна.
2: 1, 2, 3, 4, 5, ну, считайте, сколько их там получается. И таких как бы приколов, ну, там, уши какие-нибудь растягивать, у вас сережки есть?
1: Нет.
2: Ну, вот у вас нет. А так вот, ну, у каждой второй у нас, да чаще, я думаю, гораздо есть. Вот зачем, да, идея дырявить себе мочку уха? Вот, сейчас пошла мода там ноздри дырявить, там язык дырявить, там веки дырку профигачить себе, что за бред. Вот, но делают же, вот, никакой логики нет. У нас-то это вообще, причем даже и не религиозное, а просто потому что хочу. А там еще и религиозное, потому что Бог велел. Потому что духи предков вообще спать не могут нормально, если не будет там, не знаю, какой-нибудь сплющенной головы, как деформация искусственная вот этих голов. Вот у этих хотя бы этого нет. Так что обрезание это еще лайтовая версия, это в принципе еще легко. Но у них вот еще зубы выбитые. Вот. И вот это бесконечное бегание детей, это же само по себе как бы нагрузка сумасшедшая. Там выживает там, 1 из 10.
1: А про духов предков мне очень интересно, там немножечко их верований касается, каких-то таких шаманско-религиозных, да, там в фильме, допустим, лежала беременная женщина, сказали, что она проклята или на ней порча, никто не стал ей помогать, и ребенка она потеряла, и потом ее там полуумирающую привезли в больницу. И если бы не вот эта главная героиня, женщина, которая помогла ее спасти, в принципе, она бы так и валялась, наверное, на дороге и померла бы там со страшными муками. Я понимаю, что есть магическое мышление, общение с духами. А какая у них основная религия? Шаманизм, получается? Или как ее называть?
2: У них своя религия. Названия, я думаю, нету никакого. Ну, как бы формально это язычество называется, да, но язычество – слишком абстрактное слово. Просто своя религия. У них там есть свои боги. Они какие-то там у них цветные все. Там какой-то голубой бог, черный бог, белый бог, там еще какой-то, их там 6, по-моему, основных. Есть.
1: А голубой бог, кстати, в виде чего? Просто в виде цвета или как он выглядит?
2: Они у них какие-то такие не сильно персонифицированные. И, кстати, очень прикольно, что в тот момент, когда их завоевали европейцы, у них главным стал неожиданно белый бог, а до этого он не был главным. До этого главный, я не помню, какой-то был, то ли синий, то ли черный, что-то такое. Но у них какой-то внятной иерархии нету этих богов. Они как бы есть, но они как бы сами по себе. И они между собой даже там не особо пересекаются. У них какая-то немножко разная там роль у этих богов, но там нельзя сказать, что этот главнее, это не главнее, потому что у них же не как у нас общество стратифицированное, да, где есть там президент, премьер-министр, декан, старший лаборант, вот, там, какой-нибудь там Петрович, да, который там трубы крутит. Ну, вот. А у них же как бы есть старейшины, это просто старые мужчины. Ну, старые это там старше 30 лет. Ну, вот, ну, там, старше 40, там, не особо кто и выживает. Ну, вот, поэтому, если там ему, я не знаю, там, 60 лет, это прямо уже такой патриарх, там, что не сказать. Но он ничего особо как бы не командует, потому что в голове у всех примерно одно и то же, и какой-то вот иерархии особо нету. То есть нету короля, царя, какого-то там руководителя общего. Есть просто пожилые товарищи, но они все из одной деревни, поэтому они все на одной волне абсолютно. Они не спорят, они не скандалят, они все точно знают, что надо делать. И все решения как бы коллективно принимаются, ну, потому что для всех очевидно. У нас угнали коров – это плохо, мы угнали коров – это хорошо. Вот. И что надо делать? Надо угонять чужих коров и не давать угнать своих. Все просто вообще как две копейки, что еще как бы надо. Ну, вот. Поэтому иерархия не нужна. Вот. Ну, а поскольку они еще и сплоченные очень хорошо внутри себя, ну, все родственники так или иначе, вот, их много, они все злые, они вооруженные, ну, как всегда с кочевниками, они могут загасить там любых земледельцев, даже более организованных. Ну, вот. И сейчас, например, там в Кении, в Танзании, те же там и Масаи, и Туркана, и Самбуру, это прям такой мощный фактор уничтожения страны, потому что они пасут этих коров, превращают их в пустыню, вот, и двигаются все время на новые пастбища, и методично уничтожают экосистемы. И никто с ними ничего сделать не может.
1: А я правильно понимаю, что они сами отказываются от сельского хозяйства, потому что это будет мешать тому, чтобы питались там коровы?
2: Земледелие это вообще это для вот как бы рабов дело. Это вот земледельцы...
1: Но у них для этого женщины есть.
2: Ну, женщины там немножко могут что-то сажать, да, какие-то огороды, но в принципе земледелие это удел вот каких-то неудачников, земледельцев. А нормальный как бы масай, он пойдет и себе это возьмет. То есть у них такая как бы философия, что моя территория – это там, где я стою. Ну, это как бы философия кочевника. Вот я сюда пришел – это мое. Вот, то, что здесь живут какие-то земледельцы и растят там какую-нибудь кукурузу, да, или там еще какой-нибудь сорго, ну, это мое. Вот я могу у них взять. Вот, что их никто не любит вокруг, потому что они приходят и берут. Вот, ну, так это у нас то же самое, я говорю, какие-нибудь там татаро-монголы, когда приходили, у них же абсолютно такая же философия была. Какие-нибудь там, не знаю, чичимики в Мексике. Пришли там тоже к майя, да, и там разгромили их всех. Тоже, вот, ну там, они не такие кочевники, там скотоводчества не было, но в принципе тоже кочевники. Ну, вот, это философия кочевника такая. А коровы это да, это вот статус, символ, все такое, у них там все на этих коровах зацикливается.
1: Но вы говорите...
2: У них там все на этих коровах зацикливается.
1: Но вы говорите, что они между собой все-таки, они очень...

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Первую лекцию читает наш большой друг, член ученого совета Московского планетария, доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Анатолий Владимирович Засов. Прошу приветствовать.
2: Всем здравствуйте.
1: Тема лекции, мне кажется, самая вот сейчас горячая, потому что все, что касается этого телескопа сейчас, вызывает невероятный интерес. К нам обращаются с вопросами, что же нового мы увидели и узнали. Но мы не проводим наблюдения с помощью этого телескопа, и поэтому приглашаем специалистов, которые нам обо всем
2: подробно постараюсь рассказать,
1: расскажут.
2: Что сам знаю. Я просто хочу заметить, что астрономия очень открытая наука. Ну вот, скажем, есть в каждой стране, развитой стране, немало, скажем, закрытых физических лабораторий. Но в мире нет ни одной закрытой астрономической обсерватории, которая бы занималась астрономическими объектами. И у нас в России мы охотно используем данные, которые получены, скажем, на космическом телескопе Хаббла. Пишем статьи на эту тему. А некоторые американские ученые ставят свою программу на нашем 6-метровом телескопе на Кавказе. Это совершенно нормально. Ну, поскольку у нас сегодня разговор идет о космических телескопах, ну, сразу же отмечу, что как только появились возможности выхода в космос и выноса аппаратов, телескопических аппаратов в космос, ну, астрономия приобрела, так сказать, второе дыхание, поднялась, ну, на совершенно новый уровень, потому что наблюдения из космоса позволяют видеть и исследовать такие объекты явления, которые, в принципе, недоступны на Земле, какого бы размера телескопа на Земле бы ни делались. Ну, телескоп, о котором сегодня пойдет речь, это продолжение, ну, как бы последующее, так сказать, поколение телескопов, которое, а предыдущий был телескоп Хаббла. Ну, считалось, что он проработает лет 10, ну, от силы 15. А запущен он был в 90-м году. Но он, конечно, превзошел все рекорды. И этот телескоп работает до настоящего времени. Правда, но его финансирование вряд ли будет продолжаться долго в прежнем объеме. Конечно, этот телескоп из прошлого века. Но, тем не менее, я вот хотел бы начать с него. Он и сейчас находится на орбите. Он и сейчас вполне действующий. И сейчас ему 32 года. Вот даже примера другого не знаю, чтобы космический телескоп какой-то работал так долго. Но есть аппараты типа Voyager, которые до сих пор работают, например, они там 70-х годов. Но это все-таки не то, это не телескопы. Вот. И вот когда ему исполнился юбилей в 2020 году, было задание такое – получить самую красивую картинку

вот юбилейную картинку, которую можно было бы показать, насколько красива Вселенная, которая наблюдается в этом телескопе. Я вам эту картинку сейчас покажу, она действительно красивая. То есть такое впечатление, как будто бы в аквариум куда-то смотришь. Вот, на самом деле, это вообще не наша галактика. Это молодые звезды и газовые облака в Большом Магеллановом облаке. Ну, я не буду, так сказать, подробно рассказывать о том, что мы здесь видим, потому что, так сказать, мы будем сейчас говорить о телескопе следующего поколения. Это, но прежде всего я должен заметить, вообще, зачем нужны космические телескопы. Стоимость их баснословная, запуски рискованные. Ну, я просто перечислю причины, по которым вкладываются деньги в научные исследования вот, из космоса. Во-первых, атмосфера практически блокирует излучение в разных широких диапазонах длин волн. Мы ничего не увидим, находясь на Земле, скажем, в рентгене, в гамма, в определенных интервалах гамма-излучения, в определенных интервалах инфракрасного излучения. Но это одна из причин, по которым мы должны стремиться вывести космические телескопы в космос. Вторая – это то, что атмосфера сама светится. Мы ее не видим, особенно этого свечения. Ну, в Москве, в других городах она светится, это вообще любую ночь, это ясно, это городские огни. Но даже если вы попадете куда-нибудь в горы, в темную ночь, безлунную, даже если небо затянуто облаками, а один раз я так, даже был в такой ситуации, когда и дождичек мелкий шел, никаких источников света на многие километры. И все равно вот контур руки просматривается, если так сказать, спроектировать ее на небе. Небо все-таки светится. Нам это, так сказать, ничего ничему не мешает, а слабые объекты в этом фоне тонут, просто тонут. Третье, это, конечно, очень важно, что атмосфера вносит искажения и замывает мелкие детали изображения. Кто хочет убедиться, как искажается картина, когда у нас есть какой-то искажающий, так сказать, слой, ну, в данном случае воздуха, но можно проэкспериментировать просто с оконным стеклом. Вы в окно хорошо видите, оно, если оно вымыто хорошо, так сказать, как будто промытое отлично, как будто бы его нету. А возьмите сильный бинокль и посмотрите через окно, и вы увидите, что изображение сильно-сильно хуже, чем когда окно открыто. Вот такую роль такого стекла, которое искажает изображение на уровне мелких угловых масштабов, вот играет атмосфера. Ну и, наконец, в космосе нет зависимости от условий наблюдения, от погоды, от времени суток. Ну, а теперь сравним эти два телескопа. Ну, вот, вот пожалуйста, это, на этой схеме видно, как они сопоставимы по размерам. Ну, человеческая фигура здесь, в общем-то, кажется совсем маленькой. Вот, справа космический телескоп «Хаббл». А слева телескоп Джеймса Уэбба, о котором идет наш рассказ. Ну, так, минуточку. Конечно, новый телескоп обладает очень большим размером зеркала. Зеркала с таким размером никогда еще в космос не летали. Вот сравнительные размеры зеркала Хаббловского телескопа слева и телескопа Джеймса Уэбба справа. Вот Джеймс Уэбб, ну, для краткости, всегда четырьмя буквами обозначается JWST, первичное зеркало. Гигантское зеркало, которое составное, состоит из 18 гексагональных участков. Но хаббловское зеркало 2,4 метра, сделанное из особого сорта стекла, который не обладает тепловым расширением. А зеркало телескопа Джеймс Уэбб – это бериллий с покрытием из чистого золота.
Это покрытие нужно для того, чтобы оно лучше отражало инфракрасные лучи, поскольку прежде всего этот телескоп рассчитан на прием инфракрасного излучения. И посмотрите вес. Гигантское зеркало Джеймс Уэбб телескопа легче, чем значительно меньшее по размеру стеклянное зеркало телескопа Хаббла. Другой век, другая технология, наука развивается. Ну вот, Джеймс Уэбб телескоп рассчитан преимущественно на прием инфракрасного излучения. Значит, в чем преимущество вот этого инфракрасного диапазона? Наши глаза к нему нечувствительны или очень слабо чувствительны. Если речь идет о коротковолновой части от инфракрасного диапазона. Значит, здесь преимущество в том, что, во-первых, свет в космосе на больших расстояниях, он почти не задерживается межзвездной пылью. Инфракрасный свет проходит гораздо, так сказать, легче сквозь пылевую пелену. Ну, скажем, красный тоже проходит там легче, чем зеленый, поэтому, скажем, красный цвет светофора, цвет опасности, он так и выбран с этих позиций. Вот. Но инфракрасный, он еще свободнее проходит через туман или через пыль. Во-вторых, во Вселенной много инфракрасных источников. В основном это источники трех типов. Это планеты, звезды с невысокой температурой, протопланетные диски. Второе – это межзвездная пыль. Она не только поглощает, но она сама излучает. Поглощает она во всех диапазонах, а излучает в инфракрасном. И, наконец, далекие галактики, в том числе галактики с большим красным смещением, которые уводят спектр излучения галактики в инфракрасную область. Ну вот, принято делить диапазон инфракрасного излучения на три таких куска – это ближний, средний и далекий инфракрасный диапазон. Ближний, ну, если брать в длинных волн, то это от 0,8 где-то до 4, 5 или 6 микрон длина волны. Я напомню, что глаз длину волны вот 0,8 микрон, он еще как-то может различить, как густо красный цвет. А вот, скажем, 0,9 или единичка, все, там глаз ничего не чувствует. Вот. Дальше идет средний диапазон до 20-30 микрон, а дальше уже длинноволновый диапазон инфракрасного излучения. Длинноволновый диапазон к этому телескопу не имеет никакого отношения. Телескоп Джеймс Уэбб рассчитан на ближний и средний диапазон инфракрасного излучения. Ну, здесь я должен отметить, что ближний инфракрасный диапазон давно уже освоен любителями фотографии. Получаются очень интересные фотографии, если снимать через фильтр инфракрасный, а приемник излучения, вот матрица, так сказать, чувствительна к инфракрасному свету. Ну, вот пример, как выглядит летний пейзаж, например, в инфракрасном свете. Вот обращаю внимание. Значит, это на самом деле это зеленая трава и голубое небо. Вот. Ну вот этот пример показывает, что на самом деле цвета, которые получаются в инфракрасном диапазоне, они никакого отношения не имеют к цветам, к которым привычен глаз. Если вы видите какую-то цветную фотографию, это не значит, что это такие цвета. Там совсем это чисто условные цвета. Вы можете сделать их любыми. Но здесь как раз вот красноватый цвет голубого неба показывает то, что мы видим только небольшую часть излучения, которое идет от неба в инфракрасном диапазоне, а синий цвет пропадает полностью. А белый цвет зеленой травы просто означает, что трава и деревья очень хорошо отражают инфракрасные лучи. Больше ничего. Но зато уже давно используется инфракрасное излучение в тепловизорах, в различных приборах, которые позволяют температуру мерить, потому что чем больше температура, тем ярче инфракрасное излучение, и можно по шкале даже сказать, вот, что самое теплое там, у собаки. Это, конечно, глаза, рот и уши. Вот. Но это, так сказать, просто животное. А вот, пожалуйста, уже астрономическая фотография, это Марс. Фотография сделана давно, ну, здесь показан Марс, вот, он повернут одинаковым образом вправо и слева, но слева это видимый
диапазон, а справа – это близкий инфракрасный диапазон, и здесь цвет и яркость – это характеризует температуру. То есть давно уже температуры планет меряются с помощью вот, анализа инфракрасных изображений. Что касается пыли, ну вот еще один пример приведу. Это центральная часть нашей галактики. Это слева – это обычная фотография в видимых лучах. Здесь вы видите темные пятна – это то, что пыль межзвездная загораживает ядро галактики от нас. А в ближнем инфракрасном диапазоне снят снимок справа. Вы видите, что существенно пыль осталась, видна, конечно, там, где она особенно плотная, но в основном она исчезла, и мы можем видеть звездное ядро непосредственно. Вот. То есть инфракрасный свет позволяет нам проникать сквозь пылевую завесу. Но вот в среднем инфракрасном диапазоне там ситуация другая. Там пыль не столько поглощает, сколько излучает сама. И поэтому хорошо видны теплые протопланетные диски, там, где образуются планеты, у других звезд. Это пылевые оболочки формирующихся звезд, прекрасно видны. Это спектральные линии органических молекул, это очень важно. Тут в первую очередь самыми яркими, наверное, в инфракрасной области являются молекулы полиароматичного углеводорода. Это, ну, кто помнит химию, это молекулы с бензольными кольцами, это бензольные кольца, где входит и углерод, и вкрапление других атомов. Это органика. Даже некоторые ученые полагают, что такие кольца явились, ну, переходной ступенькой, выше которого уже будет клетка. Они очень чувствительны к радиации, но мы ими, вообще говоря, дышим, особенно в Москве, потому что вот выхлопы машин, вообще любое горение органики рождает вот эти вот полиароматичные углеводороды. Кстати, это очень, очень канцерогенное вещество, но так в космосе его полно. Ну вот, это спектральные линии попадают туда. Ну и теперь я перейду к самому телескопу. Очень краткая история. Сама идея такого телескопа была предложена в конце 80-х годов, поскольку считалось, что Хаббл не доживет до 2005 года, а он вот подишь-то. Вот. Дальше уже, так сказать, был предложен НАСА, уже проект вполне реальный, уже конец 90-х годов. Такие телескопы делаются десятилетиями. Вот. В 2013 году уже началась сборка телескопа, в 2017 году уже проверка зеркал, проверка научной аппаратуры в гигантской вакуумной камере, которая имитирует космические условия. В 2019 году уже, 2020-м, это окончательная сборка, тестирование, и в декабре 2021 года был запуск. Ну, то есть, на самом деле, начало-то было давно, и, конечно, в 90-х годах или в конце 80-х этот телескоп представляли немножечко по-иному, чем то, как он получился сейчас. Вот первоначальный проект, какой был в 90-е годы. Диаметр должен быть 8 метров, то есть больше, чем сейчас. Вот. Но более простая конструкция. Очень далеко в инфракрасный диапазон здесь этот телескоп не рассчитывал на далекий диапазон, потому что там не было экранов, которые бы загораживали его от Солнца. Вот. И была предложена стоимость 500 миллионов долларов. А потом проект изменился, проект осовременился, и он стал уже к настоящему времени принял совсем другой вид, но и поднялась цена. Джеймс Уэбб – это самый совершенный космический телескоп в истории. К моменту запуска, к 2021 году, уже стоимость изготовления телескопа превысила 10 миллиардов долларов. Он действительно очень большой и громоздкий. Вот макет этого телескопа здесь сфотографирован вместе с людьми, которые имеют какое-то отношение к его изготовлению. Вы видите, что вот он очень большой.
И запустить такую махину в космос – это задача невероятно сложная с технической точки зрения. Ну и потом, конечно, стоимость. Ну вот я вам покажу. Вы знаете, например, какая самая большая высотная башня в Москве? Башня Федерация. 95 этажей. Ну, наверное, многие видели это в Башне Федерации. Вот. Стоимость строительства 1,2 миллиарда долларов. Значит, стоимость телескопа Веб эквивалентна стоимости 10 таких небоскребов. Вот это уже как-то можете представлять, что только богатая страна или богатые страны могут сделать такие телескопы. Ну и действительно, для любой страны это... Вкладывать такие деньги – это значит подрезать все остальные научные проекты. Поэтому, как большинство сложных и дорогостоящих космических проектов, этот проект тоже международный, хотя, сказать, конечно, он делался под эгидой НАСА, американского под эгидой Соединенных Штатов Америки, с очень активным участием других стран, прежде всего Европы и Канады. Ну вот, я там списочек стран, которые внесли свою лепту, ну, работа, то есть фактически и внесли часть стоимости этого телескопа. Ну вот, из стран бывшего Советского Союза только Чехословакия, в основном это Западная Европа и Канада. Вот. Так что, на самом деле, это действительно международный проект. Ну и почему он так назван, Джеймс Уэбб? Кто это такой? Вот телескоп, а вот тот человек, именем которого телескоп назван. Это администратор НАСА, который работал с 61 по 68 год, но при нем реализовывалась программа полета «Аполлон», хотя он не доработал до того времени, когда американцы, так сказать, опустились на Луну. Но, тем не менее, это администратор НАСА, его распоряжение были финансы, персонал, юриспруденция. На самом деле, мне кажется немножко странным, почему его имя присвоено такому телескопу. Ну, это все равно, что, скажем, вот у нас сейчас работает в космосе, там хорошая обсерватория, называется спектр рентген-гамма. Вот представьте себе, что назвали бы спектр рентген-гамма имени Рогозина. Вот это примерно то же самое. Поэтому многие, так сказать, американцы тоже этого не понимают, я имею в виду ученых, и вообще говорят, давайте расшифровывать вот эти четыре буквы как Just Wonderful Space Telescope. Ну, очень хорошо. Ну, назвали и назвали. Это не наше дело. Ну, будем его тоже называть так. Значит, запущен он в 21 году в декабре. Значит, у него четыре канала, четыре прибора, четыре канала информации и общий диапазон длин волн, который он покрывает от 60-х до 28 микрон. Ну вот, где он располагается? Он располагается на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, в так называемой точке Лагранжа. Это точка, которая находится на орбите вокруг Солнца, более далекой, чем орбита Земли, но имеет такой же период обращения вокруг Солнца, как и Земля, и поэтому для этого телескопа Солнце и Земля, они примерно на одной линии находятся все время. Вот. Ну вот, 1,5 миллиона километров – это, конечно, очень далеко. И если, например, к космическому телескопу Хаббла было несколько экспедиций, там ремонт был, замена аппаратуры, то до сюда космонавты не долетят, потому что это 4 раза дольше, чем до Луны. Вот, поэтому вот что есть, то есть. Вот, работает, и слава богу. Починить его уже, если он сломается, уже будет невозможно. Ну, одно маленькое, так сказать, замечание, чтобы было ясно, что этот телескоп, он вообще не обращается вокруг Земли. Земля очень слабо притягивает. Солнце притягивает его 8 раз сильнее.
Вот, поэтому этот телескоп не является спутником Земли. Он просто движется по орбите вокруг Солнца с периодом синхронным одному году. Вот. Ну и, конечно, телескоп невозможно отремонтировать, это другая его особенность. Ну, теперь, какие основные научные направления этого телескопа? Таких научных направлений немного. Это исследование галактик на разных стадиях эволюции, включая начало их формирования, появление первых звезд. Второе – это исследование формирования звезд и планетных систем в нашей галактике. И третье – это изучение планет у других звезд. Они называются экзопланеты, вот, и атмосфер этих планет. Ну и плюс, конечно, много других менее глобальных задач по наблюдениям планет, звезд, галактик, межзвездной среды в инфракрасных лучах. Это инфракрасный телескоп. И телескоп с такими возможностями, которые раньше были, мы не имели возможности реализовать. Поэтому надежды очень много на его работу. Ну и, конечно же, первые такие демонстрационные результаты были получены очень быстро. Сейчас очень активно уже идет работа на этом телескопе. Уже начинают публиковаться научные статьи по результатам этих работ. Ну, будем ждать, конечно, каких-то интересных и сенсационных результатов. Пока сенсаций нет, но мы только в самом начале это реализации возможности этого удивительного инструмента. Я немножко покажу, как телескоп собирался. Вот зеркало можно запустить было в космос только в сложенном виде, поэтому были придуманы, так сказать, механизмы, которые, так сказать, разворачивали в космосе зеркало на всю ширину, а в ракету он помещался только в сложенном виде. Причем у американцев не было такой ракеты, чтобы даже в таком виде поместить, поэтому они использовали французскую ракету «Ариан-5». Она немножечко пошире. Вот. И, в общем-то, вот вы видите, как это выглядело в сборочном цехе. Вот как выглядит работа с вот этими с частями гексагональными, шестиугольными. Один из них уже покрыт золотом, другой пока нет. Вот. Это зеркала состоят, это не стекло, это бериллий, легкий, прочный, плюс тонкий слой золота, как я уже говорил. Каждое стекло, каждый такой фрагмент можно рассматривать как самостоятельный объектив телескопа. Потом надо их было в космосе наладить так, чтобы они смотрели на одну и ту же точку. Это удивительно сложная конструкция. Значит, на самом деле, если телескоп Хаббла имел довольно простую оптику, это так называемый рефлектор системы Ричи-Кретьена. Там гиперболические зеркала два, и, так сказать, они, так сказать, работают как один такой сложенный объектив. То есть здесь оптическая схема значительно сложнее. Здесь есть первичное зеркало, вот это вот, которое состоит из сегментов, есть вторичное зеркало, потом есть еще третичное зеркало, третье зеркало. Вот. Причем никаких сферических или параболических, сферических зеркал здесь нету. Здесь все, так сказать, либо парабола, либо гипербола. Довольно сложная система хода лучей. Вот. Температура зеркала не выше 50 кельвинов, то есть оно, зеркало охлаждается. Вот. Но самое интересное, что вот отдельные фрагменты зеркала, вот их 18, они могут самостоятельно, ну, их можно регулировать. То есть регулируется в них смещение центра по всем трем координатам, изменение наклона в двух плоскостях, вращение и изменение радиуса кривизны. То есть вот столько степеней свободы позволяет их наладить таким образом, чтобы они смотрели непосредственно в одну точку. И работали, их совокупность работала бы как одно очень большое зеркало. Ну, что касается зеркала, температура, оно, конечно, понижено, но для среднего инфракрасного диапазона, там, где мы ловим излучение там, пыли и других тел, требуется, так сказать, очень
низкая температура прибора, потому что сам прибор излучает. Любое нагретое тело излучает инфракрасные лучи, излучает само зеркало, излучает, ну, все. Чем выше температура, тем сильнее инфракрасное излучение. Вот поэтому сам прибор, рассчитанный на средний,

объекты вот, в предельных расстояниях, где длины волн линий увеличены 8-10 раз. То есть видимый свет весь уходит в область с длиной волной в 8-10 раз больше, и это инфракрасный диапазон. Поэтому только в инфракрасном диапазоне и можно уверенно наблюдать вот такие далекие объекты. Ну вот, вот обозначается красное смещение буквой Z, и обозначает буква Z это относительное изменение длины волны дельта лямбда, отнесенное к неизмененной начальной длине волны лямбда. Вот это вот формальное определение красного смещения. Другая особенность вот этой фотографии, здесь вот зелененьким выделено галактики, которые вытянуты в дуги. Вот здесь вы видите 4 дуги, которые, ну там на картинке еще можно с десяток найти. Но вот 4 выделенные, на самом деле их спектры оказались абсолютно идентичными. Это одна и та же галактика. Одна и та же галактика, которая расчетверилась. Ну, то есть не сама она расчетверилась, конечно, а расчетверилось ее изображение. Там, где мы видим эти галактики, на самом деле никаких галактик нет. Вот. А есть одна галактика, которая находится далеко, примерно по оси скопления, по оси вот этой центральной галактики, которая окружена пунктирным желтым, желтым пунктиром. А лучи света из-за гравитации, благодаря гравитации вот этого скопления распространяются не по прямым линиям, а они как бы загибаются, и поэтому у нас скопление галактик играет роль своего рода линзы. Она так и называется гравитационная линза, когда на Землю один и тот же объект, вот он излучает в разных направлениях, и вот те лучи, которые мы принимаем, они приходят от одной и той же галактики, но мы в одном видим одну галактику в этом направлении, другую галактику в этом направлении, а это та же самая галактика. Вот, вот эти вот эффекты гравитационного линзирования изучаются уже лет 50 активно. Но вот, примечательно, что на первой же фотографии очень большое количество линзированных изображений сразу получилось. Еще одна не очень понятная до сих пор деталь – это кусочек того же изображения. Ну, это вот луч, который тянется от яркой звезды. Это вот то, что представляет собой помехой. Вот это странное вытянутое изображение, тоже линзированной галактики. Оно находится очень далеко. И вот видите, такие много точек. Вот с этим встретились, с таким изображением встретились первый раз. Вот оно в сильно увеличенном виде. Даже такая галактика получила название «Sparkle». «Spark» по-английски – это значит «искра», а «Sparkle» – бенгальский огонь. Вот. Вот эти вот точки, они не могут быть звездами. А звезды с таких расстояний не видны, хотя вот эта гравитационная линза и усиливает яркость всех объектов, но не настолько. По своим размерам и по светимости это соответствует скоплениям звезд. Вот у нас в нашей галактике похожие массы могут иметь шаровые звездные скопления. Но почему их так много здесь? То есть мы видим шаровые звездные скопления. Но именно только вот в этой галактике. Ну, я понимаю, что гравитационная линза здесь усилила яркость. Но вот впервые мы увидели на таком расстоянии шаровые скопления, и сейчас ну, люди ломают голову, почему, так сказать, именно здесь они проявились, а в других линзированных галактик нет. То есть это звездная система, их спектр получен, даже определен возраст звезд, там несколько миллиардов лет. Вот, но вот это вот нечто новое, раньше такого никто не открывал. Есть две гипотезы образования шаровых скоплений. Первая гипотеза, что вся образование галактик началось со скопления типа шаровых, а потом они сливались и образовали галактику. А вторая гипотеза, что шаровые скопления уже родились в процессе звездообразования в самой галактике. Ну, что верно, до сих пор никто не знает. Важная научная задача – исследовать галактики с очень большими красными смещениями, то есть прорваться как можно ближе к темным векам. Что называется темные века? Та вот, Вселенная с известными нам свойствами пространства, времени.

0: времени и элементарных частиц она имела свое начало. Когда-то все было по-другому. Вот начало, так сказать, нашей Вселенной, это называется, вот, называется начало, так сказать, расширение, так сказать, и вот сама, это и есть основа концепции Большого Взрыва. Вот, мы сейчас наблюдаем галактики, которые образовались на определенном этапе после начала расширения Вселенной. Но пока галактик не было, пока не было звезд, была, так сказать, была плазма, которая остыла, перестала излучать, и какое-то время, пока не возникли первые звезды и галактики, ну, никаких источников света во всей Вселенной не было. Вот этот вот период называется период темных веков, условно, красиво, вот, но, значит, мы хотим прорваться вглубь, как можно ближе к этому. Космический телескоп «Хаббл» уже сделал первый шаг. Вот здесь я покажу маленькую анимацию, если она пойдет, как мы видим, как телескоп «Хаббла» видит галактики на разных расстояниях. Мы как бы уходим все дальше и дальше. Вот, например, сравнительно близкая галактика, расстояние 5 миллиардов световых лет. Ну, сравнительно это 5 миллиардов, это очень далеко. Уходим дальше, галактика, это уже 7 с лишним миллиардов световых лет. Это реальные фотографии. Вот звездное небо – это нереально, а фотографии реальные. Вот. И эта галактика еще дольше, а свет от нее идет больше 6 миллиардов световых лет. Она уже не похожа на предыдущую. И, наконец, галактика, которая находится еще дальше, расстояние 12,7 миллиардов световых лет. Расширение началось около 14 миллиардов лет назад. Вот. То есть, вот они выглядят совершенно по-другому. То есть, миллиарды лет назад галактики вообще другими были. Там не было таких галактик, как сейчас. Вселенная эволюционирует. Вот. А вот что дальше? А дальше есть разные предположения. Дальше могли быть такие сверхзвезды очень массивные. А дальше вообще как период пустоты, если уходить, темноты, вернее, если уходить вглубь времен. И вот можно это представить, такой прорыв к темным векам в виде такой диаграммы. Здесь стрелочка – это назад в прошлое. Современность, где Хаббл, где телескоп Джеймс Уэбб. Уходим направо и уходим, значит, по времени назад. Вот здесь вот где-то рождение Солнца. Дальше, так сказать, мы видим большое количество галактик молодых, массовое рождение квазаров, ядра галактик. Дальше уже рождение галактик. Вот мы должны добраться вот до этого уровня. А дальше темные века, и есть предположение, что между ними есть еще гипотетические сверхмассивные звезды, короткоживущие, вспыхивали и выбрасывали в среду тяжелые элементы. Ну, все, сказать, а дальше уже, сказать, начало расширения, когда нету не только галактик, но и отдельных атомов. Ну вот, так вот, одно из первых статей, которые были опубликованы по результатам наблюдения Джеймс Уэбб, была статья большого количества авторов. Вот я переведу название «A long time ago in a galaxy far, far away». Значит, давным-давно в галактике, которая далеко-далеко. Это название статьи. В серьезном научном журнале. Вот. А дальше уже более сухая информация. Кандидат галактики Z12. А Z12 – это значит, там в 13 раз увеличена длина волны. Вот. Вот на ранних изображениях Джеймс Уэбб телескоп. То есть нашли галактику на таком расстоянии Z12, а у Хаббла максимальное расстояние, ну, Z11. Разница не очень, конечно, большая, но все-таки рекорд. Вот. Эта галактика даже получила свое имя. Галактика стала, называется галактика Мэйси. Я полюбопытствовал, а что, кто такой Мэйси? Оказывается, вот тот, кто ее обнаружил, у него дочку так зовут. Ну, очень трогательно, конечно. Вот, это работа Финкельштейна и других. Вот как она выглядит. Значит, размер маленький, меньше 1000 световых лет. Это может быть фактически только начало образования какой-то большой галактики. Вот. Ну, вот здесь показано вот этот вот наблюдаемый цвет. Это реальный, это ультрафиолетовый цвет. То есть, если мы сдвинем, учтем красное смещение, то красное это же из-за красного смещения красный свет. А если бы мы были бы-то рядом, мы увидели бы ее как голубой объект. Но это из-за особенностей спектра, эта галактика просто, так сказать, сначала вот на длинных волн больших видна как маленькая пятнышко, а потом просто пропадает, потому что это более коротковолновое излучение, она не, там уже, так сказать, не, очень большое поглощение внутри самой галактики, она сразу пропадает. И вот как раз вот сопоставляя такие картинки, можно угадать в первом приближении, какой же у нее расстояние, какое красное смещение. Ну, а дальше требуется спектральный анализ. Вот. Я покажу несколько фотографий, сделанных Джеймс Вебом галактик. Это ближний инфракрасный диапазон, это квинтет Стефана взаимодействующей галактики с очень подробностями, здесь хорошо видно. А здесь та же самая область уже, Мири, это уже длинноволны, средний инфракрасный диапазон. Здесь звезды большую роль не играют, здесь в основном светится пыль. Вы видите, картинка меняется очень существенно, и вы здесь видите в основном не звезды, но только звезды – это самый центр, только галактик виден, а вот межзвездная среда, которая содержит пыль. Ну, еще одна картинка. Вот эта вот галактика NGC-628 – это обычная фотография, это телескоп Хаббла. И то я в этом не уверен. Она сравнительно близкая галактика, но красивая. Красивая галактика. А вот как она выглядит в телескопе Джеймс Вебб. Здесь опять-таки звезды почти не видны, но зато очень хорошо видна межзвездная среда. И вот спиральные ветви, так сказать, видно, насколько сложная структура среды. И выделяются много-много темных пятен, природа которых до сих пор не очень хорошо известна, но предполагается, что это, так сказать, вот эти темные пятна – это вакуум, который образовался, так сказать, в результате вспышки звезд или группы звезд в качестве сверхновых, которые просто раздвинули газ, и здесь нету газа, который мог бы светиться. Ну вот еще одну фотографию хотел показать. Это фотография уже очень необычной галактики, которая возникла в результате столкновения одной галактики со спутником. И пошла такая волна звездообразования, которая имеет вид кольца. И название этой галактики соответствующей по-английски – это «Cartwheel», а по-русски переводится как «колесо телеги». Ну, что-то очень похожее. И вот это все, обе фотографии получены телескопом Джеймс Вебб. Ближний инфракрасный диапазон слева, средний инфракрасный диапазон, где светится пыль. То есть слева светятся звезды, справа светится пыль. Вот надо иметь в виду, что ближний диапазон – это свечение звезд, средний диапазон – свечение пыли. Вот видите, так сказать, пыль, она как раз четко прослеживает вот все эти кольца, все эти спицы колес. Вот, показывает, насколько сложные процессы здесь происходят, вообще говоря. Наконец, сравнительно близкая к нам, одна из самых близких к нам галактик – Большое Магелланово облако. Так оно выглядит на… Ну, обычный телескоп дает изображение такое. Ну, Джеймс Вебб может дать изображение только малого кусочка этой галактики. Ну, вот этот кусочек. Это как раз, если пойти назад, то это вот этот вот кусочек. Вот здесь вот, где я кручу указкой. Вот. Здесь находится очень яркое скопление массивных звезд. Оно хорошо было известно из Земли. Туманность сама получила название «Туманность Тарантул». Вот. Это объект R136. Есть сверхмассивная звезда R136A. По-моему, самая массивная звезда, которую только ученые знают. Там масса больше 200 масс Солнца в центре вот этого скопления. Но все эти звезды обладают способностью излучать жесткий ультрафиолет, который ионизует газ, заставляет его светиться. Отсюда появляются такие красочные узоры вокруг. Ну а что темное, это газ, выметенный вспышками сверхновых или вот звездным ветром, они активно, звезды теряют свое вещество в форме такого ветра, дующего с их поверхности. И вот эти темные пятна, они дополнены только очень горячим газом, который мы, свечение которого мы принять не можем. Ну вот это ближний инфракрасный диапазон. Средний инфракрасный диапазон, если сравнить, имеет картинку, ну, это одна и та же область. Ну, видно, что все-таки вот звезды здесь практически исчезли, но зато появились детали, которые здесь не видны из-за пыли, либо, наоборот, свечение пыли, которое здесь вот угадывается по свечению газа. Вот. То есть вот телескоп дает возможность детально изучать как звезды, так и межзвездную среду, и это очень важно. Но если взять ближе, то вот туманность в созвездии Киль, прекрасная картинка, ничуть не хуже, чем та, которая получается телескопом Хаббла, а может быть даже и лучше. Здесь видно, как это вот темная туманность, это что внизу, это молекулярный газ, молекулярный водород. Сверху это горячий газ и мощное ультрафиолетовое излучение, которое просто, под действием которого вот этот вот газ снизу просто тает. Поэтому возникают такие вот неровные кромки, ну, как тают сугробы под действием весеннего солнца. Ну вот, еще ближе, туманность Ориона. Вот галактика, простите, вот скопление звезд. Вообще говоря, сама туманность Ориона содержит много скоплений молодых звезд. Но вот одна из областей звездообразования связана с туманностью Ориона. Она видна здесь вот по отношению к трем этим звездам, очень удобно расположена. Можно легко найти эту туманность в хороший бинокль, как слабо светящееся такое розоватое облачко. Ну вот я кусочек этого облачка могу только показать, как это выглядит. Это все облачко, это уже это снимок уже большого телескопа. Здесь синеватым цветом светится, рассеяние света происходит на мелкой пыли, а красный цвет – это линия излучения водорода. Это свечение водорода под действием ультрафиолетового света недавно родившихся звезд. А вот кусочек этой туманности, который снят телескопом Джеймс Вебб. Вот, в ближнем инфракрасном диапазоне, near CAM. Здесь вы видите очень сложное переплетение газопылевых волокон. Ну, здесь много интересных деталей, которые можно вот так специально, так сказать, так вот, посмотреть, что это такое. Вот это вот маленький кусочек – это молодая звезда внутри глобулы. Это недавно образовалась звезда, а глобула – это такой газопылевое плотное облако, внутри которого рождается звезда. Вот. Это, так сказать, обычная звезда, которая звезда Тета-2 Ориона, которая ионизует газ. Вот этот маленький кусочек, едва заметный, это на самом деле молодая звезда с диском внутри газопылевого кокона. Вот увеличенный размер, увеличенная картинка вот того, что вы видите в маленьком квадрате. То есть здесь рождается молодая звезда внутри кокона, и для сравнения показан размер орбиты Нептуна в Солнечной системе. То есть наша планетная система, она размер вот этого эллипса. То есть можно судить по масштабам. Дальше это газовые филаменты. Ну, в общем-то, здесь много интересного можно найти, но нам надо идти дальше. Это еще одна великолепная картинка, это так называемое Южное кольцо. Это газ, сброшенный стареющей звездой. Такие области называются планетарными туманностями. Их известно много, но такая красивая картинка этого Южного кольца получена вот впервые в ближнем инфракрасном диапазоне телескопом Джеймс Вебб. Ну, на самом деле звезды теряют вещество, особенно массивные. Иногда это приводит к удивительным эффектам, один из которых вот я сейчас продемонстрирую. Вот фотография звезды. Вот эти кольца, они реальные. Сначала, когда я впервые посмотрел на эту фотографию, я думал, ну это нет, дифракция какая-то, это аппаратурный эффект. Ничего подобного. Этот объект начали исследовать, все эти вот эти кольца реальные, это пылевые кольца. Вот. А в центре находится двойная система. Она была известная раньше. Эта звезда типа называется Вольф-Рае. Это звезда предшественник сверхновой. Вот, звезда, которая очень активно теряет свою массу. Плюс О-звезда. Они вращаются вокруг общего центра. Выбросы из звезды Вольф-Рае содержат много углерода, потому что внешней области уже, так сказать, выброшены в пространство, осталось углеродное ядро. Пыль из углерода легко образуется. Пыль выбрасывается из системы порциями под давлением излучения звезд. А это двойные звезды, они сближаются каждые 8 лет. И каждые 8 лет происходит образование нового кольца. То есть, это похоже, как будто бы срез дерева такой. То есть, вот происходит такое вот движение звезд. И раз в 8 лет рождается, так сказать, и расширяется полевое кольцо, которое на больших расстояниях нам воспринимается как вот такое кольцо дерева спиленного. Вот. И статья вышла совсем недавно по этому объекту. Можете посмотреть, что она опубликована 12 октября 2022 года. То есть это я вам приношу самые-самые свежие результаты. Вот. Ну, теперь немножко скажу о планетах. Во-первых, вот пример, что получается, когда... Что получилось, когда телескоп Джеймс Уэбб был наведен на Марс. Вот. Ну вот на 2 микронах, на 4 микронах Марс. Ну, здесь обычная фотография Марса для ориентации, что мы там видим. Мы видим деталь, которая более холодная, деталь более, так сказать, светлая, но здесь нет оттенков яркости, здесь уже, так сказать, область нелинейности приемника, он захлебывается просто от света. А Марс слишком яркий в инфракрасном диапазоне для этого телескопа. Вот, поэтому тут я не знаю, можно ли будет на какие-то результаты получить, но во всяком случае здесь цвет и яркость характеризуют распределение температур, и это полностью соответствует ожидаемым. Вот, на 4 микронах. А вот со спектром лучше. Спектр отнюдь здесь не передержан. Вот это получился спектр атмосферы Марса, где видно большое количество углекислого газа. Вот это полость углекислого газа, угарный газ СО и небольшой такой провал, связанный с наличием очень скромного количества воды в марсианской атмосфере. Там ее почти нет. Ну вот, а вот эта фотография Юпитера, она уж не такая яркая, это тоже фотография Джеймса Уэбба. Такую фотографию до сих пор можно было получить, наверное, только запустив космический аппарат к планете. Мы эту фотографию видим в исполнении Джеймса Уэбба, ближний инфракрасный диапазон, NIRCam, вот знаменитое красное пятно и такие вихри, которые ее обтекают, и свечение, полярное свечение на полюсах, связанное с проникновением быстрых частиц в магнитном поле, которые движутся к полюсу. Такие же аналогии с полярными сияниями на Земле. Но только магнитное поле Юпитера несравненно сильнее, чем магнитное поле Земли. Вот, дальше фактически та же фотография, но уже показано еще, что рядом находится. А рядом находятся спутники некоторые. Вот здесь видно один из них. Но здесь где-то должен быть Ио сливается. А вот здесь, что очень важно, это кольцо. То есть телескоп Джеймс Уэбб четко показал существование кольца вокруг Юпитера. Вообще-то говоря, кольцо и раньше было известно. Но вот чтобы так вот с Земли получить такую фотографию, не с Земли, простите, ну, с околоземного пространства, все-таки это земной телескоп, мы не подлетали к этой планете. Ну вот, вот уже, так сказать, крупным планом, уже в среднем инфракрасном диапазоне, здесь опять передержано, перенасыщено яркое пятно, излучающее много света, но если оно теплое. А вот это вот черное пятно – это тень от спутника. Тень от спутника. Ну вот, дальше Нептун. Дальше вот это Нептун, это не Сатурн. Это Нептун. Очень четко телескоп показал два кольца, даже свечение между ними. Несколько спутников – это спутники. И самый яркий спутник, очень яркий спутник – Тритон. Вот, это система спутников Нептуна. Самая далекая планета Солнечной системы. Вот такая четкость была. Ну, когда были открыты эти кольца? Они были открыты, их увидели впервые, так сказать, при полете вот, американских межпланетных аппаратов, прям при полете вблизи этой планеты. Вот. Вот Нептун крупным планом, та же фотография, только увеличенный кусочек. Ну и, наконец, перейдем к экзопланетам. Известно уже более 5000 экзопланет. Они слишком далеки для подробного исследования, но высокая резкость изображения и наличие специального экрана, который затмевает свет звезды, вот в телескопе Джеймс Веб, позволяет ему увидеть теплые планеты по их инфракрасному излучению, а при прохождении света звезды через их атмосферу найти спектр излучения атмосферы и измерить химсостав атмосферы. Это на самом деле задача настолько сложная, ну, трудно себе даже представить. Вот, ну вот, вы, наверное, видели разные картинки экзопланет там, с какими-то деталями на поверхности, там какие-то тучи плавают, ничего похожего мы никогда не увидим. Они слишком далеки от нас. Ну вот, давайте опять-таки вот смасштабируем. Представим себе, что мы сделали трехмерную карту всего пространства. И в этой трехмерной карте Земля имеет размер шарика от пинг-понга. Я специально померил 4 сантиметра. Шарик от пинг-понга. Вот в этой карте, если Земля шарик от пинг-понга, вот здесь я помещу, ну, Солнце будет, где будет Солнце? Ну, наверное, в районе, наверное, метро Баррикадное. А ближайшая экзопланета, такой же шарик от пинг-понга, будет на расстоянии 200 тысяч километров. Половина расстояния до Луны. И между ними нет ни одной звезды, ни одного еще никакого шарика от пинг-понга. И это самая ближняя экзопланета. Это, она крутится вокруг звезды Проксима Б. А сейчас известны экзопланеты, которые во много раз дальше еще. Тут даже разговоры нет никакого, никаких деталей мы увидеть никаким телескопом не можем. А вот структура атмосферы и состав атмосферы умудряемся сделать, получить, анализируя свет звезды, который затмевается этой атмосферой. Вот, свет планеты, свет звезды проходит сквозь атмосферу, а планета вращается вокруг звезды, и периодически, какое-то короткое время, сквозь атмосферу эта звезда просвечивает. И появляются линии в спектрах, которые принадлежат именно атмосфере звезды, атмосфере планеты, а не звезды. Вот так вот и получаются данные о планетах. Вот здесь на самом деле телескоп Джеймс Веб идеально подходит для решения этих задач. Во-первых, им было впервые получено четкое изображение экзопланеты около звезды. Вот HIP-65-426, вот здесь показано, где она находится на небе. Вот изображение экзопланеты. Конечно, это размытое изображение, на самом деле это все равно будет точка. Но вот сама звезда закрыта диафрагмой. И вот положение звезды, вокруг которой вращается планета, здесь просто указано звездочкой, но самой звезды мы не видим. Чтобы свет не мешал. Потому что звезда в миллионы раз ярче дает свет, чем сама планета излучает. Вот вытащили изображение планеты. Всего существует очень небольшое количество изображений экзопланет, но вот это, пожалуй, наиболее ясное. И это средний инфракрасный диапазон, длина волны 15 микрон. Вот. Горячая планета – это супер-Юпитер, очень большая. Расстояние до этой планеты 385 световых лет. То есть в нашем масштабе это еще в 10 раз дальше было бы, чем 200 тысяч километров. Открыта она была в 17 году в Америке. Расстояние до звезды от планеты около 100 астрономических единиц. Если бы она была близко, мы бы не увидели это изображение. Ну вот еще один пример. Да, это звезда WASP-39b. Значит, WASP – это White Angle Search for Planets, значит, широкоугольный поисковик планет. Это такая была наземная обсерватория для поиска планет. Вот, планета была открыта, А вот Джеймс Вебб получил спектр. Но здесь отложена не интенсивность, а обратная величина. Это количество поглощенного света. И мы видим поглощенный свет впервые в атмосфере других планет была найдена линия, говорящая о присутствии углекислого газа в атмосфере планеты. Это большое достижение, конечно. Вот. Для другой планеты, так сказать, спектр показывает большое количество вот таких особенностей, связанных с парами воды. То есть мы можем видеть, что вот эта планета должна иметь много воды, а скорее всего океана. Это планета, расстояние примерно такое же, но больше 1000 световых лет. Масса меньше, чем у Юпитера, а размер больше, чем у Юпитера. И она очень близко к звезде, в 9 раз ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу. Ну, наверное, я ошибся, тут таких океанов быть не может. При такой близости к звезде вся вода от любого океана испарится и перейдет в атмосферу. А мы здесь ее видим. Вот. Ну, теперь, подводя некие итоги, значит, ближайшие планы, значит, это что? Это первичные задачи, это обнаружение света первых звезд и галактик, которые сформировались после Большого взрыва, это изучение формирования и развития галактик и звезд, планетных систем и происхождения жизни. Второе направление – это планы на будущее. Это в перечень первостепенных объектов для изучения входят 17 ближайших протопланетных дисков из 20, изображения которых были получены с помощью космического телескопа «Спицер» и комплексом радиотелескопов «Альма», который сейчас работает. Инфракрасные инструменты телескопа будут использованы для изучения водных миров Солнечной системы, спутника Юпитера Европы, спутника Сатурна Энцелада. Инструмент NIRSPEC будет использован для поиска биосигнатур, то есть таких деталей в спектре планет, которые говорили бы о наличии газов, типичных, ожидаемых при наличии жизни. Это метан, метанол, этан. В гейзерах обоих спутников, это спутники Сатурна Энцелада и Юпитера Европы. Ну, конечно, это запланированные наблюдения Сереры, астероидов Паллада, Рюгу, транснептуновых объектов, которые называются Кентавры, и нескольких комет. Ну, собственно говоря, я бы на этом и кончил. Но мне хотелось бы еще просто уже как бы сверх немножечко показать вам, а что дальше вообще ждет космонавтику, какие космические аппаратуры ждут свои, телескопы ждут своей очереди. Я их вот, чтобы вы представляли ситуацию. В 2023 году ожидается запуск Толиман, это НАСА, поиски экзопланет астрометрическим методом, то есть по угловому смещению движения звезд. У 7 ближайших звезд. Это маленький телескоп с диаметром 30 сантиметров. Китай в 2024 году собирается запустить космический аппарат Сунтянь. Это обзор неба с высоким угловым разрешением. Там уже телескоп большой, 2 метра. Поле зрения в сравнении с Хабблом лишь чуть-чуть меньше размер объектива, но поле зрения в 300 раз больше, чем у Хаббла. То есть это уже он может делать поисковые задачи. Европа к 2026 году готовит запуск Плато. Это космический аппарат, специально рассчитанный для поиска экзопланет в зонах обитания. Ну, метод транзита – это изучение планет, которые проходят по диску звезды в проекции. Вот. В оптике ближняя инфракрасная область, а в качестве объектива будет использовано 26 широкоугольных фотокамер с диаметром 12 сантиметров каждый. Вот такая вот составная объектив, состоящий из 26 камер. Это 26-й год. А на 27-й год уже НАСА НАСА уже что-то грандиозное намечает. Это так называемый Нэнси Грейс Роман Space Telescope. Нэнси Грейс Роман – это название женщины, которая сыграла очень большую роль в развитии космических исследований в Соединенных Штатах Америки. Это поиски и изображения экзопланет с использованием метода гравитационного микролинзирования, а также решение некоторых космологических задач. Здесь уже вводится, будет на орбиту войдет телескоп с таким же размером, как и телескоп Хаббла, но зато будет ближняя инфракрасная область и широкоугольная камера, у телескопа Хаббла нет широкоугольной камеры, плюс коронограф, который позволяет закрывать изображение звезд, чтобы найти рядом с ними изображение экзопланет. И последнее, что замыкает этот список, это космический эксперимент, который называется «Спектр УФ». Он уже давно уже готовится Роскосмосом, делается он с участием Испании и Японии. Это широкий круг задач по изучению планетных атмосфер, звезд и галактик в ультрафиолетовой области спектра. Диаметр объектива довольно солидный, 1,7 метра. Это ультрафиолетовый телескоп, а здесь это единственный инструмент для ультрафиолетового диапазона спектра. Намечается 2025 год, но эта цифра стояла тогда, когда мы жили спокойной жизнью. Поэтому будет ли это реализовано, я в 2025 году, ну, верится с трудом. Ну и, наконец, я покажу вам суточную картинку, которая, так сказать, в стиле Биструпа как раз была, мне понравилась, я в интернете это нашел, мне понравилось его содержание. Ну все, ребят, все, друзья. Я немножко перебрал время, наверное, да? Да, да, чуть-чуть перебрал. Ну, вопросы это, пожалуйста.
1: Пожалуйста, вопросы, я подойду, дам микрофон.
2: Не подскажете, такой вопрос есть?
0: Не понял, погромче, да. Пожалуйста.
2: Вопрос по астронометрическим. Астрономический вопрос. Диск звезды можно разрешить?
0: Что диски?
2: Диск звезды в телескоп разрешить можно?
0: Разглядеть был диски ли... чего?
2: Звезд.
0: Нет.
2: Был ли случай? Нет. То есть даже так и...
0: Нет. Диски можно разглядеть только интерференционными методами. Здесь просто разрешения не хватает. Значит, угловое разрешение этого телескопа, я это не упомянул, потому что зависит от длины волны, это где-то, так сказать, 4 или 5 сотых долей секунды. Вот. Диски, ну, может быть, в общем, нету таких звезд, у которых с таким разрешением можно было какие-то подробности на диске увидеть.
2: Спасибо большое.
3: Не знаю, может быть, глупый вопрос. Вот вы когда рассказывали, как система охлаждения, угу. То есть, я так понимаю, она доходит до 50 кельвинов, охлаждает.
0: Да, верхний слой экранов.
3: Да, да. А до 7 кельвинов как охлаждает?
0: А там специальный охладитель стоит. Да,
3: то есть, дополнительно к этому слоям?
0: Да, да, дополнительно, да, да, да, да, специально там вот что-то там испаряется, что-то охлаждает дальше.
3: Спасибо.
4: Спасибо большое за лекцию. Очень жалко, что закончилось, но хочется
0: продолжения. Я перебрал свое время, я думал, что самое, вы не выдержите.
4: Скажите, вы упомянули Вольфа Рае. А что это такое? Правильно ли я поняла, что это определенное состояние, стадии, скажем, звезды до сверхновой? Но это какая-то масса, допустим, там не 8-10, а, допустим, 100 солнц масс, массы Солнца?
0: Ну, нет, это Вольфа Рае – это переоткрыватели этих звезд, которые характеризуются большой массой и очень интенсивным сбросом вещества. То есть вот такую массу, как Солнце, например, они бы выбросили там за 100 тысяч лет вообще, вот, как наше Солнце. Вот, то есть очень интенсивно истекают веществом. Они массивные, и у них одна судьба. Они через какое-то время должны вспыхнуть как сверхновые. Значит, масса их большая, 8, 10, 15 масс Солнца может быть, но они ее быстро теряют.
4: Но это каждая звезда вот этой массы?
0: Нет, это очень редкие звезды. Это невероятно редко встречающиеся звезды.
4: А от чего это зависит?
0: Потому что звезд большой массы очень мало. Здесь, как всегда, то, что крупное, то мало, а то, что мелочи, то всегда много. Поэтому звезд мелких с массой много меньше, чем масса Солнца, сколько угодно. Звезды, масса Солнца начинается с 1/10 массы Солнца. Масса звезд начинается с 1/10 массы Солнца. И чем больше масса, тем они реже встречаются. И вот звезды с массой больше 10 масс Солнца, они встречаются очень редко, и их судьба определена, они взрываются как сверхновые.
4: Но до этого Вольф и Рае.
0: Да, да, до этого, так сказать, вот перед этим они по своим характеристикам относятся к звездам Вольф и Рае. У них что еще? У них необычный химсостав, потому что они внешнюю оболочку сбросили, и оголяется ядро, в которых раньше шли термоядерные реакции, и там уже другие элементы, более тяжелые. Там в некоторых случаях водорода и гелия вообще не обнаружишь. Там углерод, там есть вот все. Вот эта особенность. Это очень интересный тип звезд, он исследуется давно.
5: Спасибо. А Землю он фотографировал в
0: телескоп? Ослеп. Нет, нет, он не может повернуться в сторону Земли. Он же находится, вот Солнце, Земля и телескоп. И он может только смотреть туда, вот, ну чуть-чуть вбок. Если он повернется и Солнце прямо, так сказать, как говорит, будет светить, то все, он все там, он все испортит, вся аппаратура. Поэтому Земля для него, не только Земля, он не может наблюдать Меркурий, не может наблюдать Венеру, потому что для этого он должен повернуться в сторону Солнца и не может наблюдать Луну, только в другую сторону. Ну вот другую сторону, да, но поскольку он крутится вокруг Солнца, все равно он обегает всю сферу, пока полный оборот сделает.
6: Вопрос есть.
0: Да.
6: А есть какая-то система защиты телескопа от метеороидов, например? От микроскопических пылинок, которые в космическом пространстве присутствуют?
0: Нет, такой системы трудно придумать, но то есть, он рассчитан на то, что время от времени микрометеориты будут попадать. Просто, то есть, вот был один удар маленький, да, вот, а может быть и несколько, но просто после этого спасает система коррекции зеркал. То есть покривило зеркало или что-то еще настроим. Вот эта система работает. А защитить невозможно, они летят быстрее пули. Вот. Но здесь помогает то, что он очень далеко от Земли. Там он, здесь нету. Земля все-таки притягивает частицы мелкие. Там он вращается не вокруг Земли, он вращается вокруг Солнца, телескоп.
4: Что, нет больше вопросов? Мне кажется...
6: Скажите, пожалуйста.
4: Да, пожалуйста.
5: Можно микрофон, говорите, пожалуйста.
7: Да, такой маленький, в две минуты, как вы сказали, угловой...
0: Там, да, да.
7: Зрение его, да? Оно да. Чем было обосновано или ограничено технически?
0: Почему не сделать больше?
7: Да.
0: А это связано с оптикой. Вот оптика дает нужное, нужное разрешение угловое только в маленьком интервале. Сказать, вот, большое, так рассчитана оптика. Если мы будем делать широкий угол, мы потеряем в угловом разрешении.
6: Сделать специально, чтобы смотреть как можно дальше, правильно?
0: Ну, да, эффективное фокусное расстояние там больше 100 метров, поэтому там, сказать, в поле зрения, сказать, не может при этом быть большим. Вот. Здесь согласуются между собой, приходится согласовать реальное угловое разрешение, которое может быть давать зеркало, и те элементы изображения, которые, так сказать, лимитируются, ну, вот этими матрицами, принимающими свет. У них свои есть ячейки. Поэтому там все согласуется. Если бы у нас были бы очень мелкие ячейки, можно было бы больше что-то делать. Вот. Но будет другая эпоха вот среди этих заявленных новых полетов космических обсерваторий, там есть телескопы с большим зеркалом и с большим полем зрения. Китайцы. Сейчас очень активно космос исследуется китайцами, ну, Европой, Соединенными Штатами Америки, так сказать, рвется в космос Япония. Япония давно уже там, оригинальные полеты к астероидам. Здесь у нас Индия посылает космические аппараты на Марс. Вот. Ну, мы сейчас приотстали, конечно, сильно, но у нас есть сейчас одна работающая очень хорошо обсерватория, спектр рентген-гамма. И вот уже много-много лет готовящийся к запуску аппарат для ультрафиолетового излучения. Все это очень интересно. Вот и здесь надо еще сказать, что иметь в виду. Мы впервые получили возможность заглянуть в прошлое на многие миллиарды лет. Мы можем видеть, как развивается Вселенная. Вот эта вот расширяющаяся Вселенная, в том, что расширяется, уже сомнений никакого нет, она, так сказать, дает нам возможность увидеть, с чего все это началось. Вот, дойти вот до этих самых темных веков, а может быть, они только нам представляются темные, может быть, там есть что-то такое совершенно неожиданное, потому что любой прорыв в методах исследования дает неожиданные результаты. И мы рассчитываем, что этот телескоп может дать неожиданные результаты, которые противоречат, может быть, даже, так сказать, принятой картине. Это всегда очень интересно. Вот ученые с наибольшим интересом ждут что-нибудь такое, что заставляет модифицировать или, так сказать, менять представление, так сказать, о далеких объектах, о звездах. Это все

0: метров, а прибыль железные. Так вот, даже каменные метеориты, они магнитятся. Видимо, там все равно какой-то процент есть железные руды. А четвертый признак, что они должны быть разной структуры снаружи и внутри. То есть, цвет должен отличаться. Ну, и не должно быть никаких слоистостей, каких-то там вкраплений, включений. То есть, он должен быть более-менее однородный. И вот три из этих четырех, вот те камни, что мы нашли, они имеют. То есть, они все абсолютно... Ну, почти все магнитятся, какие-то из них, ну, все имеют однородную структуру, а какие-то из них имеют кору плавления, а какие-то регмоглипты. Но, скорее всего, большая часть из них все-таки окажутся метеоритами, но лабораторные исследования это подтвердят.
1: Скажите, пожалуйста, как часто вы бывали в вот таких походах зимних? Самый ли это был сложный или нет?
0: Ну, вообще, вот эта экспедиция... Она научного плана, и для меня она показалась довольно простой и комфортной. Я вообще друзьям говорю, что будто съездил на курорт, потому что на самом деле и поправился, и выспался, и загорел. А спортивные экспедиции, там ведь все на грани, там у тебя тяжелый рюкзак, ограничено питание. Хочешь, не хочешь, надо идти, потому что если будешь там пережидать там погоду, ну, конечно, сильную пургу, там никуда не идешь, но если как бы более-менее можно, то уже приходится двигаться. А если будешь все время ждать, то просто не хватит продуктов. Поэтому здесь все было с запасом, комфортно, удобно. И мы искали метеориты налегке. То есть у нас был рюкзак, где там только перекус, страховочное снаряжение, там пуховка и все. Поэтому на самом деле комфортные такие хорошие условия. А до этого у меня было походов в подобных условиях, ну, много. Может быть, где-то десятка-два уже было, да. То есть это в российском Заполярье, в Гренландии, где-то там в высокогорье, в разных условиях. То есть, в принципе, и команда наша, она не, в основном участники не были, конечно, в Заполярье, но многие из них были в высоких горах, в зимних походах. То есть, все участники были морально готовы, ну, к таким условиям. Все прошло гладко.
1: Из того, что увидели в Антарктиде, что впечатлило, запомнилось больше всего? Ну, пингвинов видели?
0: Пингвинов я видел близко и довольно много, но, как ни странно, не в Антарктиде, а в Южной Африке. В Антарктиде пингвины на побережье, и иногда они доходят до этого оазиса Шермахера, где эта станция, для того, чтобы отнести яйца. И я потом прочитал, что это нормальное явление, что они за 80 километров ходят от берега в таких комфортных более-менее условиях, откладывают яйца, высиживают и потом возвращаются обратно. У них большие жировые запасы. Причем, интересно, один из них высиживает, вернее, когда птенец уже родился, остается с птенцом, допустим, пингвин-папа, а пингвин-мама уходит ловить рыбу, и рыбу эту приносит птенцу. И так продолжается какое-то время, пока птенец сам уже не может дойти до берега. Полярники рассказывали, что там бывают, заходят пингвины, но вот нам не повезло, пока мы там были, не пришли. Но только мы оттуда улетели, я с ними подружился, они мне начали тоже писали письма, я им пишут, что вот, только вы улетели, сразу же пришел пингвин к нам прямо на станцию. Поэтому в Антарктиде пингвинов увидеть не удалось.
1: А что удивило, что запомнилось? Что, скажем так, не совпало с вашими ожиданиями, может быть, от Антарктиды?
0: Но то, что не совпало, мне кажется, такого не было. Я был в подобных условиях в Гренландии и читал про Антарктиду. В принципе, все было ожидаемо. Но больше всего впечатлило это, конечно, восхождение на вершины. Когда открывается широкий горизонт, и видишь этот огромный толстый ледник, уходящий далеко-далеко, и он двигается, при этом издает звуки такие интересные. Потом и выставляются скалы, горы вот среди этого ледника, какие-то огромные обрывы, все светит солнце, там дует поземка, то есть такая какая-то неземная космическая, можно сказать, феерия. Вот в совокупности вот этого всего, вот эта картинка, она больше всего и поражает воображение.
1: Это, собственно, то, зачем вы ездите вообще в экспедиции.
0: Ну да, вот именно такие виды, такие открытия для себя, вот это и есть самое, конечно, притягательное во всех путешествиях.
1: Скажите, сколько вообще путешествий вы совершили уже? Можно подсчитать это вообще?
0: Ну, если считать спортивных путешествий, которые имеют категорию сложности, от простых до сложных, то у меня их больше 100. А если максимальную категорию сложности брать, шестую, то у меня их где-то штук 12-14, где-то вот так.
1: Сколько раз, если не секрет, вы

0: оказывались в критических ситуациях, была прямая опасность для жизни.
1: Ну, такие ситуации, конечно, бывали. В последние годы они становятся реже, потому что больше опыт. Но я думаю, несколько десятков раз такое что-то вот бывало. Но это больше, знаете, до где-то 2006-2007, начиная с 90-х годов, вот таких ситуаций было больше, конечно.
0: Буквально несколько, вспомните самых таких, которые запомнились.
1: Ну, больше всего экстремальных ситуаций было, когда мы пересекали Памир на лыжах в 2000 году зимой. И там мы шли по гребню пика революции. Это была первая попытка зимнего восхождения. И под нами обрушился карниз. Вернее, не под нами, а просто по линии наших, что ли, следов. То есть вплотную многотонный карниз обрушился. Если бы мы шли на 30 сантиметров правее, мы бы улетели вместе с ним. А потом в том же походе спускались, первое прохождение было перевала по ледяному кулуару. И только спустились по веревке, только их сняли, как сошел большой ледовый обвал, который перекрыл только что то место, где мы только что стояли. И были другие тоже ситуации, то есть провалы в трещины, то есть проваливаешься в трещины, но удерживает веревка страхующего, ребята вовремя все сработают и нормально как бы вылезешь, поднимешься. А если немножечко как-то замедлит или неправильно там слишком сильно выбрана веревка, то улетишь больше, чем надо, можешь там в что-нибудь стукнуться или сверху что-нибудь может упасть. То есть можно много вспоминать каких-то таких событий.
0: Андрей, ваши планы ближайшие? Как долго вы планируете пробыть в Перми и что планируете делать дальше?
1: Ну, если из серьезных таких путешествий, то надеюсь, что удастся организовать велосипедную в этот раз экспедицию по каньонам Северной Америки, опять же, с нашей вот пермской компанией «Форвард». То есть для нас опять разрабатываются велосипеды специальные, здесь уже они должны быть другие, чем были для тибетских экспедиций. Сейчас я прорабатываю маршрут, хоть там и много ездит туристов, и довольно известные туристские объекты, но я хочу разработать маршрут, соединяющий несколько главных таких достопримечательностей США, которые в районе реки Колорадо. И чтобы маршрут этот был, ну, в какой-то роде первопрохождения. Во всяком случае, что целиком как бы никто его не проходил. Сейчас вот этим начинаем заниматься.
0: Угу. Спасибо огромное. Это Андрей Королев, доцент кафедры туризма географического факультета Пермского классического университета, путешественник. Спасибо огромное, Андрей, что пришли. Удачи вам. Много новых путешествий, много новых впечатлений. Приходите и рассказывайте еще. Всего
1: доброго. Спасибо, приглашайте.
0: До свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: В школьном учебнике физики мы видим только одну формулу, описывающую силу тяжести, силу гравитации. Это простейшая формула Ньютона. А сила равна произведению масс тела обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Но что такое это расстояние? Если тела сферически симметричные, такие как звезды и планеты в первом приближении, мы уже знаем, и Ньютон это доказал, что можно брать расстояние между их центрами. Но ведь все равно разные части каждого тела находятся на разном расстоянии от центра другого тела. И вот эту особенность гравитации уже описывает следующее математическое приближение, и оно называется теорией приливов. Чуть позже мы поймем, почему такое странное морское название у этой теории. Ну, в общем-то, понятно почему. На поверхности Земли океаны располагаются на разном расстоянии, скажем, от Луны, от Солнца, которые являются главными источниками притяжения Земли. И, естественно, по-разному движутся относительно центра нашей планеты. Именно этот эффект вызывает приливы и отливы в океанах и морях. Чтобы почувствовать приливный эффект, представим себя в неком лифте, свободно падающем к центру планеты. Мы обрезали веревочку, и лифт падает. Пока он не упал, мы можем проводить свой физический эксперимент. Разместим в этом лифте несколько пробных масс, маленьких шариков, и будем следить за их движением. Тот шарик, что с самого начала был ближе к центру планеты, быстрее других будет приближаться к ней. Тот, что дальше, медленнее. А те, что справа и слева, все равно будут испытывать взаимное перемещение, потому что сила их притяжения к центру планеты одинаковая по абсолютной величине, немножко по-разному направлена. Эти векторы сходятся в центре планеты, а значит, сближают между собой правый и левый шарики. Через несколько мгновений мы увидим, что шарики, первоначально расположенные каким-то одним образом, изменили свою конфигурацию. То есть даже в свободно падающем лифте, где, казалось бы, должна быть полная невесомость, маленькая разница в силах притяжения, действующих на разные объекты, заставляет их перемещаться друг относительно друга. А если это один объект, то вызывает в нем напряжение. Если наблюдатель распылил вокруг себя множество мелких пробных частиц, то он может описать то самое приливное поле, которое он ощущает, свободно падая на избранную массу. Слева масса М, А – это наш наблюдатель, который падает на нее, а мелкие частицы его окружающие испытывают движение, нарисованные здесь стрелочками. Те, что ближе, опережают наблюдателя, те, что дальше от массы, отстают от него, а те, что по бокам от него, как бы притягиваются к нему, немножко сближаются с самим наблюдателем. Вот так выглядит поле приливных сил или поле напряжения, создающихся в теле планеты, испытывающей притяжение со стороны внешней массы. Пример из наших дней. Международная космическая станция. Она летает по орбите вокруг Земли. Она не испытывает опоры, она безопорно летает, то есть находится в состоянии невесомости. Постоянно падает на центр Земли, но облетает ее, поскольку Земля – шар. Тем не менее, разные части этой конструкции испытывают немножко разное притяжение и

связь со своей станцией начнет удаляться от нее. И будет удаляться все дальше и дальше. И в конце концов исчезнет и пропадет в космосе. Ну, конечно, никогда таких случаев не бывало. Я просто напугал вас. В данном случае космонавт имеет за плечами реактивный ранец, и он вернулся, в конце концов, на станцию. Но если бы этого ранца не было, то он бы действительно покинул станцию навсегда, поскольку приливная сила увела бы его далеко в сторону. А здесь, на этой картинке, мы видим, как в разных частях шарообразной планеты, например, нашей Земли, приливная сила действует на жидкую оболочку, ну, на океан, окружающий твердое тело нашей планеты. Справа Луна, слева Земля, окруженная, ну, для простоты однородным океаном. И, как видим, наиболее близкая к Луне точка океана с опережением падает на Луну, имеет большее ускорение по отношению к ней, чем центр планеты. А наиболее далекая точка, наоборот, отстает от центра планеты. В результате и та, и другая как бы отрываются от центра Земли. Точки, находящиеся между ними, наоборот, притягиваются к центру Земли, поскольку векторы силы тяжести, действующие на них, имеют составляющую, направленную к земному центру. Таким образом, жидкая оболочка Земли как бы старается приобрести форму такой вытянутой дыни, вытянутой в сторону внешнего гравитирующего тела. Вот здесь хорошо показаны векторы приливной силы, действующие на океан. Они вытягивают, приподнимают океан над поверхностью Земли в двух противоположных точках, лежащих на прямой, направленной на массу, на внешнюю массу, а в плоскости перпендикулярной этой прямой, наоборот, прижимают океан. Ну, а в промежуточных точках сдвигают воду, перегоняют ее из области отлива, там, где океан прижимается к поверхности моря, в область прилива, где эта вода такую выпуклость образует. Выпуклость эта невелика. Если бы не было берегов, если бы Земля была покрыта океаном целиком, то мы бы, честно говоря, даже и не заметили прилива. Выпуклость океана направлена всегда на Луну в двух точках диаметрально противоположных, но приподнимается океан всего на полметра. А поскольку Луна делает оборот вокруг Земли за месяц, а Земля вокруг своей оси за сутки, то просто твердое тело Земли как бы вращается внутри этого деформированного океана. И материки то попадают в область прилива, то отлива. В течение суток два прилива и два отлива на берегу каждого из океанов происходит. Не только Луна вызывает этот эффект. Солнце, более массивное, тоже вызывает приливы на поверхности Земли. Но Солнце намного дальше Луны от нас, поэтому его приливное влияние немножко слабее. Примерно вдвое слабее лунного. Складываясь, два этих эффекта усиливают приливы, а складываются они либо в новолуние, либо в полнолуние. То есть, когда Луна, Земля и Солнце находятся на одной прямой. А когда Луна в первой или в последней четверти, то есть в квадратурах, мы наблюдаем уменьшенный прилив, ибо лунный прилив и солнечный прилив взаимно компенсируют друг друга, хотя лунный побеждает, но все равно ослабевает из-за того, что Солнце в другой стороне. Моряки хорошо знакомы с этим эффектом, и обычно, когда им нужен высокий прилив, чтобы войти в какое-то мелководье, в порт с небольшой глубиной, они ждут либо новолуния, либо полнолуния. А еще одна любопытная особенность. Приливы полусуточные не эквивалентны друг другу. Дело в том, что Луна и Солнце движутся, ну, приблизительно, Солнце точно в плоскости эклиптики, Луна вблизи плоскости эклиптики, а вращение Земли-то происходит под уклон к эклиптике, 23 градуса наклон земной оси. Поэтому вот здесь вы видите траекторию движения порта какого-нибудь или берега океанского, точки А1, 2, 3, 4, 5. И мы видим, что один прилив высокий, он близок к максимуму, а второй прилив меньше, потому что в другую область приливной выпуклости попадает через 12 часов тот же самый порт или тот же самый берег океана. Так что два прилива разной высоты и два отлива примерно одинаковые бывают. Ну, на некоторых побережьях приливы и отливы весьма заметны. Хотя в открытом море эти колебания на 50 сантиметров вверх-вниз неощутимы, но когда приливная волна накатывает на берег, она может довольно сильно свою высоту усилить.

усилить, просто из-за инерции движения. Конечно, не волна накатывает на берег, а берег движется в сторону прилива. Все-таки Земля быстро вращается, и любой материк со скоростью в несколько сотен метров в секунду перемещается относительно приливной выпуклости. Вот французское побережье перед нами, момент отлива. Лодки и катера просто легли на дно, потому что вода ушла. А через несколько часов она придет, и все эти мелкие суда всплывут, и их можно будет использовать. В некоторых портах приливы очень заметны. Обычно это бывает на восточных побережьях материков, потому что Земля с запада на восток вращается, и восточный берег набегает на приливную волну. Перед нами две фотографии залива Фанди. Это восточный берег Северной Америки в Канаде. Там обычно колебания, такой узкий залив, и волна приливная заходит туда и усиливается, потому что движется в сторону сужающихся берегов. Там амплитуда прилива обычно 8-10 метров, а иногда достигает даже 15 метров. Как видите, это очень сильный эффект. Почти во всех крупных портах есть специальные приборы, мареографы для измерения высоты воды. То есть они меряют приливные колебания уровня. Эти колебания более или менее симметрично происходят. Ну, кривая похожа на синусоиду или на несколько сложенных друг с другом синусоид. И вообще говоря, можно проанализировать эти кривые колебания за много лет и каким-то образом прогнозировать приливы, которые будут в ближайшее время. Раньше для этого механические машины, механические компьютеры делали, где множество шестеренок моделировали каждое из синусоидальных колебаний. Ну, сегодня это делают численно на обычных компьютерах. И можно прогноз прилива сделать на несколько месяцев вперед. И моряки заранее знают, когда высокая, когда низкая вода будет в том или ином порту. Это очень важно для мореплавания. А для нашей планеты в целом важно то, что твердое тело планеты вращается относительно менее подвижного вот этого приливного возмущения океанского. Вы видите, здесь буквой «Е» обозначена Земля, она вращается, а прилив обычно направлен почти точно на Луну. И вот это вращение относительно прилива, относительно океанской воды, тормозит движение нашей планеты. Скорость вращения Земли все время замедляется. Наши сутки, солнечные сутки, постоянно удлиняются. Слабо, но регулярно. Этот же эффект приводит к тому, что меняется движение Луны по орбите. Обратите внимание, движение твердого тела Земли немножко разворачивает приливную выпуклость по отношению к направлению на Луну. Немножко один горб приливный опережает движение Луны, другой отстает от него. Но тот, который опережает, ближе к Луне. Его притяжение более заметно. И он как бы все время тянет Луну вперед по ее орбите. И она постоянно наращивает свою энергию движения, орбита увеличивает радиус, Луна удаляется от Земли, и мы это надежно измеряем, примерно на 4 сантиметра в год удаляется Луна, и замедляется ее движение, месяц становится все длиннее. И месяц длиннее становится, и сутки земные тоже становятся длиннее. И это происходит уже в последние несколько миллиардов лет. А в других спутниковых системах приливы бывают даже более заметны, чем в системе Земля-Луна. Например, спутники планет-гигантов, особенно Галилеевы спутники, которые близко расположены от их материнской планеты, Юпитера. Ближайший к Юпитеру спутник Ио – это мир гигантских вулканов. На поверхности Ио десятки мощных вулканов непрерывно извергаются, а откуда столько энергии? А это энергия приливной деформации. Вот посмотрите на одно из извержений. Там за горизонтом спутника работает один из мощных вулканов. Он выбрасывает вещество на высоту в сотни километров. И таких вулканов десятки на этом спутнике. Дело в том, что гравитационное влияние Юпитера постоянно деформирует этот небольшой спутник, он примерно размером с нашу Луну, и нагревает его внутреннюю часть. Тепло выходит в виде вулканических извержений. Системы двойных звезд тоже подвержены приливам. Вот давайте сравним два варианта поведения тел.
Две звезды. Если бы приливных деформаций в их теле не происходило, то пролет одной звезды относительно другой закончился бы ничем. Звезда пришла из бесконечности и, облетев вторую по гиперболической траектории, ушла бы на бесконечность. Но в действительности приливы делают свое дело. На нижнем рисунке показано, как деформируется звезда, пролетая мимо более массивной второй звезды. И эти деформации рассеивают энергию ее кинетического движения, тормозят голубую звезду, и вместо того, чтобы удалиться по второй ветви гиперболы, она выходит на эллиптическую орбиту и становится спутником. Таким образом могут образовывать, действительно образовываются двойные звезды путем приливного захвата, пролетающей мимо звезды на эллиптическую орбиту. Вот на этой анимации показан результат честного, аккуратного гидродинамического расчета взаимодействия двух звезд. Как видите, маленькая сначала пролетела и чуть-чуть притормозилась. Второй пролет тормозит ее еще сильнее, и она выходит на более короткую орбиту, еще сильнее, и еще, и заканчивается тем, что звезды сливаются одна с другой. Вся энергия их движения, рассеянная приливной деформацией, перешла в тепло. Звезды немножко расширились из-за этого, и более крупная захватила мелкую и слилась с ней. Если же звезды находятся на финитных, то есть связанных орбитах, и обращаются как двойная система относительно центра масс, то все равно они деформируют тело друг друга. И может случиться так, что эта деформация достаточно сильно вытянет форму звезды, и часть ее вещества попадет в гравитационный плен ко второму компоненту. Тогда это вещество начнет перетекать и падать на поверхность второй звезды, и мы наблюдаем это регулярно. Особенно, когда одна из звезд намного более массивна, чем другая. Вот перед нами рисунок, это, конечно, рисунок художника, двойной системы, где один из компонентов слева – нормальная звезда, а второй – очень компактная нейтронная звезда. А когда-то она была большой, массивной, но в конце эволюции сжалась до компактного тела, а массу все равно почти не потеряла. И вы видите, она захватывает вещество нормальной звезды, которая падает, сохраняя орбитальный момент, падающее вещество по спирали, постепенно тормозясь, приближается к массивному компоненту и падает на его поверхность. Впрочем, часть этого вещества выбрасывается в виде таких конусообразных диаметрально направленных выбросов, джетов. Еще один вариант приливной деформации звезды. Например, звезда, пролетающая мимо черной дыры. Мы знаем, черные дыры очень компактные, массивные объекты. И приближаясь к такому объекту, звезда буквально теряет свою идентичность. Она разрывается на части, с ее поверхности срывается вещество и окутывает черную дыру в виде диска, который постепенно аккрецирует, то есть падает внутрь черной дыры. Последнее, о чем надо сказать в связи с этим. Земля не только деформируется под влиянием Луны и отчасти Солнца, но и меняет направление своего вращения. Причина вот в чем. Земля не шар. Забудем пока о приливной деформации. Вспомним о том, что Земля быстро вращается вокруг оси, и у нее есть экваториальное вздутие. Так вот эти как бы добавленные вдоль экватора массы находятся на разном расстоянии от Луны и по-разному к ней притягиваются. Таким образом, Луна как бы старается перекосить, повернуть движение Земли и сделать ось ее вращения перпендикулярной плоскости своей орбиты. Ей это, конечно, не удается, влияние слабое, Земля имеет огромный момент импульса, но повернуть направление момента импульса Луне удается. Обращаю ваше внимание на то, что речь идет о экваториальном выступе, экваториальном вздутии Земли. Это очень сильная деформация. 21 километр разница между радиусами полярным и экваториальным у нашей планеты. А вовсе не о том маленьком приливной выпуклости 50-сантиметровой, которую обеспечивает сама Луна. Сейчас мы об этом забыли. Мы говорим только о том, что формы Земли не сфера, а сплюснутый эллипсоид, и как Луна влияет на движение этого эллипсоида. Нам с детства знаком пример с Юлой. Юла – это та же вращающаяся планета. Сила тяжести
пытается уронить ее на пол, положить ось ее вращения на пол, но это ей не удается, а удается только повернуть ось вращения. То же самое происходит с Землей. Луне не удается совсем уж точно поставить ось вращения Земли перпендикулярно плоскости лунной орбиты. Но повернуть понемногу удается. И этот поворот, который, в принципе, похож на движение Юлы, называется прецессией. Почему прецессия? Да потому что точка пересечения плоскости экватора и плоскости эклиптики, точка весеннего равноденствия, за счет этого перемещается, и это в астрономии называется прецессией или предварением равноденствия. Через точку равноденствия проходит Солнце. Период этого движения очень велик. Почти 26 тысяч лет требуется на то, чтобы ось вращения Земли вернулась в исходное состояние. Она описывает конус с раствором примерно 23,5 градуса и с периодом почти в 26 тысяч лет. Но это очень заметное изменение. Например, сегодня ось вращения Земли направлена на полярную звезду, мы это знаем. А 13 тысяч лет назад ось вращения Земли смотрела почти точно на Вегу, на расстоянии 46, почти 47 градусов от полярной звезды. То есть у наших предков полярной звездой служила Вега, а нам сегодня полярной звездой служит та самая полярная, которую мы так и называем. Пройдет еще 13-14 тысяч лет, и снова ось вращения Земли будет смотреть на Вегу. И так будет происходить постоянно. На фоне созвездий ось вращения Земли выписывает вот такие круги с радиусом 23,5 градуса, и это влияние Луны. В заключение очень хочу порекомендовать вам. Замечательно все эти проблемы описаны в очень хорошей, старой, давно переведенной на русский язык, книге Джорджа Дарвина, это сын Чарльза Дарвина, «Приливы и родственные им явления в Солнечной системе». Там почти нет формул, но очень хорошим языком и очень физически красиво описаны все приливные явления. Из современных книг рискну посоветовать две своих небольших брошюры, в которых более поздние исследования в этом направлении описаны. И они тоже вполне доступны старшим школьникам. Наверное, их можно найти в интернете, они давно уже выложены в сеть.

Картина, созданная на станке, то есть на мольберте, уже не актуальна. Своего рода визитная карточка советского искусства и пример человеческой версии официального стиля. Афиша, созданная Пименовым к кинофильму «Пышка», пользуется популярностью у голливудских режиссеров. «Это было мое трудное время, у меня совершенно расползлись нервы, и я не мог работать». Картина приковывает внимание зрителей в постоянной экспозиции Третьяковской галереи сейчас. Я бы хотела рассказать сегодня о творчестве Юрия Пименова, одного из самых, наверное, ярких и чутких художников 20 века. Уникальность его таланта заключается в том, что он в своем искусстве смог изобразить само время, не только его образы, но и ощущения от него. Он, словно кладоискатель, внимательнейшим образом выискивал в повседневной жизни очертания важных общечеловеческих тем, таких, как он называл, подлинных кусков жизни. История о любви, молодости, радости встреч, драматизме споров, веселье лета. Горячий, стремительный, напористый, непосредственный, впечатлительный, он очень тонко чувствовал пульс времени. Пименов в 23 года сооснователь общества станковистов, одного из самых заметных художественных объединений 20-х годов. Создатель знакового полотна «Даешь тяжелую индустрию». В 34 он автор картины «Новая Москва», признанной классикой советского искусства. В 62 автор «Свадьбы на завтрашней улице», ставшей символом искусства оттепели. Живописец, график. Художник театра, иллюстратор, автор книг. Он талантливо и очень искренне выразил себя в каждом из этих видов искусства. Юрий Пименов родился в Москве, на Ордынке, в семье юриста. Рос в Замоскворечье, посещал Замоскворецкую художественную школу рисования и живописи, а дома копировал работы с открыток Валентина Серова и Константина Сомова. В начале 20-го года Пименов поступает во ФХУТЭМАС и учится на полиграфическом факультете, где больше всего ценят занятия у Фаворского. Еще в годы учебы Пименов начал рисовать для журналов и участвовать в выставках. Впервые он экспонировал свои работы в 24-м году на первой дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства в составе так называемого «Объединения трех». Уже в ранних работах художников критик Алексей Федоров-Давыдов усмотрел черты будущего, а создаваемый художниками стиль назвал экспрессионистическим реализмом. В том же году в Москве состоялась первая всеобщая германская художественная выставка. Для Пименова влияние немецкого искусства осталось определяющим. Оно прослеживается и в вытянутых пропорциях человеческих тел, и даже в том, как он делает похожей свою подпись на подпись Альбрехта Дюрера, сократив ее до инициалов ЮП и придает буквам старинное начертание. Сильнейшее воздействие на молодого художника оказал швейцарский мастер Фердинанд Ходлер, один из крупнейших представителей символизма и модерна. В 25-м году Пименов вместе с Вильямсом, Вяловым, Гончаровым, Дейнекой, Денисовским, Лабасом и Штеренбергом становится одним из учредителей общества станковистов, одного из, наверное, самых интересных творческих объединений 20-х годов. Общество активно работало над созданием нового фигуративного стиля. Они спорили с художниками-производственниками, в тот период утверждавшими, что искусство и его традиционная форма станковая картина, картина, созданная на станке, то есть на мольберте, уже не актуальна, а нужно непременно переключиться на дизайн предметов, одежды и уйти в архитектуру. В этом споре остовцы убедительно доказали, что изобразительное искусство не исчерпало себя, и что могут быть найдены и новые сюжеты, и новые способы эти сюжеты изображать. Опытным полем для молодого художника стала журнальная графика. В многочисленных рисунках для журнала «Советский экран» Пименов раскрылся как мастер гротеска, наделенный острой наблюдательностью и способный в рамках одной небольшой иллюстрации совместить несколько стилистических решений, несколько планов и ассоциаций. Например, в эскизе плаката, помещенном на обложке журнала «Советский экран», в нас целится улыбающийся ковбой. В этом рисунке уже угадываются будущие приемы мастера, эксперименты с объемом, плотностью краски, ракурсами и, интересным моментом, силуэтом без использования контура. В иллюстрации к рассказу Осипа Мандельштама «Я пишу сценарий» Пименов виртуозно совмещает плоскостное примитивизированное решение, объемные трактовки и сложные образы.
Пименову также не чуждо сочувствие к маленьким героям юмористических рассказов. Например, в рисунке «Скорчившись в углу телефонной будки Ира плакала» к рассказу Филиппа Гоппа «Найдено и потеряно». В динамичной кривой абриса плеч героини, словно обволакиваемой пятном темноты, чувствуется настоящая, подлинная, совершенно не фельетонная безысходность. В иллюстрации «Кино в деревне» Пименов выбирает точку зрения от экрана в зал, и это позволяет сосредоточить внимание на зрительских эмоциях. Художник словно играет с образами России и Бориса Григорьева. Крестьяне, изображенные Пименовым, также шаржированы, но трактованы совершенно иначе. Перед нами открытые, понятные зрителю жизнерадостные, любознательные люди, хотя, конечно, немножко жуткие. В таком забавном графическом листе «Кинокатя» Пименов открывается нам как художник, владеющий веселым даром иронии. Рисунок иллюстрировал одноименный фельетон Шершеневича, повествующий о чрезвычайно стремительной карьере девушки Кинокати, единственное достоинство которой состояло в таких внешних качествах, как по фельетону «У вас есть что-то такое инфернальное и что-то такое тургеневско-некрасовское». А популярность у режиссеров Кинокати заключалась в крайней нетребовательности режиссерского состава к качеству актерской игры. В этом виртуозном рисунке блестяще показана одновременно и такая вызывающая сексапильность героини, и ее безграничное самомнение. Особенно ярко пименовская способность к насмешке, к иронии, к издевке проявляется в графическом листе героини нашего и не нашего экрана, где наша героиня, героиня нашего кино, чья жизнь наполнена трудом и семьей, вполне понятна, и она противопоставлена праздной кукольной нелепости ее зарубежной современницы. Абстрактная картина, изображенная справа от зарубежной современницы, намек на композиции позднего Кандинского, как бы сообщает нам о том, что отсутствие содержания в картине – это как бы отсутствие содержания у владелицы, которая сосредоточена на исключительно внешней стороне бытия, и даже ее дочь, которую она держит на коленях, сущая кукла. Полотно «Инвалиды войны» иллюстрирует очень актуальный для начала 20-х годов лозунг «Война войне». Жуткие макабрические фигуры, ослепленных газовыми атаками солдат, угрожающе надвигаются на зрителя. Персонажи почти выпадают из картины, словно подталкиваемые вздыбившейся землей. Практически не отличаясь от нее цветом, на символическом уровне они как будто бы уже принадлежат миру мертвых, не принадлежа миру живых. Работа стала частью экспозиции первого в мире музея современного искусства, музея живописной культуры. Для Пименова, для молодого художника, это означало, что созданная им картина – веха в новейшем искусстве и признание его таланта. Важной для общества станковистов была тема спорта. И одна из первых работ Пименова на эту тему называется «Лыжники». Местонахождение работы неизвестно, и поэтому она воспроизведена в черно-белом виде. Пименов здесь ведет поиск сразу в двух направлениях. Он старается найти и новый пластический язык, и новый образ современника. Вслед за своим учителем Фаворским он подчеркивает конструкцию тел спортсменов. Изображая лыжника в Буденовке, Пименов намекает на фронтовое прошлое своего героя. Одновременно старается показать его внутренний мир, фиксируя внимание на напряженном лице и взгляде, направленном прямо на зрителя. Но в данном случае, мне кажется, что эксперимент не вполне удался. Спортивная тема будет продолжена художником в картинах «Футбол и бег». Обе эти работы не сохранились или находятся в частной коллекции за рубежом. В частности, в картине «Футбол» видна его мальчишеская любовь к этой популярной игре. Изображая ее, Пименов вносит в эту жанровую, по сути, сцену метафизический оттенок. Здесь ему удается достичь гармонии между сюжетом и композиционным решением. Игроки словно парят в магическом безвесии. Они будто бы загипнотизированы темным солнцем меча. Вообще, левитирующие спортсмены – тема полета – любимая тема не только живописцев, но также архитекторов, фотографов, кинорежиссеров этого времени. Полет, воспарение современного человека в неизведанные выси – своего рода символ его новых открывающихся возможностей. В том же безвесии парят и персонажи картины «Бег». Интересно, что прототипом
изображенного справа здания стал дом, построенный архитектором Андре Люрса в 25-м году в Версале. И его фотографии Пименов видел в советском журнале про архитектуру. Он ощущает свое искусство частью мирового художественного процесса. Образы современниц, например, в картине «Теннис», не наделены какими-либо отечественными атрибутами. Впечатление хрупкой рафинированности создается из-за пристального внимания к фактуре тканей платьев. Все это рождает образ иной жизни, жизни отлаженной и благополучной. Перед нами новая современная женщина, по выражению в одной из книг, освобожденная от рабства кухни и корыта. Пименов ощущает себя не столько и не только гражданином страны Советов, но и гражданином мира. Не случайно, когда Пименов подписывает свои картины, он указывает «Москва», как будто бы предполагая, что завтра он напишет «Берлин» или «Рим». Картина «Негритянская оперетта» в Московском театре была написана Пименовым по впечатлению от концертов американской джазовой «Негро-оперетты «Шоколадные ребята», так она называлась. Пименов, ценивший новизну в «Потоке жизни», выбрал это экзотическое ревю сюжетом для своей картины. Он старается показать искрометную энергию артистов. Полотно «Китайский театр», еще одна работа, созданная на тему театра, также была написана по личным впечатлениям от спектаклей, шедших в Москве в 28-м году. В цветовом решении картины, как и в некоторых других работах, преобладает интенсивный голубой цвет. Он напоминает об увлечении Пименова Ходлером, который часто использовал этот цвет в своих картинах. В этом произведении нашли максимально яркое воплощение интернациональное отношение к миру и увлечение театром, где Пименов оформлял постановки с 1924 года. Например, работа актрисы с зеркалами показывает нам театральное закулисье, которое Пименов знал и любил. Композиция картины построена на диагоналях и перекличке криволинейных форм, которая передает своего рода психическое напряжение, царящее в гримерке перед спектаклем. Уже позже, в 70-х годах, Пименов напишет книгу о театре, которая будет названа «Таинственный мир зрелищ». В ней он расскажет одновременно о театре, о кино и цирке, о тайне и магии, о том, как преображается актер в персонажа. В 1934 году на экраны вышел немой художественный фильм «Пышка», поставленный режиссером и сценаристом Михаилом Ромом по одноименной новелле Ги де Мопассана. На постановку был выделен экстремально маленький бюджет, поэтому Ром был вынужден снимать фильм в совершенно скудных декорациях по ночам, и декорации были установлены в холодных павильонах. С этим связано то, что более половины фильма снято на крупных планах. Однако режиссеру удалось создать галерею запоминающихся образов. Лицо каждого из персонажей становится выражением определенного характера. Афиша к фильму была создана Юрием Пименовым. Это также крупный план, который продолжает эту галерею. Интересно, что сейчас афиша, созданная Пименовым к кинофильму «Пышка», пользуется популярностью у голливудских режиссеров. Она дважды появляется в разных фильмах, например, в фильме «Семь» и в сериале «Друзья». Изображая спортивные состязания, театральные зрелища, индустриальные сюжеты, Пименов не меняет принципиального подхода к художественным приемам. Он пишет рабочих с той же экспрессией свободы, с которой рисует артисток и спортсменов. Например, полотно в сталелитейном цехе сюжетно предвосхищает шедевр Пименова «Даешь тяжелую индустрию», но вместе с тем несет оттенок некоторой театральности. Литейный ковш, из которого вырывается сноп искры света, выглядит как гигантский софит, выхватывающий из мрака металлургов, главных героев этого эпического действия. В монументальной работе «Даешь тяжелую индустрию» он создает смысловой контраст органической телесности героев с металлическими конструкциями и механизмами фона. Он использует совмещение нескольких точек зрения, деформирует, вытягивает пропорции фигур героев, противопоставляя холодные тона и теплые. Все это он делает для достижения большей экспрессии. Он таким образом помещает деятельность целого огромного завода в одну картину, показывая деловую суету и насыщенность работы. Современник художника, критик Игнатий Хвойник, так писал об этой работе. «Мужественное экспрессивное впечатление оставляет заводской жанр. Загорелые, полуобнаженные, они показаны в момент дружного физического напряжения. Не на этих ли путях лежит отход от туманной романтики изображения завода?
и выявления стального ритма индустриального жанра. В этой цитате важно, как современники воспринимали творчество Пименова и то, что Пименов читал о своей работе, и как он мог трансформировать свое творчество в зависимости от критических отзывов. В работе «Цемент» Пименов изображает на первом плане П-образную опору. Он изображает ее как главного героя наравне с рабочими, которые трудятся на ней. Полотно было показано на Венецианской биеннале в 1932 году. Рядом с работами таких художников-остовцев, как Дейнека и Зернова. И было очень положительно оценено итальянской критикой, и Пименов, среди прочего, был назван автором и художником большого вкуса. В 20-е годы Пименов нередко обращается к теме преображающейся Москвы. Он вдохновляется приметами нового времени в ее облике. Например, в рисунке «Дождь» 29-го года для журнала «Красная Нива» он, не привязываясь к конкретной топографии и точности места, не создавая тонких и точных архитектурных деталей, помещает перед строениями разных веков громаду конструктивистского здания, прототипом которого стал дом кооператива «Дукстрой». Несколько трансформируя реальные пропорции этой постройки, художник усиливает острую современность этой новой московской конструктивистской архитектуры. Скорее всего, именно этот дом с балконными оградами из металлических труб присутствует еще в двух картинах «Новые дома» 29-го года и «Дети на балконе». В ней фигуры даны в легкой клете балкона на сияющей высоте и голубизне неба. Они словно бы принадлежат миру воздуха и солнца. Стиль, который здесь художник выбирает для этих работ, очень близок к метафизической живописи итальянской и новой вещественности немецкой. Художник постепенно эволюционирует от немецкого экспрессионизма в сторону этих течений. Например, в портрете архитектора-конструктивиста, архитектора-новатора, бывшего студента в Хутемаса Андрея Бурова, Пименов изображает этого архитектора именно таким, каким он был в жизни. Очень экстравагантным, активным пропагандистом новых взглядов и идей. Он изображает его на фоне античной скульптуры и графического листа. В этом рисунке угадывается сходство с одним из набросков Бурова к его конструктивистскому проекту архитектурного оформления совхоза, декорации для фильма Сергея Эйзенштейна «Старое и новое». Желая подчеркнуть образ архитектора-рационалиста, Пименов изображает Бурова сидящим на консольном стуле по дизайну Марселя Брейлера. Именно в этой буровской архитектурной декорации для фильма Эйзенштейна, кстати, которая вызвала похвалу самого Ле Корбюзье, написан интерьер картины «Молочный завод», который словно бы иллюстрирует будущее из пьес Владимира Маяковского, где царит совершенная организованность и стерильность цехов, белизна новейших помещений, залитых солнечным светом из конструктивистских окон. Здесь также важно отметить дробность, ритмику деталей, превращение их в своего рода абстрактные паттерны в духе живописных экспериментов беспредметного искусства. И еще Пименов, как художник очень эмоциональный, показывает нам в этих работницах целый спектр душевных состояний от радости до напряженного любопытства. В 28-м году Пименов впервые выезжает в зарубежную командировку в Германию и Италию. Он проведет там 3 месяца. Будет посещать музеи, знакомиться в том числе и с современным искусством, и с классическим искусством. За это время он создаст несколько графических серий про Гамбург и про Италию. И, наверное, вершиной этого периода станет картина «Италия». Изначально существовала графическая композиция для журнала «Красная панорама». Там Пименов изображает улицу Падуи с католическими паттерами в фашистской Италии и продавцом рыбы. И таким образом между ними выстраивается конфликт между праздными священнослужителями и молодым рыбаком, продающим свой улов. Этот рисунок стал отправной точкой для создания картины «Италия», но в ней социальный пафос графической работы совершенно исчезает, так как на месте паттеров появляется эффектная блондинка, идущая навстречу зрителю. Главное для него, кроме романтической истории, которая, возможно, будет развиваться, это биение жизни, очарование повседневности, ценность мгновения человеческих взаимоотношений, одинаково узнаваемых и у них, и у нас.
очень хочется обратить внимание на черное супрематическое солнце и прямоугольное супрематическое облако. Начало 30-х годов было временем чрезвычайно горячих дискуссий о судьбах советского искусства. Российская ассоциация пролетарских художников, которая делила художников на пролетарских и буржуазных и больше никак их не делила, насаждала совершенно неправильный, нездоровый подход к искусству. И Пименов полемизирует в том числе с ними и в журнале «Искусство в массы» публикует статью «Между Лаптем и Домной», которую он написал вместе с Вильямсом и Клашей Козловой. Он пишет: «Замену кокарды красной звездой наивно считать искусством революции». Очень ехидно пишет Пименов. Вопрос стиля стоит весьма остро и весьма серьезно. Несколькими номерами позже в том же журнале публикована статья, которая была написана Пименовым совместно с Вильямсом. Статья называлась «Довольно художественного брака». В статье написано: «Писать музейные, академические и так называемые французские картины с реверансами в сторону заводов и тракторов – не работа советского художника, а просто увеличение количества брака и лома в стране». Все эти дискуссии, к сожалению, не привели к желаемому результату – становлению какого-либо свободного стиля советского искусства. Они привели к тому, что в 1932 году было выпущено постановление Политбюро о переустройстве литературно-художественных организаций, которое, собственно, прекратило деятельность всех объединений. И Пименов стал членом только что созданного МОСХ. Начало 30-х годов было непростым и лично для Пименова. Он писал: «Это было мое трудное время, у меня совершенно расползлись нервы, и я не мог работать. К тому же меня постигли и профессиональные беды. Одну книжку, которую я иллюстрировал, за рисунки признали формалистической, и я оказался без денег и без работы». Осенью 31 года Пименов переживает состояние тяжелой психологической депрессии, которая длится полтора года. Дочь художника Татьяна Пименова пишет: «Что стало причиной депрессии? Отец не любил обсуждать эту тему, но, думаю, тут совпало несколько вещей. В стране шла кампания по борьбе с формализмом, и его работы попадали под эту категорию. Мастер почувствовал, что наступила эпоха, требующая иной поэтики, иного стиля. С 30-х годов он обратился к искусству Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Каро, Милле и Валентина Серова. На основе всего этого он разработал свой собственный вариант импрессионизма, после чего без всякой жалости начал истреблять свои ранние работы и начинает создавать трогательные и нежные женские образы. Главной героиней его работ в это время становится женщина, и часто это его жена Наталья. Например, в триптихе «Работница Уралмаша», в трилогии, которой рассказана жизнь работницы Маруси Королевой и ее подруг на заводе, в театре и в семье, показано очень личное отношение к этому, казалось бы, коллективному сюжету. Художник начал видеть окружающую природу, начал любить натуру. Героини полотна одинаково женственны и грациозны и в цеху, и в театре, и дома. Живописи Пименова в этой работе присуща мягкость ренуаровской манеры. Важно отметить, что в то время, когда искусство и культура периода обращается к коллективному, к массовому, Пименов апеллирует к личному. Это получит дальнейшее развитие в искусстве эпохи оттепели, но Пименов начинает делать это в 30-е годы. Это уже не контрасты старого и нового, как было ранее, но поэтизированное мажорное настоящее. Он создает несколько полотен в 37-м году, одно из которых «Новая Москва». Самая, наверное, известная работа Юрия Ивановича Пименова, своего рода визитная карточка советского искусства и искусства самого Пименова. Здесь он пишет отрадное, следуя словно бы серовскому принципу. Может быть, это своего рода триптих, состоящий из работ «Делегатка», «Новая Москва» и «В московском кафе» о счастливой, обустроенной повседневности современной женщины. Работа «Новая Москва» завоевала зрительские симпатии с 1939 года, впервые показанная на выставке «Индустрии социализма», для которой и делалась. Картина приковывает внимание зрителей в постоянной экспозиции Третьяковской галереи сейчас. Это связано с тем, что картина наполнена какой-то магией радости. Девушка в роскошном кабриолете «Линкольн» движется по улице Охотный ряд. На заднем плане высятся новые здания гостиницы «Москва» и дома Совнаркома. В
Страшный для страны 1937 год, год массовых репрессий, Пименов создает талантливую, искреннюю и полную оптимизма картину. В своего рода идеальном измерении личного взгляда автора возникает омытый летним дождем, утопающий в жемчужном сиянии праздничный город. Такое, знаете, пространство надежды и веры в будущее. Для образа героини позировала жена художника Наталья. Именно ее мы видим каждый раз, когда смотрим на это полотно. В это время они ожидают первенца. И это дает Пименову особенно светлый взгляд на мир. Вместе с тем картина соответствует требованиям социалистического реализма. Подсказывать реальность и действительность в ее революционном развитии. То есть не такой, какая она есть сейчас, но такой, какая она непременно будет. Полотно уникальный пример человеческой версии официального стиля. Военные годы художник провел в Москве. Он работал для окон ТАСС, выезжал на фронт, но всегда показывает героику войны через каждодневный труд женщин. Это снова женщины. В работе «Фронтовая дорога» Пименов изображает девушку-водителя, сознательно повторяя мотив картины «Новая Москва». Это повторение словно говорит нам о неизбежной победе над врагом. О поражении врага, его капитуляции, на символическом уровне говорят зрителю стволы уничтоженных танков, направленные в разные стороны от дороги. Они прочитываются, как настежь распахнутые, никем не обороняемые ворота. И так как машину ведет та же самая девушка, то возникает связь времен. Поднимая линию горизонта, художник позволяет нам видеть разбомбленные окраины города, остов костела, грузовик с военными, и становится ясно, что советские войска наступают, двигаясь по растерзанной войной дороге. Ощущение движения Пименову удается передать за счет значительного смещения точки схода композиции с центра вправо, а передать промозглость зимнего дня серо-коричневым колоритом полотна. После войны, в начале 50-х годов, Пименов начинает создавать живописную книгу рассказов об обыкновенных хороших людях нашего большого времени. «О лирике и героике, о счастье и труде», – пишет он. Полотно «Свадьба на завтрашней улице» стало первым и главным в серии «Новые кварталы». За эту серию картин Пименов получил в 1967 году золотую медаль Академии художеств. Изображая молодоженов среди еще не вполне законченной стройки, художник показывает животрепещущую, в том числе и для официального искусства, тему. Тему обеспечения каждой семьи отдельным жильем. Пименов решает композицию картины как кадр фильма, словно случайно выхватывая из повседневности подлинный кусок жизни. В картине, как и в предварительном рисунке, основные композиционные линии сходятся на главных героях работы – молодой паре на первом плане. Вибрирующая живописная манера Пименова идеально соответствует свежести сюжета. Молодожены словно парят над настилом из деревянных досок и бардаком строительства. Они счастливы и созерцают реальность завтрашнего дня. Прообразами героев стали сам художник и его жена Наталья Константиновна. Художник признавался, что очень любил писать дождь. Он считал, что он полон разных образов и впечатлений, приносящих художнику огромное богатство и ощущение чувств. В композиции картины «Ливень» вертикали струй проливного дождя, разнонаправленное движение персонажей и смещенная влево узловая точка композиции, глядящей на нас девушки в красном, создают невероятно свежее впечатление случайно выбранного кинокадра, показывая, что перед нами поток самой жизни, изменчивый и чудесный. Само название эпохи «Оттепель» отсылает к природному явлению и характеризует определенную атмосферу эпохи. Климат страны после устойчивого морозного периода. Морозного периода эпохи сталинизма. Под дождем все равны. Невозможно быть главнее кого-то, также промокнув под дождем. В кинематографе этого периода метафору дождя используют в своих кинокартинах многие режиссеры: Хуциев, Данелия, Райзман, Лиознова обязательно показывают дождь. Он становится фоном для жизни или преградой для людей. Но также дождь смывает все негативное, все плохое, меняет ситуацию, иногда меняет ее в корне. И поэтому это такая коренная
наверное, метафора эпохи оттепели. В это время Пименов создает особый жанр – говорящие натюрморты, объединяя их в серии «Вещи людей» или «Вещи каждого дня». Художник считает, что нужно уметь понимать вещи, уметь видеть их путь, видеть то, что за ними проявляется. «Без этого увлекательного чувства мир будет лишен еще одной поэзии реальности», – пишет он. Рассказывая о тех или иных предметах, мастер часто использует принцип контраста. Он сопоставляет фактуры и материалы, новое и старое, показывает жизнь семьи, которая проходит на фоне предметов, обрастает этими предметами, которые помогают проживать эту жизнь, становятся опорой или просто украшением жизни. Трансформируя жанр натюрморта, художник заставляет вещи рассказывать о характере своих владельцев и их историях. Натюрморт ожидания, наверное, одна из самых пронзительных работ этого цикла. Пименов писал: «Они бывают грустными или веселыми. Одни и те же вещи в разное время и в разных случаях бывают резко отличны. Например, цветы свадьбы и цветы на могилах ничем не похожи. Даже запах чувствуется по-другому», – писал художник. В этой картине композиционным и смысловым центром становится упругая змея провода. Ее гадкие извивы наравне с названием наталкивают зрителя на мысли о неприятном телефонном звонке, конфликте или плохом известии. Но присутствует открытый конец. Сам зритель в итоге решит, чем именно закончится эта история. Художник ищет животрепещущие темы, вглядываясь в разные моменты жизни своих современников. Уникальное, чуткое, эмоциональное дарование художника, его способность изобразить глубокие чувства современников, одновременно важных для каждого ощущений и переживаний, делает его искусство актуальным и сейчас. Подписывайтесь на «Лекторий Достоевский», узнавайте об искусстве.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только для взрослых, детей и любого возраста людей. Сегодня вы услышите о первых домашних животных. А расскажет вам про них Ярослав Александрович Попов. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Да, я хотел извиниться за наши технические сложности, за то, что мы так поздно вышли в эфир, но самое главное, как говорится, вышли. Лучше поздно, чем никогда. И сегодня я буду рассказывать про первых домашних животных. Как обычно, у меня возникла идея такая, казалось бы, простая и незамысловатая, просто рассказать о том, как были одомашнены те или иные животные, ну, в целом. Почему одомашнивали животных, как возникла эта идея, какие животные оказались наиболее удачными, и вот что нам известно о том, какой у животного предок и где его одомашнили. Ну и решил пройтись по всем домашним животным. Однако ж, когда я стал собирать материал для этой лекции, я неожиданно понял, что у нас много домашних животных. Как-то очень много разных домашних животных. Поэтому... Как я ни старался, у меня не получилось все-таки в какое-то вразумительное время поместить всех домашних животных и историю их происхождения. Но я постарался собрать как можно побольше. По крайней мере, вот те животные, которые уж точно сыграли огромную роль при формировании человеческого общества в том виде, в котором оно есть. Ну и плюс, может быть, некоторых таких вот интересных и необычных животных, про которых, может быть, про происхождение которых вы, может быть, не знали. Потому что, например, про собаку или про ту же кошку я уже рассказывал, много кто еще рассказывал. А вот откуда, например, цесарка взялась, об этом мало кто рассказывал. Так что таких я тоже постарался собрать. Но, увы и ах, тут не все. Но если вдруг вы знаете про происхождение каких-нибудь домашних животных, которые не прозвучат в этой лекции, мы будем очень рады, если вы в комментариях потом напишите, что за животное я пропустил и где же на самом деле оно произошло. Итак, ну, начнем с такого важного момента. Есть процесс одомашнивания животных, есть процесс приручения животных. Иногда как-то в обыденной речи у нас эти понятия сливаются воедино, хотя делать этого, конечно же, не стоит. А что такое приручение животного? Вот было дикое животное, не знаю, какой-нибудь там медведь, волк, неважно, кролик, в конце концов. Бегал он себе по лесу, мы его забрали себе домой, и он от нас шугается, прячется, ведет себя совершенно неподобающим образом, шипит, и постепенно-постепенно он к нам привыкает, уже, глядишь, начинает нас слушаться, потом, может быть, уже начинает в нашем присутствии спокойно себя вести, а потом уже смотришь, и он из руки ест, и даже за тобой бегает, интересуется, чем там занимаешься и так далее. Ну, насчет медведя я не знаю, а вот, я думаю, кролики какие-нибудь или попугаи, которых, собственно, очень часто буквально берут из окружающей среды, потому что они не размножаются в неволе. Ну,

поколения у них шли, выполняют все задания лучше. Но потом выяснилось, что собаки просто следят за владельцем, буквально какие-то там невербальные, какие-то небольшие, может быть, сигналы, которые даже человек не замечал, ну или даже буквально там взгляд какой-нибудь в сторону, собаки улавливали и понимали, что им нужно сделать. Волки, конечно, на это ничего не реагировали. А когда эксперименты стали проводить более честно, оказалось, что волки во всем выигрывают. Больше того, собственно, не так давно даже пытались специально вывести очередной раз, по-моему, уже волкособов, то есть такую помесь собак-волков, для того, чтобы использовать их на службе у нас там в России, ну, где-нибудь в, не знаю, на таможне, может быть, там, не знаю, при поиске каких-то вредных веществ и так далее и тому подобное. Ну, потому что они реально лучше справлялись, эти волкособы. Но проблема в том, что эти волкособы, они в основном были себе на уме и очень плохо подчинялись приказам. А поэтому, в конце концов, этот проект закрыли. В какой-то момент у собак произошла еще одна интересная мутация, которая привела к тому, что она стала более всеядной, если можно так выразиться. Это, видимо, тоже было в результате селекции, правда, скорее еще неосознанной селекции. То есть не то, что специально отбирали собак, которые более активно и с большим энтузиазмом едят какую-нибудь зелень, там, не знаю, кашу, зерно и так далее. А просто собак кормили всем, что со стола найдется, и те собаки, которые не воспринимали, допустим, какие-то зерновые культуры, которые выращивал человек, они погибали, а те, которые это все ели, у них было все хорошо, они выживали. И в конце концов у собак, по сравнению с их дикими предками, выработалась способность есть практически все, что угодно. Ну, а уже такое строгое, конечно же, формирование пород произошло совсем-совсем недавно, уже в 19 веке. До этого были, безусловно, породы, просто их никто четко не фиксировал. Больше того, уже, ну, как минимум, где-то с второго тысячелетия, наверное, до нашей эры стали вырабатываться вот мейнстримные линии, такие как охотничьи собаки, охранные собаки и съедобные собаки, как это ни странно прозвучит. Но не только корейцы придумали есть собак, и задолго до этого часть собак выводили именно для того, чтобы их съедать. Это были такие, соответственно, самые маленькие компактные собачки. Чуть позже появились, разумеется, уже и другие разновидности. Ну, во-первых, там в плане охоты стала всякая специализация, там какие-нибудь норные охотники, да, те там собаки, которые бегают, там приносят каких-нибудь там утей, собаки, которые загоняют добычу и так далее. Ну и дальше там появились, допустим, еще какие-нибудь породы собак декоративных и многие-многие другие, там собаки-спасатели, пастушки-собаки, конечно же, и так далее. Ну, вот так вот схематично можно подобным образом показать древо современных собак. Хотя, конечно, сейчас пород такое количество, что в них разобраться уже бывает очень и очень непросто, прямо скажем. Ну, и для того, чтобы все-таки как-то все это фиксировать и понимать вообще, какие у нас есть породы, и, допустим, осознавать, что кто-то вывел новую породу, где-то регистрировать, появился собачий клуб. Первый такой собачий клуб был организован в Англии в 1873 году. И, собственно говоря, после этого собачьи клубы уже существуют, ни разу не отменяясь. Появлялись уже в самых разных странах. Но, опять же, о том, что такое там собачий паспорт, собачья родословная, о том, как ходят на клубы, на всякие выставки, я уверен, что много есть всяких людей, которые это смогут рассказать гораздо лучше, чем я. Вот наши, кстати, если интересно, наши собакины, они по выставкам не ходят. Так что мы ни в каких клубах не числимся. Есть идея то, что в какой-то степени, возможно, что и собаки повлияли на человека. В том смысле, что они обучили людей, может быть, каким-то методом охоты. Или же, как минимум, они там, не знаю, научили людей быть более такими отзывчивыми по отношению к природе, понимать, что не они единственные такие разумные существа и так далее. Но на этот счет можно, конечно, подискутировать, чего там собаки могли научить человека или не могли. Но одно, я думаю, бесспорно. Собаки повлияли на человека, передав ему мысль о том, что можно одомашнивать животных. Если до этого мысли об одомашнивании не было,

то есть собака одомашнилась, можно сказать, случайно, то после этого одомашнивание стало уже гораздо более целенаправленным. Ну, о том, что собака имеет большое культурное значение, вот как раз говорят всевозможные захоронения древних людей вместе с их питомцами. Причем частенько можно зафиксировать, что, допустим, могилу раскапывали и собаку дохоранивали потом, после смерти хозяина. То есть, допустим, никто не умерщвлял собаку, чтобы похоронить с владельцем, а потом дохоранивали к владельцу. Бывают вот такие захоронения, просто собак, но все в одной позе, явно совершенно тоже какое-то типа ритуальное захоронение. В общем, на самом деле в археологии много есть интересных таких вот свидетельств о всевозможных культурах и традициях, связанных с собаками, но так все-таки я не археолог, не антрополог, и не культуролог, я в этом не столь силен, и кроме того, у нас не столь много времени, чтобы собакам уделять просто всю эту лекцию. Поэтому я покажу вам еще парочку фотографий вот таких вот интересных, весьма очень необычных захоронений собак, и будем двигаться потихонечку дальше. Ну вот, это глиняная скульптура из династии Хань китайской, соответственно, изображающая собаку около 25-220 года до нашей эры. Какое было второе одомашненное животное? Вот здесь я вот вначале показал, что это, скорее всего, была овца, но на самом деле здесь нет однозначного какого-то ответа, и больше того, этот ответ постоянно меняется, потому что появляются какие-то новые данные, которые удревняют историю одомашнивания того или иного животного, и в итоге показания все время меняются, и получается, что какое-то другое животное уже оказывается самым древним. Возможно, это были козы, возможно, это были овцы, возможно, это были свиньи. И вот когда я готовился сейчас к этой лекции, судя по тем данным, которые мне удалось сейчас накопать, получается, что все-таки даже свиньи пораньше немножечко, чем овцы были. Кстати, где были одомашнены свиньи, тут прям тоже большой вопрос, и, скорее всего, они даже были одомашнены неоднократно, как и собаки. Находят очень древние свидетельства одомашнивания кабана, это был европейский дикий кабан, около 11-10 тысяч лет до нашей эры, то есть, получается, около 12-13 тысяч лет назад. То есть это фантастика совершенная. Если что, у нас 15 тысяч лет назад собаку одомашнили, да? Ну, может быть, древнее, но 15 тысяч лет гарантированно. А тут, вот, получается, 13 тысяч лет назад уже и свинья появилась. И если что, опять же, это у нас еще время, когда либо не было сельского хозяйства, что самое вероятное, либо, может быть, только-только начинали какие-то там идеи возникать о том, что можно что-нибудь куда-нибудь посадить, и оно может прорасти. А уже появляется домашнее такое животное, которое точно вот стали заводить для того, чтобы его кушать. Это свинья. Позже, значительно позже, около 6 тысячелетия до нашей эры, в Китае был одомашнен южноазиатский дикий кабан. Сейчас очень много пород свиней, и такое вот ощущение, судя по генам, складывается, что они являются смесью, собственно, вот этих вот двух кабанов. То есть, видимо, эти линии как-то в какой-то момент переплелись. И сейчас современные свиньи, они как бы являются потомками и тех, и других диких кабанов. Ну, собственно, сам кабан – это животное, которое просто идеально соответствует всем условиям, чтобы его одомашнить. Он, конечно, тоже такой достаточно агрессивный в исходном состоянии. Но уговорить его как-то жить в загончике, в общем-то, представляется возможным. Ну, а так, плодятся они замечательно, мяса из них очень много, даже исходно из диких кабанов, поэтому где-нибудь содержать их в загоне и получать много-много мяса и, соответственно, много от этого пользы, это, конечно, выглядит вполне логичным и правильным решением, особенно если уже есть идея, что можно попробовать кого-нибудь одомашнить. Около 9-го тысячелетия до нашей эры, то есть примерно 11 тысяч лет назад, были одомашнены муфлоны, которые дали начало домашним овцам и баранам. Ну и, соответственно, это вот были тоже одни из самых-самых первых животных, которые оказались рядом с человеком. Но есть тоже все по определенно логично. Я думаю, что не надо объяснять и зачем их одомашнивали, и, собственно говоря, почему именно они стали одомашниваться. Процесс одомашнивания происходил, скорее всего, где-то
на территории Ирака или Турции. Ну, то есть, опять же, получается, что на востоке. И примерно там же, и примерно в то же время были одомашнены козы. Ну, кстати, насчет коз, тут даже ситуация более конкретно известная. Предком коз является бизаровый козел. И, судя по всему, одомашнили его в трех местах. Одомашнили его и на западе так называемого плодородного полумесяца, и на юге, и на востоке. То есть было три разные точки. И потом, в дальнейшем, собственно говоря, все вот эти вот первые одомашненные козы смешались. То есть туда-сюда люди стали мигрировать, они с собой своих коз свозили, и эти козы перемешались. И сейчас, если посмотреть на некоторые африканские породы коз, там можно больше заметить южной такой примеси. То есть, видимо, это поближе к исходной стадии, вот, которая была одомашнена на юге благородного полумесяца, то есть где-то на территории Египта современного. Ну а все, что мы знаем вот этого европейского, ну и, собственно, все остальные козы, там, потому что из Европы потом они попали в Америку. То есть там европейские, американские козы – это потомки, ну, получается, в основном произошедшие из восточной вот этой вот, из восточной точки одомашнивания. Хотя в каждом из них есть примеси отовсюду. То есть все эти козы уже во многом перемешались. При этом одомашнивание происходило в трех точках этого пространства примерно одновременно. И потом они смешались. Что это за такой плодородный полумесяц? Ну, почему его назвали полумесяцем, я думаю, догадаться несложно. Здесь на картинке он очень хорошо показан в виде полумесяца. Почему он плодородный? Потому что здесь были крупные реки, соответственно, Нил, Евфрат и Тигр, вокруг которых были очень плодородные земли. И особенно примечателен этот плодородный полумесяц тем, что именно здесь появлялось сельское хозяйство. То есть здесь были, скажем так, самые передовые ребята, которые перестали мотаться туда-сюда в поисках каких-то новых животных и растений, а которые стали выращивать урожай. И раз они выращивают урожай, а мясо тоже хочется, то, значит, надо как-то постараться и животных держать рядышком. И, соответственно, на этих территориях очень активно стали пытаться одомашнить тех или иных животных. И именно эта территория дала начало подавляющему большинству современных домашних животных, которых мы знаем. Вот этот самый плодородный полумесяц. Скорее всего, именно из того же плодородного полумесяца происходит голубь. Предком голуби является сизый голубь, который сейчас распространен вообще по всему миру. Ну, и на исходно был птицей такой весьма широко распространенной. И в Америке можно было сизого голубя встретить, и в Евразии, и даже на севере Африки. А, как ни странно, но голуби были одними из первых животных, которых одомашнили. Вообще, без сомнений, это были первые птицы, которых одомашнили, но пока никаких других идей нет. Хотя попытки приручить разных птиц проводились вообще с каких-то совершенно незапамятных времен. Недавно, например, обнаружили, что, оказывается, по-моему, в Австралии, если не путаю, попытались одомашнить казуара 18 тысяч лет назад. То есть еще, может быть, только первая собака появилась, а может, даже еще и собаки-то той самой не было. Только какие-то прото-собаки были. А тут уже вот попыточка такая одомашнить казуара. Но попыточка оказалась не очень продолжительной, хотя их даже, скорее всего, в каких-то загончиках держали. Но если с казуаром не сдалось, вот с голубем все пошло на ура. Птица такая, на самом деле, довольно аппетитная, крупненькая, поэтому их можно было бы, конечно, кушать. И ради этого, собственно, изначально их и одомашнивали. Ну, а в дальнейшем оказалось, что голубей можно еще много для чего хорошего использовать. В том числе мы вспоминаем, конечно, знаменитую голубиную почту. Значительно позже голубей уже использовали и для других целей, и буквально, чтобы там, не знаю, они переносили какие-нибудь снаряды, и с фотокамерой, например, во времена Первой мировой войны голубей запускали, в общем, каких только голубей, там, не знаю, разведчиков, бомбардировщиков, тех же этих голубей, ну, почтальонов, каких только профессий у голубей не было. Вот. А по каким именно причинам одомашнили голубей,
есть три разные гипотезы. Первая гипотеза – это то, что их одомашнили на территории плодородного полумесяца около 8 тысяч лет до нашей эры. И, собственно говоря, одомашнили их потому, что они просто все время были рядом. Собственно, посмотрите за окошко, вы поймете, что чтобы найти голубя, особо далеко никуда ходить не надо. Голуби сами находятся. Люди стали наконец-то возделывать на полях различные зерновые культуры. Появилась пшеница, ячмень, все замечательно. И тут же гули со всех сторон-то и слетелись. Ну и, соответственно, люди начали их активнейшим образом истреблять, чтобы, во-первых, они не ели семена, но заодно можно было их искушать. А потом, собственно говоря, стали их одомашнивать. Есть другая идея, то, что голуби одомашнены были попозже, может быть, где-нибудь там порядка 6-го тысячелетия до нашей эры, 5-го тысячелетия. И одомашнивание произошло во время строительства храмов. Первые храмы строились на скалистых побережьях, где, собственно, обитали голуби. И голуби как бы не сильно хотели куда-то переселяться, и они оставались в этих храмах и начинали там строить гнезда. Ну а дальше монахи как-то начинали взаимодействовать с этими, соответственно, птичками, и в конце концов их одомашнили. Ну, условные монахи, конечно, в зависимости от того, где и в какой культуре строились эти храмы. Итак, и, наконец, люди могли собирать яйца птиц для дальнейшего употребления в пищу. Ну вот, а потом они могли уже у себя в пещерах начать их как-то содержать, ну или там, не знаю, не в пещерах каких-то, а вот этих вот своих жилищах построенных там из каких-нибудь бревен, костей мамонтов, землянках, ну хотя 8 тысяч лет назад уже вряд ли из мамонтов, ну пусть будет из бревен в землянках, вот в этих жилищах они начали содержать свои, эти, значит, яйца, содержать голубей, чтобы яйца легче было их добывать, и в конце концов голуби стали домашними. Ну, сейчас, конечно, огромное совершенно есть разнообразие голубей. Собственно, если брать птиц, это одни из самых разнообразных в плане пород живых существ на уровне с курицами, а может быть, даже курицы они превосходят. Честно говоря, специально статистику я не проводил, не проверял, кого все-таки больше, пород голубей или пород кур, но голуби молодцы. Примерно в это же время, ну, может быть, чуть-чуть попозже, где-нибудь порядка там 6 тысяч лет до нашей эры, стали одомашнивать кошек. Причем, как я уже сказал, тут еще вопрос, кто кого одомашнил. Плюс-минус понятно, каким образом происходило одомашнивание кошек. Опять же, кошки одомашниваться стали из-за того, что люди стали заниматься сельским хозяйством. Они стали организовывать какие-то хранилища с зерном. Ну и, конечно же, в этих хранилищах появились голуби и, пожалуйста, крысы. Ну а раз уж тут так много всяких замечательных животных, которых можно съесть, тут же, конечно, котики со всех сторон-то и подтянулись. Причем мы даже прекрасно знаем, и где это примерно было. Это, опять же, плодородный полумесяц. И мы понимаем, кто подтянулся. Подтянулись степные коты. Собственно, в том, что степной кот является предком кота, тут вообще никаких сомнений не может быть. Достаточно посмотреть на степного кота. Если с волком возникают разные вопросы, а вот действительно ли из этого животного могла получиться собака? Ну, с котом никаких вопросов нет. Мы берем какого-нибудь бродячего кота среднестатистического, сравниваем его со степным котом и не находим практически ни одного отличия. Ну, разве что в поведении. Тут, правда, некоторое время поспорили, какой именно из вот этих вот подвидов Felis libica, собственно говоря, был одомашнен, потому что есть степной кот, есть лесной кот, но в конце концов все-таки по генетике выяснилось, что это именно степного кота одомашнили. Но учитывая, что действо происходило, опять же, на территории плодородного полумесяца, и там все-таки у нас в основном пространство открытое, там лесные коты не обитают, ну, это, в общем-то, звучит более чем логично. Кстати, где именно в пределах плодородного полумесяца были одомашнены котики? На самом деле до сих пор большой вопрос, на который ответа, увы, однозначного нет. Возможно, это был тот самый Египет, в котором потом коты стали просто культовыми персонажами во всех смыслах этого слова. Но возможно, что это была территория междуречья Тигра и Евфрата, то бишь территория так называемой Месопотамии. Здесь однозначного ответа нет. Кстати, вполне вероятно, что опять же котики одомашнивались в нескольких местах.
Почему я говорю то, что котов не особо-то одомашнили? Ну, хотя бы по той причине, что, по большому счету, коты-то, они, как известно, гуляют сами по себе. То есть они не особо-то дрессируются, не особо многие даже, там, не знаю, дают себя погладить, пообщаться и так далее. Они просто живут рядом с человеком, им удобно. Так что теоретически можно было бы сказать, что это просто такое же животное, как, не знаю, какой-нибудь там голубь, крыса или еще кто-то, который вот тут вот рядышком живет. И просто в отличие от там голубей и крыс, которые нам неприятны, нам приятно присутствие кота, и мы его еще подкармливаем. Теоретически можно было бы так сказать, если бы не одно «но», что все-таки, извините, у нас огромное есть количество пород кошек. То есть, конечно же, хотя кошки сохранили большую долю самостоятельности, они не стали настолько же, скажем так, взаимосвязаны, настолько зависимы от людей, как собаки. Ну, собственно, зависимость это проявляется, например, в том, что очень многие собаки, если они окажутся без владельца на улице, они погибнут, а большинство кошек все-таки сможет адаптироваться и выжить в дикой среде. Но вот несмотря на такую независимость, все-таки кошки, конечно же, домашние животные, в этом сомневаться не приходится. Причем я уверен, что большое количество любителей котиков сразу же вспомнят огромное количество самых разных пород, которые во многом ведут себя уже как собаки, они очень такие доброжелательные, очень зависят от человека, требуют его внимания и так далее. Ну, собственно говоря, по личному опыту могу сказать, что вот проживая с котиками, что котики бывают очень разные, и некоторые котики действительно ведут себя, ну, может быть, не совсем как собаки, конечно, потому что собака-то она вообще все время просто рядом хвостом ходит, ну, по крайней мере, наша собака, а котики, они ходят рядом, пока им хочется, а когда им не хочется, им надо вот куда-нибудь уединиться, уйти, но в целом бывают очень такие общительные ребята и очень-очень даже домашние, без каких бы то ни было сомнений на этот счет. Ну, раз уж мы вспомнили Египет, можно вспомнить о том, что в Египте были буквально обожествленные коты, например, Баст, богиня кошек, которая, помимо всего прочего, была защитницей фараона, бога солнца, покровительницей беременности, деторождения, защитницей от заразных болезней и злых духов, что уже говорит о том, что это мало того, что божественный персонаж, так еще и очень такой хороший божественный персонаж. Там, правда, была еще кошечка воинствующая такая, но это не считается, потому что она не совсем кошечка, она была дикая кошка. А вот та, которая домашняя, она хорошая. И есть даже мумии кошек. Кого не надо, как говорится, кого попало, мумифицировать не станут. Мумифицировать станут только самых каких-то выдающихся живых существ, так что то, что есть мумии кошек, им даже вот какие-то подаяния приносили, это тоже лишний раз показывает их высокий статус в Египте. Ну и сейчас, конечно, огромное существует количество породы кошек. Есть там длинношерстые, короткошерстые, бесшерстые. Ну, опять же, я не силен в кошках. Не буду сейчас пытаться рассказать вам что-нибудь там про отличие персидского котика от какого-нибудь там, не знаю, этого, от какой-нибудь лысой кошки, той же египетской. В общем, пожалуй, что оставим такие кошачьи разговоры каким-нибудь специалистам по кошкам. А я лучше вот вам про тур расскажу. Примерно в то же самое время, что происходило одомашнивание кошек, происходило одомашнивание тура. Как этот процесс происходил, мы, конечно же, не знаем. Видимо, он был не очень простой, судя по тому, что все-таки тур, особенно самец, это животное, которое, ну, прямо скажем, плохо поддается какому-то такому приручению. Но, как бы там ни было, видимо, изобилие мяса и, собственно, тот факт, что они вкусные, потому что люди-то туров ели давно, значительно задолго до того, как начали их одомашнивать, привело к тому, что люди целенаправленно пытались их одомашнить, и в конце концов это получилось. Причем получилось в нескольких местах. Мы не знаем, где точно родина тура, может быть, даже, опять же, как и с козами, несколько родин, которые потом слились. Как минимум, мы знаем, что одомашнивание независимо происходило на территории Азии, Европы и также в Северной Африке. Ну и опять же, допустим, у тех же египтян мы уже знаем, что точно совершенно были коровы, бесспорно. Даже пятнистые. Помимо
тура было одомашнено множество похожих животных, но про всяких зеб я, пожалуй, сейчас рассказывать не буду, иначе мы совсем пропадем, и так я смотрю, что затянул я немножечко с собаками, кошками. А про азиатского буйвола, пожалуй, что все-таки скажу. Как ни странно, но африканского буйвола, опять же, одомашнить не получилось. Но, возможно, что это связано с тем, что, опять же, все-таки на территории Африки-то там как бы, как были охотники-собиратели, так они очень долго оставались охотники-собиратели. И если не брать Северную Африку, Египет, то на юге-то крайне медленно прошел процесс перехода к животноводству и к сельскому хозяйству. Ну, возможно, что просто не было необходимости как-то вот кого-то одомашнивать, и так было все хорошо. Не переходили на другой уровень, скажем так, взаимодействия с живой природой. А в Азии-то там уже давно сельское хозяйство, там оседлые люди. Ну и, конечно же, понятное дело, что есть задача как можно больше каких-то получить животных, с которых можно будет получить мясо, молоко и так далее. И в итоге был одомашнен азиатский буйвол, который, скорее всего, стал одомашнен около 4300 года до нашей эры. И одомашнивание это произошло в Западной Индии. Примерно в то же время, ну, может быть, даже чуть-чуть пораньше, около 5000 года до нашей эры, в Африке все-таки кого-то наконец-то одомашнили. Это была обыкновенная цесарка, предок современной домашней цесарки. Причем очень четко удалось вычислить этот регион. Это западная, а также Центральная Африка, регион Сахель. Ну, собственно, подробности этого процесса нам все равно неизвестны, поэтому долго я на этом задерживаться не буду, но имейте в виду, что все-таки Африка – это место, где тоже проводили одомашнивание, хотя, конечно, близко не в таком масштабе, как в Евразии. Наконец-то мы добрались до куриц. Оказывается, курицы-то появились значительно позже, чем все остальные, скажем так, сельскохозяйственные животные. И первые куры были одомашнены всего лишь около 3-4 тысячелетия до нашей эры. И одомашнивание, скорее всего, происходило на территории Китая. И исходной версией стала банкиевская джунглевая курица. Ну, собственно говоря, глядя на эту курицу, становится плюс-минус очевидно, что она может вполне являться предком современной домашней курицы. Ну а дальше от одного единственного источника, от одной единственной вот этой группы китайских кур, собственно, произошли все породы, которые мы сейчас знаем. Здесь, судя по генетике, в целом никаких больше примесей не было. Стоит оговориться, что есть отдельные породы, как вот, допустим, с теми же кошками, о чем многие слышали, когда породы для создания новой породы снова как бы одомашниваются какие-то дикие животные или еще чаще скрещиваются с уже домашними, чтобы привнести какие-то новые гены и дать новые признаки. И у куриц такое тоже есть. Есть курицы с всякими разными примесями других курей. Но в целом исходная версия для курицы – это банкиевская джунглевая курица. Вот некоторые современные породы кур. Ну, опять же, насколько курицы могут отличаться по своему размеру, по весу, по яйценоскости, по, там, не знаю, опять же, количеству мяса, по скорости роста, по оперению. Тут тоже просто диву даешься. Иногда отличие больше, чем, не знаю, отличие между родами разных животных в дикой природе. В целом, можно еще сказать, что ну, современные породы кур, конечно же, в таком разнообразии, как мы сейчас знаем, это история, пожалуй, что последних, ну, лет, наверное, 200. До этого, конечно, было разнообразие пород куриц, но вот настолько они разнообразными стали совсем-совсем недавно. Неожиданно мы добрались до лошади. Хотя, ну, опять же, лошадь – это настолько знакомое нам животное, мы настолько тесно ощущаем с ним связь, что кажется, что лошадь была всегда. Ну, может быть, да, конечно, там собака первая, но лошадь-то где-то там, не знаю, ну, вторая, третья. Но, оказывается, нет. Она и не вторая, и не третья была в списке одомашнивания. И лошадь появилась в истории человечества очень-очень поздно. И, возможно, если бы она появилась бы раньше, то человечество бы стало бы даже развиваться как-то стремительнее, или как минимум стало, не знаю,
по-другому бы выглядело человечество, потому что какие-то другие бы народы стали бы главенствовать на большей территории. Ну, короче говоря,

Пальского вообще ни разу не хочет приручаться, не то что одомашниваться. И опять же, была идея, то, что может был какой-то подвид лошади Пржевальского, которого уже сейчас не существует, так же как с волком, но все-таки генетика показала, что нет, лошадь Пржевальского вообще к нашим домашним лошадям отношения не имеет. Сейчас недавно возникла еще такая смелая идея, а может быть, все-таки лошадь Пржевальского одомашнивали, но потом она снова одичала, и то, что сейчас живет, это вторично одичавшая лошадь Пржевальского, как, допустим, дикая собака Динго. Но доказательств этому тоже нету, поэтому пока что будем считать, что все-таки лошадь Пржевальского – это исходно дикая лошадь, которая ни разу не была одомашнена. А вот кто же был одомашнен? Как правило, называют тарпана, такую лошадку, которая еще буквально в середине 19 века могла повстречаться нам в дикой природе. Но есть некоторые сомнения, что тарпан – это предок лошади, хотя он очень похож на лошадь, справедливости ради, и по морфологии, и по генетике, кстати, тоже похож. Но беда в том, что когда стали проверять вот те экспонаты, которые проверяли тарпана в музейном коллекциям, оказалось, что это были особи, которые скрещивались с домашними лошадьми. То есть это не чистые тарпаны, а это вот уже результат такой гибридизации. Поэтому, понятное дело, там очень много примесей лошади. Насколько чистокровный тарпан близок к лошади, насколько мне известно, пока что информации нет. Может, конечно, уже вышли какие-то новые исследования, которые я пропустил, но насколько я последний раз пытался разобраться в этом вопросе, получалось, что все-таки не очень понятно, тарпан предок лошади или нет. Поэтому даже высказывалась идея, что, может быть, и другой вид лошади стал предком домашней лошади. Это так называемая широкопалая лошадь, которая вымерла значительно раньше, еще несколько тысячелетий назад. Но возможно, что перед тем, как она вымерла, она, собственно, и дала начало нашей домашней лошади. Как бы там ни было, процесс одомашнивания лошади начался. Вот мы видим разных родственничков современной домашней лошади. Вот он, близкородственный тарпан, вот он, лошадь Пржевальского, и всевозможные уже более дальние родственники. Вот эти ослы и прочее. Люди с лошадьми взаимодействовали очень давно, и изначально, конечно, на лошадей охотились, причем охотились на самых разных лошадей и на уже давно вымерших лошадей, таких как лошадь Ленского, и, конечно же, охотились в Африке на зебр, и, допустим, охотились на ослов, и охотились на широкопалую лошадь, на тарпана, и на лошадь Пржевальского, на кого только не охотились. Ну и, соответственно, по идее логично выглядит идея о том, что раз уж у нас появляются домашние животные, которых можно поесть, и вот уже тура даже одомашнили, почему бы еще и лошадь-то не одомашнить? Ну, казалось бы, в общем-то, тоже вкусная штука. Мы уже давненько на них охотимся, а теперь мы умеем даже как-то с домашними животными следить. Но, однако же, как минимум до 4-го тысячелетия до нашей эры никаких данных о том, что были уже домашние лошади, нет. То есть, видимо, одомашнивание лошадей началось где-то между 4-м и где-то с середины 3-го тысячелетия до нашей эры. Самое первое свидетельство относится к батайской культуре, которую на территории Казахстана обнаруживают. И но, собственно говоря, там нашли различные предметы, которые используются для ухаживания за лошадью. То есть разные археологические инструменты. Тут, правда, есть некоторые сомнения, что это действительно элементы упряжи лошади, или же что это элементы какого-то ухода за лошадью. Ну, там скорее в то время это были только элементы ухода. То есть изначально вроде бы казалось, что все довольно-таки очевидно, а потом оказалось, что нужных отверстий нету в этих предметах, и у них какая-то, казалось бы, совсем неудобная. В общем, пока что нет единого мнения среди специалистов, действительно ли люди батайской культуры, они уже одомашнили лошадей. Или же, может быть, просто они часто взаимодействовали с лошадьми, но это не было еще настоящее одомашнивание. Больше того, есть даже предположение, что как раз представители батайской
культуры, которые на территории Казахстана располагались, они именно что взаимодействовали с лошадью Пржевальского. А настоящую лошадь и домашнюю

0: где-то в другом месте. Но так как лучше, чем территория Казахстана, пока место для одомашнивания, скажем так, не найдено какой-то другой. Насчет этого места спорят, а другую какую-то кандидатуру не предлагают. Но будем считать, что лошадь действительно одомашнили где-то вот в Азии, на территории современного Казахстана. Кстати, по данным современных генетиков, получается, что лошадь одомашнили всего лишь 4200 лет назад. Если это действительно так, то в таком случае, конечно, баттайцы могут смело заниматься своими лошадями Пржевальского, потому что явно совершенно их культура 6000-летней давности тут никак не подходит, а значит, лошадей где-то в другом месте одомашнивали. Но, как вы видите, все очень просто, и возможно, что какие-то новые данные будут появляться попозже. Изначально после одомашнивания лошадей использовали, ну, с той же целью, что и, допустим, тех же коров, овец и прочих. То есть, попросту их ели. Дальше пришло в голову то, что можно лошадей использовать и иначе, например, как вьючное животное, как гужевой транспорт. А потом даже, что можно не только мулов запрягать каких-нибудь, чтобы таскать, допустим, по полю, ну, чтобы спахивать поля. Но можно для этого же, допустим, пользоваться и лошадьми. Дальше в какой-то момент приходит мысль то, что оказывается, можно использовать повозки с лошадьми. А что, если лошади у нас могут пахать поля, то, значит, наверное, можно на лошадях и ездить. И около, вроде бы как, около 3,5 тысячелетия до нашей эры уже есть данные о появлении первых повозок. Правда, не очень понятно, кто в них конкретно запрягался, но, может быть, это были и лошади. Хотя есть вероятность, что, возможно, что это были ослы или же даже какие-нибудь те же древние коровы. Ну и однозначно, значительно позже, где-то, скорее всего, около 1 тысячелетия до нашей эры, началась эпоха уже активного использования именно лошадей для верховой езды. И это, конечно, полностью изменило и способность людей перемещаться на дальние расстояния. Ну и, кроме того, конечно же, это вывело на новый уровень какие-то боевые действия. Вспоминаем, допустим, ту же атаку монголов, приход монголов на Русь, которые практически все были конниками, и, собственно говоря, к чему это все привело. То есть, насколько конные войска были сильнее, чем пешие. То, что лошади играют огромную совершенно роль в жизни человека до сих пор, указывает, например, тот факт, что мы до сих пор измеряем мощность чего-либо в лошадиных силах. За это спасибо нам, надо сказать, Джеймсу Вату. Ну, собственно говоря, мощность можно измерять как раз-таки в ватах. Но можно ее измерять в лошадиных силах, что было предложено самим Джеймсом Ватом. 746 ватт – это, собственно говоря, как раз одна лошадиная сила. Вот. Ну и сейчас, конечно же, тоже есть огромное количество самых разных лошадей. Это и тяжеловозы, и всевозможные пони, и там, быстрые скакуны всевозможные, и спортивные разные породы и так далее. Некоторые лошади там стоят каких-то денег совершенно запредельных, как какой-нибудь дворец на берегу моря. Ну а мы тем временем переходим к ослам. Ослы, судя по всему, были одомашнены на территории Египта и Месопотамии. Тут тоже неоднозначно, то ли там, то ли там, то ли и там, и там. Последнее, кстати, самое вероятное. Около 3-го тысячелетия до нашей эры. Таким образом, вспоминая то, что я только что рассказывал про лошадей, мы понимаем, что лошадей и ослов одомашнивали, ну, примерно плюс-минус в одно и то же время. Но так уж получается, что одомашнивание это происходило в разных местах, и там, где использовали ослов, там не использовали лошадей. И по этой причине, собственно, в некоторых местах, например, все повозки возили ослы, и, допустим, были даже такие воины на ослах. Была такая, можно сказать, место конница, ослинница. Но, конечно же, когда лошади стали распространяться по широкой территории, оказалось, что лошади намного эффективнее, чем ослы, и уже там вот точно не помню, то ли в районе второго тысячелетия до нашей эры, то ли первого тысячелетия, вот уже, соответственно, появились первые наездники именно на лошадях. Раз уж мы заговорили о животных как о способе передвижения по пространству, стоит вспомнить помимо ослов и лошадей, таких животных, как верблюды. Причем, как мы знаем, верблюды, они разные домашние есть. Есть одногорбые, есть двугорбые. Явно у них, наверное, какая-то разная предыстория. А еще, если вспомнить, там еще какие-то ламы с альпаками где-то там по Южной Америке бродят. В общем, с ними тоже, наверное, какая-то интересная история. Давайте же попробуем эту историю разложить по полочкам. Итак, это у нас некоторая классификация такая упрощенная, в которой только современные животные присутствуют. Тут есть дромадер, это одногорбый верблюд. Бактриан, двугорбый, домашний. Есть еще дикий двугорбый, это... Соответственно, называется. Ой. Подзабыл я, как он называется. Ну, может быть, там где-то написано. Но главное отметим, что современный дикий двугорбый верблюд, как оказалось, не является предком домашнего двугорбого. То есть домашний волос тут точно совершенно какой-то другой верблюд, которого уже сейчас нет. Также есть ламы с альпаками. И есть дикие животные, такие как гуанака и викунья. И не очень понятно, кстати говоря, ламы с альпаками, они от гуанака, от викуньи или же от помеси гуанака с викуньей. В общем, с этим тоже надо как-то разбираться. Итак, пройдемся по верблюдам. Одногорбый верблюд, судя по всему, был одомашнен около 5000 лет назад, то есть около 3-го тысячелетия до нашей эры, на Аравийском полуострове. Возможно, что опять же в пределах того же самого благородного полумесяца. Самое древнее свидетельство, которое у нас есть, это свидетельство с озера Сиван. Череп верблюда возрастом 3-го тысячелетия до нашей эры, то есть как раз 5000 лет назад. Собственно, сам по себе этот череп верблюда мог бы и не привлечь особого внимания, если бы в нем не было некоторых черт, характерных именно для одногорбого верблюда, который, в принципе, в этих местах никогда не обитал, и до этого никаких свидетельств его существования не было. И возникло предположение, что это уже был домашний одногорбый верблюд. К слову, домашний одногорбый верблюд происходит от дикого одногорбого верблюда, которого, конечно же, уже нет, и мы, на самом деле, не очень хорошо представляем его предысторию, его эволюцию. Что касается бактриана, то бишь двугорбого верблюда, он был одомашнен около 6000 лет назад, то есть около 4 тысячелетия до нашей эры, скорее всего, где-то на юге Казахстана или же на территории Узбекистана. Хотя там история прям такая очень-очень непростая, то есть там на многих территориях находят какие-то свидетельства верблюда появления, но они имеют разный возраст, то есть то ли верблюд этот, как-то появившись, очень быстро стал распространяться по всей, получается, Центральной Азии, скажем так, то ли и по Ближнему Востоку, то ли просто было несколько мест домашнего недвугорбого верблюда, в общем, не совсем понятно. Ну вот, некоторые из свидетельства домашнего двугорбого верблюда, это черный обелиск Салманасара III, соответственно, датируемый около 827-824 года до нашей эры. По большому счету, это самое древнее такое вот уже зафиксированное свидетельство того, что двугорбый верблюд был одомашнен. И вот ассирийский рельеф, который изображает всадника на верблюде. Это 728 год до нашей эры. То есть получается, что уже в то время не просто были верблюды, а именно они использовались для верховой езды. Вот. Вот, собственно, те точки, в которых известно обнаружение бактрианов и дромадеров в породах 3-го тысячелетия до нашего эры. Круги, соответственно, обозначают бактрианов, квадраты – это дромадеры. А бактрианы – это у нас еще разочек. Одногорбые верблюды, дромадеры – это двугорбые верблюды. Вот. Что мы здесь видим? Мы видим, что, соответственно, двугорбые верблюды у нас где-то, получается, по окнастям Каспия, да, все в основном точечки. Ну, а одногорбые где-то на Аравийском полуострове, скорее всего, о чем я уже проговорил. Что касается приручения ламы и альпаки. Скорее всего, произошло оно примерно в то же самое время, что и появление верблюдов, одногорбых, двугорбых, около 6 тысячелетия, около 6 тысяч лет назад, то есть около 4 тысячелетия до нашей эры. Но, конечно же, происходило это на территории Южной Америки. При этом, кто от кого произошел, тут на самом деле все очень сложно, и генетика даже не очень в этом деле помогает. С ламой все более-менее хорошо. Лама произошла от гуанака. А вот от кого произошла альпака, тут вот прям вот все запутано. То ли она произошла от викуньи, потому что все-таки альпака сильно отличается от ламы, и такое чувство, что у нее и предок был какой-то другой. То ли это был какой-то гибрид гуанака и викуньи. То ли все-таки альпака тоже произошла от гуанака, только от какой-то другой, соответственно, популяции, и долго находилась в изоляции, долго происходила селекция, и в итоге она изменилась. Также была версия, то, что они произошли от каких-то вымерших, ныне несуществующих предков. Но давайте попробуем разобраться, какая из этих версий более правильная. Итак, лама. Одомашнена примерно 6-5,5 тысяч лет назад. И, судя по генетическим, в первую очередь, данным, было три точки одомашнивания в Аргентине, Чили и Перу. И, собственно говоря, после этого все эти ламы скрещивались. Больше того, неожиданно оказывается... Да, ну, собственно говоря, лама происходит совершенно точно от гуанака, но от какого-то, видимо, все-таки вымершего подвида гуанака, то есть не от современного. Оказалось, что на эволюцию ламы очень большое влияние оказали европейцы. Когда они появились на континенте, они не сразу далеко оценили пользу от ламы и альпаки, и в огромном количестве их истребили. И если до этого, возможно, даже, собственно, были отдельные вот эти вот три каких-то разновидности лам, может быть, даже сказать, три какие-то породы совершенно разных лам, в итоге сохранилась только одна, которая вот в какой-то степени, можно сказать, оказалась смешанной. То есть лама становилась все меньше и меньше, их приходилось скрещивать между собой, даже вот какие-то вот разные эти подвиды, и в итоге получилась такая какая-то среднестатистическая лама. Что касается альпаки. Альпака родом, видимо, из Перу. Впервые альпаки были завезены на более низкие возвышенности около 3800 лет назад, а в прибрежных районах они оказались всего лишь 900 лет назад. Ну а происхождение их до сих пор не совсем очевидно. Большая есть вероятность, что альпаки произошли все-таки позже, чем ламы, и произошли, собственно, от ламы. Возможно, даже от нескольких лам и от их дальнейшего скрещивания. Кроме того, до сих пор даже гены не смогли подтвердить, есть ли там примесь викуньи, вполне возможно, что в какой-то момент они действительно скрещивались с викуньями. То есть это такая, получается, смешанная история. Раз уж мы с вами заговорили про Южную Америку, можно вспомнить и очень милых животных, таких как, допустим, маленькие морские свинки, которые, казалось бы, имеют гораздо меньше практической пользы, хотя... По сути, нет, морских свинок тоже ели с большим удовольствием. Собственно, в первую очередь, именно для этой цели-то они и были одомашнены. Одомашнены они около третьего тысячелетия до нашей эры. То есть, неожиданным образом оказывается, что они ровесники альпаки. Они очень давно существуют. И одомашнены они были, конечно, еще местными жителями, индейцами. И, собственно, использовались ими для питания. Мы что-то давненько про птиц не говорили, а все дело в том, что остальные птицы, которые у нас в домашнем хозяйстве, они были одомашнены прям совсем-совсем недавно, буквально вчера. Вот, скажем, утки происходят от кряквы и имеют возраст всего лишь порядка 4000 лет. То есть одомашнены около 2 тысячелетия до нашей эры. Родина считается Месопотамия или Древние Шумеры. Кстати говоря, с утками вообще все сложно, в том смысле, что очень-очень мало до вообще буквально начала нашей эры каких-то свидетельств существования уток. И, видимо, они были не особо популярными на протяжении долгих времен. А под гусями ситуация гораздо лучше. Не очень понятно как раз-таки, где их одомашнили, и велика вероятность, что их одомашнили прям практически в одно время на очень обширной территории. То есть и на территории Европы есть какие-то точки одомашнивания, и на территории Азии. И возможно, что наши современные гуси, они являются смесью нескольких вот этих одомашненных популяций. Но одно безусловно, что предком современного гуся является серый гусь, который как раз здесь на фотографии представлен. Гуси стали очень популярны, гусей уже упоминают в самых разных источниках. Про гусей говорят в поздних древнеегипетских источниках. Про гусей, конечно же, написано во всевозможных там греческих, древнегреческих источниках, потом в римских и так далее. Ну, а вообще-то говоря, известно даже, что гуси, они не только для питания годились, а еще и для того, чтобы, например, сторожить кого-нибудь. Помните же, что гуси спасли Рим, подняв шум около Капитолия и предупредив о нашествии гуннов. Кроме того, гусей, собственно, как вот таких вот сторожевых животных, продолжили использовать значительно позже. И даже в уже 80-е годы 20 века на некоторых военных базах Соединенных Штатов Америки были специально обучены сторожевые гуси, которые поднимали шум, если кто-то приближался. То есть даже вот до такого доходило. Так что гусей действительно миссия оказалась гораздо более обширная, чем просто быть нам кормом. Ну и плюс гуси, опять же, частенько использовались как декоративные животные. То есть в некоторых случаях, ну, например, в некоторых древнегреческих легендах, упоминаются гуси как такое милое домашнее животное. Вот, то есть совершенно как будто бы не для того, чтобы его есть, его разводили, а именно для того, чтобы им любоваться и как-то с ним общаться. Ну и раз уж мы говорим о милых домашних животных, тут же, конечно же, вспоминаются кролики, которые, как известно, не только ценный мех, но еще и вот такое вот замечательное пушистое существо. Вот. Появились они, скорее всего, недавно, относительно, конечно. То есть все тоже это до нашей эры, но уже прям мы совсем к нашей эре подбираемся. Первое упоминание относится к первому веку до нашей эры и, соответственно, в Римской империи. Не факт, что именно римляне, собственно, были первыми, кто кроликов одомашнивал. Возможно, что к ним они уже пришли откуда-то, потому что там, конечно, нет никаких упоминаний о том, что они одомашнивали кроликов. Но одно можно сказать точно, что пока что более древних каких-то источников обнаружить не удалось. Ну, по крайней мере, мне не удалось. Если вдруг вы знаете что-то про более древних домашних кроликов, обязательно об этом тоже, конечно, расскажите. И прежде чем пересечь рубеж эры, можно сказать, до нашей эры, нашу эру, можно еще вспомнить про некоторых насекомых, которые также были одомашнены. В первую очередь, конечно же, это пчелы и тутовые шелкопряды. Ну, собственно, тутовый шелкопряд – это вот это вот самое, если вдруг кто-то забыл. Животное, которое производит шелк. Упоминание про использование шелка есть еще во втором тысячелетии до нашей эры в Китае. То есть, скорее всего, именно тогда началось одомашнивание тутового шелкопряда. А родиной пчеловодства оказывается Египет, и одомашнили пчел около первого тысячелетия до нашей эры. Ну и вот мы, собственно говоря, уже оказываемся и в нашей эре. И где-то вот здесь появляется индейка. Одомашнена она была в Мезоамерике, то есть получается, ну, грубо говоря, посередине Америки. Где-то, я бы сказал, на территории современной Мексики, скорее всего. И есть упоминания, соответственно, о самых древних индейках, где-то около 300 года нашей эры. Разведением индейок занимались небезызвестные ацтеки. И они даже умудрялись их использовать очень во многих своих тоже там, обрядах, ритуалах. И даже один из богов ацтекских, можно сказать, как бы был рожден из образа индейки. Ну, а в дальнейшем, после того, как, собственно говоря, Америка была открыта, индейка перебралась в Испанию, а дальше распространилась по Европе. В общем-то, можно и дальше продолжать этот список, еще вспомнить более поздне одомашненных животных. Но я думаю, что и на этом можно на сегодня остановиться. Какого же итог одомашнивания? По итогу человек получил Стабильный источник мяса, молочных продуктов, удобрения кожи, шерсти, яиц, перьев и так далее. Ну, собственно, что далеко ходить. Казалось бы, вот это вот изобретение сельского хозяйства, животноводства. Но это какая-то такая давно минувшая история. И какое нам дело современным людям до того, что когда-то там кто-то кого-то одомашнивал. Но нам есть самое что ни на есть прямое дело, потому что мы живем за счет того, что были одомашнены животные, и за счет того, что появилось сельское хозяйство. Мы попросту до сих пор питаемся в подавляющем большинстве случаев продуктами животноводства и сельского хозяйства. Так что, если бы не было бы одомашнивания, то явно совершенно человечество было бы совсем не таким, каким мы его знаем сейчас. До сих пор бы, видимо, бегали бы с копьями по просторам, там, не знаю, саванны. Если бы не повезло, то и по каким-нибудь, там, не знаю, может, горам бы лазили. И там бы что-нибудь выискивали, потому что из саванны уже соседи бы прогнали. Кроме того, животные дали транспорт. И в этом плане, конечно, много кто стал транспортным животным. Мы уже упоминали ослов, верблюдов. Но лошади, безусловно, самое важное значение играют. Ну и, собственно, до сих пор у нас есть, например, патрули какой-нибудь конной полиции. Да? То есть до сих пор, в общем-то, лошадь вполне себе используется как средство передвижения. А уж если говорить, там, не знаю, про 100 лет назад, а еще лучше 200 лет назад, ну, тут просто ничего, кроме лошадей-то и не было. Кроме того, собственно говоря, лошади, опять же, на протяжении тысячелетий были одним из главных средств нападения на воинах, хотя, конечно же, и другие животные тоже использовались для военных целей. Тягловая сила тоже, опять же, до появления какой-то такой уже техники, там, паровой или на двигателе внутреннего сгорания, у нас ничего лучше, чем животные, не было. Либо свой собственный горб, либо горб какого-нибудь верблюда или лошади. Но, с другой стороны, лошади стали источником болезнетворных микроорганизмов, которые, конечно же, частенько и людям самим доносили большие хлопоты. Но, с другой стороны, еще больше хлопот они доносили каким-то иным людям, когда, допустим, со своими животными приходили одни какие-то народы в другие места. Особенно это было, конечно, знаково, когда люди перемещались между континентами. Вместе со своими домашними животными они переносили огромное количество этих самых заболеваний, что приводило к эпидемиям среди людей и к иногда практически полному вымиранию некоторых народов, что, конечно же, тоже повлияло на формирование того самого человечества, которое мы сейчас знаем. Вот такая вот получилась история про одомашнивание. В конце вот хочу показать как раз еще разочек двух моих пёселей. Это, соответственно, Сеттер и Русский Спаниель. И сказать всем спасибо за внимание и выслушать ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию. Перейдем к вопросам. Вопросы. Да, есть донаты, но там нет вопросов. Зачитаю просто донаты. Спасибо за вашу работу. Будет ли лекция по тафономии?
0: По-моему, что-то такое я когда-то предлагал, но как-то мы про это дружно все забыли. Да, хорошая мысль. И мне кажется, что надо бы как-нибудь ее сделать. Не могу сказать, что прямо на следующей неделе, но спасибо, что напомнили. А то я вот как раз раздумываю о следующих темах.
1: И следующий донат. Всегда жду лекции с радостью. А как мы с радостью ждем? Перейдем к вопросам. Какому из современных типов животных в наибольшей степени родственна дикинсония?
0: Неожиданное домашнее животное. У нас были попытки как-то привязать эту дикинсонию по особенностям ее морфологии и по особенностям ее роста. И буквально, там, не знаю, может, года три назад выходила, пожалуй, что самая такая вразумительная статья на эту тему, где как раз было показано, насколько необычная степень роста имеет дикинсония, и была сделана попытка как-то вот это связать с тем или иной, с той или иной группой живых существ. Что в итоге получилось? В итоге получилось показать, что дикинсония – это все-таки не одноклеточное, не грипп и так далее. Что это все-таки именно животное, причем многоклеточное животное. Впрочем, помимо вот этого изучения стадии роста, что у нее там, получается, последний сегмент делился, и отдельно росли передние сегменты, отдельно появлялись новые сегменты сзади. Вот, помимо вот этого исследования, еще было исследование органики, органической пленочки, в которой обнаружили остатки животного холестерина, что тоже доказало, что она, безусловно, является животным. То есть она является родственником всех представителей животного царства, это точно. А вот дальше была попытка хоть как-то вот это вот ее особенность деления связать с кишечно-полостными, с иглокожими, еще с кем-то. И эта попытка ни к чему не привела. То есть было показано, что у нас нету данных, недостаточно, скажем так, данных, чтобы дикинсонию как-то вот более детально куда-то определить. Скорее всего, это совершенно отдельный тип в царстве животных, и он мало родственен чему бы то ни было современному. К сожалению, даже вот хотя бы просто какое-то родство, привязку этого типа с современными до сих пор сделать не удалось.
1: Нам присылают большой донат и с комментарием «Науку в массы».
0: Ура! Спасибо. Да.
1: Мы тоже ее пытаемся двигать по чуть-чуть. Путь в тысячу ли, да? А пока мы озвучиваем теоретические вопросы, не по лекции. Если я перемещусь во времена сразу после вымирания динозавров, то на суше только крокодилы могут на меня именно охотиться и съесть. А остальным сухопутным животным это не под силу?
0: Ну, если мы говорим прям буквально о самом, не знаю, первом годе после того, как вымер последний нептичий динозавр, то есть, условно говоря, мы оказываемся в самом-самом начале палеоцена. Я даже не очень уверен, что там крокодилы-то крупные оставались. Как-то я вот эти данные не встречал. Так что велика вероятность, что в этот момент на нас никто бы не смог охотиться в принципе, потому что все, что выжило, оно было очень мелкое. Так что, ну да, может быть, были какие-то крокодилы, которые бы могли бы нас все-таки догнать. В воде, если мы пошли бы купаться, там тоже какая-нибудь рыба все-таки чутка побольше могла бы там приплыть, типа какой-нибудь унылой акулы, и то это, конечно, далеко не белая акула, а какая-нибудь там, не знаю, условно говоря, там акула-мака, и не факт, что она нас сильно бы покусала, но в целом, я думаю, что мы чувствовали бы себя прекрасно, только грустно было бы, потому что разнообразие животных маленькое, но съесть нас никто бы, скорее всего, не смог.
1: Если палеонтологи будущего откопают скелет йоркширского терьера и немецкой овчарки, то они могут описать их как два разных вида, хотя на самом деле это ведь один вид.
0: Да, я думаю, что это действительно так, потому что если не знать все особенности нашего селекционного, так сказать, нашей селекционной деятельности, то чисто по морфологии, даже по скелетам отдельные породы отличаются очень здорово. Я думаю, даже по первым каким-то вот, так сказать, по первому сравнению их могут описать даже как разные роды. Другой разговор, то что если эти условные палеонтологи будущего будут обладать все-таки тем же инструментарием, что и мы, в конце концов, они, наверное, дойдут до палеогенетики. Если это будет, допустим, не супердалекое будущее, и все-таки какая-то генетическая информация останется, то вот тут все, собственно, встанет на свои места, и будет очевидно, что отличие это там меньше, чем у видов. И вот тогда, скорее всего, все-таки истина восторжествует. Но если это уже будут совсем окаменевшие такие кости, и как бы не будет никаких представлений о том, что были люди, которые там породы разные выводили, то, скорее всего, да, это будет прям восприняты как отдельные виды или даже отдельные рода.
1: Как вы относитесь ко множеству видосиков, где показаны хищные крупные животные, которые живут прямо в человеческом жилище или на приусадебном участке. То медведь, то пума, то рыси, то даже крокодилы. Хозяева их ласкают, кормят на камеру. Не следует ли запретить такие видео, чтобы у детей формировалось правильное отношение к лесным зверям, как к источнику опасности?
0: Ух, ну, я как-то
1: сильно
0: не уверен, что стоит.
1: Моя домашняя анаконда. Заходишь в ванну, она там плавает.
0: Не, я понимаю, о чем идет речь. Я, правда, не то чтобы много таких вот видюшек встречал. Я не думаю, что, конечно, надо прямо такие вот брать и запрещать видео. В плане того, что запрещать содержание диких животных, ну, как бы рассуждать о том, надо это или не надо, уже бессмысленно, потому что это уже запретили. Вот. А вот в плане того, что надо запрещать видео, мне кажется, что нет. В общем-то, столько раз везде все это проговаривается, что не думаю, что прям дети увидят только эти видео и ни разу ни от кого не услышат то, что все-таки дома как бы заводить леопарда – это опасно. И кроме того, они физически завести леопарда не смогут. А если у них взрослые такие, что они там этот заведут себе леопарда, ну, тут как бы больше детям не просмотр никаких видео не поможет. Тут как бы уже вопрос ко взрослым скорее. Ну, а что касается того, насколько, как я сам к этому отношусь, да, в общем-то, более-менее нейтрально к этому отношусь, потому что все зависит от того, все-таки, какие это люди. Тут надо в конкретной данной ситуации разбираться. То есть там, не знаю, какие-то люди, которые специально занимаются какими-то животными, им надо как-то с ними более тесно общаться. Есть там какие-то, там, не знаю, дрессировщики, условно говоря, которые, например, забирают себе какое-нибудь животное, которое, там, условно говоря, списали в цирке или еще что-нибудь такое. Всякие разные истории бывают. Иногда там просто какое-нибудь там раненое животное забирают, его начинают выхаживать, а потом оно уже, так сказать, приручается. То есть случаи всякие разные, ну и как бы говорить, что я резко категорически против появления таких видео, ну не могу, я так сказать. Что в принципе не стоит заводить диких животных, что надо быть в этом плане очень осторожным и, как говорится, осознавать, что дикое животное с максимальной долей вероятности так и не приручится, и оно будет милым и хорошим, пока оно будет маленькое. Когда оно станет большое, все закончится очень плохо. Это надо иметь в виду. Вот. Я думаю, что... Я, конечно, уже, к сожалению, не помню никаких фамилий, но я думаю, что все наслышаны про историю, как в советские времена пара завела себе льва, и он был очень такой милый, замечательный, хороший лев. И, собственно говоря, никого никогда не трогал, был прям такой добрый, большой кисой. Но в конце концов он отправился гулять, что непонятно, то ли там двери не закрыли, то еще что-то, конечно, говорю, подробности не помню. И соседи там это перепугались и прибежали с ружьем, его пристрелили. Вот. И пара очень переживала и завела себе еще одного льва. Но оказалось, что этот лев был ни разу уже не такой, обладал всем другим характером, несмотря на то, что, казалось бы, у них опыт был. Ничего с ним сделать не получилось, приручить ему не удалось. Он в итоге, по-моему, всех там и загрыз. Ну, так что, конечно, с этим надо быть крайне бдительным, крайне осторожным. И вот такие истории, помимо тех видосиков с милыми пумами, тоже такие истории частенько рассказывать и показывать. И тогда, глядишь, дети посмотрят и такое, и сякое, и сделают какие-то выводы, и вырастут умными детишками, не будут заводить тигров.
1: Был такой мультфильм старый. Здесь могут водиться тигры на планете. В одном документальном фильме говорится, что все тарбозавры вымерли из-за кислотных дождей после падения астероида. Так как в силу размеров они не смогли укрыться? Насколько это обосновано?
0: Ну, я думаю, что это очередная попытка в какой-то степени, так сказать, хайпануть. То есть предполагается, что изменения, которые привели, к которым привел астероид, могли в том числе привести к кислотным дождям. Больше того, там, собственно, кислотные дожди в основном даже не столько из-за самого падения астероида, сколько еще из-за сопутствующего вулканизма, который активно развивался на территории Индии. Так что да, кислотные дожди, безусловно, были, но они не столько вредили, собственно, животным, то есть это не буквально такая вот кислота капала, что все разъедало на своем пути, а скорее это были такие осадки, которые могли привести к гибели растений. И вот это уже косвенно могло повлиять на динозавров. Хотя, ну, если почитать любую публикацию, связанную с падением астероида, везде будет в первую очередь прописано, что самая главная эта причина была вымирание в изменение состава атмосферы, в том, что отражающая способность сильно увеличилась в верхних слоях атмосферы, и, соответственно, меньше приходило и тепла, и меньше света, и все это привело и к изменению климата, и к изменению, собственно говоря, освещенности. То есть, и в итоге из-за недостатка освещенности стали погибать растения, и дальше вся цепочка пищевая посыпалась. Так что кислотные дожди были, они, может быть, какой-то вклад внесли, и я бы даже сказал, что скорее они больше вклада внесли в вымирание морских животных, потому что, собственно, воду все эти моря потом возникали. Но конкретно на торбозаврах, я думаю, они были абсолютно индифферентны. Это просто, ну, скажем так, из цикла услышали что-то и решили как бы показать красивую картинку.
1: Отвлеченный вопрос, не по теме лекций и даже эфиров, но злободневный. Скоро дарвинизм запретят, как лженаучную теорию. Лженаучную. Об этом уже поговаривают, что думаете по этому поводу. Кому мешает теория Дарвина? Мол, люди осатанеют. Как вы думаете, может ли запрет теории Дарвина помочь росту духовности в народе?
0: Вот мне почему-то кажется, что в ответах на такие вопросы надо пользоваться какой-то там поправкой и правом хранить молчание. Вот. Потому что подобные разговоры сегодня, они там то ли запретят, то ли не запретят, а завтра, глядишь, запретят, а послезавтра могут запретить говорить об этом. Ну, кто же знает.
1: На сегодняшний может, момент такие может, разговоры ничего. Не запрещены.
0: Да. Ну, пока не запрещены,
1: да. Да, мало того, в Конституции это написано, известно, что Россия будет. Является светским государством. Это первый пункт. А второй пункт. Каждый имеет право на любое вероисповедание, и никто не может никого заставить во что-то верить или не верить. Это записано в Конституции Российской Федерации.
0: Давайте так, значит, в принципе...
1: Про теорию Дарвина давайте.
0: В дарвинизм никто не верит. То есть есть, конечно, наверное, не те, кто в них верит, но, значит, эти люди не понимают дарвинизм, потому что дарвинизм – это теория. Теория – это то, что проверяется. Больше того, собственно, опять же, те, кто немножко, как говорится, в теме разбирается, понимают, что дарвинизмом в чистом виде уже давно никто не пользуется, потому что действительно многие аспекты дарвинизма, они оказались неправильные, они были откорректированы, и все это влилось в новые, более прогрессивные гипотезы. Точнее, гипотезы теории, прошу прощения. Гипотеза – это то, что еще не доказано, теория – это то, что уже имеет какую-то доказательную базу. Так вот, новая теория, которая появилась, это синтетическая теория эволюции. Дальше, вслед за синтетической теорией эволюции, сейчас уже развивается так называемая эводево, или теория, как это, господи, эволюция развития. Теория эволюции развития, по-моему, так это переводится. То есть, конечно же, дарвинизм по некоторым аспектам устарел. Это правильно, когда начинают говорить о том, что, мол, все же знают, что дарвинизм это вообще давно всеми доказано, что это неправильная теория, и что же мы вообще этим голову забиваем. Не доказано, что это неправильно, а доказано, что действительно есть некоторые аспекты, которые не верны, и эти аспекты уже скорректированы, и есть новые, как говорится, теории, которые сейчас со всеми фактами согласуются. Если вдруг новые факты появятся, которые в эту теорию не уложатся, значит, выдвинут новую теорию или скорректируют эту. Так наука, собственно говоря, работает. В чем беда? Почему, собственно говоря, к дарвинизму постоянно пристают? Ну, во-первых, есть, опять же, такая постоянная как бы борьба, постоянное противопоставление церкви и дарвинизма. Хотя, в принципе, опять же, мы можем вспомнить, что тот же Чарльз Дарвин был глубоко верующим человеком. И, в общем-то, он не пытался противопоставить себя церкви. Также мы можем вспомнить, например, католиков, которые, начиная с очередного папского указа, как он там называется-то эти... периодически забываю какие-то вот эти понятия. Ну, Була, вспомнил. Очередная була папы вышла, и в которой он, собственно говоря, прописал, что действительно эволюция есть. И, как говорится, теперь католическая церковь, собственно, с дарвинизмом подружилась. Вот, произошло это еще, по-моему, где-то в районе там, 60-х, 70-х годов. Так что можно, в общем-то, вполне себе сосуществовать церкви и дарвинизму одно другому... Одно другое не пытается истребить, одно другое не вытесняет, выразимся так. Это второй момент. Третий момент – это то, что дарвинизм часто очень неправильно воспринимают. То есть есть, например, понятие социальный дарвинизм, который как раз-таки критикуют очень здорово. Но социальный дарвинизм – это, я бы сказал бы, искаженное восприятие теории Дарвина, из которой выдернули что-то такое, вот какие-то некоторые параметры для того, чтобы в свою уже какую-то там социальную эту концепцию строить. В самом дарвинизме, например, нету даже того, что ему всегда приписывают, то, что вызывает только сильнейший. Там, если ты слабый, то все, долой тебя. Если ты там, не знаю, кого-нибудь встретил, ты должен ему срочно перегрызть горло, потому что иначе он там сделает то же самое. То есть обычно вот как-то вот считают, что дарвинизм это вот про это, и, соответственно, поэтому это не нравится и церкви, и может не нравиться воспитание детей и так далее. Но так не надо так передавать дарвинизм. Во-первых, выживает не самый сильнейший, выживает самый адаптированный. Он может быть слабейшим, но, например, умнейшим. Или же может быть, там, не знаю, красивейшим и оставлять по этой причине много потомков. Он может, там, не знаю, быть плодовитейшим, может быть, там, не знаю, обладать супер какой-нибудь пищеварительной системой, может быть, самым скрытым. У него может быть множество каких-то своих фишечек, которые позволят ему адаптироваться. То есть это не про выживание сильнейшего и не про загрызание всех вокруг. Больше того, собственно говоря, сейчас, вот опять же, современная теория эволюции показывает, что некоторые, безусловно, группы живых существ шли именно по, скажем так, эволюционировали в сторону объединения в крупные группы, в сторону взаимопомощи и так далее, в сторону альтруизма. И без этого они выживать уже не могли. И это, в общем-то, не противоречит теории Дарвина. Альтруизм тоже можно объяснить с точки зрения дарвинизма. Так что мне кажется, что чтобы, может быть, тоже точно было бы хорошо бы сделать, это правильно и грамотно объяснять детям теорию Дарвина, вот, и рассказывать ее достоинства, ее недостатки, и, главное, передавать смысл этой концепции и говорить о новых надстройках. Тогда будет, с одной стороны, складываться более комплексное представление о науке, о этапах ее становления, и будет понятнее, собственно говоря, как природа эволюционирует. Вот. Что значит отменить Дарвина, я пока не очень понимаю. То есть это у нас просто запретят конкретно про Дарвина говорить, или запретят про эволюцию вообще, или биологию отменят. Ну, в общем, я не очень понимаю, к чему
1: надо запретить слова. Пытаются...
0: Да, к чему это пытаются привести, вот, но мне, конечно же, это странно, и очень я надеюсь, что умные люди тоже, так сказать, все это слушают где-нибудь там у власти и, как бы, примут правильное решение и будут действовать в правильном направлении, а вот не рубить и не запрещать все подчистую. Кстати, к слову, есть даже священники, которые очень даже ничего против Дарвина не имеют и с удовольствием общаются с учеными. Если кому интересно, где-то с месяцочек назад вышло мое интервью, например, с отцом Павлом, вот, где мы очень мило пообщались насчет дарвинизма.
1: А где его посмотреть?
0: Можете тоже, те, кто интересуется, посмотреть.
1: Где?
0: Вот.
1: Где посмотреть?
0: Сейчас. Ой, там как-то... Сейчас найду. Какая-то там деревня, вот у него канал называется, деревня что-то там. Да, но я вот забыл, какая-то Верховенка или еще что-то. Ну, сейчас я найду.
1: Канал
0: найду,
1: так скажу. Телеграм или Ютуб?
0: Не-не-не-не, я думаю, что это много где, по-моему, выходило, там на Рутубе и везде, но я-то видел его на Ютубе в свое время, когда он вышел, посмотрел, что там.
1: Раньше деревня Великановка, вот как это называется. Деревня Великановка?
0: Она в деревне... Да. Две недели назад, потому что.
1: Раньше такие передачи были, выходили на Спасе. Там было диалоги
0: Нет, ну на Спасе там начинаются, там как его называется, именно там батл. Тут ну, мы именно
1: мило пообщались. Атеист против верующего человека.
0: Да.
1: Александр Панчин был в том числе, по-моему.
0: Да. Но там именно, как говорится, вот церковь встает, как говорится, в позу. В правом углу ринга батюшка такой-то, в левом углу ринга там от атеист такой-то, файт. Ну, здесь как раз была очень такая милая, мирная беседа, и все остались довольны общением. Так что мне такое гораздо больше нравится, откровенно говоря. Такой формат.
1: Давайте к вопросам. В какой современной экосистеме смог бы существовать тираннозавр? Как насчет Африки?
0: Судя по тому, что мы знаем о тираннозаврах, они жили на обширной территории. Судя по всему, в разных биомах и в каких-то редколесьях, и на поймах рек, и вот в каких-то таких биомах типа саванн. Так что, ну, я думаю, что где-нибудь в Африке, Африка-то большая, где-нибудь точно там можно было бы найти место подходящее. Если брать в плане климата, в плане какой-то растительности, обилия животных, ну да, вариант неплохой. Особенно если мы, допустим, предполагаем, что тираннозавр будет сам по себе пастись и кого-то там выискивать, ну тогда точно только Африка, потому что в других местах особо тираннозавра не прокормишь, там уже больших животных толком не осталось. Вот, а в Африке там еще много чего. Мне, правда, тогда немножко жалко африканских животных, но как бы, если уж очень хочется куда-то его заселить, то...
1: А людей вам не жалко?
0: Ну, я не думаю, что люди прям сразу резко вымрут из-за этого. А потом, я, честно говоря, с точки зрения тираннозавра, не очень большого вижу смысла поедания людей. Они маленькие, суетятся, как бы, это самое, ловить их сложно. Слишком много энергозатрат. То есть я не думаю, что тираннозавры бы именно на людях стали специализироваться в первую очередь. Конечно, кого-то они бы, наверное, съели, и их тоже жалко. Вот, но я думаю, что животные бы пострадали больше, если бы там тираннозавр оказался.
1: Следующий вопрос. Как формируются инстинкты у животных, например, у перелетных птиц? Перелетать во время сезона. Сколько поколений должно пройти для формирования генетической памяти?
0: Ну, на этот вопрос, если говорить совсем честно, я не готов ответить, потому что он очень специфический, и больше того, относительно перелетов птиц очень много сделано каких-то работ, и почему они перелетают, и как они перелетают, и как вот возникает у них вот этот перелет, кто начинает впервые перелетать. Ну и как-то, я не знаю, то ли я сам все-таки далековат от этой темы, то ли какого-то единого мнения не выработалось. То есть каждый раз, когда я там либо пытаюсь общаться с орнитологами, либо какие-то книги на эту тему начинаю читать, я вижу гипотеза такая, гипотеза такая, гипотеза такая, и вот как-то все запутано, и никакого вердикта в итоге нету. То есть даже какого-то мейнстримного мнения. Но может быть, я говорю, просто и так как я не углублялся в эту тематику, мне так кажется. Вот, так что, в общем, скажем так, не готов. Не готов я на эту тему дискутировать сейчас.
1: Какое животное могло быть у Ярослава в качестве домашнего, если бы была возможность из любого периода Земли, периода временного, наверное, да, имеется в виду, то есть вывести его оттуда и одомашнить?
0: Ярослава уже много домашних животных. Ярослав бы предпочел бы больше не заводить ни из каких периодов. Пока что, так сказать, обеспечивать и ухаживать за теми животными, которые есть. Уже лимит выработан. Поэтому как-то вот у меня нету большого желания завести какое-нибудь древнее животное срочно, даже если бы появилась бы такая возможность. Так что я, пожалуй, воздержусь.
1: А как вы относитесь к современным тенденциям, ну, увлечениям молодежи, подростков? Вот есть такой вид, я так понимаю, спорта, квадробера или квадробика, что-то вроде. Вы слышали что-то об этом?
0: Слышали что-то об этом? Да, я слышал.
1: Это же тоже такое одомашнивание, но только, получается, люди сами себя одомашнивают. мечта. Как вы считаете, это полезно, вредно, нужно, не нужно, важно?
0: Мне кажется, что это, ну, один из вариантов, как говорится, реализовать себя. То есть я не думаю, что это как-то связано с нашей тематикой. Ну, есть там, не знаю, как это, я тоже забываю, очень классный такой вид спорта, когда там на этой, на лошадке-то скачут такой пенопластовый.
1: Хобби-хорсинг,
0: да, да, по-моему. Да. Хобби-хорсинг, mm-hmm. например, да. Вот есть хобби-хорсинг, там, не знаю, есть какой-нибудь там керлинг, который тоже выглядит странно, но своеобразный, но интересный.
1: Керлинг, по-моему, олимпийский вид спорта, если я ничего
0: да, не помню. Да, да, ну и, собственно, хобби-хорсинг тоже, по-моему, уже олимпийский вид спорта. Вот, ну, есть вот квадробинг, ну, тоже... То тоже способ про род занятий. Я думаю, что это какая-то временная такая ситуация, что он стал модным, как бы модно на разные вещи приходит. Вот. А что касается того, что он приносит какую-то особую пользу, я думаю, вряд ли. Ну, особый вред, я думаю, тоже вряд ли. Тут всегда вспоминается в плане того, что вот сейчас, там, не знаю, многие дети заинтересовались этим квадробингом, но вот можно вспомнить, там, не знаю, допустим, детство моего поколения, когда все дети, там, не знаю, бегали в панцирях черепашек-ниндзя, там, этих мутантов, да, или же, там, не знаю, смотрели каких-нибудь Людей X или еще что-то такое вот очень странное. Ну, как-то изображать мутировавших черепашек, я не уверен, что это сильно более какое-то здоровое, адекватное занятие, чем изображать, допустим, каких-то животных.
1: То есть или вы же... осуждаете?
0: Нет, я не осуждаю, я просто считаю, я говорю, я как считаю, что это тоже возможный вариант, как говорится, проведения свободного времени.
1: Будь доступ на свежем воздухе, на открытом, это хорошо.
0: Ну, вроде того, да. Так что каких только нет вариантов. Нет, просто я знаю, что его многие осуждают, поэтому я вот рассуждаю на эту тему, что, как говорится, у каждого поколения свои какие-то причуды, свое представление о прекрасном, свое представление о каких-то кумирах и так далее. Вот. Почему бы нет?
1: Следующий вопрос. Наконец-то по теме лекции. При одомашнивании собаки проходил ли искусственный отбор на лояльность человеку? Знакомы ли вы с экспериментом с отбором лисиц по этому принципу в Красноярском зоопарке?
0: Я знаком с этим методом, я про него рассказывал.
1: Да, точно, было в лекции.
0: Да. И, ну, собственно говоря, насчет того, что действительно ли проходил отбор по лояльности, скорее всего, именно такой отбор и проходил. Причем изначально он был, конечно же, неосознанный. То есть, попросту, если животное вело себя агрессивно, то, скорее всего, собственно, оно уничтожалось. А если оно вело себя хорошо, то оно жила себе дальше и оставляла потомство. Если его потомки опять начинали вести себя агрессивно, эти потомки опять же снова рядом не содержались, либо изгонялись, либо, скорее всего, просто убивались. Вот, и тогда времена, как говорится, были жестокие. Вот, так что, если что-то не так, сразу, как говорится, этим копьем в бок и все.
1: А там были проблемы, по-моему, у этих потомков с продолжением рода какие-то. Они, по-моему, частично теряли репродуктивные...
0: А? Плодовитость?
1: Да, что-то такое у них там было. Они теряли там при этом. То есть они приобретали вот это вот все, но теряли при этом, и поэтому что-то там...
0: Ну, тут, как говорится, все-таки время было... Эксперимент это сколько лет? 20-30 проходил, да? У нас-то... Скорее всего, эксперимент по одомашниванию происходил в нескольких местах и проходил на протяжении нескольких тысяч лет. Поэтому, я думаю, в конце концов удалось просто найти ту популяцию, которая стала эволюционировать в нужную сторону, меняясь и с точки зрения поведения, и в то же время сохраняя прекрасную плодовитость. То есть, я думаю, что если бы, может быть, да, это было бы преодолимо, честно говоря, не знаю, я просто по таких подробностей не знаю, может быть, это в конце концов удалось преодолеть, а может быть, даже не удалось бы преодолеть, но можно было бы, например, эксперимент еще раз начать, взять другую популяцию рис, и там бы уже все получилось. То есть, я думаю, что тут, как говорится, просто этот эксперимент намного менее масштабный, чем тот эксперимент, который проводило все человечество несколько тысяч лет назад, больше десятки тысяч.
1: Лошадь люди смогли одомашнить, а почему зебру не смогли одомашнить?
0: Вопрос любопытный весьма, но, скорее всего, причин здесь может быть две. Первое, то, что, насколько мы знаем, зебра, она вообще не очень-то хочет даже приручаться, не то что одомашниваться, в отличие от лошадей. Ну, собственно, правда, справедливости ради, и современные дикие лошади тоже не хотят приручаться никоим образом. Но есть вероятность то, что, может быть, как раз те, которые были более дружелюбные, вот они-то уже давным-давно и стали нашими домашними животными. А те, которые вот дикие, они вот так дикие бегают. А, это первый вариант. И есть второй вариант, то, что попросту зебры-то у нас по Африке бегают, а в Африке, как я уже сказал, там с большим отставанием, по крайней мере, в центральной, южной и так далее Африке, шло развитие сельского хозяйства, животноводства и так далее. И вот где одомашнивание там гораздо позже появилось. И, ну, скажем так, вот этот пик, когда надо было сформировать животноводство, вот, он пришелся именно на

0: вида.
1: Потому что присваивающее хозяйство до этого могло людей вполне накормить. Дело в увеличении популяции людей и нехватке еды и ресурсов.
2: Вот, кстати, насчет увеличения популяции, это я тоже как-то упустил. А, да, это безусловно тоже. Ну, добавим это ко всему прочему. То есть я думаю, что, конечно, уменьшение самого разнообразия животных тоже сыграло роль, увеличение популяции сыграло роль. Ну и плюс, собственно, переход на новое хозяйство уже дальше потянул за собой, собственно, то, что одомашнивались все новые и новые животные. Спасибо большое.
1: Вопросы закончились, но есть комментарии от нашей постоянной сети, нейросети, искусственного интеллекта, Станислав Владимирович Дробышевский. И он пишет...
2: Я вот ждал, будет про голубей-то.
1: Про голубей. Я раскопал промежуточное звено между голубем и человеком. Гомо колумбай. Меня встревожили потенциальные последствия моего открытия. Вдруг запретят есть голубей, закопал его от греха подальше.
2: Очень вдохновляющая история. Я думаю, что оригинальному Станиславу Владимировичу, аналогу, я бы также так сказал, тоже бы она наверняка бы понравилась, особенно учитывая, что у них же там на форумах пингвинопитек присутствует. Вот, возможно, что нейросеть поможет еще и ему в пару какого-нибудь этого голубя-питека тоже добавить.
1: Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Ярослав, большое вам спасибо за все отведенное для нас время. То, что вы нам посвятили. А наши слушатели вас также благодарят. Мы благодарим наших слушателей за ваше внимание, донаты, лайки, репосты, подписки и прочее, прочее. И ждем вас через неделю. Если ничего не случится, а не должно ничего случиться, а случится наш через неделю должен случиться наш эфир. Вот.
2: Да, но я тоже со всеми прощаюсь. И, пожалуй, что, как обычно, пользуясь случаем, начну рекламировать какие-то офлайн-мероприятия. Благо, на сей раз мероприятие это очень даже актуальное. Мероприятие в Архе, в котором я теперь буду читать офлайн-курс про млекопитающих для взрослых. И курс этот стартует во второй половине октября, по-моему, что-то с 22-го, что ли. Сам, честно говоря, уже подзабыл. Надо будет посмотреть точную дату. Но, в общем, в конце октября, имейте в виду, каждую неделю будет по одной лекции про млекопитающих для взрослых от меня. Так что, я думаю, начнем уже сейчас за месяц тихонечко рекламировать. Каждую недельку буду напоминать. Глядишь, кто-нибудь из потенциальных слушателей услышит и захочет прийти офлайн меня послушать. Ну, а я со всеми прощаюсь. Всем желаю хорошего настроения. Да-да.
1: Да-да-да, я хотел про курсы сказать. Ладно, хорошо. Ярослав,
2: ну,
1: говорите.
2: Давайте.
1: Да, курс Ярослава Попова «Эволюция млекопитающих. Начало» начнется 22 октября по вторникам в 19:00.
2: 22?
1: 22 октября. Да. Нам с вами еще вот надо записать промо-ролик. Да. Будет проходить по адресу Москва, станция метро Павелецкая. Не в самом метро, правда. А по адресу улицы Дубининская, дом 20, строение 1, научно-популярная библиотека «Научка». Повторяем, с 22 октября по вторникам в 19:00. Если вы проживаете не в Москве, не в Московской области, вы можете подключиться к нашим трансляциям этого курса. Но лучше приходите очно, это будет интересно. Живое общение всегда интересно. Мне кажется, оно интереснее, чем онлайн. Вот.
2: Спасибо большое. Ну что ж, вот теперь дату мы точно уточнили. Так что теперь все в порядке, все максимально точно, корректно, аккуратно. Ну а я вам желаю отличной недели. Эволюционируйте только в правильную сторону, совершенствуйте себя, совершенствуйте мир вокруг себя, насколько это, конечно, вам позволяет ваша профессия. Ну и, конечно же, не теряйте интерес к науке. Всем до новых встреч!

она абсолютная узурпаторша. Ее права на престол равны нулю. Декларируя приверженность либеральным идеям, идеям французских просветителей, действовала предельно осторожно. Дворянский банк принимал деньги под 5% вклада населения. Кстати, не лопнул. На каком-то этапе мы могли лишить Англию ее флота. Если бы приостановили поставки корабельного леса, пеньки и конопли, если чуть-чуть подворовывать, значит, есть что воровать. Несколько лет близости к телу получил 7 миллионов рублей.

Добрый день, я приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы будем говорить о Екатерине Великой, Екатерине II. И тема очень большая и сложная. Я попытаюсь широкими мазками, определенными блоками рассказать о двух темах. Приятная и неприятная. Приятная тема – внешняя политика Екатерины II. Блестящие победы, выигранные войны, международный престиж Российской империи. И все то, за что мы любим это славное время. Неприятная тема будет внутренняя политика Екатерины. Неприятно не потому, что она преисполнена каких-то была немыслимых жестокостей, как бессмысленности во времена ее предшественниц зачастую бывало. Неприятно она будет потому, что, конечно, ожидания от появления на русском императорском троне Екатерины, женщины яркой, талантливой, образованной, сильной, были значительно больше, чем те реальные достижения, те реальные реформы, которые были проведены в период ее правления. Екатерина больше говорила, чем делала, если говорим о внутренней политике. Больше самолюбовалась, больше пиарилась, больше писала о своих планах, взглядах, проектах, чем в действительности ей удалось реализовать. Но давайте обо всем по порядку. Мы привыкли измерять успех или неуспех государства выигранными, проигранными войнами, приращением территории, ростом геополитического влияния. Это вполне логично. При этом на периферии внимания остаются вопросы экономики, финансовой системы, развития промышленности, сельского хозяйства, быт народа, собственно, рост жизненного уровня населения. На периферии внимания остается самый важный вопрос, а стали ли люди в это время жить лучше, успешнее и счастливее, чем ранее. В периоды, когда благосостояние нашего народа устойчиво возрастало, в нашей сложной тысячелетней истории не так много. Зачастую наоборот, рост могущества державы достигался за счет применения той или иной формы так называемой мобилизационной модели. То есть, говоря простыми словами, за счет закручивания гаек, за счет, как сказали бы коммунисты, усиления эксплуатации простого народа. Так, собственно, было всегда во все времена, во всех державах. Скажем, возьмем Британскую империю. Бенефициаром многовекового, тщательно спланированного и организованного грабежа заокеанских колоний, кто был в Британии? Это была узкая верхушка британской аристократии. Все. В жизни ливерпульских докеров, шахтеров Средней Англии или манчестерских ткачей от колониальных сверхдоходов никак не улучшалось. Если вообще говорить о Европе как о обществе относительного социального благоденствия, то это только Западная Европа и часть англосаксонского мира во второй половине 20 века, когда постепенно, но все время рос жизненный уровень населения. Почему это происходило? Ну, мы не будем сейчас об этом говорить, но совершенно очевидно, что это происходило, потому что была жесткая конкуренция с советской моделью развития, с коммунистической половиной мира. В этом отношении Западная Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, осколки Британской империи, они и сделали из себя такую свою собственную витрину, показывали товар лицом. Кстати, не говорит о том, что так будет продолжаться долго и дальше. В этом нет сейчас внешней необходимости. Что касается Екатерины, вернемся к ней. Внутренняя политика Екатерины все время проходила в довольно узком коридоре возможностей. С одной стороны, Екатерина, как женщина умная, понимала необходимость политических и экономических реформ. С другой стороны, она понимала, что опереться ей, собственно, не на кого. Только на дворянство, на активно образованный, вооруженный класс российского общества. А для того, чтобы опираться на дворянство, надо давать ему все больше и больше привилегий, возможностей финансовых, имущественных благ и прочее, прочее. Волей случая и собственного ума, политической ловкости, Екатерина оказывается на вершине грандиозной Российской империи. Розданы награды сподвижникам, приведены к присяге армия, чиновничий аппарат. Перед ней лежит огромная страна. Вот этой огромной страной надо управлять. В чисто хозяйственном смысле этого слова. Надо вникать в вопросы экономики, финансов, социальной политики, религии и многие-многие другие. В своих мемуарах Екатерина потом напишет буквально следующее, я процитирую. «Финансы были истощены. Армия не получала жалования по 3 месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие ее отрасли были отданы в монополию. Военное ведомство было погружено в долги. Морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось с торгу, и законами руководствовались только в тех случаях, когда они благоприятствовали лицу сильному». В общем, из записки Екатерины следует, что она столкнулась с абсолютно разваленной страной,
полной дезорганизации экономики и управления. Ну, в общем, каждому новому правителю всегда свойственно обвинять предшественника во всех смертных грехах, а Екатерина в данном случае превзошла всех, у нее Петр III был виноват во всем абсолютно. Конечно, в этом было определенное лукавство. На самом деле, в 1762 году, по итогам правления Елизаветы и короткого шестимесячного правления Петра III, и даже с учетом только что вот, заканчивающейся в это время Семилетней войны, в стране все было не так уж и плохо. Да, был дефицит бюджета. Он составлял, по оценкам историков, чуть более 8, максимум 10% от суммы годового государственного бюджета. Вообще 8-10% дефицита – это идеальное экономическое состояние для любой современной державы. Причем, надо сказать, что Екатерина способствовала увеличению этого дефицита, потому что, придя к власти, она за первые полгода раздала в виде подарков участникам переворота еще 1 000 000 рублей, то есть почти такую же сумму дефицита бюджета наличными, плюс еще земли, плюс имущество, ордена, звания, по которым надо платить ренту, крестьян и так далее, и так далее. Были и другие проблемы. Главная проблема Екатерины политическая заключалась в том, что, собственно, она абсолютная узурпаторша. Ее права на престол равны нулю. То есть вообще никаких. То есть если Петр III, внук Петра Великого, у него это в титуле было записано, я вам об этом рассказывал, то кто такая Екатерина? Ну кто она такая? Даже если взять на веру версию о геморроидальных коликах и скоропостижной смерти ее супруга, максимум, на что она может претендовать, это на функцию регентши при сыне, законном наследнике престола. Отдавать власть никому, включая собственного сына, она не собиралась. Именно поэтому Екатерина признана чемпион в русской истории по количеству пришедшихся на ее время самозванцев. Только за первые 7 лет ее правления в России появилось 7 лже-Петров III. Это не считая 8-го Емельяна Пугачева. То есть в среднем по одному самозванцу в год. Помимо этого, в течение также первых 3 лет ее царствования было раскрыто 3 заговора, связанных с Иваном Антоновичем, тем самым несчастным мальчиком с железной маской русской истории, правнуком брата Петра Великого Ивана, который оказался в заточении в Древнем Риме. Была такая законодательная концепция, называлась «закон о забвении». Это не был один законодательный акт, это был систематический подход, который применялся по отношению к лицам, как правило, лишившимся власти уже, которые объявлялись вне закона и память о которых предавалась тотальному утвержденному законом забвению. Это означало, что их имя вымарывалось из всех документов, либо эти документы полностью уничтожались. Если это имя было нанесено на какие-то архитектурные здания, сбивалось вместе с камнем. Бюсты и статуи уничтожались. Либо они все-таки народ был практичный, поэтому у статуи просто голова отрезалась и приделалась голова другого деятеля. Так поступили с памятью нескольких римских императоров. Впоследствии вот этот подход применялся несколько раз в нашей истории. Я имею в виду к середине 20 века, когда было запрещено упоминать Троцкого фамилию в контексте Октябрьской революции. Ретушировали фотографии, картины, ну, все вы это прекрасно знаете. Помните эту знаменитую фотографию, где Ленин играет на капре в шахматы с Алексеем Максимовичем Горьким? Да, вот. Я видел эту фотографию в 4 версиях. Ленин играет с Горьким в шахматы, так позевывая слегка. Ленин играет в шахматы с Горьким, рядом стоит, по-моему, Богданов ему подсказывает. Его тоже зафотошопили по тем технологиям. И еще 4-я была версия, там еще какой-то был товарищ Ленина, он тоже подсказывал Ильичу, как ходить. Вот его там аккуратно, тщательно стерли и заполировали. Закон о забвении. Вот в Российской империи полноценный закон о забвении был принят в отношении целого императора, того самого Ивана Антоновича. Были уничтожены все его портреты, все деловые бумаги с его упоминанием, паспорта, церковные книги и прочие документы. Изъятию подвергались все опубликованные проповеди церковные с его упоминанием и даже посвященные ему ода Ломоносова. Даже спустя 150 лет, в 20 веке, несчастный Иван не был упомянут в перечне царей на Романовском обелиске в Александровском саду. Не был упомянут великим ювелиром Фаберже на знаменитом произведении, посвященном тоже 300-летию дома Романовых. Все монеты, которые в течение года находились в обиходе в России с именем государя Ивана Антоновича, были отправлены на переплавку.
а лица, которые их не сдали и у кого эти монеты находили, и не дай бог они пытались ими расплатиться, объявлялись государственными преступниками. Можете себе представить? Сейчас это колоссальная нумизматическая редкость. В центре Москвы есть замечательный частный музей нумизматики. Принадлежит он Алик Перову, основателю Лукойла. Но открыт для свободного посещения. Можно вот в интернете записаться на экскурсию, сходить посмотреть. По-моему, это один из лучших частных нумизматических музеев в мире. Но вот надо посмотреть, есть ли там монета Ивана Антоновича. Именем Иван с той поры было запрещено кого-то именовать в роду Романовых. Когда же Екатерина взошла на престол, буквально спустя пару лет подпоручик некий Мирович, несший караульную службу в Люксембургской крепости, где был заточен Иван Антонович, попытался его освободить. Он решил, что ну чем он не Орлов, если он освободит императора, незаконно там заточенного, вся слава и все почести, все придет к нему в руки. Мирович знал устройство караульной службы в крепости, знал солдат, солдаты знали его, потому что это была самая авантюрная, самая бестолковая попытка государственного переворота в нашей истории. Участвовало два человека, Мирович и его товарищ, тоже офицер. План был такой. Мы императора как-то освободим, как непонятно, из крепости. Потом мы с ним явимся в Петербург, покажем его войскам, все ему присягнут. И вот тут-то мы эту узурпаторшу Катьку сбросим. И дальше как-то все пойдет как по маслу. С самого начала все пошло как-то не так. За сутки до планируемого освобождения императора, единственное, соучастник заговора, помимо поручика Мировича, не помню его фамилию, неважно, он утонул в Неве. Вот, как-то неудачно куда-то сплавал. Мирович остался один, но храбрости этому парню было не занимать, отсутствие мозгов компенсировал отвагой. Вот он один приплыл в крепость, построил солдат, сказал: вот вы знаете меня, ребята, приказываю, идем освобождать императора Ивана Антоновича. Ну, солдаты люди дисциплинированные, почему бы нет, офицер приказал, построились, ружья зарядили, пошли. Та часть гарнизона, которая увидела приближающуюся небольшую солдатскую команду, естественно, заперлась внутри крепости, и Мировича туда солдатами не пустила. Это нашего мятежника не остановило. Ну, опять же, мобильных телефонов не было, подмогу было вызвать невозможно. Мирович не растерялся, достал где-то пушку, нацелил ее на ворота закрытые, и бабах. Команда внутри подумала, что сумасшедшего не остановить, поэтому ворота распахнули, пустили его вовнутрь. Он, значит, с солдатами вбежал вовнутрь, прорвался к камере, где был заточен несчастный Иван Антонович. Увидели труп, лежащий на каменном полу камеры, поскольку два его последних охранника, стоявших прямо у дверей, имели прямую и четкую инструкцию государыни Екатерины при любой попытке освободить пленника его умертвить. Задачу выполнили, закололи. Тут Мирович понял, что дело не задалось, и сдался властям. Дело расследовали, тщательно пытались найти хоть какие-то следы заговора. Я думаю, что сами следователи были обескуражены тем, что нет никакого заговора, что это просто авантюра двух физических лиц, осуществленная одним. Мировича казнили. Это была, кстати, первая казнь в России после Анны Иоанновны. Первая казнь за 22 года. Можете себе представить. Мировича казнили, тех двух офицеров, которые последние видели живого императора и исполнили смертный приговор, отправили служить куда-то в провинцию, выдали им премиальное, по-моему, жалование лет за 10 вперед, но сказали больше в столице не появляться, спасибо за службу, вот вам по награде. И друг с другом было им категорически запрещено переписываться. Ну, кстати, по нормам того времени достаточно гуманно. В других обстоятельствах, в другой стране и в другое время покончили бы с ними с обоими сразу же. Вспомните дело Кеннеди. В общем, Екатерина с самого начала в вопросах борьбы за власть вела себя крайне жестко. Никакого либерализма не проявляла. Но помимо заговорщиков явных, имелась еще и большая позиция при дворе. Наиболее ярким ее представителем был Никита Панин, ратовавший за ограничение царской власти. Ему принадлежит, собственно, две идеи, одна из которых была Екатериной поддержана, а вторая категорически отвергнута. Отвергнута была идея создания императорского совета, состав которого предполагалось включить несколько высших сановников, которые бы правили совместно с монархом. То есть, по сути, это была попытка реинкарнации Верховного Тайного Совета, установления такой чуть-чуть ограниченной монархии. Но надо сказать, что Екатерина сначала этот проект всячески приветствовала, Панина обнимала и говорила, какой он молодец, но потом его тихо-тихо и похоронила.
ни с кем властью делиться она не собиралась. Второй проект был как раз ей поддержан. Это была так называемая реформа Сената. Он превратился просто в некий контрольно-надзорный орган, отчасти судебный, отчасти проверяющий, такой некий симбиоз Счетной палаты и Верховного суда. Самая большая проблема заключалась в том, что Екатерина, декларируя приверженность либеральным идеям, идеям французских просветителей, править по закону, просвещенная монархия, фактически действовала предельно осторожно. Предельно осторожно, предельно медленно. Опять же, рассказываю вам только штрихами. Реформа Сената. Неудавшаяся реформа Панина. Следующее слово, которое стоит запомнить, созыв уложенной комиссии. Уложенная комиссия – это был такой предпарламент. Идея Екатерины была следующая – собрать представителей всей земли, чтобы они выработали какие-то новые законы и дали общественную поддержку ее идеям. Заодно она хотела посмотреть, собственно, какие проблемы на самом деле волнуют население. Не те, кто проживает в центре Петербурга, всю страну. Такой был съезд народных депутатов. Ну, народных, впрочем, весьма отчасти. Как формировалась уложенная комиссия? Дворяне избирались по одному депутату от уезда. Горожане по одному депутату от города, государственные крестьяне и однодворцы по одному от провинции, и народцы по одному от народа. Один башкир, один татарин, один калмык и прочее. То есть это были территориально-национальные квоты. Всего в комиссию собрали более 600 депутатов, больше нынешней Государственной Думы. Оказалось, что ровно треть из них от дворянства, еще треть от горожан, но среди горожан тоже были, естественно, дворяне, дворяне, избранные горожанами, и еще 20% от крестьян, казаков, то есть от сельского населения. Даже был представитель от духовенства, его направил туда синод. Да, кстати сказать, вот в чем Екатерина была молодец. И никто до этого не додумался, до Екатерины, и после никто не решился. Каждому депутату было не просто определено некоторое содержание, то есть зарплата была. Но этому депутату был обещан личный физический иммунитет от преследования. Внимание, депутатский иммунитет. Не только на период работы комиссии, но пожизненный. Вы можете себе представить? Пожизненный депутатский иммунитет. То есть, ну говори правду матку, говори что хочешь, ничего тебе не будет. И депутаты, конечно, этим правом воспользовались. По ходу работы Екатерина представила написанный собственноручно наказ. Это было такое техническое задание депутатам, о чем им следует поразмышлять, чем озадачиться, написанное в духе любимой ей в детстве книги Монтескье «О духе законов». Наказ этот состоял из целых 655 статей. Вот собственные формулировки Екатерины, квинтэссенция задач, стоявших перед монархом и перед благородным собранием. Первое. Нужно просвещать нацию. Второе. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. Третье. Нужно учредить в государстве хорошую полицию. Четвертое. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. Ну, свежая идея. Пятое. Нужно сделать государство грозным и внушающим уважение соседям. Ну, в общем, за все хорошее против всего плохого в самом банальнейшем выражении. Комиссия начала свою работу как положено органу представительной власти. Со следующего. Первым своим законодательным актом, таким решительным, жестким и бескомпромиссным, рубанули правду матку. Парламент в России – это сила. Первым же законом постановили присвоить императрице титул «Великая Екатерина, премудрая Матерь Отечества». Ну, матушка не выдержала. Матушке тогда было 30 с небольшим. «Я им велела сделать Русской империи законы, а они делают апологии моим качествам», заявила на узком кругу. Но, впрочем, титул Матери Отечества приняла, поскольку сообразила, что это способствует ее легитимизации. В общем, комиссия заседала, ни одного судьбоносного решения она не выработала, ни о чем они не договорились. Среди вопросов, которые обсуждались на этой комиссии, было требование покончить с привилегиями дворянства в части владения землей и крепостными. Депутаты, мещане, купцы, они полагали, что эти безумные привилегии дворянства совершенно бесчеловечные. И, конечно, право владеть землей и крепостными необходимо отобрать у дворян и дать всем, наконец, чтобы любой человек, у которого есть деньги, мог спокойно на рынке купить себе рабов, плантацию и нормально работать, как в Америке. Что за эксклюзивные такие полномочия у 1,5-2% населения? Екатерина махнула на нее рукой, свела это все к такой пропагандистской акции, всем писала своим корреспондентам за рубежом о том, какой она собрала немыслимый народный съезд, и, воспользовавшись ближайшей войной с Турцией, комиссию распустила.
Кстати, по ходу работы комиссии также дворянские права никак не ущемлялись. Например, комиссия работает, а в это время Екатерина принимает царский указ о том, что крестьянам, крепостным крестьянам, вообще запрещается подавать жалобы на помещиков, в принципе. То есть их даже лишили права жаловаться. Через несколько лет, в 1773 году, Россию охватит крестьянская война Пугачева. Мы об этом, конечно, поговорим как-нибудь отдельно. По итогам этой войны Екатерина сделала определенные выводы и провела то, что назвали впоследствии губернской реформой 1775 года. Она попыталась вот в такую рыхлую систему власти, которая была до этого в империи, ввести то, что называется жесткую вертикаль. Что было сделано? Во-первых, появилась четкая двухзвенная вертикаль управления. Столица, император, далее наместничество или губерния и уезд, то есть область, район. Эта система несложного территориального деления и управления государством существует и по сей день. Количество губерний было увеличено и сделано так, что в среднем в каждой из них проживало по 350-400 тысяч душ мужского пола, ну, примерно по чуть более чем по миллиону человек с учетом детей. Далее каждая губерния наместничество делилось на 10-12 уездов, тоже примерно краили границы приблизительно по народонаселению, то есть по 20-30 тысяч мужских душ, взрослых в каждом. Генерал-губернатор был, как правило, один на несколько провинций, то есть были наместники, а были еще над ними генерал-губернатор. Это, ну, скорее как, наверное, полпред президента в федеральном округе. Он подчинялся лично императрице, но в отличие от современных чиновников, обладал фантастической, неограниченной властью. Такой был царь и бог. Ему подчинялась и судебная система, и финансовая власть. Ему подчинялись даже все воинские части, расположенные на территории подведомственных ему провинций. В общем, это мечта для любого современного губернатора. Для вновь созданных образований, для центров уездов, не хватало городов. Поэтому Екатерина просто-напросто переименовала в города 216 более-менее крупных сельских поселений. Поэтому, когда сегодня говорят, такой-то город, основанный Екатериной. Ну, конечно, он не основан Екатериной, просто до Екатерины это было село, а после губернской реформы это стал городок уездный. Да, в самом городе, вспомним Гоголя, появлялся глава городничий, а город дальше делился на части под надзором частного пристава. Части – это районы. Районы, в свою очередь, делились на кварталы, во главе которых стоял квартальный надзиратель. Ну, то есть тоже очень простая система. Город, районы, кварталы. Запомнить легко. Реформа, как бы сказали в советском учебнике, носила регрессивный характер с административной точки зрения, но денег сожрала немерено. Расходы на бюрократию, на управление при Екатерине выросли там, немыслимо, там, в 5-6-7 раз по разным подсчетам. Намного больше, чем, например, выросли даже расходы на армию, которые при этом тоже были очень большие. Следующий мазок. Екатерина ликвидирует Запорожскую сеть полностью и окончательно. Ну, дело в том, что после того, как мы вышли к Черному морю, и Запорожская сеть оказывается с таким сугубо внутренним образованием. Задача ведь ее какая? Защищать границы. Казаки, товарищи буйные, постоянно на них идут жалобы, то они на кого-то там местного помещика налетят, ограбят, то сербских поселенцев обидят, то какой-то торговый караван разворуют. В общем, все это центральной власти надоело. В итоге вышел указ 775 года об уничтожении Запорожской сечи. Ну, часть казаков обиделась, бежала в Турцию. Те же казаки, которые поняли, что времена изменились, надо как-то жить по-другому, такие лоялисты, они вступили в новое образование, так называемое Черноморское казачье войско, которому впоследствии уже по инициативе Потемкина Екатерина передаст огромную территорию. Кубань. Вечное пользование. Прекрасные земли, плодородные, теплые. Казаки переселятся на Кубань. И вот бывшие запорожцы образуют то самое кубанское казачье войско, знаменитое, прославившее себя в русской истории. Они основали город Екатеринодар, нынешний прекрасный город Краснодар. Кстати, смотрел выступления некоторых украинских товарищей, с некоторой натяжкой можно назвать историками. И они так, на полном серьезе, видимо, там желая очень понравиться киевским властям, заявляли о том, что поскольку запорожцев переселили на Кубань, значит, Кубань – это исконно украинские земли, вообще надо всю Кубань, весь Краснодарский край, желательно вместе со Ставропольским по соседству, Ярославской областью передать Украине. Мол, ну, это же наши люди, это запорожцы.
Логика своеобразная. У нас есть прекрасный народ калмыки, они переселились из Монголии в свое время. Жили они там в Монголии, не тужили, пока воинственные маньчжуры не стали их там обижать. И вот целым народом с обозами и кибитками, спасаясь от воинственных маньчжуров, калмыки, айраты их тогда называли, попросили защиту Российской империи. И получили, кстати, отнюдь не благословенные кубанские, а довольно непростые климатические земли в низовьях Волги, где сейчас находится Калмыкия. Империя приютила целый народ. Следует ли из этого делать вывод, что Астраханская область и Калмыкия являются исконно монгольскими землями? Но такая логика вполне нормально укладывается в головах украинских историков и политиков. Что касается экономики. Насколько Екатерина была сильна в политических вопросах и вопросах законодательства, в вопросах экономики она плавала по полной программе. Екатерина, во-первых, ничего не понимала в теме экономических и промышленных индустриальных процессов, которые происходили в то время в Европе. Она на полном серьезе считала, что машины, это махины, как она их называла, это такая вредоносная вещь, она отбирает работу у людей, поэтому индустриальная революция несет государству одни убытки. В налоговом законодательстве тоже, честно говоря, светлых идей было немного. Даже те протекционистские меры, которые заводила в торговле Елизавета, даже они Екатериной отменялись. И зачастую это имело довольно плохие последствия для русской экономики. Например, при Елизавете был запрещен экспорт зерна. Екатерина его довольно бездумно отменила, дав, конечно, возможность дворянам, владельцам крупных земельных владений серьезно заработать, потому что зерно на внешнем рынке стоило, ну как нефть сейчас, зерно на внешнем рынке стоило дороже, чем на внутреннем. Поэтому магнаты обогатились. На внутреннем рынке зерно тут же пришло в соответствии с мировыми ценами. То есть подорожало там в 3-4-5 раз. Результат – голод. Голод. Именно тогда при Екатерине начала голодать крестьянская Россия. Что касается промышленности. Развитие промышленности, которое так усиленно волюнтаристски административно стимулировал Петр I, и которое вышло на определенный показатель, например, по выплавке чугуна, Россия уверенно занимала первое место в мире. При Екатерине все это развивалось очень медленно. Причин было много. Не только невнимание императрицы к индустриализации, к современным технологиям, как бы сейчас сказали. Не увлекалась она IT и искусственным интеллектом, если перенести это на сегодняшнюю повестку. Проблема в том, что объективных экономических условий для развития промышленности не было. В Англии все было просто. Крестьян согнали с земли в результате огораживания. У них перспектива какая? Умереть с голоду? Бродить подворовывают, но тебя повесят по закону о борьбе с бродягами. Раз поймают, два повесят. Там все было с этим коротко и ясно. Или пойти куда-то наняться. То есть где-то, чтобы у тебя была крыша над головой, постоянная работа. Работа адская, перспектива, ну, как-то выжить. Ну, и вот именно эти крестьяне составили будущий английский пролетариат. В России огораживания не было. Даже крепостной крестьянин, не говоря уже о государственном, пока он живет на земле, его судьба в собственных руках. Как потопал, так и полопал. Поработал побольше, больше урожай. Повезло тебе, хорошая жена, родила много сыновей, большая семья, заняли больше мест. То есть, пока ты на земле, ты вроде как сам себе хозяин. Как только ты пошел найм работать на фабрику, все, дальше там на фабрике, на заводе металлургическом, что тебя ждет? Да ничего. Угол в бараке, похлебка, ну и какая-то там символическая плата. Никто не хотел этого. Поэтому прикрепляли как крепостных крестьян к фабрике. Но это вообще, по сути, рабский труд непродуктивен. Следующий момент. Финансовая реформа. Введение бумажных денег. Это была такая инновация середины 18 века по всей Европе. Ввести бумажные деньги решил Петр III. Дело это было хорошее. Количество денег увеличивалось. Расчеты упрощались. Экономика ускорялась. А уж насколько безопаснее и экономнее становились платежи, тут и говорить не о чем. Одно дело серебро пудами куда-то таскать, а другое дело несколько ассигнаций. Это же быстро и удобно. Торговля ускоряется. Но Екатерина это правильное решение своего мужа, естественно, сразу отменила. Выждала несколько лет. И потом к этой идее, как ко многим другим идеям Петра III, вернулась. Тут все было неоднозначно. Поначалу она пообещала, что бумажных денег будет напечатано не более 50 миллионов. Это плюс-минус сопоставимо с годовым бюджетом империи. Но денег не хватало. Войны, проблемы, фаворитов надо как-то радовать. Поэтому денег печаталось все больше, больше, больше и больше. Представление об инфляции у Екатерины было весьма относительное. И деньги, соответственно, обесценивались. Количество товаров, количество овеществленного труда, количество напечатанных бумажных денег никак не соответствовало. Поэтому цены росли. Более того, появился вот этот вот гэп, вот эта пропасть между стоимостью денег в металле и стоимостью денег на бумаге. Очень опасная история. Когда Павел I придет к власти,
Так забегу немного вперед. У нас лекция по Павлу будет очень интересная. Первое, что сделает Павел, по-моему, прямо на площади Дворцовой перед Зимним дворцом будет такая огромная гора бумажных денег, несколько миллионов. И принародно она будет сожжена. Серьезный способ борьбы с инфляцией. Минфин, учитесь. В 1796 году, к окончанию времени Екатерины, государство набрало огромное количество долгов. Больше 200 миллионов рублей. Значительная часть была долги перед зарубежными банками. Расходы значительно превышали доходы. То есть вот тот дефицит бюджета, с которым Екатерина заходила на престол, это вот цветочки были на фоне того дефицита, с которым она оставляла страну. Внешние займы и начисленные проценты Российской империи были полностью погашены только спустя 100 лет при ее прапраправнуке Александре III. Но, тем не менее, финансовые институты начали работать именно при Екатерине. Кстати, впервые тогда появились банки, которые не только сужали деньги, но и брали деньги на депозиты. Например, учрежденный при Екатерине Дворянский банк принимал деньги под 5% вклада населения. Кстати, не лопнул, всегда отдавал. Но все-таки Дворянский банк, вопрос чести. По поводу экспорта-импорта. Все как всегда, ничего нового. Экспорт приоритетно сырьевой, лес, пенька, хлеб, конопля. Обращаю внимание, это все стратегический товар. Пенька, конопля, лес – это флот. На каком-то этапе мы могли лишить Англию ее флота, если бы приостановили поставки корабельного леса, пеньки и конопли в Великобританию. Из продукции вторичной переработки металл, выпуску чугуна, Россия – мировой лидер. И уже тогда большую долю в нашем экспорте составляли ткани. Потом, спустя 100 лет, к концу 19 века, Россия станет уверенно главным производителем тканей во всем мире, о чем сегодня нам приходится только мечтать. Объем экспорта действительно при Екатерине серьезно вырос, более чем в 3 раза. Но была некоторая проблема. Заключалась она в том, что мы экспортировали все эти товары через чужих перевозчиков. В России не было своего торгового флота. Точнее говоря, он был, но очень маленький. Вот военный флот у нас был большой, а торговый маленький. Во всем объеме экспорта наши собственные перевозчики составляли менее 10%. Это означает, что, конечно, все иностранные судовладельцы, все иностранные транспортные компании наживались на России немеренно. Ну, можете себе представить, какая разница была. Почем они брали товар в Петербурге, и почем его потом сгружали где-то в Лондоне, в Амстердаме, в Германии и так далее. Экспорт зерна, как я уже сказал, при Екатерине вырос многократно благодаря ее отказу от политики протекционизма и разрешению свободного экспорта. По поводу коррупции. Екатерина лихо начала, ну, как и все наши монархи, императорский указ о пресечении лихоимства, как это безнравственно, как это плохо, как это решительно будет с этим бороться. Ну, естественно, ничего из этого не получалось. Да и боролась с лихоимством Екатерина, честно говоря, довольно мягко на фоне, например, Петра I, потому что считала, что если чуть-чуть подворовывать, значит, есть что воровать. В целом, по результатам его работы. У нее подход был весьма либеральный. Медицина. При Екатерине были основаны первые специализированные больницы. Особенно после эпидемии чумы и чумного бунта в Москве. Посмотрите на нашем лектории на Достоевском соответствующие лекции. Это очень интересная история. И вот после этого еще больше внимания было уделено пропаганде гигиены, насколько важна чистота в помещениях, бани, частая стирка белья. Открыты были специализированные больницы, где лечили венерические болезни. Психиатрические больницы появились, фавориты Екатерины. В части экономики я лишь скажу, что это был в высшей степени затратный институт. По некоторым данным, в совокупности расходы на подарки и содержание только главных фаворитов, основных известных фаворитов Екатерины, превысили 90 миллионов рублей. Это совершенно астрономическая сумма, сопоставимая с половиной внутреннего внешнего долга.

получил ордена Невского и Святой Анны, чин генерал-поручика, звание генерала-адъютанта, высшие польские ордена, высшие шведские ордена. Нажил состояние в 7 миллионов рублей, ни разу не побывав на фронте, не поучаствовав ни в одной военной кампании и воюя исключительно где-то там в будуарах императрицы. Причем, чем старше становилась Екатерина, тем моложе, красивше и глупее становились ее фавориты. Все они были совсем не чета Потемкину и даже не чета Григория Орлова. Последним из ее фаворитов, наиболее, наверное, одиозного, Платона Зубова, французский дипломат-масон написал так. Когда он одевает свой парадный мундир, у него столько наград и орденов, что он похож на продавца ленты с кабинного товара. В общем, императрица была щедра. Она выдавала огромные денежные содержания не только своим фаворитам, но и их родственникам. Подарки на свадьбы, подарки на рождение. Приютила после французской революции огромное количество французских аристократов и содержала их при дворе. Ну, если говорить о хорошем, я упомянул медицину, то, конечно, нельзя не отметить и инициативу Екатерины с вакцинацией от оспы. Здесь она проявила поразительное личное мужество и порядочность. Она не просто пропагандировала вакцинацию от оспы, сделав ее обязательной для всех дворян, которые появлялись при дворе, но и привелась первой из коронованных особ в Европе, привелась в самой опасной версии этой прививки, прививались оспой человеческой, взятой непосредственно из гнойника у больного. Просто делали надрез на коже и часть гноя запускали в здоровый организм, после чего человек, получивший такую прививку, ложился на внутренний карантин, обильно поили, за ним тщательно следили. У него начиналась оспа только в облегченной, ослабленной форме. При этом у каждого десятого начиналась оспа полноценная, такая стопроцентная, и многие не выживали. Екатерина сделала себе первую прививку в стране от оспы, тут же слегла на карантин, поболела в легкой форме, но буквально уже через неделю-другую чувствовала себя превосходно. Затем вторым прививку, как мы знаем, сделал себе Григорий Орлов. Этот парень был бесшабашный, он сразу уехал на медвежью охоту после прививки, не болел ничем, крепкий был организм. Потом привился наследник престола Павел и так далее, постепенно. Вся петербургская знать. Я не могу не сказать о данном случае, поскольку наша лекция выходит в непростое с точки зрения эпидемиологическое время на планете. Как ни старалась Екатерина, как она не пропагандировала личным примером своего единственного сына вакцинацию, как не подключались к этой пропагандистской кампании лучшие умы и лучшие люди империи, побороть оспу в России не получалось. И оспа, немного отступив от центра империи, продолжала бушевать на окраинах, а периодически появляться и в столицах на протяжении 150 лет. До тех пор, пока декретом совнаркома другие решительные парни, пришедшие к власти, не ввели обязательную и поголовную вакцинацию. Без всяких разговоров, без всяких сантиментов. Она начала проводиться повально жесткими методами, а максимальное ужесточение достигло, как несложно догадаться, в 30-х годах прошлого века. При Иосифе Виссарионовиче разговор был достаточно короткий. Ты можешь вакцинироваться добровольно, а можешь сначала немного порубить лес. Там тебя все равно вакцинируют. Последний больной оспой, таким образом, одной из самых страшных болезней в мировой истории, был зафиксирован в Советском Союзе, если мне память не изменяет, в 1936 году. И СССР был единственной страной в мире на тот момент, полностью поборовшей эту смертельную угрозу. Полностью. Раньше, чем Соединенные Штаты, чем все европейские страны. Каждый из нас помнит прививку от оспы, которую ему делали в школе. Это так, к разговору о вакцинации и о том, как можно и нужно побеждать опасные болезни. По ходу того, как расширялась территория страны, империя ощущала потребность в притоке населения. Екатерина проводила замечательную миграционную политику. Она активно приглашала иностранцев. В 1763 году всем иностранцам, въезжающим в Россию, было разрешено свободно селиться в любых губерниях. Чуть позже был утвержден перечень особых льгот для переселенцев, весьма значительных. Соблазн для бедных европейцев, в основном для немцев, был столь велик, что с некоторым временем пришлось даже приостановить прием иммигрантов, потом его опять возобновили. Так возникли сотни немецких колоний на Волге, так называемые немцев по Волжье. Прекрасные, экономически успешные, активные, трудоспособные, трудолюбивые люди приезжали в Россию и поднимали нашу страну.

становясь настоящими русскими патриотами. Территория страны непрерывно расширялась. При Екатерине в ее состав вошло при Причерноморье, Приазов, Крым, Новороссия, земли между Днестром и Бугом, современная Белоруссия, Курляндия, Литва. Это все были развитые территории. Общее число новых подданных превысило 7 миллионов человек. При этом национальная политика Екатерины тоже была достаточно мудрой, для своего времени либеральной. За каждым новым народом сохранялось право на религиозную и культурную идентичность. Применялся дифференцированный подход в экономике. Для целого ряда национальностей вводился особый налоговый административный режим. Ну, например, упомянутые мной немецкие колонисты были полностью освобождены от уплаты налогов на достаточно длительное время. С малороссов и белоруссов был установлен половинчатый налог – 50%. Поначалу вообще никаких налогов не было. К сожалению, самым дискриминированным оказалось коренное население, которое экономически проигрывало по отношению к тем народам, которые привлекали свою империю. Это порождало довольно обидные случаи, когда даже некоторые русские дворяне в екатерининские времена просили в награду за службу записать их в немецкую национальность, потому что таким образом они могли получить соответствующие немецким переселенцам привилегии. Екатерина стала первым российским монархом, который столкнулся с еврейским вопросом. Дело в том, что после присоединения малороссийских, белорусских и литовских земель на территории России оказалась самая большая еврейская община, более 1 000 000 человек. И именно при Екатерине появилась так называемая черта оседлости. По одной из версий, это стало следствием многократных обращений к императрице московского и петербургского купечества, которая просто не выдерживала конкуренцию. Еврейские торговцы были предприимчивыми, друг друга поддерживали. И вот, опасаясь этой конкуренции, жалуясь на нее, наши купцы добились того, что была проведена вот эта черта. Вот где они живут, пусть там они и торгуют. А в Москве мы будем сами по старинке по-своему торговать. И не надо, чтобы они у нас открывали трактиры, лавки, магазины. Они у себя, а мы у себя. Черта оседлости появилась, но при этом я хочу отметить, что касалась она не евреев. Это большое заблуждение. Касалась она иудеев. Как только иудей принимал православие, с этого самого момента на него распространялись все права полностью и свободы гражданства империи. Он мог ехать куда угодно, поступать на государственную службу, поступать в университет, но для этого надо было перейти в другую конфессию. Екатерина также вернулась к ранее приостановленной ей идее мужа Петра III о секуляризации церковных земель. Огромные территории России были так называемые беломестными, они были освобождены от налогов, приписаны к монастырям, при этом сами монастыри к тому моменту уже были полупустыми, там монахов было немного, некоторые из них полностью обезлюдили. Однако владели землями, и налоги с этих земель в прямой либо косвенном виде поступали монастырям. Стране были нужны деньги, стране нужны были земли. Поэтому Екатерина подумала и вернулась к идее своего мужа. 2 000 000 монастырских крестьян были переданы в казну, а все церковные земли стали государственными. Что касается конфессиональной политики Екатерины, тоже надо отметить ее прогрессивность, веротерпимость. Ну, во-первых, запретила православному духовенству вмешиваться в дела других конфессий. Это было зачастую. То есть православные занимаются своими делами, а всеми остальными конфессиями занимаются светские власти. Батюшки туда не влезают. По старообрядцам, ну, как мы помним с вами, Петр III вообще полностью хотел уравнять старообрядцев с Русской Православной Церковью. Екатерина начала эту инициативу поначалу, но потом постепенно от нее отказалась. Опять возобновились преследования старообрядцев, что, конечно, было обидно и несправедливо, и самое главное, вредно для страны. Потому что если мы посмотрим с вами предреволюционную Россию, развивающуюся невероятными экономическими темпами, то мы увидим, что в конце 19-го, начале 20 века все основные знаменитые фамилии купцов, фабрикантов, промышленников, миллионщиков, они все из старообрядческих семей. Старообрядцы были экономически очень эффективной частью населения. Им присущи были не только трудолюбие, но и тщательное соблюдение этических норм. И понятно, что они не пили, они много работали, они поддерживали друг друга. Во внутренних сделках практически никогда не заключали письменных договоров. Всегда держали слово. Рукопожатия достаточно. Сделки с купцами-старообрядцами, с промышленниками обсуждались за чаем, никогда никакой выпивки. Если сделка была сложной, не говорили, что я там вел переговоры трое суток или заключил сделку на 1 000 000. Говорили так, заключил сделку на 2 самовара. Значит, вот они сидели в трактире, пока 2 самовара не выдуют вдвоем, не договорились. Но зато если договорились, все, конец. Вопрос решен,
слово «железное». Представляете, какая экономия на нотариально-юридических услугах? Отчего появились нотариусы и юристы? Потому что обманывали друг друга. Европейская практика. Ну, либо забывали, о чем договорились. Обычно забывал тот, кто хотел обмануть. Однако вскоре либеральный подход Екатерины к старообрядцам, к сожалению, сменился новыми гонениями. Старовер стали ссылать на восток, на Алтай, в Забайкалье. Ну, кстати, эти территории благодаря старообрядцам получили мощный экономический толчок. Публичное отправление веры было разрешено и лютеранам. Только в Санкт-Петербурге при Екатерине насчитывалось больше 20 тысяч лютеран. Строились кирхи, школы лютеранские, свободно совершались богослужения. Право это сохранялось за иудеями в зоне тех территорий, которые были в рамках черты оседлости. Многие религиозные дела и споры были оставлены в ведении еврейских судов. Евреи, в зависимости от имеющегося у них капитала, причислялись к соответствующему сословию, избирались в органы местного самоуправления и даже становились судьями. Ну, опять же, в рамках своей территории. Мусульмане получили право строить и восстанавливать мечети. По личному указанию Екатерины за казенный счет в типографии Академии наук впервые в России был напечатан Коран, и он бесплатно раздавался киргизам. От волго-уральских татар Екатерина впоследствии получила уважительное прозвище Аби-Паша, то есть бабушка-царица, покровительница правоверных. Государственную поддержку получил даже буддизм в тех районах, где он был распространен. Некоторые послабления коснулись и извечных оппонентов, православных, католиков. Например, ордену иезуитов, который к тому моменту был запрещен уже везде в Европе, даже разрешили открыть штаб-квартиру в России и впоследствии еще одну новую резиденцию в Могилеве. Что касается самого болезненного крестьянского вопроса, здесь, конечно, Екатерина больше говорила, чем делала. Она боялась потревожить дворянство. Есть тут разные точки зрения. С одной стороны, считается, что те льготы и привилегии совершенно зашкаливают за рамки здравого смысла. Но многие современные историки, и русские, и зарубежные, вот, например, Доминик Ливен, считают, что это был единственный способ держать более-менее под контролем громадную территорию, опираясь на организованный слой просвещенных и правильно государственно ориентированных людей, потому что дворяне в России это были не европейские феодалы, это были люди государевы. Напрямую финансирование не получали, жили за счет тех имений, которые у них находились. Но если они только не были на военной либо государственной службе. Они составляли ту постоянную опору империи, гораздо более качественную и надежную, чем чиновничья опора в других европейских странах. А количество чиновников в России всегда было, кстати, я подчеркну, очень маленькое. Ну, например, чиновников в России и в Пруссии было по числу примерно одинаково при Екатерине. При этом Пруссия территориально – это 1% от России. По поводу дополнительных привилегий, которые получили дворяне при Екатерине, я очень коротко перечислю. Все уже существовавшие привилегии до нее были подтверждены. Устанавливалось, во-первых, исключительное право собственности дворян на землю. О чем мы говорим? Значит, не дворянин при Екатерине владеть землей просто не мог вообще. Какие бы деньги у него ни были. Эта право собственности распространялась и на недра. То есть все, что найдено на этой земле, руда, уголь, тоже принадлежало владельцу земли. Земли дворян освобождались от квартирования на них войск. Только по их собственному соблаговолению. Вот хочет дворянин пустить к себе войсковую команду в имение, пустит. Не хочет, в лес куда-нибудь. В лес или на крестьянские земли. Кстати, если войсковая часть расквартировалась на крестьянских землях, то все расходы по квартированию, там, снабжению и так далее автоматически падали на крестьян. Ну, армия могла, конечно, за что-то платить, а могла и не платить. Исключалась конфискация имений. Даже если дворянина наказывали какие-то уголовные преступления, сажали в темницу, лишали прав состояния и прочее, прочее, то имение передавалось просто его ближайшим родственникам. То есть принципа конфискации обратно в казну не существовало. Дворянам давали право иметь свои сословные учреждения. Кстати говоря, и казацкие старшины на территории Малороссии, то есть современной Украине, тоже становились русскими дворянами. Но все хорошее, что было сделано в отношении дворянства и отчасти в отношении мещанства, слово «мещанин» это означает «горожанин». Мещанский сейчас это такой плохой. Вообще мещанский – это просто городской. Место – это польский, по-польски город. Поэтому мещане – это горожане. Москвичи – мещане московские. Так вот, все хорошее, что было сделано в отношении дворян и мещан, никак не касалось
крестьян. Крестьянам при Екатерине стало гораздо хуже, чем было жить до нее. Они лишились права жаловаться на дворянина. Салтычиха появляется именно отсюда. Пожаловаться некому на барыню. Помещик получает право сослать своего крепостного не просто в Сибирь, а на каторгу. На каторгу. Сам своим решением. Он плохо себя вел. На каторгу. Потом имеет право вернуть его с каторги, если передумал. Потом опять сослать. Царь и бог. Продажи крестьян оптом и в розницу, семьями и без. Процветало. Газеты были заполнены такими объявлениями. Цитирую. Продается Ефим Осипов, 23 лет, 40 рублей. У него жена Мария Дементьева, 30 лет, 8 рублей. У них дети, сын Гурьян, 4 лет, 5 рублей. Девки, Василиса, 9 лет, 3 рубля. Матрена одного года пойдет за 50 копеек. Я думаю, что если брать всех сразу, можно было еще немножко поторговаться. Ну, кстати, цена на человеческий товар росла. И если в начале царствования Екатерины при покупке имения крестьянская душа мужского пола с землей стоила около 30 рублей, то уже ближе к концу ее царствования цена постепенно выросла аж до 100 рублей, втрое. Эти инфляции. Не хватает кадров. При розничной же цене, если без земли, если здоровый работник, если обладает какой-то полезной профессией, кучер, портной, я уже не говорю про артистов, крепостных артистов тоже было много, это особо эксклюзивный рынок. Помните, в «Горе от ума» там некий помещик создал театр из крепостных, заставил всю Москву удивиться их красе, но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. В 1771 году еще относительно молодая Екатерина решила запретить совсем уж вопиющую вещь – аукционы по продаже людей. Ну, чтобы продажа была, ну, как-то по-тихому. Без этой публичных аукционов с молоточками, продано, выстраиванием на сцене, откройте рот, повернитесь спиной, наклонитесь. Вот эти аукционы были запрещены. Но дворянство возмутилось. Ну, как же так? В темную покупатель, кота в мешке, и невыгодно это дело, матушка. Потом и кровью заработанные деньги не можем правильно проинвестировать. Матушка смягчилась и пошла дворянам навстречу. Обратно аукционы восстановила, но без молотка. Аукцион можно, молоточком стучать продано не будем, это перебор. Стулья продаем с аукциона, там можно с молотком. А людей давайте все-таки без молотка продано, и все, потихоньку ушли. Большой была либерал. Крестьяне не могли принимать присягу, не могли брать откупа и подряда, не могли никуда уехать из своей деревни более чем на 30 верст без разрешения помещика. Единственное, что не мог помещику, не имел права убить своего крепостного, поскольку жизнь его все-таки помещику не принадлежала. Ну, мог замучить до смерти. За это прямого наказания не предусматривалось. Существует множество свидетельств о крепостных гаремах, о том, как, писал Ключевский, многие помещики превратили свои деревни, по сути, в рабовладельческие плантации, которые трудно было тогда отличить от североамериканских плантаций до освобождения негров. Так что, несмотря на все свои идеи просвещенного абсолютизма, Екатерина последовательно ужесточала положение крестьян. Крестьяне были неграмотны практически поголовно. Своих летописцев, своих газет и журналов у них не было. Все, что мы знаем о тогдашних ужасах крепостного права, это только из одиозных публичных процессов типа Салтычихи, либо из произведений дворянских писателей Пушкина, Тургенева, Толстого. Давайте только представим, что могли бы рассказать про несколько веков крепостного права сами крестьяне, если бы кто-то дал им такую возможность. Я думаю, что и рассказы Шаламова, и повести Солженицына могли бы поблекнуть на фоне того, что творилось тогда при Екатерине. Поэтому неудивительно, что в народе накопилось колоссальное чувство несправедливости. Весь этот потенциал ненависти, который выплеснулся в ходе крестьянской войны под предводительством Пугачева, потом в самом широком смысле запустил «Красное колесо» 1917 года. Несмотря на это, мы по-прежнему ассоциируем правление Екатерины, ее внутреннюю политику с просвещенным абсолютизмом, некой совокупности идей, сформировавшейся под влиянием Вольтера, Руссо, Монтескье и других либеральных, как бы сейчас сказали, авторов 18 века, тех, которые считали, что человек рождается свободным, тех, кто выступал за равенство, за устранение средневековых форм правления, эксплуатации. Екатерина много и красиво говорила о необходимости в идеале отмены крепостного права, о свободах, о равенстве, о том, что все люди, в общем, равны, но, честно говоря, мало что делала. Если мы говорим о социальной структуре общества, конечно, Екатерина оказалась гораздо менее просвещенной монархиней,
чем даже ее современнее, чем Фридрих Прусский Великий, чем император Иосиф Австрийский, который на самом деле отменил крепостное право. Тут надо задуматься вот о чем. А могла ли она это сделать? Какая бы судьба ждала ее, если бы она действительно попыталась реально осуществить все, во что она верила, по крайней мере, по молодости? Ведь, как показал опыт уложенной комиссии, стране это было не нужно. Ну, это нужно было крестьянам, но кто их спрашивал? Самодержавие, по меткому выражению Пушкина, хотя Пушкин здесь цитировал, по-моему, мадам де Сталь, самодержавие в России – это форма правления, ограниченная удавкой. Если быть более точно, ограниченная оружейным ремнем, табакеркой, ну и массой других способов пресечь правление императора, который не устраивает элиту. Екатерина прекрасно это знала. Знала, чувствовала и понимала. Понимала это и на опыте своих предшественников, да и, собственно, вся последующая история показывала, что именно так оно в России и есть. Иосифу Сталину приписывают такое высказывание. Есть логика намерений и логика обстоятельств. И логика обстоятельств всегда оказывается сильнее логики намерений. Может, это сказал и не он, но кто бы ни был автором этого выражения, ему трудно отказать в понимании глубинной природы власти. Правитель, который это понимает, он называется потомками прагматичным и имеет шанс чего-то за время своего правления добиться. Тот, который этого не понимает, он может очень быстро эту власть потерять. Екатерина оказалась при всем своем либерализме правительницей очень прагматичной, поэтому во многом успешной. Конечно, не во всем. И, конечно, точно не в отношении русского крестьянства. Но, тем не менее, в отличие от своего мужа и от своего наследника, она многого добилась. Основные успехи ее правления – это, конечно, внешняя политика, международная политика, новые земли, успешные войны. Что было проще, мы будем говорить по направлениям. Первое направление – Польша. Первая серьезная проблема внешнеполитическая перед молодой императрицей. В Польше всегда ситуация противоречивая, сложная, государство нестабильное, центральной власти нет, уродливый симбиоз монархии Дворянской Республики, местное население в еще худшем положении, чем в России, то есть там совсем ужас-ужас. Там, ко всему прочему, добавлялось еще и религиозное угнетение и национальное угнетение. В 1763 году, вскоре после смерти польского короля Августа III и сразу возникшей после этого раздорами и интригами, Екатерина приводит к власти в Польше. Там всегда была сильная русская партия. Ну, кого она могла привести к власти? Ну, женщина молодая. Конечно, человека, который был глубоко симпатичен. Польского аристократа, красавца, умницу и своего бывшего фаворита не забыла. Станислава Понятовского. Коронует его в 1764 году. Он становится неплохим королем. Он хочет, чтобы у него был мир, порядок в стране. И хотя он очень благодарен матушке Екатерине, своей покровительнице, горячо любимой, он помнил эту связь. Но, конечно, мира и порядка не хотят польские магнаты. Интересуют свои собственные, не национальные интересы. В этом, в общем, всегда была у Польши проблема. Собирается сейм спустя несколько лет. Высший сословно-представительный орган Польши. На сейме этим обсуждается будущая судьба государства. Как жить дальше? Разные партии. Есть русская партия, которая хочет, чтобы Польша находилась в векторе русской политики. Была независимым государством, но верным нашим союзникам. Единая Польша, обращаю внимание. Мы хотим одной Польши. Единой. Есть французская партия. Где Франция, где Польша? Но французы всегда интриговали при польском дворе. Есть прусская партия, австрийская партия. И, конечно, партии своих собственных магнатов. Да, очень большая, очень серьезная партия у Папского престола, у Рима. Она так и называлась, католическая партия. Она категорически против любого уравнивания прав католиков, а шляхетство, дворянство, все католики, как на подбор, уравнивание с этими смердами, чернью, которая в значительной степени православная, особенно на восточно-польских землях, крестьянство. Тем не менее, в конце концов, подписывается договор после этого сейма между Россией и Польшей о вечной дружбе. Как это звучит хорошо? О вечной дружбе между Россией и Польшей. По этому договору Польша действительно становится фактически младшим союзником, партнером России, сохраняет независимость свою. Россия дает гарантии польскому единству и польской независимости от любых других держав. Но при этом уравниваются права на территории Польши католиков и диссидентов. И диссидентами тогда называли всех некатоликов, в первую очередь православных. И, к сожалению, какая-то наиболее оголтелая часть польского магнатства и духовенства с этими соглашается, и возникает так называемая Барская конфедерация. Звучит это красиво, Барская конфедерация, это в крепости Бар,
собираются все, кто не согласны, все, кто против России, против русской ориентации Польши, поднимают мятеж, и начинается российско-польская война со стороны России. Проявляет себя впервые молодой генерал Суворов, не такой уж и молодой, молодой как генерал, звезда его только начинает подниматься. Генерал-майора получает как раз за действия против барских конфедератов Польши. Я почему с такой иронией говорю про барских конфедератов, потому что эта крепость Бар находится в Винницкой области, в Жмеринском уезде. Поэтому, говоря об уровне этих повстанцев, я бы их называл жмеринскими конфедератами. Жмеринские конфедераты бузят. Суворов их разбил. Местное население, надо сказать, малороссы, белороссы рядом, совершенно этих жмеринских конфедератов не поддерживали. Опирались они как-то непоразительно на иностранцев. И последняя крепость, неприступная крепость в Кракове была, которую они защищали. Вот так получалось, что защищали ее кто? Защищали ее польская шляхта и французский гарнизон. Со стороны русских кто действовал? Русские войска, польские войска, центральная власть, которая была против конфедератов. Дальше добровольцы со стороны местного населения. Но самое интересное, уникальный случай в истории, добровольские еврейские воинские подразделения. Суворов, парень был, Александр Васильевич, решительный и любил нестандартные решения. Тот он мирному еврейскому населению, которое терпеть не могло, естественно, всю эту шляхту, раздал оружие. Ну, конечно, я думаю, они крепость не штурмовали, история об этом умалчивает, хотя кто знает. Но они очень добросовестно выполняли полицейские, милицейские, охранные и прочие функции. Это вооруженные подразделения местных, краковских и вокруг. Евреев очень тогда помогли русской армии. После окончательного разгрома конфедерации через некоторое время произойдет так называемый первый раздел Польши. Произойдет он по инициативе Австрии и Пруссии при упорном сопротивлении России, который этот раздел был не нужен и не выгоден, но об этом мы поговорим чуть позже. По ходу российско-польской истории вмешивается в дело Турция. Но Турция, естественно, не сидится на месте. Они решили, что русские завязли где-то там, наверху политической карты мира, и вот самое время что-нибудь у России отобрать. По инициативе Турции начинается первая из екатерининских русско-турецких войн. Я не буду долго об этом рассказывать, поскольку все это проходит в школе. Буквально несколько эпизодов. Первое. Екатерина и Алексей Орлов, брат ее фаворита, умница-красавица, предлагают такой нестандартный тактический ход. Напасть на Турцию не как обычно, через Крым, через Молдавию, Валахию, как-то там давить на нее с севера, а напасть на Турцию с тыла, со стороны Греции и Средиземного моря, Греции и даже со стороны Ливана. С этой целью эскадра под командованием Орлова совершает первый в истории России поход вокруг всей Европы из Петербурга. Представляете, впечатление, которое производила наша эскадра, проходя через Ла-Манш. Это десятки фрегатов, пушки, остановки в портах. Все это с серьезным дипломатическим сопровождением, потому что, конечно, никому это особо не нравилось. Но что делать? Русских много, они сильные. Мы обходим Европу, вызываем, естественно, подъем греческого национального движения. Даже какое-то время Орлову удалось по напряжении 4 лет на части греческих островов воссоздать греческую государственность. Была такая губерния независимая, потом, к сожалению, турки ее отожали. Но вишенка на торте этого похода – это Чесма, после которого Орлов становится Чесминским. Не буду вам рассказывать, все вы это знаете. Феерическая победа русского флота, турецкий флот сожжен целиком. Эта победа произвела эффект разорвавшейся бомбы в мировом общественном мнении. Никто не ожидал от русского флота такого. По-моему, сам Орлов даже порадовался. Суворов действует вместе с Румянцевым на сухопутном поле боя. Ларга, звезда Румянцева, первый штурм Измаила еще до Суворовского, тогда первое взятие Измаила было. Сплошные победы, мы всегда в численном меньшинстве, и мы всегда побеждаем, ни одного проигранного сражения. Так, собственно, первое из екатерининских русско-турецких войн путем долгих, сложных дипломатических переговоров завершается миром с большим количеством уступок в пользу России, в том числе и главной уступкой – это признание независимости Крыма. Так, внимание, Крым является официальным, по сути, протекторатом Османской империи, вассальная территория. Крым признается независимым. Екатерина съедала врагов по кусочкам, не сразу, он как бифштекс нарезал их. Она еще не решила до конца, нужен ей Крым или не нужен. Крым – это не Крым, я еще раз подчеркну. Крым – это плюс при Черноморье и Кубани. И часть Предкавказья. Это большая территория, Крымское ханство. Ну, для начала они признают его независимым. На Крыме создаются российские военные базы, в частности, Керчь переходит к России.
И Россия начинает активно влиять на расстановку крымских ханов. Кто будет следующим крымским ханом? Не буду перечислять всех этих гиреев, вы это можете посмотреть в учебнике, они там сменяли друг друга, одни были протурецкие гиреи, потом пророссийские гиреи, потом опять протурецкие, потом братья пророссийских. В общем, вся эта история с Крымом длилась достаточно долго и дошла она до того самого момента, когда Потемкин окончательно смог убедить Екатерину, что дальше продолжать. Полумеры невыгодны империи, все это обходится очень дорого, результата мы не достигаем, и все эти полунезависимые государства, все эти непризнанные, но непонятные крымские ханства, надо с этим заканчивать, надо просто забирать Крым себе. Вот Крым наш. И очень осторожно принимается сначала секретный, несколько месяцев он не публикуется, указ императрицы о включении Крыма и сопряженных территорий в состав Российской империи. Указ подписан, у Потемкина развязаны руки, он умный дипломат был хороший, не только гениальный администратор. Потемкин ведет точечные переговоры с крымской элитой, каждого из них уговаривая перейти поодиночке на сторону России. И в конце концов, к моменту обнародования указа, когда Потемкин решает, что момент настал, очень красивая сцена, Крым, горы, вершина скалы, флаги, палатки, гвардейцы. И вот на вершине скалы вся крымская элита, крымская знать, добровольно присягает императрице. Императрицу представляет Потемкин. Ветер, прекрасный вид на Черное море. Красота. Без единой капли крови Крым стал российским. Ну, без единой капли крови, вот именно на этом этапе перехода от независимого Крыма в Крым как часть Российской империи. Ну, кстати сказать, по ходу русско-турецкой войны было много интересных моментов. В частности, не только Крым, но и чуть Ливан не стал нашим. Вы не поверите, но это так. В 1773 году ливанский шейх, некто Юзеф, по национальности друз, обратился за помощью к России. Притеснение со стороны османов ему, видимо, осточертели. Русские рядом, в Средиземноморье, приплыли и после месячной осады берут пал. И стал российским. Ливанский шейх официально обратился к Екатерине II с просьбой присоединить Ливан к России на правах либо губернии, либо вассальной территории. Ну, на тот момент почему-то рядом с Екатериной не оказалось Потемкина, или в Ливане не оказалось Потемкина. Ей насоветовали, что все-таки Ливан это что-то совсем далеко, нет общей границы, и содержать его, поддерживать эту российскую территорию будет экономически очень накладно. В общем, это будет очень по-британски. А все-таки Россия никогда не заводила колонии, оторванных от своей территории по британскому образцу. Екатерина отказалась от Ливана, поблагодарила за доверие, как говорится. Но сказала, нет, чем могу, помогу, но вы сами, пожалуйста, дальше. Итак, Ливан не стал нашим, а жалко. Вот представляете, сколько история бесконечных конфликтов 20 века вокруг Израиля, Палестины, Ливана, Сирии. Это значительная часть современной истории. И вся эта современная история могла бы быть совершенно иной, если вы можете себе представить, Ливано-Сирийско-Иорданский федеральный округ. Если бы Екатерина приняла тогда другое решение, кто его знает. В 1774 году в деревне Кучук-Кайнарджи будет подписан мирный договор, который признает как раз поначалу независимость Крыма. По этому договору Турция много чего России пообещала, но мало чего сделала. Например, пообещала заплатить контрибуцию за искупление своей агрессии, потому что Турция напала на Россию, я напомню, Турция, не Россия. Но денег не заплатила, тянула, мутила. Все это привело к следующей стадии русско-турецкой войны, после которой, собственно, Крым, Краснодарский край, Северное Причерноморье, все это окончательно стало нашим. Да, кстати сказать, не могу не отметить один момент. После подписания, спустя уже 10 лет официального договора между Россией и Турцией, признававшего вхождение Крыма в состав Российской империи, не последовало никаких санкций со стороны мирового сообщества. Единственная страна, которая чуть-чуть побухтела, это была Франция. Что-то она там выразила какое-то на эту тему недовольство. По поводу чего министр иностранных дел, тогда это назывался президент коллегии иностранных дел, Иван Остерман, сын того самого замечательного Андрея Остермана, о котором мы много говорили в предыдущих лекциях, вызвал к себе французского посла в Петербурге и напомнил ему, что в свое время государыня императрица Екатерина, цитирую, изволила беспристрастно и равнодушно взирать на завладение Францией Корсики. А посему ожидает столь же беспристрастного и равнодушного отношения французского короля
присоединению Крыма к России. Вот так. Сколько мы в 20 веке не пытались соблюсти правила чести в международных отношениях, взирая максимально беспристрастно, насколько это можно, хотя, конечно, в сердце все кипело, на нарушение Западом договоренности по продвижению НАТО на восток, включение в состав НАТО стран Восточной Европы, включение в состав НАТО бывших республик Советского Союза, на варварский раздел Югославии, сопряженный с войной и гибелью десятков и десятков тысяч людей, на совсем уж вопиющую историю в Косово, на свержение хороших или плохих, но законных руководителей во многих государствах, нам никогда не отвечали взаимностью. На любое наше действие, каким бы тысячами юридически обоснованных бумаг оно не прикрывалось, какими бы референдумами, обращениями, многократно усиленным соответствием всем нормам сегодняшнего, вчерашнего и завтрашнего международного права. Я имею в виду эпизод с Крымом, либо же эпизод чуть более ранний с поддержкой России, братского осетинского народа во время агрессии со стороны Грузии. Никогда зеркального отношения к нам не было. Никогда. Я думаю, почему? Не потому, что тогда законы чести работали, а сейчас нет. Просто тогда Россия была достаточно сильной, чтобы требовать соблюдения законов этой чести. А в международных отношениях ведь все по-честному, все по-простому. Сильный всегда прав. Если мы хотим, чтобы к нам относились так же равноправно, беспристрастно и равнодушно, как во времена Екатерины, когда она так вот щелчком по носу французскому королю указывала, как ему вести себя по отношению к России, добиться это очень просто. Надо быть такими же сильными, как была Россия во времена Екатерины. Это отступление. Но я уверен, у нас еще все впереди. Что произошло с крымскими элитами после присоединения? Обращаю внимание, Россия, как всегда, действовала здесь мудро. Всем крымским татарам, всем дали соответствующие равные права в России. Крестьяне стали крестьянами, но крепостного права в Крыму не было, они остались государственными крестьянами. Дворянство, крымско-татарское дворянство, получило все права российского дворянства. Все землевладельцы, все, кто владел землей, все эти права были подтверждены, и они сохранили свои земельные владения в составе России. Никаких ограничений в части вероисповедания, никакого, естественно, преследования правоверных. Пожалуйста, молитесь, стройте мечети, делайте, что хотите. Империя за многообразие. Единственное, что земля, которая принадлежала самому крымскому хану, вассалу Турции, а также земля тех крымских феодалов, которые не захотели перейти в русское подданство, а эмигрировали в Турцию, ну, вы сами виноваты. Все как в 2014-м. Эта земля стала имперской собственностью. Вы сами ее бросили. Земля брошена быть не может. Как и впоследствии, спустя 250 лет, сразу же после присоединения Крыма, началось развитие этой территории, строительство городов, стали составляться планы полуострова, планов нормальных не было, геологические исследования, печатались книги. Кстати, книги печатались и на татарском, на турецком, арабском и персидском языках для распространения в Крыму среди местного населения. Строились новые здания. Мы привыкли к греческим названиям городов Северного Причерноморья. Севастополь, Симферополь, Херсон, Мелитополь, Феодосия, Евпатория. Вот эти города обретали греческие названия, либо восстанавливали старые греческие названия с большой перспективой, проектом и воссоздания Византийской империи. Это следующий шаг Потемкина, следующий шаг императрицы. Кстати, под особой опекой Потемкина находилось и строительство Севастополя. Севастополь в переводе с греческого, ну там есть разные варианты, это либо величественный город, либо святой город, город достойный поклонения, но он, собственно, таким и стал. Южная столица России, по крайней мере, точно главная южная военно-морская база России. Нам казалось, что крымский вопрос решен, но туркам так не казалось. И, как всегда, Турция попыталась взять реванш. Спустя буквально несколько лет, 1787 год, начинается новая турецко-русская война. Опять Турция нападает на Россию. Война, которую назвали Потемкинской. Ну, подзуживали турков, естественно, англичане, подзуживали французы, все им обещали помощь. На нашей стороне были австрийцы. Ну, как обычно, все в этой войне пошло не так. Сначала австрийцев немного турки потеснили, но потом в дело вступил Суворов, в дело вступил Потемкин, в дело вступил Ушаков. И прозвучали те самые триумфальные имена, которые должен, собственно, помнить у нас каждый школьник. Рымник, Факшаны, Очаков
Измаил. В 1791 году на территории современной Румынии, там была русская база, территория, управляемая Потемкиным, в Яссах, подписывается очередной Яссский мирный договор, по которому за Россией окончательно закрепляется все Северное Причерноморье, весь Крым, Кубань, граница с Османской империей отодвинулась до Днестра, значительно укрепились наши позиции на Кавказе и на Балканах. Авторитет России как мировой сверхдержавы взлетел до небес. Кстати, накануне подписания этого договора Потемкин скончался, и я уверен, что если бы Потемкин остался жив, наши границы отодвинулись бы еще дальше, и много новых замечательных земель и народов оказалось бы в составе Российской империи. Потемкин был хорошим переговорщиком. Возвращусь в Польшу. Долго можно говорить о разделах Польши, о первом, последующем за ним вторым разделом Польши. Я бы отметил только два момента, которых постоянно сейчас забывают. Ни один из разделов Польши не был инициативой России. Россия абсолютно устраивала единая Польша. Польша, находящаяся в составе союзнического блока и управляемая адекватным, приятным, понятным нам монархом Станиславом Понятовским, который, кстати, был настоящим польским патриотом. Делить Польшу хотела Пруссия и Австрия. У них аж, так сказать, слюнки текли. Что оставалось делать Екатерине? Ну, ждать, пока Польшу разделят, и русские земли, оказавшиеся в составе Польши когда-то, вместе с Великим княжеством Литовским, земли, населенные на 99% русским населением, православным населением, малороссами, белоруссами, хотя никто тогда никаких белорусов еще не звал, малороссами, русскими. Эти земли оказываются в составе Пруссии, в составе Австрии, в составе сугубо германских государств? Нет. Екатерина вообще была хорошей дипломат и стратег, и тактик. Очень пунктуально на карте провела в жестких переговорах со своими закадычными друзьями-германцами линию, по которой в составе Российской империи окажутся только земли, исторически считающиеся русскими. И в нашем общественном понимании, в понимании еще со времен Ивана III, Ивана Грозного, великих московских князей, наши великие князья называли себя государями всея Руси. Это был титул, не обозначающий нынешнее состояние дел. Ну, каким там государем всея Руси был Иван III? Русь тогда молодая только росла, только укреплялась еще, там не дошла до Смоленска. Конечно, это была заявка и на будущий Киев, и на Смоленск, и на земли исконных русских западных княжеств, Малая и Белая Руси. Поэтому Екатерина так и говорила: я не взяла ни одной пяди исконных польских земель. Этот грех будет на пруссаках и австрийцах. Я только получила назад русские земли, и все. Интересно отношение Екатерины с революционной Францией. Кто в молодости не либерал, у того нет сердца, кто в старости не консерватор, у того нет мозгов, как известно. К старости Екатерина стала очень большим консерватором. Ее консерватизм, конечно, подпитывался всей этой французской историей. С террором, казнью короля и королевы, безумным якобинством во Франции. И Екатерине все это очень не нравилось. Она вообще выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции, самой первой, и говорила: ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии. Я, с моей стороны, готова воспротивиться всеми силами. Нам пора действовать, нам пора приняться за оружие. Она отказалась от всех заключенных с Францией договоров. Она выслала всех подозреваемых в симпатиях к якобинцам и к французской революции из России. Ну, не посадила, не отправила в Сибирь, просто выслала. Она выпустила указ о возвращении, строгий указ о возвращении из Франции всех русских, временно там проживающих. Пропиарилась по всей Европе как главный враг революционной Франции. При всем при этом, естественно, она так активно выступала против мятежников французских, этих бунтарей, что все монархи Европы и аплодировали, совершенно позабыв, что в этот момент происходит с Польшей. То есть Польша как-то уже выпала из внимания. И что дальше сделала Екатерина, которая вот: я встану во главе антифранцузских сил. Что сделала Екатерина? Да ничего не сделала. Ни один русский солдат при Екатерине не отправился на войну с революционной Францией. Она использовала все возможные отговорки и проволочки, чтобы не ввязываться в войну, которую начали монархи Европы против Франции. Но на словах она жестоко осуждала революционеров. Мне кажется, это самый правильный подход. Пусть они воюют сами друг с другом. На Кавказе. Грузия при Екатерине, знаменитый Георгиевский трактат. Восточная Грузия становится ближайшим союзником и вассалом
России обращается за помощью, за протекторатом к Екатерине. Надо понять правильно, что Грузия тогда и Грузия сегодня совершенно разные вещи, потому что Грузия тогда особенно это не мононациональное государство. Грузия это название территории, которая населена разными, иногда близкородственными, иногда не очень близкородственными, но разными народами. Сама территория Грузии, горные долины, горы, ущелья, она предопределяла определенное разделение между этими народами и определенную разную историческую судьбу и разную природу прихода этих народов на эти земли. Поэтому Грузия входила в состав России добровольно, поэтапно, по мере давления агрессоров. Агрессорами выступали кто? Ну, естественно, турки и, естественно, персы. Почему? Ну, в первую очередь, потому что это не только другие государства, но это и другая культура, это другая религия. Это очень важно для того времени. Это отношение к православным, как к вероотступникам, которых надо за это наказать. Тбилиси надо сжечь, что и сделали тогда. И все это подталкивало грузинские княжества и грузинские царства к единоверцам, к России. Конечно, мы относились к грузинам как к братьям всегда. Близким, родным, понятным нам людям. После того, как персидский шах в 1795 году вторгся в Грузию, вот сжег как раз Тбилиси, а к этому моменту Восточная Грузия – это уже официальный вассал Екатерины, в соответствии с нашими союзническими обязательствами был отправлен корпус против Персии. Наши войска взяли штурмом Дербент. Они подавили все сопротивление персов на территории современного Азербайджана, заняли Баку и готовы были уже к концу года вторгнуться в Персию. Далее предполагалось, что брат того самого малоприятного последнего екатерининского фаворита Платона Зубова, Валериан Зубов, командующий этим корпусом, во главе небольшого довольно отряда в 20 тысяч солдат, ну, отряда очень боевого, должен будет вторгнуться на территорию Персии и пойти с востока в сторону Стамбула, в сторону Константинополя. Тем временем с севера со стороны Балкана на Константинополь начнет наступать Суворов. Таким образом, турки будут взяты в клещи с двух сторон, и над Константинополем, над Святой Софией, воссияет православный крест. Всем этим планам не суждено было сбыться, потому что Екатерина умерла, Павел отменил сразу же персидский поход, Валериан Зубов был отозван. Он, кстати, был самый приличный из всех братьев Зубовых, крайне настоящий боевой офицер. Корпус экспедиционный был расформирован, и все наши войска выведены из Закавказья. Жаль. На Дальнем Востоке при Екатерине официально в состав России наконец-то входит Чукотка, но входит на совершенно особых условиях, я обращаю внимание. Чукчи были освобождены от всех видов налога на долгий период, по-моему, лет на 10. И дальше у них был налог абсолютно символический. Чукотским старшинам были выданы специальные имперские знаки, которые они разместили везде на побережье. Я уж не знаю, в каком они были виде, может, камни какие-то особые или какие-то бронзовые звезды, орлы. Это было не случайно, потому что вдоль побережья уже стали ходить английские и французские суда, приглядываться к северной части России. Поэтому прямо на берегу стояли знаки «Это русская земля». И далее чукчам было сказано: так, ребят, живите как живете, будут проблемы, мы вас защитим. Все самоуправление на территории Чукотки было полностью старым, вплоть до 1930-х годов, вплоть до моментов, описанных в фильме «Начальник Чукотки», когда там стали появляться оленеводческие колхозы и совхозы. А до этого момента жили чукчи по старинке, как всегда. Ну, а если были проблемы, обращались к старшим товарищам, и им помогали. Такой был имперский подход. Мы не вмешиваемся во внутренние дела. Колонизация и Алеутских островов, и Аляски тоже началась при Екатерине II. Завершится она полностью уже окончательно при Павле и Александре I. Кто эти бескрайние просторы нам оставил? Надо сказать, что историография Екатерине не так везло, как кажется. В имперские времена, конечно, она была Екатериной Великой. Однако советская историография слово «великое» отрезала. И она опять стала Екатериной II. При этом она была императрицей вроде бы успешной, но при этом жестокой крепостницей. Дело Салтычихи подавали как странное исключение, а скорее как характерную черту ее правления. Она была крепостницей, которая, конечно, беспощадно подавила Пугачевское восстание. Даже внешнеполитические военные победы Екатерины, знаете, как либералы говорят о том, что Красная Армия победила Гитлера вопреки Жукову, Сталину и советскому режиму,
Также у нас говорили о том, что выдающиеся полководцы екатерининской поры, екатерининские орлы Суворов, Ушаков, Румянцев, Кутузов из последних сил, вопреки безумным приказам из Петербурга, отстаивали национальные интересы нашей страны, добивались побед, несмотря на постоянные интриги и противодействия при дворе. Пушкин назовет ее «Тартюфом в юбке», намекая на то, что была она лицемерной, и либеральные демократические сентенции, которые излагала в переписке с французскими просветителями, все, что она говорила публично, никак не соотносилось с ее практическими делами. Последним гвоздем в репутацию Екатерины стала какая-то странная до забавности песня нашей замечательной группы «Любэ», которая обвинила ее в продаже Аляски. «Екатерина, ты была не права», пел Николай Расторгуев. И теперь, естественно, подавляющая часть народа нашего уверена, что Аляску зачем-то продала американцам Екатерина. Ну вот давайте разберемся, собственно, что произошло за 34 года правления Екатерины. Начну с самой цифры. 34 – колоссальный срок. Это больше, чем кто-либо был в новое новейшее время в главе нашей страны. Это гораздо дольше, чем Сталин, как там ни считай. Это в два раза больше, чем Брежнев. Это половина срока всего Советского Союза. При этом Екатерина пришла к власти уже сложившимся человеком в зрелом возрасте 33 лет. При Екатерине Российская империя, продекларированная Петром, наконец-то полностью сложилась как устойчивая держава и как держава великая. Когда мы говорим о империи, тут важно подчеркнуть следующее. Понятие империя и понятие монархии – это красное и круглое. Это вещи совершенно из разных вселенных. Империя может быть по форме правления и республикой, и конституционной монархией, да хоть джамахирией, неважно чем. Империя – это форма совместного проживания народа многонационального и многоконфессионального на огромной территории. Это форма общежития. При этом для существования империи необходимо несколько важных принципов. Первое – множество народов, этносов и множество религий. Второе – большая территория. Третье – сверхидея, привлекательная идеология и привлекательная культурная модель. Это тоже очень важно для любой империи. Вот все эти принципы сложились вместе при Екатерине. И империя при Екатерине стала еще объективно газообразной, то есть она получила импульс к постоянному саморасширению. Поскольку Россия расположена в сложном месте, она не на острове, она не на отдельном континенте, ее не защищают два океана, как Соединенные Штаты, ее не защищают моря и проливы, как Англию, ее не защищают горы, как Испанию. Россия постоянно находится на пути движения воинственных соседей. Объективно, единственный способ удержаться, будучи на перекрестке этого движения, это либо возводить постоянно гигантские стены, засечные черты. Пытались это делать и Иван III, и Иван Грозный. Пытались защищаться от крымских татар, от ордынцев. Строили форты в Кронштадте, защищаясь от англичан и от шведов. Это требует колоссальных ресурсов. Поэтому получалось так, что единственная форма самозащиты Российской империи – это ее постоянное газообразное расширение с дружественным включением и поглощением соседей, которым мы предлагали как раз передовую, интересную и выгодную для них форму сосуществования. Элиты интегрировали даже с большими правами, чем имели элиты коренные и коренное население. Возвращаясь к Екатерине, она декларировала себя стопроцентной преемницей деяния Петра I. Как Сталин декларировал себя преемником Ленина, ну и все последующие вожди. Как Александр I скажет впоследствии, при мне все будет, как при моей бабушке Екатерине, так Екатерина образцом своим полагала Петра I. Прекрасным свидетельством такого подхода стал воздвигнутый ей в Петербурге невероятный монумент «Медный всадник», памятник Петру с надписью «Посвящением». Петру I, Екатерина II, II I. В лаконичности и даже какой-то стихотворной гармонии этой фразы прямо вшита декларация прямой преемственности. Перечислю теперь главные итоги правления Екатерины. Первое – рост страны. Россия выросла невероятно по площади. Вхождение самых восточных территорий вплоть до Чукотки и полноценная демаркация границы с Китаем. На юге, на кавказском направлении, добровольное вхождение Грузии
и завоевание будущего Азербайджана, отвоевание его у Персии. На Западе это, конечно, частичное приобретение шведских территорий в результате нескольких традиционных шведских агрессий против России. Они каждый раз теряли часть своей земли. И поглощение Литвы, Западной Белоруссии, Западной Украины, части небольшой польских земель, ну, окончательное поглощение Курляндии, части Латвии. Ну и, наконец, самое главное, на юго-западе решение многовековой проблемы России. Крым, Кубань, вся современная Новороссия, все Причерноморье, богатейшие, плодороднейшие земли, которые всегда были на протяжении долгих веков источником страшной головной боли для России. Эти земли, по сути, без единого выстрела, кооптируются Екатериной в состав империи. Повоевать пришлось потом с их патронами, с Турцией, ну куда уж деться. Здесь турки на нас нападали, не мы на них. Рост населения. Екатерина приняла страну с населением, по разным оценкам, от 20 до 24 миллионов человек. К концу ее правления население превысило 37 миллионов. Рост почти в два раза. Россия стала самой населенной страной в Европе. Да, в определенной степени рост населения был вызван присоединением новых территорий, но не только. И население исконных центрально-русских земель тоже росло. Ну, сравню с Петром. О Петре, я думаю, там посчастливится поговорить в отдельном лекционном курсе. Но, к сожалению, правда такова, что к концу правления Петра население России значительно сократилось в силу многих обстоятельств. При Екатерине оно почти вдвое выросло. Мы говорим о том, что при Екатерине максимума своих прав и привилегий достигло дворянство. Это действительно так. Вольность дворянства, задекларированная и узаконенная ее супругом Петром III, подтвердилась при Екатерине, и дальше привилегии дворян только расширялись. Дворяне изначально люди служивые, которые обязаны служить в армии. Петр I сделал эту службу пожизненной, позднее ограничили 25 годами. Петр III и Екатерина отменяют обязательность военной службы вообще, то есть дворянин может заниматься чем хочет. Гражданской службой, управлением имением, науками, чем угодно. И только в 1874 году, с введением всеобщей воинской повинности, дворяне опять утратили право не служить в армии. То есть они стали служить в армии наравне со всеми другими категориями, сословиями Российской империи. Укрепление вертикали власти, укрепление всей системы управления империей – безусловная заслуга Екатерины. Хорошая, продуманная и во многом сохранившаяся по сей день реформа административного и территориального устройства. Ну, как у нас сейчас, федеральный округ, область, район, так и при Екатерине было. Генерал-губернаторство, губерния, уезд, в городе, соответственно, районы и кварталы. Мало что изменилось, неплохо было задумано. Все это, естественно, приводит к росту геополитической мощи авторитета страны, превращая ее в одну из великих держав той эпохи. Передовая культурная политика – еще одна очень важная черта подлинной империи. Открытие Эрмитажа, первой публичной библиотеки, покровительство искусством, развитие Академии наук и Академии художеств, создание сети учебных заведений, успешная политика в сфере массового здравоохранения. Еще раз напомню, Россия первая в мире провела эффективную кампанию по вакцинации против ОСПы. Ну, конечно, не будем идеализировать, было и много проблем, в первую очередь проблемы в части экономики. Екатерина не была великим экономистом, но, скажем откровенно, в России тогда вообще не было никаких экономистов, ни хороших, ни плохих. И в этой части, к сожалению, большому, Россия отставала. Сохранение крепостного права не давало возможности развиваться промышленности. Екатерина не мешала предпринимательству, но не особо помогала. Как-то она не очень верила в бизнес. Более того, она не поощряла, когда предпринимательством занимается дворянство. Считала, что дело дворян – служить государству. Екатерина не понимала принципов индустриализации и механизации. Она вообще не очень верила в машины. Считала, что вот заводы с большими сложными механизмами, как в Англии, неестественно. Они отнимают у людей работу. Конечно, это была устаревшая точка зрения, которая не говорит о Екатерине как о стороннице высоких технологий. Еще одной проблемой стала полная разбалансировка финансовой системы. Екатерина вслед за Петром сначала отменила, а потом снова ввела бумажные деньги ассигнации. Это была мера разумная, прогрессивная. Она оживляла торговлю, упрощала расчеты, но, к сожалению, мало. И плохо, что понимала Екатерина о таком понятии, как инфляция. Инфляция вообще вещь такая, стали понимать, что такое только после 91 года. У Стругацких в обитаемом острове, заброшен на остров земли
наблюдатель-управленец рассказывает прибывшему из коммунистического далекого космонавту, который пытается бороться за народную справедливость, а ты вообще понимаешь, что такое инфляция? Такое ощущение, что Стругацкие сами не очень понимали, что это, но это было что-то такое буржуазное и страшное. Ну так вот, Екатерина тоже не понимала, что такое инфляция, поэтому печатных денег производилось очень много, цены росли, рост ВВП и товаропроизводства не успевал за появлением новых ассигнаций.

огромные суммы, более 200 миллионов рублей. К счастью, долг этот был в основном внутренним. У Екатерины хватало понимания, что деньги надо занимать внутри государства, через внутренние заемы, в том числе и у дворянства, не занимать их за рубежом. Ну и, наконец, фавориты, родственники, ближайшие приближенные. Старушка милая была, как писал Пушкин, и добрая. Денег на близких людей не жалела. На чины, награды, поместья, крепостных, особенно, к сожалению, на фаворитов. Все это ложилось тяжким бременем на экономику и на финансы страны. Эти перекосы, носившие, как мы видим, не только объективный, но и субъективный характер, имели очень жесткие побочные эффекты. Деньги надо откуда-то брать, гайки закручивались. Дворяне Екатерину боготворили, крестьяне, рабочие, прикрепленные крестьяне к фабрикам, ненавидели. Не понимали, боялись. И страшная пугачевщина – прямой результат такой несправедливой, неправильной и безумной экономической политики. Екатерина сделала из нее правильные выводы, но только в части административной реформы и в части увеличения прав местного самоуправления. Экономических выводов сделано не было. Впрочем, большое видится на расстоянии. Плюсов в правлении было гораздо больше, чем минусов. Подтверждением чему является свидетельство историков совершенно разных убеждений. Я приведу несколько характерных мнений историков, публицистов XIX века, которые ни в чем не сходились, пожалуй, кроме оценки деятельности Екатерины. Откровенный либерал, один из наиболее яростных критиков самодержавия и ультразападник Чаадаев. Царствование Екатерины носило столь национальный характер, что никогда ни один народ не отождествлялся до такой степени со своим правительством, как русский народ в эти годы побед и благоденствия. Вот так. Славянофил Хомяков, сравнивая царствование Екатерины и ее внука Александра. При Екатерине Россия существовала только для России, а вот при Александре она делается какой-то служебной силой для Европы. Хомяков подчеркивал весьма разумно. Политика Екатерины была совершенно прагматичной. Хорошо то, что хорошо для России. Александр пытался создать всеобщее благоденствие, систему сдержек и противовесов в целом в Европе. Это делалось вопреки национальным интересам. Декабрист Бестужев. Я приведу редкую, большую цитату. Прислушайтесь. Екатерина II словом и делом ободряла просвещение. Размножила училище. Основала Академию Российскую и тем же пером, коим решала судьбы государств, писала русские стихи, собственным примером вливая жар соревнования в подданных. Заслуги Екатерины для просвещения неисчислимы. Все лучшие наши писатели возникли или образовались под ее владычеством. Ну, в каком-то смысле Екатерина действительно задала тон русской литературе. И из ее записок, сказок, пьес, может быть, не самых талантливых. Она иронично к этому относилась и писала «Мое очередное неудачное подражание Шекспиру». Без этого бы не было пушкинского Бориса Годунова. Екатерина не была от рождения каким-то признанным гением. Она не обладала теми фантастическими личными качествами, которые мы приписываем Бонапарту, Александру Македонскому, Юлию Цезарю. Она была человеком, который воспитал себя сам, таким типичным self-made queen. Интересно писала об интеллекте императрицы Ключевски. Екатерина не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Ум у нее был не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, такой умный ум, который знал свое место и время и не колол глаза другим. Екатерина умела быть умна кстати и в меру. Интересное наблюдение. Вот она была умная, но кстати и в меру. Я думаю, что мы вряд ли встретим в истории женщину, которая умела бы так тонко и умно управлять огромным государством. Я обещал в прошлый раз рассказать вам немного о личных качествах Екатерины, об ее образе жизни, который сформировал такие способности управлять государством. Она прекрасно понимала, самые эффективные приказы и распоряжения – это те, которые твои подданные и подчиненные искренне хотят исполнить. Исполнить их со всем рвением. Поэтому прежде чем что-то решить, прежде чем что-то приказать и кому-то что-то поручить, она внимательно вентилировала, как ее указания будут восприняты исполнителями, создавала систему мотивации для исполнения, иногда даже провоцировала исполнителя, как будто бы он сам проявлял соответствующую инициативу. Вот Потемкин, он сам захотел присоединить Крым и Новороссию. Сам.

Он ему это поручал. И таким образом он добивался самого искреннего рвения подчиненных в исполнении своих пожеланий и указаний. Лично она была, конечно, трудоголик. Екатерина на протяжении всей своей жизни вставала в 6 утра летом и в теплое время года, и в 7, самое позднее, 8 утра зимой, либо уже в пожилом возрасте. Она никогда не завтракала. Ее завтрак – это очень крепкий кофе, примерно 100 грамм на чашку. Кофе был дорогой, редкий напиток, поэтому слуги не выбрасывали это кофе, а оставляли, сушили и забирали домой, потому что на нем еще можно было заваривать по много раз. Ну, стандартная порция эспрессо крепкого – это вот столько кофе на чашку, а 100 грамм посчитайте. Она все время сидела на диете, беспокоилась о своем wellness-образе жизни. Ей на завтрак еще подавали всегда традиционно такие хлебцы с сахаром, либо с джемом, с вареньем. Но она их никогда не ела. Скармливала своим собачкам, либо просто отдавала слугам, пусть лакомится. Только кофе. Обедала она обычно в традиционное наше обеденное время, там в час-два, до этого все время работы. То есть вот с 6 утра и до 2 это у нее полноценный рабочий день. Доклады, совещания, как бы сейчас сказали, работа с документами, письма, указания. Только кофе. Обед очень короткий, это нетрадиционная русская трапеза на 2 часа, и потом еще 2 часа поспать, как в допетровские времена. Нет, обед максимум час. Всегда очень простой. Единственное лакомство, которое себе позволяла Екатерина, это фруктовое желе. А так обычно вареная говядина, огурцы, овощи. Очень простое и очень полезное. Работала часов до 6 с перерывом на фитнес, об этом я еще расскажу отдельно. Ну и вечером ужин легкий. Для нее вообще без еды. Потом партия в карты, побеседовать. В преклонных годах она очень увлекалась вязанием. Ей вслух что-то читали, какие-то донесения, что-то по работе, либо какую-то умную литературу. Она была небольшой сторонник беллетристики. Читала классику, либо что-то по истории, по географии. При этом вязала какие-то нелепости, то есть, например, одежду для своих собачек. Или какие-то вещи для своих внуков, уже став бабушкой. Все время над собой подтрунивала. Говорит, ну, знаете, у меня была французская воспитательница, она меня научила в Германии вязать. Ну, никто же не думал, что я стану царицей. Домохозяйка. Спать в 10 часов вечера всегда. Ну, если вдруг любимый Гришенька, Орлов или Потемкин может чуть-чуть задержаться. Потому что утром опять же рано вставать, и опять с 6 утра рабочий день. Всегда. Очень терпима к критике. Она любила, когда с ней спорили, если спорили по делу. Причем ее подчиненные этим увлекались. У нее какое-то время работал статс-секретарем, ну, как бы сейчас сказали, референтом, сотрудником секретариата. Будущий министр юстиции и наш великий поэт Гаврил Державин. И Державин как-то так один раз громко с ней спорил на повышенных тонах. Она говорила тихо, а он кричал, доказывая свою точку зрения, что в конце концов Екатерина не выдержала, позвонила в колокольчик, и вошел кто-то из камергеров, и слух, и сказала: «Милый, посиди рядом, а то я боюсь, мой статс-секретарь сейчас так раздухарится, что еще накинется на меня с кулаками, сдержишь его». Относилась к этому с терпимой иронией. Ее отдых – это езда верхом, пока она молодая. Она любила проходить в день по 10-15 километров, своего рода спорт. Ну вот, пожалуй, и все. Вообще удивительно, как размеренная, спокойная жизнь, такой график, напряженный, но тем не менее с 6 до 10, и при всем при этом Новороссия, Польша, войны со Швецией, войны с Персией, Восток, Крымское ханство, масса интриг больших в европейской политике и везде успех. Поразительно. Какие личные качества Екатерины важны для нас с точки зрения еще и государственной? Ну, конечно, особое чувство патриотизма. Это было чувство нелюбви к родным березкам. У нее не было родных березок, она вообще-то из Германии. Это было искреннее ощущение того, что ей довелось управлять огромной, необычной, очень самобытной страной, и долг ее как правительницы сделать все, чтобы эта страна жила более счастливо. Плюс к этому ее слава, это слава ее страны, она это понимала как никто. Именно поэтому Екатерина становится самой русской по практике правительницей на престоле. Она говорит везде и всегда, где можно, по-русски. Она возвращает моду на русское платье при дворе. Это Екатерина I, кто одела? Кокошник, кстати сказать. Петр I искоренял все русское при дворе, и этот тренд оставался. Екатерина возвращает русское платье. Старается сделать его модным. Даже воинские мундирные платья, которые она сама придумала для придворных дам, шьются исключительно из русских материалов. Екатерина, конечно, не была верующим человеком. И, скорее всего,
была таким агностиком, но при этом она понимает, где она живет, она понимает ауру, понимает, как важна вера православная для ее подданных, и поэтому методично, тщательно соблюдает все обряды Русской Православной Церкви. Русский язык, еще раз подчеркну, она знает лучше всех ее подданных, причем как устный, так и письменный. В 15-летнем возрасте от усердия, изучая русский язык там, буквально круглые сутки, там, у раскрытого окна зимой, тяжело заболела, чуть не умерла. Она легко общается на русском с людьми всех сословий. Она очень много пишет. Не только пьесы, журнальные статьи, но она, например, и первый у нас детский писатель в истории. Поскольку Екатерина писала поучительные сказки, какие-то зарисовки и даже некие главы учебников, как бы сейчас сказали, такие уроки для своих внуков. Детская литература у нас тоже родилась с Екатерины. Следующая черта очень важная для любого правителя, и она здесь подает нам, конечно, пример. Невероятное умение разбираться в людях. Ну, наверное, для этого нужны какие-то врожденные качества, но эти качества надо всегда развивать. А вот работать над собой, развиваться Екатерина умела как никто. Вот ее собственные слова на сей счет. «Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора. Отыскивайте истинное достоинство, хотя бы оно было одно на краю света. По большей части это достоинство скромно прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе». Вообще Екатерина была, конечно, беспрецедентным кадровым гением. Она легко мирилась с недостатками людей, потому что умела разглядеть не главное. Ее окружали совершенно разные люди, разные по качествам, но вот важные дела она умела доверить действительно людям правильным, профессионалам, как сейчас говорят, своего дела. Екатерина вообще поменяла вот этот тренд отношения к государю. Если раньше государь – это в первую очередь страх, то есть, главным образом, отрицательная мотивация. Не дай бог ты что-то сделаешь, то, что государю не понравится, ну и тогда тебе конец. Екатерина все время стремилась быть таким солнцем, чтобы люди стремились к ней приблизиться. Ведь раньше как говорили, надо держаться от государя подальше, непременно обожжет. Екатерина не стремилась обжигать, она стремилась приласкать. Люди хотели быть рядом с ней, мечтали получить какое-то поручение, мечтали как-то себя проявить. Она всегда стремилась хвалить публично, ругать с глазу на глаз. Как она писала, ругаю я на ушко, а награждаю громко и при всех. Кстати сказать, широко использовала материальную форму стимулирования. Вот мы все говорим, фавориты разбогатели. Но все, кто при Екатерине обеспечивали большой успех, Румянцев, Суворов, Ушаков, гражданское управление Безбородко, ну и так далее, они все получали очень высокое вознаграждение за свои успехи. И Румянцев, и Суворов, и Ушаков – это бедные дворяне все, ну, не богатые, скажем так. К концу своей жизни это не только увешанные орденами адмиралы и фельдмаршалы, это люди очень богатые и обеспеченные, потому что Екатерина ценила людей талантливых. Кстати сказать, Сталин, которого часто выставляют великим специалистом по подбору кадров, несмотря на лозунг «кадры решают все» и несмотря на массу правильных деклараций на этот счет, сам-то постоянно делал кадровые ошибки. И так называемое «звериное чутье» на кадры его все время подводило. Тут бы ему, как говорится у Екатерины, учиться. Одно дело говорить, а другое дело делать. К умению разбираться в людях, делать правильные ставки на правильных людей, у Екатерины прилагалось и умение общаться с людьми. Она умела слушать внимательно, но делать самостоятельные выводы. Быть или казаться благосклонной и беззаботной. Тут отмечу еще и одно ее поразительное качество. Она всегда была в абсолютно ровно позитивных отношениях со своими подданными. Им казалось, что она всегда в хорошем настроении. Что ее ничто не может разозлить и вывести из себя. Ничто и никто. Она всегда в любых обстоятельствах и в любые кризисы общалась со своими подданными с полуулыбкой. Им казалось, что она всегда весела. Мне сложно сказать, чего это ей стоило, и насколько это было и для нее естественно, но это очень редкое и поразительное качество. Дидро, кстати сказать, у которого Екатерина купила его знаменитую библиотеку, назначив его пожизненным хранителем с выплатой зарплаты за много лет вперед, провел несколько месяцев в Петербурге, часто с ней общался, и потом давал ей настолько лестные характеристики. Говорил, у нее непревзойденная твердость в мыслях, легкость в выражениях, невероятное знание дела, невероятное знание быта,
нет ни одного предмета, который был бы ей чужд. Все это не мудрено, поскольку Дидро ничем и никем в своей жизни, кроме своей жены, не руководил. Он, конечно, уровнем компетентности Екатерины был просто ошеломлен. Ее внешний демократизм, ее встреча с Дидро, ее широко известная переписка с Вольтером, другими французскими, европейскими просветителями. Это говорит еще о замечательном таланте вести информационную кампанию. Но я здесь приведу и другой пример информкампании, как она это делала. Где-то на рубеже конца 80-х, начала 90-х, в разгар очередной войны с Турцией, еще при жизни Потемкина, возникла угроза, что в эту войну ввяжется Британская империя всей своей колоссальной мощью, ввяжется на стороне Турции. Опасность была очень велика. Британия давила, Британия требовала Россию остановиться. В Петербурге боялись. Даже сам Потемкин высказывал опасения, может быть, в чем-то поискать компромисса. Но только Екатерина понимала одну слабость британской системы управления. И эта слабость – это демократизм ее системы управления. Премьер-министром Британии был Уильям Питт. Екатерина через нашего посла в Британии Воронцова заказала профинансировать оппозицию британскую партию Вигов, чтобы они устроили Питту демарш в парламенте и далее везде. Не хотим войны с Россией. И во-вторых, было отпущены огромные средства на организацию масштабной пиар-кампании в британской прессе. Общество британское было до такой степени наэлектризовано, что вывешивали плакаты, там чуть ли не демонстрации и пикеты были с лозунгами «Не дадим воевать с Россией». Во всех газетах писали, что война с Россией разрушит английскую экономику. Насколько с Россией выгодно торговать? Зачем нам ввязываться за этих турок ради клочка земли, то ли Крым, то ли Бессарабия, никто не знает, где это. Британские интересы лежат в сфере выгодной торговли с Россией. Питт преследует свои личные интересы, ввязываясь в войну. Информационная кампания была отработана по полной программе. Британское правительство отказалось от планов военного давления на Россию. Ну, и думаю, что Екатерина в очередной раз, усмехнувшись, поняла, насколько в тех условиях абсолютная монархия работает эффективнее, чем вот такая власть, зависящая от капитала. Важнейшее качество Екатерины – умение отделять желаемое от возможного, иначе говоря, прагматизм. Умение маневрировать, оставаясь последовательной, и не увлекаться идеями в ущерб реальности. Мы постоянно упрекаем ее в том, что она не освободила крестьян. Послушайте, пройдет 100 лет, и ее прапраправнук Александр II, подписывая манифест об освобождении крестьян, который не то чтобы вызрел, а там уже 1000 раз перезрел, утроит охрану Зимнего дворца. Будет ночевать не в своей спальне, боясь покушения, в день перед обнародованием манифеста. В Зимнем дворце будут дежурить сменные экипажи с охраной, которые смогут эвакуировать императора и императорскую семью в случае беспорядков. До такой степени император всероссийский, абсолютный монарх, боялся собственного окружения и боялся дворянского заговора, освобождая крестьян. Неужели Екатерина этого не понимала? Да понимала лучше, чем кто бы то ни был. В первую очередь на судьбе несчастной своего супруга, который полагал, что абсолютная монархия – это все, что он может делать все, что хочет. А вот это, кстати сказать, не понимал ее сын Павел I, и тоже впоследствии за это поплатился. При всем при этом я еще раз отмечу, в личном отношении она была очень доступной, очень демократичной, никакой избыточной личной охраны у нее не было. Она постоянно любила гулять с компаньонками. Вот эта история, которую описывает Пушкин в «Капитанской дочке», когда Маша, гуляя где-то там по парку рядом с императорской резиденцией, случайно на лавочке встречает Екатерину. Да таких историй были десятки, и наверняка Пушкин о них рассказывал. Это была абсолютно возможная и заурядная вещь. Она всячески пыталась подчеркивать чувство собственного достоинства своих подданных. Вот вплоть до таких мелочей, когда, прощаясь после ужина, либо после небольшого приема, она первой уходила спать, ну, все засиживались вечером, а она соблюдала режим, как вы помните, она запретила людям вставать. Императрица встает и уходит, дама, мужчины продолжают играть в карты, сидите, сидите, пожалуйста, не вставайте. Адмирал принц Нассау, заслуженный морской офицер на русской службе, после какого-то своего неудачного морского сражения, где он потерял несколько кораблей, для него как профессионала военного это было страшным позором, не только подал в отставку, но и отправил Екатерине все свои ордена, начиная с ордена Андрея Первозванного, святого Георгия. Он слагает себе адмиральское звание и все свои награды и покрыл свою голову позором. Екатерина вернет ему все ордена обратно и напишет: «Да, вы потерпели неудачу, мой дорогой адмирал, но я хорошо помню те 7 случаев, когда вы одержали сокрушительные победы.
они это искупают. Слава к вам еще вернется. Она умела понимать ошибки и неудачи своих подданных. Внешняя политика. Ведя активнейшую и, как говорят наши оппоненты, агрессивную, а мы называем ее справедливой и эффективной внешнюю политику, в том числе по присоединению новых территорий к империи, Екатерина никогда, ни разу не оказалась в международной изоляции. Она невероятным образом, невероятным чутьем, ну и, конечно, знанием и компетенцией умела комбинировать международные союзы всегда, в любом конфликте, проявляя чудеса дипломатической эквилибристики, находить нужных союзников и никогда не быть в одиночестве. Не было такого случая с разделом Речи Посполитой, с войной с Персией, с тяжелейшей историей с присоединением Крыма, войной с Швецией, чтобы Екатерина оказалась в международной изоляции. Нет. Как раз большинство общественного мнения всегда было на ее стороне. Что касается так называемого екатерининского консерватизма и реакционности на исходе ее правления. Недавно читал нашего яркого писателя Бориса Акунина. Вот это очень стандартизованное мнение, что в юности Екатерина была либералкой, а в старости она стала страшной реакционеркой, защитницей самодержавия, вся пудра либерализма с нее смахнулась. И вот после Французской революции якобы Екатерина стала душить все свободы новиков, радищев, душить несистемную оппозицию. Это все не совсем так. Начну с того, что после взятия Бастилии никакого подъема реакции в России не было. Французский посол в 1789 году с недоумением писал в Париж: «В Петербурге празднуют падение Бастилии. Не только русские, но и все проживающие в Петербурге иностранцы, немцы, шведы, поляки, пьют шампанское, поздравляют и обнимают друг друга. Во Франции теперь свобода». Во-первых, все новости печатались в петербургских газетах. В газетах даже была опубликована и принята революционным конвентом декларация прав гражданина. Я где-то читал, что в одном из военных учебных заведений была организована специальная выставка, привезенная из Франции революционной литературы, в том числе и кабинской. Понимаете, что французский язык знали тогда все, кто учился в этом военном учебном заведении. И потом была свободная дискуссия по поводу содержимого этих книг. Марсельезу исполняли, ну, правда, без слов, но музыку исполняли в присутствии самой императрицы Екатерины. Ну, как же здесь была реакция? Журналы, газеты, публиковавшие новости из революционной Франции, не подвергались никакому преследованию. Да, тут надо отдать должное, что Франция была для России главным геополитическим противником. Все эти неприятности во Франции были Екатерине на руку. И Екатерина откровенно совершенно писала в корреспонденции одному своему многолетнему другу. Я зацитирую. «Я постоянно думаю о том, как бы столкнуть между собой Францию, Австрию, Пруссию и Англию, чтобы они были чем-нибудь заняты». Вот она так подсуживала их к борьбе с революционной Францией. «Они должны быть чем-то заняты и не обращать на меня внимания, потому что у меня есть пара неоконченных дел». Неоконченные дела, в понимании Екатерины, это было разобраться до конца с Польшей, с польской проблемой. И самое главное, осуществить греческий проект, который осуществить было бы невозможно, если бы этому противилась Франция. И вот именно тогда, во время революции во Франции, возникло то поразительное окно возможности, которое и позволило бы, по мысли Екатерины, осуществить вековую русскую мечту, тысячелетнюю, занять Константинополь и объединить Третий Рим и Второй. Я напомню, что внук Константин назван с прицелом на то, что он будет греческим императором в унии с Россией, и он даже в детстве учил греческий язык. К сожалению, большому это окно возможностей не реализовалось по двум причинам. Ранняя смерть Потемкина и скоропостижная смерть самой Екатерины. А то все было бы возможно. Вполне. Я совершенно не вижу в этом ничего невозможного. Европа была занята борьбой с революционной Францией, и точно было не до Турции и не до Константинополя. И Екатерина это блестяще понимала. После казни короля и королевы во Франции Екатерина понимает опасность радикальных революционных идей, гайки понемногу закручиваются, но даже и в этом отношении она понимает главное, что надо бороться не с последствиями, а надо бороться с причинами. А причины – это идеи. И вся ее реакция на вот эту вот изданную небольшим тиражом за собственный счет книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» – это именно ее реакция на опасность самой идеи, которая может, на ее взгляд, расшатать самодержавие. Есть история, как ее сын Павел, менее дипломатичный, мягко говоря, человек, чем мама. А вот они обсуждали события в революционном Париже. Павел говорит:
мама. Я не понимаю, почему там цацкаются с бунтовщиками, со всеми этими вольтерианцами. Все это надо раздавить пушками. Екатерина вздохнула. Сын мой, неужели ты не понимаешь, что пушки не могут победить идеи? Если ты этого не понимаешь, судьба твоя будет печальной. В разгар революционных событий во Франции, уже после падения Робеспьера и Якобинской диктатуры, она напишет барону Гриму в письме: «Я чувствую, что Франция снова может вернуться в разряд великих держав. И, похоже, она станет еще более сильной державой, чем прежде. Это может произойти в ближайшее время, но только при одном условии». Она словно предчувствовала, что это окно возможности с греческим проектом сжимается. «Если во Франции появится человек смелый, дерзкий, яркий и мощный, который придет, наведет порядок и возглавит эту страну». Когда она писала это, молодому Наполеону было, наверное, лет 25, но он уже был бригадным генералом, и спустя несколько лет возглавит поход в Италию, а потом в Египет, станет консулом, и пророческие слова Екатерины исполнятся. Подводя итоги, политика Екатерины была прагматичной, последовательной, твердой и всегда с отличным информационным сопровождением. Она смогла понять глубинную природу власти. Самодержавная императорская власть, особенно в России, это не возможность реализовывать свои благие пожелания, божественное право королей, бесконтрольно диктовать свою волю. Это очень тонкий механизм балансировки, учета сдержек и противовесов. Самодержавие в России – это диспетчерский пульт. Это умение состыковать разные интересы разных групп элит и на этих интересах балансировать. Павел I не понял это. Пытался действовать так, как его отец. Правил он недолго. Хотя человек был по-своему яркий, об этом поговорим отдельно. Правил лишь 4 года. Особенности характера и поведения Екатерины можно говорить бесконечно, но я бы еще сказал несколько слов о том, какой она была в преклонные годы бабушкой. Мне кажется, что это тоже очень важно, потому что мы все время говорим о том, что вот на старости Екатерина реакционерка, Платон Зубов, 20 с небольшим лет, то он ей во внуки годится. А на самом деле она была очень мудрой и умной бабушкой. У нее не очень сложились отношения с сыном, но своих внуков она искренне любила. И она не только писала им сказки и делала для них расписание уроков. Она истинно, пунктуально и дидактично растила из них образованных и просвещенных правителей России. Она занималась их образованием и воспитанием каждый день. Вообще, если почитать наставления Екатерины тем педагогам, которые занимались с Александром, с Константином, это очень умное наставление, это вообще образцовая педагогика. Она распоряжалась, что воспитывать внуков должны в спартанских условиях. В помещениях, где они живут, должно быть всегда холодно. В идеале 15-16 градусов, они должны быть закаленными. Спать они должны в холодном, хорошо проветренном помещении, на жестких матрасах, никаких перин, никаких мягких подушек и одеял. Постоянное купание в холодной воде, здоровая еда, без всяких сладостей, без хлеба. И еды должно быть этой мало. Вот хотя она не очень разбиралась, может быть, в промышленности, таком, в большом масштабе, но очень хорошо понимала, насколько важно детей развивать интерес к механике, к механизмам, к разного рода техническим новшествам. Первая в России печатная машинка, которая появилась вообще в принципе, это была печатная машинка, которую за границей заказала Екатерина для своего внука Александра, любимого, чтобы он освоил, как работает печатная машинка, и не только писал, но и печатал на ней. Екатерина изобрела детский комбинезон, вы знаете, тот, в котором ходят все наши дети и внуки с лямочками. И очень этим гордилась. Она пошила эти детские комбинезоны для своих внуков, а когда узнала, что у шведского короля в семье прибавление, отправила ему выкройки с письмом: очень полезно и тепло для северного климата. Дети не простынут в холодную погоду. Она прекрасно понимала, что есть понятие образованности, а есть воспитание качеств, силы воли. Она учила внуков мыслить свободно. Главным воспитателем Александра стал швейцарец Лагарб. Яркое этому подтверждение. Это был образованнейший человек и ярый республиканец. Ярый до такой степени, что, будучи дворянином, он официально отказался от приставки «де». Он вообще «де Лагарб». Вот «де» — это несправедливо. Все люди рождаются равными. И такой человек воспитывал Александра. Она делала особый упор на воспитание мужественности в своих детях, храбрости. И мне кажется, что после занятия Москвы Наполеоном в сентябре 1812 года, когда все окружение будет требовать от Александра пойти на компромисс, ну, Наполеон же не будет завоевывать Россию, но отдать ему что-нибудь, там, пол Польши, какие-нибудь земли, там, выплатить небольшую контрибуцию,
Да бог с ней, с континентальной блокадой, надо соглашаться. Лишь бы Бонапарт увел свои войска из Москвы. Александр ответит тогда, он останется единственным, наверное, в Петербурге, кто скажет, мы будем сражаться до последнего. Я лучше буду царем Камчатки. Я буду отступать аж туда, до Камчатки, чем позволю иноземцу диктовать мне условия мира. И эта неожиданная проявившаяся в молодом императоре решительность и жесткость, наверное, это следствие правильного воспитания Екатерины в том числе. Все триумфы XIX века, великая русская литература, театр, искусство, все военные, внешнеполитические триумфы, наше освобождение Европы, наши войска в Париже, Венский конгресс, Россия, жандарм Европы. Ничего бы этого не было никогда, если бы фундамент этих побед не был заложен при Екатерине. Да, Петр дал вектор развития империи. Этот фрегат, который на полных парусах нес Россию от победы к победе. Но Екатерина это судно оснастила, обучила команду. И посмотрите, все блестящие полководцы героя 812 года, от Кутузова и Багратиона вниз, они все были офицерами, воспитанными екатерининскими орлами. В заключение хочу сказать, наверное, самое главное. Главное достоинство Екатерины было в том, что она не отрывала себя от страны. И она прекрасно понимала, что со всеми своими сверхтуманными правами на престол у нее есть только одна возможность – постоянно доказывать русскому обществу свою эффективность. Только так она сможет избежать судьбы Лжедмитрия, только так она может действительно остаться в веках эффективной и любимой императрицей. Она поняла, что ее величие – это величие ее страны, ее новой родины. Я закончу наш долгий рассказ о Екатерине II словами ее самой, словами из ее так называемой особой тетрадки. «Я желаю и хочу лишь блага той стране, в которую привел меня Господь. Он мне в том свидетель, ибо слава страны создает мою славу». Хорошо сказано. До новых встреч.

0: Всем добрый вечер. Мы приветствуем вас на канале культурно-просветительского центра «Архей». Мы продолжаем наши эфиры «Неурочные беспозвоночные». Сегодня наш лектор Вадим Валерьевич Маринский расскажет про строителей каменных городов. Вадим, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы поговорим с вами про рифостроящих организмов. Ну, вообще, когда говорят слово «риф», хочется сразу добавить к нему слово «коралловый». Ну, потому что действительно основными рифостроящими организмами на планете сейчас являются коралловые полипы. Но они не единственные рифостроители на нашей планете. А рифы сами по себе играют очень важную роль в биосфере нашей планеты, в функционировании ее живой оболочки. Ну, вообще, опять же, когда говорят «риф», представляют коралловый риф, ну вот как на этой картинке. Представляют, что там много плавает рыбок, какие-то беспозвоночные копошатся, не знаю, черепахи вальяжно морские рассекают. Не очень большие глубины. Почему не очень большие глубины? Мы, кстати, с вами тоже обсудим обязательно. Но на самом деле рифы – это не только дом для огромного числа видов живых организмов. Да, разумеется, ну, первое, что приходит в голову, когда думаешь о том, что там, если какой-то риф уничтожен, что очень многим организмам больше негде жить. И на самом деле сейчас, в принципе, на нашей планете идет очень печальный процесс. Вот те самые коралловые рифы, основной тип рифов, которые сейчас существуют на планете Земля, они погибают во многих регионах мира. И это может привести к исчезновению большого числа видов живых существ, но самая главная проблема на самом деле даже не в этом. Дело в том, что рифостроящие организмы участвуют, как бы странно это ни звучало, в поддержании химического состава океана. Почему? Ну, вообще, кто такие рифостроящие организмы? Это организмы, которые создают внешние или внутренние скелеты из карбоната кальция, химическую формулу кальций СО3, то, что называется известняк. И, соответственно, таким образом консервируют кальций и консервируют углерод. И вот процесс рифообразования – это очень важный процесс. Мы сейчас, наверное, не будем вдаваться в детали, потому что это все-таки тема, ну, более такая, надо будет поговорить для этого про то, что называется биогеохимические циклы, про цикл углерода на планете вообще и в океане в частности. Но пока давайте просто, ну, примем за правду утверждение, что поддержание постоянства химического состава океана – это заслуга во многом рифостроящих организмов. Поэтому на самом деле исчезновение коралловых рифов – это действительно большая проблема. Но мы не об этом сегодня. Давайте поговорим вообще про тех, кто же строит, про то, кто же строит рифы. Ну, если мы вспомним современное представление о делении живой природы на крупные группы, ну, примерно соответствующие рангу царств, то, ну, вот они, я уже эту схему несколько раз приводил, она же отражает совсем в общих чертах эволюционные взаимоотношения между организмами, хотя крайне-крайне грубые, в общем, в части двужгутиковых, вот левая ее половина вообще, я бы сказал, никак не отражает, очень схематично. Но что для нас важно? На самом деле рифостроящими организмами являются и являлись за историю нашей планеты существа из двух больших царств. Из царства животные, из животных много рифостроителей, и из царства растения. Это группа, которая здесь названа архипластиды. Архипластиды – это, ну, фактически современное название, соответствующее объему царства растения. прочие организмы, среди которых, ну, большинство одноклеточных, хотя есть и многоклеточные, вот грибы, например, или среди такой группы, как гетероконты, вот здесь они слева внизу, разножгутиковые, на русский переводится это название, есть, например, тоже многоклеточные организмы, бурые водоросли, которые сейчас к царству растений, бурые водоросли не относятся. Но ни грибы, ни бурые водоросли, рифы особенно не строят и никогда не строили, на самом деле. Среди некоторых групп одноклеточных организмов, ну вот здесь, например, отсутствует еще одна большая группа ризарий, к которым относятся там такие удивительные существа, как фораминиферы. Ну, наверное, вообще как-нибудь нам просто отдельно надо будет поговорить про одноклеточных существ. Есть те, кто строят известковые скелеты и участвуют тоже, соответственно, в изъятии кальция и углерода из океанической воды, но рифы они не строят. Поэтому оставим их сейчас в стороне и поговорим именно о рифостроящих организмах. Вообще, первые рифы появились на планете, как мы сейчас себе представляем, вместе с появлением океана. Ну, историю существования нашей планеты геологи делят на четыре большие промежутка времени, которые называют эоны. Вот первый эон, катархей, который длился с 4,6 миллиардов лет до 4 миллиардов лет назад, это 600 миллионов лет, которые ушли на формирование планеты, океана тогда не было. К концу этого эона как раз появилась та самая земная кора твердая, по которой мы ходим. В следующем эоне архейском, который длился с 4 миллиардов лет назад до 2,5 миллиардов лет назад, уже появляется океан. Достаточно быстро появляются живые организмы. Ну, отдельный вопрос, появились они в океане или там в горячих источниках где-нибудь на берегу и потом переселились в океан. Так или иначе, в океане они, жизнь оказалась достаточно быстро. И тогда же появляются первые рифостроители. Но эти рифостроители были, да и есть, они до сих пор существуют. Хоть и буквально в нескольких местах на планете их можно встретить, но тем не менее. Отличались от современных тем, что рифы они строили довольно экстравагантным образом. Вот на этой картине они изображены. Видите, здесь из воды торчат какие-то такие овальные выросты. Да, это риф. Вообще, давайте, наверное, уточним, что такое, что мы называем рифом. Потому что рифы бывают разные. Во-первых, рифом называют просто торчащие из воды голые скалы или находящиеся непосредственно под поверхностью воды скалы, на которые может, например, налететь корабль. То есть, в широком смысле слова, риф – это не обязательно что-то, в чем поучаствовали, в создании чего поучаствовали животные. Это какие-то мелководные скалы, либо чуть торчащие, либо находящиеся непосредственно под поверхностью воды. Но во многих случаях вот такие каменные структуры, расположенные непосредственно под поверхностью воды, в их формировании поучаствовали живые организмы. Так нас, разумеется, будут интересовать именно такие рифы, имеющие биологическое происхождение, произведенные живыми организмами. А вообще в архейском эоне появились две большие группы живых существ. Это археи и это бактерии. И те организмы являются прокариотическими, то есть генетический материал у них не упакован в ядро. Они являются одноклеточными, ну или в крайнем случае колониальными. Колониальность применительно, ну, например, к бактериям, ну, можно рассмотреть, например, не знаю, некоторых цианобактерий, существ, которых раньше называли сине-зеленые водоросли. Колониальность применительно к бактериям – это такое строение тела, когда тело состоит вроде бы из нескольких клеток, которые могут даже довольно прочно быть друг с другом соединены, но общего обмена веществ они не образуют. То есть каждая клетка фактически живет сама по себе. Поэтому это ни в коем случае не многоклеточность, но вот колониальность, да, у некоторых бактерий встречается. А чем отличаются археи от бактерий? Ну, для нас с вами сейчас это не принципиально, хотя это, конечно, интересно очень. Так или иначе, это отличия у них есть довольно сильные. Раньше их даже вместе объединяли в царство бактерий. Сейчас понятно, что это две совершенно разные группы организмов. Ну, да ладно, мы не об этом. Так или иначе, это все прокариотические организмы, то есть организмы, не имеющие ядра в клетке, и одноклеточные или в крайнем случае, ну, как вот у бактерий бывает, колониальные. А именно у этих организмов впервые появился фотосинтез, процесс, который позволяет, используя энергию света, создавать из минеральных веществ органические, ну, из более простых, более сложные. Но для этого нужен свет. Именно эти организмы, фотосинтезирующие, привели в конце архейского эона, а мы сейчас о нем говорим, архейский эон, напомню, длился с 4 миллиардов лет назад до 2,5 миллиардов лет назад, к так называемой кислородной катастрофе. Ну, не очень удачный, с моей точки зрения, термин, потому что катастрофа – это что-то, что случается быстро. Здесь, ну, изменения, которые произошли в биосфере нашей планеты, они, конечно, были катастрофические в том плане, что необратимые, но очень медленные явно. Суть в том, что побочным продуктом фотосинтеза в большинстве случаев является кислород. Все мы знаем, что растения выделяют кислород. Да, выделяют. Они, правда, еще и дышат. Фотосинтез и дыхание – это разные процессы. Ну да ладно. Не только растения могут выделять кислород при фотосинтезе, но и некоторые другие организмы. Например, цианобактерии. Именно цианобактерии, судя по всему, ну, по крайней мере, давайте скажем осторожно, одними из первых освоили вот такой фотосинтез, при котором побочным продуктом выделяется кислород. И на протяжении всего архейского эона, то есть на протяжении 1,5 миллиардов лет, кислород постепенно накапливался в атмосфере нашей планеты, что в конце привело к тому, что его стало так много, что стало выгодно его использовать для осуществления процессов внутри своего организма, для осуществления дыхания. И если до этого организмы, которые жили на нашей планете, были анаэробами, то есть не использовали кислород для обмена веществ, то после этого в основном они все были заменены на аэробов, тех, кто использует кислород в своем обмене веществ. Вот почему это называется кислородная катастрофа, потому что очень сильно изменился состав организмов, хотя анаэробные прокариотические организмы, конечно же, существуют до сих пор, просто не везде. Так вот, то, что мы видим, это фотография строматолитов. Фотография, потому что, ну, например, в некоторых местах на побережье Австралии они до сих пор встречаются. Ну, вы можете сказать, значит, это же камни какие-то просто торчат. Камни, да не совсем. Можно заметить, что форма у них какая-то странная. Очень уж какие-то гладкие углы, и очень уж они как-то вот похожи друг на друга. На самом деле это рифовые постройки. Именно такие рифовые постройки были на нашей планете самыми первыми. Возводили их как раз цианобактерии. Как они получались? Есть такой термин «цианобактериальный мат». Аквариумисты, я думаю, иногда сталкивались с такой неприятностью, когда при определенных условиях в аквариуме все дно, все растения и стенки покрываются такой зеленоватый, с голубоватым немножко отливом. Не зря раньше этих существ называли сине-зеленые водоросли. Пленкой. И если ее отдирать, она отдирается прям пленкой. На самом деле цианобактериальный мат – это совокупность огромного количества цианобактерий, которые переплетены друг с другом, выделяют такую слизь, позволяющую им держаться вместе. И получается действительно единая пленка. А на мелководьях Древнего океана в Архейском ионе такие цианобактериальные маты были очень распространены. Но вот же незадача. Если такой цианобактериальный мат сидит где-то на мелководье, прекрасно себя чувствует, светит солнышко, он фотосинтезирует, но сверху постоянно оседают какие-то частички. Пыль, песчинки. И все это грозит тебя похоронить фактически. Как же с этим быть? И вот некоторые цианобактериальные маты в процессе эволюции, некоторые цианобактерии, пришли к очень интересным. Цианобактерии в таких цианобактериальных матах, когда их, на них сверху осаждаются какие-то частички, они их как бы обрастают. И в результате сам мат все время как будто поднимается, поднимается и поднимается, оставляя внизу спрессованные и склеенные вот эти вот частички, которые осели. В результате получается примерно такая структура. Это и есть строматолит. Понятно, что это очень медленный процесс. Тем не менее. Да, здесь, разумеется, эти цианобактерии не выделяют никакого скелета. Они просто формируют, ну, фактически, такой биологического происхождения камень, который, да, в конечном итоге выглядит вот так. На протяжении всего архея и значительной части следующего за ним иона протерозоя маты на планете Земля были, ну, судя по всему, рифы на планете Земля были, судя по всему, почти исключительно, почему почти, возможно, мы что-то не знаем, строматолитами. Потом их время ушло. Почему? Потому что места, где удобно было жить на мелководье, были в основном заняты другими организмами. И уже так спокойно формировать свой строматолит, поднимаясь и поднимаясь все ближе к поверхности, цианобактериальных матов перестало получаться. Как я уже упомянул, следующий ион – это протерозой. Он длился с 2,5 миллиардов лет назад до примерно 540 миллионов лет назад. Ну, скорее 541, но позволим себе это округление. Именно тогда, если в архейском ионе живые существа были представлены исключительно прокариотическими организмами, бактериями и археями, то в протерозойском ионе появляются эукариоты, организмы, генетический материал которых упакован в ядро. Причем появляются представители царства растений. Ну, сначала, понятно, одноклеточные существа, затем все более сложные. Появляются представители царства растений, представители царства животных, представители других царств. Но, видимо, на протяжении большей части протерозойского эона все-таки основными рифостроителями были именно строматолиты. Ну и как мы понимаем, поскольку строматолит – это структура, формируемая цианобактериальным матом из просто оседающих частиц, на химический состав океана они на самом деле влияли не то чтобы очень сильно. Ну, здесь нам имеет смысл перепрыгнуть сразу в Идиокарский, он же Венский период, который длился с 635 миллионов лет назад до, ну, собственно, 540 примерно миллионов лет назад. Про Венский период мы говорили про животных, которые населяли его, а мы все подбираемся к рифам, которые, собственно говоря, в строении, в строительстве которых участвуют животные. Мы про него говорили достаточно подробно, когда, ну, конечно, хотелось бы еще подробнее, но что ж поделать. Две у нас было встречи, когда мы говорили про вендобионтов, организмов, живших вот как раз тогда. Поэтому много я говорить про него не буду, но упомяну, что для Идиокарского периода, последнего периода протерозойского иона, точно известно, что мощные рифовые постройки уже построенные эукариотическими организмами с выделением известковых скелетов и, соответственно, с влиянием на химический состав океана, уже точно были. Ну, опять же, как я упоминал уже, жизнь в океанах Эдиакарского, он же Венский период, видимо, концентрировалась только на мелководьях, потому что глубины океана были еще недостаточно хорошо насыщены кислородом, но на мелководьях жизнь уже бурлила. Уже в Эдиакарском периоде, последнем периоде протерозойского эона, мы сталкиваемся, ну, не то чтобы с большим, но со значительным разнообразием рифов. Дело в том, что в Эдиакарском периоде мы обнаруживаем как рифы, построенные организмами из царства растения, архипластиды, так и животными. А вообще современное понимание не так, вот как в школьной программе, оно есть просто. В школьной программе здесь не по злому умыслу чуть-чуть отстает от современных представлений систематиков живой природы. А к царству растения, архипластида, относятся три, ну, на самом деле, уже несколько лет как четыре большие группы живых организмов. Ну, как большие, к четвертой всего два вида относятся. Rhodelphis limneticus, Rhodelphis marinus. Но мы не про царство растения сейчас говорим, бог с ним. Из крупных групп царства растения это глаукофитовые водоросли, одноклеточные организмы, они нас здесь не очень интересуют. Это красные водоросли и это зеленые растения. Среди зеленых растений бывают как одноклеточные, так и многоклеточные организмы. Красные водоросли это, ну, обычно многоклеточные организмы. И вот как раз, да, как я упомянул, бурые водоросли к царству растения сейчас не относятся. И вот именно среди красных водорослей есть представители, и сейчас есть представители, которые, как это странно бы ни звучало, выделяют снаружи своего тела известковый скелет. Например, есть такая водоросль Carolina officinalis. Ее в штормовых выбросах, например, на Черном море можно встретить. Ну, а другие, в общем, виды этого рода много где еще встретить. Это растение, красная водоросль, нормальное, многоклеточное, тело которой покрыто вот такими вот известковыми пластинами, полностью обрамляющие ее. Поэтому кажется, что она состоит из каких-то членников. Нет, на самом деле это никакие не членики. Это просто ее тело покрыто известковым скелетом, а отдельными такими как будто сегментами для того, чтобы она все-таки могла гнуться. Интересно, что уже в Эдиакарском периоде, в последнем периоде протерозоя, мы точно знаем, что красные водоросли не Carolina. Другие. Их на самом деле довольно много, тех, кто выделяют известь, известковый скелет, прошу прощения, были в числе рифостроящих организмов. Крупные рифы, красные водоросли никогда не строили, но небольшие рифы вполне себе. То есть для этого ведь надо просто, чтобы таких водорослей с известковым скелетом было много в одном месте. Тогда они, переплетаясь, да, формируют вполне себе риф. Ну, честно могу сказать, что затем с появлением рифостроящих организмов среди различных групп животных, рифы личных групп животных, рифы, построенные красными водорослями, уж

довольно крупные, то есть по несколько сот метров и даже больше в длину. То есть, если бы мы это увидели, эти постройки, мы бы уже назвали это рифом настоящим, масштабным. Но мы уже обсуждали, что есть с большинством групп вендобионтов очень серьезная проблема. Мы не знаем, к кому их правильно относить. Не можем с уверенностью относить их, например, большинство из них царство животные. А когда мы говорим про клаудину, мы явно имеем дело, окаменелости клаудины выглядят как такие конусы, вставленные один в другой. Это, судя по всему, какой-то, видимо, наружный скелет, который выделял организм. А как выглядело само тело организма, мы не знаем. Может быть, это был и внутренний скелет. Скорее, больше похоже, конечно, на наружный. Про то, как выглядел намакалатус, ну, мы это обсуждали, тут вообще много вопросов, потому что окаменелости его хоть и очень распространены, но выглядят вот так, как слева. Это его трехмерная реконструкция окаменелости. То, что справа, это возможная реконструкция внешнего вида организма, но именно что возможная. Так или иначе, какие-то организмы, похожие на животных, все-таки, скорее всего, они были относились уже к царству животных, если мы говорим про клаудину и намакалатус. Рифостроителями, причем масштабными рифостроителями, уже были. И вот мы попадаем в фанерозой. Эон, который начался примерно 540 миллионов лет назад и длится поныне. И в фанерозое почти с самого начала появляется довольно большое разнообразие организмов, которые среди животных, которые строили и строят рифы. И здесь я сразу хочу сказать, ну, мы вот немножко сейчас погрузились в историю рифостроения, ну, вернее, рифостроителей. А дальше, если говорить про фанерозойский эон, то как различные группы рифостроителей сменяли друг друга, это очень интересно. Но для этого нам, скорее всего, потребуется отдельная встреча, потому что в любом случае сначала мне хотелось бы рассказать про то, какие организмы в принципе могут быть рифостроителями среди представителей царства животных. А вот уже после этого можно было бы постараться выстроить вот эту картину эволюции рифовых построек на протяжении фанерозоя, потому что в археи и протерозое все, ну, не то чтобы совсем просто, но вкратце я рассказал. Поэтому сейчас мы оставим историю рифостроения в стороне, а сосредоточимся просто на рассказе о организмах рифостроителей. Собственно, начиная с кембрийского периода, с первого периода фанерозойского эона, как я уже сказал, основными рифостроящими существами стали представители царства животных. А кто же среди представителей каких типов мы можем найти рифостроителей? Ну, во-первых, среди, прошу прощения, первый тип организмов, среди которых мы найдем рифостроителей, как в прошлом, так и сейчас, это тип порифера, губки. Собственно говоря, как мы многократно уже говорили, губки – это самые примитивные из ныне живущих животных, ну, из крупных типов. Они чрезвычайно просто устроены. Но самые примитивные из ныне живущих животных и, как мы представляем, одна из наиболее древних, ну, достоверно сейчас можно говорить, что из того, что мы знаем, самый древний тип животных, который появился явно еще в протерозойском эоне, причем, возможно, даже ближе где-то не к середине, а там к началу последней трети. Ну да ладно. Среди них уже были рифостроящие организмы. Но, видимо, в протерозое губки еще в качестве рифостроителей активно не выступали. Иначе вот про это мы бы знали. Позволю себе
позволю себе напомнить, что губки принципиально отличаются от всех других типов животных тем, что у них отсутствует настоящей ткани. Ну, животные – это по определению многоклеточные организмы с точки зрения современности.

0: современной систематики. Но вот у всех остальных, ну, за исключением некоторых довольно экстравагантных типов, которые, скорее всего, утратили тканевое строение, вот, можно говорить, что практически у всех типов животных есть настоящие ткани, то есть клетки объединены в какие-то группы по плану строения, выполняемым функциям, ну и обычно еще по особенностям их происхождения в процессе индивидуального развития организма. А вот у губок настоящих тканей нет. У них есть клетки различных типов, которые выполняют различные функции, но они недостаточно тесно взаимодействуют друг с другом, чтобы считать, чтобы образовывать настоящие ткани. Впрочем, про губок у нас отдельная была беседа, достаточно подробная. Давно, правда, но тем не менее. В самом простом варианте губка выглядит как бочонок с пустотой внутри, большим отверстием сверху и большим количеством отверстий по бокам. Через маленькие отверстия по бокам, напомню, туда засасывается вода, через большое отверстие выталкивается. Внутренняя стенка вот этой пустоты внутри выстлана особыми клетками, которые называются хуаноциты. Каждая клетка несет один воротничок и такой, один жгутик, прошу прощения, и воротничок из выростов вокруг нее. И, собственно, с согласованным биением этих жгутиков вода прокачивается через тело губки, на воротничках оседают частички съедобные, и дальше они их переваривают. А если вы когда-нибудь держали губку в руках, ну да, соответственно, а дальше есть разные типы клеток внутри тела губки, которые выполняют разные функции. Если вы держали губку в руках когда-нибудь, вы наверняка замечали, но обычно их высушенными уже держат в руках, что это явно какой-то скелет. Но ведь если бы она состояла просто из клеток, она бы высыхала в лепешку. А когда губку можно подержать в руках, помыться ей можно, посуду ей можно помыть, в принципе, много что. Губки действительно имеют скелет. Их скелетные элементы называются спикулы. Спикулы могут быть очень разной формы, иметь различный химический состав. Выделяют их особые клетки внутри тела губки, которые просто действительно их выделяют прямо внутри тела губки. Переплетение этих спикул и создает скелет губки. Ну вот тут варианты строения тела губки, что губка может быть чуть съехала, прошу прощения, подписи, может выглядеть как вот такой простой совсем бочонок, может выглядеть как бочонок с дополнительными камерами, разбитый на большое количество камер. Это нам сейчас не принципиально. Принципиально, что губка – это фактически бочонок, который через себя фильтрует воду, выбирая из нее то, что можно съесть. И имеет скелет из спикул. Губки бывают очень разные. Пресноводная, например, губка, бодяга. Но некоторые губки имеют обозвездленный скелет. Такие губки, в принципе, могут формировать рифы, если образуют большие скопления. Скорее всего, среди тех организмов, которых гарантированно можно относить царство животные, губки были первыми, ну или одними из самых первых рифостроящих организмов. Вообще, обозвествлять свой скелет – это удобно, потому что его можно сделать таким образом значительно проще. Но это довольно энергозатратно. Это требует большого количества ресурсов. И очень часто организмы, которые строят какие-то такие мощные известковые скелеты, они используют для этого помощников. Ну, например, в губках часто в качестве сожителей симбионтов бывают различные фотосинтезирующие одноклеточные организмы, ну, например, такие вот одноклеточные существа, динофлагелляты. Губка вообще это удобная очень среда для того, чтобы в ней какие-то симбионты, то есть сожители обитали одноклеточные, потому что ну, вот, она же пористая, ну, прям просится одноклеточным организмам туда залезть и там жить. Вот, например, такой характерный зеленый цвет большинства пресноводных губок, ну, если мы говорим не о глубоководных каких-то, он глубоководный, я имею в виду в озере Байкал, например, он как раз объясняется сожительствующими с ними фотосинтезирующими одноклеточными организмами. И вот у тех губок, которые строят мощные, формируют известковые скелеты, часто тоже есть сожители такие. Этим, кстати, объясняется, что губки, формирующие мощные известковые скелеты, в основном распространены там, где фотосинтез возможен, то есть на небольшой глубине, потому что понятно, что есть такой термин фотическая или фотическая зона океана, от греческого фотосвет, или освещенная зона, ну, зона, где количество света еще достаточно для того, чтобы осуществлять процессы фотосинтеза. Вот губок, которые строят известковые скелеты, в этой зоне как раз больше всего. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип книдария, стрекающие. Ну, напомню, в школьной программе их называют кишечно-полостные. Почему они сейчас называются стрекающие, а не кишечно-полостные, мы говорили, когда говорили про, собственно говоря, стрекающих, поэтому можно просто вернуться и посмотреть. Среди всего разнообразия классов стрекающих, у некоторых их представителей есть в жизненном цикле чередование стадии медузы и стадии полипа. Ну, мы, опять же, обсуждали уже, что на самом деле медуза и полип устроены примерно одинаково. Просто у медузы рот вниз направлен, у полипа вверх. Тело стрекающих состоит из двух слоев клеток, эктодермы и энтодермы. Между ними такая желеобразная субстанция мезоглея. Рот, который ведет в слепо замкнутую пищеварительную систему. В принципе, стрекающих, вот этого чередования стадии медузы и стадии полипа в жизненном цикле нет. У нас были отдельные встречи, посвященные жизненным циклам, и я там подробнейшим образом про это рассказывал, поэтому сейчас давайте поговорим только про тех, кто нам интересен, рифостроителей. А среди рифостроителей, собственно, из типа стрекающие, ключевое место занимают представители класса антозоа, коралловые полипы. Значит, что важно? В жизненном цикле антозоа, коралловых полипов, нет и, видимо, никогда не было, ну, если мы говорим про существ, которые когда-либо существовали и которых можно было уже отнести к классу коралловые полипы. Чередование поколения медузы и полипа. Они представлены только полипами. Они бывают разные, далеко не все из них выделяют известковый скелет. Ну, например, известные многим актинии, одиночные коралловые полипы, вот коралловые полипы, ну, известковый скелет они не выделяют. Или, например, есть очень интересные коралловые полипы, которые называются морские перья. Они колониальные, то есть организм состоит из большого количества отдельных зооидов. Зооид – это, ну, применительно колониальным животным, часть организма, которая сама выглядит как отдельное существо, но при этом присоединена к общему телу, и все тело имеет общий обмен веществ. Так вот, морские перья – это колониальные коралловые полипы, но скелета известкового там нету. Но многие коралловые полипы выделяют известковый скелет. Ну, большинство выделяющих известковый скелет – это колониальные, хотя не все. Собственно говоря, то, что нормальный человек называет кораллом, это скелет кораллового полипа. Вот в этом развесистом кусте, на самом деле, если присмотреться, огромное количество отверстий. Из каждого отверстия торчит один зооид, который выглядит как маленький полип. Все вместе они имеют общее тело, и все вместе выделяют вот такой мощный известковый скелет. Причем те коралловые полипы, которые выделяют мощные известковые скелеты, чаще всего тоже используют для этого помощников, которые с помощью фотосинтеза облегчают им жизнь, синтезируя органические вещества. Ну, тоже различных динофлагеллят, например, рода симбиодиниум. Именно поэтому, кстати, коралловые рифы распространены обычно, то есть постройки известковые коралловых полипов, распространены на небольшой глубине. Потому что для того, чтобы эффективно выделять такой мощный скелет, этим существам нужна дополнительная подпитка от симбионтов-сожителей. И она возможна от фотосинтезирующих симбионтов только там, куда доходит свет. Неверно будет сказать, что нет среди коралловых полипов тех, кто может строить рифы на глубине. Ну, глубже вот этой фатической, хорошо освещенной зоны Мирового океана, на самом деле есть. Но их немного, и постройки у них не такие внушительные. Это в целом само по себе интересно, но здесь, опять же, я позволю себе не углубляться, потому что, чтобы, собственно, обсудить, почему неудобно без помощи симбионтов делать такие мощные скелеты. Почему, например, в холодных водах коралловые полипы, нет коралловых, практически нет коралловых полипов, которые могли бы позволить себе делать рифы, на самом деле есть, просто их тоже, как и среди более глубоководных коралловых полипов, немного. Почему температура, оптимальные условия для возведения таких рифовых построек, для коралловых полипов, это небольшая глубина и теплая вода. Здесь надо тогда чуть углубляться в химический, в некоторые химические реакции, чего бы, ну, я думаю, сейчас не хотел делать, потому что это, ну, о таких вещах, знаете, хочу сказать, предупреждать надо. Вот. Поэтому можем как-нибудь сделать, ну, может, тогда уже чуть более такой с предупреждением эфир, что будет там больше химии, тогда об этом поговорить. Так или иначе, удобнее всего представителям класса антозоа, коралловые полипы, возводить известковые скелеты и формировать коралловые рифы на небольшой глубине в освещенной зоне и в теплых водах. Но про коралловых полипов-то и так понятно. А есть ли еще какие-то организмы-рифостроители? Есть. Причем порой среди довольно неожиданных существ. Например, тип аннелида, кольчатые черви. Ну, как я думаю, многие из вас помнят, делят их сейчас на два класса. Это поисковые и многощетинковые. К поисковым относятся малощетинковые пиявки. А ну, у нас совсем недавно была встреча, когда я подробно про это рассказывал, про тип кольчатые черви и кого сейчас туда относят. Потому что, если вы смотрели эту встречу, вы помните, что не самых ожидаемых организмов сейчас относят к кольчатым червям порой. Но нас здесь будет интересовать только один класс, у которого мы встретим характерное строение для кольчатых червей, то есть метамерное строение. Тело разделено на повторяющиеся сегменты. В большинстве сегментов повторяется относительно набор внутренних органов. Нас интересуют представители класса полихета, многощетинковые. А среди полихет есть очень много свободно плавающих организмов. Но отличительная их черта то, что на большинстве сегментов тела есть парные подвижные выросты параподии, с помощью которых они передвигаются. У них хорошо обычно развита голова. Есть среди них те, кто плавать или ползать не очень-то любит, а, например, строят себе домики из песчинок, вот такие, как представители рода пектинария, или строят из песчинок трубки, в которых сидят, трубки, прикрепленные к чему-то твердому, из которых высовывают фильтрующие органы. Некоторые выделяют известковые трубки, в которых сидят. Ну, а тут уже, на самом деле, один шаг до того, чтобы построить риф. Ну, вот такие многощетинковые черви, живущие в известковых трубках, они обычно высовывают, как уже сказал, фильтрующий орган, вот, а сами все время сидят в трубке. На выброшенных водорослях, да и просто каких-нибудь объектах, не знаю, там плавающих деревяшках, выброшенных в пластиковом мусоре, часто можно увидеть такие, ну, диаметром до полусантиметра обычно, спиральки известковые. Это на самом деле домики, выделяемые червями, ну, например, рода Спирорбис. Понятно, что если многощетинковых червей, которые выделяют домики, в одном месте скапливается много, а ведь понятно, что они могут выделять домики на других домиках, на других домиках, на других и так далее, и таким образом формировать такую прям скопление этих известковых домиков, трубок, то мы можем говорить о формировании риф. Но честно могу сказать, что да, многощетинковые черви могут участвовать в рифостроении, но все-таки самостоятельно именно формировать риф, ну, скорее все же нет. Хотя участвовать в рифостроении вместе там с коралловыми полипами и губками вполне себе могут. Ну, потому что тоже возводят известковые постройки, которые сами по себе дальше не разрушаются в воде. Еще очень интересными постройками представителей класса многощетинковые являются, ну, опять же, сложно сказать, корректно ли использовать термин риф, хотя, ну, это что-то близкое. Есть на дне океана в некоторых районах Земли такие горячие источники подводные, называются черные курильщики. Черные курильщики, они называются, потому что из них выходит очень мутная вода, как будто клубится черный дым, она выходит с температурой больше 100 градусов зачастую, ну, потому что чем выше давление, тем выше температура кипения воды, она выходит под большим давлением из недр нашей планеты, соответственно, там вот горячая, больше 100 градусов, не обязательно, но может иметь больше 100 градусов температуры воды, температуры вода, которая несет еще в себе огромное количество различных химических элементов, не так часто встречающихся на поверхности нашей планеты. И вокруг таких черных курильщиков в 70-е годы 20 века были обнаружены настоящие оазисы жизни. Ну, снова вынужден сказать, что вот совсем недавно мы, поскольку про это говорили, повторяться не буду, но скажу, что вот эти оазисы жизни формируются в первую очередь многощетинковыми червями семейства сибогленида. Они настолько странны в своем строении, что долгое время их вообще к отдельному типу пагонофоры относили. Потом, ну, особенно когда удалось расшифровать их генетическую информацию, стало понятно, что такие вот странные полихеты многощетинковые черви. Они являются, ну, я бы сказал, основой экосистем черных курильщиков. Они выделяют известковые трубки, причем они достаточно крупные. Как вы видите, переплетение этих трубок, честно говоря, формирует структуру, вполне себе похожую на риф. Не такую колоссальную, как там коралловые рифы, но тем не менее. И у них очень интересные, вот этих представителей семейства сибогленида, внутреннее строение, но особенно в плане пищеварительной системы. Кратко совсем напомню, что у них нет во взрослом состоянии вообще пищеварительной системы. Вместо этого значительную часть объема внутри тела занимает так называемая трофосома, специальный орган, обильно снабженный кровеносными сосудами, где живут хемоавтотрофные бактерии, бактерии, которые используют энергию химических реакций для синтеза, создания органических веществ из неорганических. Сибогленида доставляют в трофосому к этим бактериям необходимые для хемосинтеза вещества. Ну и, собственно говоря, симбиотические бактерии, сожительствующие бактерии обеспечивают там протекание процессов хемосинтеза, снабжая питательными веществами сибогленид, но дальше ими могут питаться уже все остальные. Кстати, заметьте, опять довольно мощные известковые скелеты, и опять есть симбионты. Ну да, как я уже сказал, назвать это полноценным рифом, с одной стороны, вроде язык не поворачивается, а с другой, ну а почему бы нет? Потому что да, большое скопление известковых построек. Формально. Следующий тип, про который мы будем говорить, это моллюски. Да, среди моллюсков тоже есть рифостроители, причем достаточно впечатляющие рифостроители. Если говорить про особенности строения самих моллюсков в целом, то, ну, наверное, стоит напомнить, что они являются довольно близкими родственниками кольчатых червей. Но для них углубляться в строение сейчас не будем. У нас был отдельный разговор про моллюсков, поэтому для них характерно выделение раковины. Предки моллюсков имели, судя по всему, тоже тело, разделенное на сегменты. Затем они, все эти сегменты, слились. Наиболее примитивный из ныне живущих классов моллюсков — это класс моллюсков — это моноплакофоры. Моно один, плакс, щиток, форос несу, несущий один щиток. Их раковина состоит из одного щитка. Ну, в смысле, она одна, единая. Острием направлено вперед. На их теле еще можно увидеть некоторые следы сегментации их предков. Ну, например, у них жабры вот расположены несколькими парами. Но важно нам, включая нашего сегодняшнего разговора, другое. Видимо, уже очень древние моллюски выделяли раковину и выделяли, скорее всего, известковую раковину. На самом деле моллюски могут делать раковины не только из карбоната кальция, кальция СО3, но в большинстве случаев он, по крайней мере, участвует в формировании раковины. И мы переходим с вами к классу двустворчатые моллюски, бивальвия. Для двустворчатых моллюсков, ну, для абсолютного большинства представителей, характерно наличие довольно мощной раковины из двух створок. Питаются они с помощью фильтрации, то есть у них большая часть пространства внутри раковины — это такая пустота, образованная, как бы это не внутренняя полость моллюска, а просто пустота между частями его тела. Она называется мантийная полость. Мантия, опять же напомню, это поверхность тела, выделяющая или выделявшая в эволюционном прошлом раковину. В этой мантийной полости у двустворчатого моллюска свисают жабры. Из нее во внешнюю среду ведут вводной и выводной сифон. Два отверстия. Через вводной сифон вода засасывается, через выводной выталкивается, она омывает жабры. Там происходит дыхание. А также на жабрах залипают съедобные частицы, жабры обильно покрыты слизью. И дальше специальные выросты, ротовые лопасти, облизывая жабры, отправляют пищу в рот. Вообще понятно, что когда ты по типу питания фильтратор, то особо двигаться-то, вот фильтратор такой, особо двигаться тебе смысла нет. Более того, ты можешь сделать ставку на так называемую пассивную защиту от хищников. Отрастить себе очень толстые створки раковины, и никто тебя есть не будет. Потому что ведь на самом деле, чтобы ты стал не очень интересен для хищника, не обязательно быть абсолютно неуязвимым для хищника. Достаточно быть настолько сложно извлекаемым из там раковины, убежища, чтобы хищник примерно соотнес и понял, что энергию, которую он затратит на выковыривание тебя из этой раковины, разгрызание этой раковины, будет больше энергии, которую он получит при переваривании твоего тела. Соответственно, понятно, что смысла, то, что называется, овчинка выделки, не стоит. Поэтому двустворчатые моллюски в основном сделали ставку на вот такую пассивную защиту. А дальше возникает проблема. Чем толще раковина, тем сложнее ее таскать. Но если ты фильтратор, с вот таким способом фильтрации, таскать ее особо и не надо. Для двустворчатых моллюсков характерна личинка, которая называется велигер. Ну, вернее так, для морских двустворчатых моллюсков, для пресноводных далеко не для всех. Но про это мы тоже говорили, когда говорили про жизненные циклы. Велигер – это планктонная личинка, то есть она переносится течением, она действительно вот так потешно выглядит, несколько яйцеобразная структура с двумя крыловидными, или, не знаю, уховидными выростами, похожими ресничками, она ими подруливает, оседает на дно и превращается во взрослого моллюска. Взрослые моллюски бывают двустворчатые, очень большие, ну, как, например, самые крупные двустворчатые моллюски, прошу прощения, сейчас чихну. Представители рода Тридакна – это, собственно, самые крупные двустворчатые моллюски. Понятно, что такую раковину, ну, разгрызать ее особо никто не будет, но перетаскивать ее тоже неудобно. Поэтому, достигая определенного возраста, тридакны перестают двигаться, живут они часто на коралловых рифах, и они просто дают коралловому рифу обрасти себя постройкам коралловых полипов и как бы вцементируются в них. Они питаются как фильтраторы, если мы говорим про тридакны. Но очень интересно, посмотрите, вот, тридакны всегда сидят, немножко приоткрыв створки раковины, а свое тело они как будто выворачивают наружу. Неспроста. Дело в том, что у них прямо в тканях их тела тоже живут симбиотические, сожительствующие, одноклеточные, фотосинтезирующие организмы. Часто те же самые симбиодиниумы. Обратите внимание, опять мы имеем дело с мощной известковой постройкой. Дело не обходится без помощи симбионтов фотосинтезирующих. Но, понятно, далеко не все двустворчатые моллюски такие огромные, как тридакны. Но многие из них, как и тридакны, в процессе эволюции полностью или практически полностью отказались от движения. Ну, можно, например, вспомнить таких существ, как семейство метелиды, мидии, куда относятся, собственно, например, представители рода Митилюс, которых мы регулярно едим. Мидии... они могут ползти, предпочитают этого не делать. У них есть специальная, так называемая, биссусовая железа с нижней части тела, которая выделяет биссусовые нити, очень плотные нити из биссуса, такое вещество, которыми они могут прикрепляться к каким-то твердым объектам. Но, в принципе, могут и открепляться, хотя делать этого не любят. Это канат с мидиевой плантации, а в природе сами по себе мидии часто образуют такие сплошные, сплошные покровы в местах, где течение благоволят тому, чтобы их личинки, велигеры, оседали. И поэтому они, если как-нибудь течение закручивается так, что все велигеры оседают в одном месте, то, да, может на дне быть вот такой сплошной покров из мидий. Но надо заметить, что ни тридакт, ни мидий полноценными рифостроителями не назовешь. Ну, вернее так, тридакны участвуют в постройке рифов, да, потому что они тоже делают известковый скелет, вокруг которого обрастают коралловые полипы. Мидии скорее нет, потому что они, ну, конечно, сплошной такой покров могут сделать, но как только они умирают, створки отделяются друг от друга, биссус разрушается, их течением обычно куда-нибудь уносит. Если не уносит, то просто получаются места, где такой сплошной ковер из створок мидий, но так или иначе именно риф здесь не образуется. То есть, чтобы образовывался риф, надо, чтобы существо как-то прирастало к другим рифообразователям. Точно так же вот в пресной воде есть представители семейства дриссиниды, похожи на мидий по образу жизни, да и по внешнему строению. Иногда, особенно ниже Москвы, в Москве-реке, ниже Москвы-реки, они, ниже города, в Москве-реке ниже города, они формируют сплошные на камнях, каких-то других твердых объектах, такие друзы, скопления своих раковин, но тоже рифом это не назовешь. Но есть те двустворчатые моллюски, которые не просто, как тридакны, участвуют в рифообразовании, но и могут выступать в качестве самостоятельных рифостроителей. Причем, если полихеты, многощетинковые черви, они, в принципе, могут выступать в качестве самостоятельных рифостроителей, но рифы получаются все-таки не очень масштабные, то вот устрицы, например, могут строить достаточно масштабные рифы. Они и просто на рифах любят жить, которые, например, возводятся преимущественно коралловыми полипами, таким образом участвуют в возведении рифа, но могут и сами. В некоторых, при некоторых стечении обстоятельств, при некотором стечении обстоятельств. Раковина устриц, ну, как я думаю, многие знают, возможно, многие даже ели, состоит из двух неравных створок. В отличие от мидий, устрицы вообще не могут передвигаться. У них очень толстые створки, и они со временем полностью прирастают к твердой поверхности, на которой сидят. За счет этого иногда они формируют настоящие рифы. Вот это фотография устричного рифа. Да, конечно, они не многокилометровые, как коралловые полипы. То есть тут нужно тоже особое стечение течений, прошу прощения за тавтологию, чтобы велигеры устриц оседали именно здесь. Но, тем не менее, формально, да, устрицы тоже являются, могут являться самостоятельными рифостроящими организмами. Очень интересно, что их велигеры обладают необычными свойствами. Буквально в прошлом году вышла статья, в которой исследователи открыли, ну, я бы сказал, потрясающее. Они изучали велигеры в такой устрице Астрея ангаси. Род Астрея – это по-русски, собственно, род устрицы. Так вот, оказалось, что велигеры устрицы вида Астрея ангаси, они, конечно, планктонные организмы. Их, конечно, несет течением, и сопротивляться они ему сильно не могут, но они изо всех сил своими вот этими выростами подмахивают так, чтобы немножко скорректировать свое направление движения в сторону уже существующих рифов. Дело в том, что, ну, если не задумываться, то может показаться, что вода – это молчаливый мир. Нет, вода насыщена звуками. На самом деле, вода значительно более благоприятная среда по многим параметрам для распространения звуков и звукового общения, звуковой коммуникации, чем воздух. Например, там, скорость звука в воде выше, значительно выше. Поэтому в воде огромное количество звуков. И рифы, совокупность живых организмов, рифов, тоже издают очень громкий и довольно характерную такую, хочется сказать, какофонию звуков, но скорее ансамбль звуков, оркестр. И вот оказалось, что, я говорю, эта статья буквально вот в прошлом году вышла, что, по крайней мере, у устрицы вида Астрея ангаси, скорее всего, у других, велигеры изо всех сил пытаются плыть туда, где слышна мелодия этого оркестра живых организмов, обитающих на рифе. Потому что там будет больше вероятность закрепиться на твердом субстрате и выжить. Тут, кстати, мы сталкиваемся с еще, зная это, важной проблемой. Мы часто говорим про загрязнение океана там, пластиком или какими-то веществами, которые туда сбрасываются или разливаются там, как нефть. Но есть же еще и шумовое загрязнение океана. Винты кораблей, моторных лодок, они создают шум, который может сбивать велигеры устриц с пути, мешать им ориентироваться. А если так, то это может сказываться на функционировании всего сообщества кораллового рифа. Ну, давайте двинемся дальше. Еще один из не самых очевидных типов беспозвоночных животных, которые могут участвовать в рифостроительстве и в некоторых ситуациях даже строить самостоятельные небольшие рифы, это тип бриозоа, мшанки. Мшанки – это колониальные организмы, выглядящие так вот. Так вот. Сама колония мшанок – это совокупность отдельных зооидов, объединенных в такие, скорее, трубки, покрытые общей защитной оболочкой. Усредненный зооид мшанки, ну, то есть одна часть колонии, похожая, в принципе, на самостоятельный организм, это действительно небольшая структура, несущая на своем ротовом конце, так называемый лофофор, ну или лофофоровый аппарат. Щупальца, покрытые ресничками, обеспечивающие фильтрацию. И, собственно, в центре лофофора находится рот. Есть пресноводные мшанки, есть морские мшанки. И вот среди морских мшанок есть довольно много тех, чьи колонии выделяют известь. И вот этот защитный слой, покрывающий колонию, он известковый. Но вот у этой мшанки, посмотрите, видно, что эти структуры, они сетчатые. Вот в каждой, из каждого отверстия здесь торчал один маленький зооид. Были геологические периоды, когда мшанки вообще значительно участвовали в рифообразовании на планете, но я обещал, что про историю рифовых построек фанерозоя мы сегодня говорить не будем, а то ничего не успеем. Поэтому не будем этого пока касаться, но да, мшанки могут быть самостоятельными рифообразователями, хотя сейчас все-таки это чрезвычайная редкость. А участвовать вместе с другими организмами в постройке рифов, пожалуйста, конечно же. Ну и предпоследний тип, про который мы поговорим сегодня, это тип артропода, членистоногие. Может возникнуть вопрос, а эти-то как, какое отношение имеют к рифам? Ну, скажу честно, членистоногих, которые могли бы выступать как самостоятельные рифообразователи, все-таки скорее нет. А вот членистоногих, которые участвуют в образовании рифов, то есть тоже выделяют известковые скелеты мощные, такие есть. Ну, напомню, что членистоногие – это существа, тело которых разделено на сегменты, есть парные, сегментированные, то есть членистые конечности, у них есть хитиновая кутикула, то есть им нужно, как на этой фотографии, личинка стрекозы линяет на взрослую стрекозу, линять, чтобы расти периодически. Нас интересуют представители надкласса ракообразные. Вообще, когда произносят слово ракообразные, обычно представляют кого? Речного рака, да? Ну, то есть, существо, тело которого разделено на сегменты, много пар конечностей, хорошо заметных. Но, на самом деле, среди ракообразных такое количество вообще не похожих на речного рака или каких-нибудь креветок существ. Вот про одних из них мы сейчас поговорим. Но сначала упомянем, что для большинства ракообразных характерна планктонная личинка науплиус. Это важный момент. Да, маленькая личинка, которая тоже переносится течением. Нас будет интересовать класс максилопода. Да, сразу хочу здесь небольшую ремарку сделать. В школьной программе ракообразные называются классом. Я здесь использую более современный вариант системы, как даже бы природы, где ракообразный – это надкласс, который делится на несколько самостоятельных классов, потому что, ну уж очень они имеют разное строение и очень сильно генетически и эволюционно друг от друга отличаются, но, наверное, про ракообразных тоже как-нибудь просто стоит поговорить отдельно. Так вот. Внутри надкласса ракообразные есть класс максилоподы. Нас интересует из них только одна группа. Это усоногие. Инфракласс, здесь написано инфра, это еще одно дополнительное деление. Ну, бог с ним, в общем. Усоногие ракообразные. Усоногие ракообразные чрезвычайно странны. Среди них есть морские уточки, такие вот странные организмы, тела которых заключены в известковый домик из известковую раковину, можно сказать, из нескольких пластинок, подвижно соединенных друг с другом, и сидящие на вот такой подвижной ножке, плотно прикрепляющиеся к твердому субстрату. Вот они такие. Тут сразу становится понятно, почему эта группа ракообразных называется усоногие. Да потому что у них ножки как усики. Они ими вот так вот загребают воду и выбирают из воды съедобные частицы. То есть являются фильтраторами. А есть среди них те усоногие ракообразные, которых называют морские желуди. На самом деле морские уточки и морские желуди – это такие обиходные названия. Неофициальные их названия. вот морские желуди отличаются от морских уточек тем, что они плотно прикрепляются своим известковым домиком к чему-то твердому. Есть похожие на клюв такие створки, которые могут приоткрываться, и вот ракообразная высовывает ножки и вот так вот фильтрует ими воду. Они формируют, некоторые из них довольно крупного размера, кстати, считаются самыми вкусными ракообразными в принципе, что у них самый насыщенный креветочный вкус. Ну, только добывать их в больших количествах, конечно, проблематично. Ну да ладно. Так вот, они выделяют довольно мощные известковые домики. В качестве самостоятельных рифостроителей они, конечно, не подходят. Просто потому, что их домики после смерти достаточно быстро разрушаются, распадаются на отдельные пластинки. Но в качестве организмов, которые в числе других рифостроителей участвуют в возведении большого рифа, да, они вполне себе участвуют, конечно же. Ну, вот так вот они выглядят. Иногда, правда, поселяются на вполне себе подвижных организмах. И последний тип, про который мы поговорим, это иглокожие. Ну, вообще, иглокожие делятся, современные иглокожие, на 5 классов. Это морские звезды. Среди них рифостроителей нет, они подвижные. Афиуры тоже подвижные. Морские ежи тоже подвижные. Хотя так и не скажешь, а они подвижные. Галатурии очень подвижные обычно. Но есть еще один класс, собственно говоря, самый примитивный класс, наиболее близкий к вот, предковой форме, предков, тому, как древние иглокожие выглядели из ныне живущих. Это класс морские лилии. Тело у них странное, оно разделено на несколько вот таких рук подвижных, ну, понятно, руки в кавычках, да, просто так выросты называются. Могут быть специальные выросты, чтобы хвататься за твердые объекты. Да, среди морских лилий есть плавающие организмы, достаточно эффектно, немножко так сюрреалистичные, инопланетно передвигающиеся. Но есть среди морских лилий и организмы, которые прикрепляются стебельком к дну или чему-то твердому просто. Они являются фильтраторами. И вообще морские лилии являются фильтраторами. И сейчас они, ну, могут участвовать в рифостроении, а они вообще, как и прочие представители других классов типа иглокожие, собственно, почему они называются иглокожие? Потому что в их коже формируются, ну, у большинства представителей известковый скелет из тоже подвижных таких структур, и часто наружу торчат известковые иглы. Только вот у галатурии много представителей, которые утратили известковый скелет, известковые скелетные элементы, но не все. Ну да ладно. Так вот, морские лилии имеют известковый скелет, но он подвижно сочленен весь. Но есть морские лилии, которые живут, растут, хоть это животное, а не растение, прикрепленно. Соответственно, они могут выступать в качестве одних из рифостроящих организмов. Вместе с многочисленными другими рифостроящими организмами. Но в некоторые геологические эпохи морские лилии строили прям настоящие рифы. Тоже не колоссальных масштабов, но довольно внушительные. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Таким образом, получается, что среди типов царства животные, довольно многие могут быть рифостроителями. Для того, чтобы в принципе участвовать в рифостроении, в построении рифа, ты должен быть неподвижным, должен плотно присоединяться к чему-то твердому или к другим рифостроителям, например, и выделять наружный или внутренний иногда известковый скелет. А при этом есть организмы, которые могут выступать в качестве, ну, таких основных рифостроителей. сейчас это в основном коралловые полипы, конечно же. Значительно в меньшей степени, например, двустворчатые моллюски или полихеты, многощетинковые черви. А есть организмы, которые могут участвовать в рифостроении, и в реальности то, что мы называем коралловый риф, да, конечно же, основу этой структуры формируют действительно, безусловно, коралловые полипы. Но на самом деле в рифостроении участвуют далеко не только они, а довольно большое разнообразие организмов. Ну что ж, я готов ответить на вопросы.
1: Почему в России нет коралловых рифов? Климат не подходит?
0: Я упомянул этот, на самом деле, момент чуть-чуть. Помните, я сказал, что рифостроящим кораллам, для рифостроящих кораллов оптимальные условия – это теплая, причем круглый год теплая вода, без зимы, и хорошее освещение. С освещением в России все нормально, в российских морях прибрежных, а с температурой не очень. Поэтому, ну, например, в наших полярных морях мы рифостроящих кораллов не найдем. Хотя вообще вот в территориальных водах Швеции, например, рифостроящие кораллы, помните, я сказал, что в реальности есть рифостроящие кораллы, живущие в холодных водах. Их немного, но есть. Они обнаружены. А вот на территории России что-то не очень. Вот уж не знаю, что они нас так обходят. Скорее всего, потому что плохо искали еще. Поэтому с большой вероятностью окажется, что формально рифостроящие, то есть находки с территории, с территориальных вод России неизвестны, но, скорее всего, они там встречаются. Но это те рифостроящие кораллы, которые, ну, известковый скелет формируют, а именно рифов таких масштабов нет, не формируют. Холодновато у нас.
1: И вот в продолжении как раз первого вопроса, а на Байкале, либо в любом другом пресноводном водоеме, возможно образование рифов?
0: Это очень хороший вопрос. Здесь, сейчас я попробую на него ответить, чтобы не уходить в химию. То есть короткий ответ – нет, если совсем короткий. Если немножко попытаться пояснить, представьте себе морскую раковину и пресноводную раковину, там, брюхоногого моллюска, например. Вы сразу вот представьте себе раковину брюхоногого моллюска пресноводного и раковину брюхоногого моллюска морскую. И вы сразу как бы, ну, по внешнему виду смотрите и понимаете, раковина скорее пресноводного или скорее морского моллюска. По толщине раковины. В море значительно проще делать, в принципе, такие мощные известковые структуры. В пресных водах с этим сложнее. Но дальше, чтобы ответить на этот вопрос, почему, нам нужно уйти в химию. И если это интересно, можно сделать про это разговор, но тут надо будет заранее предуведомить, что будет не то чтобы много, но будет химия. Потому что я считаю, что о таких вещах нужно заранее предупреждать.
1: Химия какого класса?
0: Химия... Ну, химия старшей школы, ее более чем хватит для того, чтобы
1: это понимать. Можно будет в описании указать.
0: Да, да, да. Я говорю, что это действительно нужно про вот... То есть это очень интересный и хороший вопрос, но чтобы на него ответить, нужно сначала немножко поговорить про химию. Вот, чтобы это были не только общие слова. Вот общими словами я, наверное, ответил. Поэтому, соответственно, в пресных водах рифостроящим организмом, в принципе, быть проблематично. А к тому же еще коралловые полипы, они опреснение вообще не любят в основном. И уж рифостроящие коралловые полипы вообще не любят опреснение. Поэтому их мы, в принципе, как бы представители класса коралловые полипы, мы в пресных водах не найдем. Губки пресноводные, они тоже значительно такие более скромные известковые скелеты создают. Хотя некоторые создают, но не прям не мощные. Да, следующий вопрос.
1: А почему на суше нет растений и животных фильтраторов? Если зайти в тайгу летом, там такое количество гнуса, аж дышать трудно.
0: Ну, на суше есть, конечно же, фильтраторы. Я думаю, вы вообще, не дади, вот, задав этот вопрос, буквально один логический шаг не сделали дальше, чтобы на него ответить. Пауки. Пауки, строящие паутину. Формально-то они питаются фактически, ну, грубо говоря, с помощью фильтрации. Это, конечно, ну, такое немножко фильтрация в кавычках, потому что, ну, муха же там или другое насекомое, или мошка какая-нибудь сама летит, но идея та же самая – построить сеть, в которую кто-то попался. Поэтому, ну, немножко шуточно, но пауков, строящих ловчие сети, можно назвать фильтраторами наземными. Почему бы нет? А так, на самом деле, если шире отвечать на этот вопрос, то, ну что это такой ответ, он не неправильный, он вот чуть-чуть такой полушуточный, потому что в воде, во всей толще воды, во-первых, плавает огромное количество мелких организмов, которых можно поймать, и не мелких. А во-вторых, там огромное количество маленьких органических частиц, которые можно уловить и переварить. Да, конечно, в воздухе тоже есть там много органических частиц. Ну, понятно, воздух у нас, особенно в квартирах, забит пылью, а это преимущественно там отшелушившиеся частички нашей кожи. Но ими особенно не наешься. А вот в воде... Особенно в быстротекучей воде, там в реке или в море, океане, где есть течение, очень удобно. Можно расставить фильтрующий орган, фильтрующий аппарат или какую-нибудь сеть фильтрующую, как некоторые организмы делают, и наловить себе достаточно еды. Поэтому в целом водная среда благоприятствует к фильтрующему типу питания. Воздушная скорее нет, хотя вот есть пауки, которые... Примерно этим и занимаются. Следующий вопрос.
1: Цианки – это кто? Цианобактерии? Они же прокариоты. А прокариоты не могут быть многоклеточными?
0: Не могут, конечно же, безусловно.
1: Просто наш слушатель... Кстати, наши слушатели желают вам выздоровления.
0: Спасибо большое, я буду очень стараться.
1: А, видимо, может быть, не так что-то услышали, но вы сказали, что... Прокариоты многоклеточные.
0: Может быть? Конечно же, нет. Я специально акцентировал на этом внимание, что вообще бактерии относятся к прокариотическим организмам, то есть организм, генетический материал которых не упакован в ядро, и сказал, что они не бывают никогда многоклеточными, они бывают одноклеточными, либо в крайнем случае колониальными. Колониальность применительно к прокариотическим организмам подразумевает такой тип строения тела, при котором организм состоит из нескольких клеток, но эти клетки объединены только пространственно. То есть они просто соединены в общее тело, а общего обмена веществ у них нет. И среди цианобактерий, которых раньше называли сине-зеленые водоросли, как раз есть колониальные представители, у которых тело состоит из нескольких, иногда довольно из большого числа клеток, но это все равно не называется многоклеточностью, это колониальность. Да, следующий вопрос.
1: Сколько у губок типов клеток сейчас обнаружено? Александр Марков вроде рассказывал, что несколько десятков... На лекции «Итоги 21 года в эволюции».
0: А у меня сейчас выведен на
1: экран? Да, показано, да, есть экран.
0: Так, я прошу прощения, сейчас помелькаю немножко слайдами.
1: Так, а сколько типов клеток у губок?
0: Да, я помню прекрасно, помню прекрасный вопрос. Вот мы уже почти там. Да. Ну, если про основные группы клеток, в теле губок, то это хоаноциты, воротничковые клетки со жгутиком, каждая клетка с одним жгутиком, выстилающие внутреннюю поверхность губки. Это пинакоциты, от греческого пинакос, доска, клетки доски, цитосклетка, клетки, выстилающие наружную поверхность губки. Это пороциты, клетки дырки, клетки отверстия, клетки, формирующие, собственно, от

0: встречаются.
1: Хворости прятались, разбежались по окрестностям. И так шаг за шагом они вместе с караванами по там, путям торговым в Северную Африку попали. Сейчас там живут себе прекрасно. Есть другой пример, когда один из видов гекконов этого же рода заселил все острова Тихого океана во время Второй мировой войны. Когда вот эти транспортировки грузов и войск очень широко были распространены на Тихоокеанском театре военных действий, и вот эти гекконы в то время так вот все острова вместе с грузами и заселили. Вообще интересно получается. Ну, еще одна интересная черта гекконов, что же их выделяет среди других ящериц. У них интересное устройство лап. Ну, знаете, они бегают по стенам, по потолку, даже по стеклу бегают и ничего не падают. И была загадка, она до сих пор, на мой взгляд, осталась. Как же они так вот не срываются? Чем они цепляются-то? У них потому что присосок нет. Понятно, там лягушки, у них присоски. Или, допустим, там улитки ползают, они липкую слизь выделяют. Это тоже есть там определенный вакуум, форма тела. Но у этих ни того, ни другого. У них лапки сухие, присосок нет. У них очень интересное строение кончиков пальцев. Оно такое пластинчатое или ламеллярное. А если смотреть под микроскопом, там все мельче, более мелкие структуры, такие крючочки, не крючочки, пластиночки, сосочки. И вроде ничего там не должно, никакого вакуума не создается, ничего не выделяется. В конце концов, везде написано, что они держатся за счет так называемых вандервальсовых сил. Это силы межатомного и межмолекулярного взаимодействия. Там какой-то диполи какие-то образуются. Я вот ничего не понимаю, но они считаются такими слабыми силами взаимодействия между атомами и молекулами. Но опять же, 20-граммовый гекон может выдержать вес там, полкилограмма и не отцепиться, не упасть. Интересно еще, что у разных видов гекконов вот это приспособление прицеплению, цеплянию, прилипанию к этим к разным поверхностям, оно у них видоспецифично. То есть одни по одним поверхностям бегают и не срываются, другие по другим. И даже я вспоминаю, была несколько лет назад статья, когда на одном из островов, по-моему, где-то в Атлантическом океане, там живут два вида гекконов. Один местный, который там всегда жил, и он живет на скалах, на камнях. А другой привезенный, которого завезли случайно, он живет только в здании разрушенного маяка, потому что на камнях он не держится на вертикальных поверхностях, а местный геккон, наоборот, не может бегать по этим бетонным стенам. Но там, конечно, не только вертикальные стены и потолок. Мы вот не можем ни по стенам, ни по потолку бегать, но ничего, живем себе. Поэтому геккон по плоскости бегать могут. Но вот такие вот стены, там они друг с другом не конкурируют, а вполне себе так вот существуют. Очень много разных неожиданностей несут, казалось бы, такие привычные виды, как геккон, но не у нас, но в таких странах с теплым климатом. И вот этот потенциал инвазивности у разных видов, как я уже сказал, разный. И вот у этого геккона он еще до конца не исчерпан. И сейчас есть способы прогнозирования возможного ареала некоторых видов. Вводятся разные климатические данные, условия ландшафтные, местные. И делается компьютерная модель, где бы этот вид мог себя хорошо чувствовать. Для этого геккона, это Юго-Восточная Азия, Австралия, прекрасно все это подходит, пока он туда еще не попал, а может быть уже и попал. Просто не всегда смотрит то, что под носом в этом свете лампы вечером бегает и ловит москитов. Но это всегда интересно обратить на это лишний раз внимание, и вдруг обнаружишь какие-то такие вот тянущиеся из глубины веков загадки, которые нас окружают и которые специалисты, в том числе и специалисты из сети научных музеев, успешно решают. Ну, на этом моя новость на сегодня заканчивается, а в следующий раз я вам расскажу о некотором совершенно неожиданном паразите, который выскочил, как этот чертик из коробочки, из другого близкого своего родственника, что было полной неожиданностью для ученых это открывшим. А сейчас всем доброго утра, плодотворного рабочего дня и вот еще раз колокольчик. А гекконы, да, действительно, они нас не то что будет, они иногда не дают уснуть, потому что они хорошо друг с другом общаются, они территориальные часто бывают, и там бывают некоторые места в тропиках, где на каждом дереве свой геккон, они друг друга отслеживают как? Резкими вот этими звуками, которые иногда даже непонятно, а что это за звуки, откуда взялись, что это вообще такое. Так что разбудил вас сегодня геккон, и гекконы, они рядом с нами везде, когда мы бываем в тропиках. Змеи – одна из групп ящериц.

0: делать с зубами.
1: Они все с зубами.
0: Нет, с крупными я имею в виду.
1: А, в смысле, с большими, чтобы сильно укусить, бывает едозуб.
0: Это прям вот полноценная ящерица змея.
1: Да, да. Раньше считал, что у ящериц ядовитых желез нету, но это просто всегда бывает от недостатка фактов. Вообще в природе всегда бывает, из любого правила исключения. И вот у едозуба, да, обнаружены ядовитые железы, и у него зубы довольно серьезные, он может серьезно укусить. Вот, вот такая здоровенная ящерица в Мексике живет. Она, говорит, черный с оранжевыми пятнами, полосами.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья мои, мы на пороге замечательного космического события. В ночь с 26 на 27 сентября космический аппарат «Дарт» должен достичь своей цели и ударить по астероиду. Возможно, в этот момент, когда вы смотрите наш подкаст, это уже произошло, и первые результаты этого эксперимента уже известны.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: К астероидам летали космические аппараты. К трем астероидам они приближались и даже брали с них, с их поверхности небольшие песчинки, образцы грунта привозили на Землю. Но все это были верхние слои астероида. Все это было самое-самое наружное их вещество, которое так сильно страдает от космической радиации, что мало что может рассказать нам о внутреннем строении этих замечательных тел. Я вам напомню, сегодня астрономы обнаружили более миллиона астероидов в Солнечной системе. Вот Солнце у нас одно, 8 больших планет, 200 спутников у этих планет, еще несколько планет-карликов типа Плутона и более миллиона астероидов. Что же такое астероиды? Это, конечно, маленькие объекты. Самый крупный астероид, теперь мы его называем планетой-карликом, но вообще-то он по традиции астероид, это Церера, и ее диаметр около 1000 километров. Ну, не такое уж маленькое тело. Следующий по размеру, и это уже точно астероид, и сегодня он возглавляет семейство астероидов, это Веста, она 500 километров диаметром, и дальше по нисходящей. Несколько десятков астероидов имеют диаметр 200-150 километров, несколько тысяч астероидов имеют размеры в сотни километров, а остальные очень маленькие – десятки километров, единицы километров и даже сотни метров или даже десятки метров. О чем бы тут говорить? Однако даже астероид размером 10-20 метров, падающий на Землю, может принести большие неприятности. Мы помним 2013 год, когда такой астероид диаметром почти 15 метров, таких почти миллион в Солнечной системе, пронесся над Южным Уралом, задел, так пролетая мимо, задел город Челябинск, знаменитый Челябинский метеорит, и хотя не упал на город, но привел к значительным разрушениям, и люди пострадали. В общем, это серьезное дело. А если падает на Землю астероид размером 10 километров, то это глобальная катастрофа, и к этому надо готовиться. Как готовиться? Конечно, крупный астероид упадет независимо от нашего желания. Никаких современных технических средств, чтобы отвести его удар от Земли, у нас пока нет. Но такие редко падают, раз в миллионы лет. А более мелкие, наверное, надо научиться как-то разрушать, как-то отводить, как-то менять их траекторию, чтобы они не задели нашу Землю и не привели к глобальной катастрофе. Вот на это настроен, на это нацелен аппарат DART. Ну, DART – это вот самые стрелки, которые мы втыкаем в мишень, но у него еще и аббревиатура такая DART. А расшифровывается это Double Asteroid Redirection Test. Redirection значит, изменение направления. Почему дабл астероид? А потому что он реально двойной. Там одно тело большое, а второе поменьше. Это двойной астероид. Большое тело называется Дидим, а маленькое, ну, не такое оно маленькое, но поменьше, Диморф. Дидим – это с греческого двойник, брат, собрат. Почему двойник? А потому что, когда его открыли, почти сразу обнаружилось, что у него есть еще маленький хозяин. А диморф, то есть двухформенный или имеющий две формы, назвали потому, что к нему собрались послать космический зонд, который врежется в него, разрушит его частично, конечно, полностью он не разрушится, это не маленькое тело, почти 200 метров размером, а его крупный собрат около километра размером, там 800 метров с чем-то, в крупный нечего было и попадать, он бы не заметил такого удара, а в более мелкий, вот тот, который чуть меньше 200 метров, наверное, удар придется ощутимый, все-таки аппарат не маленький, 600 килограмм размером, с большой скоростью будет лететь, врежется в этот астероид. И тут несколько задач сразу будут решены. Во-первых, сам удар должен изменить орбиту этого маленького тела. Оно обращается вокруг своего крупного собрата, и удар должен немножко изменить его орбиту. И мы посмотрим, насколько. Дело в том, что не только удар по поверхности будет влиять на его движение. Удар с такой скоростью происходит, кинетическая энергия такая большая, что происходит тепловой взрыв. Космический аппарат внедряется в тело астероида, проходит несколько десятков метров, резко тормозится там, и тепло, выделившееся от этого, производит тепловой взрыв. То есть будет выброшено в космос значительное количество вещества самого астероида. И оно сработает как реактивный двигатель. Оно будет выброшено в одну сторону, астероид будет толкнут в другую. Вот это интересно. Насколько эффективны окажутся удары космических стрелок, вот этих вот ударников, масс по астероиду? Смогут ли они в перспективе изменять направление движения, орбиту тех астероидов, которые угрожают Земле? Это первая задача, но есть и вторая. То вещество, которое будет выброшено из недр астероида при ударе, оно ведь из глубины, оно с глубины несколько десятков метров. Оно не ощущает на себе космическую радиацию. Это первозданное, такое вот древнее, реликтовое вещество, из которого когда-то сформировался этот астероид. Очень интересно его изучить. А кто же будет изучать, когда корабль уже врезался в него? Тут определенная хитрость. За большим массивным аппаратом летит маленький кубсат. Но он не совсем кубсат, там несколько кубсатов, такой размером с чемодан. И он будет фотографировать это столкновение, будет фотографировать и изучать выброшенный оттуда материал и передаст на Землю. То есть он будет фиксировать этот замечательный эксперимент. Кубсат сделали итальянские инженеры, основной аппарат DART американский. Вот такой совместный проект реализован, и мы в ближайшие дни, наверное, узнаем результаты этого эксперимента. Но на этом он не закончится, друзья мои. Сейчас я тут себе отметил. В октябре 2024 года в сторону этого же двойного астероида полетит новый аппарат. Тоже такой сложный, многокубиковый кубсат, который назвали Гера или Хера. Он приблизится, выйдет на орбиту астероида Дедим и сможет изучить внимательно, многократно, вблизи, как изменился ударенный, испытавший удар астероид, как изменилась его орбита, что произошло с тем веществом, которое было выброшено при ударе. То есть будет внимательно изучать результаты сегодняшнего эксперимента DART. Замечательная связка двух экспериментов. И я поздравляю тех, кто охраняет нашу Землю от астероидной опасности. Теперь у них в руках новые факты, которые позволят бороться с опасными астероидами и изучать астероиды как очень интересные небесные объекты. Хочу вам напомнить, что такой же эксперимент в отношении ядра кометы уже произошел в 2005 году. Эксперимент Deep Impact был как раз нацелен на удар по ледяному телу кометы. Тогда космический аппарат тоже разделился на две части. Ударник полетел и врезался в ядро ледяной кометы. Произошел тепловой взрыв, и летящий за ним второй космический аппарат, вторая его часть, сфотографировала этот взрыв и изучила вещество, которое полетело из недр кометы. Мы впервые копнули комету таким образом. И эксперимент продолжался. Через некоторое время, через несколько лет, мимо этой же кометы пролетел другой космический аппарат, который сфотографировал место удара и показал нам, какой Кратер при этом получился первый рукотворный кратер на комете. В результате эксперимента Deep Impact мы многое узнали о комете. Собственно говоря, мы даже подтвердили те свои предположения, которые раньше не находили доказательств. Дело вот в чем. Мы всегда называем кометные ядра глыбами льда. Это действительно гигантская глыба льда, и когда она подлетает к Солнцу и нагревается, у кометы огромный газовый хвост вырастает, значит, она изо льда состоит. Но на поверхности кометы твердая черная минеральная кора. И проверить, что под этой корой, действительно ли там ледяное нутро кометы, не удавалось таким вот прямым методом, и только ударив по поверхности кометы, разрушив ее черную минеральную кору и внедрившись туда, и выбросив оттуда вещество, астрономы, наконец, со стопроцентной уверенностью доказали, что да, действительно, комета – это глыба льда, покрытая черной, грязной, плотной минеральной корой. Это был замечательный, очень важный эксперимент. Теперь такого же типа эксперимент мы проводим с ядрами, а точнее говоря, просто с астероидами. Ядро астероида – это и есть он сам. Но хочу заметить, некоторые астероиды могут быть кометами. Мы думаем, что это астероид, а копнув, можем обнаружить там ледяное содержимое. Так что надо проверить, что внутри астероида. Этим мы теперь и занимаемся. Я надеюсь, что в ближайшие дни первые научные данные придут, и через неделю мы поговорим о первых результатах эксперимента DART.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь в эфире «Большая наука. Великая в малом». Тема нашей сегодняшней беседы – «Демоны и ангелы». Название ничего не говорит, пока мы не разъясним, что имеем в виду. А имеем в виду мы вот что. Как история оценит нас со временем. Но про нас мы еще не знаем. А как это можно понять на примере людей, которые свой след в истории оставили? Это люди были великими, неординарными. И вдруг как по-разному история трактует их действия, подвиги, преступления. И вот я просто очень хотел бы поговорить о том, однозначно ли мы видим или неоднозначно видим судьбы людей, их заслуги и прегрешения. Гости передачи у нас Наталья Петровна Таньшина, доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Московского педагогического государственного университета. Все так, да? У нас в гостях Павел Семенович Гуревич с удивительным перечнем своих титулов. Кандидат исторических наук, доктор филологических наук, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором Института философии Российской академии наук. Павел Семенович, тогда к вам и обращаюсь я. Кого бы вы хотели вспомнить из истории, из фигур нам известных, вот с такой неоднозначной исторической судьбой?
1: Вот вы говорили об ангелах и демонах, да, в истории. Я бы назвал фигуру, которая, может быть, неожиданно окажется для нашего разговора, Махатма Ганди. Тот самый лидер Индии, который обеспечил освобождение Индии от колоний, от колонизации, обрел свободу. Вот как оценивать эту фигуру? Если мы обратимся к исторической литературе, ну, допустим, к исследованию «Правда Ганди», эта книга написана Эриком Эриксоном. Конечно, он оценивает эту фигуру как положительную.
0: Как пришел автор к личности Махатма Ганди?
1: Ну, до этого он явился одним из создателей особого направления, которое называется психоистория. Обычно психологи не касались исторических событий. То есть, если историк описывает тот или иной исторический факт, то он более или менее ограничивается простой констатацией. Иван Грозный, условно говоря, убил своего сына. А вот мотивация, да, то есть какие страсти привели его к этому поступку, это дело психологии. И вот возникла в лице Эрика Эриксона новая дисциплина, позволяющая не просто рассказать исторические факты, а воссоздать психологические...
0: Ну, скорее, специализация, так сказать.
1: Да, да, да. Сейчас это очень мощное направление. Но Эриксон вообще еще раньше, до Ганди, написал интересную работу, уже связанную с европейской новейшей историей. Мартин Лютер, как родоначальник протестантизма и, соответственно, истории капиталистического
0: общества. Так вот давайте все-таки о Ганди. Почему противоречивая фигура? Освободитель, терпимец, лоялен был ко всем. В чем?
1: Я полагаю так, что Эриксон брал некоторые ключевые фигуры истории. Конечно, Мартин Лютер – это ключевая фигура, потому что благодаря протестантизму, если верить социологам, в частности, Максу Веберу, явился истоком капитализма. Вот мы более 400 столетий живем в этой формации. Значит, это радикальный поворот в истории. А если говорить о Ганди, то это эпоха деколонизации. Мощное освобождение колоний от метрополии. Поэтому фигура Махатма Ганди интересна во всех отношениях. Кроме того, это необычная история, поскольку если какая-то колония приходила к убеждению, что надо освободиться от владычества, то предполагалось либо восстание, либо революция. А Махатма Ганди, основываясь на индийской традиции, выдвинул положение о ненасилии. И вот события там развиваются очень интересно, потому что не было насилия, не было протеста, не было забастовок, не было революций, но были голодовки. Сам Махатма Ганди голодал, и очень боялись англичане, что он умрет, а он был стойкий в этом стремлении. Поэтому, как ни крутили, пришлось просто без крови и людских жертв.
0: Это какие годы для наших слушателей, которые могут уже и не помнить, когда
1: было? Ну, середина 20 века, да, освобождение от британского владычества. Для англичан, конечно, это демоническая фигура, в известной степени злодей, который британскую корону оскопил, обокрал. Вот. А для всего мира это человек, который подсказал современному человечеству, что все вопросы надо решать не путем революции, не путем восстаний, не путем политических заговоров, а вот таким путем, путем переговоров и ненасилия.
2: Ангелы, демоны, неважно, но это в любом случае вопрос о роли личности в истории. И вот эта проблема, на мой взгляд, как раз крайне важна, потому что же это постоянный такой вопрос в исторической науке. Что или кто является движущей силой истории? Либо это великие люди, великие личности, великие какие-то деяния, которые творятся в истории. То есть традиционная такая позитивистская классическая схема. Это же как раз и есть история великих людей и история великих деяний. Ну или история великих идей. Либо же люди, они появляются не просто так. И не они меняют ход истории, а они появляются в нужное время, в нужном месте, когда уже подготовлена почва, и они уже просто продвигают те идеи, те тенденции,
0: они
2: которые в обществе
0: ситуации
2: сформировались. Да, вот фигура Мартина Лютера здесь как раз уже затрагивалась. Ведь действительно, личность гениальная и уникальная, но с другой стороны, она же возникла не просто так. И процессы реформации, они уже были до этого достаточно глубоко распространены в обществе. Мартин Лютер, он очень угадал момент, и поэтому его тезисы произвели такое воздействие на взбудораженное сознание немцев. Кроме того, мне кажется, еще одна важная проблема касается вообще взгляда на личность в историю. Вот опять-таки Павел Семенович верно заметил, вот взгляд на Махатму Ганди с Востока и Запада. То же самое ведь история, это что? Это взгляд человека.

0: оценки сегодняшнего дня на ту эпоху и на ту личность, которую он изучает.
1: Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий. Эти слова принадлежат Василию Осиповичу Ключевскому, знаменитому историку, человеку блестящего ума. Славу ему создали не только научная деятельность, но и редкий дар красноречия. Он умел полностью овладеть вниманием аудитории, убедить слушателей правотой своих взглядов. А убеждать было в чем. Ключевский, в отличие от многих других ученых, предшествующих и современников, дал характеристику страны не под царствованием великих князей и царей. Личность, людское сообщество и природа страны – основные исторические силы. Жизнь человечества в ее развитии и результате. Смысл истории в породном самосознании. Доскональное знание источников, в том числе летописных. Владение мастерством создания исторических портретов, афористичность стиля, перо Василия Осиповича узнается с полуслова. История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. На Западе церковь без Бога, в России Бог без церкви. Люди ищут себя везде, только не в себе самих. Это все Ключевский. Вершина его творчества – курс русской истории, не только замечательный научный труд. Книга читается как художественное произведение, в немалой степени благодаря образному языку, но не только. Курс истории, считал ученый, – это не изложение, а осмысление, создание портрета нации, изучение русского народа, порой нелицеприятное. Политическая роль боярства, московское самодержавие, его бюрократический механизм, взгляды на эти проблемы стали общепризнанными, развивались другими учеными. Боролись в душе Василия Осиповича ученый и художник. Темперамент направлял на темы духовной жизни русского общества и его выдающихся представителей. Блестящие статьи и речи о Пушкине, Лермонтове, Новикове, Фонвизине, Соловьеве, Екатерине II. Но почему не только Петр Великий, но и Петр II, Петр III, Павел I, Василий Шуйский? Почему историка интересуют не только Спиранские, князья Голицыны, декабристы, Карамзин, но и Василий Шуйский, оба лжедмитрия I и II? Ответ на эти вопросы вряд ли будет найден. И не станем безапелляционно утверждать, что Ключевский, в отличие от большинства коллег, более лоялен к сослагательному наклонению. Но в его личностных очерках нередко встречается не только констатация свершений, но и то, что могли сотворить люди, вознесенные судьбой на самые высоты, властные или духовные. Во что бы это вылилось? Во благо, во зло? Вот где подлинное сослагательное наклонение. И это не наука, но потенциальные возможности исторических деятелей зачастую нереализованные. Это ли не душа исторической науки? Он жил в прошлом и позапрошлом веках, но при чтении его трудов порой вздрагиваешь. Не вчера ли написаны целые страницы? Впрочем, объяснение простое. Написано было навсегда.
0: Вообще, мне кажется, что чем масштабнее личность, тем больше споров, противоречий, суждений она вызывает. Потом, опять-таки, здесь надо учитывать, что людям, широким слоям населения, им всегда интересны личности какие-то нетривиальные. В общем, чем хуже человек, может быть, чем больше каких-то у него грехов, каких-то непонятных событий, тем это человек привлекает больше. Поэтому, на самом деле, вот каких-то людей, которые вполне заслужены, мы совершенно можем не знать. А вот злодеи, убийцы...
2: Для
0: публики, и для людей широких, может быть, даже и для историков. А вот если возвращаться к Наполеону, то действительно персона необычайно интересная, очень многогранная. Но опять-таки каждая эпоха, каждое поколение или представители той или иной страны и культуры видит в нем что-то свое. Вот если мы возьмем, например, сегодняшнего Наполеона, то французы что говорят? А для француза ведь Наполеон – это легенда. Весь 19 век вот эта наполеоновская легенда во Франции жила, хотя 15-й год – поражение, катастрофа. Но французы все равно жили вплоть до Седана, до поражений во франко-прусской войне, вот в этом плену Наполеона легенды. А сейчас, кстати, французы говорят, что им стыдно за Наполеона. Вот стыдно за ту, наверное, авантюристичную политику, которую он пытался проводить. Но опять-таки, если мы посмотрим на Наполеона с точки зрения современной ситуации вот такой общеевропейской, то понятно, что на первый план выдвигаются какие-то иные его стороны. Вот сейчас, допустим, идея европейской интеграции, единая Европа, и поэтому Наполеон воспринимается уже вот сквозь эту призму. И говорится о том, что вот посмотрите,

0: Видите, отец европейской интеграции – это никто иной, как Наполеон. Именно он вот эти планы выдвигал, хотя понятно, что это не вполне корректно, потому что для Наполеона прежде всего была важна идея величия Франции, и все эти государства он объединял под эгидой Франции только с точки зрения французских интересов. Понятно, он на острове Святой Елены уже писал о том, что вот единая Европа, как он ее мыслит, единство народов, но здесь надо учитывать, что он-то писал это для потомков. Он писал так, как хотели бы его, чтобы воспринимать понимали в мире и в памяти, каким бы он остался. Или, опять-таки, Наполеон в современной России. Хотя к Наполеону в России всегда относились позитивно. Взять там русскую интеллигенцию, элиту. Да. Да. Ему забыли и простили очень быстро. И пожар Москвы, и войну 12-го года, и 19 век. Это же в каждом доме бюст Наполеона. Возьмите всех наших поэтов, писателей. Все восторгались Наполеоном. Понятно, что простые люди нет. Для простых россиян, для крестьян, он же был антихристом. Но вот опять-таки сегодняшний момент возьмите, и все эти сложные процессы, которые в обществе происходят, и новые работы о Наполеоне. Наполеон – спаситель России. Хотя, конечно, он таким никогда не был. Может быть, у него были вот эти популистские заявления об освобождении крестьян, но опять-таки только с точки зрения привлечения на свою сторону. Опять-таки персона Наполеона другой вопрос затрагивает. В историческом сознании, в памяти мы очень часто воспринимаем того или иного деятеля не с точки зрения реальных заслуг или того, как он действительно действовал, то есть не с точки зрения исторических работ, а с точки зрения литературы. Потому что, вот, допустим, Наполеон в массовом сознании, вот в нашем обществе, это же прежде всего тот образ, который создал, пусть даже гениально, Лев Николаевич Толстой. Но ведь историки хорошо знают, что этот образ, он не вполне объективен и адекватен вот тому Наполеону, каким он был. Или, опять-таки, Франция, романы Дюма, они в этой степени очень сильно повлияли на и французскую мысль историческую, и на сознание массовое.
1: Наталья Петровна, даже за времена жизни самого Наполеона к этому корсикану относились удивительно по-разному.
0: Конечно.
1: Потому что его участие в войнах вот не всеми одобрялось. Вот то, что в Италии происходило, то, что происходило при перевороте вот этом вот. И действительно, это ведь значительная часть Франции не принимала это. И только потом уже, вот мы сейчас какое-то усредненное мнение французов воспринимаем. А они были очень разными, и тогда тоже.
0: Хотя, с другой стороны, вот он же сам очень верно итог своей деятельности подвел, когда говорил, что я выиграл огромное количество сражений, но Ватерлоо их все перечеркнуло. И единственное, что будет жить в памяти, это мой гражданский кодекс. И на самом деле, возьмите, современная Европа, Европа, Латинская Америка, гражданский кодекс – это же все то, что создал Наполеон.
1: Да, законодательство, все это лежит в основе, да. Французское в основе лежит. А вот согласны вы с этой оценкой?
2: Не могу спорить с тем, что исторические фигуры много раз оцениваются, причем не только в разных поколениях, это само собой, потому что Артур Шопенгауэр, например, написал такую фразу, что люди начинают воевать снова, как только нарождается новое поколение, потому что они не участвовали в предыдущей войне, они приходят в этот мир, не зная опыта военных действий, и снова начинается война. И он так, в общем, для того времени просчитал это достаточно точно. Но, с другой стороны, конечно, масштаб личности таков, что могут быть разные точки зрения, и не поколенческие, конечно, а просто внутри одной культуры, как известно, да. Вот, например, Столетняя война, да, оказывается, она и не была столетней там. Теперь мы знаем, что она продолжалась всего несколько дней. А написана она была как столетняя война тем, кто победил в этой войне. Вот победители и предложили свое развитие этих событий, свои оценки. И это все происходило уже не в рамках одного поколения, и в рамках одной судьбы даже.
3: Мифы и предрассудки – это те же медицинские бинты, но предназначенные не для перевязки ран, а для защиты духовного мира человека от беспощадных реальностей жизни.
1: В каждом веки менялись средства коммуникации, ну согласитесь. Когда-то перевозили письма, потом перевозили газеты, потом появился телеграф, потом появился вот этот интернет нынешний. Это все на все скорость обмена информацией. Влияет ли вот это вот на исторические оценки? Вот быстрее обмениваемся, реже обмениваемся. А вы сказали слово «поколение». Ускоряется ли смена оценок от того, что быстрее становится коммуникация? Как вы
2: думаете? Ну, безусловно, конечно, смена средств массовой коммуникации влияет на исторические оценки и влияет на судьбу политических лидеров. Это вообще в 70-е годы прошлого века очень хорошо доказал маршал Маклюэн.
1: Расскажите.
2: Это не воинское звание, это имя. Маршал Маклюэн. Он просто показал, что, допустим, Гитлер не смог бы стать руководителем государства, если бы было телевидение. Потому что он не был харизматичным для этого вида коммуникации. А вот для радио он был абсолютно подходящим. Сейчас, когда мы слушаем его пластинки, вот с его речью, и думаешь, как же он мог одурманить вообще людей? Это вообще какой-то бесноватый крик, все. Но это когда-то производило сильные впечатления. И сегодня, конечно, средства массовой коммуникации могут создать такой имидж политику, который в прежние века никому и не снился.
1: А вопрос-то мой на самом деле с подковыркой. Вот в чем подковырка. Внутри одного поколения может ли произойти вот такая смена? Или все-таки поколение – это косно то, что несет дальше? Ну, 25-30 лет, да, смена поколений, да?
2: Внутри одного поколения, о чем мы с вами говорим? Ведь сейчас так быстро меняется коммуникационная обстановка. Ну, вы знаете, что, скажем, сегодня ученик может учительнице Марии Ивановне объяснить, как пользоваться сотовым телефоном и так далее, да? Поэтому тут не о поколении, очевидно, надо говорить, а о каких-то годах.
1: Так вот, на самом деле, я это имею в виду. Сейчас я могу, поскольку я уже ровно 51 год преподаю в Московском университете, то я могу четко совершенно сказать, что колоссально ускорилась смена мотивов и характеристик тех студентов, ну, школьников, которые приходят нам, становятся студентами. Все чаще.
2: Простите меня, клиповое мышление.
1: Мы еще об этом поговорим. Да. Это в пространстве, а сейчас я во времени говорю. Так вот, понимаете, что сейчас примерно каждые 2-3 года к нам приходят совершенно новые дети. Ну, дети, которые становятся студентами. Вот так вот, я все-таки вернусь сначала к тому, что мы обсуждаем. Не усреднит ли это историю, вот изменение взглядов, когда новое поколение по-новому воспринимало ситуацию из прошлого? Потому что сейчас все так быстро меняется. Не будет ли какое-то среднее, серое, безликое ощущение прошлого?
2: Ну, вот, например, Жан Бодрияр, известный французский философ, показал, что война в Карибском кризисе была полностью спровоцирована картинкой телевизионной. На самом деле события происходили совсем не так. Вот вам политическая реальность, которая полностью сконструирована средствами массовой информации.
1: Речь идет о том, что показали корабли, которые перевозят что-то, да?
2: Да.
1: Ну, напомните ситуацию.
2: Даже дело не в том, что
1: наши корабли показали, которые...
2: А показали целую серию картинок, которые, ну, это прием известный, потому что, скажем, уже во время Первой мировой войны могли показать снимки
1: растерзанных,
2: плененных людей, но при этом изобразить это, как будто это жертвы, и вызвать такую ярость. И там уже даже после Первой мировой войны патриарх американской социологии Гарольд Лассоу написал работу о том, как можно вот так вот с помощью картинки вообще создать имидж отрицательный или положительный политику, военачальнику. Ну а если говорить о современной ситуации, о чем вы, собственно, и спрашиваете, тут, конечно, можно лепить любые образы. Иногда человек, совершенно не харизматичный, подается как харизматик. И наоборот, да, там настоящий харизматик, его показывают так, что харизма куда-то исчезла.
3: Понятию пропаганды мир обязан ватиканскому духовенству XVI века, даже отдаленно не предполагавшему, какое чудовище оно выпускает в извечно незрелый мир. В 21 веке пропаганда, оснащенная новейшими технологиями, обрела силу мощнейшего оружия, начиненного всепобеждающей человеческой извращенностью.
1: Вот давай так, а вот была Жанна д'Арк. Была или не была?
0: Вот тоже вопрос. Хотя вот, может быть, я хотела бы немножко добавить к тому, о чем Павел Семенович
1: говорил.
0: Скажите,
1: ради бога, мы свободно беседуем.
0: Да, вот по поводу того, что в истории или в историческом сознании, в знании всегда силен элемент манипуляции, фальсификации, индоктринации, особенно что касается современного вот этапа, и то, что вы как раз прекрасно продемонстрировали. Но мне кажется, ведь история, ее как называют? История – это конструкт воображаемого, потому что ведь историю создают историки, и поэтому у каждого историка будет своя собственная история. Поэтому сейчас вот эти вот разговоры о том, что возможно ли создать какую-то историю, единую историю, и описать вообще историю, либо это просто у каждого
1: учебник
0: будет
1: можно,
0: свой
1: а такой. Нет.
0: Да, учебник даже единый можно, один. А история у каждого будет своя. Потому что каждый историк, даже если он пытается взглянуть объективно, беспристрастно, он все равно будет по-разному смотреть на эту ситуацию. Он будет по-разному прочитывать тот или иной источник. Потому что ведь, начиная вот как раз с Марка Блока, Люсьена Февра, вот это вот положение устоялось о том, что источник сам по себе нем, и вопросы ему задает историк, исследователь. И какие вопросы он будет этому тексту, документу или не обязательно тексту задавать. Такая, собственно, у него и история будет выстраиваться. Не случайно вот Андре Муруа как-то спросили, кто больше всего, на его взгляд, повлиял на ход истории.
1: Писатель.
0: Да, писатель знаменитого французского. Александр Македонский или Наполеон Бонапарт. И Андре Муруа ответил, что больше всего ход истории изменили или повлияли историки. Потому что история же, она не существует в готовом виде. Историки создают историю, создают те или иные образы и мифы. Вот опять-таки Жанна д'Арк, действительно легендарная героиня вот этой так называемой столетней войны, девушка, никому неизвестная. И вот только 3 года, по сути, и ввели ее в историю. Но опять-таки споры-то о Жанне д'Арк не утихают по сию пору. Кто она такая? Потому что вот Павел Семенович верно говорил о таком направлении, как психологическая история.
2: Ведь вот психоистория.
0: Вот это очень важно для того, чтобы понять те или иные события или те или иные персонажи. Опять-таки, как говорил Марк Блок, Люсьен Февр, знаменитые французские историки, которые произвели такой действительно переворот в исторической науке в первой половине 20 века.
1: Это начало 20 века.
0: Точнее, 29-й год, когда они основали журналы «Социально-экономическая история», отсюда вот это вот целое направление, так называемая «Школа аналов», вот они как раз говорили о том, что для того, чтобы понять человека или события, надо попытаться проникнуть в головы этих людей. То есть, иначе говоря, взглянуть на события глазами участников. Потому что если мы будем оценивать то или иное событие или того или иного человека с позиции сегодняшнего дня, мы будем привносить наши какие-то оценки, наши стереотипы, наши предубеждения. И вот опять-таки, если мы посмотрим на Жанну д'Арк с позиции сегодняшнего дня, то мы скажем, что это вот классический случай галлюцинаций. Что вот девушка была явно не в себе, у нее были какие-то видения. То есть вот, ну, сумасшедшая одним словом, но это с позиции сегодняшнего дня. А если мы посмотрим с позиции человека средневековья, с психологией человека средневековья, мы ее, кстати говоря, очень плохо знаем. Вот до сих пор мы очень плохо можем понять психологию средневекового человека. То окажется, что средневековье, оно как раз не разделяло вот потусторонний мир и вот этот реальный мир. И поэтому все вот эти вот видения, которые были присущи Жанне, ее общение с Архангелом Михаилом, потом кто к ней
1: являлся.
0: Маргарита, это было вполне реально, и это многие видели, и ее же не за это, собственно, казнили, не за то, что она вот видела этих святых. То есть это было вполне реально и нормально.
1: Это было политическое уже, конечно.
0: Ну, это да.
3: Математик, астроном, философ и просто удивительно красивая женщина – жила в первые века новой эры. Даты ее жизни – 370 и 415-е годы точно установлены. Так же, как и дела, ряд научных интересов, и потому достоверно считать, что Ипатия – первая в истории человечества женщина-ученый. Дочь александрийского философа и математика Тиона, она с ранних лет научилась у отца ораторскому искусству и умению убеждать людей. Тион преподавал в Александрийском музеоне, крупнейшем научном центре того времени. Даже в наше время хорошо известна Александрийская библиотека, которая и сейчас имеет мировую славу. Но библиотека составляла лишь часть музеона. В него входили также организации по современным представлениям, сравнимые с Академией наук и университетом. Именно там получила свое первое образование Ипатия. Далее продолжила обучение в Афинах. Спарта и Афины. Первый город прославился патриотизмом, а второй – высоким уровнем просвещения. А ведь это два полюса – патриотизм и просвещение, вокруг которых вращается вся нравственная культура человечества. В Афинах Ипатия изучала труды Платона и Аристотеля. Вернувшись в Александрию, она начинает преподавать в музеоне математику, механику, астрономию и философию. Ее личные научные интересы – расчет астрономических таблиц, комментарии к трудам по математике. В истории науки Ипатия знаменита и как изобретатель. Ею созданы астрономические приборы. Среди них плоская астролябия, которая применялась для определения положения Солнца, звезд и планет. С помощью планисферы вычисляли восход и заход небесных светил. И еще участие в общественных делах города, где она пользовалась большой популярностью. К талантливому ученому и преподавателю приезжали учиться люди из разных городов мира. Судьба часто несправедлива, конечно. Одно из крайних проявлений этого позора – судьба удивительно умной, красноречивой и удивительно красивой женщины. Она оказалась в центре войны религий. Время ее жизни пришло на самый конец античного мира. Жители античности были язычниками. И давно ли первые христиане распинались на крестах, умирали, растерзанные дикими зверями на аренах Колизеев? Время порой быстро меняет знаки на противоположные. В то время, когда жила Ипатия, пошло бурное распространение христианства. Теперь уже язычники и их культура жестоко преследовались. Беспощадно уничтожались культурные ценности. По наущению епископа Феофила был сожжен храм с колоссальными книжными сокровищами. Император Феодосий, получивший от христианской церкви прозвище «Великий», запретил Олимпийские игры. Авторитет Ипатии раздражал духовенство. Ведь она преподавала философию язычников, не у платоников. Ее главный враг, архиепископ Кирилл, распространял слухи, что Ипатия – колдунья. Повод для расправы нашел быстро. Был убит какой-то монах. Кирилл обвинил Ипатию в причастности к убийству. Это вызвало истерику христианской черни. Толпа фанатиков вытащила Ипатию из колесницы, заволокла в христианский храм. И там ее тело было разорвано на куски острыми раковинами, а останки сожжены. Мудрость и красота науки и варварство святых отцов. При жизни Ипатии посвящали стихи. В 20 веке ее именем был назван кратер на Луне.
2: Дело в том, что в исторической науке долгое время считалось, что качество исторической работы определяется количеством фактов собранных. Чем больше фактов, тем больше картины исторической.
1: Казалось бы,
2: да. Но это была довольно сильная традиция, она продолжалась много веков. И была, по сути дела, подорвана новой школой анналов во Франции, когда выяснилось, что для того, чтобы воссоздать историческую картину, в общем, не обязательно даже следовать за фактами, а следует идти по линии изучения ментальности, то есть по линии распознавания того, как люди той эпохи мыслили, как они воспринимали реальность, каков строй ума можно сказать, да? И вот вы в самом начале упомянули Наполеона, я бы хотел в связи с этим напомнить о работе Маркса, которая называется «18-е Брюмера» Луи Бонапарта. Это, по существу, трезвый исторический, социологический анализ революционных событий 1848 года. И вот там у Маркса есть одно очень интересное наблюдение, которое можно рассматривать как начало психоистории.
1: Расскажите.
2: Потому что массы пошли за Луи Бонапартом, за племянником Бонапарта, потому что они перенесли на него те качества, которыми обладал Наполеон. Это была большая политическая иллюзия, да? Но тоже Наполеон, правда, прототип-то слабый, исторически неинтересная личность.
0: Мой главный козырь – это моя фамилия. А насчет того, что слабый, вот, может быть, в какой-то степени я с этим не соглашусь, потому что ведь, опять-таки, почему мы считаем Наполеон III слабым? Виктор Гюго – Наполеон малый. И вот это как-то заложилось в сознании, что он Наполеон малый, ну, может быть, по сравнению с Наполеоном I. Хотя, с другой стороны, он же очень много и сделал для Франции в плане особенно социальной политики. Понятно, что вот этот вот авантюризм его во внешней политике, когда он пришел к власти и заявил, что империя – это мир, а потом войной все закончилось и крушением империи. Но вот в плане социальной политики, экономики, современный Париж – это же все заслуга Наполеона III. Маркс. Вроде бы казалось, Маркс, Энгельс. Мы все знаем об этих людях. Но
1: через марксизм
0: да,
1: мы знаем. Тогда его не было.
0: Да.
1: Это марксизм появился позже, чем Маркс.
0: Я имею в виду, что, казалось бы, мы должны об этих людях знать все. По крайней мере, вот советский человек. Но получилось так, что были созданы вот некие образы Маркса и Энгельса. Вот какие-то такие лубочные, да, лакированные. А что это были за люди? Вот о чем они думали? Какова они были в семье, как они любили, как они страдали, как они голодали, потому что тот же Маркс с семьей, женой голодали на самом деле, или Энгельс какую помощь оказывал, когда он бросил все свои дела и все свои ученые занятия, а человек, который знал 20 языков, говорил на 12 языках, то есть он был действительно необыкновенным ученым, и он бросил все это, чтобы работать на фабрике, которая ему совершенно не нравилась, чтобы вот пожизненную вот эту стипендию, да, это, Марксу
2: да. А вот если позвольте...
1: Да, конечно.
2: Один поворот нашей
1: Давайте, сети. Очень интересно.
2: Дело в том, что ведь когда мы, европейцы, рассматривали роль личности в истории, мы в основном руководствовались все-таки экономическим детерминизмом, да, считая, что вот есть определенные экономические предпосылки, появляется лидер, который улавливает их, и таким образом становится вождем, и значимость его как политика определяется именно тем, что он может таким образом радикализировать ситуацию и катапультировать историю в новое пространство. А ведь на самом деле не только экономические условия, да, потому что вот и Наталья Петровна об этом говорит, так вытекает из нашей беседы, что иногда это просто герой. Человек, который никакого отношения не имел к экономике. Ну, тот же сам Мартин Лютер, он...
1: Он был вне экономики, конечно.
2: Да, священник, сначала католик, а затем, вот, протестуя против воли отца, который готовил ему совсем другую карьеру, начал критиковать сначала родного папа, потом и папу с большой буквы, то есть католицизм. И вот возникло желание переписать, точнее даже не переписать, а возродить подлинное библейское слово. И оказалось, например, что в Библии есть ценность труда, есть ценность аскетизма. Вот. И таким образом возник протестантский этос, который определил судьбу истории. И, конечно, вот, допустим, Ганди совсем не руководствовался только экономическими мотивами. Это вообще история духовности, радикальности тех или иных поворотов в истории. Вот мне кажется, что здесь еще можно было бы сказать о том, что вот на самом деле кто движет историю? Вот Николай Александрович Бердяев считает, что личности, только личность. Это, конечно, противостоит всей социологической марксистской литературе, потому что мы всегда утверждали, что народ подлинный вершитель истории. А личность, если она явилась ко времени, замечательно. Если нет, то какая-то другая личность может взять на себя эту функцию. Да?
3: У него было много наград, но среди них особо выделяется вновь учрежденный орден апостола Андрея Первозванного за веру и верность Отечеству. Дмитрий Сергеевич Лихачев стал первым кавалером этого ордена. Его вручали в торжественной обстановке, и глубокий смысл виделся в том, что именно на человека, совесть нации, снизошло благословение апостола, одного из самых почитаемых на Руси. Ученый, литературовед, историк культуры и общественный деятель, академик Российской академии наук, герой социалистического труда – одна сторона медали. Узник соловецких лагерей в 30-е годы прошлого века – другая. То есть ни вершин славы, не избежавшей ни тюрьмы с Сумой. Словословием и стенанием могло веять от такого соседства, но не очень-то слышны они. Потому что вершины признания и низины страдания склоняют голову перед главным в личности Дмитрия Сергеевича Лихачева – мудрость ума и молодость духа. И здесь не убавить, не прибавить. Он автор, кто-то подсчитал приблизительно, скорее всего, более 40 книг, 500 научных и 600 публицистических трудов. Бесспорно, много. Могло быть еще больше, могло и поменьше. Не это главное. И даже не то, что переведены они на разные языки, внесли значительный вклад в развитие и изучение древнерусской литературы и искусства. Из титанического труда все яственнее проступает и с каждым годом усиливается то, что поставил своей целью активный защитник культуры, пропагандист нравственности и духовности. Он поднял из застойного полубытия древнюю Русь, оживил ее, сделал близкой и дорогой, любимой. Естественно, этого не могло получиться без комплексного всестороннего подхода. Ученый поднимал пласты и размышлял над проблемами общей теории искусства, общественной идеологии, народной поэзии. Касаясь наших истоков древней Руси, он писал о ее национальном самосознании, о возникновении литературы и человека в литературе. Занимался творчеством Андрея Рублева и Епифания Премудрого, древней поэтикой. И особое место – слово о полку Игореве, повести временных лет – это вершины. Как известно, не бесспорным было их толкование. Дмитрий Сергеевич как бы нашел четкое место жемчужин словотворчества в мозаике литературного процесса, показал их пионерные начала – русские летописи. И их непроходящую историческую и культурную ценность наука понимала издавна. И в то же время наслоения, туманившие, а порой и искажавшие общую картину, не просто мешали, порой заслоняли главное. Лихачев подвергает серьезному научному пересмотру киевские и новгородские летописи XI-XII веков. Вслед за языковедом Алексеем Александровичем Шахматовым отстаивает мысль о примате сознательных изменений текста летописцами над теми, что сделаны непроизвольно, механически. Но одиозная направленность была исправлена. Летописи стали еще авторитетней. Разнообразна и та деятельность академика Лихачева, что называется общественной деятельностью. Борьба за сохранение памятников культуры, бережное отношение к истории, к истокам нации. А общий знаменатель, он есть, и это чтение. Каждый человек обязан, я подчеркиваю, обязан заботиться о своем интеллектуальном развитии, писал он в своей статье. Любите читать, это обязанность перед обществом и перед самим собой. Чтение не должно быть случайным. Это расход времени, а время – величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки. Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубокий опыт жизни, делает нас мудрыми. И еще, из завещания Дмитрия Сергеевича Лихачева, не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый драгоценный капитал, каким он обладает – время. Этично ли примерять пожелания, высказанные человечеству, на себя, переносить на собственную личность? Согласитесь, все может быть, всякое случается, и в судьбах причудливо пересекаются закономерное и субъективное. Дмитрий Сергеевич Лихачев прожил долгую жизнь, почти 93 года, и лично он собственный постулат молитву «Попросту не тратить драгоценного капитала, время» исполнил сполна, с естественностью труженика и величием гения.
1: Понимаете, в физике есть понятие среды. И вот в среде есть, в любой среде есть флуктуации. Допустим, флуктуации. Ну, жидкость. Там есть молекулы, которые чуть быстрее прыгают, чуть, они горячими называются. И вот это вот называется флуктуациями. Иногда случайно они собираются, и флуктуация становится большой. Тогда это гигантская флуктуация. Это целое направление, это большое. Это очень много в физике вот таких вот ситуаций. И самое интересное, что эта гигантская флуктуация может стать долгоживущей, если в ней появляется структура. Ведь я просто совершенно четко вижу, что в исторической науке то же самое, просто абсолютно в других терминах обсуждается. Народ действительно, в котором есть флуктуация. Флуктуация может стать гигантской, если вот эта вот выскочившаяся личность попадает в ситуацию, когда она может себя проявить. Если и появляется структура. Да? То есть я хочу сказать, что очень далеки, к сожалению, друг от друга вот те достижения и понимания естественных наук и гуманитарных, как редко мы вместе обсуждаем то, что взаимно интересно. У нас разные языки, и в литературе мы этого не ощущаем. Но когда мы встречаемся, я действительно вижу, что очень много общего в методологии понимания.
2: Это не совсем так, если позволить.
1: Давайте, да, конечно.
2: Потому что вот сегодня физика направляет гуманитарную мысль. Сегодня рождается так называемое квантовое мышление. Вот то, что вы говорили о флуктуациях, то есть это уже что-то новое по сравнению с постмодернизмом, о котором говорил Наталья
1: Петровна. И с постнаукой, да.
0: И все вот эти количественные методы, математические методы в истории. История структур, вот вы как раз говорили о структурах, ведь как раз школа аналов, уже Бродель, это же не история там людей, а это именно история структур, изучается.
2: То есть при квантовом мышлении историческая оценка будет настолько различной, поскольку нет единой...
1: А давайте мы поясним. Если говорить о квантовом мышлении, то можно сказать, есть принцип неопределенности, когда в физике нельзя одновременно координату и скорость какой-то частицы точно назвать. Или координату, тогда не точно скорость. Или скорость, но тогда не точно в каком месте. Вот. То же самое, в принципе, вы когда говорите о квантовом восприятии истории, то мы, как наблюдатель, всегда что-то будем знать неточно. Это имелось в виду?
2: Нет, не только наличие наблюдателя, это известно.
1: А факт, это мы с вами, да.
2: Что да, наблюдатель, который смотрит в синхрофазотрон, видит определенную картину мира, а у другого наблюдателя она другая. Но из этой мысли вырастает еще и продолжение. Потому что, во-первых, встреча с Востоком показала, что мы очень плохо знали восточную ментальность. Теперь все чаще люди, востоковеды, говорят о том, что на Востоке вообще другой интеллект. То есть речь идет о том, что мы не можем нашим интеллектом распознать сущность восточной культуры. Там другое мышление, другой интеллект. Поэтому квантовое мышление – это такая плюральность взглядов, такое множество вариаций, подходов к истории, а не просто там, скажем, вот этот позитивистский взгляд, а это, допустим, постмодернистский. А когда вообще прокламируется идея невозможности единого взгляда, а каждый раз это множество, это бесконечные различия. И это теперь относится не только к истории, но и к экономике, и ко всем гуманитарным наукам.
1: То есть, на самом деле, вы сейчас предлагаете, ну, не вы предлагаете, вы предлагаете принять еще, иметь в виду точку зрения, такую несколько плюралистичную о множественности ситуаций. Отойти от бинарности красное, черное, белое, прозрачное, непрозрачное и так далее. Как мы хотели бы всегда делать. То, что делал вот этот дуализм, вот этот марксистский, ну, двойное рассмотрение. То есть, в принципе, сейчас история переходит к тому, что может быть множественная оценка. Да?
2: Да. Черно-белые варианты уходят в прошлое.
1: Вот это,
0: и поэтому множественность именно не история, а истории. Потому что у каждого будет своя история. И опять-таки, вот то, о чем говорилось очень верно, восточного человека нам трудно понять, конечно, западным мышлением, трудно понять средневекового человека, вообще относительность знаний, может быть, разума там, как инструмента познания. И поэтому сейчас историки все чаще говорят об интуиции, об интуитивном методе познания, когда действительно, говоря словами Малевича, нужно голову приспособить для разумения. То есть человек должен, как раз ученый, попытаться вот понять, вот проникнуть в ту среду, в ту атмосферу, в ту культуру, для того, чтобы какие-то более-менее объективные выводы сделать. Или вот Чезаре Борджи, тоже ведь такая одиозная фигура. Да. Вот о нем говорят, что это политический гангстер, хотя и блестящий. Человек, у которого руки не то чтобы там по локоть в крови, сколько убийств, причем не военных, на его вот счету. Но опять-таки, если мы посмотрим с точки зрения жителей Романдии, вот этой области, которая ему досталась, которую он покорял.
1: Они его на самом деле поддерживали.
0: Да, вот как раз Никола Макиавелли, не случайно, ведь именно он для него был прототипом государственного деятеля. Потому что он как раз мог в разное время быть разным. Он был человеком очень целесообразным политиком. Он мог лавировать, маневрировать. И если он мог действовать легально в рамках вот каких-то правовых норм, он действовал так. А насилие – это уже случай какой-то крайней необходимости. То есть, опять-таки, вот исходя из времени, исходя из условий, нужно воспринимать того или иного человека, а не просто какие-то ярлыки однозначно навешивать.
1: Наталья Петровна, Павел Семенович, я все-таки продолжу физическую линию. Смотрите-ка, теоретическая физика для того, чтобы привязать, ну, скажем, заряд и магнетизм связать с гравитацией, ну, никак не получается в одной теории. Сначала вылезли в четырехмерное пространство, кроме нашего трехмерного, еще время прийти, потом пятимерное пространство, потом десятимерное пространство, появилась теория струн, которые вибрируют и взаимодействуют, потом появились поверхности Браны, появилось уже не 11 измерений, а 26 измерений. Что происходит? То есть для того, чтобы понять мироздание, физики расширяют число рассмотрений. И фактически, как я понимаю, мы говорим о том же самом, что то же самое происходит в исторической науке. Просто мы это делаем одно и то же, только в разных науках. То есть наше миропонимание очень связано. Уважаемые гости, Павел Семенович, Наталья Петровна, я очень благодарен вам за нашу передачу. Я совершенно не исключаю, что мы с вами встретимся на обсуждении какой-то другой темы. Я буду очень рад. Я благодарен зрителям, которые смогли дослушать и досмотреть нашу передачу. И желаю всем здоровья и благодарю
2: за
1: интересную беседу.
2: Спасибо за приглашение.
1: Спасибо большое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, приветствую, Виталий, лаборатория ночных видео. Есть среда и, соответственно, есть для вас что посмотреть. Мы стараемся делать как можно чаще трансляции. По средам и субботам это наша традиция. В 19 часов встречаемся, чтобы отлично провести время, показать вам интересных гостей и послушать ваши умные вопросы. И, естественно, услышать ответы на эти самые вопросы. А как всегда, стримы не обходятся без второго ведущего. И сегодня это, естественно, Александр Скалов. Саша, привет.
2: Привет, Виталий. Друзья, здравствуйте. Как уже Виталий сказал, мы на борту научной станции сегодня, и у нас постскриптум, а это значит, что сегодня на ваши вопросы будет отвечать докладчик одного из форумов «Ученые против мифов». Сегодня это Яков Внуков, профессиональный реконструктор, популяризатор истории и экспериментальной археологии, который выступал у нас на последнем форуме «Ученые против мифов». 15 с докладом под названием «Всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах». И сразу, как только мы опубликовали видео этого выступления, в комментариях появилось множество вопросов и мнений, несогласных с докладчиком. И пришло очень много потомков скифов. Это были казахи, аланы, болгары и там много кто еще. Читать это было довольно... Ну, мне, по крайней мере, забавно. Вот. И сегодня, значит, Яков будет отвечать на ваши вопросы. Он только попросил вас предупредить, что поскольку Яков, он специалист по материальной культуре, а не по генетике, то, пожалуйста, не задавайте вопросы про генетику, потому что все равно все, что мы можем делать, это послать вас к генетикам. Вот это была такая просьба от нашего уважаемого гостя. Яков, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Спасибо за приглашение. Тоже удивлен большим количеством вопросов. Очень приятно, что тема скифов интересна. Давайте дальше общаться на эту тему.
2: Да, готовы, мы только сначала сделаем коротенькие объявления, и начнет Виталий, как обычно.
1: Да, да, по традиции смотрим, как потихонечку прибавляется количество людей, которые, я надеюсь, получили уведомления от YouTube. Это значит, что они нажали колокольчик. А если у вас таких обновлений не приходит, то, скорее всего, вы не подписаны по какой-то причине на канал. Напишите, почему вы не подписаны, кстати говоря. И не нажат у вас на колокольчик, не выбран пункт меню все, собственно, вот и следствие, так сказать. Да, спасибо всем, кто смотрит. Спасибо за лайки, которые вы ставите. Это всегда очень приятно. Можно не останавливать себя на достигнутом и продолжать к каждому видео поставить лайк. Ну и, конечно же, напомню о том, что вы всегда можете поддержать наши стримы. Имеется несколько разных вариантов. Ну, самый первый, это, как я уже сказал, поставить лайк, подписка, вот это вот все. Ну и можно материально нас поддержать. Имеется суперчат, можно по ссылке в описании, которая имеется, и также она сейчас будет в закрепе данного чата. Ссылочка, вы можете по ней перейти и там задать вопрос. Собственно, вопрос, который таким образом к нам прилетает, в самую первую очередь нами и зачитывается. Ну и также у нас есть Patreon и имеется возможность спонсирования канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Всегда приятно это наблюдать. Ну и, собственно, вы помогаете нам делать канал лучше.
2: А я напомню, что в конце каждого стрима мы просим нашего гостя выбрать два лучших вопроса, и их авторы получают подарки от нас, футболки. Форум «Ученые против мифов». В частности, на предыдущей трансляции наш гость Дмитрий Соболев, он же упоротый палеонтолог, решил, что автор лучших вопросов – это Илья Владимирович, наш постоянный зритель, который спрашивал, а если нашли всего одну кость динозавра, то как получают информацию о его внешнем виде, или она просто идет как неизвестная кость? И Бухтяр ББ, который спрашивал, млекопитающие могли конкурировать с динозаврами? Илья и Бухтяр, пожалуйста, напишите, значит, по контактам, которые сейчас появятся в чате, Георгию Соколову, и узнайте, как вам получить заслуженные подарки. Все остальные готовьте ваши вопросы. И я думаю, что мы сейчас перейдем, собственно, к вопросам. Так, и первый вопрос задает Макс Блэк, который спрашивает, о пекторале сказали, но не назвали место, где откопали. Совпадение? Не думаю. Сказано о городах, а о недавних находках в Бельском городище ни слова. а это прям координаты Геродота на столицу Скифии, город Гелон.
3: Да, тут сразу два вопроса. Давайте разберемся. Про пектораль действительно сказал. Пектораль найден в кургане, который археологи называют «Толстая могила». Ну, его местные жители, конечно, так называют. И он на Украине, в Днепровской области, расположен. Собственно, несложно набрать в интернете и узнать прямо точные координаты по Google Map'у. В этом нет никакого секрета и тайны. Так что «Толстая могила», «Пектораль», Google Map. А вот насчет города Гелон, действительно, есть такое Бельское городище. Оно тоже на территории Украины. Про него тоже все почти написано в Википедии. Оно копается до сих пор. И в прошлом сезоне, и в этом археологическом сезоне там были сделаны хорошие, интересные археологические находки. Но прям каких-то суперсенсаций, признаться, я там не видел. Может быть, я что-то упустил. Пусть наши зрители укажут мне на это, и я попробую прокомментировать более подробно. А в целом находка керамики, ожерелье из небольших золотых бляшек – это хорошие находки, но они, так сказать, укладываются в общескифскую культуру, и сложно комментировать какую-то суперскую новость. Вот. А то, что все это точно по Геродоту, здесь я поспорю, потому что Геродот, описывая город Гелон, не указывает точно, где он расположен, а пишет о том, что его стены четырехугольником расположены, и каждая из сторон имеет, каждая из стен имеет длину порядка 5 километров. Пожалуй, это единственное, что он указывает в исчислимых параметрах. И получается, что, собственно, Бельское городище, да, оно примерно там, где мог бы быть город Гелон, но пока мы не найдем, понимаете, какой-то стеллы, какого-то памятника письменного о том, что здесь заложен город Гелон, мы не можем атрибутировать археологический памятник как однозначный памятник летописный. Вот, поэтому то, что город Гелон – это Бельское городище, это красивое, но предположение.
1: Спасибо. И вот. Следующий вопрос.
2: Спасибо.
1: Угу. Давай, Саша.
2: Да, следующий вопрос задает зритель с ником Altair3000. Он звучит так. О лошадках. Какие лошади были у скифов? У западных и восточных были разные лошади?
3: Да, лошади были, естественно, немножечко разные, потому что центр разведения лошадей, я напомню, что скифы жили от Дуная до Китая, и для разных скифов были ближе разные центры разведения. Подробно мы об этом не знаем. И, к сожалению, вот палеозоология – это наука, которую мало уделяет внимания и выборке этих... Ну, выборки очень малы. Я могу посоветовать почитать вот краткие сообщения Института археологии, последние, там есть что-то по исследованиям как раз-таки на, по-моему, пузырыкском материале, исследования костяков лошадей. Они показывают, что типы лошадей, в общем-то, их было два. Это низкорослые лошадки, похожие на лошадь Пржевальского, и, видимо, дорогие верховые лошади, которые поступали откуда-то из Ирана, видимо, возможно, с территории Бактрии. Они были похожи, ну, скажем так, на современных ахалтекинцев, хотя были несколько ниже их, потому что ахалтекинцы, конечно, очень сильно уже в новое время видоизменялись в лучшую сторону. В скифское время они были похуже. И сразу говорить, что это не значит, что скифы использовали ахалтекинцев. Это значит только то, что некоторые скифские лошади были на них похожи. И сейчас я говорил про именно Алтай. В Причерноморье таких исследований мне неизвестно, но сам я видел костяки этих лошадей. Они зачастую были действительно очень маленькие, вплоть до того, что вот последнее, что я видел, это Усть-Альминское городище. Там вокруг склепов такой квадратом лежит несколько лошадей. Они, ну, действительно как пони, очень маленькие. И я прошу показать фотографии, которые мы припасли для некоторых ответов. Там есть несколько изображений лошадей, по-моему, у нас. Да. То есть судить можно об этом не только по археологическим данным, но и по некоторым изображениям. Мы, конечно, не можем с точностью говорить о том, что это же не фотография, да, поэтому художник мог немножечко изменить, исказить реальность в силу того, что ему нужно было для какого-то изделия уложить вот изображение, например, данного скифа, который стреноживает лошадь, в тот фриз, в ту часть сосуда, в котором это должно быть изображено. Но все-таки многие изображения показывают, что лошадки были меньше. И не только вот на Чертомлыском сосуде, на гребне из кургана Солоха, но и вот на тоже сибирском материале. Если вы посмотрите, то этот всадник, если он сойдет с коня, он будет где-то, холка его будет на уровне подбородка, может быть, даже ниже. Вот, а это с территории современной Турции, тоже изображение скиф на лошадях. Я постарался подобрать картинки из разных углов скифской экумены. Значит, это Татарли, так называемый памятник, деревянный склеп, на котором изображена битва персов со скифами. Здесь лошади достаточно большие, вполне себе современных, на мой взгляд, размеров. Так что кони были разные, но в целом их можно разделить на две категории. Это выведенные высокие статные лошади и небольшие лошадки, которые почти не претерпевали каких-то следов отбора на себе не несли, похожие на лошадь Пржевальского или на крупную пони.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Я объединю следующие два вопроса. Они очень похожи. Во-первых, злой тиран прислал сообщение такого характера. Эх, задай вопрос лектору лошадок, каких современных пород они применяют в своих реконструкциях. И в очередной раз благодарим Сержа Любомудрова за поддержку и за вопрос, кстати, о лошадках. Яков, вы реконструируете только материальную культуру или несколько, насколько возможно, всю целиком? Если так, то каких лошадок вы используете? Какие современные лошади ближе всего к скифским?
3: Начну с последнего пассажа про современных лошадей. К сожалению, не удается нам в наших реконструкциях использовать те породы, которые близки, как нам кажется, скифским. Но мы знаем, что в 17 веке где-то на территории Польши был выведен из... Ну, есть такие дикие тарпаны. Это лошади, европейские степные лошадки. Они сейчас полностью исчезли. А в 17 веке они еще бегали по степи. И в Польше местные заводчики хотели улучшить породу и смешали, я, к сожалению, не знаю, с какой именно избытовавшей породы этих тарпанов, и у них появилась местная порода, называются они коники. И вот эти самые коники, они до сих пор разводятся в Польше, и, пожалуй, что они самые близкие к скифским лошадям, на мой взгляд. Конечно, для точного ответа на этот вопрос нужно заниматься, опять-таки, генетическими исследованиями. А мы договорились сегодня об этом не говорить. Вот. Дальше. Какими лошадями пользуемся мы для реконструкции? Увы, само занятие реконструкцией, оно подразумевает такие обстоятельства, в которых выбирать-то, в общем, не приходится. Ты приезжаешь на фестиваль, тебе дают тех лошадей, которые есть на соседней конюшне. Для своих занятий тоже мы иногда, несколько раз

0: всадниками.
1: Почему их
0: не... ними сразу перышь, мама и папа.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Павла К., также нашего постоянного зрителя. Интересно, с чего современные, в кавычках, скифы вообще решили, что они скифы? В архивах копались или родные подсказали? Это такой, видимо, посыл.
0: Ну, это надо
2: тем у людям, современных которые, скифов
0: спросить. Да. Я думаю, что это генетическая память. Угу.
2: Спасибо.
0: Зачастую помноженная на не очень хорошее образование.
2: Бек Гасев спрашивает. Мне, как осетину, достаточно интересно было услышать слово «фарна». Оно есть в нашем языке сегодня, означает то же самое. Фонетическое совпадение, к слову, осетины – ираноязычный народ.
0: Нет, я не думаю, что это совпадение. Хварна – это божество еще пианское, довольно древнее. И в скифском это слово зафиксировано. Я, к сожалению, не смогу сейчас точно привести, где оно и кем упоминается. Но культ козла, культ барана, то есть животных, которые разводили скифы, он очевиден, он фиксируется даже археологически. Есть и фигурки, и баранчики из золота. Очевидно, что для кочевника самым большой ценностью был его скот, стада. И это то, что скифы только лошадей разводили, это не так. У них были и буйволы, и овцы. Так что многие животные показывали, вернее, большое количество стада, животных, этих самых баранов, являлось показательством удачи, богатства человека. А если не было падежа, если скот не мер от морозов, когда степь заносило снегом, и животные не могли добывать себе корм, то это, безусловно, было удачей. И вот этот фарн в виде желания, которое воспринималось скифами явно как божественный дар, он попал, в частности, и в осетинский.
2: Немного как-то плохо было слышно последнюю фразу. И прошу прощения, что-то немножечко со связью посыпалось. Еще раз про значение, если не сложно.
0: Да, ну, фарн – это удача, благоволение богов. И мне кажется, что такое блатное слово «фарт», как особый, как сказать, ну, везение, да, что, как везение вот, на блатной фене, может быть, восходит даже к этому персидскому слову.
2: Спасибо. Саша, микрофон включи.
1: Да, я думаю, что надо сейчас сделать короткие объявления, потому что мы уже час в эфире.
2: Угу. Традиции давай на себя возьму первую часть.
1: Да.
2: Спасибо, друзья, что смотрите. Ставьте лайки, если вам нравится. Я смотрю по статистике. Количество просмотров прямо сейчас несколько больше, чем лайков. Давайте эту ситуацию немножечко исправим. Смотрите, нажмите на лайк и продолжаем дальше смотреть. Не забудьте подписаться на канал. Ну и нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все», чтобы не пропустить дальнейшие наши стримы, дальнейшие наши видео. О некоторых из них уже в ближайшем будущем Александр как раз-таки расскажет. Также вы можете поддержать данный конкретный стрим. Есть суперчат, есть ссылка, которая есть в закрепе данного чата. Ну и, конечно, при возможности спонсирование нас на канале или при помощи Patreon также является для нас огромной поддержкой. И, собственно, благодаря такой поддержке мы можем проводить подобные стримы. Друзья, еще раз огромное вам спасибо. Микрофон, Саш.
1: Да, друзья, а я расскажу о том, что нас ждет в ближайшую неделю. Уже завтра, в четверг, на канале «Лаборатория научных видео» будет опубликовано видео дебатов, которые прошли на форуме «Ученые против МИФ-15». Дебаты на тему биохакинг, сверхспособности или плохая наука. А участвовали в них Ярослав Ашихмин, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, и биоинформатик, кандидат биологических наук Александр Панчин. Оба участника дебатов наверняка известны нашим зрителям, поэтому это стоит посмотреть. Я только добавлю, что, видимо, это выйдет все под грифом

0: 18+, но тем не менее, уважаемые зрители, если вам больше 18 лет, смотрите завтра в 19:00. А следующий стрим у нас будет не в субботу, а в воскресенье 24 октября. И это будет эффект присутствия со Станиславом Дробышевским, который будет нам вводить экскурсию в Национальном музее антропологии в Мехико. Это нельзя пропустить, друзья. Музей интересный, Станислав тоже очень хорош. И это будет еще раз в воскресенье на канале Антропогенез. А в среду, 27 октября, на канале Лаборатории научных видео будет постскриптум доклада Евгения Рыбалтовского, известного зоолога и нашего друга. Доклад был на тему «10 вредных советов при встрече со змеей». И вот Евгений будет отвечать в среду на ваши вопросы. Что нас ждет глобально, это форум «Ученые против мифов 16, конечно же, который будет 13-14 ноября, и который нельзя пропустить, если вы еще не зарегистрировались, что вообще странно. Вы должны это сделать сейчас, потому что программа форума просто классная, там будут выступления и про ужасы, и про историю антипрививочников, и про фантастические летательные аппараты, и про норманизм, антинорманизм. Будут дебаты, я надеюсь, будут дебаты Дробышевского с Судариковым, потому что Дробышевский приезжает из Африки прямо в день форума и прямо из аэропорта мчится к нам на форум. Вот такой прямо африканский весь вбегает, и тут же у него будут дебаты с Судариковой. Вот, это нельзя пропустить, друзья, поэтому регистрируйтесь. Ссылка уже, наверное, давно в чате висит. Вот так. Объявление я закончил. Виталий?
1: Я скажу буквально одну фразу. Тут спрашивают, а что там Панчин и его вредный оппонент делали, что 18+ повесили на данные? Ну, на самом деле, там рассказывается много о препаратах, распространение которых преследуется по закону. Так что, в принципе, там очень интересно. И, конечно, мы не могли по-другому поставить, скажем так, 12+ или еще что-то подобное. 18+ обязательно. И Ашахмин лично просил, чтобы так произошло. Так что... такая история. Речь идет о биохакинге, и это как бы один из способов улучшить или ухудшить, или сделать что-то своим организмом. Собственно, по этой причине 18+, друзья. Все, переходим к вопросам.
0: Да, и едем дальше по вопросам. И вопрос от Софии. С какими самыми безумными конспирологическими теориями о скифах вам приходилось сталкиваться?
1: Спасибо, Софии, за поддержку.
2: Да. Ну, слава богу, совсем с безумными, наверное, не приходилось. Что-то надо подумать даже. Конспирологическими.
1: Да нет, инопланетяне.
0: Нет, по-моему, все-таки про инопланетян скифов особо никто не высказывался. Там они все достаточно неумные. Дичь. Они не то, что безумные, они неумные. Они просто сводятся к тому, что тот народ, которому принадлежит автор вопроса, тот и, значит, потомок скифов.
2: Тот и потомок скифов, да. И скифы – это вообще первые казаки, потому что у них нарисованы лампасы на штанах.
0: Вот. Замечательно. Ну, Господь с ними.
2: Нет, ничего. Ну, вот можно, да, вот развить тему, что возможно, что... некий облик скифов, вот о чем я выше рассказывал, и мозаика из Верона, где волхвы скифы. Вот, наверное, тут конспирология заключается не столько в заговоре против или за доминирование над всем человечеством, а просто мифологизация этого образа постепенная, которая делает скифов такими магическими чужаками, пришедшими откуда-то. Ну, это вообще характерно для любой человеческой культуры, считать, что соседи колдуны, хорошие или плохие, и что они умеют что-то то, чего не умеет то общество, к которому принадлежим мы.
1: Спасибо. Дальше, Саш.
0: Так, и следующий вопрос задает Александр Пресняков. Добрый вечер. Насколько велико греческое влияние на... видимо, на материальную культуру скифов, и ограничивалось ли оно ближайшей к Средиземноморью зоной?
2: Ну, в Причерноморье оно очень велико, начиная с времени начала греческой колонизации. Это большое количество импорта, это изготовление для скифов изделий в производственно-греческих традициях, но с содержанием и с ценами из скифской жизни. Это влияние в том числе и культурное, например, я думаю, что смело можно говорить о том, что это на уровне кулинарии, потому что вино, которого скифы до греков именно в виде виноградного вина, а такого, какое делали греки, не знали. Ну и мне кажется, что вообще греки скифов довольно сильно споили. То есть количество амфорной тары, которую находят на поселениях, говорит о том, что потребляли много, хотя в амфорах возили не только вино, но и масло, и, видимо, сыпучие продукты. И сами скифы их, знаете, помните, как в 90-е, бутылочку не выкидываете. То есть тара использовалась вторично, амфоры, и, видимо, скифы говорили, амфорку не выкидывайте, пожалуйста, когда вино допьете. И они копились годами, эти амфоры использовались для разного хранения всего. В них даже погребали младенцев в позднескифское время и покойников, как в коробочку складывали. В общем, великое влияние. А вот что касается других территорий, чем дальше от Греции, тем оно, конечно, меньше. И повторюсь, что я не специалист по сибирской скифии, но в отношении, к примеру, более поздних памятников мне известно, что, например, в некоторых гуннских памятниках найдены греческие ткани. А это как бы довольно большие. Это не значит, что эта ткань создана в Афинах. Она может быть сделана где-то на территории какой-нибудь из Александрии, после уже, естественно, македонского. Но сама традиция греческого ткачества и изображения, которые там сделаны, они сделаны в эллинистическом совершенно стиле и находятся в гуннском памятнике. То есть глобализация, товарообмен, он был всегда. Вот. А то, что классические скифы все-таки старались держать чистоту своей культуры, это факт, но чем ближе к 4-3 веку, тем это, видимо, им все удавалось все слабее и слабее. И в таких проявлениях, как посуда, они очень много пользовались античной посудой, причем, если у греков был строгий, ну, скажем так, церемониал, что было известно, что вот этот ликиф, он для этого. Кратер, в нем только смешивали вино. А из килика вино только пили, разбавляя водой. Ну, видимо, скифы делали это совершенно иначе. И просто красивая какая-то посуда могла служить для того, чтобы было удобно им. И если им было удобно, не знаю, в кратере что-то другое разводить или хранить, то не исключено, что они это делали. И даже до таких мелочей, как женские ремесла, простите, это тоже дошло, потому что во многих, в некоторых, вернее, погребениях на территории Причерноморья находятся шкатулки греческой работы с росписью, в которых лежат предметы женского рукоделия. Это веретена, разные шпильки, и, ну, как ни странно, это даже такие квадратные дощечки деревянные с четырьмя дырочками по углам, которые использовались для ткачества тесьмы и поясов. А мы не знаем с уверенностью, но не исключено, что вот этот набор женских предметов, он тоже является пришлым от греков элементом. И изначальный набор тех искусств, которыми занимались женщины, он был немножко иным, а греки привнесли какие-то модные тенденции в оформление одежды и в способах создания таких полуфабрикатов в виде различных шнуров, вышивок и так далее.
1: Спасибо. Артур Нилин следующий вопрос задает. А кто скифы? Слышал версию, что сначала греки скифы называли какой-то индин народ, а потом всех варваров, живущих востока от себя. А может, это все вовсе не единый народ был? Мне почему-то кажется, что примерно на этот вопрос Яков отвечал на протяжении всей лекции.
0: Да.
2: Да, и вопрошающий прав. Скифы – это был совершенно точно не единый народ.
1: И сразу следующему вопросу.

0: Так что вот это один термин научный, второй термин из книжки Геродота, который говорит о скифах и земледельцах.
1: Спасибо.
0: Не исключено, что они иногда заменяют друг друга, и в популярной литературе, и в интернете это могут быть равнозначные понятия.
2: Это вопрос от Ильи Владимировича. А взаимодействия скифского мира с Китаем были не Синьцзян-Уйгур, а западнее? Есть ли какие-то находки типа дворца Лилина или зеркал из шелка?
0: Так, Илья Владимирович, я не смогу ответить на ваш вопрос, потому что я так хорошо не знаю вот археологию Китая и слабо себе представляю, что находится западнее Синьцзян-Уйгур. Но, давайте так, находки китайских зеркал у скифов нет, не встречаются. Они появляются в чуть более позднее время у сармат. Там вообще сармат, пришедший с Востока, приносит с собой много элементов китайской культуры. В частности, это и на оружейной традиции отражается. Там есть даже нефритовые скобы для крепления длинных кавалерийских мечей. Там есть китайские зеркала. И даже есть, по-моему, находки арбалетных замков. То есть сарматы были знакомы с арбалетами китайского производства. Как они попали на территорию Подонья, я не знаю. Это большая загадка, но вот есть такая вот вещь. Шелк. Неизвестно мне. То есть ни в Аржане, ни в Пазырике, по-моему, шелковых вещей нету. Но опять-таки это совершенно не значит, что лет через 5 или, может быть, на следующем археологическом сезоне такая находка не будет сделана. А в Причерноморье ткань почти не сохраняется. Там какие-то малюсенькие совсем фрагменты, меньше носового платка, которые абсолютно неинформативны.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Аль Пачино. Ну, тут тайминг стоит. Причем тут генетика вообще? Язык определяет принадлежность к какому-либо народу. А то, по вашей логике, и турки не являются тюрками, ведь генетически они только на 3% тюрками остались. Лингвистика – вот ключ ко всему. Поэтому все восточно-иранские народы могут считаться потомками скифов.
0: Согласен.
1: Ну, продолжим.
0: Давайте я могу так немножко пооправдываться. Мы отталкиваемся от тех вопросов, которые нам задают, как сказать, наши оппоненты и вопрошающие. И многие из них очень любят опираться на некую генетику. Как правило, это какие-то статьи, которые люди прочитали в интернете, и они не сильно, так сказать, подвергают сомнению или анализу прочитанный текст. У нас же народ довольно послушный. Если в газете «Правда» что-то написано, значит, это правда. Особенно если написано, их устраивает. Вот, поэтому, когда мы говорим, что тюрки – это скифы, или славяне – это скифы, или казаки – это скифы, многие пытаются это доказывать с точки зрения генетики. Я согласен с автором этого вопроса в том, что лингвистика тоже очень и очень важна. И для понимания родства культур важно понимание и культурологических процессов, заимствования орнаментации, технологии изготовления разных предметов, вообще набора предметов в быту, и язык, и генетика. И только синтез этих наук может дать нам четкое понимание того, кто откуда пришел, кто кому родственник, в какой степени. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что выяснять, кто кому был родственником, это уже почти что не то чтобы не важно, но лучше достигать в настоящем успеха, чем ссылаться на великих предков.
1: Спасибо. И, ну, разумеется, Илья Владимирович дальше с вопросом. А что скажете о скифских банях? Таки было или Геродот все придумал?
0: Таки было или Геродот все придумал? Ну, давайте я скажу, что было. Да, было, есть находки зерн конопли,

0: камушков, которые покрыты нагаром. Есть курильницы, и они там явно не чай курили.
1: Спасибо. Следующий вопрос я попрошу Александра зачитать.
2: Так, следующий вопрос. Ты мне его предложил, потому что он очень длинный.
1: А мне его надо еще переключать. Видимо. Давай.
2: Владимир Мацкевич, а почему сербов, греки еще в первом веке нашей эры, живших на Кавказе и Волге, причисляли к сарматам, хотя сарматы – тюркское племя, а славян еще не было? А почему болгары считаются славянами, хотя произошли от союза булгар, тюрков, лютичей, славян и местных фракийцев? А почему индоиранское племя скифов должно быть славянами, когда и названия славяне еще не было? Любая национальность и нация произошли слиянием нескольких разных генетических племен. Поэтому можно себя позиционировать с любыми племенами, вошедшими в гены национальности. Венеды, вышедшие с Малой Азии в VI веке до н.э., на Дон и Днепр усиленно смешивались с местными тюркскими, финно-угорскими и индоиранскими племенами. Поэтому любая национальность – это компот из разных фруктов, родственный другим компотам.
0: Так, я полностью согласен с выводом, который вот в конце делает автор, и даже готов закрыть глаза на разные исторические неточности, которые, что у него болгары там от фракийцев произошли, в том числе. Ну да бог ты с ним, потому что вывод действительно правильный. По сути, все мы те еще фрукты.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вот, это хорошо, что, так сказать, вы соглашаетесь с нашими зрителями. Это приятно. И зрителям, и нам. Так, Фил спрашивает, часто ли скифы использовали оперение на стрелах? Кстати, был уже вопрос, да? И да. Какие были наконечники? Смею предположить, что кремневые, либо наконечников не было вовсе.
1: Про наконечники можно поговорить,
0: да. Да, ну, действительно, про оперение я уже сказал. Чтобы отвечать на вопросы, часто или не часто, на любой вопрос, не знаю, там, часто ли скиф ходили пешком, часто ли они ели суп. Для этого нужно побольше времени провести со скифами или побольше найти наконечников стрел. Следы оперения археологически зафиксированы, об этом пишет Марина Драган, вот я уже об этом говорил, поэтому мы можем сказать, что иногда использовали, а иногда, возможно, не использовали. А вот в отношении наконечников стрел, они прекрасно известны археологам, известны их типологии, известно, как они изменяются со временем. Они сначала двухлопастные, с шипом, потом без шипа, потом станут с трехлопастными, потом эту форму повторяют уже не в бронзе, а в железе. Их довольно много. И есть подозрение, что именно скифских, сугубо присущих скифам луков и стрел, не было. Это было, как вот я уже говорил, аналог автомат Калашникова. То есть луки одинаковой конструкции использовались и персами, и иногда греками, и иногда скифами. Может быть, они как-то особо орнаментировались именно представителями скифских племен, но стрелы, похожие, находят даже на территории Греции, то есть в Элладе. И кремневыми они не были, скифы уже жили в то время, когда металлы были прекрасно известны, и морочиться с камешками было им неудобно, потому что серийное литье наконечников проще, чем изготовление из кремня стрел. Потому что в то время уже инфраструктура металлургическая хорошо сама себя снабжала сырьем, и мне кажется, что кремень найти было сложнее, чем сырье для бронзовых наконечников. Вот.
1: Спасибо. Игорь Лепсукачев спрашивает, известно ли, какие доспехи носили скифы времен Геродота? Чем данная броня выделялась и насколько защищала от скифского оружия?
0: Хороший вопрос, потому что это прям моя тема. Скифы носили доспехи разные. В основном они были чешуйчатыми, то есть, по крайней мере, те доспехи, которые до нас доходят археологически. И нужно понимать, что кожаные доспехи, доспехи из костяных пластинок, в земле разлагаются и до нас не доходят. Если я попрошу включить картинку номер один, где гребень, то на всаднике мы можем увидеть доспех. Да. Значит, обратите внимание, что этот доспех похож по крою на греческий. При этом у всадника, кстати, есть и греческий шлем, и у него на ногах даже греческие поножи, так называемые кнемиды. То есть это как раз изделие примерно времен Геродота, немножечко попозже. Всадник одет в чешуйчатый доспех, похожий по крою на греческий. То есть это уже мы понимаем. Да, и, кстати, сама форма гребня нам говорит о том, что сделан он по образцам античным, греческим. Но оформлен в виде сцены боя совершенно, конечно, греческой. В общем, пользовались они чешуйчатыми панцирями. При этом панцири были сделаны из очень мелких пластинок, которые буквально размером с ноготь на большом пальце. Эти пластинки были пробиты, как правило, имели три дырочки сверху и две сбоку, нашивались одна к другой, составляя чешую или такую черепицу. Самые богатые доспехи совершенно потрясают воображение. Такие чешуйки обтягивались тонкой-тонкой золотой фольгой. И воин в таких доспехах, ну, мне кажется, что когда простые скифы, скотоводы, пастухи смотрели на него, ему казалось, что солнце сошло с неба, так он сиял, блистал, это было что-то совершенно фантастическое для них. Также были доспехи, очевидно, такие эрзацы, ну, из серии надеть несколько курток друг на друга, чтобы было поувереннее себя чувствовать, чтобы была какая-то прослойка между... Ну, чтобы удар не доходил до мяса. Были кожаные доспехи, потому что мы находим иногда некоторые кусочки металла, которые на них нашивались, кругленькие, или защита шеи есть находка, описывает Черненко, такая лунообразная пластина, прикрывающая вверх груди и шею. В Китае найдены доспехи кожаные, они тоже чешуйчатые, скифского времени, и по крою они ровно такие же, как вот на этом изображении на гребне, который мы только что с вами посмотрели. То есть это такая полоса, которая застегивается сбоку, а сзади со спины перекидываются два лопушка прямоугольной формы в данном случае, которые застягиваются на груди, на завязочке или на застежке. Здесь на изображении хорошо виден боевой пояс, который опоясывает всадника. Он тоже покрыт чешуйками. И это классное изобретение скифов, которое мне не встречалось в других оружейных культурах. Дело в том, что находки показывают, что доспех на уровне пояса имел зазор, и пояс не был покрыт пластинками. И в это место как раз накладывался пластинчатый пояс. То есть пояс был не деталью доспеха, а накладывался сверху, но за счет пластинок на поясе прореха закрывалась. И скифская вот эта находки доспехов показывают, что у скифов была своя оригинальная вообще набор вооружения для разных, видимо, целей. Некоторые из них самые богатые и, видимо, матерые такие вояки носили, по сути, комбинезоны, обшитые этими пластинами. Источники не доносят до нас некоторых конструктивных особенностей, то есть была ли это действительно штаны, на которые нашивались пластинки, или это были отдельные кожаные такие лопасти, которые привязывались поверх одежды. Этого мы не знаем, но есть полные доспехи, которые прикрывают всадника, а это, безусловно, тяжелые доспехи всаднические, бегать в них пешими не очень удобно. И погребения, в которых их находят, они показывают высокий социальный уровень. Людей зачастую имеют сопутствующие погребения рабов и помощников всевозможных, телохранителей, конюхов и прочих слуг. И эти доспехи чешуйчатые от макушки до пяток фактически. При этом они имеют несколько разных вариантов комбинирования частей, защищающих отдельно живот, пах, на бедре, плечи. В течение времени они меняются. Железных пластинок, пластинки могли быть костяные, медные. В Музее истории Украины лежит прекрасный доспех, я не вспомню, где он найден. Он очень красив, потому что он набран частично из медных пластин, частично из железных, и они расположены в шахматном порядке. То есть группка, квадратик бронзовых пластинок, там пластинок 20 рядышком, пластинок 20 железных и так далее. И визуально он очень классно смотрелся. Кроме того, по-моему, в толстой могиле найдена роспись поверх этих железных пластинок, и мы не знаем точно, была ли, то есть что это? Это было какое-то кожаное покрывало поверх доспеха, которое было разрисовано, или это какая-то ткань, которая была брошена на погребенного, прикрывала всю вот эту вот похоронную конструкцию, и просто осев, она легла на доспех и сохранилась благодаря той ржавчине, которая снизу пропитала эту ткань. Мы этого не знаем. Но можно предположить, что доспехи были очень красивые, скифы их оригинально оформляли. К сожалению, очень мало доспехов найдено, то, что называют археологи инситу, то есть на том месте, где их и положили во время погребения, потому что многие, большая часть скифских памятников погребальных ограблена еще в древности. То есть доспехи сдвинуты с места, и их грабили уже тогда, когда кожаные шнурки, основа доспеха, видимо, начали гнить. Поэтому вот этот разбросанные пластинки, они не могут дать археологам точного понимания нюансов конструкции. Но есть находки, позволяющие это сделать. Читайте работы Черненко, Горелика, там этого довольно много.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает человек, который подписался «Злой тиран». Кривые сабли? Какие кривые сабли? Дядя зритель, почитай, в каком веке изобретена сабля и в каком веке скиф сходит с исторической арены. Подсказка. Сабли и скифы не пересекаются. Как египтяне фараонов и огнестрельное оружие?
0: Да, вопрос классный, но мы понимаем, что это вопрос не ко мне. Но я, тем не менее, на него отвечу. Что такое сабля? В оружиеведении вопрос до конца не решенный, потому что разные специалисты в саблях разные категории оружия. И, например, где граница между саблей и односторонним палашом, мы не знаем. И вот есть раннесредневековые, например, хазарские палаши. Это сабли или не сабли? Мы не знаем. Но кривые, изогнутые, однолезвийное клинковое оружие было и у скифов. Я прошу показать фотографию. Вот, смотрите. Это, конечно, не сабля, но это однолезвийный мякик. Он не очень большой, рубящий такой кинжал тоже. Рубящий кинжал. Такой бывает. Обратите внимание, что изогнутая сейчас его спинка, она тупа, а прямое лезвие заточенное. То есть это такой первый шаг к изогнутому оружию, который скифы делали в течение нескольких столетий. И давайте посмотрим дальше. В археологических работах эти предметы довольно хорошо известны. Вот они. Это разные, в том числе, фракийские, по-моему, предметы, найденные в скифских могильниках. И здесь также есть под номером 6, то есть это правое изделие. Это греческий меч, который, видимо, был прототипом для скифов, для создания вот этих однолезвийных клинков. Но тоже, как называть, можно ли саблей называть фалькату или греческую махайру? Я не знаю. С одной стороны, она изогнутая и имеет одностороннюю заточку. Она имеет защиту руки. В принципе, походит по описанию на саблю, но это вопрос терминологии. Суть вещей очень сложно отразить парой слов, потому что на античное вооружение очень сильно отличается от вооружения 16, 14, 18 веков. Если для нового времени, что такое сабля, мы вполне себе понимаем, то как классифицировать некоторые предметы античного оружия иногда бывает довольно сложно. И давайте еще две фотографии посмотрим. Нам станет понятнее. Вот тоже. Посередине под номером 9 прямой, односторонне заточенный меч. А, например, под номером 7 это такой, в общем-то, большой боевой нож. Он изогнут, с большим толстым обухом. То есть такой серьезное колюще-рубящее оружие. И последний, кажется, кадр у нас будет как раз-таки греческая Махайра, ее реплика. Не уверен, что очень удачная с точки зрения реконструкции, или это вообще 3D-модель. Но так или иначе, это вот греческое оружие, послужившее, видимо, для скифов прототипом для создания своих односторонних мечей. Вот.
1: Спасибо.
2: Так, спасибо. Тогда я задаю следующий вопрос. Вопрос от Рэммам 2. Что нужно сделать, чтобы прекратить грабеж скифских курганов в Крыму?
0: Что нужно сделать? Ну, я считаю, давать реальный срок. Запретить олигархам коллекционировать древности и хорошо проработать законодательную базу в отношении охраны памятников. Также выделять значительно большие деньги в целом на охрану памятников и вообще на развитие исторической науки. Потому что при том объеме финансирования, при том, сколько реально людей, которые заканчивают вузы по специальности историк, потом имеют возможность работать по выбранной специальности, этого явно не хватает для того, чтобы обеспечивать нашу страну квалифицированными кадрами, которые могут изучать прошлое. И мы стремительно теряем информацию в угоду наживе некоторых людей. То есть черная археология процветает, но скажу одновременно, что надо сказать, что и в целом в музейном деле, в хранении предметов прошлого не все спокойно, не все ладно, потому что законодательная база очень слаба, не всегда понятно, где граница между случайной находкой и целенаправленным уничтожением памятников. Не всегда понятно, как это доказать, потому что человек может ехать по дороге или купаться в речке и случайно найти какой-то предмет прошлого. Но, конечно, когда грабят курганы экскаваторами, это совершенно другая история. Это делается по заказу богатых людей. Об этом знают представители зачастую силовых структур, которые там же находятся. И это большая проблема. Ее нужно решать, повторюсь, более четким прорабатыванием законодательной базы, увеличением финансирования вообще в целом исторической отрасли, ну и проведением каких-то культурно-массовых мероприятий, просвещением в этой области, потому что, конечно, человек, который разрушает памятник, он лишает наших с вами детей и внуков возможности больше узнать о прошлом. Потому что предмет, он важен не сам по себе, а он важен в контексте. И найти ножик – это одна история, найти ножик рядом с кружкой – это другая история. И она значительно более богаче и дает представление о мире прошлого полнее.
2: Вот. Спасибо. Да, важная тема, к сожалению, такая острая. Вопрос от Эмилен Нуарот. Вопрос, а где в источниках та книга Геродота, которую он, ну, видимо, докладчик, рекомендовал?
0: Я полагаю, что источниками Эмилен называет список литературы, который был у нас в конце моего выступления. Геродота найти в интернете несложно. Геродот. История в 9 книгах. Книга 4. Мельпомена. Вот и все. Забиваем и читаем. Есть даже озвучка. Можно аудиокнижечку себе включить.
1: Голосом Геродота.
0: В нашей группе скифы она есть.
1: Mm-hmm. Так, спасибо. Шакал следующий вопрос задает. Этот... Вам Геродот сказал, что скифы были ираноязычные?
0: Геродот сделал все, чтобы мы это поняли. И мы это поняли благодаря работам ученых по фамилии Абаев и Куланда.
1: Спасибо. Артем Эдуардович все еще с нами. То есть, вы хотите сказать, что грек, уехавший в Скифию, предположительно, его не убили. Он как-то выучил их язык и стал исповедовать их культуру. То есть, он стал скифом?
0: Так, Артем Эдуардович имеет, видимо, в виду пассаж о том, что скифы берегли свою культуру и убили своего царя, который начал использовать греческие обычаи и традиции.
1: Ну, а типа Геродота почему-то выжил. Вот, может быть, в этом контекст. Хотя изучал.
0: Значит так, мне неизвестно ни одно упоминание грека, который стал скифом, но мне известна история одного скифа, причем описанная, кстати, в разных источниках, который пытался изображать грека и поплатился жизнью.
1: Вот. Спасибо. Так, Сергей Мец спрашивает. А вы, простите, видели греческие изделия рассматриваемого периода? Там сплошь и рядом работа финикийцев и абсолютное ближневосточное влияние. Так и где же греческие мастера? Сравните маску. Это следующий вопрос.
0: Извините. Да, давайте, хорошо. Значит, да, безусловно, изобразительная греческая культура имеет большое восточное влияние. Но иметь влияние и то, что все сделано на Востоке, это разные вещи. Если в Пантикопее жили греки, то изделия для скифов делались греческими руками. Пусть эти изделия несут, хотя, в общем, к моменту уже 5-4 века там такого уж сильного влияния это нет у греков. Вполне себе выработалась своя изобразительная традиция, устойчивая и легко узнаваемая. И она связана не только с тем, как и что они изображали, но это связано и с производственной традицией. То есть, какими инструментами и как именно они делали чеканку, высокий рельеф на цветных металлах. То есть, это в целом развитие ювелирного дела. И те предметы делались пусть с использованием традиций восточных, но делались руками греков. Вот при этом греческая традиция. Это совершенно не умаляет как бы достоинств скифских мастеров, которые тоже много чего умели. Но в отношении обработки цветного металла скифы были покруче. Но в тех местах, где до греков... греки были покруче, оговорился. В тех местах, где до греков было далеко, на том же Алтае, там есть очень красивые изделия, сделанные, очевидно, местными ребятами. То есть, опять-таки, когда мы говорим о скифах, надо уточнять, о каких и в какое время.
1: Спасибо. Давайте перед следующим вопросом несколько объявлений. Благодарю в очередной раз всех, кто к нам присоединился. Друзья, если вы... Обязательно ответим еще один вопрос. И еще раз говорю спасибо тем, кто, посмотрев стрим, в дальнейшем еще и оставляет комментарии и ставит лайки. Вы большие молодцы, вы поддерживаете наши проекты. Я надеюсь, что это как-то влияет на популяризацию науки в целом. Ну и благодаря вам, собственно говоря, мы и существуем. Если вы хотите поддержать данный конкретный стрим, то вы можете, собственно говоря, это сделать при помощи суперчата по ссылке, которая в закрепе данного чата, отсылая вопрос таким образом к нам. Вы, соответственно, практически гарантируете себе его задавание, потому что мы его засчитываем в самую первую очередь. Ну и также нас можно всегда поддерживать при помощи Патреона и при помощи спонсирования канала. Спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете нас таким образом, друзья.
2: А я напомню, что нас ждет в ближайшем видео. Завтра на канале Лаборатории научных видео появится дебаты «Убеди скептика. Биохакинг, сверхспособности или плохая наука», где будут полемизировать кардиолог Ярослав Ашихмин и биоинформатик Александр Панчин. Это завтра в 19:00. В воскресенье, 24 октября, будет эффект присутствия со Станиславом Дробышевским, и мы отправимся в Национальный музей антропологии Мехико на антропогенезе. И в среду, 27 октября, нас ждет постскриптум, то есть ответы на вопросы по итогам доклада «10 вредных советов при встрече со змеей» от зоолога Евгения Рыбалтовского, который тоже выступал на одном из прошлых форумов. Вот что нас ждет в ближайшую неделю, а 13-14 ноября форум «Ученые против мифов».
3: 16, который будет идти онлайн и который пропустить нельзя, друзья. Поэтому регистрируйть. Так. И у меня все, собственно.
1: И у меня короткое объявление, мое любимое, если вам нравится общаться в чате данной трансляции, и в целом интересно общаться на подобные темы, вы всегда можете это общение продолжить уже после завершения стрима. Существует уютненький ламповый чат в Телеграме, который называется «Научная станция». Ссылка на него сейчас будет в чате данной трансляции. Заходите, мы тоже периодически с Александром, например, заходим, наши гости иногда тоже там бывают и отвечают на вопросы. А мы продолжим.
3: Да, и вопрос еще один от Сергея Метца. Сравните маску Агамемнона и Рискупорида. Да, промежуток временной ого-го, но предметы ранее скифского времени не заставляют задуматься ли, чтобы идеализировать греков.
0: Очень странный ход мысли, на мой взгляд, но давайте сравним. У нас есть фотографии. Маска Агамемнона и что? Что мы должны были понять?
3: Видимо, что вторая круче.
0: Рискупорид. Но между нами девочками Рискупорид, он уже к скифам-то никакого отношения не имеет, потому что он вполне себе уже сармат. И, в общем-то, даже и не грек. И вот эти боспорские династии царей, ну, они примерно имеют к скифам такое же отношение, как романовы к славянам. Кроме того, эта маска, вот эта, которая сейчас на нас смотрит, которая хорошо очень сделана, мы вообще не знаем, Рискупорид ли это, потому что она найдена в могиле, в которой найдена, в частности, некая посудина большая, такая тазик, на которой выбита Рискупорид. Но есть вполне себе оправданное, на мой взгляд, мнение, что данная маска принадлежит царице Динамии. А тазик туда попал просто в силу того, что он был в царском дворце или подарен дедушкой, я, честно говоря, не помню, кто кому кем приходится, кто там внук, кто внучка. Но если взять сам источник вот этой маски, то это... Погребение раскопано еще в 19 веке, и по набору инвентаря оно, скорее всего, женское. А атрибутировано оно и попало, так сказать, в вот общий информационный поток, как маска Рискупорида, только потому, что, повторюсь, в этом погребении был тазик с именем Рискупорида. Но наличие тазика не делает это изображение лицом Рискупорида. И опять-таки, как-то связано с изобразительной традицией и умалением таланта скифских мастеров. Не понимаю.
1: Спасибо. По-моему, достаточно наглядно. Друзья, огромное спасибо всем, кто нас смотрел. Мы больше 2 часов находимся в прямом эфире. Пора отдыхать и нам, и гостю. Ну и не забывайте о том, что мы тоже можем с вами пообщаться уже за пределами в нашем уютном чате. Но пока говорю спасибо и Александру, и Якову. Ну и, конечно же, всем, кто нам помогал за пределами этой трансляции. Ксюше, Марише и Гоше, которые регулярно вот вопросы нам из наших же чатиков и доставляли. Прощаемся. До скорых, интересных, надеюсь, встреч. Всего хорошего.
0: Счастливо.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать в новом 2025 году на канале Культурно-просветительского центра «Архея» и в наших эфирах «Путешествие с натуралистом Александром Хабургаевым». Сегодня Александр Хабургаев расскажет вам про коммуникации в животном мире. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте все. Ребят, очень рад вас снова ощущать. Либо вот в прямом эфире, либо в записи, кто как будет нас потом смотреть и слушать. Всех с наступившим Новым годом, чтобы побольше у каждого из вас было добрых чудес в этом новом наступившем году. Чтобы все-таки кое-какие у вас были временные трудности, но чтобы вы каждый раз их преодолевали, и все потом оказывалось даже лучше, чем вы ожидали. Просто так будет интереснее жить. Если у вас будет все как-то гладко, ровно, это вот совсем неинтересно. Извините нас за некоторые наши такие затяжечки. Вот у нас тут чисто технические были, временные, пришлось переносить нам. Давно не виделись. Вон, смотрите, даже похвастаюсь, как у меня у Харриса цветут. Видите? Ох, какие стали красавцы! Я их даже сюда принес, чтобы они вдохновляли своим запахом. Потому что про запахи мы сегодня тоже будем говорить. Итак, ребят, у нас сегодня с вами такая вступительная будет беседа про коммуникации. Это такой вводный курс. Потому что коммуникации видно, много, разные виды коммуникации бывают в животном мире. И вот у нас сегодня будет такой общий вводный курс, а потом мы с вами отдельно по альфакторной коммуникации поговорим, это хема коммуникации, об оптической или визуальной, да, зрительной, об акустической коммуникации. Вот каждая наша встреча будет отдельному виду коммуникации посвящена. Ну, начнем с этимологии, да, что такое коммуникация. Ну, это от латинского коммуникаре. Коммуникаре – это, ну, общаться, связываться, передавать. Ну, коммуникации, как известно, бывают разные, да, у связистов там или у электриков своя коммуникация, у нас с вами, у биологов, да, своя коммуникация. Поэтому, ну, вот нашу можно называть биокоммуникация. Да? Это вот средство общения. Общение, передача информации, передача каких-то сигналов. Вот это все и есть коммуникация. Ну, по-научному можно даже сказать генерация. Да? Генерация вот этих вот сообщений, сигналов и так далее. Это можно делать и голосовым аппаратом. Внимание, там... бежим, ну, не обязательно голосовым, потому что, скажем, многие животные издают очень громкие звуки, не имея голосовых связок, вот как цикада, да, у нас она будет, кстати, сегодня так промелькнет, или кузнечик, у них же нет голосовых связок, вот, за счет всяких пахучих железок, феромонов, мы с вами уже знаем, что такое феромоны, да, за счет принятия различных поз, это тоже коммуникация, если собака шерсть дыбом и оскалила клыки, вы же прекрасно понимаете, что она хочет вам сказать, то есть вы с этой собакой коммуницируете, за счет окраски, такое тоже бывает, и это мы с вами тоже рассмотрим, такие виды коммуникации. Ну и даже электрические сигналы, потому что электрические поля очень многие животные улавливают и этим пользуются, генерируют электричество и могут и друг другу сигнализировать, и кому-то еще. Ну вот давайте начнем с самого первого момента. Вот если можно, Александр, пожалуйста, нам покажите следующую картинку. Следующая картинка – это у нас академик Иван Петрович Павлов. Почему Иван Петрович Павлов? Потому что он как раз вывел вот эти два понятия. Первое – сигнальная система, и вторая – сигнальная система. Павлов был великий физиолог, но, как и все ученые того времени, у него был широчайший такой охват его деятельности. Человек, он был очень эрудированный. Что такое первое – сигнальная система по Павлову, это вот как раз все вот эти вот виды коммуникации, о которых мы с вами будем говорить, а вторая сигнальная система по Павлову – это речь, она складывается из образного мышления и речи человеческая речь. Ну, не только человеческая. Потому что я так чувствую, что лет через 20-30-40 уже будет такая новая наука, которая будет называться биолингвистика. Ну, об этом мы с вами поговорим позже. Об Иване Петровиче тоже хотелось бы несколько слов сказать. Человек, конечно, был потрясающий. Редко бывают ученые с таким общепризнанным мировым авторитетом. Он прожил очень долгую жизнь. Умер он только в 1936 году. Ему уже там было под 90. Очень любил спорт. Нобелевский лауреат, между прочим. Был глубоко порядочный человек. И, кстати, после революции 17-го года, да, ему предлагали золотые горы за рубежом, предлагали институт создать, которым он будет руководить, центр ему, по-моему, в Швеции предлагали. Но он остался на родине. Его, конечно, не трогали. Власти он не прислуживал. Он был иногда очень резок в своих суждениях и публичных высказываниях. И умер он уже перед самой войной в 1936 году. И даже умирая, он собрал своих ассистентов, своих учеников и диктовал им свои ощущения. Говорит, записывайте, записывайте, это очень все важно. Так, у меня сейчас пересохло во рту, пульс у меня падает. Они все сидели, записывали. И в это время кто-то постучался в дверь с каким-то очень срочным, важным делом. И кто-то из учеников открыл дверь и говорит, тихо, тихо, тихо, академик сейчас не может вас принять, он очень занят, он умирает. То есть вот были такие рыцари науки, люди, которые беззаветно были преданы науке, и Павлов сделал очень много. И как физиолог, да, он работал по рефлексам, вы это знаете, в школе будете проходить, собачка Павлова, так это вообще такой фразеологизм, устойчивое словосочетание. Итак, мы с вами вот сегодня, в ближайшие дни, мы с вами будем вот изучать весь этот объем информации в рамках первой сигнальной системы. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. Вот что сейчас эти два чудесных гепарда делают. Один лижет другого. А это коммуникация? Конечно, коммуникация. Если он лижет другого, он говорит, я к тебе хорошо отношусь, я тебя люблю. А второй говорит, да я тебя все стерплю, даже вот то, что ты меня своим липким языком. Да, то есть это форма общения, форма передачи своих чувств друг другу, да, и собака нас облизывает. Об этом мы тоже будем говорить чуть позже, да. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А вот собаки, пожалуйста. Видите, нюхают друг друга. Ну, это мы с вами друг друга понюхаем, и, ну, ничего, кроме одеколона или духов, наверное, не унюхаем, да? Ну, может быть, если человек не мылся 2 недели, тогда тоже запах немытого тела почувствуем, а так нет, да? Но собака, когда нюхает другую собаку, она получает огромный объем информации. Вплоть до того, что она сегодня ела на завтрак.

вами видели перед этим шимпанзе, да? Это так, не шимпанзе, гепарды, да, которые вылизывали друг друга. Это механическая или тактильная коммуникация. Ну вот следующую, пожалуйста, нам покажите картиночку. А это что здесь происходит? Ну, кто-то уже знает, об этом мы тоже когда-то говорили, помните? Это знаменитый танец пчелы. Пчела-разведчица вернулась в улей, и сейчас она рассказывает остальным пчелам, которые летают за взятком, где она нашла целое поле цветущей гречихи, как туда пролететь, в какую сторону, как далеко. Она все очень подробно рассказывает. Остальные стоят и внимательно воспринимают эту информацию, потому что эта информация, она идет в танце. Танец пчелы расшифровали очень поздно, к сожалению, ну, по историческим меркам совсем недавно. И совсем недавно удалось узнать очень много интересного про ученых. Вот покажите следующую нам картинку, пожалуйста. Это у нас следующая картинка. Это Карл фон Фриш, Нобелевский лауреат, великий ученый, который как раз этим очень внимательно изучал пчел в том числе. Вот видите, он как раз насекомых там разглядывает. Вот. И Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию за то, что, в общем-то, ему удалось бесспорно доказать, что у насекомых есть когнитивная деятельность, у них есть интеллект. Они умеют думать, они умеют решать какие-то логические задачи. Мало того, он даже доказал, что пчелы умеют считать. Ну, по-моему, до пяти, я сейчас не помню, до пяти или до шести они умеют считать. Как он это все доказал, это мы с вами в свое время тоже поговорим. Но Нобелевскую премию им дали на троих. То есть три сразу великих ученых получили Нобелевскую премию. Вот следующую нам покажите картиночку. Это Тинберген, Николас, ну, его близкие друзья звали Нико, Нико Тинберген. И вот следующее нам покажите, это Конрад Лоренц, тоже очень известный ученый и основатель, можно сказать, патриарх такой науки, как этология, наука о поведении животных. Она, в общем-то, такая молодая наука, и Конрад Лоренц стоял у ее истоков. Я вам, кстати, ребят, очень советую почитать его книжки. Они вполне доступные, и у меня они были еще, ну, не в детстве, а, скажем так, в отроческом возрасте. Они уже выходили на русском языке. «Агрессия» – очень хорошая у него книжка. Очень хорошая. Если вы ее осилите, то многие вещи вам будут понятны, и вы сможете ими пользоваться в жизни, потому что агрессия бывает разная, разные триггеры, то есть механизмы спуска этой агрессии. Вот. И еще у него была очень хорошая книжка, которую я вам советую прочитать. Она доступным языком написана, это «Кольцо Соломона». «Кольцо Соломона» по библейским преданиям, да, это у царя Соломона было такое кольцо, которое давало ему волшебную силу общаться с животными, понимать их язык. И вот как раз наука этологии – это и есть такое волшебное кольцо Соломона, которое позволяет нам понимать вот эти способы биокоммуникации. Ну, теперь мы с вами едем дальше, посмотрим, что у нас дальше. А вот это что такое? Кто это такой, ребят, как вы думаете? Вот такая загадка вам. Мне это немножко напоминает такого пингвина, который клюет горизонт, да? Видите, у него там крылышки. Ну, если вы еще не поняли, что это такое, давайте следующий. Александр, покажите, пожалуйста, нам следующую картиночку. Вот. А это кто такой, что такое? Вот, правильно, кто-то уже понял. Это птицы. И это не просто птицы. Это явление, которое по-научному называется мурмурация. Ну, что такое мурмурация? Мурмурация – это мурмуратио на латыни. Это бормотание, жужжание, кваканье, вот такие вот невнятные звуки, да, потому что вот это все, оно не только очень красиво меняется, вот эти объемные фигуры, они еще и производят определенный шум, и достаточно такой приличный шум. Ну, если выражаясь так, это языком словарей, да, толковых, это
явление.

скоординированного полета огромных стай, образующих динамические фигуры разной плотности и переменные площади. Ну, наверное, как-то так. Ну, очень часто можно такую картину видеть со скворцами. Мне посчастливилось видеть фантастические такие скворцовые мурмурации зимой в Риме. Очень давно, правда. И это просто мега стаи скворцов. И вот эти вот действительно какие-то таинственные, такие волшебные фигуры, которые меняются на твоих глазах. Это завораживающее зрелище. И там был знакомый итальянец, который живет в Риме, сказал, да, в это время года у нас тут тучи скворцов. И каждый римлянин, современный горожанин города Рима, прекрасно знает, что под большим платаном парковать на ночь автомобиль нельзя. Догадались почему, да, ребят? Тест на логическую, на логику, да? Ну, потому что на этом платане ночуют скворцы. Он весь усеян птицами, а потом они поднимаются в воздух. И, кстати, мурмурация бывает не только у птиц. Стаи саранчи, когда перелетают, там тоже мурмурация. Но вот что интересно, ребят, кто координирует, да, вот по каким принципам меняется эта фигура, потом вот эта меняющаяся в объемах фигура, она еще куда-то движется, да, в какую-то сторону. За счет чего? За счет тоже передачи информации, да? Потому что ученые, которые стали изучать вот это явление, таинственное, как считалось раньше, вот, они обратили внимание, что поведение птиц нацелена на получение максимальной информации о соседях, да? О соседях, об окружающем пространстве. И очень большую роль здесь играет освещенность. То есть каждая птица, она должна видеть соседних птиц, одну, вторую, третью. Да? Поэтому она во время вот таких перемещений, она выбирает такое положение, когда ей другая птица что-то там не закрывает. Поэтому даже моделировали поведение вот такой мега-стаи на компьютере, и что-то такое получалось, да? Потому что вот когда огромные стаи коммуницируют, каждая птица друг с другом, да, кто-то там, получается, что-то вроде вожаков, которые направляют вот этот весь... всю огромную массу, да, и здесь очень много разных факторов, которые тоже надо будет отдельно рассматривать. Здесь и моделирование стайного поведения, да, вот чем занимаются компьютеры, здесь и самоорганизация, да, тут уже много на рефлексах построено, здесь и роение у пчел, у некоторых других насекомых, да, это мы с вами тоже все будем рассматривать потом, сейчас мы просто с вами по ходу, проходя этого всего, коснулись. Ну, давайте следующую. Александр, нам покажите, пожалуйста. Вот. Ну, если мы с вами заговорили о скворцах и о коммуникации, это Тристрамов скворец. Потому что дальше я вам расскажу одну историю, которая вот со мной случилась. И у меня даже остались фотографии, которые я могу вам показать. Она такая занятная. И, может быть, даже вам будет на пользу, потому что вы поймете, кое-какие вещи можно сделать. Тристрамов скворец. Он живет, очень интересный такой зверь. Аравийский полуостров, Израиль, Иордания, Египет, вот в тех жарких краях он живет. И зимой эти скворцы, их очень легко отличить. Они очень похожи на черных скворцов. Кстати, ребят, вот здесь я вам сделаю такой... Дело в том, что скворцы... Ну, когда мы говорим скворец, да, скворец майна там, или там, я не знаю, какой у нас еще скворец есть. Дело в том, что скворцы – это все семейство скворцовые. То есть, так сказать, ну, не совсем корректно. Вот род скворцы, сам род по таксону, да, там всего два вида. Это обыкновенный скворец, наш скворушка, который живет в скворечнике. И второго скворца вы, наверное, тоже видели, хотя он более редок. Но у нас вот бывает, у меня здесь на даче, вот я этим летом они прилетали, их несколько лет не было, это черный скворец. Вот черный скворец, он
как тристрамов абсолютно, только без красных крылышек, без оранжевых. Вот это вот семейство скворцовых, род скворцы, настоящие скворцы. А вот семейство скворцовые, отряды воробьинообразные, там их много. Там всякие майны, там и синяя птица знаменитая, и вот потрясающей красоты синий скворец, который у нас на... О, нет, это синий дрозд, извините, это у меня уже пошли, простите. Вот. Вот такая вот история. Ну, вот теперь давайте покажу вам, как у нас произошла с ними коммуникация. Дело было в Израиле. Покажите нам, пожалуйста, Александр, следующую картинку. Ну, наверное, Генри Бейкер Тристан. Это вот в честь которого назвали этих скворцов. Это был... Он священник, путешественник, психолог. Как многие англичане XIX века, он был всесторонне развитый человек, такой пытливый ум, был ученый, который чем только не занимался, был соучредитель, кстати, британского королевского орнитологического общества. Мальчик был очень болезненный, у него был туберкулез потом, из-за которого были большие в жизни проблемы. Но знаете, как говорили в те времена в Англии, лучшее лекарство для джентльмена – это кругосветное путешествие. И вот Генри Бейкер Тристрам тоже много путешествовал, много описал разных видов и вылечился, наверное, окончательно, потому что прожил он очень долгую жизнь, больше 80 лет он прожил, под 90 сейчас, если честно, не помню. Вот в честь него этого скворца и назвали Тристрамов скворец. Но теперь давайте всю эту историю я вам расскажу, потому что, может быть, она вам пригодится. Дело было... Покажите нам, Александр, пожалуйста, следующую картиночку. Вот. Дело было, это вот мои фотографии пошли, ну не мои, потому что сам себя я не снимал, жена снимала. Дело было на берегах Мертвого моря в Израиле. Вот мы туда семьей, у нас было там две семьи, отдыхали летом. Нет, не летом, извините, зимой мы отдыхали, как раз зимние каникулы были, Новый год там встречали. И женщины очень захотели на Мертвое море. Ну, вот, ну, вы же женщин знаете, они там могут как поплавки плавать в этой соленой воде часами, больше им ничего не нужно. А мне было страшно скучно. Ну, сижу я, пляж, никого народу нету, зато куча вот этих вот ребят-скворцов. И везде продавали какие-то попкорны, еще что-то. Я думаю, дай-ка я... А скворцы очень наглые. Они практически не боятся людей, поэтому занимаются они там воровством. Когда люди уходят плавать в Мертвое море, они сразу начинают потрошить их сумки, прыгать по столам, подбирать все, что попадя. Но я решил воспользоваться этой наглостью скворцов и с ним немного поработать. Вот покажите следующую картинку, Александр. Угу. Сначала я их стал вот так вот подкармливать, но подкармливал я их не так. Это уже вторая фаза. Первая фаза – я сел на корточки и бросал за спину. Почему? Я вам уже говорил. Если я встану, они улетят, они испугаются. Если я обернулся к ним лицом, они тоже испугаются, они улетят. Поэтому я сел на корточки, а вот это все бросал сзади туда. Они подошли совсем близко. Тогда я потихонечку-потихонечку стал к ним разворачиваться. И вот вторая фаза нашего сближения, на это ушло минут 15. Вот, они уже подходили совсем близко и не боялись, когда я на них смотрю. А потом третья фаза. Я стал потихонечку подниматься, подниматься, подниматься, кормить их стоя. Ну, а чем кончилось, Александр, покажите дальше. Вот, видите, самые смелые, это уже взрослые скворцы, видно по оперению, что они уже стали подлетать и клевать из моих рук. А дальше уже молодые посмотрели такое дело и тоже стали за взрослыми птицами. Вот следующее покажите. И там целые драки стали устраивать у меня на руках. Вот, видите, сейчас как раз видно, что у них такие оранжево-красные крылья. И вот как раз в тайном полете эти крылья играют очень большую роль. Они ярко окрашены и боковым зрением, а у скворцов зрение, как мы знаем, не монокулярное, как у нас, а бинокулярное. То есть одним глазом
Скворец видит, что там, и другим видит, что там. Вообще, ребят, чаще всего монокулярное зрение у хищников. Это очень важно. Им надо захватить цель. Надо держать эту цель. И надо ее вести, эту цель, да? А у их потенциальных жертв, наоборот, другая задача. Им нужен широкий обзор, чтобы увидеть хищника, где он сзади, спереди или где он там. У зайца, почему он косой? Он вообще чуть ли не то, что сзади него видит. То есть у него, я сейчас не помню, сколько градусов, но у него фантастический совершенно обзор у зайца, когда он сидит, прижав ушки, и уши ему тоже не заслоняют, не загораживают. И поэтому вот яркие крылья, они помогают птицам не сталкиваться в воздухе и контролировать вот это расстояние, в том числе и во время мурмурации. Ну, следующее нам покажите картиночку, Александр. Ага. Вот. Совсем они обнаглели. Видите, у меня уже на левой руке они уже дерутся за попкорн. Вот. И все остальные увидели такое дело. Остальные люди, которые были на пляже, им тоже захотелось. И они стали стоять, у них ничего не получается. Ну, они были невнимательны. Они не видели, что я на это дело потратил минут 40 терпеливо, да? Поэтому скворцы меня не боятся. Но потом подошел еще мой сын, который был рядом, и к сыну они тоже пошли, потому что мы стояли рядом. Вот покажите следующую картиночку, да? И вот на зависть остальным людям на этом пляже у сына они тоже ели с рук. Вот. Ну, если вы окажетесь в подобной ситуации, то можете попробовать поработать с какими-то животными, и это тоже, кстати, форма коммуникации, да? Потому что мы со скворцами коммуницировали. Я им объяснял на их доступном скворчином языке жестов поведения, что я не опасный. Вот, они это поняли, и мы с ними установили очень хороший такой взаимовыгодный контакт. Это тоже форма коммуникации. И какой мы уже, когда увидим все виды коммуникации, которые осуществляют, уже будем разбирать, какая в данном случае коммуникация работает. Но давайте следующий посмотрим. Косяк рыбы. Здесь тоже рыбы коммуницируют, правда? Рыбы сбиваются вот в такой плотный косяк, иногда как шар, иногда. Ну, фактически это та же самая мурмурация, только с рыбами. И это помогает рыбам, конечно же, во-первых, спастись от хищника. Почему? Потому что если рыбы заметили хищника, кто-то подает сигнал. Звуковой сигнал, естественно, ребят. Вы что думаете, под водой там все тихо? Там у кого же в мире безмолвие, да? Я помню, какая-то книжка у Кусто, по-моему, да, называлась про то, что делается под в океанских водах. На самом деле это ерунда. Потому что рыбы, болтуны страшные. И где-нибудь в коралловом рифе там такой галдеж стоит. Есть рыбы, которые даже называются там рыб-барабанщик, например, да? Вот, которые издают звуки как барабан. Другое дело, что у них нет голосовых связок, и они эти звуки издают по-другому. Мало того, у них есть еще боковая линия. А боковая линия – это вообще волшебный инструмент, который позволяет улавливать и все, что угодно. И звуки, и потоки воды, в какую сторону они идут, и даже электрические сигналы, импульсы. Вот. Так вот, если рыбам дали сигнал, что, внимание, опасность, они сбиваются в такой плотный шар. Потом к этому плотному шару подплывает какой-нибудь хищник, там группер или мурена, да? И здесь снова подается сигнал, приму, шухер! И все вот это вот, знаете, вот как фейерверк. Когда мы смотрим фейерверки, вот недавно были на Новый год, там есть такие пух, и в разные стороны полетели искры. Вот точно так же рассыпается этот косяк. И резко возрастает возможность смотаться от этого хищника, да? Вот. Но, правда, некоторые научились с ними работать, вот как марлины, да, они носом своим отгоняют сторону. Ну, об этом тоже мы в свое время поговорим. Следующий нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот. Вот кто подает этот сигнал? Как это все устроено, да? И это мы с вами тоже потом будем рассматривать, когда мы с вами будем
уже конкретно разбирать каждый вид коммуникации. Кстати, вот с этим вот как фейерверк, вот тоже интересно очень. Игра – это тоже форма коммуникации, особенно если это коллективная игра. В свое время я, когда был главным редактором журнала «Миллион друзей», это журнал о животных и растениях, то у меня одним из авторов был замечательный ученый, профессор Симага Леонид Леонидович, он из Воронежа. Он писал про птиц. Он очень известный орнитолог. И вот ваши родители, не знаю, если они не очень молодые, а может быть, вот точно совершенно ваши бабушки и дедушки, помнят, что на протяжении многих лет был такой журнал «Наука и жизнь», и на последней странице обложки была красивая фотография птицы, а статьи писал про этих птиц Леонид Леонидович Симага. И мы с ним общались в основном по телефону, он в Воронеже жил. И вот он мне как раз рассказал, что он сейчас, это было, сын родился, значит, 27 лет назад. 27 лет назад это было. Я, говорит, сейчас пытаюсь понять вот эту странную, непонятную для меня игру ворон. Вот смешанные стаи, особенно часто ворон и галок. А у ворон и галок у них сигналы как раз звуковые очень похожие. У грачей они, например, отличаются, довольно сильно отличаются. А у ворон и галок довольно похожие, поэтому они довольно часто, особенно когда летят ночевать, а ночью куда-то они улетают либо в парк на ветках там деревьев, на кладбище. Кладбище особенно любят, потому что там ночью людей нету, пугать некому. И вот Леонид Леонидович рассказывал, они собираются большой такой стаей. Где-то там они собираются в такой плотный, ну, не в такой плотный, как рыбий шар. И потом, как по команде, они разлетаются в разные стороны. И вот Леонид Леонидович сказал, я немножко не понимаю смысла и правила этой игры, их, и кто подает эту команду, и какую. Но вот он все силился это понять. Ну, к сожалению, вот не знаю, постиг он правила этой птичьей игры или нет. Но, безусловно, это тоже форма коммуникации. Ну, Леонид Леонидович утверждает, что это была такая игровая коммуникация. Вполне возможно, я ему доверяю больше, чем себе, потому что я, конечно, как ребенок по сравнению с его знаниями о птицах. Ну, давайте следующую посмотрим, что у нас. Вот. А кто так у нас летает? Помните, ребят, таким клином? Журавли. Если вы когда-нибудь видели стаю журавлей, то вы, наверное, слышали, как она курлычет. Там песня была: «Лишь где-то там вдали курлычат журавли, они о родине заснеженной курлычат». Мне приходилось достаточно много наблюдать скопления журавлей, причем в разных местах. И у нас в Талдоме журавлиная родина знаменитая, и на Маныче, это уже ростовские степи, там гигантские, там, ой, там разлеты журавлей совершенно фантастические. И в Израиле, где они зимуют, и в других странах. И всегда стаю журавлей сопровождает вот такое курлыканье, да, достаточно громко. Причем они высоко летят. И все равно даже вот с этой головокружительной высоты, как комарики, где-то там, хотя птица-то огромная, у нее размах крыльев какой-то под 2 метра. Почему, ребят, почему они курлычут, как вы думаете? Да, не переговариваются тоже в полете, но даже не это главное. А еще главное вот что, как в тумане пароходы переговариваются, да, чтобы не столкнулись, да, я думаю, что поэтому, потому что очень часто, ну, наверное, дальше, ну, мне кажется, что больше, чем в половине случаев, когда птичьи миграции идут, вот эти вот птицы улетают на юг или, наоборот, прилетают с юга к нам на северную родину свою, они совершают этот полет ночью, даже дневные птицы. Либо ночью, либо в туманное время суток. Поэтому можно столкнуться, а зачем это нужно? И, конечно же, идет коммуникация в процессе перелета. Если кто-то из вас читал сказку, помните путешествие Нильса с дикими гусями, да? Ака не бекай за, серый падает. Скажите серому, что лететь высоко легче, чем низко.
переговоры идут во время полета у гусей. Акка Небекайзе, как вы помните, это была гусыня-вожак стаи. То же самое и у журавлей, и у других птиц, которые летят в стройном порядке, гуси, например. Да? Безусловно, у них в полете процесс коммуникации определенный есть, потому что они же там еще меняются местами. Но почему они так летят? Ребят, вот почему именно такая форма? Как вы думаете? Ну, я подскажу. Если вы посмотрите с высоты птичьего полета на катер, который с бешеной скоростью несется по воде внизу под вами, что вы увидите? Увидите, что он рассекает воду. И вода вот так вот расходится от него в разные стороны. То есть он плотную, самую-самую-самую-самую плотный поток рассекает своим острым носом, а дальше уже поток не так, сопротивление воды намного меньше. А воздушная среда, как я уже вам говорил, она очень похожа на водную среду. И здесь такая же история. Вот покажите нам, Александр, следующую, пожалуйста, картиночку. Вот. Видите? Точно такой же порядок, хотя это уже бакланы. Бакланы очень легко определить, потому что вот он такая вот палочка, а крылышки у него посередине. У него и спереди торчит, вот, и сзади, да? Он как крест. Но бакланы иногда летят строчкой. И я помню, в Астраханском заповеднике мы снимали, это дельта Волги, и там вот утром они прямо вот такие цепочки длинные бакланов, вот покажите следующий, Александр, картинку, они тянутся. Ну, минут 15-20, вот эта бесконечная цепочка, то есть тысячи птиц, которые куда-то улетают за рыбой, а вечером вот уже начинают смеркаться, и такие же цепочки в обратную сторону. Почему? Потому что та птица, которая летит сзади, ей лететь проще. А нет такого плотного потока, который тормозит ее путь. И это же мы с вами видим где? Покажите следующую картиночку. Вот, велогонки. Они называются гонки преследования. Да? Я в спорте не очень хорошо разбираюсь. Но, ребята, если вы посмотрите, как проходят соревнования, вот они, вот она идет, команда велогонщиков. А потом они меняются, и вперед заходит другой. Этот уже устал, но он же на себя весь поток принимает, плотный, да? И он подает команду. Устал! Я не знаю, какую команду, что он не просто, может быть, кричит, чтобы сэкономить время, дыхание. И тогда он уходит в сторону, и вот видите, там уже второй поднажал на педали для того, чтобы встать на его место. И так вот они меняются. Ну, приблизительно то же самое происходит у журавлей. Впереди всегда идут самые сильные птицы, и у гусей, да, самые сильные, самые мощные птицы, они меняют друг друга для того, чтобы рассекать воздух, и чтобы тем, кто сзади, было легче лететь. И, наверное, точно так же, как велосипедисты, эти птицы коммуницируют. То есть подают сигналы друг другу. Тот, который шел впереди, он потом говорит: «Устал, меняй!» И уходит в сторону, его собрат встает вместо него рассекать воздух. Видите, это тоже коммуникация. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А вот этот парень уже бывал в наших рассказах, фигурировал неоднократно, я вам про него рассказывал. Мне посчастливилось с ними в жизни встречаться. Это такие ящерицы, небольшие ящерки вот такие вот с хвостом. Ближайшие родственники агам, называются летучие дракончики. Но вот эта вот перепонка летательная, на которой он планирует, здорово планирует, кстати, он даже там, знаете, как эти вот на парапланах, они там такие фигуры выделывают, так же этот парень, он может приземлиться в нужном месте на ствол, прямо на вертикальный. Но обратите внимание, что и перепонка, и флажок, который у него под горлом, очень ярко окрашены. Да? А вот этот флажочек, который под горлом, он у него складывается и убирается, складывается, убирается и выдвигается. То есть он таким образом, знаете, вот как фонарем, можно просто светить, а можно пульсировать точно так же, вот когда он сидит на стволе, ведь он кому-то показал вот эти свои желтые крылышки и будет все время складывать вот так вот и раскладывать свой флажок. Для чего? А вот для таких же дракончиков. Он пока: это мой ствол, я здесь сижу, я сюда приземлился, я здесь своих козявок, муравьев и вошек, и мошек, и блошек выковыриваю, ем и сюда, пожалуйста, не лезь.
Это моя территория охотничья. Так что, гражданина, сюда не ходи, туда ходи. А вот. И это тоже форма коммуникации, да? Но это уже какая коммуникация, ребята? Это у нас уже оптическая или визуальная коммуникация. Ну, вот на старых, да и не только на старых всяких картинках, фотографиях сейчас тоже иногда можно видеть корабли, и у них все мачты увешаны разноцветными флажками, да? Это тоже коммуникация. Это же по флажке не просто так, это же не елка новогодняя. Вот. А эти флажки со значением или вот эта вот азбука морская флажками, да, это тоже форма коммуникации. И это тоже вот именно оптическая визуальная коммуникация. А у нас, я не знаю, как у вас в школе, у нас был такой язык глухонемых. Когда мы сидели на задних, я должен что-то ему сказать, да, вот. Это я сказал, ты пойдешь гулять, да? И вот мы таким языком глухонемых переговаривались. Вот, довольно долго, но можно все что угодно сказать. А там Б, бровь, это Б, там Д, это вот под носом палочка, П, понятно, Ф, и это тоже коммуникация и оптическая коммуникация, потому что мы сигналы передаем, и каждый сигнал это буква. Ну, покажите следующую картиночку нам, пожалуйста, Александр. Я, кстати, не знаю, Александр, сейчас есть у детей-то этот язык глухонемых-то? Не знаете? В школах они уже не переговариваются. У них для этого телефоны теперь есть, да? Вот. Вот такая вот ящерка. Ничего особенного, ящерка, да? Ну, вот самый зоркий из вас уже обратил внимание, что... А, кстати, родственница вот этого дракончика. И сейчас вы увидите, она не просто родственница, она очень на него похожа в чем-то. Но она летать не умеет. Она наземная ящерица. Обычно по земле бегает. Я даже не видел, чтобы они на деревья залезали. Хотя в природе встречал в Юго-Восточной Азии, в тропиках. Но вот видите, на боку такая полосочка, такая оранжевенькая, да? Но если эта ящерица зоркая увидела, что там еще какая-то ящерица, особенно если это тоже самец, то она тут же делает вот так. И покажите нам следующую, пожалуйста, картиночку, Александр. Ага. Вот, видите? Она расправляет, и сразу видно такие ярко-ярко-оранжевые полосочки. Поэтому эту ящерицу назвали агама-бабочка. Ну, как крылья бабочки. Ну, не очень похоже, но вот как назвали, так назвали. И это вот тоже типичный такой пример оптической коммуникации. Ну, у всех по-разному. У многих агам там бывает ярко, там, скажем, красная шапочка или ярко-синее горлышко. Да, это все вот оптическая коммуникация. Следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. Видите, этот йеменский хамелеон, вообще-то он бывает такого оливкового цвета, да, у него покровительственная окраска у хамелеона. Но вот большое заблуждение. Все почему-то, у Чехова, помните рассказ «Хамелеон», Антон Павлович, врач, говорят, был так себе, хотя писатель был гениальный. А уж в биологии, я думаю, не очень хорошо разбирался, иначе бы рассказ «Хамелеоном» бы он бы не назвал. Хамелеон действительно меняет свою окраску. У него есть хроматофоры, такие специальные клеточки. Мы с вами тоже об этом говорили отдельно. Но почему он чернеет, например? Чернеет он, когда у него отвратительное настроение. То есть цветовая окраска хамелеона – это нежелание подделаться под окружающую среду, да, как у Камбалы, например. Камбалу положи на шахматную доску, и у нее рисунок будет похож на клеточки черные и белые. А у хамелеона совершенно другая история. Он таким образом показывает, в каком он настроении, что он хочет. Либо это хамелеониха самка, которая считает, что пора бы ей размножаться, и неплохо бы ей было бы выйти замуж за какого-нибудь самца, и она определенным цветом это показывает другим самцам. А вот если хамелеон чернеет, это плохо, потому что следующее будет. Покажите нам, Александр, что будет следующее. Вот. Он начнет еще раздуваться. И вот сейчас он может цапнуть. А если он вас за палец цапнет, будет плохо. У него как капкан пасти, там мелкие зубчики.
пасть у него будет здоров, у хамелеона. Видите, это тоже форма оптической коммуникации. Это все у нас с вами оптическая коммуникация. Давайте следующий. Такая оптическая коммуникация, как вы видите, не только у рептилий. Вот, пожалуйста, илистый прыгун. Рыба, которая большую часть времени свой досуг проводит на суше. Ил. И здесь, где она тоже, она там смотрит всяких беспозвоночных, которых она выбирает, которыми она питается, там личинки всякие, да, червячки. И она тоже показывает, что место занято, здесь я кормлюсь. Видите, у нее поднимается плавник и опускается, поднимается и опускается, как веер. Вот тот же самый принцип, что у веера. Только вместо спиц, как у веера или у зонтика, да, здесь кости. Это тоже оптическая коммуникация. Ну, давайте нам следующую картиночку, Александр, если можно. Если вы видите где-то много всего цветного, красивого, яркого, ребят, вот как рыбы, коралловые рифы, это мы с вами отдельно об этом будем говорить, да, здесь оптическая коммуникация играет огромную роль, потому что цвет рыбе нужен не только для красоты. Чтобы услаждать наш взор, цвет обо многом говорит у рыбы. Ну, например, доминантные особи в стае окрашены намного ярче, чем все остальные. А если их убрать, вот если в аквариуме у вас стая рыб, то самый яркий будет как раз доминант, который после коротких схваток быстро всем объяснит, что я здесь главный, меня надо слушаться. И вот он будет самый яркий, у него будут самые контрастные цвета. А если вы его уберете в другой аквариум, то дальше произойдет опять короткая разборка. И следующий, кто всем объяснит, что теперь я здесь самый главный, он тоже будет самый яркий. И это тоже форма коммуникации, потому что он постоянно всем напоминает, вот он я самый яркий, ясно? Так что первым кормушке за едой пойду, поплыву я, а не вы. Мы с вами будем говорить о коммуникациях в том же коралловом рифе, потом отдельно, когда будем о звуковых коммуникациях. Там гомон стоит страшный, как в лесу. Птицы поют так же и в коралловом рифе. Ну, давайте следующее посмотрим. Вот, видите, способы коммуникации животных. Вот мы уже с вами почти все уже так по верхам прошли. Тактильная коммуникация. И это вот, когда мы гладим собаку. Да, мы еще вернем. Мы еще дальше с вами к тактильной коммуникации подойдем. Осязание, хема, коммуникация, да, мы тоже с вами видели, запахи те же самые, зрительная коммуникация и акустическая, здесь все понятно, или голосовая коммуникация. Вот у нас сейчас с вами идет сеанс акустической коммуникации, выражаясь научным языком. Мы с вами коммуницируем. Ну, если можно, дальше следующее покажите, пожалуйста. Вот. А что сейчас слоны делают? Ну, они не позируют фотографу, ребят. Это тоже идет тактильная коммуникация. Абсолютно. Вот такая механическая или тактильная коммуникация. Они не просто трутся друг от друга. А ведь у них хоботы сплетены. Здесь на самом деле идет процесс общения. Просто они это делают без слов. Хотя слова слонов тоже есть. И мы когда будем говорить об акустической механизации, мы будем с коммуникацией, мы с вами будем об этом говорить. Потому что слоны переговариваются на гигантских расстояниях. Ну, несколько километров однозначно, а некоторые говорят, даже километров 20 может быть расстояние между слонами. И они, потому что они общаются в инфразвуковом диапазоне. Инфразвук. А вот наш порог восприятия от 20 до 20 тысяч герц. Да? 20 тысяч. А все, что до 20, это ультразвук. Все, что больше 20 тысяч, это инфразвук. Инфразвук, он идет гораздо дальше, чем ультразвук. Поэтому многих звуков мы не слышим. Мы до этого тоже дойдем. Вот этих звуков мы не слышим, и тех звуков не слышим. Но те звуки, которые мы не слышим, они могут оказывать влияние на нашу психику. Даже есть такое понятие, как акустическое оружие. Да? Ну, об этом тоже мы с вами будем говорить отдельно. Так вот, слоны издают очень мощные звуки, инфразвуки, и они их слышат чем? Не ушами, ногами.
У них очень чуткие ноги, подошвы ног, и иногда кончиком хобота, который приставляет к земле. Но об этом мы с вами, это я вам так вот интригу такую забросил, будем говорить более подробно в следующий раз, когда у нас будет встреча, посвященная акустической механизации. Следующее покажите нам, пожалуйста, картинку, Александр. Вот. А вот так вот слоны ходят. Это слоник так идет за мамой, чтобы не потеряться. Вполне понятно. Ну, мы же тоже за ручку ходим, правда, с маленькими детьми. Почему? Потому что вот он контакт. И маме спокойно, она чувствует, что он ее там за хвост держит. И слоненку, ну, за такой мамой. Кто на такую маму-то нападет? Поди, напади. И не только слонята используют такой способ коммуникации. Это уже тактильная коммуникация, правильно? Или механическая? Покажите нам следующую картиночку, Александр. О, какой паровозик, да? Это буразубки. Это буразубки или землеройки. Ну, вот кто живет на даче из вас, тот наверняка находил либо мертвых таких маленьких-маленьких мышек, да, либо, ну, живых их реже можно видеть. И такая мышка прямо вот, она как электровеник, она такая в движении, в движении, в движении, в движении. Она за день съедает несколько раз больше, чем собственного веса. Она все время двигается, потому что она тратит очень много энергии. Живет недолго, ребята, к сожалению. Она живет чуть больше года. Но вот, ребят, я гуманитарий, но я более чем уверен, что время, оно имеет несколько измерений. Она как матрешка. Вот есть какое-то большое такое мнение, время галактическое, в него там другая матрешка, есть планетарное время, внутри него еще какое-то время. И вот эта вот буразубка или землеройка, она живет совершенно в другом временном измерении, не в таком, как мы. Потому что если взять огромного слона, который 60 лет живет, 70, вот пока он идет, он одну ногу только переносит, чтобы поставить ее следующую ногу. За это время землеройка уже 5 червячков успевает съесть. У нее все это происходит гораздо быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Вот. И когда грозит что-то, и она за год может сделать несколько выводков. В каждом выводке там 4, 5, 6, 7 малышей. Кстати, это не мышка, это насекомое ядное. Она родственник крота, родственник летучей мышки, ежика. Это землеройка, выхухоли. Это не грызун или буразубка. Но если вот с гнездом какие-то проблемы, если что-то грозит, и ей нужно эвакуировать свою семью, то вот таким образом паровозиком они эвакуируются, и маме так спокойнее. Вы думаете, это художник так нарисовал? Ну, я специально вот нашел все-таки фотографию и показал вам, что действительно так и бывает. Вот такой паровоз, а за ним вагончики. Раз, два, три, четыре. О, пожалуйста, вот вам фотография. Здесь даже 5 вагончиков. Видите, за паровозом, за мамой, уже такие подросшие землеры. Очень симпатичное создание. У него хоботочек еще такой. Есть водяные землеройки, куторы. Вот, их даже в аквариумах держат, кстати, куторы. Ну, покажите следующее. Угу. А это что такое? Это мы тоже с вами о них говорили как-то. Это японские макаки, которые самые, нет, не самые северные, самые северные обезьяны, наверное, которые живут на Лабрадоре, да, в Европе, в Южной Европе. Они живут в Японии, там достаточно прохладно зимой, снег, лед, но там есть термические источники, они в них греются. А эта процедура называется груминг. Вот когда мы говорим груминг, мы сразу вспоминаем собачьи парикмахерские, вот этих вот пуделечков, там как тремингуют всяких шнауцеров, да, и других терьеров. Сейчас уже пошли какие-то извращения, им шерсть красят, как у панков, там в красный, в зеленый цвет, завивают на бигудях, делают им какие-то иракезы, выстригают какие-то узоры, татуировки. Это все называется груминг, да, но на самом деле груминг – это из области этологии. Это процедура, это момент общения, коммуникации, да, тактильной коммуникации. Это вот
выбирают паразитов таким образом, да, там соринки паразитов. Знаете, в деревнях, когда было очень много раньше, еще до революции, было очень много вшей. И это называлось «давай поищемся». То есть, вот люди садились, и друг у друга вшей гнит, вот это вот все выковыривали. Это вот тоже был груминг. И, конечно же, доминантный самец, вот следующую картиночку нам покажите там. Господи, как они на японцев похожи. Посмотрите, ну, абсолютнейший японец, правда? Вот в Японии они водятся, и, похоже, это мимикрия. Они мимикрируют под японцев, однозначно совершенно. И вот тоже груминг, ему там какую-то ложку-бложку достают, или клеща, который к нему присосался. И вот видите, как приятно, ну, конечно, приятно и с полезным. Как раз вот на прошлой неделе рассказывал мне Эдгард Запашный, ну вот я к нему выходил в его программу в эфир, он меня зовет регулярно, и он сам рассказывал такой случай, говорит, захожу, шла тренировка его коллеги, которые дрессировщики, работали со слоном, и вижу такую картину, лежит, говорит, этот слон на боку, в опилках на манеже, как мертвый, а по нему там человек 15 ползают, и везде его что-то чешут, что-то такое с ним делают. Я сначала, говорит, испугался, думал, может, он помер, а они там как-то массаж какой-то делают. А оказалось, нет. Это положительная подка. Ему нравится. Вот это тоже такая форма груминга. А вот ему нравится, чтобы его везде чесали. А там уже даже знают места, где слоны любят, чтобы их почесали. И вот слон хорошо отработал. Это положительное подкрепление. Дрессировка, как мы знаем, это кнут и пряник. Отрицательное подкрепление и положительное. Вот это вот положительное подкрепление. Ну, давайте дальше посмотрим, Александр. Спасибо. Вот, это вот продолжается груминг, это уже у других обезьянок. Видите, у всех он есть обезьян. И у человекообразных, и у шимпанзе, у орангутанов, у горилл, у всех абсолютно. Думаю, что у наших предков, кроманьонцев с неандертальцами тоже был. У нас, кстати, тоже есть. Если вы люди наблюдательные, ребята, а я думаю, дети, они всегда наблюдательнее взрослых, то вы, наверное, замечали такие моменты в коммуникации, ну, например, ваших родителей. Так, следующий. Покажите нам, пожалуйста, Александр. А сейчас что делают птицы? Вот свиристели. Потрясающей красоты птицы. Правда? А что делают свиристели? Целуются. Зачем они целуются? Вообще поцеловаться – это же форма коммуникации, правда? Конечно, безусловно, тактильная коммуникация. Но я вам скажу, ребят, что здесь дело не только в удовольствии. Здесь еще и чисто меркантильная польза есть от такой формы общения. Покажите нам, пожалуйста, Александра, следующую картиночку. Вот, это уже голуби целуются. Ой. В моем детстве была такая страшная, банальная песня, такая вот пошлая. «Тише, люди, на минутку, тише, голуби целуются на крыше». Голубок с голубкой воркует, что-то вот она сама любовь ликует, целуются. А почему голуби целуются? Мы сейчас узнаем. Покажите нам, Александр, пожалуйста, следующую картиночку. Вот. Они целуются, это чайки. И целуются они по той же самой причине, что и голуби. И с тем же самым расчетом. Что вы видите, ребят? Одна птица открыла рот, а вторая ей туда сунула клюв. Зачем? Ребят, все очень просто. Да, безусловно, это форма общения. Вот вы, когда зовете к себе гостей, дорогих гостей, людей, которых вы любите, уважаете, вы сами готовите им пищу, да, салатик режете, еще что-то. Вот так же и птицы, если он хочет, этот самец чайки, сделать приятное своей самке, или наоборот, у птиц есть зоб и есть желудок. Вот, кстати, дедушка Крылов наш, он как раз хорошо в биологии разбирался, он все-таки был директором библиотеки царской. Помните про ворону лисицу? Как там с Вещуниных похвал вскружилась голова, ворона как там с радости в зобу дыхание сперла зоб.
И птицы, они могут оттуда, вот из желудка, где у них мускулистый желудок, и там в желудке у них что, ребята, мы об этом с вами тоже говорили, мускулы зачем желудку нужны? Желудок работает, вот такой вот период статика кишечника, желудок, это все мышцы, мышцы. А в желудке у них еще камушки, которые они наглотали. Вот эта чайка, она наглоталась камушков на берегу, это называется гастролиты. Лит – это камень, гастро, понятно, гастроном, да? Вот. И съела эта чайка рыбку какую-нибудь с костями, прям проглотила, а вот эти камушки гастролита, они эту рыбку перетирают желудочным соком, получается такая кашица, и она отрыгивает эту кашица скапливается в зобике, и вот уже из зобика эту кашицу уже прожеванную принимает другая птица. Вот он смысл поцелуев птичьих. И у голубей такая же история. И у фламинго такая же история. Да у многих очень птиц. Следующее, покажите нам, пожалуйста, картинку. Вот. И здесь мы видим, видите, это уже голубь взрослый, и вот целуется со своим голубенком. Почему? Ребят, вот птичье молоко. Вот чего ему не хватает, только вот птичьего молока не хватает. Или там птичье молоко с потолка капает. Помните, вот фразеологизмы такие, пословицы, поговорки. Торт есть птичье молоко, замечательный. В ресторане Прага в свое время шеф-повар изобрел потрясающий торт, вкусный, суфле. А почему он назван птичье молоко, этот торт? Ребят, это нежное такое белое суфле. А дело в том, что голуби, так же, как и попугаи некоторые, так же, как и фламинго, которых я помянул, они кормят своих детенышей молоком, птичьим молоком. Но не из молочных железок, а это вот такой творожистый секрет, в котором они отрыгивают его, да, и там жиры и белки. В общем, даже его состав, он в чем-то напоминает состав молока, но в отличие от молока там нет кальция. Там нет кальция и там нет лактозы. Да? Углеводов там нет. То есть, а вот жиры, белки там есть. И вот в этой творожеской массе его называют зобное молоко еще. Ну, птичье молоко – это так вот народное название. Вообще зобное молоко. У пингвинов, кстати, оно тоже есть. Но в отличие от млекопитающих, у нас у млекопитающих только мама кормит детей молоком, да, лактация. А у них где-то недели две способны вырабатывать это птичье молоко и самец, и самка. Вот, видите, это тоже форма общения. Это тоже форма коммуникации. И к этой форме коммуникации, да, когда ребенок требует у мамы поесть, а мама или папа в данном случае дают ему эту еду, мы еще с вами подойдем с другой стороны, у других животных. Так, покажите нам, пожалуйста, следующее. Вот. А это что такое, да? Ну, у кого из вас есть кошки? Мои разбежались все кошки, я бы вам показал бы сейчас. Вы знаете, да, если у вас хорошие отношения с кошкой, она вас любит, она иногда залезает к вам на колени, или вот вы спите, а она начинает мур-мур-мур-мур-мур-мур. И с таким громким-громким мурчанием она начинает на вас топтаться, и иногда больно это делает. И при этом делает такой массаж пальчиками, а пальчики-то у нее с когтями, поэтому иногда она цепляет одежду и даже может здорово поцарапать. Зачем она это делает? Ребята, ну, в этологии, ну, даже не в этологии, это у фелинологов, так, у любителей кошек, у кошатников, да, это называется молочный шаг. Дело в том, что таким образом котенок, он стимулирует вот таким массажом, он начинает маму топтать, вот так вот мурчать, при этом, да, маленький котенок, и массировать, да, ее, он таким образом стимулирует у мамы выброс гормона окситоцина. А вот как раз этот гормон, он стимулирует работу молочных желез. То есть в это время у мамы как раз обильнее вырабатывается молоко, которого он так добивается от мамы. Вот, то есть это. Ну, а кроме всего прочего, это же еще такой взаимоуспокаивающий массаж. И, кстати, чаще этим занимаются именно те кошки, которых
в раннем детстве отняли от мамы, да, которых мама еще не успела как следует выкормить, воспитать, вот недостаток материнской заботы, он потом проявляется, уже взрослая кошка, неважно, кошка или кот, все равно вот у них вот этот молочный шаг будет. Ну и кроме того, здесь есть еще один секрет. Это, безусловно, форма коммуникации, как мы с вами понимаем, но и не только. Вот покажите, пожалуйста, Александр, следующую картиночку. Вот, это лапки кошачьи. И вот здесь вот у нее между пальчиков есть железочки специальные, которые вырабатывают определенный секрет, пахучий секрет. Мы с вами его не почувствуем. Ребят, вот у нас так получилось, что мы люди, мы какие-то вот, ну вот видим мы еще более-менее неплохо, мы ничего не слышим. Нюха у нас с вами нету. Тактильных ощущений нет, у нас с вами нет этой такой хеморецепции, как у животных, у нас с вами нет магниторецепции, вот всем нас Бог обделил. А вот у кошек у них запах, улавливатель запаха прекрасный, обоняние у них очень хорошее. И помимо всего прочего, кошка, когда делает вот этот вот молочный шаг, она нас еще помечает, то есть это маркировка, это мой хозяин, ну, значит, она вами дорожит. Она вами так дорожит, что она хочет вас пометить, чтобы другие кошки к вам не совались. Это мой хозяин. Только мне разрешается сидеть у него на... То есть только я ему разрешаю посадить меня на колени, потому что кошка, она собственник. Она считает, что мы с вами ее собственность, что она нами руководит. Ну, это ж кошка, это ж не собака. Вот. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. А еще что делает кошка? Вот она об нас трется, тоже мурлычет и трется об наши ноги. Вот это тоже ольфакторная маркировка. Она нас таким, здесь тоже у нее железки, вот здесь уголок рта, и она таким образом, она просто нас помечает. Это ноги моего хозяина. То есть это, ну как, не хозяина, да? Это мой человек, который меня кормит, который обо мне заботится, мой слуга, а это его ноги. Вот, и надо их пометить обязательно, чтобы эти ноги не ушли к другим кошкам. Ну и следующий нам покажите, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот, видите, собачку решила пометить. Да, значит, она любит эту собаку. То есть, если кошка трется у ваших ног, она вас любит, она вами дорожит. Ну, покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Вот этого дяденьку зовут Алан Хирш. Ну, он ныне здравствующий, он всего на год меня старше. Это психолог, очень богатый человек, ребята. Ну, он психолог, он прекрасный химик. Он очень-очень серьезно занимается такой проблемой, как воздействие различных запахов на поведение человека. То есть манипулирование сознанием при помощи запаха. И ему это удается. Он заработал колоссальные деньги. Ну, например, в Лас-Вегасе в каком-то казино он обрызгал составом, который он разработал, 18 игровых автоматов. Остальные не обрызгал. Ну, я не знаю, сколько там, 20-30 было. Так вот, те автоматы, которые он обрызгал, они дали прибыли на 45% больше, чем все остальные другие. Почему? Он разработал, например, запах доверия. И тоже это продемонстрировал. В одном автосалоне он все этим запахом обрызгал. Люди этот запах не чувствуют. Но он на них влияет. Понимаете, какая история? И в этом салоне сразу повысились продажи. И сейчас вот такие запахи синтезируют, и их используют и в ресторанах, и в гостиницах. То есть человек, который ходит в этот ресторан, он начинает ходить туда чаще, потому что что-то ему такое нравится. Вот что он не может вам сказать, но что-то ему... Да, ребят, вот мне жена всегда говорит по секрету, да? Я иду с работы, и вот на работе не успел поесть, и... Ну, дай-ка я зайду в магазин и прихожу с полными сумками. А жена всегда говорит: Саша, пожалуйста, ну не ходи ты голодный в магазин.
Потому что, когда я голодный, прихожу в магазин большой, в одном углу пахнет курочками, которые жарят там на вертелах, да, курочка, она жареная, румяная, такая корочка у нее хрустящая, там нежное мясо с соком. Ну, конечно, я куплю курочку, чтобы дома тоже пожарить, а иду в другой конец, а там выпечка, там пахнет хлебушком горячим, и вот эта булочка мягкая, и я там куплю даже черствый хлеб, потому что там пахнет выпечкой свежей. Это тоже манипуляция нашими действиями. И вот этот вот господин, он на этом уже сделал гигантские деньги.

и в эту воду надо капнуть какие-то ароматические масла, и они начинают испаряться, и вот это вот от насморка, а вот это, чтобы успокоиться, а вот это вот, у нас 12+, да, вот, ну и так далее. Ну, ароматерапия хорошо, там эффект плацебо работает, да, то есть каждому воздается по его вере. Если я верю, что у меня от этого давление снизится, значит, оно действительно снизится. Вот помимо ароматерапии, я думаю, что еще на наших глазах сейчас формируется новая наука, которую можно назвать ароматология, потому что ароматология, безусловно, это наука, у которой будущее. Ну вот я вам приведу такой пример, ребят. Тиль Уллиншпигель читали? Помните? Тиль, пепел класса стучит в мое сердце. Когда сожгли на костре инквизиции его отца, класса, то Тиль Уллиншпигель взял горсточку пепла, повесил ее в мешочек, и пепел класса стучит в мое сердце. У индейцев был такой Карлос Кастанеда, много эзотерикой он занимался все больше. У него знаменитое вот это учение Дона Хуана или пути познания истины индейцами племени Яки. И вот он там описывает, что индейцы, не только племени Яки, это вообще всем индейским племенам было для них характерно. Когда им нужно было запомнить какое-то яркое событие в жизни, они вешали мешочек с сушеной травой, сильно пах, ну, чабрец, например, да? Вот, убили брата, он должен отомстить. И вот он смотрел на этого убиенного брата, нюхал чабрец. Я запомню, я отомщу. И если ему не хватало силы, мужества, и кровь закипала в его жилах, я вам скажу так, что у меня такое было, я как-то сидел, писал какую-то статью, а у меня была пеларгония такая лимонная. Есть один из видов пеларгонии, герани, которые цветочки у нее так себе, зато у нее листья источают такой лимонный запах, достаточно просто до них дотронуться. И вот я задумчиво ее гладил, нюхал и что-то писал, какую-то статью. Потом жена позвала обедать, я пообедал, еще кто-то меня отвлек там долго по телефону. Я сажусь, так, а где я остановился, на чем я остановился-то, ничего не помню. И вот стоило мне понюхать, сразу все, все вспомнил, и мысли потекли дальше. Да, вот вам, пожалуйста, еще один пример. Это запахи. Вот. Ну и, конечно, как вы уже догадались, запахи играют в нашем общении огромную роль. Это вот как раз альфакторная или хемокоммуникация. Ну, давайте следующую, пожалуйста, посмотрим картиночку после Алана Хирша. А вот что собачка делает, бульдожик? Оставляет меточку. Это моя территория, это мой двор, да? А вот это вот я оставил свою визитную карточку, а вот следующая собачка подойдет, и скажет, ой, какой коротышка тут, ну, будет надо мной смеяться. А чтобы он не смеялся, я вот так сделаю. Покажите следующую картиночку, Александр. Ага, вот. Пускай думает, что здесь здоровая такая собака оставила меточку, и уже повыше, да? На самом деле, вот когда вы гуляете со своей собакой, и она все обнюхивает, она там понюхала, здесь, а вы говорите, фу, фу, пошли скорее домой, мне еще уроков сколько надо делать, холодно, а ты тут нюхаешь все подряд, гадость всякую. Ребята, для нее это как для ваших родителей выпуск информационных программ, как газету прочитать. То есть она обошла по привычному маршруту, она снимает вот эти запаховые метки, и она, а, здесь этот самый Бобик, мой друг был, что-то Бобик болеет, да? Ага, а это кто? А это вот Дейзи из пятого подъезда. Ох ты, ох, как ее вчера покормили-то, гости, наверное, то есть собака все это своим носом чувствует, и это вот как раз тоже способ коммуникации, потому что метят территорию не только для того, чтобы ее застолбить, но чтобы оставить запаховую метку, да, это маркировка. Следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку, да? Ну, можно и машину пометить. Вот у этого питбуля, видите, машинка так себе, а вот следующий там, ну, на всякий случай, он ее тоже пометил. А вот такую грех не пометить, кабриолет, Мерседес, да? Ну, следующего. А нам коты метят все время дверь. Вот приходят сюда коты, и вот дверь потом нам приходится мыть входную.

0: Это, знаете, кто такая саблезубая олениха, да? Ну, знаете, конечно, это кабарга. Вот такое саблезубое чудовище. У кабарги, у самцов, у них очень такая сильно пахнущая мускусная железа. И выделениями из этой железки кабарга метит деревья в том лесном участке, где она живет. То есть она тоже столбит свою территорию. Не только кабарга. Многие копытные также поступают. Покажите нам следующую, пожалуйста, картиночку. Это вот как раз к вопросу об альфакторной коммуникации. А вот видите, тигр оставляет задиры. И вот следующий тигр подойдет, посмотрит, ух ты какой, тут здоровый живет парень, нет, с ним я связываться не буду. Хотя у тигров, в отличие от львов, драки бывают редко. Они столбят свои участки, и они как-то стараются все-таки договориться. Но тигры также метят и запаховыми метками. Точно так же, как собачка, которая помечала автомобиль, понравившийся ей. Следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Вот, эта собака вылизывает. Ну, это тоже форма коммуникации, правда? Правда. Потому что, во-первых, это тактильная коммуникация, да? Во-вторых, когда вы гладите собаку или кошку, что вы делаете? Вы делаете то же самое, только делаете это не языком, а своей ладонью. Это тоже форма коммуникации. Видишь, я тебя вылизываю, значит, я тебя люблю. Я тебя люблю, ты такой хороший песик, да? Ну, вот не всегда это нравится тем, кого лижут. Следующую нам покажите картиночку. Я не исключаю, ребят, скажем так, я не волшебник, я только учусь, да? Вот, но я не исключаю, что собака, когда слизывает, когда она нас лижет, она еще и получает очень много информации о нас через запах. Потому что мы же, ну, будем когда разбираться с факторными коммуникациями, мы об этом будем говорить подробнее, но я уверен, что если собаки также диагнозы ставят, например, онкологию собаки чувствуют, в медицине используется собака вместо приборов для того, чтобы диагностировать рак. Я думаю, что собака способна диагностировать и другие болезни, да? То она таким образом считывает многие наши эмоции, потому что наши чувства, они пахнут. Пахнет страх, пахнет удовольствие, пахнет радость. Это разные гормоны. Это вполне осязаемые такие вещи. И я думаю, что альфакторная коммуникация, она очень часто животным позволяет получить очень много информации о тех, с кем она коммуницирует. Давайте следующее посмотрим. Вот. Это волки. Я помню, в Дании, нет, не в Дании, в Норвегии. В Норвегии мы снимали вольерное хозяйство, где волки, волчата. И там мама у волчат была очень такая симпатичная девушка, датчанка, ну, молодая женщина, ей лет 30 было. Такая блондинка очень интересная. И она была у этих волчат как мама. И вот эти волчата, они там по нам прыгают, они нас вылизывают, а она открывала рот, и волчата лизали ей верхнее небо. Вот то же самое, что они сейчас делают у своей мамы. И не только могут у мамы это делать. Почему? Это первый признак того, что на уровне импринтинга, то есть запечатления, эти волчата признали эту девушку, датчанку своей мамой. Вот. Зачем она это делает? Это то же самое, то, что мы с вами молочный шаг, помните? Это я хочу есть, мама, дай мне молочка. Я хочу есть. Вот. Ну и кроме того, таким образом пополняется микрофлора. Мамина переходит к детям, да, потому что у нас с вами в каждом из нас несколько килограммов бактерий. И вот эта вся микрофлора, она нам очень нужна, потому что она бывает не только патогенная, болезненная, но она бывает и полезная, которые необходимы нашему организму, потому что очень многое внутри нас делают микробы, бактерии. Ну, следующую картиночку покажите, пожалуйста. А это у волчат уже подросшие, видите, у них зубки-то какие. У них игры. И вы знаете, вот я наблюдал игры волчат, и они бывают очень жесткие, очень жесткие, до крови. Вот. И в этом тоже есть свой смысл. Потому что во время этих игр, а это тоже форма коммуникации, да, устанавливаются взаимоотношения. Потому что в волчьей стае, я бы даже не назвал это стаей, потому что правильнее было бы сказать, что это родовая группа, да, такая семейная группа волков, там царит очень жесткая иерархия. Каждый знает свое место, и размножаться там позволяется только доминантной паре. Ну, вот Киплинг тут с Маугли промашечку дал, потому что только Акела и Ракша Сатана бы рожали бы своих волчат, а все остальные волки, они были бы хелтерами, они помогали бы их воспитывать. И вот как раз во время вот такой игровой коммуникации устанавливаются, в частности, иерархические взаимоотношения. Очень жесткие. Ну, мы об этом будем тоже говорить подробнее, когда мы с вами перейдем на механической или тактильной коммуникации. Давайте следующее посмотрим картиночку. Это я вам такой вводный курс у нас. А вот это так называемые развивающие коврики. Они продаются для наших собачек. Не знаю, для кошек продаются или нет. Но тут разные запахи. И собаке очень интересно. То есть это как книжка. Вот у вас детская книжка была с картинками. И вы разглядывали эти картинки, когда были совсем маленькие. Но они красивые, цветные. Вы, может быть, не очень понимали, что это. Но вы на них смотрели. А поскольку ваш щенок читать не умеет, то для него книжка вот такая вот. С цветными тряпочками, каждая пропитана своим запахом, ему очень интересно вот такую книжку читать, считывать информацию с запахами. Там есть приятные, есть не очень приятные. Помните, мы с вами тоже об этом говорили, аттрактанты, attract, привлекать, аттракцион, аттрактация. Это вот запахи, которые привлекают. Называются аттрактанты. Ну вот следующую картиночку нам покажите, пожалуйста, это будут... Еще у нас развивающие коврики, да, здесь вот другой развивающий коврик. Ну и следующее нам покажите. У нас с вами сегодня, ребят, сплошные нобелевские лауреаты. Следующее покажите, пожалуйста, Александр, нам картиночку. Это у нас Адольф Бутенант. Адольф Бутенант, нобелевский лауреат. Ну, его называют шведским иногда ученым, хотя он в Германии жил. По его виду сразу видно, да, такой эсэсовец. Все правильно. Он и с Гитлером хорошо был знаком, и в Третьем Рейхе играл не последний. Ребят, я не знаю, откуда у него такой шрам, Scarface. Вот. Но он нобелевский лауреат, и он как раз очень много занимался запахами. Он выделял эти запахи, феромоны, он их синтезировал, и как раз вот за это он получил свою Нобелевскую премию. Он молодым человеком был, совсем был молодым человеком, это было в 30-м каком-то году, в лохматом. Вот. Он работал тогда с тутовыми шелкопрядами, самка выделяет пахучие феромоны, которые привлекают самцов, и вот как раз он сумел выделить этот феромон и определить состав его химический. Вообще, надо сказать, что в Третьем Рейхе была на потрясающих высотах такая наука, как химия. И, конечно, вот школа профессиональная немецких химиков. Ну, он, кстати, прожил тоже долгую жизнь, тоже лет 90, по-моему, прожил или не дожил немножко до 90. Несмотря на то, что когда ему дали Нобелевскую премию, кстати, Гитлер его не пустил получать. И он первое время на Гитлера был очень обижен. Но потом, правда, отошел. Вот. В свое время Гитлер запретил своим ученым получать Нобелевские премии. Но потом закончилась война. Адольфу Бутенанду ничего не сделали. Нюрнбергский процесс его не осудил. И он прожил, дожил даже до объединения Германии. Он умер уже там, ну, до 21 века немножко не дожил, но прожил такую очень большую, долгую жизнь. Ну, будет время, поговорим, может быть, и о нем подробнее, о его очень интересных работах. У нас просто вот, смотрите, одни нобелевские лауреаты сегодня, да? Почему? Потому что вот те области, в которых работали эти ученые, они действительно очень важные. И открытия, которые они совершали, они настолько важные для всего человечества, что вот они все по праву оказались Нобелевскими лауреатами. Следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Это вот как раз и будет тот самый тутовый шелкопряд. Вот, видите, это самец шелкопряда. Его сразу видно по усам. Как настоящего мужчину тоже видно по усам. Видите, какие пышные усы. А на самом деле это очень-очень чуткие антенны. Они способны за несколько километров улавливать самку. Вот самка, покажите нам следующую, пожалуйста, Александр, картинку. Она большая, толстая, такой аппарат для откладывания яиц. Она даже летать не умеет. Ну, тут не надо забывать, что тутовый шелкопряд, он все-таки культивируется не первое тысячелетие, и уже даже выведены определенные породы, да, тутового шелкопрядов, которые там делают хорошую шелковую нить и так далее. А вообще у некоторых бабочек самки вообще летать не умеют. И не только у бабочек, а у жуков. Вот майка, например, да, самец с крылышками, а сама майка вот такая вот толстенная, тетенька, которая еле-еле вот эту вот свою бочку с яйцами передвигает на тоненьких ножках. Также и тутовый шелкопряд. А ее дело сидеть и спускать гормоны. И вот самец с этими своими пышными усами, он ловит буквально несколько молекулок. Откуда они летят этим? А, вот оттуда они летят. И он туда подлетает. Да, их здесь побольше, только немножко надо вот туда и туда. И он находит эту самку. Видите, это тоже вот альфакторная коммуникация, без которой эти бабочки бы просто не выжили. И не только вот булавусые бабочки. Я, к стыду своему, всю жизнь называю булавочноусые. Это дневные булавоусые бабочки, да, у которых тоненькие такие усики, как антенки. А все остальные бабочки, которых мы в обиходе называем ночные, они с пышными усами именно поэтому. Потому что это чуткие антенны, которые улавливают запахи так, как мы не умеем самыми чуткими приборами. Следующее, покажите нам, пожалуйста, картинку, Александр. Спасибо. Вот это Сатурния. Это тоже прекрасная совершенно бабочка или ночной павлиний глаз, еще ее называют усы. И такие усы не только у бабочек. Покажите нам, пожалуйста, следующую, Александр, картинку. Вот. А это кто? Знакомая такая морда, да? Да вы этого парня встречали, наверное, 1000 раз. Это майский жук или хрущ. Их еще называют пластинчатоусые жуки. Это мраморный хрущ. Вот майский жук есть поменьше еще, июньский. Хрущи то же самое, как там у Тараса Шевченко вишневый садик возле хаты, хрущи над вишнями гудят. То есть, видите, в XIX веке он уже назывался хрущ, этот жук. У них тоже очень чуткие усы и антенны, которые очень четко чувствуют самку, потому что вот этот вот срок их лета в мае очень короткий. Личинка пластинчатоусых жуков, что майского, что бронзовки, кстати, она несколько лет живет под землей. А конечная форма, да, как мы знаем с вами, называется имаго. Имаго – это уже та стадия, когда насекомое может размножаться. И она очень недолгая. Вот они, майские жуки, почему так и называются. Май, начало июня они летают, все. А есть жук июньский, который уже позже, поменьше немножко. И ему за этот короткий срок надо найти самку и размножиться. Поэтому такие усы, поэтому такая потрясающая хеморецепция. Все правильно. Покажите следующую, Александр, нам картинку. Я просто жука-носорога помянул. Вы скажете, а у него, откуда у него такие усы? Вон они, видите, тоже есть. Вон они. Они не такие роскошные, но очень чуткие. Это тоже пластинчатые усы и жуки, жук-носорог. Следующее нам покажите, пожалуйста. Александр, следующую картинку нам покажите. Вот. Ребята, здесь я, знаете, таким тоном плохой училки. Есть очень хорошие учителя, но, к сожалению, иногда бывают училки. Или в музеях иногда такие. Я даже вот специально это почему взял. В коммуникации животные проявляют сложные интеллектуальные способности, как социальная идентификация, определение места конкретной особи в социальной структуре, социальная навигация, способность координировать свое поведение с поведением других особей на основе оценки и прогноза последствий их действий, в том числе способность манипулировать другими. Вы что-то поняли? Ребят, собственно говоря, это то, о чем мы с вами уже говорили. И социальная навигация, способность координировать свое поведение с поведением других особей. Помните косяк, помните стая мурмурация, вот это вот оно и есть. То есть вот эта вот не очень хорошая училка нам с вами подтвердила, что мы идем по правильному пути, мы все очень правильно поняли. Но здесь просто это вот, ну вот сурикатов там еще кто-то поместил. Кстати, сурикаты, спасибо за подсказку. У них тоже хорошая, очень сложная коммуникация. И вот как раз, ребята, здесь есть четкая совершенно закономерность. У общественных, насекомых, животных, птиц, у них коммуникация намного сложнее. И понятно почему. Потому что они живут в сообществе, там иерархия, там распределение ролей, распределение обязанностей и так далее. Мы об этом будем говорить отдельно, уже подробно. Это очень интересная тема. Покажите нам, Александр, пожалуйста, следующим. А это кто? В траве сидел кузнечик, совсем как у гречек, да? Это кузнечик, только маленький, ребеночек. А мы с вами знаем, что есть полный цикл, да, метаморфозы. И неполный цикл. Полный цикл – это яйцо, подсказывайте дальше. Личинка, гусеница. Да? Куколка, бабочка, имаго. Бабочка – это и есть имаго, когда оно с крылышками. А неполный – то же самое, только без кокона. И если в неполном, в отличие от полного, ну, сравните гусеницу и бабочку. Ничего общего, да? А вот если вы сравните такого кузнечика со взрослым, покажите нам следующее, пожалуйста, Александр, следующую картиночку. В принципе, они очень похожи. Я его ни сюда не вставил. Мы с вами работаем по... А, вставил, вот он. Вот, видите, вот как раз. Он почти такой же кузнечик, только крылья у него побольше. Потому что крылья ему нужны будут, когда он будет уже большой. Для чего? Для того, чтобы летать, чтобы его прыжки были длинными, чтобы у него уже был полет, чтобы он мог быстрее отыскать свою пару, спариться, отложить яйца, и чтобы он мог стрекотать, для того, чтобы он мог издавать громкие звуки. Крылья там тоже играют роль, и далеко не последнюю. Мы будем об этом говорить отдельно. Вот теперь покажите нам следующий, Александр, пожалуйста, картиночку. Вот уже взрослый кузнечик. Это певчий зеленый кузнечик в конце лета. Ну, вот это вот звенеть начинает сад везде, и по ночам они всю ночь звенят. Вот это вот певчий зеленый кузнечик. Вот скажите, вот такой вот, он уже найдет, он может стрекотать или нет? А кто стрекочет громче? Самец, да? Наверное. Может быть, самка. А это самец или самка, ребят? Это самец. О, самец, это не самец, то есть, извините. У самца сабля, да, это у гусара сабля, а это самка. И вот это сзади, это не сабля, это яйцеклад. Она воткнет эту саблю в почву и отложит туда яйца. А, так что это самочка. Ну и следующую нам картиночку покажите, пожалуйста. Это вот это вот кузнечиков, это акустическая коммуникация. А вот это кто такая? Ну, ребят, давайте так. Вот вы Шерлок Холмс. Вы своим дедуктивным методом разглядите вот это создание. Элементарно, Ватсон. Но посмотрите на передние лапы. Они явно указывают на то, что вот это создание подземное и роет почву. Ну, как медведка, например, или как крот. Есть что-то общего? Да. Это действительно создание подземное, но это личинка, естественно. Потом придет время, эта личинка выберется наружу. Покажите нам следующую картиночку. Вот она скинет шкурку, и оттуда появится крылатое и голосистое создание. Покажите, пожалуйста, следующую картинку. Вот, вы знаете, ребят, я думаю, что это животное... Вот, видите, это цикада. Это цикада. А цикада... Вот, кстати, медведку. Мы помянули с вами медведку, да? Медведь Что? Нет, нормально. Вот можно цикаду взрослую показать с крылышками. Вот, следующая картиночка. Ага, спасибо. Я вот сейчас только хотел сказать, что они родственники, да? Личинка цикады, вот с такими лапами, как у медведки, она живет в земле до 12 лет. Ну, там у некоторых видов по-разному. У одних там 5 лет. Кстати, у жука-носорога, по-моему, лет 5 или 6. Вот такая личинка, вот такой здоровый червяк, вот такой вот огромный, белый. Я вот нашел этой осенью на возе. Сколько? 15 штук я Андрею Сачивко отвез, он их будет разводить. Вот такие огромные. У некоторых видов цикад до 12 лет живет личинка, вот эта вот такая с роющими лапами. Потом она вылезает наружу, и вот эта вот цикада, она живет уже в стадии последней, которая называется имаго. Ну, неделю, ну, две. И вот за это время она должна громко-громко орать, чтобы они услышали друг друга, самец и самка, чтобы они и длинные крылья, чтобы успели прилететь друг к другу, испариться и отложить яйца. Потому что все, время, цигель, цигель, алюлю, время идет, жизнь наша очень коротка, вот здесь, на свету. Нет, они не родственники, потому что медведки – это прямокрылые, как у кузнечики, а цикады – это полужесткокрылые. То есть они родственники только по таксону класс насекомые. Хорошо, что я это не сказал. Смотрим дальше следующую картиночку. А это кто? Это петух. А для чего он кукарекает? Он у меня у соседей. С 4 утра начинает. У меня за забором прямо. У Маши там целая ферма. А не для того, чтобы нечисть отгонять от вашего дома, всяких вурдалаков и привидений. А это то же самое, это вокализация. Это акустическая коммуникация. Один петух слышит другого, и они столбят свои участки. Здесь мой гарем, здесь мои курочки. Следующий нам покажите картинку. А это мы тоже с вами будем об этом говорить, о способах, о видах вот собака на цепи. А начнется вечер, она начнет лаять. И лает она не только так, да, когда воры лезут, но они переговариваются друг с другом, собаки. Они тоже коммуницируют и воем, и лаем. Покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Вот. А это одни из самых громких животных среди млекопитающих, наверное, самые громкие. Это обезьяны, которые называются ревуны. У них есть секретный, да, не секретный, его видно хорошо, вот такой прибор, который позволяет ему очень-очень громко орать, да, резонатор. И вот когда ревуны начинают орать, я слышал в Бразилии, ой, это ужас, это ужас, это знаете, как это, как сирены. Покажите следующую, пожалуйста, картиночку. А это волки. О волчьем вое мы с вами тоже говорили, это тоже форма коммуникаций, потому что волки переговариваются. Здесь есть очень много тонких моментов, которые мы тоже с вами будем, потому что мне кажется, что там еще есть и то, что мы люди называем творческое самовыражение, да, в этом вое волчьем. Ну, просто для нас это не музыка, а для волков там лунная соната Бетховена не музыка. А вот волчий вой, вот я слышал, такой волчий вой, соседняя стая, ух, такой хор. Давайте следующее посмотрим картинку. И мы тоже об этом будем говорить. С волками вступают, и не только с волками. Ваба. Вот это называется ваба. Вабить. Вабить у охотников – это вступать как раз в контакт посредством акустической коммуникации. Не только с волками. Волки обязательно отзываются на вабу. Ну и с крупными копытными, когда у них гон, они откликаются на вабу. Кончается это плохо, потому что если тебя услышит и придет к тебе такой же копытный рогатый, то есть шанс, что ты его одолеешь. А вот если придет дядька такой с ружьем, то следующую покажите нам картинку, что будет. И самые умные копытные это знают, но все равно откликаются. Вот он, видите? Вот с ним они как раз в контакте, с этим изюбрем. И чем это кончится? Покажите нам следующую картинку. Вот этим это кончится. А теперь следующая нам картиночка. Покажите, пожалуйста, Александр. А это тигр. Тигр тоже кричит. Рычит. Ребята, так вот самое интересное. Мы знаем, что у птиц есть пересмешничество. Да? Птицы бывают пересмешники, которые могут говорить, произносить целые фразы, канарейки, скворцы, врановые, попугаи, да, великие пересмешники. Но, оказывается, тигр – хищник, он умный хищник. Он тоже ревет. Мало того, он вабит. Он подманивает изюбрий. Когда идет гон у оленей, то он подражает крику самца, и на него приходит самец. А тут тигр. И вот обед сам к нему пришел. Вот как бывает в живой природе. И это тоже способ акустической коммуникации, печальный для оленя зюбря. Покажите нам следующую, пожалуйста, Александр. И лев. Лев тоже рычит, говорят. Вот льва не слышал. В Африке не был, к сожалению. Почти не был. А, говорят, кровь в жилах стынет, когда рычит лев, да, на закате. Он тоже это коммуникация, это маркировка своего участка, своего прайда, своей семейной группы. То же самое. И опытные люди это все знают. Вот я недавно читал, что... Ну, мы еще до этого дойдем. А, следующее покажите, пожалуйста, нам картиночку. Так много хочется вам всего рассказать. А дальше вот будет драка. И драка-то – это тоже форма коммуникации, ребят. Вот что самое смешное. Это механическая, тактильная коммуникация. А вот следующую нам картиночку покажите, и вы поймете, почему грива только у самца льва. Итерик мечется, как львица, с косматой гривой на спине. Помните у Лермонтова? Терек – это речка такая горная. Конечно, Михаил Юрьевич не знал, что у львицы нет гривы. А вы догадались, зачем грива? Эх, ребята, вот не дай бог, будете вы, как я, лысыми с возрастом, вы тогда поймете. Мне достаточно об какую-нибудь... Вот в лес как не пойдут с грибами, у меня вся лысина в царапинах. А если бы у меня были бы волосики, как у вас, у меня был бы шлем. И вот эти вот волосы – это прекрасный шлем. Это шлем с подшлемником, который амортизирует удар, да, если там ветка на голову упадет, и который защищает от острых веточек, от острых когтей, от зубов. Вот почему такая вот грива только у льва. Потому что у него поединки брачные, турниры. А львица, она будет только мешать. Львица-охотница. Лев, он иждивенец. Он живет на шее у своих львиц. Львица охотится, а он потом первым приходит питаться. Его задача – это гонять других львов, чтобы они не завладели его прайдом. Он же царь-лев. Ну, следующее нам покажите. Вот, следующая картиночка. Видите? Акустическая коммуникация занимает промежуточное положение между оптической и химической, и, подобно зрительным сигналам, издаваемые животными звуки, являются средством для передачи экстренной информации. Ребят, если честно, я вот не могу таким языком разговаривать, и я не понимаю, когда таким языком что-то пишется. Вот я когда читаю инструкции по применению чего-то, я просто не понимаю, о чем речь. Возьмите штангель, положите его в бурбунтель, барбантель поверните на 180 градусов против часовой стрелки. Я просто не понимаю, что это, о чем и как. Поэтому я вот вам стараюсь обо всем этом рассказывать человеческим языком. А, следующее. Покажите нам, пожалуйста, картинку. Это лягушка... Помните, мы с вами говорили о 20 до 20 тысяч, да? Это порог нашего человеческого восприятия. Вот до 20 Гц мы не слышим ультразвуки, и после 20 тысяч мы тоже не слышим. А вот это называется комплекс водопадных лягушек. Я не помню, у нее латынь, русского названия нет, конечно. Похож на нашу астроморду. Комплекс водопадных лягушек Юго-Восточной Азии. Вот там в тропической Юго-Восточной Азии несколько видов водопадных лягушек. Они похожи на наших, но у них присосочки на лапках, как у кваш. И эти присосочки позволяют им по мокрым камушкам там передвигаться. Так вот, самое интересное, что вот эти лягушки, они переговариваются, они квакают точно так, ну, не точно так же. Они квакают, у них очень сильные звуковые сигналы, но мы их не слышим. Вот когда у меня на пруду квакали раньше лягушки, пока пруд там 1,5 километра, но я вот здесь слышал летом открытые окна, и вот такие. Когда квакши ревут, я помню, в Самурском лесу в Дагестане мы снимали фильм, ну, кстати, есть в интернете, там такая какофония стояла, когда вот этот вот хор квакш на весь лес, а вот этих лягушек мы не слышим. Но они слышат друг друга. Почему? А потому что они в другом диапазоне. Они высокочастотными сигналами переговариваются, которые мы, люди, не слышим. Но слышат они. А почему, ребят? А я дал подсказку. Это комплекс водопадных лягушек. Знаете, что такое комплекс? Это вот кое-где, где изолированные популяции, там очень быстро идет процесс видообразования. Да? А, ну вот здесь водопад, а следующий только через 5 километров. Поэтому вот эти вот лягушки, они живут вот на этом водопаде, и у них уже сформировался свой какой-то вид. А вот те – это уже другой подвид. Также у нас, кстати, в горах. На одной горе в ту гору не переползешь, потому что там три пропасти будет. И вот, например, у нас в горах есть так называемый комплекс кавказских гадюк. Там кавказская гадюка, там орлова, там еще какая-то гадюка. Да, их там 5-6 видов. Это комплекс видов кавказских гадюк. А это вот комплекс видов водопадных лягушек. А высокая частота им для чего нужна, если они живут около водопада? Правильно, потому что водопады шумят на низких частотах, и они не заглушают вот эти высокочастотные звуки. Вот видите, это акустическая коммуникация. Ну, следующую покажите картиночку. Мы уже подходим к концу потихонечку, почти 2 часа. Вот, это тоже высокие частоты. Ультразвук, который мы не слышим, а летучая мышка, она все время испускает этот ультразвуковой писк, потому что отражается волна, и она таким образом видит свою добычу, где она там, что перемещается. Но они еще переговариваются. Переговариваются на другом диапазоне, но тоже высокочастотные звуки. Иногда мы их даже слышим. Еле-еле вот в сумерках что-то вот. А эта летучая мышка пролетела и что-то там сказала другой летучей мышке. Вот. Это тоже ультразвук. А если уж мы с вами заговорили об ультразвуке, следующую покажите нам. То нельзя показать вот этот прибор. Знаете, что это такое, ребят? Грушу нажимаешь. Вот там есть такая шкала с циферками, это частоты, а это все вместе называется высокочастотный свисток Гальтона. Ну, их сейчас они уже другие, такие дунуть можно. Это называется бесшумные свистки. Они сейчас применяются при дрессировке собак, потому что собака, лошадь очень хорошо это все слышит, а человек не слышит. Вот я свистну, и вы ничего не услышите, а собаку услышит, сразу поднимет голову. Ну, тогда он выглядел, когда его изобрел в 19 веке сэр Фрэнсис Гальтон, он выглядел именно вот таким вот образом. Покажите нам следующую картинку, пожалуйста, Александр. Это вот не Нобелевский лауреат. Не дожил он до тех времен, когда Нобелевскую премию учредили, а то, я думаю, что получил бы обязательно. Это Фрэнсис Гальтон, выдающийся британский ученый. Чем только не занимался. И криминалистикой он занимался, и географией он занимался, и химией занимался. И, кстати, он один, в общем-то, патриарх такой наукой, ее не хочется называть, как евгеника, если вы что-то слышали про евгенику. Вообще, надо сказать, англосаксы ужасная нация, что они творили на Земле, но гениев там всегда хватало. И гениальных ученых, гениальных писателей, гениальных поэтов у англичан всегда хватало. Вот это был такой же гений. Он, кстати, младший современник, скажем так, Дарвина. Ну, потом будем об этом говорить. Я вам расскажу, как он изобрел этот свой бесшумный свисток. Я думаю, кстати, он, по-моему, в 3 года научился читать уже, Ну, вот из таких, из вундеркиндов. Так, следующее покажите. Не будем сейчас о Гальдене говорить много, хотя, конечно, он этого заслуживает. А вот это вот синий кит. Самое большое животное на Земле, считается самое громкое. Я сейчас не помню, сколько он там децибел орет, но тоже в том диапазоне, который мы с вами не слышим, тем более, что он это делает под водой. Считается самое громкое животное на Земле, это вот голубой кит, синий кит и кашалот. Но, ребят, если математическими расчетами, у меня с математикой все плохо, как-то определить вот это соотношение размеров и громкости звука, мощности звука, то я думаю, что на первое место выйдет все-таки цикада, которую мы с вами уже знаем. Потому что если бы цикада была бы размером с синего кита, то вторая цикада ее слышала бы на соседних планетах. Но тем не менее. Вот сейчас я вам покажу. Китов, к сожалению, истребили варварским образом. А? Не слышала бы? Ну, может быть. Покажите нам, Александр, следующую, пожалуйста,
1: Звук
0: картинку.
1: в вакууме не распространяется.
0: В вакууме, да. Спасибо, что Александра поправили, да. В
1: Да.
0: вакууме не распространяется. Вот это вот ареал синего кита. Цирком-тропический, цирком-субтропический и даже циркумполярно, посмотрите, вдоль Антарктиды, Северный Ледовитый океан, вот весь мировой океан, а их осталось-то всего несколько тысяч штук. И вот как им встретить друг друга, как им переговариваться? У них же нет, как у нас с вами, мобильных телефонов. Есть, ребята, есть, оказывается, они могут переговариваться, они коммуницируют друг с другом при помощи акустической коммуникации на расстоянии в сотни морских миль. Как они это делают? Не только инфразвук. Тут еще помогает сам океан. Об этом мы с вами, вот этот секрет я вам открою, когда мы дойдем до этого момента. Поговорим о загадочном 52-герцовом ките, который будоражит умы ученых уже не одно десятилетие. Да? Загадочный невидимка, как летучий голландец. Все ученые мира за ним гоняются, а он от них ускользает. Ну, сейчас у нас просто 2 часа уже почти. Давайте нам следующую картиночку покажите, пожалуйста, Александр, и будем мы потихонечку уже двигаться к концу. Самые большие пивуны в Мировом океане – это киты-горбачи. Вот кто его горбач назвал? Да ничего он не горбатый. Я бы его крылатый кит назвал. Горбача сразу видно по вот этим, как крылья, по длиннющим плавникам, да, передним. И горбачи поют самозабвенно. Песни горбача, ребят, это симфония. Симфония Мирового океана. Об этом тоже будем говорить в свое время. Следующее нам покажите картиночку. Вот. Почему дельфин? Помните, мы с вами говорили о пересмешниках, да, птицах-пересмешниках, о тигре, который... недавно ученые выяснили, что, оказывается, дельфины во сне могут пародировать песни китов. Ну, как во сне? Они спят разными полушариями. И вот когда одно полушарие спит, а другое не спит, иногда вот в одном из океанариумов вдруг услышали что-то очень странное. А оказалось, что вот это вот, ну, например, там песни Горбача. А оказалось, что спящий дельфин, который в это время дремлет одним полушарием, он воспроизводит вот эту вот песню Горбача, которую когда-то где-то слышал. Вот. А у меня даже есть некоторые подозрения, ребят. Дело в том, что у нас правое полушарие и левое полушарие мозга, у них разные функции. И я был в свое время очень хорошо знаком, мы даже были хорошими, ну, приятелями, не друзьями, с таким известным гипнотизером, профессором Райковым. И вот Владимир Леонидович Райков, он как раз занимался тайнами правого полушария мозга. А вот он посредством гипноза развивал у своих пациентов, и он считал, что все творческие процессы, они идут вот в этом правом полушарии. Так вот, у меня появилось такое подозрение, что, наверное, когда левое полушарие у дельфинов засыпает, то правое полушарие, которое бодрствует, оно как раз и занимается воспроизведением вот этих симфоний музыкальных, которые он слышал от других китов. Но это, конечно, такая шутка. Сейчас меня начнут громить специалисты по морским млекопитающим, по биоакустике и так далее. Следующее покажите. Это была шутка. А это белухи. А знаете, как называют белух? А у них такое прозвище – морские канарейки. Почему? Об этом мы тоже поговорим. И я расскажу вам потом, почему их называют морскими именно канарейками, а не воронами. Давайте следующее посмотрим картиночку. Хотя вороны и канарейка, они воробьинообразные птицы, отряд тот же самый. А это касатки. А вот касатки – это уже зоолингвистика. У них язык, как у дельфинов, как у китов. У них, может быть, даже образное мышление развито. Кто ж его знает? Потому что они способны не просто передавать информацию, а очень подробную информацию. Мало того, вот у нас людей разные диалекты, разные языки, да? Вот, скажем, славяне, да? Вот, ну, кстати, вот я чехов почему-то лучше понимаю даже, чем там западных украинцев или поляков, хотя это все славянские языки, да? А там какого-нибудь француза вообще не поймешь, или испанца. Так вот, точно так же у касаток. У них настолько различаются диалекты у разных касаток, что касатка, которая там живет в нашем Тихом океане, она совершенно не поймет касаток, которые там в Южной Африке где-то обитают. У них разные диалекты. Разные диалекты у одной семейной группы касаток, которая живет вот именно в этой бухте, и совершенно другой диалект у касаток-убийц, которые охотятся на китов. Они тоже друг друга не понимают. У них разные сигналы, разная вокализация. И об этом тоже мы с вами будем говорить. Покажите следующее. Ребят, вот радисты раньше учили азбуку Морзе, да? А азбуку Морзе вот это вот и не человек изобрел. Ее изобрела живая природа, потому что иногда в квартирах, особенно если есть старая мебель, можно слышать такое постукивание. Знаете, что это за постукивание, а, ребята? Это жуки. Это жуки, которые называются притворяшки. Это официальное название, ребята. Вот откройте, это не кличка какая-то, это жуки, притворяшки, да. Притворяшки, потому что они мгновенно притворяются мертвыми. Древоточицы. И вот такой древоточец самец, он же тоже хочет размножиться, он тоже хочет жениться. И как ему оповестить о своих намерениях мир? Вот этим вот стуком. А возникает вопрос сразу, а чем он стучит? Головой об стену, ребята. Он стучится головой об стенку своего туннеля, который он прогрыз в шкафу. Вот мне, правда, жалко будет, если у меня в буфете в моем, в дедушкином заведутся такие жуки-притворяшки. Поэтому, если я услышу такой стук вот здесь у себя в доме, то сразу начну их искать. Вот. Ну, давайте следующая картиночка. У него даже нарост специальный есть такой на лбу, чтобы стучаться лбом об стену и звать самочек. А вот весной слышали такой... Дятел он стучит, когда ищет там свою клювом личинок, он стучит. А вот весной прямо с такой скоростью, что головы не видно, прямо все смазывается, да? Нет, ребят, такого дятла вы не видели. Это Америка Южная. Это шлемоносная желна или королевская желна, ее в англоязычных странах называют. А вот почему? Так вот, ребята, вот эта трель дятла – это тоже акустическая коммуникация. Это дятлы так переговариваются в брачный сезон, когда ищут пару, когда столбят свою территорию, маркируют, да, выражаясь научным языком. Мало того, каждый дятел, он по вот этому по трели, он отличает. Это вот, наверное, который там в том лесочке, а вот это вот, который из другого лесочка, чит-то он здесь делает. То есть, казалось бы, трель одинаковая. Нет, они даже виды отличают. Вот смотрите, в одном и том же лесу, да, вот у меня здесь вот, да, вот где мой дом, да, я здесь встречал БПД, МПД. БПД – это большой пестрый дятел. МПД – малый пестрый дятел. Трехпалый дятел. А седой или белоспинный дятел, желна. Пять видов. И у каждого вида дятлов своя трель. Вот этот свой трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررr Для нас они одинаковые, а вот они друг друга отличают. Но вот эта вот шлемоносная желна, она может коммуницировать еще и не так. Вот покажите следующее. Обратите внимание на ее шлем, да? Это вот сейчас он приглаженный шлем. Ох, я что, не дал эту фотографию, где у нее шлем распушился, да, Александр? Нет, Эш? Вот она, видите? Если вдруг он увидел, что кто-то там подлетел, видите, у него этот шлем встает дыбом, как у попугая кокоду. И это уже у нас пошла совершенно другая коммуникация. Это уже какая у нас? Правильно, это уже оптическая коммуникация. Ну, а теперь следующее. Вот мы уже подвигаемся к концу. Вот, ребят, здесь много разных птиц. Видите, здесь и чайки, и бакланы. Дело в том, что птицы, особенно в период гнездования, образуют так называемые смешанные колонии. И в этих смешанных колониях добрососедствуют несколько видов птиц. Вот сказал «добрососедствуют», а потом вспомнил, как сам видел, как чайка-хохотун поедала птенцов чужих. Но при этом это форма симбиотическая, симбиоза. Так вот, у меня кормушка стоит так, что из окна кухни видно хорошо, что там делается. А сейчас, смотрите, все растаяло. Из кормушки, конечно, летят семечки, вот это все летит на землю. Многие птицы, они очень любят с пола собирать. Ну, это синички такие, которые вниз головой могут даже есть. А, скажем, снегири, чечетки, они, воробьи, они предпочитают кормиться с земли. И вот под кормушкой собирается огромная стая воробьев, много там, человек 30-40. А потом и улетело, да, то есть кто-то из них крикнул: «Шухер, кошка идет!» И улетели. А при этом два каких-нибудь зяблика смотрят, или снегирь, смотрят друг на друга, пожимают, чьи-то они. А потому что вот их сигнал тревоги снегирь или зяблик не считывает. Они на другом языке. Вот. А воробьи считывают у них. Такая же у меня картина, у меня потрясающая. Даже Евгению Александровичу Коблику позвонил, показал ему фотографию. Тут выглядываю в окно перед Новым годом. Мама родная, а у меня две горлицы на снегу. Тогда еще снег лежал. И на снегу под кормушкой две горлицы. Ну, вообще, кольчатая горлица – птица южная. Нет, они у нас тут наблюдаются время от времени. Но я первый раз вижу, чтобы зимой остались горлицы, не отлетели куда-нибудь. И вот воробьи упорхнули, а горлицы сидят, клюют, ищут там в снегу зернышки, потому что они не понимают этого крика. А вот смешанные колонии, там все знают этот язык. И, кстати, есть международные языки. Вот SOS, Save Our Souls, спасите наши души, да? Я уж не помню, как он там выстукивается, азбукой Морзе. Это международный сигнал SOS, да? И такие же есть в авиафауне. Авиафауна, вы помните, да, не орнитофауна, а авиафауна, надо говорить про сообщество птиц. Потому что крик сороки, крик сойки или крик чаек знают все птицы. А сорока – это у нее же такая общественная нагрузка в лесу. Она стражница. Если она увидела человека с ружьем, хищника, она тут же… Это называется мобинг, да? Она тут же начинает стрекотать, и все сразу: «Ага, что-то тут не так». Ну, про коммуникации в смешанных стаях мы поговорим. Там очень много интересных моментов. Вот мне посчастливилось их наблюдать в разных местах. Я, к сожалению, не был на севере. Вот север для меня такая терра инкогнита, а вот на юге удалось поездить, посмотреть. И Агроханский залив в Дагестане, и Маныч тот же, в Ростовской области, в Башкирии, в Калмыкии. Так, ну, тогда давайте посмотрим. Там, по-моему, последнее, да, осталось. Следующий покажите нам картиночку, Александр. Я знаю. Вот. А вот могут ли друг друга понимать скворец и суслик? Ребят, наверное, могут, да? Есть ли у них какой-то общий язык коммуникации? Наверное, могут. Об этом мы тоже поговорим. Ведь это даже классы разные, да? Класс птиц, класс млекопитающих. Давайте дальше посмотрим. Следующую картинку. А вот напоследок я вам расскажу еще одну историю. И у нее для меня тоже остались фотографии. Это всадник на лошади. Ребята, это же тоже коммуникация, правда? Всадник и лошадь. Конечно, коммуникация. Если он послал эту лошадь в галоп, значит, это коммуникация. Он же таким образом дал понять лошади. Ну-ка, давай-ка в галоп. Да, вот сейчас мы видим галоп. А вот теперь следующее. Покажите, это реальная история. Она случилась... В каком году у нас Качинский разбился? В 2010 году. В 2010 году мы с Олегом Шумаком, я тогда вел путешествие натуралиста на канале «Культура». Ой, заметки натуралиста, его уже переименовали. И мы путешествовали по Польше, по Силезии. Я тогда очень интересовался, был такой период, изображением животных и растений в геральдике, в лепнине. И мне сказали: «О, поехали, мы покажем вам сейчас потрясающий замок один старинный». И там этого богато, там вот сейчас насмотритесь. Действительно было интересно, потому что там помимо животных, растений, много было такой масонской символики. Но вот этот вот замок, там произошла у нас такая встреча. Вот покажите дальше следующий, Александр, несколько фотографий. Вот, видите, какие там лепнины, и медведь, там и волки, и рыси, кого только не было. Следующее покажите, там какая композиция. Вот я не помню, фильм, это ваша передача, это было, по-моему, было. Следующее покажите, вон, видите, в серединке ящерица сидит, вот там вот вольные каменщики с ящерицей. Следующее покажите, пожалуйста. Вот и совы совершенно роскошные. И там же при этом замке была конюшня. Владелец был какой-то безумно богатый человек, потому что лошадь, как нам сказали, была куплена на аукционе. Вот он, этот замок. Там даже зимний сад, видите, пристроечка такая. Лошадь была куплена на аукционе. Ой, там чуть ли не за миллион долларов, какие-то безумные деньги, там сотни тысяч долларов. И потом говорит: «Хотите, вот можно на этой лошади проехаться». Когда мы были уже в конюшне, смотрели, а конюшня потрясающая совершенно тоже. Я говорю: «Да вы что, как мне удобно?» «Да ничего, ради бога». Вот там позвонили хозяин, он сказал: «Да ради бога». Говорит, никакой русофобии, кстати, там не было, очень хорошо у нас были отношения с поляками. Везде мы по всей Силезии ездили, прекрасно мы с ней общались. Вот. Я говорю: «Ну, если столь любезен господин барон, почему бы нет? Покажите нам следующую картиночку». И вот я сажусь на эту лошадь. Вот она, видите? Вот. И я говорю: «Олег, тогда снимай, а я тут кое-что там, стендап у нас называется, ну, это сит-даун, да?» На телевидении это называется стендап, да, когда стоит репортер и что-то говорит, микрофон, у меня петличка. И я говорю: «Сейчас я тогда несколько кругов сделаю, поснимаешь». И дальше произошло потрясающе совершенно. Ну, я только подумал, что сейчас надо несколько кругов сделать. Лошадь сама пошла, встала и пошла вот по вот этой, по большой поляне, по кругу. А я говорю: «Понял, Олег, сейчас мы в рысь перейдем». И я только собрался переходить в рысь, а лошадь уже сама пошла в рысь. Вот, я говорю: «Ну, можно и поголопить немножко». Потом опять говорю: «Не, надо, в рысь не надо голопить, здесь негде. Сейчас давай я налево, что ли, надо». И лошадь сама, то есть... Понимаете, я сидел как дурак, и лошадь все делала. Я думаю, мысли она, что ли, мои считывает или как? Ну, лошадь за миллион, у нее должна быть и дрессировка на миллион, потому что дрессировка очень много. И потом уже, когда это все кончилось, ну, потрясающе, лошадь, и, конечно, с ней... Следующее покажите, там картиночка, Александр, там как раз будут фрагменты. Вот мы с этой лошадочкой, видите? И только потом до меня дошло, почему эта лошадь такая волшебная оказалась. А потому что она меня чувствовала. Мы с ней на тактильной коммуникации, мы с ней не прекращали общение. Потому что я подумал, надо в галоп, и я уже подался вперед для того, чтобы облегчаться на галопе. Она это поняла, перешла в галоп. Понимаете, я подумал, надо налево. И она вот спиной почувствовала, что я поворачиваюсь сейчас налево. А я у дела еще даже не двигал. И она почувствовала, что я хочу налево. То есть, понимаете, вот что значит механическая или тактильная коммуникация, потому что лошадь – это очень умное животное, и оно очень хорошо чувствует всадника, а вообще хороший всадник Я, к сожалению, не очень хороший всадник. Вот видите, я даже ноги в стременах неправильно здесь держу, но очень люблю это дело. Вот. Это одно целое. Это одно целое. Они понимают друг друга. Хороший всадник и хорошая лошадь. И там даже есть какие-то уровни коммуникации, наверняка, которые наука пока еще не определила. И вот эти вот каналы коммуникации, которые определенно существуют, но которые просто пока еще не изучены наукой, об этом мы с вами тоже будем говорить на других примерах. Ну, вот, наверное, все на сегодня, ребят. Редкий случай, да, Александр, когда мы успели все.

0: Какое будет потомство? Будем об этом говорить отдельно.
1: Да, и вопрос от Мии, 12 лет. Спасибо огромное за лекцию. У меня возник вопрос. Почему летучие мыши спят вниз головой? Еще я недавно узнала, что моему анцитрусу нравится по фильтру ползать, ведь он вибрирует.
0: Ну, возможно.
1: Два вопроса.
0: Да. Ну, для непосвященных, которые, в отличие от Мии, еще не дошли до таких высот аквариумистики, анцитрусы – это такие сомики-присосочки, которые чистят аквариум, проделывают там такие, как будто гусеничный трактор проехал. Как говорил мой покойный друг и великий аквариумист Слава Юдаков, ни один анцитрус, ни один сомик не сможет заменить дядечку со скребком в руке. Поэтому аквариумы надо чистить вручную. Мия, возможно, потому что у этого анцитруса, у него же ведь как, в его душе происходят тоже какие-то, может быть, очень интересные процессы, о которых он нам с вами не может рассказать. Да, может быть, ему нравится вибрация, да, может быть, ему нравится, это же аэрация, да? Там же ведь еще идет кислород, может быть, ему кислорода не хватает. Не знаю. Ми, это надо у анцитруса спрашивать или у хорошего опытного аквариумиста. Я этот вопрос задам своему старому другу Андрею Белову. Андрей Белов – это великий аквариумист. Он знает все о рыбах. Вот специально Ми обязательно спрошу. Да, еще есть вопросы?
1: Нет. Вопросы подошли к концу. Спасибо большое, Александр, за эфир.
0: Александр, за спасибо лекцию. Вам.
1: Да. Ответы на вопросы. Спасибо слушателям за донаты. Мы вас ждем всех через 2 недели, правильно?
0: Да, да, через 2 недели. Да. Спасибо всем большое и всем всего доброго.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: В истории медицины, вообще для развития медицины, особенно нейронаук, такой формат нового научного знания, как клинический случай, интересный клинический случай, иногда играет очень важную роль. Иногда мы встречаемся с человеком, с пациентом, который ставит в тупик ученых, врачей, потому что, ну, как же он живой, этого быть не может, как такое может быть. И вот такие случаи очень часто движут вперед медицинскую науку и науку о мозге. И сейчас мы поговорим с вами о некоторых таких случаях, которые нам либо ставили вопросы интересные, либо позволяли нас задуматься о чем-то интересном, ну или просто повеселить, потому что врачи же тоже люди с юмором. Иногда бывают вещи, которые им смешно, пациенту, конечно, не очень. Начнем мы с вещи, которые мы нашли в газетах индийских. К сожалению, не нашел никаких публикаций по этому. Но иногда вот бывает так, что опухоль мозга, причем доброкачественная опухоль мозга, оказывается больше самого мозга. Не в смысле, что человек совсем дурной, и мозга у него нет. А в том, что действительно огромная опухоль. Вот прекрасная индийская картинка. Говорят, даже операция закончилась успешно. Но подчеркну, никаких научных данных по этому поводу у нас нет. Но это такая для начала. А вот это уже конкретный клинический случай, который был описан. Тут тоже ничего загадочного нет, но вот скорее в формате «и так тоже бывает». Комбо человек собрал в своей истории. Комбо заключалось в следующем. Первое. Пациентка с ВИЧ. Причем хорошим таким ВИЧ, докатившимся уже до серьезного СПИДа. И при этом еще и вызвавшим такую страшную и неприятную вещь, которая называется остеомиелит, когда размягчение костей. Вторая история. Поскольку у человека там проблемы с иммунитетом, у человека начался... вызванный одним из вирусов герпеса, опоясывающий лишай. Естественно, вот в таком формате человек попадает к врачам, врачи не знают, за что хвататься с самого начала, начинают лечить опоясывающий лишай. Лечат его специальными противогерпесными препаратами, завираксом, кажется, у которого есть побочный эффект, который называется зуд. Чешется, зудит кожа. Бывает. Вот. Но беда в том, что вот все это комбо, помимо прочего, уже успело убить у пациентки большую часть рецепторов чувствительности на боль, на прикосновение. Остался только зуд, остались только нейроны зуда. Поэтому у нее чешется, она чешется в итоге, она однажды ночью просыпается от того, что чешет себе уже мозг. То есть она прочесала череп до мозга. Удивительно всего, что все закончилось хорошо. Пациентку вылечили от всего. Ну как, ВИЧ подавили, лишай вылечили. А дырку в черепе заделали титановым пластиной. Ну как, не повторяйте этого дома. А вот еще интереснейший случай, который заключается в следующем. Все мы знаем, что такое шизофрения. Шизофрения – это серьезное, тяжелое психическое заболевание. Одним из характерных проявлений которого являются голоса в голове человека, которые что-то ему говорят. Говорят, советуют, шепчут, приказывают. И вот попадает в одну психиатрическую клинику пациентка, у которой появились голоса, которые начинают говорить: убей себя да убей, убей себя да убей. Она уже начала их слушаться, поэтому госпитализировали, дали соответствующий препарат, который называется галоперидол, всем помогает. В данном случае на какое-то время гасит все голоса в голове. Оказывается, вот что. Конечно же, галоперидол хорошо, то есть голоса в голове исчезли, но кроме голосов в голове никаких других симптомов нету. Личность нормальная, сознание ясное. Только голоса в голове разговаривают, и все. И говорят себе убей. А после этого догадались сделать МРТ, и оказалось, что в районе слуховой коры подходом к стволу мозга растет опухоль, которая называется астроцитомой, низкозлокачественной астроцитомой, то есть она растет. Но это не так, чтобы страшно. То есть с ней можно прожить 20 лет спокойно. Там пациентка уже пожилая была. там 20-30, может лет, поэтому ничего страшного. Удалить ее невозможно, потому что она около ствола мозга, то есть туда лазить не получится. И в итоге договорились на тем, что ну давайте как бы живите себе и живите с ней, будем давать вам галоперидол, чтобы глаз отдавить. Правда, пациентка сказала, что ну я понимаю, что теперь что это опухоль, а раз я понимаю, что давайте как бы оставим как есть. Мне, я все равно одиноко, поговорить не с кем. Пусть будет как будет. Ну и еще один тоже случай, когда нервная болезнь может оказаться не тем, что кажется. Да, вот все мы знаем хорошо, что такое эпилепсия, да, эпилептические припадки. Представляем себе, тоже та же самая история, вроде бы припадок, да, эпилепсия, начинают искать что где, и оказывается, что вообще эпилепсия тут совсем ни при чем. А человек просто поел плохо прожаренную то ли рыбу, то ли мясо, и у него поселился в голове червь, который почему-то выбрал для поселения моторную кору. Копошась там, вызывал такие вот припадки. Такое тоже бывает. А вот теперь начинаются странности. Вот первый пример. Наш физик-ядерщик Анатолий Бугорский, который зачем-то 45 лет назад залез под работающий ускоритель в Протвино и получил на выходе протонный пучок мощностью 70 гигаэлектрон-вольт. Вот здесь, на входе в череп, у него была доза 20 тысяч рентген на входе, на выходе 30 тысяч рентген. А при этом выжил, жив до сих пор. При этом по МРТ ему, кстати, не делали почему-то, не знаю почему. Единственная проблема, он оглох на левое ухо, и все. При этом после этого он еще и кандидатскую защитил. Вот как так это может быть, мы не знаем. Еще одна интересная пациентка, это уже недавний случай, это 17-й год. Да, мы знаем, что мозг пластичен. Мы знаем, что, например, поврежденный мозг после инсульта может медленно, постепенно восстановиться. Какие-то функции могут восстановиться, это все понятно. А вот. Но тут случай другой. Женщина сначала получает первый инсульт. После инсульта женщина получает соответствующее повреждение головного мозга с соответствующими симптомами. Паралич, невозможность распознавать запахи и вкусы. То есть вот серьезное нарушение. После чего у нее случается второй инсульт с серьезным повреждением. И все симптомы проходят. При этом на МРТ мы видим, что вот там, не запомню, как, почему, мы не знаем. Такой быстрой пластичности не бывает, но тем не менее. Еще один очень, случай, ставший классическим, случай Терри Уоллеса. Обычно говорят, что человек 19 лет провел в коме, но, конечно, кома – термин неправильный. Это термин острого состояния, мы в 28 дней находимся в коме, а потом считается уже на состоянии минимального сознания в данном случае. Молодой американский подросток из глубинки занимался тем, чем занимаются молодые американские подростки в глубинке. Он бухал и катался на машине. Результат предсказуем. Вместе с другом они с машиной упали с моста. Друг погиб сразу, а вот Терри Уоллес попал вот в это состояние и был помещен в так называемый nursing house, то есть это дом престарелых, но не только для престарелых, то есть место, где находятся пациенты, вот с таким, которые требуют постоянного ухода. Естественно, молодая жена, которая только-только родила от него дочь, от него ушла, остались папа, мама и вот эта вот дочка новорожденная. Прошло 19 лет, без изменений. И вдруг в один прекрасный день просто он садится на кровать, вот как в кино реально, садится на кровать и говорит вслед уходящей женщине, что это за старуха, на самом деле это его мать. Вот. А дальше требует себе кока-колы. Ну, чего еще? Хорошо, хоть не пиво. По счастью, вот в 2005 или 2006 году исследователи смогли сделать томографии разные, позитронную эмиссионную трактографию Терри Уоллеса. Потом, по-моему, его дальше врачам не давали. Дальше он прожил еще почти 15 лет. Он, по-моему, только в прошлом году умер. У него развилась интероградная амнезия. Он нового ничего не мог запомнить, не мог понять, что вот эта прекрасная девушка, это уже это его дочь. Вот, для него президентом был Рейган. И так далее. Но, тем не менее, в любом случае, он вышел из комы непонятно как. То есть мы сейчас понимаем, что вот травма разрушила большую часть связи между участками серого вещества, и мозг отрастил эти связи заново. Он собрал эти связи заново и пересобрал себя фактически. Понятно, что целиком восстановиться не получилось, но вот такая история тоже бывает. Вот еще одна интересная история. Слева вы видите портрет рыцаря Грегора Батчи, который был написан когда-то в Средневековье. Портрет хранится где-то в одном из замков в Европе. На этом портрете вы видите, что во время рыцарского турнира пациент получил копье в глаз, оно вошло в глаз и вышло из затылка. Да, казалось бы, фатальный случай, но нет. На портрете мы видим живого рыцаря, который вполне себе смотрит на вас оставшимся глазом и изображает себе единорога. Ну, казалось бы, да, художник, он так видит, он может все что угодно сказать. Но справа вы видите рентгеновский снимок итальянского рабочего, который в 2010-м, ремонтируя какую-то итальянскую церковь, свалился с лесов и наделся глазом на арматуру. Тот же самый случай. И абсолютно да, тот же исход. То есть арматуру удалили, обработали, человек живой в сознании. Такое тоже бывает. Как ни странно, действительно, поражение головного мозга сквозное не всегда равняется смерти, если не задет ствол, который отвечает за дыхательные центры там, сердцебиения, и не повреждены крупные артерии, то есть не вызван инсульт. Вот та же самая история. Но это вот как раз более известный случай, который на самом деле серьезно заставил пересмотреть вопрос о том, где у нас находится сознание, вообще, что такое мозг. Это Финеас Гейт, который в 1840 году в США, будучи молодым человеком, работал на взрывных работах в Штатах, делали дорогу железную, и случился взрыв. Не знаю, то ли они трамбовали взрывчатку ломиком, что-то еще. В общем, важно, что в результате взрыва ломик был выпущен как аки-снаряд, попал Гейджу под скулу, прошел за глазом и вышел ровно из затылка. Полетел дальше. Вот, приехал врач, а он даже сознание не потерял. Приехал врач, видит вот такое, тот выкашливает еще там чашку мозга измельченного, говорит, ну, доктор, делайте что-нибудь. Он говорит, а я что могу сделать? Ну, вот ранку замотаем, все, иди домой умирать. Дома тоже как бы... Понятно, что как бы на распродаже гроб купили. Но вот не оправдал надежд, товарищ. И выжил, и вот тут начинается интересное. На самом деле начинается интересное, потому что если вы послушаете современную научно-популярную лекцию, которую упоминает Финеас Гейдж, вы услышите, что у него полностью изменилась личность. Совсем изменилась личность. Он стал совсем другим, его не узнавали родные. Он там хамил, грубил всем, и вообще жестким очень стал человеком, неадекватным и прочее, прочее. Но это на самом деле не совсем так. Если разбираться с оригинальными документами, то мы узнаем, что вот о полном изменении личности говорят только те, кто его мало знал, и кто пересказывал эти случаи, а семья говорит, что изменения были, но они были небольшими, они были обратимыми, и Гейдж в итоге вернулся к нормальной жизни через год, еще проработал 10 лет кучером дилижансов, даже в Чили ездил работать из США, то что, в общем-то, как бы для абсолютно неадекватных людей мало реально. Мы сейчас знаем, что действительно у него была поражена частично и лимбическая система, отвечающая за эмоции, но, видимо, действительно мозг через некоторое время после травмы смог себя пересобрать и вернуться к нормальному состоянию. Хотя иногда действительно травмы головы, травмы мозга приводят к реальным изменениям личности и иногда к фатальным изменениям личности. Самый известный случай – это знаменитый король Генрих VIII, мы его по Шекспиру знаем, а также по его женам, которых он регулярно казнил, разводился, ну, там, кому как повезло. При этом мало кто знает, что начинал-то Генрих, ставший царем случайно, там, его братец умер во время непонятной эпидемии, начинал как потрясающе талантливый молодой правитель. Он был очень талантлив, очень подавал большие надежды, но в Британии того времени король это еще и главный мужик, ему приходилось на рыцарских турнирах участвовать, и несколько травм у него было. Одна из травм, копье, видимо, задело мозг, и тут не только изменение личности, но и изменение пищевого поведения. И в результате мы имеем в конце жизни абсолютно неспособного передвигаться самостоятельно человека, брюхо которого возят на тачке, и который от метаболического синдрома и в итоге умирает. Одно поражение мозга меняет всю историю, включая там, появление англиканской церкви и всего остального. А вот еще одна интересная история. Известно уже достаточно большое количество случаев, когда люди живут с одним полушарием. При этом не просто оно не появилось, а это полушарие им удалили. Иногда бывает так, что дети рождаются с врожденной эпилепсией, нам не удается найти источник этой эпилепсии, медикаментозно она тоже не купируется, поэтому приходится удалять целое полушарие. Так вот, оказывается, если это полушарие удалить в возрасте там, от полугода до 2 лет, с ребенком не произойдет ничего. Он вырастет абсолютно нормальным, когнитивно-сохранным человеком. Вот у нас есть первые данные по таким людям уже в возрасте 25-30 лет, а вот 6 пациентов, они абсолютно нормальные. настолько мозг может себя пересобрать. Но это еще не все. Все мы знаем, что у нас мы видим стереозрением. У нас мы получаем информацию с двух глаз, а сигнал от каждого глаза раскидывается по обоим полушариям. И дальше в зрительной коре из сигнала в двух глаз синтезируется картинка, которая позволяет нам видеть мир объемным. У людей с одним полушарием такой ситуации чаще всего нет. У них есть только одно полушарие, и оно от обеих глаз получает информацию, но не полная, естественно. Поэтому нет синтеза вот этих вот синтетической истории. Но, как выяснилось, есть одна девочка в Китае, у которой та же самая история, но у нее уцелевшее полушарие выделило себе объем, как будто бы вот это другое полушарие. Там берется другая информация и собирается вот потом стереокартинка. Такое тоже бывает. Еще одна интересная история, вот уже картинка из серии «И как это вообще бывает?». Мы знаем, что почти все, кроме одного чувства, они все приходят длинным путем по черепным нервам, приходят сначала в таламус, а потом уже дальше раскидываются по коре. Вот обоняние не так. Обоняние напрямую из носа через так называемые обонятельные луковицы, уже первые специальные участки мозга, попадает в мозг. Так вот, оказалось, совершенно случайным образом нашли, что у нескольких пациенток, почему-то женщин только, полностью отсутствуют обонятельные луковицы. Их нет. То есть нечем обрабатывать информацию от рецепторов запаха. Но при этом они запахи чувствуют. Как? Непонятно. Еще более сложный вариант. Если там как жить с одним полушарием, я примерно понимаю, то есть, что там происходит с мозгом. Вот еще одна пациентка из сельского Китая, которая в 24 года попала в поле зрения врачей, и она живет без мозжечка. И вот это мне непонятно, потому что она ходит нормально. Да, она пошла в 7 лет, все такое, но как ходят люди без мозжечка, мы можем себе понять примерно после 0,7 коньяка. Там вот он бьет по мозжечку активно по клеткам Purkinje, то есть координация движения полностью нарушается, а здесь она есть, а мозжечок не сформировался вообще. Какие компенсаторные механизмы в мозге здесь задействованы, непонятно. При этом мы знаем, что трактографию сделали, ничего туда не идет, никаких вот путей обмена данных там нет. Поэтому как-то в мозге распределилось, интересно, очень непонятно. Вот, ну, классический случай, описанный в журнале Lancet. Французский пациент, 50 с лишним лет, пришедший к врачам по поводу, кажется, онемения в правой ноге. После того, как была исключена грыжа позвоночных дисков, сначала сделали КТ, заподозрив инсульт, микроинсульт, и оказалось, что у этого человека вообще нет, ну, почти нет мозга. Точнее, не мозга, а коры головного мозга. То есть у него осталось 10% коры головного мозга. То есть за 30 лет, которые прошли с того момента, когда мы знаем, что мозг был, вот, видимо, гидроцефалия, то есть повышенное давление внутричерепной жидкости, разрушило 90% коры, и человек этого не заметил. Медленное разрушение привело к тому, что остальные участки перестраивались, брали на себя функции, перестраивались. Вот так уже 30 лет произошла вот эта история. Вот совершенно удивительные резервы на перестройке нашего мозга, такие у нас есть. Ну и совсем уж удивительные вещи. Мы все знаем, что бывают сиамские близнецы, да, они срастаются чем угодно, разными вещами, руками, ногами, попами. А вот эти две шведские девочки, Татьяна и Кристина Хугарт, срослись мозгами. Точнее, конкретно срослись тем самым таламусом, который отвечает за вот распределение сигналов в торговых. То есть фактически у них общий таламус на двоих. Поэтому, когда одна девочка пробует мороженое, а другая чувствует его вкус. И при этом понятно, что как бы, ну, нельзя этих девушек, потому что это живые люди, использовать как подопытных кроликов, там, каждый день гонять к ученым, а у них своя жизнь. Но, тем не менее, вот потрясающие вещи, их так очень аккуратно, тактично все-таки изучают. Ну и два последних пациента, они очень важны для истории развития нейронок. Первый – это человек, который очень долгое время, больше 50 лет, был известен во всем нейромире как пациент HM. Сейчас мы знаем, что его звали Генри Моллисон. История такая. Генри Моллисон, тоже случилась эпилепсия, вызванная падением с велосипеда. И почему-то в 50-х годах его врач решил, что эта эпилепсия возникает в гиппокампе. В каком-то, в правом, в левом, каком разнице. Давай вырежем оба. Мелочиться. И после того, как ему вырезали гиппокамп, стало понятно, зачем человеку гиппокамп. Оказывается, что если у человека удалить оба гиппокампа, а не один, он больше ничего в своей жизни не сможет запомнить. Гиппокампы нам нужны для формирования воспоминаний. Если их нет, мы формировать их не можем. После этого Моллисон не мог запомнить ничего. Ни имени врача, который его ведет. Врач заходил, здоровался, знакомился, выходил из комнаты, через час заходил и здоровался снова. При этом интеллект не пострадал, память предыдущая практически не пострадала. То есть, и вот у нас такая вот история есть. При этом интересно, что после смерти Генри Моллисона мозг его попал, естественно, в руки ученых. Стало интересно, что, ну, что на самом деле удалили, потому что МРТ тогда не было, а прижизненный МРТ потом уже дает не такую хорошую картинку. И вот врач, который вел Моллисона, Джакопо Аннезе, совершил настоящий научный подвиг, потому что для того, чтобы понять, что там с мозгом, нужно было сделать его секцию. То есть его нужно было нарезать на 2000 с лишним 10-микронных слайсов замороженный мозг. Проблема в том, что когда ты начинаешь резать мозг, останавливаться уже нельзя. Начинаешь и продолжаешь. Процедура занимала больше 50 часов. То есть он вот 50 часов стоял и резал. Причем вокруг него стояли постоянно сменяющиеся аспиранты, которые следили, чтобы он не уснул. Сделано было очень хорошо. По-моему, из этих 2400 срезов было порвано. Всего там 6 или 7, что для такого процесса вообще ни о чем. Ну и последний человек, о котором я хотел бы сказать сегодня, который очень важен для медицины, это, конечно, Стивен Хокинг. Он важен нам не тем, что он сделал для физики или для популяризации науки, а тем, что он не умер после того, как у него начался боковой амиотрофический склероз. То есть болезнь моторных нейронов, или боковой амиотрофический склероз, или болезнь Лу Герига, или болезнь Шарко. Это все название одной и той же болезни, которая, когда она начинается, она не оставляет человеку вообще ни одного шанса. Человек постепенно у него отнимаются руки, потом ноги, потом руки, потом он перестает дышать, его кладут на ИВЛ, потом он умирает. Без вариантов. Сколько это будет длиться? 3 года, 4 года, иногда 15 лет. Процесс всегда прогрессирует, всегда ведет к смерти. Удивительно, но Хокинг – это один из двух людей в мире, у которых этот процесс остановился. Причем остановился даже не на уровне легких, а на уровне, когда у него еще одна мышца на щеке функционировала, и этой мышцей он как раз управляет своим синтезатором речи, и прожил он с этой болезнью больше 50 лет. Как это происходит? Почему это произошло? Непонятно. Может быть, разобравшись в патогенезе, мы сможем придумать лекарство от этого. Поэтому такие случаи тоже очень важны. И хорошо, что одним из таких случаев оказался человек с хорошим уровнем интеллекта и позволявший работать с ним врачам. Вот такая вот у нас история с интересным пациентом. Их гораздо больше, конечно, чем есть. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас хватит сил собрать большую часть этих случаев в отдельную книжку. Надеюсь, это будет очень интересно.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И тема нашего сегодняшнего заседания – клещи. Ударение на последний слог. Клещи. В студии «Комсомольской правды» врач-дезинфектолог, директор по качеству и главный дезинфектор Добролов.ком Николай Дубинин. Николай, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Да, да, Мария, здравствуйте.
2: А скажите, пожалуйста, а когда официально и реально стартует сезон клещей? Это, может, мы поторопились или, наоборот, опоздали?
3: Клещи появляются и начинают нападать, как только сходит снег, но в основном это апрель, май, уже это пик активности и численности клещей в европейском регионе.
2: То есть сейчас в рощу, в лес уже ходить нужно, держать ухо востро, чтобы на тебя никто не свалился, не напрыгнул.
3: Пик, когда нападают клещи, да, это именно май месяц, майские праздники.
2: Серьезно. А, кстати, вот я сказала, спрыгнуть... Сверху или снизу?
3: Клещи ползут строго наверх, с низких кустарников, с травы попадают нам на ноги и ползут вверх, ищут самые-самые мягкие места для того, чтобы присосаться.
2: А, то есть там, где тонко, там рвется. Шея, за ухом, вот эти, да? Дети, они же все такие мягкие. И...
3: Ой, слушайте... Да, детей они кусают за голову, а взрослых людей за самые... интимные места. Если мы с вами совершенно забьем на любые меры безопасности, то, безусловно, первое – это где он заползет к нам под штанину, да, угу. Если мы не заправляем брюки в носочки, как это полагается, заползет нам под штанину и, соответственно, будет пробираться выше и выше, и поэтому присосется именно там, где мы с вами думаем.
2: Что-то чувствует человек? Что начинается и как быстро?
3: Часто вы не почувствуете ничего, потому что клещ, он впрыскивает обезболивающие вещества при кровососании, и поэтому вы почувствуете именно образование, какое-то дискомфортное, и почувствуете его не сразу, вот, и, значит, удивитесь и поймете, что это действительно клещ. Чаще всего так и происходит, безболезненно.
2: Городские условия, что должно быть, чтобы здесь мог обитать клещ?
3: Крупные лесопарки, вот, ну и если мы живем рядом с ними, то, наверное, мы знаем, что там клещи нападают или нет. Раньше снимали их с себя, либо с животных или нет. Если снимали с животных, вообще домашние животные, котики, собачки, это как лакмусовая бумажка. В первую очередь мы видим клещей на них и делаем выводы, что в этом месте у нас клещи присутствуют.
2: Как на собаке-то найти, если это лохматое животное? Или это так очевидно?
3: Ну как же, он раздувается, становится огромный, начинает уже быть заметным. Мы смотрим, а что такое у собаки в шерсти? Ах, это же клещ. Вот, и сразу идентифицируем.
2: Окей. А все ли клещи одинаковые?
3: Ну, не так важно, какого они вида. Для человека клещи, после того, как присосался клещ к человеку, начинают разделяться на две категории. Это клещи инфицированные или это клещи неинфицированные.
2: Стерильные.
3: То есть, если они могут заразить вас, присосавшись, либо вы... все-таки вам повезло, и они ничем вас не заразили. Поэтому обязательно нужно в первую очередь клещей на исследование относить, не лениться, не откладывать, не экономить средства. Все сетевые лаборатории принимают клещей на исследование, поэтому обязательно в транспортную среду кладем и относим в ближайшую сетевую лабораторию, где его проверят на комплекс инфекции, которым он может быть инфицирован.
2: Хорошо. Обнаружили клеща. И вот сколько у меня времени, я ведь могу в этот момент находиться на даче, в тайге, у черта лысого на рогах, сколько у меня времени, чтобы отвезти этого клеща в лабораторию и при этом чувствовать себя способным это сделать?
3: Ну вот верхняя планка – это 72 часа, потому что если клещ инфицирован клещевым энцефалитом, и это эндемичный регион по клещевому энцефалиту, то сыворотка, она вводится в первые 72 часа. Поэтому желательно нам определить его раньше, вот, потому что дальше введение сыворотки будет бессмысленно. Поэтому мы относим его в лабораторию и определяем. Если в этом регионе клещевого энцефалита нет, то все равно стараемся быстрее.
2: Если вы сказали, что клещевой энцефалит, от него есть сыворотка, ну, то есть он лечится, если в первые 72 часа успеть, то какие еще болезни нам угрожают от клещей и лечатся ли они, расскажите, пожалуйста.
3: Клещи также могут быть инфицированы, помимо клещевого энцефалита. Это иксодовый клещевой боррелиоз, всем известная болезнь Лайма, это гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека.
2: Это две разные болезни, а то сейчас прозвучало достаточно.
3: Да, они называются похожи, но это разные возбудители, разные заболевания. Но в первую очередь, конечно, это болезнь Лайма, потому что она распространена широко, она распространена даже шире, чем клещевой энцефалит. Вот, и это очень такое хроническое, неприятное.
2: А болезнь Лайма лечится? Вот, допустим, определили, от клещевого энцефалита есть сыворотка, окей, понятно. А определили, что клещ заразен болезнью Лайма, ну, то есть он переносчик. От него какая-нибудь есть сыворотка, лекарства, таблетки или нет?
3: Да, лечится довольно легко, но дело именно в сложной диагностике. Болезнь Лайма, она чем отличается? Это ярко-красное пятно, такое очерченное, крупное, так называемая эритема, которая появляется на месте укуса, и она как раз, конечно, для любого врача очень показательна. Но если это безэритемная форма, тогда диагностика крайне затруднена, вот, и вот это сложный случай и один из самых сложных диагнозов терапии.
2: Но подождите, если... Я так понимаю, что это сложный случай, если клещ не был исследован. Если клещ исследован на болезнь Лайма, то 100% у меня теперь тоже болезнь Лайма, и меня надо от нее лечить. Или этот алгоритм неверен?
3: 100% вас нужно лечить, и, конечно, принимаются экстренные антибиотики, это экстренная профилактика, вот, и сразу вы получаете курс лечения, если у вас были выявлены боррелии в вашем клеще.
2: И, соответственно, это излечимо. А если вот я не обращалась никуда, то какие последствия? Напугайте нас. Давайте.
3: Дальше вы с клещом уже как братья. Дальше ваша судьба будет связана с клещом, я бы так сказал. Болезнь Лайма, она имеет долгосрочные и самые неожиданные последствия. Если их не вылечили, лечится довольно легко, самыми простейшими антибиотиками.
2: А вот если не вылечили, то какие последствия могут быть?
3: Это могут быть осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны суставов.
2: Ну, представьте, что такое одеть ребенка даже летом? Это ж лучше с ним не гулять, проще, как минимум. Каждый раз, а тут еще клещи, да? Каждый раз специально одеваться, подготовить ребенка, осмотреть их после прогулки, ну, допустим, по лесу или роще. И это очень утомительно. Скажите мне, пожалуйста, Николай, есть ли способ всего этого не делать и, тем не менее, решить эту проблему? Может быть, какой-то спрей, прививка, пластырь?
3: Есть способ избежать вот этого длительного лечения, вот этих всех опасений, связанных с присасыванием клеща. Это как раз правильно одеться в лес. Это способ нам защититься сразу от 4 инфекций, которыми может быть инфицирован клещ. И действительно, для этого всего лишь нужно правильно одеться. Заправленные штаны в носки, рубашка в брюки, я не устаю об этом напоминать.
2: Да, я вижу, что вы все время к этому возвращаетесь. То есть вы в эти спреи, в общем-то, не уверены в них совсем, я так понимаю.
3: Я старый дезинфектор.
2: Это смешно звучит. Я не знаю слов любви. Заправляете штаны в носки, я сказал. Я понимаю.
3: Да, я обрабатываю различных насекомых, различные поверхности уже много-много лет. Если бы я был уверен, что насекомое проползет и, безусловно, погибнет по этой поверхности, да, я бы был самый счастливый дезинфектор, но это не так. Поэтому я все-таки за механические преграды, вот, которыми является энцефалитный костюм.
2: То есть, прежде чем пересечь черту леса, нужно притормозить, джинсы заправить в носок, верно? И этого достаточно. Не надо обязательно резиновые сапоги достать из холщового мешка за спиной. Вот спасет ли этот момент обычная городская обувь, кроссовки, там, я не знаю, какие-нибудь туфли, носок самый обычный и заправленные джинсы в носок? Вот этого достаточно? Он не прокусывает ничего там такого? Вот эти наши тонкие ткани, обычные, рутинные?
3: На первом этапе этого достаточно.
2: Что значит на первом? Вы меня пугаете.
3: Но он же может подниматься выше. Поэтому...
2: Да, по одежде.
3: Да, но... Такое вот именно быстрое, быстрое присасывание, оно будет исключено.
2: Носки мы заправили, там он, значит, уже под штанину не заползет. Дополз до талии, здесь тоже нужно, вот здесь тоже, получается, стык одежды, да?
3: Да, покажем на себе, да, рубашку, значит, мы в брючке.
2: Хорошо, он ползет вверх, он на талии не нашел входа нам под одежду и ползет вверх. А шею, как мы защитим шею?
3: Ну вот у нас здесь наглядное пособие «Энцефалитный костюм».
2: Да, я можно скажу, Николай? Николай Дубинин, я давайте напомню, врач-дезинфектолог сегодня в студии «Комсомольской правды», он пришел не с пустыми руками. Вы это видеть не можете, но это действительно нас обоих воодушевляет, как он сказал. Это куртка такая, знаете, лесная, приятная, ее можно носить даже в городе, а оказалось, это не просто куртка, это еще раз какой костюм?
3: Энцефалитный.
2: Да,
3: противоклещевой,
2: объясните, пожалуйста.
3: Костюм. Так. Он имеет сплошной капюшон, за который, по крайней мере, сзади заползти нельзя.
2: Он капюшон имеет... не пристегивается, он единое целое со спинкой.
3: Да-да, туда нельзя заползти. Он имеет манжетики на резиночках, ага, на руках, он имеет подрубашку, которую как раз можно и заправить в брючки. Он имеет довольно узкий воротник, если застегнуться.
2: И вот, он накинуть... в доступе в легком, ну, то есть покупка возможна. Я могу пойти купить вот эту курточку?
3: Ну, да, в любом туристическом магазине я постоянно мониторирую рынок, угу, ищу идеальный костюм. Вот. Но они довольно распространены и разных производителей.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот серьезный, а местами даже смешной разговор. У нас сегодня в гостях врач-дезинфектолог, директор по качеству и главный дезинфектор Добролов.ком Николай Дубинин.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания – клещи. Чего бояться? Что делать? Как избежать? Техника безопасности и все-все-все. Нас сегодня инструктирует и рассказывает очень много полезной информации врач-дезинфектолог, директор по качеству и главный дезинфектор Добролов.ком Николай Дубинин. Николай, скажите, пожалуйста, многие люди стараются что-то сами сделать с клещом.
3: В первую очередь нужно как можно быстрее клеща извлечь, потому что пока он к вам присосался, он обменивается с вами возбудителями, которые может быть инфицирован, поэтому как можно быстрее его извлекаем.
2: Чтобы меньше было этих возбудителей в вас, да?
3: Да, стараемся, конечно, сделать аккуратно, но все-таки клеща надо извлечь. Если у нас есть пинцет под рукой, это одно дело, если ногтями... то это сложнее, вот, но как можно быстрее его из себя извлекаем. Мы можем обернуть его и ниточкой потянуть, а ниточку можно взять и из полотенца выдернуть,
2: ну, да,
3: которое
2: да, вытяну, да,
3: все-таки мы имеем при себе.

0: очистить от этих вредителей. Вот так же, как дачу, извините, я просто вот так думаю, дачу, да, просто вот сказать, Николай, можно с вами договориться, избавьте мой дачный участок от клещей?
1: Даже своими силами можно обрабатывать свою дачу. Вот весной, когда начинает уже сходить снег, мы опрыскиваем, покупаем садовый опрыскиватель своими силами, лишних денег не тратим, покупаем инсектицид практически любой, обрабатываем и от клещей, и от других садовых вредителей, и это нам приносит эффект на целый сезон. Вот, и видим, как и вредителей плодовых культур становится меньше, вот, и клещей.
0: А он не токсичен, он не опасен для нас, для людей?
1: Ну, конечно, все эти препараты надо обрабатывать ими в средствах индивидуальной защиты.
0: Не, я потом имею в виду, в землю впиталась, мы там на ней вырастили какой-нибудь фрукт, овощ, и вот съели его, и эти токсины попали к нам внутрь.
1: Ну, все инсектициды, пестициды, они могут быть опасными, но мы же моем с вами фрукты, да, перед тем, как...
0: употреблять их в
1: пищу. Да, и ягоды. Вот, поэтому, безусловно, нужно обрабатывать от садовых вредителей и правильно участки обрабатывать 3 раза в год. Это весной, летом и уже осенью.
0: На всякие пожарные. А если обрабатывать только свой участок или, соответственно, вот только этот парк, с соседнего не переползут?
1: Мы всегда стараемся захватывать и на 10 метров периметр, да, чтобы как раз уменьшить риск проникновения клещей и других вредителей. Поэтому опрыскивается все с запасом.
0: Понятно. А расскажите мне, пожалуйста, как изучаются клещи? Вот у вас же должны быть какие-то там, я не знаю, экспедиции в эпидемиологичные районы, да? Вот я помню, у меня папа в противочумку ездил, но это с грызунами связано. У вас есть такая противоклещевая экспедиция какая-нибудь, чтобы их изучить в каких-то районах, где их большой, вариативность большая? Есть,
1: да,
0: такие?
1: Это большая романтика, все эти экспедиции. Я, когда был студентом, я ездил как раз в тайгу, не эпидемиологию меня туда отправлял, выдавали мне лодку, выдавали собаку, проводника, да,
0: я думала,
1: и мы ходили.
0: Для того, чтобы клещи собирал на себя жуть.
1: Проводницу даже выдавали по лесу из местных. Вот, и мы ходили, вылавливали мышей, на которых кормятся эти клещи, исследовали их потом под микроскопом.
0: А мыши должны быть местные?
1: Мыши, ну, те, которые живут в лесу, которые как раз тоже болеют энцефалитом и боррелиозом.
0: Подождите, а зачем? В тайге там не особенно люди живут. Зачем вот тех клещей изучать?
1: Изучают, чтобы мониторировать очаги природно-очаговых инфекций. Боррелиоз, энцефалит – это все природно-очаговые инфекции, так же, как коронавирус. Да, вот он где-то появился, коронавирус. А если мониторировали этот очаг, то, возможно, бы он не появился или не появился так неожиданно. Вот. А очаги клещевого энцефалита вот много лет мониторируют и следят за ними, как они распространяются. Потому что вот раньше не было в Московской области клещевого энцефалита, а он к нам постепенно начинает распространяться. Дмитровский, Талдовский район.
0: Кто-то привез на себе этого клеща, получается, и они здесь... Значит, как он начал распространяться? Откуда он? Это же не вирусная природа, это вот переносчик должен быть, его надо перевести.
1: Ну, там мигрируют мыши, сами клещи перемещаются, становятся какие-то, не были инфицированы, потом стали инфицированы. Клещи-то они есть везде.
0: Откуда они, кстати, подхватывают вот эту заразу, клещи?
1: Клещи, они кормятся на мелких грызунах, вот, на других животных, инфицируются от них, потом инфицируют других мелких животных.
0: Вот
1: человек для них тупик, да, человека пользы им не будет.
0: Они зимуют или умирают за один сезон? Ну, то есть клещей становится с каждым сезоном все больше и больше?
1: Ну, они переживают зиму, но дело в том, что инфицированных не становится меньше.
0: Как вы понимаете, что инфицированных клещей стало больше? Вот в этом данном регионе. Ну, как это понять? Вы же их не можете пересчитать.
1: Ну, есть исследование, называется «Сходить с флагом». Это берется белая простыня, одевается на палку.
0: Ну, вы пошутили.
1: Нет, так и называется. Да, это...
0: Если видите человека с белым флагом, это он не сдаваться идет, он клещей.
1: Да, если он идет по лесу, то он собирает клещей, на этот белый флаг их видно. Дальше они исследуются на инфицированность. Вот, и таким способом мониторируются очаги. Ну, либо вылавливаются... Вылавливаются грызуны, тоже они вычесываются, и от них появляются клещи.
0: Прививка. Вы в них верите, в прививки от клещевого энцефалита? Я не знаю, есть ли прививка от болезни Лайма?
1: От болезни Лайма нет, она еще не создана.
0: Над этим

0: вообще трудится?
1: Она много лет разрабатывается за рубежом, потому что и в США есть болезнь Лайма.
0: Угу.
1: Вот,
0: но пока
1: разрабатывается, но прогресса нет.
0: Так, хорошо, подождите, а от клещевого энцефалита есть прививка?
1: Да, это обязательно для эндемичных районов и для тех, кто едет работать или надолго отдыхать в лес или в тайгу.
0: Вы ее рекомендуете вот только таким людям делать? Нам, горожанам, это не нужно делать? Или, может, на всякий случай?
1: Но если мы живем в эндемичных регионах, Челябинск, различные таежные города, лесные,
0: край.
1: Безусловно, там обязательно нужно вакцинироваться, потому что риск очень высокий. Инфицированность клещей, клещевым энцефалитом высокая.
0: Когда нужно? В какой период, чтобы прививка сработала?
1: Ну, там нужно за 2 месяца до начала сезона, поэтому мы можем и зимой заняться этим.
0: Может быть, есть такое? Может быть, слышали? Допустим, человек, болеющий коронавирусом, не подцепит клеща. Клещ не захочет в него, к нему присосаться. Вот такое что-то есть? Я сейчас коронавирус взяла с потолка, как популярную и всем знакомую заразу. Или клещу абсолютно все равно? Больной, здоровый ребенок? Или он что-то не переносит?
1: Клещу все равно – это такая машина по поиску удачного места, куда бы присосаться. И клещ, он может несколькими заболеваниями быть инфицирован, и это называется микст-инфекция, и поэтому можно инфицироваться и сразу 3, к примеру, возбудителями, и они будут по-разному течь, во многом усиливать друг друга.
0: Какой кошмар. То есть это и клещевой энцефалит, и 2 вида вот этого берлиоза.
1: Да, это микст инфекция этими несколькими заболеваниями.
0: А Москва как? У нас высокая заболеваемость или сдерживаем?
1: В московском регионе всегда считалось, что клещевого энцефалита нет, и клещей инфицированных очень мало. Это единичные случаи, когда клещевым энцефалитом заражаются. Вот. Но иногда находят инфицированных клещей, поэтому он к нам распространяется. Клещевой боррелиоз в московском регионе есть. Поэтому единственный совет, так как вакцины не существует от болезни Лайма, это обязательно неспецифическая профилактика. Одеваем костюм, самоосматриваемся, одеваем, если клещевого костюма нет, однотонную одежду, где клещей хорошо видно ползущих вверх.
0: Не надо вот эти платья роскошные наши, да, в пух и прах, павлини перья, пестроту. А волосы, они, вот вы сказали, у детей между волос тоже, получается, надо вычесывать, да? Голова – это тоже зона риска.
1: Но у маленьких детей, да, они могут из-за волосистую область головы присосаться. Да.
0: Друзья мои, берегите себя. Берегите себя. Вот что я вам хочу сказать, потому что сезон стартовал.
1: Я желаю всем посетить лес и никогда, чтобы не было преграды наличия клещей в лесу. Просто нужно правильно одеваться, осматриваться и посещать лес, потому что во многих даже лесных поселках люди живут, а боятся заходить в лес. Думают, там же клещи живут, там же комары. Нет. Это огромное удовольствие посещение леса в энцефалитном костюме, который должен стать атрибутом каждого.
0: Ребят, он симпатичный. Я вам серьезно говорю, это не что-то страшное. Знаете, как химзащита? Нет. А то мы привыкли уже к людям в белом. Нет, это абсолютно нормальная такая защитного цвета, модная куртка. Так что энцефалитный костюм, запомните. Просто наберите в интернете, и он никого не испугает. От всей души благодарю сегодня врача-дезинфектолога, директора по качеству и главного дезинфектора Добролов.ком. Николай Дубинин был сегодня в эфире «Комсомольской правды».
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Это, конечно, совсем неверные реконструкции, но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг там открывается такой новый микромир.
2: Ксения Степанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, доцент кафедры археологии Института истории СПбГУ.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вы прямо с раскопок?
4: Да.
3: Ну что, нашли что-нибудь интересненькое?
4: Да, экспедиция длится всего неделю, но мы на самом деле уже нашли классных друзей, с которыми очень весело кидать землю лопатой. Если вы спросите, зачем мы кидаем землю лопатой снова и снова из года в год, ведь все вроде как уже раскопали, все уже понятно, и в учебниках написано, что у архантропов ручные рубила, у неандертальцев остроконечники из кремня, которые они насаживали на деревянные палки копья, а у сапиенсов копьеметалки, Венеры, может быть, даже лук со стрелами, ну и дальше до космических кораблей, то я вам отвечу, нет, еще не все раскопали, еще очень много чего предстоит раскопать, и нет, еще не все понятно. Понятно только самая общая такая вот эволюция культуры, а в частностях нам еще очень и очень многое предстоит уточнить. Дело в том, что большая часть нашей истории – это дописьменная история или доистория. Большую часть ее составляет каменный век, и абсолютно большую часть каменного века составляет древнейший каменный век или палеолит. Соответственно, мы все преимущественно родом из палеолита, да, то есть все началось в палеолите, и там нам нужно искать самих себя, свои корни, свои истоки. Поскольку было это очень давно, никто на самом деле не знает, как там это все было, и реконструкции образа жизни наших древнейших предков строятся на чем только они не строятся, и на аналогиях из этнографии, причем описаниях какого-нибудь там 18-19 веков довольно упрощенных, и даже на приматологии. И только последние лет 100-150 более или менее активно привлекаются данные собственной археологии. Посмотрим на примере вот этих вот реконструкций. В одной из вот этой вот части слайда мы видим реконструкции рубежа 19-20 века, как представляли себе в то время тех людей, которые жили 20 тысяч лет назад. Это такие диковатые полузвери какие-то, да, которые на полусогнутых, с длиннющими руками, корягу с корнями прямо вырвали, камень под ногами нашли и пошли там по своим делам. В действительности это, конечно, совсем неверные реконструкции. Мы сейчас с вами знаем, что 20 тысяч лет назад жили такие же умные, красивые Homo sapiens, как мы с вами. И современные реконструкции, которые уже в значительно большей степени основываются именно на археологическом материале, они гораздо больше очеловечивают даже неандертальцев, не то что уж Homo sapiens времен палеолита. Вот на этой правой части слайда реконструкции неандерталец, у него и рисунки охры на лице, и украшения из перьев и когтей а хищных птиц. Посмотрим на такие образы из учебников, из рисунков реконструкторов, из массовой культуры. Здесь мы тоже видим довольно значительный разброс от каких-то полудиких звероподобных существ и до вполне, вот здесь, например, у нас полудикие звероподобные, а здесь у нас вполне прилично одетые, даже не голые, не полуголые, на фоне жилищ с богатой материальной и духовной культурой. Так вот, откуда эта разница между реконструкциями, например, из учебника древнего мира 5 класса и рисунком Либора Балака, ученика знаменитого реконструктора Сдэнека Буриана? Разница во времени, когда эти реконструкции создавались. Да, чем больше мы накапливаем данных, именно археологических данных, тем более сложными и близкими, очевидно, к реальности становятся наши реконструкции. То есть для того, чтобы грамотно представлять себе, какими были наши древнейшие предки, нам нужно обратиться не к этнографии, не к приматологии, не к своим каким-то абстрактным соображениям, а именно к археологическому источнику, если мы хотим увидеть свое отражение, то есть с чего мы начинали. Действительно, в нашей биографии есть этот период звероподобия, какого-то дикости, такой ба-уга-буга, или мы всегда были более или менее культурными такими вот людьми, ну, в широком смысле культурными, да, все, что входит в это широчайшее понятие. Итак, чтобы разобраться с этим точно, нам нужно отправиться за археологическими источниками. Доверяем преимущественно им. Итак, первый этап. Нам нужно провести раскопки, потому что археология начинается с того, что мы добываем свои источники буквально с лопатой наперевес. Можно ли, если вы преисполнились этого желания, добыть информацию, отправиться куда-нибудь в хорошенькое местечко покопать? Нельзя. Дело в том, что любой археологический объект, будь то ржавый гвоздь, черепок или остатки древнего храма или древнего городища, охраняется 73-м федеральным законом как культурное наследие народов Российской Федерации. Очень строго, вообще сравнительно у нас один из самых строгих законов, так в целом по больнице. И этот закон предусматривает несанкционированный доступ и повреждение памятников археологии вплоть до уголовной ответственности. На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как оформлять документы на то, чтобы получить разрешение, как ввести фиксацию в процессе раскопок и как потом об этом отчитываться. И начинается наш процесс с того, что мы немножко должны посидеть в архиве, написать научное обоснование того, что мы достаточно имеем и представление о научных проблемах, и квалификацию, чтобы подать запрос на получение открытого листа. Так уже почти 170 лет называется такое вот разрешение, которое археологи получают от государства на право проведения раскопок. Первые открытые листы выдавала еще Императорская археологическая комиссия. Сейчас его выдает, такое разрешение выдает Министерство культуры, то есть государство по-прежнему, да, является главным таким охранителем вот этих всех древностей и присматривает за всеми, кто какую-то работу с ними проводит. Ну хорошо, допустим, наш начинающий археолог подает, посидел, значит, написал хорошую заявку, получил разрешение на проведение своих самых первых археологических работ. Но это не сразу будут раскопки сначала. Придется просто походить и посмотреть, даже без лопаты, потому что даже наблюдение, как вид археологических работ, требует разрешения, фиксации и отчетности. Допустим, наш молодой археолог все это преодолел, отчитался, на следующий год он может получить следующий открытый лист, чуть-чуть повыше по полномочиям, уже на проведение разведок с небольшими такими зачистками и закладкой маленьких таких раскопчиков, которые называются красивым русским словом шурф. Вот он буквально может быть метр на метр, может быть 2 на 2. В любом случае он ограничен по площади. Ну, допустим, что наш замечательный начинающий археолог преодолел и этот этап, тоже отчитался, его отчет приняли. И он получает на третий год уже разрешение проводить полноценные раскопки большими площадями. И вот мы с вами разберем этот процесс раскопок на примере среднепалеолитического, то есть времен неандертальцев, многослойного, то есть туда много раз приходили и несколько культурных слоев отложилось, памятника Хотылева-1 в Брянской области, на территории одноименного села Хотылева. Вот тут шумит сурово брянский лес. На самом деле там под деревьями прячется человечек с 5-метровой рейкой, который стоит у места, где вот эти раскопки с научной целью выполняющиеся продолжаются из года в год. И начались они там еще аж в середине 20 века. То есть с научными целями раскопки могут идти десятилетиями, а в случае с костенками там уже почти 1,5 века, да, там через несколько лет будет 150 лет исследования палеолита в костенках в Воронежской области. Итак, мы приехали в место, где собрались проводить раскопки. Что нас ждет? Нас ждет довольно большой объем земляных работ. Палеолит был давно. Много времени прошло, и много большими-большими такими мощными толщами рыхлых отложений успело все это занести. Даже если мы работаем не первый год на этом объекте, мы каждый раз, откопав небольшую площадь, а палеолитические памятники копаются медленно, потому что очень тщательно, откопав небольшую площадь, все, что мы не докопали, мы должны законсервировать, то есть обеспечить сохранность. А если мы что-то законсервировали на зиму, то что мы летом должны? Опять расконсервировать. Снова откидываем большое количество пустой земли. Многие наши практиканты испытывают проблемы с мотивацией, потому что им кажется, что они уже неделю кидают землю, ничего не происходит, ничего не меняется. Они только откинут, сюда им снова кто-то накидывает. Но На самом деле курочка по зернышку, и недельки так за три палеолитический памятник почти готов к началу работ. И последнее приготовление. Строим навес и крыши для того, чтобы защититься от погодных неурядиц, не только от дождей, но и от испепеляющего солнца. Выполняем такую подготовительную работу, как нанесение проекции квадратной сетки на стенки на вертикальной поверхности и на плоскость раскопа, потому что, несмотря на то, что у нас с вами цифровой век, цифровые приборы для фиксации, все равно базой остается квадратная сетка, да, такая как шахматная доска, и мы определяем положение наших находок внутри этих квадратиков квадратной сетки. И вот, наконец, место проведения будущих работ становится полноценным таким вот полевым кабинетом для археологов, и не только. Археологи здесь не только разбирают культурный слой, они еще и обязаны фиксировать очень детально и подробно все происходящее. Вот в верхней части слайда вы видите тетрадку и карандашик на культурном слое. Это не личный какой-то блокнот, не погода была прекрасная, каша была ужасная, а именно полевой дневник, в котором фиксируется все происходящее на раскопе. Положение каждой находки должно примерно, не примерно, а примерно каждой находки, каждой значимой находки точно, должно попадать в ваши заметки, если вы ведете раскопки и отвечаете за фиксацию. Как лежит, в чем лежит, что лежит, все это нужно детально описывать. Кроме археологов, на раскопках часто работают, особенно на палеолитических, часто работают представители естественно-научных дисциплин, геологи-четвертичники, те, кто изучают вот эту вот последнюю эпоху в истории Земли, четвертичный период, и палеогеографы, которые работают над реконструкцией условий среды жизни тех людей, которые сюда приходили. Да? Это во многом помогает нам понять, почему именно вот в этот момент люди приходили, а вот в этот момент нет на это место. Рассказывают нам отчасти и о датах, рассказывают нам и о том, тепло, холодно, сухо, влажно. Это очень важная для нас информация, потому что древние культуры во многом зависели от внешней среды, адаптация такая вот, да, вот культурная адаптация к внешней среде. Ну и, наверное, самый такой заметный или самый понятный такой этап работы археологов – это именно расчистка артефактов в культурном слое. Когда мы буквально кисточками там смахиваем пылинки с черепа мамонта, можем его погладить, там почистить ему зубки зубной щеточкой. Когда мы нашими стальными ножами, сделанными в Китае, можем откопать кремневый нож, сделанный неандертальцем. Все это на самом деле похоже на путешествие во времени. Это как будто бы переносит нас в те времена, да, мы буквально можем походить по поверхности, по которой когда-то ходили неандертальцы. И несмотря на такую вот эмоциональную насыщенность этого процесса, на самом деле он только вершинка вот этого айсберга археологической работы, потому что наиболее существенным и важным этапом является фиксация всего того, что мы расчистили. В первом докладе вы уже слышали о восстановлении связей в пространстве, да, между разными артефактами. Мы, археологи, смотрим на археологическую культуру как на культуру мертвую, в которой разорваны контекстуальные связи. Нам не совсем понятно, что есть что, до тех пор, пока мы не проведем особую вот эту вот работу, направленную на воссоздание контекста, технологического контекста, культурного контекста. И даже если вам кажется, что здесь половина людей просто сидит и отдыхает, на самом деле нет. У каждого тут своя миссия. Это такой конвейер, слаженный процесс, в котором даже там, тот, кто вообще не шевелится, на самом деле сидит и подписывает паспорта. Человек за тахеометром, электронным прибором сообщает координаты каждой находки, они фиксируются, дублируются. Да? Мало того, что они сохраняются в памяти прибора, они еще дублируются на бумажный паспорт, потому что лучше перебдеть в этом случае. Мы уничтожаем памятник в процессе раскопок, зато создаем источник. К источнику уже есть доступ у самых широких пользователей. То есть если у вас есть к этому интерес, вы можете пойти в архив, прочитать публикации и узнать то, что было до этого скрыто в земле. Фиксация очень важна, и в результате у нас должна получиться вот такая вот, в результате и расчистки, и фиксации у нас должна получиться красивая картинка. Мы не только на электронные приборы тахеометры снимаем координаты всех находок, мы также еще ведем фото и графическую фиксацию для того, чтобы максимум, опять же, информации, в том числе планиграфической, то есть в плане, что как с чем связано. Вот здесь мы можем видеть череп мамонта, а между его костями, тут еще позвонки, ребра, и между этими всеми косточками каменные орудия, среди них был даже такой массивный неандертальский нож. Совпадение? Мы так не думаем. Мы считаем, что это вот место, где этого слона, мамонта разделали. Но кроме того, что должно все получиться в плане красиво и информативно, также все должно получиться хорошо и в разрезе, в профиле. А, вот эту последовательность, темные, светлые слои, там почвы древние или песчаные наносы, все это интерпретируется как геологами, так и, в принципе, археологи тоже более или менее как-то обучаются считывать вот эту вот информацию, записанную в слоях геологических, называется стратиграфия, стратослой, графы пишу. И вот это вот слое описания раскрывает нам динамику изменения климата, динамику заселения этой территории, да, то есть здесь тоже масса информации кроется. И в действительности, пока мы ведем вот эту вот работу по расчистке, по фиксации, мы далеко не всегда понимаем, насколько ценными для нас потом окажутся те находки, которые в раскопе нами сейчас открываются. Пример с находкой 23-го года. В общем-то, обычный культурный слой, ничем не примечательный, не так, чтобы особенно богатый, ну, какие-то отдельные разрозненные обломки костей, какие-то кремни расколотые. Учимся фиксировать вместе со студентами. И, допустим, приходят в этот момент к нам на раскоп гости и спрашивают, что интересного нашли. Я говорю, ну, камни и кости. А интересного? Ну, они для нас интересные. А что вы потом с этими колотыми камнями будете делать? Выкидываете? Нет, это все государство, вот это все собственность, музей попадет. А может быть, самое ценное, если что-то найдете, продадите? Да нет, ну зачем? Это же собственность для всех нужно. А если золото поделим? Ну, в общем, вот эти вот вопросы, они как бы чаще всего крутятся вокруг ценностей, которые нам понятны, да? А вот ценности такого рода, как просто какая-то косточка, лежащая на слое, они нам, даже нам, археологам, не всегда понятны сразу. И только после того, как это все расчищено, зафиксировано и отнесено в лабораторию, мы после очистки от земли, после пропитки клеем к такой первичной консервации, вдруг видим, что на этой косточке какие-то линии процарапаны, неандертальская, если что, косточка. То есть тогда, когда подразумевается, что у людей не так, чтобы очень много искусства-то было. И глазам своим не верим, потому что таких находок, в принципе, рисунков неандертальских, ну, изображений, выполненных неандертальцами, их там порядка 40 на всю Европу. И вот одна из них попадает в руки нам. Мы там спрашиваем у коллег, нам не мерещится, мы не перегрелись. Коллеги говорят, да перегрелись. Но потом постепенно факты берут свое, да, факт – самая прямая вещь в мире, и мы понимаем, что действительно нам в руки попал предмет, созданный неандертальцами из таких вот символических соображений, да, это творчество неандертальское. И тогда уже у всех начинается такой вот катарсис, экстаз, и один из членов экспедиции даже набил себе татуировку с довольно таким вольной интерпретацией этого рисунка, там мамонт уже такой получается в действительности, здесь просто царапушки. Так вот, теперь мы с вами знаем, что в процессе полевых работ нам не всегда ясно, насколько ценные перед нами артефакты. Для того, чтобы оценить их потенциал, нам нужно перенести их в кабинеты, в лаборатории и буквально заставить их говорить. Для этого у нас есть от 3 до 5 лет, ну там бывает и подольше, конечно, так по правилам, 3-5. И ну вот, однажды к нам пришла девушка из IT в наше помещение, это тоже академический институт, примерно как вот здесь институт физиологии в старом дворце Великокняжеском. Не так, чтобы суперудобно, но девушка из IT-сферы пришла и сказала, вау, у вас коворкинг. Ну да, получается, что у нас вот такой коворкинг. И вот как раз девушка, моя коллега Мария, сидит с этой косточкой и подробно ее описывает, разглядывая в бинокуляр, делая уже исследовательское описание. Уже это не полевой этап, а более такой глубокого осознания и попыток разобраться. Иногда мы используем и металлографические микроскопы, например, для того, чтобы совсем в самые мельчайшие детали и подробности проникнуть. Зачем нам это все нужно? Потому что, опять же, разрывы, да, культурные разрывы, огромное время отделяет нас от того периода, который мы изучаем. Мы уже плохо понимаем, зачем они вообще это делали, как они это делали, для чего они это делали. И вот для того, чтобы разобраться с тем вообще, что это такое и какой стороной его повернуть, даже не совсем бывает понятно. Вот это главный рабочий элемент, вот этот вот клювик остренький, или все-таки надо перевернуть, и этот клювик, это крепление в рукоятку было. А главный рабочий элемент вот здесь. Это такой скребок называется, таким овальным лезвием для того, чтобы выделывать шкуры. В общем, для того, чтобы вещи заговорили и ответили нам на все эти вопросы, у нас есть некоторый арсенал методов. Из них есть, собственно, наши археологические, которые родились внутри археологии и служат нам верой и правдой. Это работа с формой, типологический анализ, это работа с технологией, как это было сделано, работа с тем, для чего это, как использовалось, это функциональный анализ. И бывает, что, работая с артефактами, мы еще немножко как бы в чужую епархию заходим, чужие методы используем, например, методы географии для пространственного или планиграфического анализа, или математические методы, потому что археология — это всегда работа с сериями. Одна яркая находка — это классно, здорово и впечатляет, но механизмы культуры мы сможем выделить только тогда, когда у нас большие серии подобных вещей, и тогда человеческому сознанию уже сложно этот объем данных обработать, и тогда мы прибегаем к помощи математических методов. Конечно же, древности могут быть разговорены с помощью каких-то методов естественно-научных дисциплин, физика, химия, все что угодно, датирование. И последняя вот такая вот бомба просто, сенсации, можно сказать, одна за другой посыпались с развитием методов палеогенетических анализов. Ну, просто самые такие на поверхности лежащие примеры. Это выделение нового вида древних людей, денисовской популяции. Буквально пару недель назад мы получили возможность посмотреть в лицо денисовцам, да, потому что изначально они были выделены по ДНК из фрагментов из фаланги мизинца, из зубика, из отложений даже, а вот черепов не было. И только недавно этот человек-дракон, вот здесь есть реконструкция на перерыве, пожалуйста, обратите на него внимание, если пока еще не обратили, было подтверждено генетическими методами, что он тоже денисовец, и вот теперь можем в глазницы ему посмотреть. И еще один очень интересный сюжет, связанный с развитием ДНК-методик, это мы из украшений, из органических материалов, например, из зубов животных, можем извлечь ДНК его владельца, потому что это украшение висело, терлось, как-то впитывало в себя пот, слезы там, и другие физиологические жидкости, и поэтому можно выделить ДНК владельца. Очень часто вот эти вот результаты палеогенетики, они входят, ну, не то чтобы в противоречие с археологическими данными, но они меняют нашу точку зрения на них. И это, на самом деле, здорово. Это не значит, что нам надо всю археологию переписывать. Нам нужно поменять угол зрения иногда и искать вот тот самый междисциплинарный диалог. Но вернемся к нашей археологии. Наши главные методы, специально их на букву Т все три назвала, чтобы легче было запомнить: типология, технология, трассология. Типология работает с формами, как мы уже знаем, несколько примеров будет ниже. Технология и трассология, они обращаются вот к этой вот производственной сфере. Как сделано технологический анализ и как этим работали, функциональный или экспериментально-трассологический анализ. В этом названии слово «эксперимент» подчеркивает важность того, что свои гипотезы о том, как этим пользовались, мы проверяем через свои же реконструкции древних технологий, создавая аналогичные, пользуясь ими, и фиксируя следы от изменения вот этих вот поверхностей артефактов наших экспериментальных, потом сравниваем их с археологическими и, находя соответствие, говорим, значит, вот это был нож по мясу, например. Как работает типологический метод? В идеале это работа не с отдельными формами, а как раз-таки с эволюцией форм. Считается, что у культуры есть собственные механизмы, по которым внутри нее развиваются формы самых таких ведущих инструментов или иногда украшений и других каких-то таких вот важных элементов этой культуры. Устойчивые формы трансформируются. Закономерности эти до сих пор на самом деле хорошо не изучены, но считается, что они тоже эволюционируют формы. Да, и вот на заре формирования археологии палеолита отец палеолитоведения, французский исследователь Габриэль де Мартелье, он вот что предположил, что есть самая глубоко лежащая в пещерах Франции культура, названная так, ну вот эти все названия, это по названиям французских памятников, культура, в которой нет костяных орудий, зато есть вот такие крупные грубые, обитые с двух сторон, бифасы мы их называем, двусторонние обитые орудия. Можно потом в перерыве опять же подойти к столу с выставкой черепов и орудий и приглядеться, да, еще раз пройти вместе с Мартелье вот этот путь. Потом чуть выше, в других пещерах, может быть, залегает культура, в которой нет таких вот бифасов, но есть костяные острия, наконечники. Здесь у нас дальше идет культура, в которой снова есть бифасики, но они более изящные. И также острия, наконечники костяные тоже изящные. Потом в самом позднем варианте культуры это все, бифасов вообще нет, каменные орудия самые такие упрощенные, простенькие, зато какие разнообразные костяные инструменты вплоть до гарпунов. Что он решает, что нужно расположить эту линию эволюции вот так. Сначала есть грубые бифасы, нет костяных, потом появляются костяные, бифасы становятся тоньше, бифасы исчезают, костяные самые разнообразные. Не клеилось только то, что у него вот здесь вот бифасиков-то нету, да, то есть эволюция как бы немножко сбивается. Тогда он просто выкидывает ориньяк, точнее, сначала он переставляет его местами с Салютрея, а потом просто выкидывает, потому что вот так эволюция получается очень ровненькая. Ну, мы сейчас знаем, что, конечно, все не так прямолинейно и все гораздо сложнее, но пионерам прощаем такие заблуждения. Рядом с анализом формы, вот в смысле типологии, может еще возникнуть желание стилистический анализ приложить или даже семантический, попробовать объяснить, что же это значит. Но чем древнее находки, например, вот уже упомянутая косточка с неандертальскими гравировками, тем сложнее ее поставить в ряд. Слишком мало источников сохранилось, и, возможно, не так уж и много их и было создано в те древние времена. То есть стилистический анализ подразумевает, что мы в ряд тоже можем поставить и выделить стили какие-то. Здесь не хватает источников. Семантика абсолютно никак не сработает. Если вам кто-то начинает объяснять, что это значит, не слушайте. Слишком большой разрыв культурный, и мы не знаем, мы не можем трактовать смысл этого изображения, тем более, что неандертальское искусство все не фигуративно. Это только геометрические разнообразные значки. Что тогда нам делать? Ну, вот еще один такой слайд, на котором показаны, какие вообще варианты есть изображений неандертальских. Да, видно, что здесь просто набор либо зигзаги, либо прямые линии, такие повторяющиеся, либо какие-то пересекающиеся линии, угловидные фигуры. Наша косточка, надо сказать, из Хотылева самая такая разнообразная по числу элементов, которые входят в это изображение. Что же мы тогда будем делать с ней, если нам стилистика ничего не говорит, если нам семантика ничего не говорит? А мы будем анализировать технологию, как она была сделана. И тогда, если мы приглядимся к этому предмету повнимательнее, то за кажущейся простотой, подумаешь, там зигзаги и какие-то дуги, мы увидим сложную на самом деле последовательность действий, заранее продуманных и реализованных. Во-первых, кость перед нанесением гравировки была выскоблена для того, чтобы каменное орудие, которым сама гравировка делалась, лучше цеплялось за эту поверхность. Во-вторых, разные элементы выполнены немножко с разным нажимами, возможно, даже разными инструментами. То есть там вот, а зигзаг, он вообще был первоначально как бы размечен тонкой линией, только потом прорезан, да, то есть он с планированием, не просто спонтанно вдруг начали чего-то там. Был какой-то план. И уже после того, как изображение было выполнено, кость была со всех поверхностей обломана. Возможно, здесь был какой-то ритуальный контекст, да, есть такой вот в культуре, в истории культуры есть такой феномен убивания вещей, когда мы хорошие вещи разрушаем, ритуально их уничтожая. Да или нет, сложный вопрос, пожалуй, просто не будем пытаться даже ответить. Зафиксируем сложное, последовательное и творческое поведение. Это важно, да? Неандерталец таким образом даже по одной этой находке уже предстает для нас не как дикарь, который не способен ни на что, кроме как вырвать березу с корнем и с ней куда-нибудь побежать, а как очень такое вполне человеческое, творческое существо. Хорошо, это неандертальцы. Что у нас? У нас, у сапиенсов, уже с древнейших времен есть гораздо более разнообразные свидетельства символического поведения, такого, которое не связано непосредственно с выживанием. Это поведение, которое за которым стоят какие-то высокие мотивы. Да? И вот, например, древнейший памятник, связанный с распространением Homo sapiens, таких же, как мы с вами, людей в Восточной Европе, костенки 17-й, второй слой, возрастом 42 тысячи лет. Там при раскопках было найдено вот так, была найдена вот такая вот, такое украшение. Не сразу было понятно, дырочка – это естественная каверна в известняке, такое бывает, или сделан руками человека, и вот эта окрашенность в красный цвет, она просто от слоя возникла, в слое тоже попадаются пятна краски, или преднамеренная. Но более детальный анализ технологический и сравнение с экспериментами показывают нам, что все здесь не случайно. И дырочка вот эта вот сделана руками человека, такой разверткой кремневой, и окрашенность преднамеренно придана, то есть белый цвет известняка был заменен на красный, потому что у красного своя какая-то семантика, своя символика. Вообще в этом слое найдено довольно много украшений, большая часть из них из клыков песца, то есть они гонялись за песцами, выбивали им зубы для того, чтобы потом себя украсить, из

вот нижний рядочек, но и также из окаменелости. То есть вот это вот первые люди приходят на территорию Восточной Европы, нынешних костенок, у них под ногами какие-то такие забавные штучки, ростры белемнитов мелового периода, известные в народной культуре как чертовы пальцы, они их подбирают, тащат к себе на стоянку, делают дырочки и делают из них украшения. Окаменелые кораллы Дивона, которые тоже, выходы которых есть на территории села, они тоже там что-то ходят, смотрят, собирают, тащат к себе, делают дырочки, используют как украшения. Но как именно они себя украшали? Потому что в костюме выражается и в украшениях выражается самоидентификация и принадлежность к группе, и какие-то личные характеристики. Все это в традиционной культуре очень важно и выражается через набор украшений. Как правило, реконструкции в музеях предлагают нам вот такой вот вариант, когда все зубы, которые найдены на каком-нибудь памятнике, например, в Зарайске, набраны в нитку, и мы сразу себе, значит, что представляем, что это все на груди, вот так вот, как такие бусы, на полуголое тело или даже на голое. Археология иногда подтверждает такой способ ношения, потому что вот здесь вот Мальта, это Забайкалье, погребение ребеночка, у которого на груди в положении вот неповрежденном сохранились такое вот, сохранилось ожерелье. Есть пример сунгирских погребений, там, где и подростки, и взрослый мужчина лежат тоже в непотревоженном состоянии, и положение бусинок явно указывает на то, что они были нашиты к костюму, на шапочку, на курточку, на штанишки, штаны тоже появились в палеолите, и на сапожки. То есть вот даже археология разные варианты реконструкции предлагает. Еще посмотрим на этнографию и видим здесь, что зубы-то на самом деле не обязательно в такую вот нитку бус собирать, а можно и на костюм пришить, особенно если это охотничий трофей. И того мы приходим к пониманию того, что очень по-разному могут быть использованы украшения. Они могут и нашиваться, и на голое тело, и еще на что-то. Но для того, чтобы ответить на вопрос, как конкретно, мы обратимся не к аналогиям, а конкретно к следам на этих предметах. Дело в том, что каждый раз, когда вы надеваете украшение, что-то делаете, на нем появляются царапины, потертости. Да? Кто давно в браке и не чистит свои обручальные кольца, можете сравнить внешнюю и внутреннюю поверхность, заметите, как много там царапин. Это происходит сейчас, это происходило в палеолите. Все украшения, которые достаточно долго носились, на них появились вот эти самые потертости и царапины, характер и локализация которых могут указывать нам на то, как носились эти украшения. И наше исследование говорит нам о том, что они нашивались к одежде, примерно так же, как сунгирские вот эти вот варианты, хотя у нас нет погребения, которое бы сохранилось на месте, инситу, но у нас есть следы, которые указывают нам вот на такие, такого рода, ну, то есть, свой, это, если у вас вдруг такой клишированный образ дикаря с бусами в набедренной повязке, меняем его на вполне одетого, прилично украшенного человека. И еще нельзя не сказать о одном виде следов, которые позволяют нам реконструировать особенности древней жизни и культуры. Следы от использования. Опять же, пользуясь аналогиями современности, вы на кухне, пользуясь ножами, чувствуете, что они затупляются со временем. Это потому, что кромка выкрашивается, там царапушки появляются, и вот эти вот следы износа, следы использования, они также формировались и в древности. На самом деле, вот этот вот метод экспериментально-трассологический неплохо развит. Он родился, кстати говоря, вот это предмет гордости советской археологии Ленинградской школы. Довольно хорошо изучены следы, которые на кремне формируются от контакта, например, с мясом, со шкурой, с костью, с деревом. Но есть также и куда развиваться. И тоже одно из недавних наших исследований, буквально вот текущих, направлено на выяснение того, какие следы могут оставаться на кремне от контакта с железистыми конкрециями. Идеально, если с пиритом, потому что там в составе не только железо, но и сера, которая дает горячую и долго живущую искру. Да? Ну, все знают, это кресало, кремень. Но в новое время кремень с сталью использовался, в палеолите он мог использоваться с природными конкрециями железа. И создавая в эксперименте образцы таких следов, мы затем обращаемся к археологическому материалу и видим, что мы находим такие палеолитические зажигалки, по крайней мере, в верхнем палеолите, то есть во времена Homo sapiens, в культурах разных, да, то есть это разные культурные традиции, по времени удаленные друг от друга, от 36
до 16 тысяч лет назад. Таким образом, опять же, вот этот вот клишированный образ хранительницы очага, что надо сидеть из поколения в поколение, передавать эти угольки. И вот

0: тоже нужно скорректировать и признать, что, по крайней мере, в верхнем палеолите люди могли зажигать нормально так, когда им было нужно. Да? Надо зажечь, зажигаем. Не надо, ну, не зажигаем. И это здорово на самом деле. Таким образом, если мы всю вот эту вот картинку пересоберем заново, сначала подытожим, получается, что хотя раскопки это, наверное, самая такая на слуху находящаяся часть археологической работы, в действительности это только первый этап, который добывает для нас источники. Но источники сами по себе с разорванными связями, они у нас как бы с разорванным контекстом, и этот контекст нам нужно восстанавливать уже в кабинетах и лабораториях. Для этого у нас есть разные методы, как, собственно, археологические, так и методы смежных дисциплин. И когда мы к этим методам прибегаем и, ну, не с утюгом, конечно, но вот с разными не мытьем, так катанием заставляем наши артефакты говорить, тогда они рассказывают нам о том, что культура древних людей в палеолите была сложнее, чем то, что мы обычно видим в таких вот реконструкциях массовой культуры. И мы видим не только себя, Homo sapiens палеолитического времени, но и нашу такую параллельную двоюродную веточку неандертальцев и творческими, и любознательными, и социальными, и высокоадаптивными. Да? Приходим на новое место и сразу интересуемся всем, что тут есть, собираем и используем. Это замечательные качества, и я желаю нам всем с вами сохранять их с палеолитических времен и в будущее. Надеюсь, что мы пронесем нашу творческую жилку и любознательность. Если вам интересна эта тема, я предлагаю вам обратить внимание вот на некоторые такие книжки.
1: И позадавать вопросики. И сначала вопрос от Анны Брандт, которая спрашивает, а что такое культурный слой-то? Почему он везде разной глубины, а где-то его нет вообще?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле, культурный слой – это то, что остается от нашей жизни. Все то, что мы теряем, роняем, выбрасываем, то, что мы храним при себе, как правило, в культурный слой не попадает. Ну, только если это ситуации какие-то экстренные, например, клад оказывается зарытым. Но вот это вот культурное такое накопление, оно противостоит природному разрушению. Да? Каждый раз, когда культурный слой как бы возвращается, подвержен процессам археологизации, как мы его называем, он возвращается в природную среду. Вот культура и природа противостоят друг другу, и природа пытается все это вернуть себе обратно. Если где-то нет культурного слоя, это значит, скорее всего, что либо люди здесь не жили, либо культурный слой был разрушен. И здесь как раз нам очень важна кооперация с естественно-научными специалистами, которые расскажут нам динамику накопления этих слоев, что здесь происходило в природе, размывы, обрушения и так далее. То есть это такой сложный процесс, который с двух сторон работает – накопление и разрушение. Поэтому в зависимости от локальных условий может очень по-разному получиться.
1: Так, давайте дадим микрофон. Да, вот сюда, пожалуйста.
2: Да, благодарю вас за лекцию, Дмитрий. Что, на ваш взгляд, могли бы, и что, на ваш взгляд, может быть, действительно передали друг другу при встрече кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы гипотетически из материального наследия, вот какие-то методы охоты, произведения искусства, кто-то умел там, допустим, расписывать пещеры, а кто-то умел лучше охотиться на пещерного медведя и так далее. Вот что они могли друг другу такое передать, что в итоге слилось в одну нашу культуру? Спасибо большое.
0: На самом деле, тут только так отчасти гипотетически можно ответить, например, что неандертальцы передали сапиенсам. Дело в том, что сапиенсы приходят с такой более прогрессивной, как считается, более сложной культурой, и те же украшения, например, неандертальцы вроде бы как заимствуют у сапиенсов, потому что именно у поздней такой вот прослоечки неандертальцев появляются признаки того, что они как-то себя украшали. И на самом деле, например, погребения, они большей частью в Европе найдены для неандертальцев именно поздних, то есть уже после того, как те как-то где-то повстречались, пообщались с сапиенсами. Что сапиенсы могли взять у неандертальцев? Вопрос более такой умозрительно, на который можно ответить. Ну, мы с вами помним, что неандертальцы – это единственные коренные европейцы, которые научились жить в условиях суровой приледниковой Европы. И вот эти друзья из Африки, с Ближнего Востока, сапиенсы, в смысле, приходят, и, возможно, они подсматривали у неандертальцев способы как раз-таки, ну, не акклиматизация, а способы адаптации к местным суровым условиям. Возможно, домостроительство, потому что здесь неандертальцы, если мы будем рассматривать, например, находки из Молодовы, там, где из костей неандертальцы якобы складывали жилища, потом гораздо позже это такая традиция складывается и у сапиенсов тоже. То есть, возможно, более теплые, но это очень так вот гипотетично.
1: Вопрос от зрителя Дзирит. Куда звонить, если я увидел в поле толпу с металлодетекторами? Что-нибудь меняется?
0: В полицию звонить, ну, ваш участковый, по идее, должен прийти. Понятно, что для полиции это не приоритетная задача. У них есть как бы более такие страшные, опасные случаи, поэтому сразу могут не приехать. Но здесь только ваша настойчивость. И на самом деле, ну вот, можно еще запугать просто этих ребят, да, там мы иногда бывает, что встречаемся с такими даже в Хотылево, и просто как можно больше на них наругаться и угрожать. Они там скажут, что да я сын губернатора, но просто ругаться на людей, объяснять им, просвещать, может быть, в конце концов.
1: А если они лопатами начнут махать? Если они начнут махать лопатами?
0: Вы тоже можете махнуть лопатой. Нет, лучше, конечно, не доводить до прямого столкновения. Лучше звонить в полицию. Лучше действовать в рамках правового поля.
1: А можно в самый далекий ряд дать микрофон? Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Олег меня зовут. Хотел спросить, а были какие-нибудь расовые различия между людьми в палеолите? И на кого больше современных людей были похожи древние люди?
0: По крайней мере, вот верхняя палеолитическая популяция Европы считается, что у них не было такой какой-то вот одной расы, да, там, например, в костенках найден такой негроид, как его называют, или если мы посмотрим на сунгирцев, они там не похожи на тех, кто найден в костенках, то есть они еще не сформировались как какие-то отдельные расы, потому что считается, что современные наши расы – это вариант адаптации к тем условиям, где люди в итоге расселились и, наконец, остановились, а наши ребята палеолитические, они были очень мобильными, они меняли постоянно положение, не задерживаясь там из поколения в поколение на одном месте и постоянно обмениваясь генами. Поэтому вот у них не было какого-то такого определенного расового разделения на популяции. На кого они были похожи больше? Да, наверное, ни на кого. Просто вот такая палеолитическая популяция.
1: Вопрос задает Андрей Ирхин. А если в шурфе нет артефактов, раскопки не разрешат? Не теряем ли мы таким образом какие-то открытия?
0: Нет, все нормально. Если в шурфе нет артефактов, мы все равно этот шурф фиксируем, мы все равно описываем его как пустой. Все это попадает в отчет, и следующее поколение исследователей, прочитав ваш отчет в архиве отраслевом, специализированном, просто не пойдут на то же самое место.
1: Мы его потеряли, можно сказать, для науки.
0: Нет. Ну, во-первых, любая хозяйственная деятельность, она рано или поздно приведет к тому, что памятники будут найдены. Во-вторых, современное требование по установлению границ памятника, если уж мы чего-то там ищем, оно требует парных шурфов по периметру. То есть один пустой, один полный. Нашли пустой, ищите полный. Только когда у вас есть два, посерединке между ними пройдет граница.
1: Да, давайте дадим микрофон куда-нибудь вот сюда. Да, пожалуйста.
4: Спасибо за выступление, Нина. А по каким критериям выбирается место для будущих раскопок? Про первый год работы на местности понятно, а вот почему именно Брянская область, почему Хотылево, почему не другое место? Угу. Спасибо.
0: Ну, здесь это либо вариант стечения обстоятельств, как было с Хотылево. Здесь местные школьники ходили, бродили по берегу, и там не было такого леса, стоящего стеной вот этого. Были лысые эти холмы. Школьники ходили, берега обрушались, они находили эти камни и принесли школьному учителю, потому что камни были какие-то уж очень правильных форм. Школьный учитель тоже оказался достаточно таким сообразительным и грамотным человеком, чтобы отнести это в краеведческий музей. Оттуда уже начали приезжать специалисты, которые начали проводить раскопки. Но бывает и что мы специально, археологи специально вот идут в разведки, чтобы найти памятники. С палеолитическими чуть сложнее, потому что они слишком глубоко в земле, так просто их не найдешь. Но опять же, где-то разрушается немножко культурный слой, что-то выпадает, и это для нас сигнал, что здесь есть памятник. А если памятник уже вот голоценового времени, то есть последних 10 тысяч лет, ну 12, часто бывает в рельефе видно, что вот здесь удачное место для поселения, или что... Даже иногда бывает видно очертания вот этого памятника, скрытого в толще земли, если это не глубоко, да, там где-то чуть пониже, где-то трава гуще растет. Ну, в общем, есть некоторые косвенные признаки, которые указывают на то, что здесь может быть памятник.
1: И так и со спутников даже ищут теперь.
0: Бывает.
1: По характеру Лидары. Растительности. Угу. Спрашивает Алена Ермилова. Возможно ли человеку с экономическим образованием попасть на археологические раскопки не в рамках чернорабочего и копать отсюда и до обеда?
0: Ну, у нас вообще чернорабочих-то нет. У нас есть волонтеры, студенты, практиканты. Чем больше человек интересуется, тем чем больше он сам готов к тому, чтобы погружаться в работу, тем больше мы можем ему доверить. Если, конечно, руки к голове приделаны, а то если бывает, что желание есть, творится, что попало ручками, тогда, наверное, нет. Но в целом, да, можно.
1: Дайте микрофон вот молодому человеку, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня к вам такой вопрос. А кто является родоначальником археологии, то есть кто начал вводить этот термин, и кто является вашим кумиром в археологии?
0: Моим кумиром в археологии является мой учитель Андрей Александрович Синяков.

0: источниках это...
1: Говорит, а я вот эту вашу корону тоже подделал. Разоблачили его благодаря второму анализу. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования.

0: Ученые, историки или геологи легко играют тысячелетиями, а то и миллионами лет. Однако порой мы не можем вспомнить даже то, что было вчера. Так почему нас убеждают, что можно заглянуть в далекое прошлое? В конце концов, как проверить, что ученый говорит правду? Тем более, если эта правда мне не нравится. Стоит ли доверять тем, кто якобы приоткрывает завесу тайны? Или наоборот, скрывает истинное положение вещей? Раунд второй. Ученые скрывают.
1: В этом раунде поговорим об археологии.
0: Александр Сыроватко, кандидат исторических наук, директор Коломенского археологического центра, автор около 160 научных работ, в том числе одной монографии –

0: Александр, один из докладов, который вызвал очень бурную экскурсию, дискуссию у нас в интернете, был доклад о формировании культурного слоя. И некоторые адепты альтернативно-доказательной науки даже записали на него видеоответы. Вот сейчас мы снова поговорим о том, как великие города древности утонули в навозе. Я хочу вас сразу прямо спросить. Вот археологи утверждают, что культурный слой состоит из мусора. Почему же вот эти люди древние не могли взять вообще метлу и подмести?
1: Ну, спасибо, Александр. Обычно все-таки начинают знакомство с археологами с вопроса, как вы узнаете, где надо копать. А тут значительно более продвинутый вопрос. Я постараюсь ответить системно, ну и издалека. Итак, первое заблуждение, которое обычно выражается в виде вопроса. Вот сидишь в раскопе, никого не трогаешь, к тебе подходят люди и начинают задавать вопросы. Потому что если человек идет мимо стройки, у него не возникает желания пообщаться со строителями. А вот видит археолога, сразу надо подойти и вот занять его вопросами, проявить, так сказать, к науке уважение. Итак, самый главный вопрос, да, так сказать, ну, второй по важности. Почему вы работаете на такой небольшой глубине, а утверждаете, что вы исследуете какой-то очень древний объект? Ну или наоборот, если видит глубокий вопрос, то сразу вопль изумления. Как же так, неужели на такой глубине люди жили? Итак, для того, чтобы ответить на этот вопрос, сперва давайте разберемся, что такое почва, в том числе погребенная почва, и как она формируется. Тут очень важный момент. Во-первых, почва формируется тогда, когда земная поверхность стабильна. Когда земная поверхность становится стабильной. Ну, если мы возьмем простейший пример, наше Подмосковье, вот мы находимся в московском регионе, то здесь поверхность стала стабильной тогда, когда отступил последний ледник. Вот с началом потепления прекращаются зимние пыльные бури. Вот такой мелкий лёд, который потом слежался и превратился в хорошо всем известную такую нашу подмосковную желтую коричневую глину. Изначально вот в этой тундр-степи бесснежной, потому что дул сильный ветер, и он сдувал просто снег, собственно, стоял сухостой травы, и сюда приходила мегафауна, чтобы пастись. И вот ветер гонял в условиях ледника вот эти тучи пыли, они оседали, и земная поверхность была немножко нестабильна. Но когда потеплело, то земная поверхность стала примерно такой, как и сейчас. Еще раз, то есть примерно 12 или 10 тысяч лет назад сформировался современный подмосковный пейзаж. Ну, за некоторыми, конечно, исключениями. И не случайно здесь нарисован именно последний мамонт и последняя саблезубая белка, которые уходят куда-то в сторону Северного Ледовитого океана. А они ушли грустные, потому что стал выпадать снег, им стало нечего есть, снег стал закрывать траву, но у белки, соответственно, орешки. Поверхность стабилизировалась, солнышко пригревает, талой воды много, и начинается на поверхности Земли, на поверхности вот этой материковой породы или геологической породы, образуется много органики. Эта органика растет, цветет, бегает, прыгает, летает и так далее. Но вместо мамонта пришел, например, лось или северный олень. Вот важно понять, что если по каким-то причинам лось решил скончаться на вот этой поверхности, на вот этой зеленой линии, то этот лось не будет лежать кучкой органики, разлагаясь на вершине, вот на поверхности. Он начнет просачиваться в направлении сверху вниз, окрашивая собой геологическую породу. Еще раз, почва образуется в направлении сверху вниз. Почва не тесто, она не пухнет, она не нарастает, ну или почти не нарастает, а может быть сантиметр за счет дерна, за счет пыли. В основном почва – это геологическая порода, окрашенная органикой, и она образуется в направлении сверху вниз. Это означает, что если 10 тысяч лет назад вещь была потеряна, то она будет лежать на, ну, примерно на современной поверхности, чуть-чуть затянутая травой. Вот важнейший момент, который почему-то всегда из понимания ускользает. Потом приходит человек. И вот когда человек приходит, он начинает действительно вокруг себя много мусорить. Что здесь важно понимать? Во-первых, чем древнее, тем проще человек относился к санитарным нормам. То есть понятно, что он не так понимал себе чистоту, как современный человек. Во-вторых, что такое мусор? Мусор — это не обязательно нечто неприятное. Да, это может быть строительный материал. Например, вы рубите хижину, летят щепки. Эти щепки никто не будет подбирать никогда вообще. Если у вас соломенная крыша, то остатки этой соломы плюс солома, которая сползает с крыши, она будет тоже рано или поздно включаться вот в эту... вот в этот самый культурный слой. Ну, естественно, перегнивая и перерабатываясь. Поэтому, конечно, человек много мусорит вокруг себя. Но это не обязательно плохой мусор, нечистый. Но примерно до эпохи бронзы, а в некоторых местах и гораздо позднее, животные жили, домашние животные, вместе с человеком, потому что так теплее. Навоз не использовался в России где-то до конца 19 века в качестве удобрений. Он мог выбрасываться из хлева, но он выбрасывался где-то недалеко, практически здесь же. Поэтому мусора всегда вокруг человека много. На этой схеме показана такая начальная фаза образования культурного слоя, когда человек пришел. Соответственно, зеленая линия – это все та же дневная поверхность и почва, которая теперь уже перекрывается вот этим зеленым, светящимся как радиация мусором. Вторая стадия, если хижина пришла в негодность, чем примитивнее хижина, тем сложнее достать из нее ненужный строительный материал и утилизировать его повторно. Поэтому, как правило, возникают такие строительные горизонты. Одно жилище пришло в негодность, поверх мусора от первого жилища строят второе. Это, конечно, идеальный случай, такая идеальная схема. И эта схема может повторяться несколько раз, бесконечное количество раз. Но самое главное, что эта схема работает до тех пор, пока человек живет. Вот уходит человек из этого места, и образование культурного слоя сразу останавливается. Когда культурный слой мощный, а особенно в городах, в современных городах, ну, применительно к России где-то с 19-го столетия, возникает еще один эффект. Человек начинает много копать ям, подвалы, погреба, траншеи, кабели, связи, выгребные ямы, туалеты, все что угодно. И тогда в этих локальных перекопах культурный слой еще и перемешивается. Но очень часто культурный слой еще, есть такое сленговое выражение, растет вниз. Он растет вниз за счет подвалов, которые врезаются в ту самую геологическую породу, о которой мы уже забыли, да, вот с которой я начинал повествование. У археологов существует сленговый термин «материк», то есть та самая геологическая порода, которая осталась не переработана ни почвенными процессами, не перекрыта культурным слоем. Ну, вернее, перекрыта культурным слоем, да, так сказать, но не задета. Вот теперь примеры культурного слоя из разных частей Земли. Вот самый простой вариант. Вот уровень 14 столетия, вот эта вот темная полоса, это уровень 14 века. Вот в 14 веке это культурный слой подмосковного средневекового города. Человек ходил на глубине от современной поверхности, ну, примерно 2 метра. Там для масштаба у стенки раскопа стоит рейка нивелирная. А вот другой вариант. Когда человек пожил в 14 столетии, это тоже Подмосковье, Южное Подмосковье, человек жил здесь только в 14 столетии, а после чего ушел. Непонятно почему, и в общем в нашем рассказе это не важно. Здесь культурный слой, вот, ну, надеюсь, что все видят, да, это темная полоса под травой. Вот эта темная полоса, такая толстая, там 20 сантиметров, только за счет распашки. Если бы не пашня, если бы здесь не прошла дисковая борона, то этот культурный слой был бы еще тоньше, сантиметров 10, может быть, 15. То есть, в чем разница между этими двумя кадрами? Позиция слева. Человек жил непрерывно с 14 столетия до современности, и поэтому культурный слой такой мощный. На кадре справа человек жил только в 14 веке, пожил и перестал. И вот, собственно, из следующего слайда панорама этого же раскопа. Девушка пытается разобрать подпольную яму 14 столетия, но человек ходил примерно по этому уровню. Монгольские кони в 14 веке топтали вот эту траву. То есть человек видел примерно этот же пейзаж, такой же, как сейчас. Другой пример. Вот это уже палеолит. Ну, такая зарисовка бытовая. Археологи пошли на обед. Видны вот мамонтовые бивни, мамонтовый зуб, забытые ведра, там, пенки под колено и так далее. Сам вот этот коричневый суглинок, это и есть остатки той самой пыли, следы тех пылевых бурь, ледникового периода. Над вот этим слоем палеолита, вот этот вот верхний горизонт, не могу приноровиться к этой штуке, вот, это подсыпки под асфальт, подсыпки под булыжные мостовые, это территория современного города, ну и средневекового города. Вот если бы город не возник на месте палеолитической стоянки, то мамонтовые кости лежали бы на глубине, ну, примерно 50 сантиметров. То есть вот все желтенькое, вот там, где лежат мамонтовые кости, это эпоха палеолита возрастом 23 или 20 тысяч лет назад. А булыжная мостовая сверху и асфальт – это все средневековый город, ну и современный город. Итак, какие же выводы? Самое главное, что глубина и возраст никак не связаны. И это означает, что древние остатки могут оставаться, ну, практически на современной поверхности. Ну, теперь примеры. Еще раз, русский средневековый город. Самый низ отложений, вот эта вот сторона, это время палеолита, тот самый, ну, примерно 14 тысяч лет назад. Это уже другой археологический памятник. Надо сказать, что я показываю, ну, почти все фотографии, в общем, и собственного опыта. Горизонт 14 века, он подписан. Есть погребенная почва, вот это белый горизонт. Я попробую его показать. Вот он. Это погребенная почва, которая сформировалась тогда, когда ледник, ну, отступил. И ямы. Ямы, которые нарушили слой 14 века. Я не знаю точно, что это, уже просто не помню. Но важно, что вот есть яма, которая слева, яма номер один. Есть от нее выброс. Вот этот слой желтой глины, когда копали эту яму, выбросили немножко материкового грунта. И есть яма номер два, которая более поздняя, потому что она разрушила вот этот вот, обрезала вот в этом месте слой желтой глины. Ну, вообще в средневековом городе, в любом европейском средневековом городе культурный слой очень яркий. Там такая рыжая, оранжевая, прокаленная глина от развалов печей. И такой ярко-черный уголь, выброс из печек. Белая зола, насыщенный органикой, темный, ну, например, слой навоза со щепой. Но есть и другие примеры. Самое главное ведь правда в том, что одинаковых археологических памятников не бывает. Вот немецкие коллеги продемонстрировали для посетителей культурный слой немецкого средневекового города. Что здесь важно? Что все вот эти древние отложения, вот они получаются в левом поле этой инсталляции, разрушены подвалом. Подвал, видимо, был заброшен во время войны, и есть даже такие умилительные детали. Вот валяется немецкая каска на ступеньках, и где-то здесь вот в углу стоит ржавый маузер. Что нарушил вот этот подвал? Какие детали культурного слоя? Ну, здесь показаны практически все эпохи. Слева урновое погребение Железного века, справа все еще сложнее. Это урновое погребение эпохи неолита. Оно нарушено погребением, вот торчит человеческий череп, вот он. Это погребение, видимо, средневековое, и еще видно, как в него сверху впущен перекоп от кабеля или от канализационной траншеи, ну, все что угодно. То есть в городе культурный слой всегда имеет сложные условия формирования и много разного рода деталей, которые осложняют, конечно, работу археолога. Вот другой пример. Белые камни – это фундаменты античных построек середины первого тысячелетия до нашей эры. Над ними культурный слой античности, раннего, позднего средневековья и современности общей мощностью 15 метров. Почему так много? Да, то есть только что я показывал 23 тысячи лет на глубине полметра, теперь 15 метров на глубине, да, на глубине 15 метров всего 2,5 тысячи лет. Но специфика такой архитектуры во многих частях Земли. Я сейчас показываю пример Африки и Ближнего Востока, но на самом деле везде, где не хватало строительного материала более нам привычного, строили из сырой глины, так называемый сырцовый кирпич, который не могли обжечь, ну, по разным причинам, не додумались, либо не хватало топлива. Кирпич просто высушенный на солнце. Соответственно, из него строили вполне пригодные для проживания постройки, ну или вот в правом поле загон для козы. А когда такая постройка приходила в негодность, Здесь показано заброшенное в Нубийской пустыне жилище. Стены рухнули, кирпич начал разлагаться, обратно превращаясь в глину. Но если этот процесс происходил в городе, если в городе приходила в негодность постройка из сырцового кирпича, ее никак не могли утилизировать. Ее могли только завалить, разровнять и поверх нее построить что-то новое, не используя, ну или почти не используя предыдущую глину. Поэтому если человек живет на одном и том же месте, заселил некогда ровное пространство, там, где он строит из сырой глины, из сырцового кирпича, там вырастают холмы в пустынях высотой 15, 20 до 40 метров высотой. То, что называется на разных языках тель, ТП, ком, ну, то есть вариантов у разных народов множество. Итак, самое главное, что опыт археологов, он очень специфичен. Он, к сожалению, не всегда или ограниченно применим в разных условиях. Всегда в каждом отдельном случае нужно разбираться, ну, с каждым археологическим памятником отдельно. Еще один очень важный миф, ну, он, видимо, искусственно такой сгенерированный, о том, что поиск металлоискателем не повредит по-настоящему древнему археологическому памятнику, потому что металлоискатель может зацепить вот столечко, а древний памятник должен быть вот так, на такой глубине. Но из того, что я сказал, следует, что все как раз наоборот. Да, памятник любой древности может лежать на любой глубине, и естественно, что его очень легко повредить. Но как вариант, вот погребение эпохи викингов. А поскольку эта указка не показывает точечно, я, вот верьте мне на слово, вот это вот белые крупицы на черном фоне. Это кости человека и животного, сожженные примерно 1000 лет назад. Они принесены из погребального костра и здесь высыпаны. Самое главное на этих фотографиях не сами погребения, а то, какова мощность дерна над ними. Вот этот дерн, он здесь довольно толстый за счет того, что это краешек бруствера окопа 41-го года. Вот если бы не война, то эти погребения просто были бы скрыты травой. То есть их можно было, ну, траву срезать ножом, ковырнуть совочком, и погребение возрастом 1000 лет оказывается практически под ногами. Вот другой пример. Это жилище, ну, так называемая дьяковская культура. У них тут разный возраст, 2400-2800 лет назад. Самое главное, что вот на этой фотографии видно, каков над ними культурный слой. Он мощностью всего 30-40 сантиметров. Ну, так сложилось, да, так сказать, памятник не виноват. Но если сюда прийти с металлодетектором, можно вытащить все самое вкусное и тем самым ограбить памятник. Поэтому, пожалуйста, не ходите с металлодетекторами, это очень плохо. Что касается погружающихся в землю домов, я очень часто слышу этот вопрос. Вот у нас стоял дом, стоял, потом провалился. Или вот дом стоит, по окна в земле, значит, он просел, плохо строили. В древности строить не умели. На самом деле, конечно, обратная ситуация. Я никогда не слышал про то, чтобы дом стоял, а потом провалился. А вот ситуация, когда культурный слой растет, люди этого не понимают, она обычная. Дело еще в том, что срезать асфальт, например, и вывозить его куда-то далеко, превращать его в асфальтовую крошку, научились сравнительно недавно, ну, 20-30 лет назад максимум в Европе. До этого, конечно, починить мостовые всегда было проще, положив асфальт поверх. То же самое с мостовыми любой конструкции. Вот здесь немецкие коллеги показали нижний уровень. Это торчат бревна от средневекового Кёмница. Дальше подсыпки под булыжные мостовые, и самый верх – это современная брусчатка. Показан заброшенный коллектор, трубы, кабели связи, канализация. То есть в городе все происходит очень быстро. Вот еще один пример. Коломна. Археологам дали задание сделать вертикальную планировку, снять культурный слой, чтобы восстановить гидроизоляцию этого храма. Значит, уровень раскопок, ну, его хорошо было видно по побелке. Вот с какого уровня начали копать, и обратите внимание на как раз колодец канализационный и на люк гидранта, который оказался на 2-метровой высоте. На какой уровень вышли в этом сюжете археологи? Надгробные плиты 17-го столетия. Вот они. Они лежат на своем месте. Их просто заносило мусором. И здесь вот еще видна отмостка храма. То есть человек в 17 веке ходил на эти могилы своих родственников по вот этому уровню. И ключевой момент. Из чего состоит культурный слой? Видно вот по этому разрезу. Вот эта стенка раскопа. Это слои фактически строительного мусора. Это известковый раствор, кирпичный бой. Время постройки храма, несколько ремонтов храма, плюс в советское время разравнивали строительный мусор. Культурный слой вокруг храмов состоит из обычного строительного мусора. А почему? Ну, потому что разровнять проще, чем вывести. Вывести затратно. Это, ну, экскаватор устроен сложнее бульдозера. Тем более, если вы разравниваете лопатой. В городе вот культурный слой, он еще почему растет быстрее? Вот представьте себе, вода в стакане и тот же объем воды, разлитый по полу. Где столбик воды выше высотой? Конечно, в стакане. В городе всегда тесно. Поэтому культурному слою, мусору, ему по большому счету некуда деваться. Поэтому он и растет вверх быстрее, чем, ну, например, в сельских обычных поселениях. Ну вот, собственно, и вывод. Ну и еще один миф. Я, честно говоря, не ожидал, что этот миф пустил такие корни. Для меня самого это было большой неожиданностью про страшные наводнения, которые в 17-18 веке затапливали европейские города и которые ученые скрывают. Что было на самом деле? Ну, на самом деле было довольно теплое время, которое начинается в эпоху викингов, и примерно в монгольское время начинается похолодание. Приблизительно с 17 века, с начала 17 века начинается пик похолодания, который называется малоледниковый период. Как выглядит история Оки? Правый берег, низкий, правый берег Оки. Вот я покажу два примера. Ну, вот этот вот нижний, самый нижний горизонт, вот этот темный, ну, назовем его черным, это слой погребений, кремаций эпохи викингов. Точно такие же, которые я показывал несколько слайдов назад. Что над ними? Над ними лежит горизонты коричневой глины вперемешку с песком, видны прослойки песка, когда образовался вот этот самый слой коричневой глины. Вот в правом углу монеты, это монеты, копейки, чеканки Михаила Федоровича. То есть вот эти наводнения начинаются в начале 17-го столетия. И это хорошо коррелируется с письменными источниками. Мы помним, что смутное время в России началось с восстания Хлопка. Восстание Хлопка начинается после голода 1601-1602 годов. Были ли какие-то страшные наводнения? Ну, можно сказать, что да. Вот эти вот прослойки песка, вот они, разделенные тонкими коричневыми такими горизонтами, это действительно следы очень сильных паводков, весенних разливов Оки. Когда они происходили? Вот две находки крестов, они примерно одного времени, это последняя треть 17-го, первая четверть 18 века. Один был найден под вот этими горизонтами с песком, второй над ними. То есть все это происходило, вот особенно сильные разливы, они случились в конце 17-го, 18-го, в первой четверти 18-го столетия. Ну, условно говоря, за время жизни Петра I. Но что это такое? Это именно весенние паводки. Это означает, что если вы находитесь, ну, там, ближе 50 метров от русла реки, то действительно река начала вести себя в это время принципиально по-другому. Сильное похолодание, сильная влажность, река стала разливаться и иногда даже подмывать собственный берег, о чем свидетельствуют вот эти прослойки песка. Но если вы посмотрите вот на эту фотографию, то будет видно, что коричневый слой состоит из таких тонких-тонких прослоек. Беленькое-темненькое, беленькое-темненькое. Вот одно сочетание беленькое плюс темненькое – это время одного весеннего паводка. Можно даже иголочкой по стенке посчитать, сколько весенних паводков отложилось вот в этой стенке раскопа на берегу Оки. Еще один пример, как выглядит, это уже совсем низкий берег Оки, это примерно в 20 метрах от русла современной реки. Сразу могу сказать, что на Москве-реке ситуация, ну, практически такая же. Те же почвы, погребенные с тем же возрастом. Итак, нижний горизонт. Вот красные пятна – это места отбора образцов на радиоуглеродный анализ. В данном случае он получен по органике из самих этих горизонтов. Самый нижний горизонт имеет возраст 4500 лет. Это время эпохи бронзы. Человек здесь не селился, но, видимо, посещал это место эпизодически. А вот горизонт, который такой коричневый, второй снизу, вот этот вот горизонт, возрастом 2800 лет назад, здесь человек как раз активно проживал. Но и река в это время довольно активно разливалась. Следующий темный горизонт возрастом 1700 лет. Это время, когда человек опять избегает здесь селиться, потому что здесь активные паводки. Это время, ну, условно говоря, от падения Римской империи, это называется эпоха великого переселения народов. Почему мы знаем, что это место использовалось под пашню? Ну, в основном из анализа пыльцы древних растений, которые выпадали вот тогда в этот самый горизонт. Затем наступает теплое время, и затем последняя стадия – это все тот же коричневый, вот эта коричневая глина, состоящая из тоненьких прослоек. То есть время с 17 века и до современности. И вот эта монета Полушка, от нее есть даже дырка в стене, она прочувствована, что называется, металлоискателем, показывает Петровское время. То есть время, вот еще раз, вот самый низ контакт коричневого и черненького – это 17 век, а монета времени Петра I примерно в 20 сантиметрах выше. Ну, еще раз, страшных наводнений, которые бы затопили города, их не существовало. Их не существовало уже хотя бы потому, что 17-18 век, он насыщен письменными источниками. У нас есть там все вплоть до судовых журналов, наблюдений метеостанций. Да, такое событие невозможно было бы скрыть. Но, ну, скажем так, повод для таких разговоров, он действительно существует. Это похолодание малого ледникового периода. А в малом ледниковом периоде реки стали вести себя по-другому. Да? То есть они стали очень сильно разливаться, в основном за счет весенних паводков. Но, во-первых, они стали действительно приносить глину алювиальной, ну да, у почвоведов это называется алювией. Это стало действительно ускоренно складываться в поймах рек. Но это же процесс, растянутый на столетия. И самое главное, что ну, действительно, если вы находитесь далеко от реки, то вы весной просто любуетесь пейзажем, Окскими разливами, например. А если вы живете непосредственно у воды, то, наверное, да, начиная с 17 столетия, это становится довольно неприятно. Ну и литература, на самом деле, самая элементарная. Дело в том, что все-таки культурный слой – это такое базовое понятие, что, ну, я, может быть, даже немножко неловко себя чувствую порой, да, объясняя какие-то элементарные вещи. А с другой стороны, мне так часто задают вопросы, которые ставят меня в тупик, что, наверное, этот разговор, ну, имеет некоторый смысл. Спасибо за внимание.
0: Большое спасибо. Вопрос вам хочет задать наш эксперт Наталья Зарецкая. Дайте Наталье, пожалуйста, микрофон. Наталья.
2: Вопрос мой такой. Вы говорите о том, что в начале 17 века начались катастрофические паводки. В то же время некоторые исследователи связывают начало этих паводков с началом массовой распашки. Как вы думаете, есть ли такая связь, прямая она или обратная? Спасибо.
1: Вопрос с подковыркой, Наталья Евгеньевна, спасибо. А я могу вернуть фотографию? Вот я жму обратную кнопку.
0: Так, верните презентацию, пожалуйста. Презентацию верните, пожалуйста, на экран. Секунду.
1: Вернемся вот к этому профилю. Вот то, о чем вы сказали, действительно существует точка зрения. Ну, это, конечно, абсолютно такая внешняя логическая конструкция. Да? Люди начинают активнее пахать землю, вырубают леса. Лес, он задерживает таяние снега. И таяние снега теоретически в лесу проходит ну, более растянуто по времени, и, соответственно, паводки не такие дружные, не такие резкие. Плюс пашня, она в представлении многих, она черная, она притягивает солнечный свет, соответственно, на пашне снег тает быстрее. Но вот что видно из этого разреза? У нас монеты начали выпадать, по нашим данным, 17 века, тогда, когда распашка уже началась. Ой, простите, когда уже начались наводнения? Когда начались наводнения? Это монеты царствования Михаила Федоровича. Это правый берег Оки. Что это означает? Щуровского боярина Кикина поймали в 1619 году татары на правом берегу Оки и отправили заниматься фитнесом на галерах. Это означает, что никакой распашки в начале 17 века в обстановке гражданской войны, в обстановке, когда орудуют татарские банды снова, да, прорываясь через засечные черты, никакой распашки быть не может. Она начинается гораздо позднее. Мы видим, что паводки начались, когда был максимальный спад хозяйственной активности. Поэтому, конечно, логичнее связать начало вот этих сильных паводков весенних именно с похолоданием. Тем более, что есть письменные источники, которые прямо об этом говорят. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
0: Спасибо большое. Значит, вопрос делегата. Хороший вопрос. В селе, где живет моя бабушка, за 50 лет культурный слой совсем не вырос. Почему?
1: Буф. Но археологи, они очень суровые. Как правило, они только после вскрытия могут объяснить, от чего умер больной. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, надо поехать в село к бабушке.
0: Бабушку вскрывать не надо.
1: Но мы можем вскрыть, например, участок возле ее дома и уже по стенке попытаться распутать историю накопления культурного слоя возле конкретного дома. Да, абстрактно ответить на этот вопрос, не видя конкретной ситуации, просто нельзя. Но я вот показывал одну из картинок, да, почему в сельской местности, в целом в сельских поселениях культурный слой растет не так быстро. Просто потому, что он растекается, ему есть куда. Ну и, конечно, самое главное, что человек за время своей жизни не в состоянии контролировать накопление культурного слоя. Если только это что-то не очень быстрое, ну, например, как слои асфальта. Ну вот, наверное, так.
0: Давайте теперь отдадим микрофон в зал. Пожалуйста, в левых рядах поднимайте руки. Прошу.
3: Добрый день, Владислав, Москва. Вот как было сказано, в общем, в современных городах достаточно большой объем культурного слоя, ну и, соответственно, археологических находок может быть достаточно большое количество. В той же самой Москве активно ведется строительство, в том числе там подземные сооружения всякие строятся. А вообще как-то ведется, не знаю, защита вот этого археологического наследия и вообще как, ну, как построено это, что есть какие-то мероприятия, которые проводятся или как-то, мир, ну, как-то вот в этом плане?
1: Ну, конечно, да. Вообще долгое время в России, в Советском Союзе было самое передовое законодательство по охране культурного слоя. И еще там, до войны при строительстве в первую очередь московского метро были развернуты масштабные археологические работы. Это 73-й федеральный закон, который предписывает строителям проводить раскопки до начала строительства за счет строителей. Вот у нас закон устроен таким образом. Ответственность за сохранение культурного слоя возложена на строителей. Сохранить культурный слой в данном случае это значит исследовать его археологами. Но, правда, любые раскопки, конечно, означают разрушение культурного слоя. То есть, если можно не копать, то лучше не копать. Но если очень хочется что-то построить общественно значимое, то в таких случаях включается механизм предварительных раскопок. И в Москве, да, существует тоже целая система. Работают свои московские археологи, которые этим же и занимаются.
0: Пожалуйста, правые ряды. Да, давайте микрофон. Представляйтесь, пожалуйста. Прошу.
4: Добрый день. Алексей, Москва. От почитателей научного телеканала РЕН-ТВ регулярно слышу, что никакого монголо-татарского ига не было. Последний аргумент буквально неделю назад. Представь, как они до сюда вообще могли дойти. Вот. Внимание, вопрос. Есть ли археологические памятники, однозначно подтверждающие, ну, скажем, движение туменов монгольских, вот непосредственно от Монголии, ну, скажем, до Волги?
0: Так и лежащие в сторону Москвы.
1: Ну, самый яркий пример, наверное, это Ярославль. Это раскопки Инговатовой. Это раскопки уже 2000-х годов, когда огромные, ну, там, санитарные захоронения, их много. В том числе, ну, так сказать, люди зверски убитые. Ну, наверное, это самый яркий пример разрушения Ярославля. В том числе там среди убитых есть и один человек, ну, скажем так, неславянского происхождения. Взрослый мужчина, который, ну, тоже имеет травмы, скажем так, приведшие к смерти. Возможно, это и один из захватчиков, который нечаянно оказался, ну, так сказать, сброшенным в санитарное захоронение вместе с Ярославлем. Известны монгольские захоронения в степной зоне, в том числе с трофеями. То есть, насколько я понимаю, есть прецеденты, когда с воинам положено одеяние, сшитое из одеяния священника, захваченного явно во время похода на Русь. То есть такие прецеденты есть. Говорить о том, что есть какие-то массовые захоронения, нет, их не существует. Надо сказать, что монгольское нашествие все-таки это такой феномен, который оставил зримых следов меньше, чем нам хотелось бы. Вот, наверное, так. Но, тем не менее, да, такие следы есть. Или раскопки Каргера в Киеве. Там тоже, ну, хрестоматийные следы разрушения Киева 1240-41 годов.
0: Давайте вопросы из задних рядов, пожалуйста. Поднимайте руки смелее. Да, и вон двумя руками даже кто-то машет. Вы идите навстречу девушке с микрофоном. Смелее.
5: Спасибо. Спасибо, Валентина, Санкт-Петербург. У меня такой вопрос. Можно ли позвать археологов к себе в гости, имея в виду,
1: можно,
5: например, человек...
0: Я думаю, что Александр с радостью к вам...
1: Молодые, хороши с собой-то, да.
5: Для работы позвать в гости, имея в виду следующую ситуацию. Например, человек является собственником участка, и живет он, допустим, в поселении, где известно, что века там 16-го были поселения. Являясь собственником этой небольшой территории, он может предложить археологам прийти и раскопать культурные слои, ну, как бы ему просто хочется поддержать науку. Есть у нас законодательное какое-то вот урегулирование такого вопроса, прецеденты и так далее?
1: Ну, конечно, можно. Весь вопрос, на каких условиях. Но нужно же понимать, что экспедиция – это очень затратно. То есть за это кто-то должен платить. Если вы говорите, что у вас есть слои 16 века, вы будете удивлены, ну, немногие археологи откликнутся. То есть всегда это вопрос, как заинтересовать того или иного специалиста и чем его привлечь. Должна быть какая-то проблема, так чтобы человеку захотелось исследовать именно этот слой 16 века. Просто мест, где есть слои 16 века, в России очень много. На всех археологов не хватает. У нас археологов примерно столько же, сколько в Англии. Насколько я понимаю, поправьте меня, Англия, она территориально чуть-чуть поменьше, чем Россия. Вот. А археологов примерно столько же. Поэтому у нас гораздо больше археологических памятников, чем археологов. Но если у вас что-то очень интересное, то, конечно, мы с радостью...
0: Череп австралопитека, например, нашли. Пожалуйста, балкон. Слово балкону. Вот рука, я вижу.
6: Здравствуйте, меня зовут Алексей, город Москва. У меня вопрос следующий, касающийся стратиграфии. То есть понятно, что если город, поселение какое-то существует долго, то культурный слой будет довольно активно накапливаться, и мы можем тот или иной предмет датировать просто по его местоположению в земле. А если люди приходили время от времени эпизодически, то может получиться так, что артефакт 5 века, допустим, 12 века, лежат в одном и том же слое.
1: Да.
6: Существуют ли какие-то стратиграфические методы, позволяющие датировать вот в этом случае, или остается только радиоуглерод и другие методы датировки? Вот как археологи такие вопросы решают?
1: Ну, археология как наука сформировалась задолго до радиоуглеродного метода. И успешно, не скажу, что обходилось, да, тем более, что здесь сидит Наталья Евгеньевна, я боюсь при ней говорить такие вещи. Но без радиоуглеродного метода археология существовала. Есть, в конце концов, типологический метод, это классика. Да, вещь 12 века, вспомните аттракцион, который проходит в фойе. Да, угадайте вещь, ну, так сказать, возраст вещи. Да, вещь 12 века – это не та же самая, что вещь 5 века. Ножик, наконечник стрелы, они другие. И это какого времени, какая вещь – это другие отрасли археологии. Это типология и хронология. Поэтому если лежит вещь 5 века и вещь 12 века в одном стратиграфическом горизонте, археолог, скорее всего, это поймет. Ну, просто потому, что это сделано отцами-основателями еще в 19-м, там, начале 20-го столетия. А здесь стратиграфия может буксовать. И в целом попытки датировки по глубине – такие идеи высказывались там 50-70 лет назад, но

0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, спасибо за лекцию. Вопрос у меня несколько, наверное, абстрактный, об археологии будущего. Если представить, что через тысячи лет останется археология и вообще человечество не будет сметено катастрофой. Сейчас археологи копают, потому что зачастую это единственный способ как-то узнать, как жили люди раньше, как вообще что-то происходило. Сейчас информация сохраняется, обрабатывается такими темпами, что через тысячу лет ее будет больше, чем вообще можно воспринять. Не будет ли тогда задача археолога скорее копать не землю, а информацию? Спасибо.
1: Но даже сейчас эффективность археолога зависит от его образованности. Почему люди идут в археологию? Потому что если вы плохо читаете, то в археологии все книжки с картинками. И ваше образование, ваш кругозор, он зависит, как правило, от того, насколько вы знаете литературу. В первую очередь картинки. Да? Вы должны смотреть, даже если книжка написана на непонятном языке, все равно там будут картинки. Да? Вы должны впитывать информацию, чтобы понять хотя бы, вот перед вами лежит предмет, что это и где искать ему аналогии. В первую очередь надо сориентироваться, а вот эта ориентация зависит от знания литературы. Поэтому даже сейчас, ну да, это, наверное, еще один миф. Во-первых, археологи работают все-таки головой, в первую очередь, а не лопатой. И основная часть работы археолога, еще один вопрос, миф такой, да, что вы делаете зимой? Да зимой самая большая работа, это конференции, это написание трудов, написание полевых отчетов. И это все и требует наибольших трудозатрат. Это и есть наука, а не работа в экспедиции. И как раз работа с литературой, работа с информацией отнимает большую часть времени. Естественно, что чем больше будет накапливаться объем знаний, тем больше времени это будет отнимать. По-моему, Клейн вывел формулу, что за 20 лет объем данных в археологии удваивается. Конечно, мы находимся в положении несколько более сложном, чем даже наши учителя. Им было проще. Меньше нужно было знать литературы. Больше классиков марксизма.
2: Вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я могу напомнить. Значит, вопросы были о защите археологического наследия, о подтверждениях ИГА, о археологах в гостях вас пригласила девушка, о стратиграфических методах датировки и археологии будущего.
1: Ну давайте девушка, раз уж гостя пригласила.
2: А, девушка получает книгу «Ученые скрывают». Наш уважаемый докладчик получает подарок от нас.
1: О, боженьки.
2: Блокнот от компании «Фанпин» и «Пингвинопитек Джедай» работы Павла
1: Спасибо,
2: Краснова.
1: Пожалуйста.
2: На экране сейчас появится скетч Юлии Родиной. Посмотрите, пожалуйста. На тему вашего выступления. Большое спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Хороший орнитолог, да и вообще, наверное, не только хороший, но и хорошо учившийся орнитолог, может определить по форме клюва очень многое, касаемое биологии птицы. Ну, например, может представить, как она ест, что она ест, что она этим клювом делает. Вот об этом чуть подробнее, и чтобы мы вас научили вместе с Евгением Александровичем Кобликом, вот об этом чуть подробнее я хочу с ним поговорить. Евгений Александрович, здравствуйте.
3: Приветствую, Иван Игоревич.
2: Да, итак, вот смотрите, тут есть некая заковыка, правда, с этой формой клюва. Всегда ли можно по форме клюва сказать, а, чем питается птица, и, б, какую гнездо оно строит, потому что орнитологи и это научились предсказывать, как выяснилось?
3: Ну, вообще, вы попали в точку. Дело в том, что я, когда писал свою кандидатскую диссертацию, я как раз обследовал клювы птичек овсяных, зерноядных птичек, и мог уже вот по форме клюва, а точнее, там, некоторых структур клюва, в частности, рогового неба, определить, какими семенами та или иная овсянка питается. То есть те, которые питаются такими крупными продолговатыми семенами, у них, например, на небе роговом в клюве, с нижней стороны под клюве, такой вырастает небный бугор разной формы, которым очень удобно шелушить как раз вот такие длинные семена. А у других, наоборот, овсянок, которые питаются мелкими круглыми семенами, у них вместо этого небного бугра такие желобки проходят по роговому небу, куда очень удобно заклинивать мелкие семена. Так что, посмотрев на клюв, я могу сказать, чем питается та или иная овсянка.
2: Но посмотреть, вы же должны ее как-то там поймать, да? Вот, то есть это не в бинокль, или в бинокль можно это все раз...
3: Нет, в бинокль тоже можно, потому что есть еще некоторые признаки визуальные, которые сразу бросаются в глаза. Но вообще, на самом деле, я это все это делал на серийном материале музейских коллекций, конечно, в первую очередь, но потом уже дедуктивным методом мог определить тот или иной рацион.
2: То есть, если говорить про эволюцию, да, то какой-то их предок, понятно, чем он питался, а его потомки разошлись по разным нишам.
3: Совершенно верно, да.
2: Тогда вопрос номер два, а могут ли они жить рядом, если вот они разошлись по разным нишам, или у них разные все-таки ареалы, которые там где-то соприкасаются, а где-то нет.
3: Да, то вот есть, как раз так и есть.
2: Экология разная. Так и есть что?
3: Так и есть. Значит, смотрите, в одной и той же местности, скажем, вот на Дальнем Востоке, где я много работал, изучал тех же овсянок, там, скажем так, есть более открытые сухие места, которые заселяют несколько видов овсянок вот с тем самым небным бугром. И именно там растут крупные такие грубые семена, которые очень удобно давить этим небным бугром. И тут же рядом более такие лесные места обитания с более влажным субстратом и с более мелкими семенами. И вот как раз там живут другие овсянки, которые вот обладают этими самыми желобками, в которых удобно заклинивать мелкие круглые семена. Так что вместе может жить там до 5-6 видов этих овсянок.
2: Понятно. Но это такие микро, что ли, изменения, да? А вот есть же, ну, просто бросается в глаза визуально околоводные или водные птицы, у которых совершенно разные клювы, причем настолько причудливые бывают, что, ну, только диву даешься. А живут вроде тоже все вместе. По идее, одним и тем же питаются, да?
3: Да, да, конечно.
2: Или нет?
3: Ну, не совсем одним и тем же. Ну, даже если одним и тем же, даже если взять, да, скажем так, едят рыбу, да, вот какие-нибудь цапли там, их родственники.
2: Да, да, да, да.
3: Это же все можно делать разным способом. Можно зачерпывать как пеликан таким, как бы, сачком, мешком, да, неприцельно. А можно бить гарпуном, как делает цапля.
2: Ну, она что, реально протыкает свою жертву клювом?
3: На самом деле, самые гарпунные вот из всех вот этих рыбоядных птиц, это, пожалуй, змеишейки. Это, скорее, родственники бакланов. Вот они действительно часто протыкают рыбу насквозь.
2: Анхинги, змеишейки,
3: да, совершенно
2: анхинги,
3: верно, да.
2: Вот они такие. Родственники бакланов даже, да?
3: Родственники бакланов, да.
2: А на вид цапли.
3: На вид, да, ну, там, правда, нету длинных ног, там такие короткие ноги, нормальные, с лапами, веслами, как полагается, вот веслоногим, как полагается бакланам.
2: Ага. и пеликан.
3: Ну, сейчас вообще выяснилось, что ближайшие родственники цапели – это вообще пеликаны. Угу. Ну, и там китоглав там рядом между ними. Ну, так вот, значит, соответственно, цапли действительно, они иногда протыкают добычу насквозь, рыбу. Угу. Ну, главное, вот это прицельный удар таким клювом узким, который не встречает сильного сопротивления в воде, да, то есть прямо вот так. Угу. Ну, копье, там, не знаю, стрела, неважно, там, протыкает она или хватает все-таки добычу клювом. Но,
2: последний момент, да.
3: Но факт, что это вот такой прицельная охота, да? Вот. А есть неприцельная, вот как пеликаны это делают, прямо зачерпывают. Там у них до 4-5, там иногда до 10 литров воды даже умещается в этом мешке. Ну и, соответственно, рыба тоже. И мелкие всякие варианты между ними, да, вот тот же китоглав.
2: Ну, он разве мелкий?
3: Ну, нет, ну, я говорю, мелкие в том плане, что такие постепенные переходы между вот этими стратегиями,
2: а,
3: да.
2: Понятно.
3: Например, у китоглава нету такого мешка, как у пеликана, но, с другой стороны, у него все-таки достаточно объемистый клюв, и он может тоже как-то зачерпывать вместе с, там, с водной растительностью, там, с чем-то еще. Пеликану все-таки нужна чистая вода, потому что, ну, мешок иначе порвется. Угу. А китоглав, он может своим вот этим клювом, башмаком так черпануть как следует, там, вместе с илом, с грязью, там, с каким-то камышом, и, тем не менее, там будет рыба.
2: Вообще, на вид этот клюв китоглава, он настолько мощный, что кажется, что он нужен для того, чтобы что-то перекусить. Просто вот схватить и сломать.
3: А вот допускаю, что он, поскольку в очень таких заросших водоемах охотится, возможно, как раз вот эти мощные клюв ему нужен для того, чтобы... Ну, он черпанул, а вот эти стебли, там, папируса или чего-то мешаются, да, там, или корни. И он как-то понятно. Их обламывает просто, клюв. А рыба остается, да.
2: Да, но все это, так сказать, мелкота по сравнению с разнообразием вот этих водных птиц, которые в Африке, вот если мы посмотрим, да, просто толпами ходят по болотистым местам, что-то там ковыряют, и у всех разные клювы,
3: да, конечно.
2: Разные формы, и такие напоминающие какие-то изогнутые карцанги, да. И вообще я даже не знаю, как описать такие уплощенные, действительно, типа плоскогубцев, клювы.
3: Плоскогубцев, да. Но вот у колпиц такие.
2: Колпицы,
3: но
2: да.
3: Колпицы все-таки это скорее не рыбоят, а такой, в общем, не специализированный потребитель любой мелкой водной живности. Вот у нее там есть небольшой цедильный аппарат, конечно, не такой мощный, как у фламинго, например, да, но тем не менее, понятно, вот все-таки она вот может, да, так этими своими клювами, корнцангами, да, что вот этими половинками клюва что-то такое поймать. Колпицы относятся к семейству ибисов, а большинство ибисов, у них просто такой длинный загнутый вниз клюв. Это, естественно, не копье, это не гарпун, как у цапли, но он позволяет в илистой воде, в мелководье, просто вот он так загнут удобно, что легко вот таким полураскрытым клювом что-то такое нашаривать. Их даже иногда называют и колпицы, и ибисов косцы. Вот они выстраиваются в такую косую линию на мелководье и поводят головой из стороны в сторону вот с этим полуоткрытым клювом, нашаривая на дне вот какую-то добычу. И прям так вот продвигаются вперед, как будто косят действительно какое-нибудь поле.
2: Я в одном из зоопарков мира видел такую замечательную таблицу клювы птиц, которые питаются на литорале или на мелководье.
3: Угу.
2: И вот какой только формы там не было клювов. А тут возникает вопрос, ну, если они все живут на литорале, в принципе, ну, что там, литоральная живность – это какие-нибудь там рачки, крабики, я не знаю, что еще, мелкая рыбешка. А почему такие разнообразные клювы-то у них тогда? Если, в принципе, ниша одна и та же, да, как бы литераль, она и есть литераль, да, или...
3: Не совсем, не совсем все так. Дело в том, что можно подбирать корм с поверхности литерали, это действительно будут рачки, мелкая рыбешка какая-то, икра и так далее, и так далее.
2: Ну, это вот... Да, мелкий... Евгений Александрович, давайте поясним, да, литераль – это зона приливов и отливов.
3: Да, приливно-отливная зона, да,
2: значит, которая обнажается,
3: часто илистая бывает, да. Бывает каменистая, бывает песчаная. Все по-разному, везде разные птицы. Так вот, понятно, что легче всего схватывать где-то сверху через тонкий слой воды. И вот, например, многие кулики с короткими клювами так и делают. У них такой пинцетик, и этого достаточно. А, например, если ты хочешь питаться каким-нибудь зарывающимися в этот ил или грязь организмами, то здесь нужен уже пинцет посерьезнее с каким-то изгибом. Ну вот, в частности, есть же разнообразные черви морские, да?
2: Ну, да.
3: В том числе вот пескожилы, которых мы с вами видели многократно на Белом море, такие, они роют достаточно глубокие норы. И вот как раз для того, чтобы добраться до пескожила, вот такого маленького клювика, какого-нибудь куличка песочника, совершенно недостаточно. Нужен клюв, как у кроншнепа, такой длинный, тоже изогнутый, вот которым можно вытащить пескожила на поверхность. Так что здесь тоже вот идет такая некая градация. Скажем так, на одной и той же литорали, особенно ну, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, на зимовках, мы встречаем, ну, примерно вот как в Африке цапель, там до 15 видов на одном и том же озере мы можем встретить цапель там на реке. И здесь также до 15, там иногда даже больше видов куликов, и каждый из них имеет преимущество в каком-нибудь одном, ну, сборе корма, на какой-то определенной глубине, каких-то определенных видов. Там одни лучше заточены под как раз доставание вот этих длинных пескожилов, другие больше заточены на каких-то более мелких червячков, третьи там вот именно на собирание с поверхности литорали каких-то рачков и так далее, и так далее. Так что вот таким образом они делят экологические ниши.
2: То есть это та самая экологическая дифференциация, о необходимости которой так долго говорят биологи, да? Она же бывает пищевая, не просто пищевая, а когда делят нишу, вот, ну, как вы говорили, в данном случае по глубине, то есть в пространстве, да?
3: Угу.
2: Вот, а иногда бывает, что и во времени делят. Ну, я не знаю, насколько делят птицы, но, вот, скажем, дельфины так делают. Они во времени, в глубине, хотя, казалось бы, все одним и тем же питаются,
3: ну,
2: да. По идее, да? И то же самое происходит с птицами, да? А им еще клюв помогает.
3: Тут интересно, да. Ну, во-первых, скажем так, если мы возьмем цапель,
2: да,
3: то среди них есть вот действительно по времени суток распределяющиеся по вот этим экологическим нишам. Есть ночные цапли, да, которые выходят на промысел, скажем так, ну, в сумерках.
2: Угу.
3: У них побольше глаза, у них покороче клюв, у них больше как раз вот этих зачерпывающих движений, чем гарпунного удара, да, ну, потому что зрение уже
2: не
3: в сумерках не так хорошо работает. Да, вот. Нет, ну, понятно, что там у них у всех разные приемы. Одни взбаламучивают воду, другие просто сидят там часами, вот, склонившись над какой-нибудь протокой, где вот там рыбка проплывает, вот такие охотники-засадники. А вот, скажем, если мы возьмем куликов, там вообще очень интересно. Вот они прилетают в тундру гнездиться. Гнездятся в этой тундре, вокруг них там мелкие какие-то озерки, какие-то там небольшие водоемчики, а то и просто такой влажный мох. И вот в этом влажном мхе они находят свое пропитание, и в этих окрестных озерах совершенно не конкурируют друг с другом, потому что их довольно мало на эту общую поверхность тундры, и они собирают корм совершенно любой. А вот как раз, когда они на зимовках собираются, когда их много становится, вот тут как раз и наступает конкуренция. И как раз именно здесь и пригождаются клювы разной конструкции, чтобы избежать этой конкуренции.
2: Ну да.
3: То есть, скажем так, у цапель скорее суточная такая дифференциация,
2: ага,
3: а у куликов вот она такая,
2: сезонная.
3: Ну,